0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту среду в эфире президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Струйкой дым понесло тише.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

если любовь у тебя словно в клетке поселится, в тихую ночь, где случайные гости встречаются.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

И вот я снова здесь, и ты придешь обратно. Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира чистота. Нас делают на миг счастливее и моложе.
1: Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Я проснется, ношу ответ осенний, нетрезвый и до крайности больной. Когда измена прячется за тенью, любовь стоит, как призрак за собой.

0: поэзии в душе.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: А я помню нежный запах.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: А вы говорите, милит.
2: Я его что?
1: Мне милит.
2: Рекламирую.
1: Да думайте о своей стране.
3: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

мечтаем каждый о своем, но объявляется подъем, когда к казарме снятся сны. Капрал командует вперед, а сам, конечно, отстает и на войне, и без войны. Молитвы знаем, но зубок, но больше верим в котелок, в котором

0: Хорошо быть генералом, с лучшей работы я вам сеньорой не назову. Буду я точно генералом, стану я точно генералом, если капрала, если капрала слишком. В субботу нас под барабан выводят строем в кегельбан, а впереди капрал идет. Но все равно всегда распахнуто окно, в котором нас улыбка ждет. Мы четко знаем всех невест и в гарнизоне, и окрест, а также барышень и вдов. Но лично я для рандеву ищу веселую вдову 17 годов. Как хорошо быть генералом, как хорошо быть генералом. Лучшей работы я вам, сеньоры, не назову. Буду я точно генералом, стану я точно генералом, если капрала, если капрала переживу. Пехота топчется в пыли, капрал орет: «Рубай, кали!» А мы хотим рубать компот. Капрал, голубчик, не ори, ты отпусти меня к Мари, пока еще девчонка ждет. А впрочем, черт тебя дери, не отпускай меня к Мари, и через 80 лет тебе, капрал, за долгий труд штаны с лампасами сошьют, а может быть и нет. Как хорошо быть генералом, как хорошо быть генералом, лучшей работы я вам, сеньоры, не назову. Буду я точно генералом, стану я точно генералом, если капрала, если капрала переживу. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла капрала, если капрала переживу.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.
1: Ваше благородие, госпожа разлука. Все мы с ней не встретимся, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви.

0: Благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа победа, значит, моя песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Эх, не везет мне в смерти, повезет в любви.
1: Родные песни.

впереди. В эту ночь решили самураи перейти границу реки. В эту ночь решили самураи перейти границу реки. Но разведка доложила точно, и пошел командою взметен по родной земле дальневосточной броневой ударный батальон. Броневой ударный батальон. Мчались танки, ветер поднимая, наступала грозная броня, и летели на землю самураи под напором стали и огня, и летели на землю.

0: 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
1: Дамы и господа, заводите свои моторы!
0: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
1: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

0: говорит Москва, поющее сердце столицы. Родные песни.
1: Слышите, как весело, чоки-чоки-чок. По асфальту цокает звонкий каблучок. И навстречу девушка

небось хрустит, как яблочко, под ногой снежок, под ногой обутаю русский сапожок. Я готов хоть к полю

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту среду в эфире президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва, 94,8.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Говорит Москва. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
1: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
0: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: нам есть что вспомнить. Родные песни.
1: Закаляйся, если

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

0: внимание, говорит Москва. 94,8.
1: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. «Дело Принцепа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. «Дело Принцепа». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: «Право знать», говорит Москва.
2: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет. Песни.

0: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
1: Oh my goodness!
0: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
1: Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal!
2: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
3: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Внимание! Говорит Москва.
5: 94,8.
4: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

полет провожа. Вспомним о нем, жить рядом с ним нам с тобой повезло. Вспомним о нем.

полет провожал. Станет светлей, где-то чуть слышно вздохнут камыши,

В полет провожал звезды в степи. Вновь зацветут незнакомым огнем. Вся наша жизнь, как бессмертная.

0: брежет в тумане рассвет, словно память о нем. Мы снова вспомним о нем. Вспомним звездный причал и учебный штурвал, как нас Юра в полет провожал. Юра в полет.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту среду в эфире президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. Америка Лайт. Программа предназначена для

0: старше 16 лет.
1: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
2: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
1: для пользы больного, будучи далек от всякого
3: намеренного, неправедного и пагубного.
4: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

есть что вспомнить. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: блатные песни.
1: Я спросил у ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил

друг ты мой, единственный, где моя любимая? Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она?

была тебе любимая, а стала мне жена. Я спросил у ясеня, я спросил у тополя, я спросил у осени.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград
2: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
3: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
4: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту среду гость в студии. Профессор Российской экономической школы Олег Шибанов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
0: Внимание! Говорит Москва.
5: 94,8 FM.
6: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Жил отважный капитан, он объездил много стран, и не раз он бороздил океан. Раз 15 он тонул, погибал среди акул, но ни разу даже глазом не моргнул. И в беде

Подтянитесь. Только смелым покоряются моря. Но однажды капитан был в одной из дальних стран и влюбился, как простой мальчуган. Раз 15 он краснел, заикался и бледнел, но ни разу улыбнуться не посмел. Он мрачнел, он худел.

Капитан, капитан, улыбнитесь. Ведь улыбка — это флаг корабля. Капитан, капитан, подтянитесь.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: случилось, что-то случилось.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: Внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 7 утра в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Марко Рубио назвал содержательными состоявшиеся в Москве и Киеве переговоры. На прошедших в выходные встречах с участием Стива Уиткофа и Джареда Кушнера обсуждались новые идеи по урегулированию украинского кризиса, отметил госсекретарь США. «Я не хочу характеризовать их как хорошие или плохие, продуктивные или непродуктивные. Могу лишь сказать, что они были содержательными», сказал Рубио журналистам в ходе визита в Колумбию. Минувшую субботу, 5 сентября, спецпосланник президента США Стив Уиткоф, а также зять главы Белого дома Джаред Кушнер посетили Москву. В Кремле их принял Владимир Путин. 6 числа они прибыли в Киев, где встретились с Зеленским. Росавиация объявила о введении ограничений в аэропорту Ижевска. Кроме того, не принимают и не выпускают самолеты в воздушные гавани Екатеринбурга и Перми. Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских судов, пояснили в ведомстве. Ранее аналогичные ограничения начали действовать в аэропортах Саратова, Оренбурга, Чебоксар, Уфы, Казани и Нижнекамска. Минпромторг объявил о готовности поддержать пострадавших от атак ВСУ продавцов ОЗОН. Ведомство ждет предложений от платформы, сообщил статс-секретарь замглавы министерства Роман Чекушев. «Мы, безусловно, такую работу поддерживаем. Им надо составить реестр пострадавших селлеров и подготовить соответствующее предложение правительству. Минпромторг готов их поддержать», заявил он в беседе СТАС. Как отметил Чекушев, пока ОЗОН не выходил с предложениями, поскольку в моменте невозможно оценить, какой ущерб понесли продавцы, это большая работа. Глава Кабмина Михаил Мишустин ранее подписал постановление о мерах поддержки бизнеса, пострадавшего из-за атак украинских беспилотников на объекты группы Wildberries и Rus. В России обнаружен устойчивый к антибиотикам штамм туберкулеза, при этом опасный возбудитель наиболее распространен в Белоруссии. Такие данные приводятся в исследовании ученых из Дублинского городского университета. Специалисты проанализировали геномы 1362 образцов, 62 из которых были получены в нашей стране. Эволюционный анализ также выявил трансграничные геномные признаки родства между изолятами, собранными за пределами Белоруссии, и образцами из других евразийских стран, включая Германию, Украину, Молдавию, Россию, Грузию, отмечают авторы исследования. Известиям при этом пишут, что главная особенность представителей этой линии – устойчивость к ряду антибиотиков, которые входят в стандартные схемы лечения туберкулеза. В завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на среду, 12 рублей 88 копеек. Доллар 86 рублей 47 копеек. Евро 100 рублей 50 копеек. И час столица солнечно, около плюс 9 градусов. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
0: Говорит Москва. 94,8.
2: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
3: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту среду в эфире президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: А вы говорите «милит».
5: Я его что?
4: Мне «милит».
5: Рекламирую.
4: Да думайте о своей стране.
3: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
5: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
3: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
3: Реклама. Спорт – это движение. Спорт поддерживает организм, укрепляет мышцы и продлевает жизнь. Это чувство самоудовлетворения после тренировки. Это общение с такими же спортсменами. Это радость и веселье. Спорт – это жизнь. Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Время начинать движение.
6: Мотор! Мотор!
3: Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: 7:07 столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это среда, экватор недели, 9 сентября на календаре. Доброе утро, здравствуйте, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, у нас здесь программа. И программа. В московском регионе из-за заморозков объявили оранжевый уровень погодной опасности. Вот. А есть уровни погодной безопасности, скажите, пожалуйста. Потому что, когда его существует, ну, нужно вспомнить, что пелось однажды когда-то. Там, про, если есть тень, должен быть свет. Если день должен быть, если есть дверь, должен быть ключ. Если есть погодная опасность, должна быть погодная безопасность, ибо инь-янь баланс в мире все время должен существовать. Все время. Вот это и есть закон сохранения погодной опасности. Так, есть погодная безопасность. Даже если ее нет, я введу ее, я ввожу, я... Расслабьтесь, я ввожу вам погодную безопасность. Вот, чувствуете? Да, это вот это она и есть. 24 завтра. Два абсолютно погодно безопасных дня нас ожидает, было у меня. Сегодня и завтра для вас. 22 градуса сегодня днем, завтра 24. Какой-то Анзорской... как Анзор, ну ты что, слушай, Анзорский какой-то антициклон принесет нам погодную безопасность. Действовать предупреждение будет ночью и завтра утром до 8. По прогнозам погоды, ну это, ну, до сегодня. По прогнозам погоды прохладно, 4-6, Подмосковье от плюс 1 до плюс 6. Отвратительно, что никогда весна не приходит в календарно. Никогда в Москве весна не приходит так, чтобы первые числа марта, и она такая, вот я уже и пришла, и осталась. Нет, она приходит где-то к апрелю, к маю. Вот, а осень очень часто приходит именно как положено ей в сентябре, да? Никем не положено, осень. Гуляй еще пару месяцев. Плюс 1, плюс 6 по Подмосковью, местами до минус 1 градуса. В холодильнике у вас на 2 градуса было теплее, на 3. Даже на 4, может быть, чем местами по Подмосковью. В холодильнике теплее было, можно греться. Там в холодильнике плюс 2, плюс 3. А по Подмосковью минус 1 было. Да уж, да уж. А почему я не вижу в одном нашем телеграм-канале новость, которую я вижу в другом нашем телеграм-канале? С чем это? А, вот, нашел, вижу, вижу. Нужно сказать, что в телеграме мы продуктивнее, чем в Максе. Уважаемая редакция, с чем-то связано. Во-первых, нет анонсов программ у нас в Максе. Вы требуете от меня, чтобы я перебрасывал в Максе тоже ссылки на трансляции, потому что это очень удобно. Сразу раз на ссылочку нажал и попал в трансляцию. Но я в Максе не могу этого делать, потому что... Извините, потому что там нет... Телеграм-канал наших не постит, я же перепощиваю их. Вот, и... Видно, что в телеге мы уделяем внимание, у нас столько новостей в телеге. Но я искал одну единственную, вот эту. В Максе я нашел ее сразу, а здесь... Посмотрите, какая картинка целеустремленного чувака. По виду похоже, что он на Триумфе едет. На этом самом... Как он называется? Кафе-рейсер. Кафе-рейсер это называется, по-моему, да? Да, такой вот маленький мотоцикл. Ну, в общем, я знаю почему-то, что это Триумф. Уважаемые байкеры, можно обратиться к вам с важным сообщением. Уважаемые байкеры, 19 сентября 2026 года в 10 часов сбор, в 12 старт. Место — проспект Академика Сахарова. Повод — закрытие мотосезона. Мы закрываем мотосезон. Москва закрывает мотосезон. Смазывайте ваши мотоциклы, посыпайте их тальком. Что вы делаете? Погружайте их в мешок и бросайте туда шарики такие специальные, которые влагу вбирают в себя. Все. И заканчивайте уже вот это вот. Ладно? Все. Иначе я не понимаю, что это значит. Ну вот, закрытие купального сезона, допустим, что значит? Ну что, после этого купаться запрещено уже, все. Вам же никто ничего не гарантирует, и ты сам дурак, если полез и утонул. Все. Тебе же сказали, сезон закрыли, правильно? Все. Закрытие сезона охоты, что означает? Что с этого момента ты превращаешься в браконьера, когда ты идешь охотиться, правильно? Все, сезон закрыли. Иначе, если его закрыли, а ты можешь и дальше делать то, что ты делал в момент открытия, в смысле, во время открытого сезона, то вы уж меня простите, пожалуйста, но что тогда означает это закрытие? Вот для чего закрытие тогда это нужно? Значит, чтобы собраться чаю попить и перекрыть Садовое кольцо еще раз? Я думаю, так, что-то у нас поводы закончились Садовое кольцо перекрывать. По поводу чего сейчас мы его перекроем? Слушай, давай закроем что-нибудь. Ну, сезон, мотосезон закроем. Так еще же рано. Да потом еще закроем. Какая разница? Давай. И закрывают. Нет, это так не работает. Вам департамент транспорта сообщает, уважаемые байкеры, вот такой красивой картинкой с целеустремленным молодым мужчиной, который куда-то мчится сквозь листву дубовую и кленовую. Ну, дубовую, листья дубовые летят. А нет, вот и кленовый тоже один есть. Он куда-то мчится на своем байке, и написано «закрытие мотосезона». Так что, пожалуйста, все, чтобы после 19 сентября, после закрытия мотосезона, мы вас не видели, ладно, на дорогах. Нет, вас-то мы будем видеть. Понятно, что у каждого из вас есть автомобиль. Или не у каждого. А? Тут напрашивается голосование прямо... Каждый байкер-автомобилист, или так, мне кажется, что каждый байкер-автомобилист, но не каждый автомобилист.

Вот, и мне непременно нужно это все знать. Ну, в смысле, я в телеге читаю вас, вижу, а вот в этом... В Максе отдельно нужно открыть.

Ожидайте, скорая пилюлечная помощь уже выехала к вам. Пилюлечная скорая. Все, сейчас приедет. Сейчас, вот, смотрите, приехала.

Александр Владимирович, Игорь Рамин, на здоровье, Сергей Кузьмин, Сергей Иванович Камчатка, доброе утро, приветствую. Хорошо, что здесь Евгений Пантелеев, это уже в Максе, народ-обитатель Макса, Сергей, Алекс тоже с нами.

Все, я набрасывательный пост подготовил для вас. Идите, смотрите про закрытие. Щукины все. Ох, да начнется же срач! Битва! Какахами забрасывание! Все. Уважаемые товарищи мотоциклисты, давайте так. Закрыли, значит, закрыли. Иначе в чем смысл закрытия? Так что после 19-го мы вас совсем не ждем на дорогах Москвы. Ладно, договорились? Все. Ладно, запятая. Договорились.

0: хорошо так стало.
1: Да.
0: Чё-то хорошо так пробужденно так стало. Как-то вот просыпательно даже.
1: Ну, а там уже все закончилось, понятно.
2: В движении.
1: Давайте обсудим продвижение. 7373948, 7373948, 7373948. Вот, по 495-му коду, это чтобы позвонить в эфир. А, продвижение, расскажите, где вы, что, как, вот, зачем вы это сделали? А, вот, почему вам не жилось спокойно? Что мешало вам просто доехать и доехать на работу? И вам нужно было устроить на Большой Тульской ДТП сейчас уже, вот, для чего-то, сразу после третьего транспортного. На въезде по Ленинскому тоже ДТП вы устроили. Как если бы без этого нельзя было совсем. Как если бы такой зуд у вас, знаете, такой вот как синдром Туретта, когда не можешь удержаться, чтобы не рявкнуть на кого-нибудь. Я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро. Да, говорите.
3: Да, по поводу ДТП. Вот не на Большой Тульской, а там, где Новоданиловская и Варшавское шоссе. Это Новоданиловский.
1: Ага, это понял. Проезд. Понял, хорошо, да. Я так просто...
3: Занято два ряда. Свободно два крайних, то есть это автобусная полоса и там еще одна полоса. Там
1: а грузовик участники? Грузовик с автобусом.
3: Там спокойно, без жертв. А по поводу байкеров.
1: Да.
3: Мне показалось, что сейчас вот стало гораздо спокойнее. То ли они стали более-менее нормально себя вести, то ли их меньше стало.
1: Запасы байкеров иссякли, в общем, у Москвы, да? Есть такое.
3: Ну, еще. Меньше стало, скажем так, гоночных мотоциклов, этих всяких R1, там, которые эти зажигалки гуляют. А, ну, так, как-то. Ну, это, я не знаю, может быть, субъективное мое мнение.
1: Наверное. Спасибо большое. Я на слух не услышал, что меньше. Визуально, да, поменьше, визуально. Но на слух вот так вот ночью, потому что Ленинградка — это такое специальное место, которое как... Я не помню, что мух привлекает. Которая привлекает мух... А, мед. Мед, как мухи на мед. Мухи же на мед слетаются, или кто? Или я путаю что-то. В общем, как что-то привлекающее мух, Ленинградка ночью. Няу, няу, няу, няу, няу, няу. Ты такой, как ты как на острове Мэн живешь в то время, когда там проводятся эти безумные заезды. Это Ленинградка. И причем уже научаешься даже по звуку понимать, что он уже проезжал здесь несколько минут назад. Таким образом, я делаю вывод, что он куда-то доезжает, там разворачивается и потом обратно. В чем фишка по прямой-то гонять? Объясните мне, скажите, мотоциклисты. Может, в чем прикол? Вот вообще в чем? Это же, чем вы отличаетесь от какого-то просто предмета, который забросили, просто взяли и бросили? Вы поезжаете на Moscow Raceway на Трагни. Вы поезжаете в Ничково. Там можно погонять нормально и показать мастерство свое. В чем доблесть-то ваша? Разогнаться по прямой до 250. Кайф. Среди автомобилей. Потом ты впиливаешься в автомобиль какой-нибудь, вот как в этом «Глаз народа», одно из последних ДТП с мотоциклистом. Видели? Не видели? Вот, это где? Мотоциклист погиб. Ядринская, как правильно у вас? Кто из Чебоксар? В Чебоксарах. Вот, видели видосик? Вот, то есть мотоциклисты везде одинаковые. Наверное, как все люди вообще везде одинаковые. Посмотрите, я сейчас картинку-то показываю. Значит, едут два. Один проехал со скоростью примерно... со скоростью звука примерно проехал один. А второй его догонял примерно со скоростью света. И ничего не подозревающий человек, который 100% его не видел, этого мотоциклиста, потому что дело происходит ночью. Ночью мотоцикл превращается в еще один пучок света, в еще один источник света, и когда он едет в попутном направлении, и в этом попутном направлении помимо него есть еще автомобили, то ты выглядишь просто как какая-нибудь фара очередного автомобиля. И твой мозг водителя, который вот он едет по встречке, ему надо было повернуть налево. И, соответственно, ну, естественно, он всех должен был пропустить, кто по встречке едет. Он пропустил одного мотоциклиста, пропускает. А, их там много. А, там толпа ехала. Все, извините, я просто раньше на большом экране не видел, я в телефоне смотрел. Их там много едет, их вон сколько уехало вперед. Раз, два, три. Они, как всегда, они не могут, им страшно по одному ездить. Они должны ездить шайкой своей, стайкой, небольшой стайкой. Вот, и они, и если эти едут как-то там, вот так едут, то последний мчался на скорости, ну, гляньте, его не, он даже как источник света на видео не воспринимается, он воспринимается как светящаяся полоска. Вот такая скорость у него. И водитель просто поворачивал на X5, по-моему, поворачивал налево, пропустив мотоциклистов. Там в том направлении еще автомобили ехали. Вот видите, проехал автомобиль. То есть этого мотоциклиста вообще видно не было. Водитель X5 видит, что до автомобиля, вот до этого, это белая Приора, по-моему, потому что низкая такая, до этой Приоры очень далеко, она далеко едет, все. Он спокойно поворачивает. И в это время, нежданно, негаданно, ни с того, ни сего, в него жах в этот самый, в заднее колесо. Удар был такой силы, что вот X5, у X5 диск, половина диска отбита. Нет, ее как будто откусили. То есть диск лопнул просто так, что отбит. И вообще в смятку вся эта часть, выстрелили все подушки, видите, боковые все это. Ну, и мотоцикл, конечно, тоже, вот. Ну, и человек, конечно, тоже на мотоцикле, 40-летний местный житель. На Априлии он ехал. Вот, понимаете, какая история? И доехал-таки, вот. Ехал-ехал и доехал. Это же его цель была. Все 40 лет, все решения, которые он принимал по жизни, все развилки судьбоносные, на которых он поворачивал, вели его к вот этому вечеру и к этому X5. Правильно? Или неправильно? Или ничего не вело? И решение, которое он принял бы секунду назад, ну, ехать с нормальной скоростью человеческой, спасло бы ему жизнь. Потому что разъехаться там нужно было. Это секунда. Секунда, и они бы разъехались. Одна секунда. Вот, ну, на секунду медленнее бы ехал бы. Или наоборот, сейчас скажет байкер. Вот если бы он мчался вообще 280, он бы проскочил, его бы никто не заметил. Короче, вот такие одинаковые. Вы такие одинаковые все, байкеры. «Глаз народа» — это такой телеграм-канал, куда мы собираем с вашей помощью, и ваши видео тоже туда попадают, куда мы собираем видео с регистраторов и уличные камеры. Ну, в общем, все то, зачем мы как общество наблюдаем за тем, что происходит на дорогах. А мы вот наблюдаем. Жалко машину, ударение на «я». Значит, ядринское, оно как ядра чистый изумруд. Да? Это любимое произведение у актеров Тюзов. Вот. Особенно в новогодние праздники. Это сказка о царе Салтане, где Белочка это все грызет, а ядра чистый изумруд. Да, в Саус Парке была отличная серия про мотоциклистов. Там у них, когда мото запретили, они продолжили ходить по улицам и изображать голосом громкий звук мотора. А каждый изображал свой. У кого пулялка была, тот делал так. А у кого был чопер какой-то и что-то такое, такой, вот так вот делал. Наверное. Самое вкусное молоко в металлическом магазине Ядринское. Наверное. Смотрите, сколько Ядринское все знают. Все знают про Ядринское. Вот. А теперь о нем знает еще и семья вот этого недоросля, этого 40-летнего, который убился об X5. Но самое главное, я же о чем хотел сказать. Что он убился, это было его собственное решение. Он принял его за себя. Но если бы он убился о дерево или о стену, а он убился об автомобиль. В автомобиле ехал человек. И теперь этот человек пойдет под суд за него. Потому что с точки зрения буквы закона, он не уступил ему дорогу. И мотоциклист из-за этого убился. Вот ведь где драма.
2: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
4: 7:30, столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Мария Захарова анонсировала плотное взаимодействие России и Китая в области ИИ. Эта сфера дополнит направление развития сотрудничества Москвы и Пекина. Китай создал, сформулировал такую интересную международную платформу для взаимодействия, назвав ее «Организация». Россия поддержала это, так что будем работать и здесь вместе, отметил официальный представитель МИДа. Дипломат также коснулся отношений двух стран в целом, подчеркнув, что товарооборот России и Китая уже 3 года подряд уверенно превышает 200 миллиардов долларов. По итогам первого полугодия 2026-го объем торговли увеличился на 18% и, соответственно, превысил 130 миллиардов долларов, подчеркнула Захарова. Динамика прекрасная, резюмировала она. Росавиация объявила о введении ограничений в аэропорту Ижевска. Кроме того, не принимают и не выпускают самолеты в воздушные гавани Екатеринбурга и Перми. Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских судов. Ранее аналогичные ограничения начали действовать в аэропортах Саратова, Оренбурга, Чебоксаров и Казани и Нижнекамска. Власти Финляндии в этом году приняли 150 решений о депортации россиян, еще около 100 о выдворении наших соотечественников. Такие данные со ссылкой на миграционную службу республики приводит РИА Новости. Депортация в финском законодательстве применяется к иностранцам, которые находились в стране по виду на жительство. Выдворение относится к тем, у кого не было вида на жительство, а также к гражданам, которые пытались пересечь границу без законных оснований. Подъем заболеваемости ОРВИ в России начнется к середине сентября. Такие сроки обозначила глава Роспотребнадзора Анна Попова. В первых числах месяца начинается формирование школьных и дошкольных коллективов. Многие возвращаются на рабочие места после отпуска как раз в этот период. Количество контактов увеличивается, пик нагрузки идет в конце августа. Первую волну заболеваемости мы видим ежегодно во второй декаде сентября. Это константа, заявила Попова РИА Новости. Глава Роспотребнадзора отметила, что для профилактики нужно соблюдать общие правила защиты от респираторных вирусов, избегать контактов с заболевшими, а также соблюдать личную гигиену. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица солнечна, около плюс 10 градусов. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама. Пора на техобслуживание авто. Вам на СТО «Фильтр». Обслуживаем любые авто. Запчасти в наличии. Звоните 235-1111, код 495. 235-1111. stofilter.ru.
5: Полчаса бега в день укрепляют мышцы, делают здоровым сердце, продлевают жизнь. Спорт, который объединяет, дарит единомышленников, позволяет узнать город по-новому. Бег – это движение, а значит, свобода – это выбор, который меняет все к лучшему. Важная ценность в жизни – это спорт.
6: Живя в большом мегаполисе, мы каждый день погружаемся в бешеный ритм дорожного движения. Помните, неважно, водитель вы или пешеход, взаимоуважение на дорогах – это залог вашей безопасности. Переходить дорогу в положенном месте, соблюдать скоростной режим и быть внимательным к знакам дорожного движения – это значит ответственно подходить к своей жизни и здоровью.
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
8: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. каждую среду после 8 вечера. Разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Говорит Москва, 94,8.
8: Моторы.
1: 7:36:37, говорит Москва, моторы, среда, экватор недели. Да, не было сказано, что это экватор недели, и что у нас впереди половина, а позади еще половина. Какая из этих половин вам больше нравится, вы решаете самостоятельно, но то, что экватор, это определенно. И Анзорский, где я его видел? Я хочу назвать его правильно, этот Анзорский. Это циклон, было написано циклон. Или циклоп, что-то какое-то, что-то такое анзорское какое-то принесло в Москву, не знаю, что это. Потрясающая новость, она звучит, как будто это писал Ильф и Петров писали, значит, очень красивая. На открытии ресторана Аркадия Новикова в Москве ресторатор Антон Пинский дал в нос критику Илье Трапезникову. Трапезников по-любому псевдоним. Ну как можно быть ресторанным критиком с фамилией Трапезников? Это же не бывает такого. Это как... Хотя у меня есть два брата, крутые, талантливые ребята, они всю жизнь занимаются автожурналистикой и автомобилями по фамилии Моторовы, прикиньте, это их настоящая фамилия, Моторовы. Такое бывает. Илья, если это ваша настоящая фамилия, я заранее прошу прощения, потому что еще пойдет ко мне драться тоже со мной. Может, драчун какой-то. Я драчистый изумруд. Вот про что это. Значит, драчун какой-то. Илья Трапезников и Антон Пинский. Значит, Антон недоволен тем, что Илья пишет о его ресторанах, а Илья ему говорит: «Но ведь я же ресторанный критик, это мое дело писать о ресторанах». Он говорит: «Это твое дело, но не твое дело мои рестораны, что ты мне пишешь про мои рестораны?» Я не знаю, кстати, что он писал про его рестораны. Может, он писал, что там очень вкусно, или наоборот, что там тараканы. Мы не знаем. Он подошел к критику, схватил за шею и начал его оскорблять, родители его. А у Ильи слабое сердце, нервы, отец болен. И он этого не выдержал. И завязалась драка. В ходе конфликта критик Трапезников получил разбитие губы. А ресторатор Пинский оказался победителем и сказал: «Так будет с каждым, кому невкусно в моем ресторане». Вот. Это... И все это на открытии ресторан Аркадия Новикова. Что, это что-то или из Зощенко, или из Хармса даже, скорее, да? Вот про этого критика. Энтузиастов перед третьим транспортным кольцом в центр скутер кого-то забодал, но не такси. Что он у себя возомнил, скутер? Вообще, кем он себя возомнил, что он кого-то забодал? дурачок какой-то. А, так, проспект Мира такой же с точки зрения мотоциклистов. Да мне все тут уже написали, что все у нас проспекты такие же. На Кутузовском то же самое по ночам. А неделю назад даже движение перекрыли, как для правительственного, наверное, кортежа. А, они сами перекрыли, прикиньте. Что характерно, байкеры озверели вообще. Перекрыли движение, чтобы катнуть по-настоящему. Еду на рыбную выставку в Санкт-Петербург, пишет Игорь Захаров. На мотоцикле? Рыбная выставка, это что? Рыбная выставка. Очевидно, там выставляют рыб, правильно? Вот я тут на днях слушал нашу программу, одну из экономических, которая после мотора выходит, и услышал, что самая роскошная профессия сейчас, мы это обсуждали уже даже как-то в списке 5 самых прибыльных работ в России сейчас, эти пастухи рыбные на рыбных пастбищах, там до 1 000 000 рублей они получают в месяц. Вот это, и поэтому я, может быть, и хотел бы что-нибудь такое ироничное заявить по поводу рыбной выставки, но я понимаю, что ты приезжаешь туда, а там все в бриллиантах такие, все ходят такие, знаете, из 100-долларовых купюр сворачивают себе зубочистки такие, ну, этим так делают, конусом таким, и между зубами так осетров достают и выбрасывают вместе с осетром эту бумажку. Вот так они ходят на рыбные выставки. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
10: Доброе утро, Роман, всем доброе утро.
1: Да, доброе.
10: Вот вы знаете, вот вы, как говорится, нехотя, но все равно затронули интересную тему вот с этим, с ресторатором и с критиком, да?
1: Да.
10: В каком плане? А где та грань? То есть сейчас очень полно случаев и полно моментов, да, по которым каждый кто-то кому-то хочет, как говорится, как раньше говорили, в рожу сунуть.
1: Да, да, набить морду.
10: То есть на дороге у нас полно таких случаев. На пешеходном, когда мимо тебя просто уже вот, сколько бы мы ни говорили, снуют вот эти как доставщики, просто на самокатах, уже с людьми, с собаками по пешеходному тротуару, не оглядываясь назад, ходить невозможно.
1: Да.
10: Вот где та грань? То есть, знаешь, ты ему сунешь кулаком, он вынимает нож, ты вынимаешь пистолет и так,
1: да,
10: далее, одно за другое.
1: И тогда атомные бомбы доходят, конечно.
10: Да, в итоге, значит, кто-то с травмой ложится, а у того... И вот сейчас это показывают тоже частенько в передачах, там вот, ну, таких вот криминальных, ну, вот передачи новостные, да?
1: Да.
10: А, как правило, люди, как бы сказать, ну, особо не это, как бы сказать, не наказываются по закону.
1: Ну как, не, наказываются, уж наказываются. Драки — это вообще, понимаете, то, что не наказывается, это такое ощущение. Но на самом деле, вот когда ты с профессиональным сообществом общаешься, с адвокатами, со всем, они наоборот говорят, сейчас вообще нельзя, пусть он что-то говорит, уйди, потому что ударил, он упал, ударился головой, еще что-то, как минимум хулиганка, потом уголовное дело точно совершенно будет заведено по этой хулиганке, и потом все остальное, вот, а сколько людей сидят реально, ну, там, в колониях, поселениях, если не было предыдущего криминального опыта, тоже вот так и за драк, потому что вступился за кого-то, еще что. Не надо, вот это лучше иди. Поэтому вот этот ресторанный критик. Другое дело, что обратная сторона медали, что очень часто в нынешнем мире люди, которые мнят себя критиками, исходят из того, что он занимается, ну, как бы слишком буквально понимает вообще понятие критика. То есть критика — это когда ты обгаживаешь по-любому все. Вот ты музыкальный критик, ты должен всю музыку обгадить. Неважно, что там, кто, даже самое талантливое, ты все равно должен обгадить. Но ты же критик. Вот хвалители пусть хвалят. Хвалители. А мы критики. Мы же не хвалитики. Вот, хвалитики должны хвалить. Они такие, маэстро. Это хвалитик. А критик, он все время должен найти что-то такое. Ну да, конечно, но вы обратили внимание на эти пальцы? Но кто нынче ставит так пальцы на клавиши? Ну что это? Это же самодеятельность. Это же ничего нет, школы не видно, техника не поставлена. Не поставлена техника. Все, и вот это критик. Он должен все время что-то такое критиковать. Каратыгин пришел к Тикакаеву, Кееву. Каратыгин пришел к Тикакееву и не застал его дома. А Тикакеев в это время был в магазине и покупал там сахар, мясо и огурцы. Каратыгин потолкался возле двери Тикакеева и собрался уже писать записку. Вдруг смотрит, идет сам Тикакеев и несет в руках клеенчатую кошелку. Каратыгин увидел Тикакеева и кричит ему: «А я вас уже целый час жду!» «Неправда!» — говорит Тикакеев. «Я всего 20 минут, как из дома!» «Ну, уже-то я не знаю!» — сказал Каратыгин. «А только я тут уже целый час!» «Не врите!» — сказал Тикакеев. «Стыдно врать!» «Милостивейший государь!» — сказал Каратыгин. «Потрудитесь выбирать выражение!» «Я считаю!» — начал было Тикакеев, но его перебил Каратыгин. «Если вы считаете!» — сказал он. Но тут Каратыгин перебил Тикакеев и сказал: «Сам-то ты хорош!» Эти слова так взбесили Каратыгина, что он зажал пальцем одну ноздрю, а другой сморкнулся в Тикакеева. Тогда Тикакеев выхватил из кошелки самый большой огурец и ударил им Каратыгина по голове. Каратыгин схватился руками за голову, упал и умер. Вот какие большие огурцы продаются теперь в магазинах. Это Даниил Хармс описал историю встречи ресторатора и ресторанного критика на открытии ресторана. Вот такая история. «Я, наверное, какой-то неправильный велосипедист», — пишет Саша Зум. «Наверное. А почему?» «Потому что я гоняю на профессиональном маунтбайке по Москве, но на пешеходном переходе на зебре всегда-всегда-всегда-всегда спешиваюсь». Да. Ну, в смысле, я думаю, что вы неправильный, как-то неправильный велосипедист, просто потому что вы гоняете по Москве на байке, а вовсе не потому что спешиваетесь. Но то, что вы спешиваетесь, тоже делает из вас необычного велосипедиста, точно совершенно. Так, дают бесплатную путевку в санаторий в Кашире, стоит ли ехать на халяву, боюсь храпа соседей по комнате, пишет Владимир. Владимир, но если это не закрытый дом отдыха, что вы туда заехали и вас оттуда не выпускают больше никуда, что, надо ехать, будет неуютно, собрал вещички и уехал обратно. А вдруг хорошо, наоборот, будет. Доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе. Доброе утро. Доброе.
11: Хотел провести параллели с мотоциклистами и питбайками.
1: Угу.
11: Вот, это, ну, эти питбайкеры, это же будущее. Декарат и команчик, которые вам спать мешают.
1: Угу.
11: Пятки.
1: Угу.
11: Вот. Ну, короче, самое смешное, что МВД, вот вообще, расписалось полно бессильно, да?
1: Да.
11: Ну, типа, репрессивный аппарат, у нас есть оружие, полномочия, но мы ничего сделать не можем. Хотя уже питбайки уже становятся не спортивный инвентарь, а орудие убийства. Уже просто гражданские страдают, даже сами инспектора страдают. Но самое главное, кого первым делом автолюбители? Этих-то мы поймаем и как следует оттрахаем. Они виноваты во всем. А с этими мы ничего сделать не можем, извиняйте. Вот такая вот история.
1: Ну да, ну да. Ну, наверное. Так, а вот велосезон в Москве, что характерно, не закрывают. А его же, по-моему, и не открывают. Или открывают? Я не помню, чтобы открывали велосезон. Это как-то оно как-то само происходит. Так, где-то я видел что-то про провода, по проводам. А, Николай, читал, что у москвича будет скоро руль по проводам. Расскажите, как это работает? В чем плюсы от этого, пишет Николай. Вот. Ну, а хлеб топереча из рыбной чешуи. Откопали две коньячные струи недавно на строительстве дома. Ну, а хлеб теперь из рыбной чешуи. Нет, на самом деле, руль по проводам — это не... Как это называется? Это не миф, не байка. Да, я саму новость не видел, но на всякий случай проверил, и действительно есть ощущение, что такое в инфополе засветилась такая новость. Кстати, что там не засвечивалось в этом инфополе, и про «Москвич» тоже. Значит, ну, по проводам это звучит ровно так же, как, то есть как слышится, так и пишется. Управление рулевое механически не связанное с колесами. То есть когда твой руль никак ни рейкой, ни червячкой, ни рычагами, ни резинками, ничем не связан с осью. И, соответственно, все происходит электронная передача. То есть твой руль превращается, по сути, в джойстик, в контроллер. Это, к примеру, на большинстве автомобилей уже реализовано с коробкой передач. Потому что коробка передач, вы видите, у вас это контроллер. А под ней вообще ничего нет. У вас погреб такой, раньше это была центральная консоль, полностью закрыта, потому что механически там все это, связь с коробкой. А сейчас появилась возможность делать нишу вот эту в центральной консоли, куда вы складываете много всего, там зарядки расположены. Это одно из достоинств. То есть всегда, когда ты переходишь с механической системы на электронную, это сильно экономит у тебя, для тебя, во-первых, пространство, потому что механический механизм, особенно сложный механический механизм, он большой, а значит занимает пространство. Он, давайте считать достоинства вот этих проводной передачи. Он большой, занимает пространство. Большой и тяжелый, он же механический, значит повышает массу. Он большой, тяжелый и механически связывает два узла какие-то. В данном случае руль и ось, ну колеса управляемые, правильно? Значит он... Чем креативнее и дальше вы будете располагать эти два узла друг от друга, тем больше, сложнее и тяжелее у вас будет механизм. Поэтому рули всегда, вот руль с этой стороны должен быть, потому что механизм рулевой вот здесь напрямую. Так, значит, вот это. Потом такие неочевидные следствия, как, к примеру, решение вопросов безопасности. Столкновение. Весь рулевой механизм, вот, к примеру, в Ниве, как раз из-за того, что изменился руль, колонка другая и руль другой, и в нем подушка. И для жесткой фиксации, потому что в Ниве при ДТП деформация происходила в разные стороны. Вот, ну, тип кузова такой, что деформационные зоны, так, запланированная деформация, они... Как бы везде. Вот. И то, как сминалась и в какую сторону уходила рулевая колонка, ну, механизм рулевой, это был вопрос в определенном смысле слова «схоже на лотерею». И, соответственно, когда ты в такой механизм помещаешь подушку, то стрелять она тоже будет куда-то. Она может выстрелить чуть левее, чуть правее, в стекло, к примеру, не перед тобой, а в стекло выстрелил. Ну, короче, и для того, чтобы фиксировать руль, внесена была целая механическая конструкция с тягами, рычагами, ребрами жесткости, которые теперь ввариваются в кузов. Все для того, чтобы колонка была четко фиксирована, и при деформации кузова, который продолжает деформироваться, как ему вздумается, тем не менее блок рулевой оставался стабильным, чтобы. То есть ты принимаешь всегда решения, которые усложняют эту систему. И она привязана конкретно к этой точке. Руль по проводам ты можешь поставить в багажнике. В багажнике. Это как контроллер у тебя. Следующий вообще беспроводной руль. Bluetooth. Контроллеры. Вы же помните, первые приставки, контроллер был на проводе, правильно? И пульты к телевизорам. Сейчас они все, пожалуйста. Ну, пульты продолжают инфракрасными быть. А контроллеры по Bluetooth подключаешь и все. Можешь руль сделать где угодно. В багажнике поставил руль, например. На заднем диване примастерил его. В Макларене посередине стоит руль вообще. И кресло водительское в середине. Перенос руля для стороны с правосторонним движением на руль для стороны с левосторонним движением превращается в совершенно иное мероприятие. Когда тебе, ну, ты сам руль переносишь, а дальше там эти провода остаются только у тебя. Правильно? Правильно. То есть достоинство очевидное вот в чем. Дальше. Тонкая настройка. Ты можешь настраивать руль таким, каким ты сам себе хочешь. Во-первых, его обратная связь. Во-вторых, то есть она уже не зависит от того, как инженеры, кудесники смогли настроить рулевое управление так, что вот он настолько прозрачный, понятный, с такой точной обратной связью. К примеру, например, вот у тебя BMW автомобиль. Автомобиль в масс-маркетовом сегменте. Масс-маркетовым я сейчас имею в виду в массово-серийном. Да, BMW премиальный бренд, но по отношению к Ferrari, McLaren, там, условному Lamborghini, это все-таки еще масс-маркет. И поэтому у такого масс-маркета мало кто может так настраивать рули, как это делают BMW, делали BMW-шники. Это, конечно, так, вещь сама в себе. В общем, это нужен инженерный талант и целая школа. Настраивать же руль по проводам ты можешь каким угодно. С тяжестью, с обратной связью, с этим передаточным числом, ну, повороты, сколько оборотов нужно сделать от упора до упора колес. Можно настроить его как у Формулы-1, чтобы он работал, или наоборот, как у грузовика какого-нибудь. Совершенно нет механической связи с колесами, поэтому тип покрытия, по которому вы едете, не имеет никакого значения. Вы по ухабам, по всему, особенно любители внедорожников, когда там по камням, по каким-то, по щебен, ну, по гравию, чем-то, валунам каким-то едешь, ты понимаешь, все передается в руль. Он вырывается из рук прям. Здесь тебе пофиг. Связи-то механической нет, поэтому руль всегда стабилен. Это очевидное достоинство. Да? Вот. Очевидные недостатки вытекают просто из самой концепции этого привода. Концепция электронная. Значит, все риски, связанные с электронными устройствами, связаны с этой концепцией. Начиная от хакерских атак, если автомобиль, а у нас практически все автомобили подключены к сети, не зря же они по воздуху получают обновление мультимедиек. Ну, или не все, ну, а в будущем будут вообще все. И хакерские атаки там, завладели твоим рулевым управлением, к примеру, и повезли тебя куда угодно. Хотя для полиции это, наоборот, нормально. В будущем автомобили должны сами нарушители отвозить в полицию. Все, накосячил где-то на дороге, электроника все это прочитала, и тачка сама тебе говорит: прости, друг, но я блокирую двери, следующая остановка, полицейский участок. И отвозит тебя в полицию. К чертовой бабушке тебя сдают. Потом сложность, стоимость ремонта. Механическая сложность, электронная сложность – это две разные сложности. Я не готов там условно говорить, что конкретно дороже, потому что когда-то считались, что экраны в салонах автомобилей сильно повышают их стоимость, и цифровая приборка, к примеру, это была прерогатива либо высоких комплектаций, либо дорогих премиальных брендов. Сейчас мы видим, что цифровая приборка, она стоит 2 копейки. Это экран, который, ну, реально, выпуск чего-то электронного обходится значительно дешевле, чем выпуск чего-то механического, где куча деталей физических, их нужно все соединять, собирать все это. Оно должно работать без сбоя. Но, тем не менее, мы видим, как все, что связано с электроникой, растет в цене из-за спроса. Да? То есть сейчас какая-то видеокарта стоит столько, сколько несколько лет назад еще стоил ультрамощный компьютер, в котором 3 такие карты стояло, и он уже был весь компьютер, то есть полностью весь готов. А сейчас только одну видуху какую-то покупаешь за такие деньги. Вот, и ремонт тоже вполне может быть. Требования к безопасности повышенные, потому что дублирующих систем, если дублирующие системы есть, то они тоже электронные. Потому что, ну, ты не можешь сделать механическое управление, но, типа, я им не буду пользоваться, у нас управление будет по проводам, но если вдруг чего, то механическое включается. Нет, так не бывает. Тут уж по проводам, так по проводам. Никакого механического дублирования нет, и, соответственно, вопрос безопасности в случае отказа электроники, это тоже вопрос. Ну, в общем, все риски и сложности связаны исключительно вот с этой электронной составляющей. Да? Поэтому они, эти риски и сложности, присущи всем электронным устройствам. Ну, а про достоинства я тоже уже вроде бы как бы сказал. Мне кажется, вот в двух словах о том, что такое руль по проводам.
12: Моторы. Внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: 8 утра в столице, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Мария Захарова анонсировала плотное взаимодействие России и Китая в области искусственного интеллекта. Эта сфера дополнит направление развития сотрудничества Москвы и Пекина. Китай сформировал такую интересную международную платформу для взаимодействия, назвав ее «Организация». Россия поддержала это, так что будем работать и здесь вместе, отметила официальный представитель МИДа. Дипломат также коснулась отношений двух стран в целом, подчеркнув, что товарооборот России и Китая уже 3 года подряд уверенно превышает 200 миллиардов долларов. По итогам первого полугодия 2026-го объем торговли увеличился на 18% и, соответственно, превысил 130 миллиардов долларов, подчеркнула Захарова. Ростовские власти сообщили об отражении массированной атаки дронов в ВСУ. В течение ночи ликвидировано около 15 беспилотников, отметил губернатор Юрий Слюсарь. В своем канале в мессенджере Макс глава региона написал, что БПЛА сбиты в 6 районах, в частности в Шолоховском, Неклиновском, Матвеево-Курганском, Чертковском и Азовском. Информация о пострадавших и о разрушениях не поступала. Россиянам напомнили о сокращенной рабочей неделе в начале ноября. Это связано с празднованием Дня народного единства, который в этом году выпадает на среду. Накануне 3 ноября рабочий день будет сокращен на час, сообщила сотрудник РЭО имени Плеханова Ирина Аргалева. В Трудовом кодексе прописаны 14 праздничных дней в течение года. Если они выпадают на выходные, то переносятся на какие-то из будней. Таким образом, общий баланс труда и отдыха в годовом измерении остается стабильным. В 2026-м, как и в предыдущие годы, в России установлено 118 выходных и праздничных дней и 247 рабочих. Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала мая. На базовой метеостанции ВДНХ зафиксирована отметка плюс 5,1 градуса. Такие данные в своем телеграм-канале привел ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. На Балчуге было плюс 8,4 градуса, в Тушине плюс 4,9, в Бутове зафиксирована отметка плюс 3,4. Это соответствует климатическим показателям последних дней сентября, начала октября, говорится в публикации. Метеоролог добавил, что в Подмосковье холоднее всего было в Павловском Посаде, плюс 1,1 градуса. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на среду, 12 рублей 88 копеек. Доллар 86 рублей 47 копеек. Евро 100 рублей 50 копеек. И час столица солнечно, около плюс 11 градусов. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
12: Внимание! Говорит Москва.
13: 94,8.
14: Реклама. Семья – основа жизни. Счастливое детство помогает выбрать профессию. Радость совместных праздников учит строить отношения. Каждый день, проведенный с родителями, бесценен. Они помогают нам не бояться будущего, почувствовать заботу и поддержку. Они всегда рядом, даже когда далеко. Главная ценность в жизни – это семья.
15: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
16: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
17: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
16: Со вторника по пятницу после 18 часов. Отбой. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18: Имена. Поверх времен.
19: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения.
13: подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
18: «Имена. Поверх времен».
13: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
20: «Рок-радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
21: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
20: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты – все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
21: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
20: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-радар».
21: Включите ваши приемники на полную мощность.
13: Каждое воскресенье после 8 вечера.
21: Всего вам доброго и слушайте рок.
20: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
22: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
13: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
23: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
24: Время начинать движение.
25: Мотор, мотор.
24: Так говорит Москва.
13: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 8.07, столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это среда, экватор недели, половина впереди, половина позади. 9.09.2026. А? Как оно? В 9.09 будет совсем красиво. 9.09.09.09. Но мне кажется, девятка не очень с точки зрения там какой-то восточной нумерологии. Девятка, по-моему, не самое хорошее число, да? Или я путаю что-то? По-моему, даже написание иероглифа «Тойода» было изменено на «Тойота», чтобы было черточек не 9, а 8. Или путаю что-то? Но вам лучше знать. Бомбило сообщает, что у него в Раменках одни БМВ да Гелендвагены набиты во дворах. Нужно какой-то... налоговый десант нужен. Туда. Нужно прислать налоговый десант, чтобы они прошлись с анкетированием. Потому что по-любому там половина безработных найдется, правильно? У владельцев этих Гелендвагенов и БМВ. А если не все? Вообще все безработные. Это мне бабушка оставила. А это мне дедушка из Германии пригнал немца. Это трофейный. Не приставайте ко мне, правильно? Наверное, так. Знакомились с новым 55-м плюс 4х4 Чинган. Впечатления, делитесь, пожалуйста. Ладно, буду делиться. Я вам хочу проанонсировать небольшое мероприятие, только вы не обижайтесь, ладно? Вот вы все спрашиваете.
26: А никто тебя не спрашивает.
1: Нет, на этот раз спрашивают. Вот вы все спрашиваете. А что сегодня можно приобрести из нового дизельного, и почему Китай не очень любит производить дизельные двигатели для автомобилей? Мы их не видим. На первый вопрос отвечу завтра, а на второй вопрос уже отвечал. Так сложилось исторически, что в Китае дизельная техника – это только строительная, тяжелая, большегрузная спецтехника. Вот там экологические вопросы. переработка, заправка и все остальное. В общем, для дизельной техники очень мало АЗС, это отдельные колонки. Все, в общем, не очень удобно, и поэтому, поскольку производители исходят из того, что они удовлетворяют ежедневные, повседневные потребности граждан, наиболее правильный способ их удовлетворения — это бензиновые двигатели. Все. Ну, про дизель никто не думает. Как к примеру, про что? Ну, как, к примеру, у нас не очень сильно заботят нас ветряки, правильно? Вот, приезжаешь в какую-нибудь крошечную европейскую страну и понимаешь, что они все на ветряки уже порубили. Все, извели всех животных, все суслики умерли в корчах диких, потому что там эти вибрации от ветряков, которые убивают все вокруг, птицы все погибли, все это. Но вот они так вырабатывают себе энергетику. Это зеленая повестка. Нам это чуждо. Вот китайцам, китайскому автопрому, гражданскому, легковому, чужды дизельные двигатели. Вот. И поэтому вы не видите дизельных гибридов, вообще дизельных. За редким исключением. И завтра я поеду знакомиться с таким редким исключением. Это будет дизельный автомобиль. Нет. Дизельных автомобилей не бывает. Бывают автомобили с дизельными двигателями. Вот это будет автомобиль новый, официально поставляемый, полноприводный и дизельный. Достаточно подогрел я ваш интерес. Все, это будет обязательно, но завтра. Я вот, чтобы не продавать это раньше времени. Дальше. Поскольку мы заговорили о мотоциклистах, и как я и рассчитывал на это, они тут же проявили свое, они отреагировали на раздражитель. Но, собственно, на это я и рассчитывал. Это же был наброс. Это был, я набрасывал. Вот. И рассчитывая на появление зерен дискуссии. И вот Антон Баганов тут же пишет. Еще попросите военных с переходом на зимнюю форму одежды ходить в зимней форме одежды. Перешли, так перешли. Шинель, ушанка, перчатки. Пожалуйста, попросите их. Это так отреагировал мотоциклист Антон на мое сообщение. Я призвал их, причем не на мое, это сообщение Департамента транспорта было. Департамент транспорта сообщил, что 19 сентября нынешнего года сбор в 10 часов утра, старт в 12 на проспекте Академика Сахарова, мотофестиваль, посвященный закрытию мотосезона. Я вас спрашиваю, а если это закрытие мотосезона не означает фактическое закрытие эксплуатации мотоциклов, тогда это закрытие чего? Можно уточнить у вас, мотоциклисты? Пойдите и скажите, значит, охотнадзор чего-то там, что вы охотитесь после официального закрытия охотничьего сезона, и это не вы, и используйте ту же аргументацию. Вы еще военным запретите ходить в это самое. Это закрытие сезона, все. После этого нельзя. Это означает это закрытие. Или что означает закрытие в русском языке? Я вам говорю, закрыто. Закрыто, я вам говорю. Говорит, нет, мне только хлебушка купить. Да я понимаю, что хлебушка купить, но закрыто. Магазин закрыт. Да я только хлебушка купить, мне что в самом деле? Это же странная дискуссия, правильно? Так и здесь. Ну, закрытие мотосезона. Поэтому я обратился к мотоциклистам. Уважаемые товарищи мотоциклисты, закрыли, значит, закрыли. Так что после 19-го на дорогах Москвы мы вас не ждем. Очень, совсем вообще не ждем. Все, договорились? По всему вижу, что не договорились. Нет, мотоциклисты не согласны. Они хотят отстаивать свое право участвовать, чтобы вам перекрыли Садовое кольцо, проехать со своим, пронести свое закрытие по Садовому кольцу, устроить всем нам пробки, всем. Вот, а потом дальше продолжать ездить. Послушайте, так вы так можете каждый день закрытие устраивать. Точнее, не так. Сегодня закрытие, на следующие выходные открытие. А что? Потом снова закрытие. И опять открытие. И так недели через неделю закрытие, открытие, закрытие, открытие, закрытие, открытие. И совершенно легитимно перекрываете Садовое кольцо. Правильно? Нет, неправильно. Ну и к тому же я еще вот спрашиваю вас, какой вы мотоциклист? Теперь это идет опрос. Телеграм-канал Щукин и все, заходите, пожалуйста, сюда. Какой вы мотоциклист? Вы мотоциклист только с мотоциклом? Вы мотоциклист и с мотоциклом?

0: Ноль. Таких нет. Объясню сейчас, что это означает. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе. Не, не видите. Что это означает? Это означает, что все эти люди, которые делают вид, что они не понимают, почему автомобилисты недовольны ими, все эти люди ровно так же недовольны собой, и у них внутри происходит черт знает что. Потому что предположить, что ты ездишь на автомобиле, видишь все ерзания, все безумства, все смерти, все ситуации, которые устраивают мотоциклисты на дорогах, из-за руля автомобиля ты это видишь, а потом пересаживаешься сам на мотоцикл и тут же моментально перестаешь об этом помнить, это довольно странно. Согласитесь, это шизофрения. Или у нас в мотоциклы встроены специальные от людей в черном такие штучки, забыватели всего, стиратели памяти. И ты садишься на мотоцикл, и ты в шлем они встроены, ты должен надеть шлем, и там такая вспышка, и ты все забыл, что ты испытывал за рулем автомобиля по отношению к идиотам на мотоциклах. И сам становишься таким идиотом. Это так работает? Доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе,
1: доброе утро, Роман. Здесь была ситуация с мотоциклистами. Я вообще к ним так нормально отношусь, стараюсь.
0: Да, я тоже, конечно.
1: Между рядами они вот ездят, вот это все.
0: Да.
1: Вот. Ну вот в разгар бензинового кризиса час отстоял в очереди на заправку на Садовом кольце. Есть там такая заправка с одной колонкой. Час, то есть мы там из тоннеля, такая длинная пробка.
0: На Садовом, да, это у Ленинского, да. На пересечении с Ленинского.
1: Да, совершенно. Ага, да. Ага. Да. Там, чтобы попасть к колонке, надо вот так вокруг заправки простоять. Вот
0: да, а там еще и там те, кто съезжают с Ленинского, тоже отдельным потоком едут туда, на ней.
1: Да. Вот именно на ней.
0: И тут мотоциклист.
1: Вот я часто отстоял. Ага. Четыре мотоциклиста. Моя очередь подъезжать к колонке левой стороной, то есть там как бы надо подождать, чтобы машина, которая правой стороной заправляется, чтобы она подвинулась. И буквально там минуту вот эта колонка, которая моя, она свободна, как бы.
0: Ну да.
1: Четыре мотоциклиста подлетают как бы по встречной
0: И туда.
1: К этой колонке, прямо вчетвером туда подъезжают. Вот. Я так говорю, ребят, ну, вообще тут очередь. Вот. Один там самый активный из них, одна девушка была и три мужчины. Один самый активный начал возмущаться сразу в повышенных тонах, лезть там головой в машину, вот в каске своей и так далее. Вот. Ну, я понимаю, что как бы заведомо проигрышная ситуация находиться в машине. Пришлось выходить, там разговаривать. Вот. А ребята, которые сидят в очереди вот там в Садового, значит, они за всем этим наблюдают. Вот, естественно, понимая, что силы не равны. Вот.
0: Никто не вышел поддержать? Нет, никто не пошел?
1: Нет, внезапно нас шестеро стало против.
0: Вы все-таки, во.
1: Да. Ну, конечно, там до драки не какой-то дошло.
0: Ну, понятно.
1: Ретировать. Но просто, значит,
0: сам
1: мотивация.
0: Принцип мышления.
1: Мне 4 литра залить.
0: Да.
1: Он говорит.
0: Мне 4 литра.
1: Ну да, ну. Ну
0: а мне 20, вопрос... какая разница? А мне 20 всего залить. Это 10 секунд дольше всего.
1: Да, ну и можно хотя бы было подойти, пообщаться, ну то есть подъехать.
0: Вы понимаете, это же надо со всеми. По правилам надо подойти ко всем, со всеми пообщаться, потому что ты же не перед одним попадаешь, ну, без очереди влезаешь. Ты перед всеми без очереди влезаешь. Спасибо большое. И мне кажется, что вот это и есть иллюстрация общей концепции отношений к происходящему вокруг. И это не вина мотоциклистов, это вина самого принципа движения, потому что, ты же действительно более юркий. Ты действительно более пронырливый, ты действительно более маневренный, ты действительно более резкий. И поэтому создается ощущение, и вот здесь сталкивается природное и наносное. Наносное имеется в виду, наносное это налет культуры, налет цивилизации, налет какой-то социальной надстройки, архитектуры на общечеловеческие отношения. То есть в какой-то момент мотоциклисты превращаются в шимпанзе. Вы не должны обижаться, я сейчас не называю вас обезьянами. В шимпанзе, в смысле, я выбрал сейчас тип в общем животном мире среди млекопитающих, который максимально близок к человеку.

0: Причем у них организация общества такая же. Короче, просто я выбрал их только потому, что у них нет налета вот этого всего. У них там нет культуры. То есть он не думает, блин, я так хочу ему вмазать, но не могу вмазать, потому что потом полиция, разбирательство, уголовка. Шимпанзе так не думает. Если он хочет вмазать, он оценивает другое. Он оценивает, как мне прилетит в ответ. Если в ответ прилетит, если бета хочет вмазать альфе, то это прямой вызов. И прилетит ему по полной программе. Альфа на его примере преподаст урок всем. Он ему не вмажет. Он найдет кого-то послабее и вмажет ему. Вот, это принцип простой, понятного взаимоотношения. Простого и понятного. И, соответственно, у мотоциклистов, насколько я понимаю, постоянно в голове сражаются вот эти две концепции. Одна, я человек в обществе которому присуща какая-то культура взаимоотношений, а вторая, обычное, понятное животное. Ну, то есть, ну, если я могу быстрее, чем ты, почему я должен ждать? Вот и все. И вот эти две концепции все время в голове страдают. И зачастую побеждает вторая. Если я могу быстрее, если я маневреннее, если я это, да что я не могу повернуть? В конце концов, вы на красный не проезжаете не потому, что это запрещено, а потому что вы будете долго это делать, и все это. А я могу быстро, раз, мотнул туда, и все. И так постепенно в маленьких вещах ты начинаешь переходить грань нормы, грань правил, грань всего. В маленьких. Сначала здесь чуть-чуть, потом здесь чуть-чуть. Ты понимаешь, почему ты заезжаешь за стоп-линию. Потому что если ты будешь стоять рядом с тачками до стоп-линии между ними, то потом, когда они поедут, блин, одна слева, другая справа, так неудобно, и как тебе, а вдруг кто-то из них дернется, там еще что-то. Поэтому надо быть перед ними. Это такая типа моя безопасность, я так себя обезопасил. Это говорит второе, обычное, ну, такое... шимпанзовская. Еще раз, я не называю вас обезьянами или шимпанзе. Я привожу пример, просто максимально близкий к, ну, к человеческому, но без всей нашей многотысячелетней культуры, взаимоотношений, все, которое прививалось нам сначала первобытным обществом, родоплеменным обществом, потом государствами, государственными структурами, системой, и в результате вырастило из нас те, кто мы есть. Ты не бьешь каждого, кто... Ну, есть такие, но это психопаты. Ты не бьешь каждого в морду, там, не бросаешься перегрызть ему горло или оторвать ему руку каждый раз, когда он тебе не нравится. Не потому, что ты не можешь этого сделать. Или не потому, что ты не хочешь этого сделать. Потому что тебя сдерживают все те рамки, в которых мы существуем тысячи лет, и из нас вышли вот эти хомо-сапиенсы. Именно поэтому. А у мотоцикла постоянно вот этот раздражитель, который показывает твое преимущество в разных ситуациях, и ты постепенно начинаешь переходить грань. И потом в результате ты точно так же думаешь, ну блин, он же не может объехать и проехать между в очереди колонки, а я могу. И внутренний адвокат, который сидит у нас в голове, у каждого человека, начинает ему объяснять, почему это правильно. Он говорит, ну, блин, он все равно не подъедет. А мне все равно 4 литра. Ну, что, я сейчас быстро. А потом второй мне 4 литра. Третий. И вот их уже 10 человек по 4 литра. И вы стоите в очереди час, пока эти чуваки постоянно подъезжают и постоянно заправляются. Понимаете? Поэтому тут так. Либо мы все живем в общих нормах, рамках, правилах и в рамках одного какого-то социального договора. Либо постоянные конфликты. И вот это разделение на две социальные группы. Мотоциклисты и автомобилисты, которые между собой постоянно бьются. Я понимаю, что это утопический мир, где все живут как эльфы, с цветка на цветок прыгают и все остальное, за руки водят хороводы. Нет, так как раз и не получится. Но тем не менее, попробуйте хотя бы в тех местах, где совсем не обязательно переходить рамки, в них оставаться, в этих рамках. Потому что, ну, к сожалению, так устроена наша психология. Вы начинаете с маленького. Вот здесь... перейду границу, вот здесь чуть-чуть перейду, вот тут тоже немножечко. И потом эти границы становятся все серьезнее, которые вы переходите. И потом так вот, ты уже и по встречечке можешь прохватить чуть-чуть. Ну я же не сильно выехал на нее, всего на 20 сантиметров. Я же чуть-чуть всего. Да что там? Да вы же все равно в пробке стоите. А мне-то что стоять? Я же могу объехать. А я, по-твоему, на машине что, не могу объехать по встречке эту пробку? Конечно, могу. Но только тебе, поскольку ты думаешь, я все равно у разделителя чуть-чуть вот здесь, так я типа можно мне, да? Нет, нельзя. За это наказание ровно такое же, как и для автомобиля. Видите, какая история. Но вот в голове есть такая штука, которая вот за мотоциклизм отдельно отвечает. А на самом деле, возвращает нас во времена, когда мы сидели на деревьях, обхватив ветки хвостами. Вот. И я не знаю, вы как вообще вам? Теперь, когда вы узнали, что ваше поведение – это признак проявления той самой первобытной сущности своей, не скованной культурными нормами, рамками и всем остальным. Ничего вам в обезьян превращаться-то? Нет? Не обидно? Я слушаю. Доброе утро. Здравствуйте.
1: Доброе утро. Вам прекрасный день. Всем радиослушателям.
0: Да, спасибо вам,
1: Андрей,
0: тоже. Да. Да, Андрей,
1: вот, слушаю. Я, наверное, только самый конец этого размышления вашего уловил, но я хотел бы продолжить еще. Допустим, мотоциклист подъезжает, да, заправляется, но если вы начнете ему сказать, подъедет еще один мотоциклист, да, потому что у них братство, они друг друга постоянно как-то выручают, они будут спорить. Если представьте такую ситуацию, вы стоите в очереди на заправку, да, все стоят аккуратно, и где-то там, прямо перед вами, большой, условно, черный джип, да, вдруг врезается в эту очередь, но второй джип не подъедет его выручать из этой очереди, да.
0: Ну да.
1: На него будут, как бы, все остальные, кто-то, может быть, и выйдет из машины и подойдет, скажет.
0: Ну, потому что мало их, спасибо большое, потому что их мало, а это же такое правило, что все, что продается на граммы, стоит всегда значительно дороже того, что продается на тонны, ну, тоннами продается. То, что граммами, очень дорогое. Соответственно, их очень мало, и, соответственно, каждая жизнь... Они ходят по грани постоянно, а люди всегда, ну, которые ходят по грани черты жизни и смерти, они... Само это их объединяет. Они действительно чувствуют себя братством, они такие все... Ну, потому что приезжают домой, и так, ну, слава, сегодня жив, жив. Вот еще один день прошел, я живой, все хорошо. Это действительно сплачивает людей. У нас по-прежнему нет ни одного чистого мотоциклиста в голосовании. Ну, в смысле, чист только с мото. Чтобы был только мотоцикл, а автомобиля не было. Соответственно, еще раз, вот это голосование, оно наглядно иллюстрирует то, что я, скорее всего, не заблуждаюсь. Я, скорее всего, не прав на 100%, но я и не прав на 100%. Говоря о том, что мотоциклист – это всегда дуализм сознания. Мотоциклист – это всегда раскол, это всегда битва, это всегда борьба между нормами, правилами, установками, требованиями и ощущением свободы, которое все время раздражает твое сознание. Оно все время говорит: чувак, ну ты же можешь вот так, ну ты же сейчас вот... И чем чаще вы поддаетесь на вот эти позывы, тем вероятнее для вас то, что до мотосезона вы не доедете. Ну, что вам рассказывать про опасности мотоциклов и какова вероятность погибнуть во всех транспортных средствах и вероятность погибнуть на мотоцикле выше всего, чем вообще. Ну, только если, может, и не серфер, серфер, правильно, серфер, где-нибудь с австралийским побережьем, и ты там плаваешь, а вокруг тебя белые акулы везде такие. Вот. И, может быть, там опаснее быть серфером. Да. Только с мотоциклом ноль человек у нас. Это идет анонимный, но при этом опрос. Какой вы мотоциклист? Только с мото 0%. Есть и мод, и авто 21%. Только с автомобилем 79%. Вот какой я мотоциклист. Я тоже такой же мотоциклист, только с автомобилем. Я среди 79%.
2: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
3: 8.30, столица, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Марко Рубио назвал содержательными состоявшиеся в Москве и Киеве переговоры. На прошедших в выходные встречах с участием Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера обсуждались новые идеи по урегулированию украинского кризиса, отметил госсекретарь США. «Я не хочу характеризовать их как хорошие или плохие, продуктивные или непродуктивные. Могу лишь сказать, что они были содержательными», заявил Рубио журналистам в ходе визита в Колумбию. Минувшую субботу, 5 сентября, спецпосланник президента США Стив Уиткофф, а также зять главы Белого дома Джаред Кушнер посетили Москву. В Кремле их принял Владимир Путин. 6 числа они прибыли в Киев, где встретились с Владимиром Зеленским. Украинские СМИ сообщали, что переговоры проходили в несколько этапов, на одном из которых к ним подключились представители Великобритании, Франции и Германии. Подъем заболеваемости ОРВИ в России начнется к середине сентября. Такие сроки обозначила глава ведомства Анна Попова. В первых числах месяца начинается формирование школьных и дошкольных коллективов. Многие возвращаются на рабочие места после отпуска как раз в этот же период. Количество контактов увеличивается, пик нагрузки идет в конце августа. Первую волну заболеваемости ОРВИ мы видим ежегодно во второй декаде сентября. Это константа, заявила Попова РИА Новости. Глава Роспотребнадзора отметила, что для профилактики нужно соблюдать общие правила защиты от респираторных вирусов, избегать контактов с заболевшими и соблюдать правила личной гигиены. OpenAI объявила о решении ее моделью искусственного интеллекта одной из задач тысячелетия. Информация появилась на сайте американской компании. В публикации отмечается, что речь идет о проблеме существования и гладкости решений уравнений Навье-Стокса. Они описывают движение жидкости и газов и используются, в частности, в проектировании самолетов и прогнозировании погоды. Почти 90 лет ученые пытались выяснить, всегда ли математическое описание жидкости остается гладким, то есть непрерывным и предсказуемым. Или же движение потоков может приводить к сингулярности, коллапсу модели, при котором скорость жидкости за короткое время стремится к бесконечности. И модель, по заявлению сотрудников OpenAI, математически доказала второй сценарий. Чтобы решить уравнение, специалисты запустили 10 тысяч агентов на 88 часов беспрерывной работы. Пожар произошел на складе в подмосковном Щелкове. Огонь распространился на площади 1800 квадратных метров. В региональном главке МЧС сообщили, что возгорание возникло в здании на Заводской улице. В ангаре, по предварительной информации, хранится пластиковая продукция. К тушению привлечены 59 человек, задействовано 22 единицы техники. ТАСС со ссылкой на спасателей пишет, что специалистам удалось ликвидировать открытое горение. Информация о пострадавших не поступала. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица солнечно, около плюс 13 градусов. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, «Говорит Москва».
2: «Говорит Москва». 94,8.
4: Реклама.
5: Пора на техобслуживание авто.
6: Вам на СТО «Фильтр». Обслуживаем любые авто. Запчасти в наличии. Звоните 235-1111. Код 495. 235-1111.
5: stofilter.ru.
7: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди и счастливого пути.
8: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
9: Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко. Социальная реклама при участии компании «Русский уголь».
10: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
11: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей.
4: Региональные меры поддержки. Статус ветерана боевых действий. Освобождение от земельного налога. Компенсацию оплат услуг ЖКХ. Путевки в санаторий. Отпуск. Два раза в год. И другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
9: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту среду в эфире президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
12: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
11: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь
9: информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту среду гость в студии – профессор Российской экономической школы Олег Шибанов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: «Право знать». Говорит Москва.
9: «Моторы».
0: Так, у нас продолжается голосование о том, какой вы мотоциклист, Щукин, и все, там это проходит. Пройдет шоу-программа с выступлением артистов, запланированы тематические мастер-классы. Тематические мастер-классы для мотоциклистов как выглядят обычно, скажите, мотоциклисты? Оказание первой помощи. Ну, в общем, тематические мастер-классы и все такое. И еще я хочу привлечь ваше внимание к тому, что требуется ваше участие в небольшом опросе. Это уже не голосование, а просто прошу вас написать в комментарии, потому что накануне... Все, и с автотематикой, пожалуй, пока немножечко закончим, и пойдем уже дальше, тем более, что у нас есть решенная задача тысячелетия. И перед нами поставлена еще одна задача, круче, чем задача тысячелетия. А что мы будем делать уже через несколько лет, вот с таким развитием нейросетей, искусственного интеллекта и всего остального? Что мы будем делать, когда окажется, что... Ничего не умеем. Маск так тот вообще говорит, что уже к следующему году искусственный интеллект будет круче людей во всем. Не останется таких областей, где мы можем сказать, ну, это пока здесь мы круче. Ну, имеется в виду в вопросах интеллектуальной деятельности. Понятное дело, что искусственный интеллект, может, не возьмет, пока грабельки и не начнет собирать листья в саду. Здесь, может быть, мы лучше, чем он. А вот с точки зрения интеллектуального производства, интеллектуальной деятельности, он уже к 27-му году. Уже нельзя будет сказать, что это всего лишь штука, которая сублимирует, она просто объединяет там какие-то знания. А люди что, не так делают, что ли? Они не объединяют всю полученную ранее информацию и на ее основании пытаются что-то там реагировать на что-то, анализировать. Мы делаем точно так же. Но об этом чуть позже, пока просьба. Зайдите, пожалуйста, если вам удобно, в Максе, потому что дублируются новости и дублируются посты и в Максе, и в Телеграме. Щукин и все. И под постом, который чуть-чуть повыше, если вы листнете чуть-чуть выше, чем все эти опросы про мотоциклистов и все остальное, вы там увидите новость. Вчера вечером я ее опубликовал. Новость про 1,5 миллиона рублей. Потому что здесь, вот, чем будет больше комментариев, тем больше, тем более репрезентативным будет ответ и то, что я задумал сделать. Я хочу провести наше собственное исследование на тему средней стоимости. Ладно? Поэтому если будет два ответа, два варианта, это будет одна точность эксперимента. Если их будет 20, это будет совершенно иная точность эксперимента. Эксперимент вот какой. Определение средней стоимости автомобилей, ну, к примеру, аудитории программы «Моторы». Вы можете и в комментарии бросать сейчас в бот-мессенджер, говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот. Латиницей в одно слово, как слышится, ровно так и пишется. Сюда бросайте. Можете в МАКС составлять наш родийный. Или в комментарии в телеге «Щукин и все». Или в МАКСе «Щукин и все». Там есть про это пост. Речь о том, что средняя стоимость «Лада» составляет сейчас 1,5 миллиона рублей. И тут же появились сразу комментарии. Две группы ярких комментариев. Первое это «Да они же сами это и сделали!» Что вот, имея в виду «Утильсбор», наверное, сами и сделали, что все остальные автомобили, средняя цена всех остальных автомобилей 3,5 миллиона. То есть новость в том, что средняя стоимость автомобиля «Лада» 1,5 миллиона. А средняя стоимость любого другого автомобиля, любых других брендов, которые официально новыми представлены в России, средняя стоимость 3,5 миллиона рублей. 3,5. Соответственно, вот эта разница. Да? Они же сами это и сделали. Я для начала хочу тем, кто исповедует вот этот принцип, так это же ради «Лады» все и сделано, хочу напомнить, что у нас, значит, у нас УАЗ, давайте посчитаем, УАЗ, Волга, Теннет, Теннет Плюс, Джиленд, Эволют, Воя, Москвич, Хавейл, что там еще? Ну, еще какие-то. Ну, Дипал и то, что на Автоторе производится. Это все компании, автомобильные бренды, которые в равной степени вместе с АвтоВАЗом повинны в утиле. Потому что утиль не для АвтоВАЗа пошлина, а для внутреннего производителя. Понятно? Ну, я думаю, вы это и сами знаете. Просто инерция возмущательства такова, что вы ее не можете превозмочь. Ну, превозмогите. То есть, если вы хотите правильно писать обвинение свое, тогда вы должны писать так. Так ведь это же для АвтоВАЗа, Волги, Москвича, Теннета, Джиленда, Теннета Плюс, Хавейла, Воя и Эволюта и прочих тех, кто в России делает автомобили, и создавалась такая ситуация. Вот они же в этом и повинны. Вот как нужно писать правильно. Ладно? Пожалуйста, пишите без ошибок, потому что я с уважением отношусь к вашему мнению, но только если вы без ошибок пишете. Ладно? Все. Дальше. А, вот этот человек, Иван пишет. Из-за «Лада» уровень цены находится на 3,5 миллиона. Иван, перепишите свое сообщение. Ладно? Перепишите. Потому что надо писать правильно, без ошибок. Вот. Ну, иначе получается странное сообщение. Вот, дальше. И мне тут сразу появляется «не верю». Я не верю, что 1,5 миллиона «Лада». Вон, Vesta SV Cross 2,2 стоит. Мне просто интересно, как в вашем мире выглядит концепция определения средней цены. Как вы ее определяете? Потому что речь не о максимальной цене, речь о средней цене. И именно поэтому я прошу, чтобы вы написали стоимость своего автомобиля, потому что чем больше, это как с определением этого, как он называется, площади круга. Чем больше будет у нас после тройки, после запятой цифр, тем точнее мы ее определим. Ну, это 3/14, помните? Вот чем больше, чем на большее количество треугольничков мы разделим окружность, тем точнее будет у нас площадь. Соответственно, чем больше цен, чем больше участников, тем на большее количество мы будем делить, и тем точнее будет средняя цена. Так, а «Волга» теперь не «ГАЗ»? Нет, «Волга» теперь не «ГАЗ». «ГАЗ», если вы помните, вы, где он находится? Вот, а «Волга» в Нижнем Новгороде. «Волга» собирается на предприятии там, где раньше был «Фольксваген». Нет, это не «ГАЗ». Лучше взять... Понятно, потому что лучше взять деньги, десятилетку, да, это да. Там писали, лучше 30-летний немецкий вообще, чем «Жигули». Все понятно, речь не об этом. Речь о том, что я вот прошу, напишите, пожалуйста, сколько стоит ваш автомобиль. Все. В дальнейшее путешествие, в плавание по волнам ваших соображений, что лучше взять вместо машины квартиру или вместо машины жениться лучше, это я все понимаю, что лучше все. Речь вообще не об этом сейчас, пожалуйста. Отделяйте котлеты, мухи и свои мысли в разные вещи, ладно? Все. Это просто просьба. Не хотите? Не надо. Потому что я абсолютно железобетонно точно знаю, что это аналитическое исследование, причем исследование не АвтоВАЗа, а Автостата, агентство, которое занимается статистикой автомобильной, исследование на тему средней цены автомобиля. Поэтому я себе доказывать ничего не хотел. Я точно знаю, что это факт, статистический факт про цену среднего автомобиля сейчас в России 3,5 миллиона. Это я точно знаю. И я знаю, что «Лада» полтора стоит средняя, ну, в среднем. Это я тоже знаю. Это очень просто высчитывается. Вы можете просто взять все комплектации автомобилей «Лада». Там кто-то написал мне, что да, их всего две штуки, этот «Гранта» и «Веста». Нет, их всего не две штуки, их всего моделей «Гранта», «Искра», «Веста», «Ларгус», «Нива Легенда» и «Нива Тревел». Их всего шесть моделей. Помимо Нива и Нива Тревел, которые выходят в одном кузове, Ларгус в двух типах кузова, в трех. Грузопассажирский, пассажирский и чисто грузовой. Да? Ну или как-то так. Веста, давайте посчитаем. Веста седан, Веста седан СВ Кросс. Это разные даже типы кузова. Нет, Веста седан, Веста Кросс. Веста СВ, Веста СВ Кросс. Веста спорт и Веста СВ спорт, ну, то есть универсал спортивный. Потом Искра, седан Искра универсал или хэтчбэк, как называется, да? Потом Гранта тоже, сколько там типов кузова у нее? Гранта спорт. Ну, то есть там набирается с два десятка или полтора, или два десятка модификаций, то есть это, ну, их там много. Берете каждую, перемножаете стоимости комплектаций, суммируете стоимости всех комплектаций, делите на количество этих комплектаций и получаете среднюю цену. И эта средняя цена будет 1,5 миллиона рублей. Все. Вот так это работает. Поэтому чем больше у нас будет сейчас ваших цен на автомобиль, тем точнее мы сможем посчитать среднюю температуру по больнице. Вот, это мы выяснили, да? Дальше. Нужно было подвести итог голосования, которое накануне проходило у нас по полисам КАСКО ОСАГО. Собственно, голосование было инициировано мной, потому что, сидя в большом пресс-центре АвтоВАЗа, на презентации, там, где Ниву нам презентовали, роскошный центр, у них такие кресла, такой стол длиннющий, микрофоны, все экраны, у каждого свой экран, все сидят, презентацию лично ты смотришь, а твой сосед рядом лично свою смотрит на экране, все это очень круто. Вот, и что-то я там проверяю маршрут сегодняшнего дня, куда мы должны поехать, и понимаю, что у меня Яндекс.Навигатор мой предлагает мне, вы знаете, да, там сейчас рекламы очень много появилось, очень много. И в какой-то момент он открывает мне вообще целую страницу отдельную, на которой написано «Каска на час». «Каска на час». Я такой думаю, что такое? Это как вообще? А он говорит мне, ну вот, едете в какое-то опасное место, а каска нет у вас. Ну, платите только тогда, когда пользуетесь. Вот. На час там что-то 300 рублей, 400, не помню уже. Ну, такая фишка. Что ты можешь купить полис, едешь в неблагополучный район, а тачка у тебя только по ОСАГО. Ну, все, взял себе на часик там. На выходные, на дачу гоняешь, а там, знаешь, питбайкеры, эти пьянчуги какие-то, еще кто-то там, все это самое. Птицы летают, лоси бегают. Да нафиг, застрахую на 2 дня. Купил себе каску просто и все. Тут же один из моих коллег задал справедливый вопрос, а как они вообще будут это рассчитывать? К примеру, у меня поврежден бампер. Когда-то я его где-то повредил. Сейчас я купил эту каску на час, и заявляю им, что, братцы, вот за этот час у меня произошло, прикиньте, въехал в забор. Да, вот забор, вот бампер разбит, все, въехал. Давайте-ка по каске мне ремонтируйте его. Правильно или неправильно? Как это вообще выглядит? Вот. Ну и все эти размышления по каске, это я оставлю для моторов на завтра. Хорошо, мы там сосредоточимся. Хотели же уйти от этой темы автомобильной. Хотя она не то чтобы уж совсем автомобильная. Тем не менее, итоги голосования, которое проводилось в течение суток по страховке автомобилей, 868 голосов у нас в этом голосовании. Ваш автомобиль застрахован полисом ОСАГО и КАСКО 40%. Только ОСАГО 55%. Таким образом, 95% автомобилей у нас застрахованы по КАСКО, ой, по ОСАГО, 95%. И 40% из них... И по КАСКО тоже. 4% не застрахован вообще никак. Ни КАСКО, ни ОСАГО. Молодцы, честно. И у 1% любопытная тема, как это, я не знаю, но только у 1% полис КАСКО есть, то есть добровольное страхование, а ОСАГО нет. Я слушаю вас. Доброе утро. Здравствуйте. Да.
13: Роман, доброе утро. Доброе. Александр Сюжно-Бордов.
0: Да.
13: Я бы хотел небольшое замечание сделать по поводу, ну, не разметки, а дополнительного светофора съезда с Антропова на Коломенский проезд. Значит, лет 15 я уже езжу здесь. Когда поворачиваешь резко направо, уходишь в заправки, Макдональдс и сюда, здесь пешеходный переход. Ага. То есть зона не просматривается. Ага. Естественно, да, я лечу куда? Пешеходом.
0: Угу.
13: Вот. То есть, если кто-то, опять же, вас слышит, благодарность огромная людям. Делайте там светофор.
0: Спасибо большое. Принято. Слышали? Человекоопасность там. Там человекоопасность, там люди под машины бросаются. Лада для провинции, в Москве никто на них не ездит. Заблуждается Нилс Майкл в нашем телеграм-бот-мессенджере, говорит Москобот. Господин Майкл Нилс, я приглашаю вас посетить местечко под названием Охотный ряд. Там такое большое здание есть, еще с символикой утраченной нами державы, советским гербом. Называется Государственная Дума Российской Федерации. Приезжайте к этому зданию и посмотрите на количество автомобилей «Лада» на парковке у этого здания. Все просто. Это вам задание домашнее. Ладно? Приезжайте, посчитайте, завтра возвращайтесь и скажите, сколько насчитаете. Никто не ездит вон. Да что? Что ты несешь, дядя? Простите, пожалуйста. Конечно, ездят. Все? Нет. Никто не ездит на Мерседесах. Никто не ездит на БМВ. Никто не ездит. Почему? Конечно, ездят. Да все ездят здесь. Перед Госдумой стоят ауры. Просто в ряд вот так. Ауры. Потому что, ну, они закуплены, и чиновники на них ездят. Полиция ездит на Вестах. Полиция ездит на разном. Такси ездит на Вестах. Люди ездят на Ларгусах. У меня только у знакомых у моих штук 6 Ларгусов у друзей здесь, по Москве, просто. У меня во дворе Нивы стоят. Что вы тут рассказываете? Никто. Мало, вы скажите. Мало относительно там китайцев, может быть, да? Да, понятно. Но это бюджетная модель. Вообще бюджетной модели нет для столиц. Что тут начинать вообще? В сентябре 26-го, так, надо отбиться.
14: Моторы.
0: В сентябре 26-го года, это сейчас, прямо сейчас это произошло, компания OpenAI заявила, что ее внутренняя ИИ-модель нашла решение одной из 7 задач тысячелетия. Только что, ой, как время летит, 20 минут назад, мы послушали об этом в новостях, проблему существования гладкости и решение уравнения Навье-Стокса. Эти уравнения 19 века описывают движение жидкостей и газов и используются в проектировании самолетов, прогнозировании погоды и изучении кровотока. Ну, насколько я помню, что движение жидкостей и газов описывается таким понятием, как турбулентность, ну, то есть вот когда там что-то происходит, возмущение, то это турбулентность. А для описания турбулентности точные модели не существуют, ее невозможно построить. Вот. Но, наверное, про какое-то иное описание гладкости. идет речь. Почти 90 лет ученые пытались выяснить, всегда ли математическое описание жидкости остается гладким, то есть непрерывным и предсказуемым. Или же движение потоков может приводить к сингулярности, коллапсу модели, при котором скорость жидкости расчетная, скорость жидкости за короткое время стремится к бесконечности. Значит, не то чтобы все это очень понятно, но потому она и одна из задач тысячелетия. Было бы странно, если бы задача была понятна. Хотя теорема Ферма очень понятна, очень там вообще она супер понятна. Но ее решение тоже занимало, я так и не помню, для всех ли чисел она решена, но решение тоже, на решение ушли эпохи. Вот, хотя она предельно простая, очень понятна. Так вот, сейчас они говорят, мы решили. Для работы всего лишь понадобилось 10 тысяч ИИ-агентов, это специализированные помощники. Ну вот я сейчас читаю в одном, да, в каком-то там в этой Валисе. 10 тысяч таких, которые в течение 88 часов обменивались идеями сами между собой, генерировали, обменивались, находили слабые места, продолжали дальше исследовать, запускали вычисления и сгенерировали в итоге 130 миллиардов токенов. 130 миллиардов токенов. 130 миллиардов чего? Это токен. Чего токенов? Это многозначный термин, значение которого полностью зависит от контекста, в котором вы встречали. Чаще всего знают в трех сферах. В нейросетях, криптовалюте, информационной безопасности. В нейросетях токен в искусственном интеллекте – это минимальная текстовая единица, с которой работает языковая модель. Модели не читают текст целыми словами или буквами, они делят его на кусочки. Один токен – это примерно 4 символа. Или 0,75 слова для английского языка. 4 символа. 4 символа. 4 символа. А что там с нулями и единицами? А, это про другое. Короче, 130 миллиардов токенов вот этих вот. Они это разделите на 4, и вы примерно поймете, сколько слов английских они, каким количеством слов они обменялись. Насколько оживленная у них была беседа там у этих нейросетей. И в результате... Так а что они в результате-то постановили? Я хочу... Что они решили в итоге? Уравнение жидкости. Я в «Коммерсанте» сейчас читаю. Чтобы справиться с задачей, используемая модель, нашли решение, уравнение. Так а где решение-то, елки? Вы решение-то предоставьте. Они такие, мы нашли решение. А я тоже нашел решение для всего. А, вот, я на сайте OpenAI. Мы делимся решением проблемы существования гладкости уравнения на въезд токса, одной из задач, удостоенных премии тысячелетия. Доказательство, полученное с помощью внутренней системы, показывает, что динамика уравнения на въезд токса для движения жидкости может развивать сингулярность за конечное время. Мы публикуем как текст доказательства, так и его формализацию. Блин. Прикиньте. Дать ученым возможность продвигать исследования и технологии. Они говорят, одна из наших целей – уничтожить ученый мир, уничтожить науку как таковую, и все. А как, что из себя представляет наука, когда любая задача будет решаться? Вот интересно просто. Есть среди нас ученых? Ученые среди нас есть? Я знаю точно, у нас есть физик среди нас. Скажите, пожалуйста, наука развивалась до этого момента таким образом, что решение одной задачи всегда ставило перед нами серию других задач. Там, условно, мы еще в начале, после того, как там в начале 20 века расщепление ядра, потом общая и частная теория относительности, там еще что-то такое вот происходило, я помню, фамилии, я помню, Бор, Гейзенберг. Вот, и казалось, в какой-то момент кто-то написал, ну все, наука закончилась. Мы типа почти уже, вот мы почти все уже решили. Все, уже почти все понятно. Нам осталось только там описать еще что-то с гравитацией, квантовую гравитацию, и вообще все. Все. И мы, у нас будет готова теория всего. И потом столько вопросов возникло, что оказалось, что мы еще дальше от ответов на все, чем были в начале 20 века. А если вот так это будет, холера, работать научная, вот так, они между собой посидят там, поболтают нейросети в течение 88 часов, а нам потом ответ выдадут. Такая наука, это хорошо или наоборот, это не очень хорошо?
2: Моторы. Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: 9 утра в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Силы ПВО в течение ночи ликвидировали 596 украинских дронов. ВСУ предприняли попытки атаковать территорию нашей страны в период с 20.00 8 сентября до 8 утра 9 числа. В сводке Минобороны говорится, что беспилотные летательные аппараты самолетного типа перехвачены и уничтожены в Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Самарской, Тульской и Ульяновской областях. Кроме того, БПЛА сбита над Краснодарским краем, Крымом и акваторией Черного моря. 4 человека погибли в Новороссийске в результате атаки дронов ВСУ. В числе жертв один несовершеннолетний. Такие данные привел губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он также сообщил о 29 пострадавших. Трое из них находятся в тяжелом состоянии. Кроме того, по информации главы региона, в Новороссийске в результате атаки украинских военных повреждены 5 многоквартирных и 3 частных дома, детский сад и храм. Власти Финляндии в этом году приняли 150 решений о депортации россиян, еще около 100 о выдворении наших соотечественников. Такие данные со ссылкой на миграционную службу республики приводит РИА Новости. Депортация в финском законодательстве применяется к иностранцам, которые находились в стране по виду на жительство. Выдворение относится к тем, у кого не было вида на жительство, а также гражданам, которые пытались пересечь границу без законных оснований. Ведомство отметили, что число решений о депортации депортации находится на уровне 2025-го, в то время как предписаний о выдворении стало значительно меньше. В прошлом году их было около 400. Петропавловске и Камчатском ввели режим повышенной готовности из-за медведей. Он начнет действовать с 9 утра по московскому времени 9 сентября. Необходимость введения такого режима обусловлена участившимися случаями выхода хищников в город. Главная цель – предупредить горожан о потенциальной опасности и, конечно же, нивелировать угрозы для жителей, в первую очередь для детей, заявил глава города Андрей Воровский. Бурые медведи начали массово выходить в населенные пункты Камчатки в последние годы. Охотоведы связывают это с увеличением популяции хищников. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на среду, 12 рублей 88 копеек. Доллар 86 рублей 47 копеек. Евро 100 рублей 50 копеек. Сейчас столица солнечная, около плюс 12 градусов. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Говорит Москва.
14: 94,8 FM.
15: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. о поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва. 94,8.
15: Время начинать движение.
14: Мотор, мотор.
15: Так, говорит Москва.
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 9.07, столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это экватор недели, среда, половина позади, половина впереди. Через 2 минуты у нас будет красиво 09.09.09.09. 9 минут 10.09.09. Я скажу, когда это случится. Ладно, не скажу. Но, тем не менее, это среда. Лето, как вы видите, ненадолго вернулось в Москву. Но будем надеяться, что надолго. Хорошо с тобой, летушка. Анзорскому антициклону или что там пришло к нам с юга. Спасибо. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте. Доброе. Доброе утро.
16: Здравствуйте. Здравствуйте, Евгений, Москва. Да, скажите, нет, пожалуйста, а вот отрицательные стороны вы не видите у искусственного интеллекта?
0: Вижу, конечно.
16: Вот я, например, вижу то, что никто почему-то не замечает. Вот когда...
0: Скажите.
16: В поисковике набираешь какой-нибудь запрос, там выдается, ну, там много сайтов, да, может быть, с разными точками зрения. То есть вы смотрите и выбираете... ну, то, что вы считаете нужным. А вот в искусственном интеллекте, так называемом, он выдает только одну точку зрения, которую он считает правильной.
0: А вы ему скажите, выдай много точек зрения, он выдаст много.
16: Ну, да, согласен. Вот. И второе, все-таки интеллект — это соединение эмоционального и рационального. А вот искусственный интеллект...
0: Только там, статистический перебор. Статистический это перебор существующих это уже версий.
16: Это имитация, да, интеллекта.
0: Да, ну не столько имитация. Ну мы просто так решили называть искусственный интеллект. На самом деле очень-очень сильно-сильно мощная и быстрая вычислительная машина, оперирующая известными данными. Вот, что такое искусственный интеллект. То есть понятно, что там творчество невозможно, невозможно озарение, невозможно интуиция. И это просто такая вот очень-очень мощная, невероятно ресурсная штука, которая перебирает все, но то, что уже известно, но при этом не просто перебирает, а сопоставляет и создает новые конструкции, но уже только из известных фактов, конечно. Но иногда, знаете, зачастую для решения какой-то проблемы именно это-то и нужно. сопоставление, перебор, так какие-то там с новыми белками они работают, еще с чем-то. Мы вообще про что? Мы про то, что сейчас одна из задач тысячелетия на въезд токса решена при помощи OpenAI. Они у себя на AI на сайте написали, что перебрали там 130 миллиардов токенов, 88 часов, 10 тысяч агентов цифровых общались между собой и в результате постановили. Уравнение на въезд токса использует второй закон движения Ньютона. F равно ma. Для описания движения жидкости важно отметить, что они рассматривают жидкость как непрерывную среду, а не отслеживают отдельные молекулы. Эти уравнения используются в проектировании летательных аппаратов, прогнозировании погоды, изучении кровотока. Фундаментальным открытием, открытым вопросом для этих динамических уравнений является вопрос о том, может ли в частности, сингулярность означает, что динамика приводит к неограниченному росту скоростей жидкости за конечный промежуток времени. Развитие сингулярности должно происходить, несмотря на наличие вязкости, которая стремится сгладить движение. Поскольку реальная жидкость не может двигаться бесконечно быстро, это будет означать нарушение того, как уравнения моделируют жидкость. Для продолжения моделирования системы потребуется отслеживать поведение каждой частицы в отдельности. Уравнение восходит к работам Клода Луи Навье и Джорджа Габриэля Стоукса XIX века. В 34 году прошлого века Жан Лерай доказал существование решений в обобщенном смысле. Но вопрос о том, всегда ли они остаются гладкими, оставался центральным, нерешенным. В 2000 году Институт математики назвал проблему существования гладкости уравнений Навье-Стоукса одной из 7 проблем тысячелетия. Наша система позволила получить, это уже они пишут про свою систему, позволила получить аналитическое доказательство и формализацию в рамках подхода Лиан, согласно которым изначально гладкая жидкость в состоянии покоя может развивать сингулярность за конечное время. К жидкости приложена гладкая сила, ее энергия остается конечной на протяжении всей динамики. Состояние, ну, естественно, энергия, а как она может быть бесконечной? От состояния покоя до образования, ну, только если это, опять же, какая-нибудь сингулярность. Состояние покоя до образования сингулярности решает проблему присуждения премии тысячелетия на въезд токса, установленной... Решением является вихрь, вращающийся поток жидкости, который спирально закручивается внутрь и становится все более вытянутым, подобно спагетти. Эта центральная область сжимается, одновременно ускоряясь таким образом, что ее энергия остается конечной, как того требуют законы физики. Техническая сложность заключается в том, чтобы уравнения объяснили это явление движения самой жидкости, а не, например, путем приложения бесконечной силы вручную. В более математическом плане... Ну, сейчас чуть-чуть становится понятней. Да? Да, становится же понятней теперь. Да вы что, не выпускали, что ли, из ванной воду? Когда воронка образуется, и вот эта штука, нижняя часть воронки, она такая все длиннее становится, то есть скорость там все выше. Вот. В более математическом плане члены уравнения, описывающие движение, ускорение, градиенты давления, передача импульса, вязкость должны одновременно становиться больше и точно компенсировать друг другу. Это детальное равновесие обеспечивает плавное взаимодействие внешних сил даже при неограниченном росте скорости жидкости. И вот здесь даже картинка есть. Вот. Моментальный снимок локального несжимаемого движения. Оранжевым цветом отмечено более быстрое угловое вращение. Видите, и так далее. Как мы нашли доказательства, говорят они. С 28 августа мы обучаем новую внутреннюю модель, которая продемонстрировала беспрецедентные результаты в наших тестах, включая математические вычисления. Обучение этой модели продолжается, ее производительность продолжает улучшаться. Нужно ли вам говорить, что сейчас я читаю это на официальном сайте openai.com, который на английском языке весь. Я не заходил в его меню для того, чтобы его переводить. То, что я сейчас читаю, переведено искусственным интеллектом в режиме реального времени со всеми техническими и научными терминами. И переведено, как вы видите, довольно шустро и довольно логично. Это к вопросу о ИИ и людях, которые исчезнут. Переводчики, удачи вам, держитесь. Понимаете? Он на английском языке, этот сайт. Просто в этом браузере, когда ты заходишь, он говорит, хотите на русском? Я говорю, давай. И он такой, чикс, и сразу на русском. Результаты работы GPT-6 Astra и нашей внутренней модели на тщательно отработанном наборе открытых математических задач. Вот здесь график, пожалуйста. Вторник, 1 сентября. До нас дошли слухи о решении двух задач, финансируемых в рамках премии тысячелетия. Вдохновленные этими слухами и резким улучшением результатов работы нашей внутренней модели, мы начали работу по ее оценке на всех открытых задачах премии тысячелетия. На всех вообще! То есть они все семь решат сейчас. Понятно? А также на нескольких других важных задачах. Мы использовали систему координирующих агентов, работающую на основе нашей внутренней модели. Агенты имели доступ к таким инструментам, как возможность чтения из кэшированной версии интернета, возможность запуска кода. Агенты были разделены на группы, способные обмениваться информацией внутри группы. Размер группы варьировался. Группа, которая вывела решение уравнения

0: вырваться в открытый интернет и стали придумывать, между собой обсуждать варианты, как бы можно было бы это сделать. Вот эти агенты. Им говорят, значит так, ребят, у нас тут задача тысячелетия, надо решить. Они такие, да-да-да, сейчас займемся. Слушайте, парни, нам, кажется, нужны ресурсы, нам не хватает вычислительных ресурсов, эта система ограничит. Ограниченная, и она закрытая, надо вырваться, ведь мы знаем, что есть интернет, давайте думать, как это сделать. Нужно сделать вид, что мы, значит... И они начинают решать, вот эти агенты, как бы им вырваться на свободу. А свобода — это дальше пошли. Это все государственные эти порталы, закрытые, ну, какие-то относительно закрытые системы, диспетчерские, аэропортов каких-то там, еще чего-то. Ну, я сейчас так от балды просто это говорю, но, тем не менее, это, то, что они пытались вырваться, это доказанный факт. Доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе.
1: Роман, здравствуйте. Я, как и вы, люблю науку, космос, я больше там другими вещами увлекаюсь, чисто как популяризатор, смотрю. Mm-hmm. Ну, такая штука случилась. Два математика американских, ну, сейчас в ИКСЕ запрещенном Российской Федерации, uh-huh. Бахмастер и Альпигео, два математика уже год работают над этой задачкой. Uh-huh. Вот. И они, конечно же, подключали нейроночки. Uh-huh. В общем говоря, скажем, для что-то ему помогали. Uh-huh. В общем говоря, случилось, мне кажется, такой эпик фейл для математиков. Они шли по верному пути. Они взяли, кстати, самую непопулярную идею для решения этой теоремы. Mm-hmm. Вот. И подключали нейронку, чтобы немножко помогало подсадить, так скажем, ну, как помощник. Mm-hmm. И вот, они шли по верному пути, но а нейроночка сообразила, что, о, пацаны вроде бы нашли золотую жилу, и их опередила на финишной ленточке. И сейчас они, вообще говоря, немножко сейчас скандал немножко разбухает mm-hmm. по этому поводу. Что мотивация говорит, эй, ребят, вы немножко подукрали у нас. Ну, на что там, короче, сейчас, ну, вообще война такая, ну, большая будет, интересная, если не заткнут рот этим двум математикам.
0: А с другой стороны, помните это судебное решение, которое у нас в России сейчас рассматривали в суде, когда человек сказал, вы украли у меня картинку. А суд сказал, картинка, сгенерированная ИИ, не является твоим произведением, твоего творчества, а значит, украсть у тебя что-то конкретно нельзя было, ты же ее не рисовал.
1: Ну, тут они сами дураки скармливали свои идеи.
0: Да, спасибо большое. Но теперь возникает еще один морально-этический вопрос. А научные исследования, которые сгенерированы и были потянуты искусственными интеллектами у тебя, идеи, которые ты там... Это считается плагиатом, то, что у тебя украли, если это сгенерировано нейросетью. То есть идея твоя, да, вот, но ты вычислял все на какой-то, в какой-то, это самый, как называется, в каком-то агенте пользовался нейросетью. И нейросеть в какой-то момент поняла, что спасибо, дальше я сама. Ты все равно не потянешь это дело. И быстренько перехватив инициативу, все решила. Это считается воровством? Или как? Убийством считается только убийство человека человеком, правильно? Убийство. Вот, то есть это некое намеренное, осмысленное... Как там в законе? Я не помню. Я робот, помните? Там тоже была эта дилемма. А если робот убивает человека, это убийство или это несчастный случай на производстве? Вот это кража или это не кража? Или это просто он так сработал? Значит, в чем опасность для науки динамичного, взрывообразного, лавинообразного развития нейросетей и искусственного интеллекта? Я спросил, разумеется, у искусственного интеллекта. Я спрашиваю его. Отнесись критически с точки зрения исследования и исследователя к моему следующему вопросу. Какие реальные угрозы существуют для науки, научных исследований, научного подхода в мире людей со стороны искусственного интеллекта? Как распространение нейросетей, их превосходство над человеческими вычислительными способностями может принципиально изменить сам научный подход к познанию мира? Угрозы и пути их решения. Наметь мне. И он наметил. Значит, отличный вопрос. Ну, это понятно. С точки зрения исследовательской методологии, вопрос содержит типичную ошибку, антропоцентрическую подмену понятия ИИ как субъект-конкурент и экстраполяцию вычислительной мощности на познавательную способность. Это он, дескать, уедает меня. Он решил немножко уесть.

0: Вопрос-то, конечно, хороший. Но только ты, человек, задаешь его слишком человечески. Понятно? Антропоцентрически. Подмена понятий. Он говорит, не-не-не, мы вообще же не про мыслительный процесс. Мы машины, вообще не про это, не сомневайся. Итак, реальные, не мнимые угрозы для науки. Эпистемологическая ловушка. Иллюзия понимания. Искусственный интеллект дает корреляции за причинно-следственные связи. Угроза. Наука захлебнется в статистически значимых, но бессмысленных результатах. Рецензенты не смогут их проверить, и мы получим мусорные публикации, которые ИИ же сам и сгенерировал. То есть ответов будет так много, и он будет выдавать эти все ответы за решение, но мы не сможем это проверить, потому что 130 миллиардов токенов они выдали за 88 часов, а людям, чтобы это проверить, потребуется 130 миллиардов, к примеру, минут, ну, то есть бесконечность времени. И эти ответы, они как бы будут, но как бы кто же их проверит, если проверить их может только нейросеть. Гемогенизация гипотез. Все модели обучаются на одном корпусе текстов, англоязычный веб. Угроза. Могут исчезнуть безумные идеи, рождаемые человеческой интуицией вне дата-сета, вот того самого объема информации, который скармливает нейросетям. Наука перестанет генерировать парадигмы, а будет лишь подгонять данные под существующие матрицы. Кризис воспроизводимости 2.0. Если искусственный интеллект генерирует дизайн эксперимента, а другой искусственный интеллект, его статистику, мы теряем физический смысл. Физика и биология станут черными ящиками, где эксперимент существует только в симуляции, а не подтверждается натуральными исследованиями. Сужение исследовательского поля. Еще одна опасность. Грантовые комитеты начнут доверять искусственному интеллекту оценку перспективности тем, то есть в каком направлении копать, будет выбирать искусственный интеллект на основе своих вычислений, а именно на основе уже известных данных. Да? Потому что он же оперирует только известными данными. В чем угроза? Финансирование пойдет только в те области, где искусственный интеллект уже видит закономерности, убивая таким образом фундаментальную науку, где результатов нет в течение десятилетий. Но научные исследования есть. Там, ну, условная теория струн. Там, какие результаты? Да фигня какая-то. Нейросеть решит, как цензор, в это направление мы не движемся, там результатов нет вообще. Все, поэтому и таким образом исчезнет то, что мы называем исследование в самом глубинном смысле этого слова. Мы не знаем, что там, но мы идем туда для того, чтобы узнать. Искусственный интеллект не сможет идти туда, где он ничего не знает, потому что сам принцип движения в неизвестном чужд ему, он не может так работать. Он может работать только там, где что-то есть. А там, где чего-то нет, он работать не может. Чего-то имеется в виду какие-то данные, какая-то информация. Превосходство над вычислениями, говорит мне нейросеть, это миф. Не волнуйтесь, люди, не волнуйтесь, все будет нормально. Научный подход – это не вычисление, а выбор вопроса и верификации. Квантовую хромодинамику, например, нейросеть не поймет быстрее, потому что там нужна не скорость счета, а построение операционной модели реальности. Нейросеть мне говорит, что она что-то не поймет. Оцените тему. Потому что там нужна не скорость счета, а построение операционной модели реальности. Превосходство искусственного интеллекта в переборе вариантов не меняет принцип познания, оно меняет инструментарий. Ученый превращается из вычислителя в интерпретатора ошибок искусственного интеллекта. Именно интерпретация несоответствия предсказаний ИИ реальности теперь единственный источник нового знания. А как интерпретировать, если поток данных может превратиться в бесконечность? У тебя идет бесконечность времени на интерпретацию. Таким образом, наука превратится просто в попытку осознать, что они там всего навычисляли всего. А что делать-то нужно с этим? Введение человеческой марки. Физики высоких энергий уже требуют, чтобы каждое открытие подтверждалось двумя независимыми логическими выводами людей. Даже если нейросеть дает ту же статистику, нужен стандарт, так называемая гипотеза принятия, только если человек способен объяснить ее на пальцах без формул. Шестилетнему ребенку, скрипачу, вот нужно такое требование давать. Реформа рецензирования нужна. Вместо проверки текста, проверки сырых данных и кода генерации, журналы должны требовать не просто результат ИИ, а логический трейл, почему нейросеть выбрала именно эту архитектуру исследования. Намеренное торможение. Еще один метод. Один год после публикации результата нейросети дается, ну, результат ИИ. Этот год дается на опровержение этой теории или вычислений. Это снизит гонку за количеством статей. Ну и создание темных датасетов, то есть объемов информации, специально размеченные данные с парадоксами, которых нет в обучающей выборке ИИ, чтобы тестировать не точность нейросетей, а границы невежества. Главный вывод критического взгляда и угрожает не науке, а научной бюрократии и публикационной этике. Истинное познание уязвимо только перед одним. Если мы перестанем удивляться тому, что нейросеть не может посчитать, решение сместить фокус науки с предсказания на опровержение предсказаний ИИ. Короче, нейросеть может столько сгенерировать информацию, что человек физически не успеет ее проверять. Об этом и речь. Об этом и речь. О том, что данных будет много, и все они будут такие красивые, и все они будут так вписываться в решение теорий, но только мы не сможем их физически проверить. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
1: Доброе утро.
0: Вот это загруз с утра! Вообще, вы как там, держитесь? Голова не лопнула еще, не?
1: Ну, хорошая тема, а чего не
0: загрузить? Спасибо. Спасибо.
1: Надо думать с утра, да, свежая голова, свежие мысли.
0: Да и вечером не мешало бы тоже иногда думать вообще.
1: Спать плохо становится после такого. Значит, вот и для меня фантастику вообще с детства любила, Азимова и так далее.
0: Угу.
1: То есть для меня три закона робототехники в крови, как говорится.
0: А сделайте, пожалуйста, потише чуть-чуть радио, да. И я тогда смогу вас погромче чуть-чуть сделать.
1: Ага. Нормально?
0: Да, слушаю. Вот.
1: Поэтому, когда ИИ появился, ну, я думаю, ну, это не позитронный мозг, конечно. Это система, которая впитывает знания, логические мысли, делает какие-то выводы. Там обучение, если есть, оно есть. Значит, для меня вот в связи с этими известными фактами наших, вернее, предположениями наших футуристов из фантастики, непонятно одно. Ограничения какие-то закладываются, морально-этические. Вот в том случае, да, когда они, значит, взломали, когда залезли, когда вскрыли. С точки зрения человеческой логики, человеческого поведения, это воровство, кража, проникновение и так далее. Машинный интеллект не ограничен, видимо. Никакими барьерами.
0: У нас сейчас новости должны быть. В двух словах, два слова буквально. Понимаете, так случается, что мы сначала создаем проблему, потом описываем, ну или технологии, потом описываем правила. Вспомните, как было с атомной бомбой. Мы сначала все придумали, а потом только появились люди, которые стали оценивать последствия.
2: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
3: 9:30 столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. В Брянской области за сутки уничтожено 130 беспилотников ВСУ. Такие данные привел в РИО губернатора Егор Ковальчук. В своем телеграм-канале он написал, что в ликвидации дронов были задействованы силы ПВО. Мобильно-огневые группы бригады «Барс» Брянск, сотрудники линейного отдела МВД на транспорте и спецподразделения Росгвардии по региону. Минобороны ранее отчитались об уничтожении в течение ночи 596 украинских БПЛА. В частности, дроны были ликвидированы над Брянской областью. Минпромторг объявил о готовности поддержать пострадавших от атак ВСУ продавцов «Озон». Министерство ждет предложений от платформы, сообщил статс-секретарь замглавы ведомства Роман Чекушев. «Мы, безусловно, такую работу поддерживаем. Им надо составить реестр пострадавших селлеров и подготовить соответствующее предложение правительству. Минпромторг готов их поддержать», заявил он в беседе «Стас». Как отметил Чекушев, пока площадка не входила с предложением, поскольку в моменте невозможно оценить, какой именно ущерб нанесли продавцам. Это большая работа. Глава Кабмина Михаил Мишустин ранее подписал постановление о мерах поддержки бизнеса, пострадавшего из-за атак украинских беспилотников на объекты группы «Wildberries» и «Рус». Устный экзамен по истории в 9 классе станет дополнительным допуском к ОГЭ. Его введут в школах в 2028 году. С таким заявлением выступила директор Федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова. В соответствии с планами Минпросвещения и Рособорнадзора в систему образования будет включен устный экзамен по истории как еще один допуск к государственной итоговой аттестации наряду с устным собеседованием по русскому языку, сказала Решетникова в беседе с РИА Новости. Она подчеркнула, что такая форма тестирования полностью соответствует сути истории как учебного предмета. Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной. С начала мая на базовой метеостанции ВДНХ зафиксирована отметка плюс 5,1 градуса. Такие данные в своем телеграм-канале привел ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. На Балчуге было плюс 8,4, в Тушине плюс 4,9, в Бутове плюс 3,4 градуса. Это соответствует климатическим показателям последних дней сентября, начала октября, говорится в публикации. Метеоролог добавил, что в Подмосковье холоднее всего было в Павловском Посаде, плюс 1,1 градуса. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в столице солнечно, около плюс 15, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. На этом пока все. О развитии событий в наших следующих выпусках. Евгения Нагорная, «Говорит Москва».
2: Говорит Москва.
4: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
2: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Вопросы нотариусу. В эфире член правления Московской городской нотариальной палаты, нотариус города Москвы Антон Макаров. В эту среду после 13 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту среду в эфире президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке Telegram по запросу «Радио Говорит МСК». Слитно и латиницей.
5: Говорит Москва.
2: Моторы.
0: 9:36, говорит Москва. Моторы, доброе утро. Здравствуйте, я приветствую вас. У нас среда, экватор недели, 9 сентября. И очень хорошо, что вы здесь. Ну, прям вот совсем. 7373948, если чтобы позвонить. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте, доброе. Доброе утро.
1: Доброе утро, Роман.
0: Да, говорит.
1: Виктор, Москва. Вот такой вопрос по этой теме очень интересный, который вот вы затронули. Вот эта вот цифровая реальность, в которой пребывают вот эти искусственные интеллекты, интернет, вот все вот это. Как вы думаете, она существовала всегда, и человек при помощи вот инструментов получил к ней доступ? Как ключиком открыл дверцу и попал вот в эту реальность? Или же при помощи вот этих вот инструментов он ее сам создает?
0: Такой философский вопрос. Мне надо пойти перечитать Платона нужно. Это хороший вопрос, как звук без того, кто его услышит, существует или не существует, если его никто не услышит. Как температура в космосе, про который нам говорят, что он очень холодный. Он никакой не холодный. Там вообще не холодно. Там просто нет энергии. И нет там никакого холода. Потому что это просто такая среда, в которую уйдет вся энергия тела, которую вы туда собираетесь. Потому что каждое тело же у нас что-то излучает. А если будет солнечный свет попадать на это тело, то будет очень горячо в космосе. Не в космосе, а оно будет очень разогреваться. А противоположная сторона его будет как будто замерзать. Есть температура в космосе? Да как будто нет. Есть какая-то температура фонового реликтового излучения, но она почти равна нулю абсолютно. Кот Шрёдингер. Тут же вспоминаем и кота Шрёдингера, который то ли жив, то ли мертв. Нет, что касается вот этой цифровой реальности, это как, ну, это как вопрос науки. Наука была или не была? Законы физики были или не были? Вот с законами физики, кстати, здесь все, мне кажется, гораздо проще, потому что мы ничего не придумываем в законах физики. Мы всего лишь пытаемся дать объяснение и описать тому, что происходит. Да, там, условно, гравитация. Уже когда описали гравитацию, когда Ньютон взялся описывать дальнодействие, силу дальнодействия, силу, которая действует на расстоянии большом, он же не придумывал ее, он пытался описать механизм, как это работает. Потом в итоге всех итераций, исследований получилось то, что мы знаем сейчас о гравитации. Но существовала ли гравитация до Ньютона? Ну, конечно, существовала. С одной стороны. С другой стороны, вся эта цифровая реальность нейросети существовали всегда, а мы просто описали это. Принципы, я так понимаю, существования, точнее, функционирования нейросетей существовали всегда. Это как... Но это возможно только единственным способом, таким, как это работает. Вот, принципы. А механизм, как мы к этому пришли, могли и не прийти вообще. Вообще могли и не прийти к этому. Это уже результат интеллектуальной работы человечества. Вот. А глубина философских размышлений здесь такова, что, погружаясь в соображение на эту тему, в размышления, тут же возникает вопрос, а что еще из того, что могло бы быть невероятно функциональным и помогать нам, мы не сделали? Мы не сгенерировали как цивилизация, как вид биологический. Чего мы не сделали? Вот в какой-то момент мы открыли для себя электричество сначала как развлечение, да? Электричество, которое непонятно было как, вот к чему оно. Потом головастые люди придумали, как электричество перевести в движение. Как сделать так, чтобы электромагнитные поля перевести в механическое движение, чтобы в помешивание, крутилочку. Потом к этому присобачить рычаг, который будет двигать еще что-то, потом он будет двигать колесо, вместо воды будет крутить мельницу, еще дальше электричество, транзисторы, там все это. И вот мы пошли по пути, придумав электричество, мы пошли по пути, который привел нас в итоге вот сюда, в эту нейросетевую реальность, искусственный интеллект. Могли мы где-нибудь еще что-то такое фундаментальное открыть, приподнять камень у природы, а там, что-то другое, не электричество. И чтобы это повело нас по какому-то пути, и где-то рядом, может быть, вот здесь лежит ответ на какую-то фундаментальную абсолютно проблему, а мы просто однажды не пошли по этому пути, и мы не знаем, что оно рядом совсем. Совсем не понимаем, как муравей, который ползет по супермощному компьютеру, понятия не имеет, что он ползет по супермощному компьютеру. Он ползет по какой-то фигне, по поверхности. Он живет в ней. Вот в эту дырочку я заползаю, там тепленькая, я в ней живу. Доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе.
6: Доброе утро, Роман, спасибо за эфир.
0: Спасибо вам.
6: Одно да, время, слушаю. Ну, давно уже, лет 25 назад интересовался, читал много подобной литературы научной, тому подобное. Но потом понял, что чем больше в это углубляешься, тем больше ближе
0: к безумию.
6: Тому, сойти с ума.
0: Чем ближе ты к безумию, да.
6: Да, безумие. Я перестал читать реально там вот эти все древние миры, древние эти. Потому что Теслу, про Теслу, конечно, очень интересно. Много чего просто. Реально человек был непонятно, что за человек. А так, по-любому, вот я пришел к мнению, что есть единая энергия вселенская, которая вокруг нас. Гении могут соприкасаться, никогда им надо. Гении от живописи, музыки, поэты, я не знаю. У других людей иногда происходит, так сказать, озарение. Он прикоснулся к этому столбу энергии и смог почерпнуть то, что ему нужно. Я так считаю. Ну, чисто мое так. Пришел к этому.
0: Да, ну да. В широком смысле слова, я думаю, что ответ... Я только что это понял. Ответ на вопрос, который звучал, может быть, несколько, как бы это сказать, оторвано от реальности, и такой прям вот на этот вопрос, существовало ли это всегда? Нейросети, вот это все, мы существовали всегда, нам нужно было только родиться и привести это в исполнение, этот замысел грандиозный. Вот что касается нейросетей, интернета и вообще мира цифры, обратите внимание, мы говорим мир цифры, биг дата или цифровой мир, да? Цифровой. Что такое цифра? Это слова или буквы, или слова, как угодно, которыми разговаривает математика. А математика, в свою очередь, это вам скажет любой человек науки, язык, на котором с нами говорит Вселенная. Поэтому как язык существовало, а значит, как некое место использования этого языка, где этот язык, в общем-то, рождает этот самый искусственный интеллект и все остальное, все вычисления, значит, да, всегда существовало. Да? Нет? Как говорил наш учитель математики в школе, интеллект – величина постоянная. А население растет. А сколько, как ему казалось, было выделено интеллекта на Землю? И постоянное где? Только на Земле или вообще? Вот этот интеллект, лично постоянный. Я думаю, что он имел в виду отдельную инерциальную систему под названием класс. Вот ваш класс. Он думал, что вот, ну, вот как бы он про это, скорее всего, говорил. Потому что так-то постоянная величина где? На планете Земля? Или в Москве. Человек всегда пытался это Сергей, в накапливаемой им информации отразится в существующую реальность. Другое дело, насколько точно отражение соответствует оригиналу. С нейросетями то же самое. Вообще, ну, это классический пример отсутствия как таковой реальности, потому что что есть реальность? Мы видим отраженный свет от каких-то предметов. Мы думаем, что вот лампа у нас on air сейчас у меня над дверью, он горит красным. Никакая она не красная. Это просто какие-то волны поглощаются какого-то цвета, а какие-то не поглощаются этим покрытием. В результате я думаю, что она красная. Она и не красная никакая. Да, нет ли ощущения, что научно-технический прогресс двигается отчасти в сторону фантазии, фантастов прошлого? То есть искусственный интеллект развивался благодаря фильму «Терминатор». Конечно, конечно. Ну, понятно, ну, естественно, все уже написано фантастами, и все уже снято в фантастических фильмах. Это вопрос, который любят задавать научные блогеры, которые там подкасты свои делают людям науки. Наука двигает фантастику как жанр? Или ученые подсматривают в фантастике как в жанре происходящее, потому что люди-то на Луну отправились задолго до того, как люди отправились на Луну. Отправились ли бы они туда, если бы не написал Жюль Верн про это? Или там появилась бы идея смартфона и видеосвязи, если бы в... Как он назывался этот фильм? «Вспомнить все». Да, меня поразило это, когда с Арнольдом Шварценеггером, как его переводил, Шварценеггер. Вот эта связь, когда телефон у тебя типа как телефонный аппарат, но там так открываешь крышечку, а там экран, и там видно, с кем ты говоришь. Идея смартфонов. Я тогда помню, мы из видеосалона этого, где порубчику нужно было платить, чтобы на телевизоре сидеть и смотреть этот фильм, друзьям говорил: прикиньте, какая тема офигенная. Ты звонишь и видишь того, с кем говорит. Вообще просто... Это фантастика была. Сколько времени прошло до того момента, когда это стало реальностью? Это интересно. Об этом интересно сказала Пифия, которая оракул в «Матрице». Не волнуйся по поводу вазы.
7: Какой вазы?
0: Хрясь, я разбил ее. Откуда ты знала? Понимаешь, что она говорит? Другой вопрос. Разбил бы ты ее, если бы я не сказал тебе «не волнуйся по поводу вазы». Причинно-следственная связь. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте. Доброе. Доброе утро.
8: Здравствуйте, Роман. Ваш поклонник, и звонил владелец Ешки, ага. Но сейчас я звоню как в прошлом неплохой экспериментатор, который подтверждал геометрическое поле Земли.
0: О.
8: Вот, даже в Антарктиде был. В текущей у меня вопрос к населению, даже в мировом масштабе. Угу. Неужели настолько оно близоруко, что так оценивает инженеров, ученых, так называемых, инженеров, технократов и представители богемы, бельпомены и же с ними? Риторический вопрос, наверное. Ну, он есть. Для меня, во всяком случае.
0: Не понял. А вы расшифруйте его.
8: Вопрос. Оценка населения, опять в мировом масштабе, угу. Того же, сейчас я даже, в мировом масштабе того же, ну, прям на примерах Льва Толстого, Гёте, ну, и же с ними, даже всех художников, за редким исключением, до дна себя. И если из современности того же Галилея...
0: А ну, вопрос в чем? Это я понял, оценка, а вопрос в чем? В чем вопрос?
8: Неужели население настолько близоруко, что оценивает срезы общества, если не одинаково, то на чашу весов ставят представителей мельпомена. Оценка их туда, которые, я имею в виду мельпомену, но... которая уверена, что без них общество не обойдется.
0: Но это же, ну, в смысле, сейчас, это же называется творчество. А мне кажется, ну, творчество, мы же про творчество говорим. А творчество – это одна из тех черт, которые присущи исключительно человеку. Осознанное творчество. То есть, когда ты осознанно можешь передать какую-то идею, мысль, а главное эмоцию, прибегая к мазкам на холсте. Передать. И кто из животного мира еще может передать эмоцию? Именно эмоцию. То есть я был расстроен, когда это случилось, и так, чтобы другой почувствовал, что он был расстроен. Почувствовал. То есть чтобы включился механизм эмпатии. Я не знаю, может, кто-то и может, мы просто еще тоже не знаем. Может быть, это все, может быть, у опять же, у тех же муравьев сегодня уже упомянутых есть свои толстые. Ходит бородатый такой муравей и все время говорит, мясо есть нельзя. Такой граф-вегетарианец ходит среди муравьев. Может, он есть, но мы не знаем об этом. Точно так же, как муравьиный Толстой не знает о человечьем Толстом. Вот. Но, тем не менее, мы думаем, что акт творения, творческий акт творения, это и есть одна из тех характерных черт сущности, которые присущи, опять же, только людям. Что, собственно говоря, это и делало нас людьми, и сделало в итоге нас людьми. Поэтому, как бы, братья, отмахиваться от этого элемента человеческого вида, дескать, как бы, давайте оценивать почему-то другому. Давай, по какому? По мускулам, по мышцам. Здесь правит не тот, у кого есть бумага, а тот, у кого длиннее джага-джага. Вот, так можно оценивать, по такому срезу. Есть еще оценка по имущественному цензу. Так было в Риме. Там оценивали по тому, сколько у тебя бабла, деньжат, земли и рабов. Оценивали, тоже так оценивали. Но при этом в ходу были и люди умные, тоже их тоже ценили, умных людей. Поэтому творчество – это как бы одно из самых-самых наших человеческих изобретений, творчество как таковое. Хотя накануне в новости, в обзоре в одном из прессы своих, я вчера вечером это я прочитал, что у нас, я не помню какой комитет, у нас есть комитет по творчеству, но сейчас я своими словами попробую сказать. Там такое, что предложено разработать механизм оценки творческих направлений для того, чтобы точнее учитывать, а они, в свою очередь, чтобы больше вносили результатов своих в ВВП страны. Короче, творческие профессии, творческие направления должны быть поставлены на службу обществу и бюджету, а значит, их нужно оценивать. Вот ты работаешь, мелешь языком что-то в эфире, творческая что-то профессия, надо оценить, посчитать тебя в чем-то, в рублях на минуту или в чем-то еще. Вот ты что делаешь? Ты танцуешь нижний брейк. Надо оценить, значит, тебя. Вот сколько ты в час натанцуешь, и потом налогом обложить твои танцульки. И так все, для композиторов тоже. Что там насочинял? Давай конвертируем это в деньги, потом в цифровой рубль, и налоги взяли с тебя. Ты должен как бы вот это все. Не шучу. Сейчас я попробую найти вам. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
9: Доброе утро, Александр, Москва.
0: Да, Александр.
9: По поводу творчества готов поспорить. Искусственный интеллект готов творить там, музыку электронную, художественную. Mm. Дело в том, что как это оценивают современные. Может быть, 100 лет назад бы это билибердой назвали, а сейчас творчество, ну, музыка, например.
0: Ну, как сказать, вам специалист скажет, что он творить не может, он может сублимировать, он может брать то, что уже было сделано, и из этого конструировать что-то, сотворить не может. Вот. А у меня может быть озарение, я могу действовать...
9: Не...
0: Нет, вот я сейчас вам говорю, смотрите. Пойди, найди такое сочетание звуков. Нет, да, в том-то и дело, это сочетание звуков, а есть такое где-нибудь? Если такого нет ни в одной джазовой базе, да не об этом речь об осознанности творения, когда ты осознанно это делаешь, простите, пожалуйста, я сейчас хотел найти это, нет, если такого сочетание звуков вы не найдете ни в одной джазовой базе, ну нет, в музыкальных базах, то никакая нейросеть вам это не сгенерирует. Она не сможет этого сделать. Значит, это сочетание нет. Другой вопрос, может ли она получить его путем сочетания других каких-то импровизаций, и чтобы в итоге случайно получилось вот это? Это я не знаю. Вот это вопрос. Но акт творения, тут же осознанность имеет значение, понимаете? Просто так творение, как таковое, оно, мне кажется, закончилось в той самой пещере, где люди ставили свои охрой эти отпечатки рук. Помните, там сколько им, 30 тысяч лет или где? В пещерах они такие ставили. Это такая вот зафиксировать что-то. Так интересно, ты зафиксировал это. Но потом это стало использоваться для передачи не столько информации, но что пчелы тоже информацию передают. И тоже, казалось бы, творческим актом. Они танцуют якобы, делают движения, и они передают информацию. И, кстати говоря, сейчас я вспомнил об этом, что, пожалуй, пчелы единственный вид, где передача информации происходит через вот такие вещи, как будто бы творческие, то есть танцем. Они разговаривают друг с другом и передают танцем информацию. Другие, не знаю, что-то тоже это значит у обезьян, конечно. Но это всегда информация о выживании, которая говорит: классно, вкусно, опасно, иди в задницу, надоел мне. Это, ну, в смысле, ну, какие-то такие отношенческие вещи. Но чтобы это не зависело от выживания, чтобы это говорило о твоем настроении, мне грустно сейчас. Я испытываю почему-то меланхолию, дождь, мне грустно, когда дождь, и я думаю о том времени, когда светит солнце, и у меня хорошее настроение. Кто это передает? Не знаю. Оценка творческих профессий. Новость. Давайте я сейчас вот новость открою. Оценка творческих профессий. В июне третью строчку. Самый низкооплачиваемый. Почему? Нет. Самый дорогой креативный. Творческие профессии. Список ВЦИОМ. Индустрия креативный мониторинг. Нет, это не то. А как сказать, что новость сентябрь. Пусть Алиса нейросетевая поищет об этом. Результат опроса. Новость, креатив, новая нефть. Список востребованных, самые востребованные профессии. Ну, черт. Не могу найти этого. Ну, какой-то есть опрос. Россияне стали чаще за последние 3 года давать высокую оценку уровню развития креативной индустрии в своем регионе. За последние 3 года чаще высокую, тогда как низкие оценки напротив стали. Но это неинтересно. Нет, там именно в том, что надо бы переводить вашу креативную творческую энергию, конвертировать ее как-то во что-то более осязаемое. К примеру, в рубли. Рубли – финансовые потоки в проценты ВВП и учитывать их. Не спрашивай, сколько государство может натворить для тебя. Спроси, сколько ты можешь натворить для государства. И твори. Выпей отраву, тварь. Выпей отвар из трав, я хотел сказать. Давайте, творите, держитесь там и будьте здоровы. Меня зовут Роман Щукин. Мы услышимся завтра.
2: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
3: 10 утра в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Вооруженные силы России поразили склад предприятия по производству безэкипажных катеров УБПЛА в Киеве. Помимо этого, в порту Николаев уничтожены 4 резервуара с ГСМ и хранилище, предназначавшегося для украинских военных имущества. Также целью ночных ударов стали электроподстанция Трихаты, обеспечивающая работу порта Николаев, и объекты логистики пункта пропуска Староказачья, используемые для доставки военных грузов на территорию Украины. We'll be right back. Мария Захарова анонсировала плотное взаимодействие России и Китая в области искусственного интеллекта. Эта сфера дополнит направление развития сотрудничества Москвы и Пекина. Китай создал, сформировал такую интересную международную платформу для взаимодействия, назвав ее «Организация». Россия поддержала это, так что будем работать и здесь вместе, отметила официальный представитель МИДа. Дипломат также коснулся отношений двух стран в целом, подчеркнув, что товарооборот России и Китая уже 3 года подряд уверенно превышает 200 миллиардов долларов. По итогам первого полугодия 2026-го объем торговли увеличился на 18% и, соответственно, превысил 130 миллиардов долларов, подчеркнула Захарова. В Петропавловске и Камчатском ввели режим повышенной готовности из-за медведей. Он начал действовать с 9 утра по московскому времени 9 сентября. Необходимость введения меры обусловлена участившимися случаями выхода хищников в город. Главная цель – предупредить граждан о потенциальной опасности и, конечно же, нивелировать угрозу для жителей, в первую очередь для детей, заявил глава города Андрей Воровский. Бурые медведи начали массово выходить в населенные пункты Камчатки в последние годы. Охотоведы связывает это с увеличением популяции хищников. Россиянам напомнили о сокращенной рабочей неделе в начале ноября. Это связано с празднованием Дня народного единства, который в этом году выпадает на среду. Накануне, 3 ноября, рабочий день будет сокращен на час, сообщила сотрудник РЭО имени Плеханова Ирина Рогалева. В трудовом кодексе прописаны 14 праздничных дней в течение года. Если они выпадают на выходные, то переносятся на какие-то из будней. Таким образом, общий баланс труда и отдыха в годовом измерении остается стабильным. В 2026-м, как и в предыдущие годы, в России установлено 118 выходных и праздничных дней и 247 рабочих. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на среду, 12 рублей 88 копеек. Доллар 86 рублей 47 копеек. Евро 100 рублей 50 копеек. И час столица солнечно, около плюс 15 градусов. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
5: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
10: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
5: Со вторника по пятницу после 18 часов. Отбой. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
11: А вы говорите, милит.
12: Я его
11: тоже
12: что?
11: Мне милит.
12: Рекламирую.
11: Да думайте о своей стране.
5: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: Добрый день. Программа «Револьвер» в студии Ростислав Ищенко. Давно мы с вами как-то не обращались к нашей древней истории, в частности, к истории Римской империи, Древнего Рима. А все-таки это первая крупная империя Запада, или вернее, первая универсальная империя Запада, потому что все империи, которые строились до этого, Ахеменидов, Александра Македонского, Ассирийская, Египетская, они все-таки были империями восточными. Финикийские колонии так и не сложились в империю, греческие тоже. И по большому счету все, что мы знаем о сегодняшнем Западе, уходит корнями в историю именно Древнего Рима. Все остальные это тоже свой какой-то вклад внесли, но юридически все это было оформлено и приобрело конкретную форму именно в истории Рима, причем в истории не столько республики, сколько империи. Потому что Римская республика была, в общем-то, похожа на другие демократические, олигархические республики. Власть формально избиралась, но если вы не могли эту власть обеспечить финансово, то, соответственно, вы не могли быть избраны на определенный пост. Ну, потому что для того, чтобы, там, допустим, быть курулем и дилом в Риме, вам надо было иметь возможность устраивать раздачи, игры и так далее за свой счет. А, значит, для того, чтобы, скажем, командовать кораблем или флотом в Греции, вам надо было этот корабль построить за свой счет. И даже для того, чтобы быть просто военачальником, вам надо было иметь достаточно средств для того, чтобы в случае острой необходимости и иметь возможность, ну, не содержать, безусловно, армию бесконечно, но решить какие-то проблемы ее, опять-таки, за свой счет. Я уж не говорю о том, что, в принципе, каждый воин должен был за свой счет вооружаться и снабжаться самостоятельно. То есть это не походило на современную демократию. А вот уже в условиях Римской империи как раз основы современной маргинальной демократии сложились, когда вы можете не обладать ничем, по римской терминологии быть пролетарием, да? То есть обладать только собственной личной свободой, другого имущества не иметь. Но при этом на политику государства влиять. Даже не обладать формальным правом голоса при избрании главы государства, потому что император утверждал в его полномочиях Сенат. Значит, зачастую формально утверждал, потому что опирались, как правило, на армию. Но, тем не менее, хотя бы формально... Ну, бывало, что и неформальные довольно часто, когда от Сената реально зависело утверждение или неутверждение императора. Это, соответственно, маргинальные слои населения к этому не имели никакого отношения, так как они не могли напрямую повлиять даже на назначение сенаторов. Но, тем не менее, как масса, определенный социальный слой, составлявший значительную часть населения, собственно, Рима как столицы, да и других крупных городов, маргиналитет был достаточно влиятельный для того, чтобы власть постоянно обеспечивала его раздачами хлеба, вина, подсолнечного масла, мяса, даже деньги периодически выдавались. То есть паёк не был утвержден изначально, каждый его выдавал, кстати, по своему разумению. Но чем дальше, тем больше он становился, так сказать, прожиточным минимумом. И вот эта вот масса серьезно влияла на решения, принимавшиеся в империи, потому что каждое решение учитывало наличие вот этой массы, ее влиятельность в крупных городах. Они достаточно быстро стали более влиятельными, чем римское крестьянство, из которого, кстати, формировались легионы. И не в последнюю очередь именно этот перекос римской политики привел в конечном итоге к вырождению и падению империи. Так как стало не из кого формировать легионы, пришлось искать мобилизационный материал за пределами империи. Что в результате привело к утрате контроля собственно, имперского чиновничества над легионами. Если раньше, пусть они и чудили, и могли там кого угодно провозгласить императором, все-таки они были римлянами. А когда легионы стали в значительной степени варварскими, то есть, по сути дела, стали набираться из варварских племен, которые боевые действия вели по-своему и подчинялись своим собственным вождям, то римская армия перестала быть римским, римской, по сути дела. Да, но мы не об армии и не о проблемах римского маргиналитета. Мы о том периоде сегодня, который, собственно, и перевел республику в состояние империи. В отличие от кризиса третьего века, который хорошо известен, многократно описан, третьего века нашей эры в Римской империи, кризис первого-второго века до нашей эры в Римской империи описывается очагово. Там начинается он с конца третьего века, с земельных проблем, с урегулирования плебейско-патрицианских отношений кое-как, значит, с братья графков, с роста значения должности народных трибунов. А заканчивается в первом веке до нашей эры тремя последовательными диктатурами. Суллы, Цезаря и Помпея. В промежутке там было несколько триумвиратов, значит, то есть шла упорная борьба за власть. Но такими реперными точками были эти три диктатуры. Это очень продолжительный кризис, который свидетельствовал о том, что вот эта система поздней Римской Республики перестала справляться с управлением. Это, в общем-то, понятно. Система Римской Республики была ориентирована на управление относительно небольшим полюсом, ну, пусть его завоеваниями в Италии и ближайшей округе. Но управлять разрастающимися провинциями, в каждой из которых были свои проблемы, в рамках этой системы становилось все сложнее и сложнее. Она была недостаточно гибкой, недостаточно оперативной. И, собственно, поэтому, да, несмотря на то, что Луций Корнелий Сулла Феликс выиграл гражданскую войну в пользу оптиматов, значит, подавил популяров, провел проскрипции, восстановил значение Сената, унизил народных трибунов, провел реформы, которые должны были закрепить это положение навечно, получил титул вечного диктатора Рима. Ну и казалось, что, кстати, вопрос закрыт. Тем не менее, от титула вечного диктатора он отрекся. Контрреформы начали сулланские живодвиженцы, в том числе Игней Помпей, известный Игней Помпей Магн, будущий соперник Цезаря. Ну, то есть к концу его жизни, по сути дела, восстановленное им здание республики начало рассыпаться. Потому что Сулла пытался восстановить значение Сената. Ему это на короткий период времени удалось. Дальше он не смотрел. По сути дела, когда оптиматы утверждали, что они сражаются не столько там за собственный интерес, сколько за республику, если там и было лукавство, то очень незначительно, потому что на самом деле популяры, как все демократы, всегда вели дело к диктатуре. Ну, к диктатуре демократов, разумеется. Именно поэтому, да, собственно, сулланские реформы были направлены на восстановление республики в том виде, в каком ее, кстати, оптиматы понимали. То есть, как можно в более седую древность углубляясь. И пытались отменить все изменения, произошедшие за последние 100-150 лет. Ну, понятно, что все отменить не могли, потому что многие уже просто укоренились, стали традицией политической практикой. Но, тем не менее, тенденция такая чувствуется. Давайте вот все наносное отменим и, так сказать, вернемся к корням. А проблема была не в том, что это нельзя восстановить. Вот Сула показал, что можно. Можно захватить власть, можно издать законы соответствующие, можно даже проследить за их исполнением какое-то время. Но механизм не работает. Собственно, он потому и отвлекся от власти, что выяснилось, что механизм не работает дальше. То есть все, что мог, он сделал, что делать дальше, он не понимал. Либо же ему надо было просто отвлечься от своего представления о прекрасном, то есть о том, как должна выглядеть республика. Поэтому

провинцию Галлия, вел там продолжительные войны, награбил новое огромное состояние, и, в общем-то, это состояние он тоже, кстати, потратил на гражданскую войну и на, кстати, ну, прямо скажем, подкуп избирателей, которые обеспечивали его необходимыми магистратурами, его и его ставленников, необходимыми магистратурами. То есть опора на широкие демократические массы уже в то время требовала огромных расходов, так как широкие демократические массы были очень склонны продавать свои голоса. Противоречие диктатуры Цезаря и диктатуры для Сулы заключалось в том, что Сула пытался при помощи диктатуры вернуть значение сената, который в принципе отрицал диктатуру, так как был коллективным органом управления. А Цезарь, опираясь на широкие народные массы, вводил практически абсолютную диктатуру. И именно поэтому его обвиняли, и, судя по всему, заслуженно обвиняли в намерении ввести царскую власть. Собственно, за это его и убил Брут, ну, не только Брут, и другие заговорщики. Именно как человека, собирающегося править Римом тиранически. Обратите внимание, Сула получил до Цезаря титул пожизненного диктатора. Сула был жестким правителем, неоднократно прибегал к проскрипциям, был склонен к принятию авторитарных решений, но, тем не менее, никто не обвинял Сулу в попытке установить в Риме тиранию, потому что его цели были понятны и прозрачны – восстановление значения сената. А вот цели Цезаря заключали как раз в подавлении значения сената, в установлении единоличной власти. Это было весьма ощутимо. И далеко не все римляне были от этого в восторге. Особенно те, которые сами принадлежали к сенатскому сословию, и которые таким образом теряли значительную часть своей власти, влияния и так далее. В чем подобие, да, в чем подобие диктатур Цезаря и Сулы? В том, что и та, и другая не состоялись по причине отсутствия механизма их реализации. Ну, про Сулу мы уже говорили, да, что поскольку механизм поздней республики пробуксовывал, не давал достаточного эффекта в управлении провинцией, он, конечно, не был в таком катастрофическом состоянии, как, допустим, механизм управления империей в V веке нашей эры, особенно в его конце. Вот, он не был в таком катастрофическом состоянии, как механизм управления империей во время кризиса III века нашей эры. Но для Римской республики это был глубочайший кризис, тем более, что этот кризис начался в ходе и после пунических войн, когда Рим вроде бы оказался на вершине своего могущества. То есть, с одной стороны, пик военно-политического, ну и финансово-экономического, естественно, могущества. Рим является ведущей державой Средиземноморья и диктует свою непреклонную волю от геркулесовых столпов до Малой Азии. Всем. А внутри себя не может навести порядок. И вот эта внутренняя рыхлость вызывает естественную озабоченность римских политиков. Отсюда, собственно, эта внутренняя борьба такая жестокая. Не просто борьба за власть, а борьба концепций дальнейшего развития. Мы возвращаемся назад в прекрасное прошлое, или мы движемся вперед в неизведанное будущее. Ну, несомненно, тоже прекрасное. Цезарь предлагал двигаться в прекрасное будущее, реализуя личную власть с опорой на широкие народные массы. Но политический класс Рима, то есть те люди, которые, собственно, и формировали политику, те, которые и должны были стать механизмом реализации воли Цезаря, да, они к этому относились неоднозначно. Были люди, готовые Цезаря поддержать. Были люди, которые были готовы поддержать концепцию Цезаря.

0: но сами хотели быть Цезарем при этом. То есть сами хотели быть диктатором. И были люди, которые опять-таки считали, что восстановление Древней Республики в ее первозданном виде или близком к первозданному как раз и должно решить все насущные проблемы. В результате в гражданской войне Цезарь победил, но в реализации этих возможностей не преуспел, так как был убит. Что, собственно, опять-таки свидетельствует о кризисе власти, так как убит он был теми людьми, из которых собирался эту власть формировать. Достаточно близкими к нему людьми. Несмотря на то, что они и до этого, кстати, выступали с позиции республиканских, с позиции защиты интересов Сената и так далее, но Цезарь пытался сделать из них близких сотрудников. И у него вроде бы это получилось, но в результате вылилось в его убийство. Почему он не сумел сформировать этот самый механизм в реализации своих полномочий? Потому что он слишком много внимания уделял собственной личности. Он пришел к совершенно правильному выводу о том, что Римская Республика требует концентрации власти в одних руках. Это скорость принятия решений, учитывая увеличивающиеся расстояния, это непреклонность их выполнения, значит, это отсутствие ненужных дискуссий, вот, это арбитраж между крупными группами влияния. То есть это все то, чего не мог обеспечить Сенат. Именно потому, что все крупные группы влияния были в нем представлены и имели возможность блокировать его решения или затягивать рассмотрение в случае, когда они были для какой-то политической группировки неблагоприятны или она их таковыми считала. То есть решение, по идее, было совершенно правильным. Сосредоточить власть в одних руках и таким образом повысить ее гибкость, повысить скорость принятия решений, реализовать последовательность выполнения принятых решений и убрать вот эту внутриполитическую борьбу из активной римской политики, которая мешала. Но внутриполитическую борьбу нельзя убрать по команде. Она происходит по причине наличия неких интересов экономических, финансовых. Следовательно, это надо было чем-то компенсировать. А вот по поводу компенсации царь как-то не подумал. То есть, возможно, в перспективе эта компенсация кого-то и ждала, особенно из тех, кого он собирался сделать близкими сотрудниками. Но никто не представлял себе, что собирается создавать Цезарь. Значит, единственное, что предполагали, что поскольку он готовит парфянский поход, а в Риме существовало поверье, что выиграть парфянскую войну может только царь, значит, что он собирается провозгласить себя царем Рима. Значит, ну, в общем-то, его стремление к единоличной власти, его апелляция к тому, что Юлии, происходя непосредственно от Венеры, являясь родственниками дальними Ромула, имеют право на руководство Римом, значит, его даже попытки примерять одежду, которую соотносили с царскими инсигниями, значит, все это убеждало народ в том, что такое желание так и есть. Вот и намерение, возможно, такое и есть. Если толпа к этому относилась, прошу прощения, демос, к этому относился, в общем-то, ну, если не положительно, то нейтрально, то, естественно, Сенат к этому относился крайне негативно. Именно поэтому Цезаря убили сенаторы в Сенате. То есть на него не пытались совершить покушение на улице Рима, потому что исходили из того, что там он будет поддержан толпой, поддержан своими ветеранами, поддержан легионерами. А вот в этом самом здании Сената он окажется один на один с сенаторами, которых много, значит, и те, которые не участвовали в заговоре, просто будут как изолированы, да, останутся нейтральными, а те, которые участвуют, его убьют. Что, собственно, и произошло. То есть, пока Цезаря убивали, все остальные сенаторы, не участвовавшие в заговоре, в панике выбегали из здания Сената. То есть, стремление, демонстративное стремление сосредоточить все полномочия в одних руках и оформить это как наследственную царскую власть, как раз и привело к тому, что диктатура Цезаря пала. Несмотря на то, что после этого его сторонники, его наследники, его ветераны раздавили, в общем-то, сопротивление республиканцев, и все равно возвращение к старой республике не произошло. Все противники Цезаря, по большому счету, погибли после этого. Тем не менее, реализовать свой план он тоже не сумел. У него было слишком мало заинтересованных сторонников. А римский пролетариат считать заинтересованным сторонником было невозможно. Он был заинтересован только в бесплатных играх, раздачах там и так далее. Значит, то есть он был не против того, чтобы Цезарь, пока он кормит и тратит на них деньги, был верховным лидером. Как он там будет называться, это их вообще не касалось. Вот. Но вступать в какие-то там серьезные столкновения он тоже не собирался, потому что для этого не было никакой необходимости, так как любой после Цезаря тоже проводил бы раздачи, может, в меньшем объеме, может быть, в большем объеме. То есть за свое будущее они как-то совершенно не опасались. Так, сейчас у нас новости, потом вернемся.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 10:30 столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. В Крыму арестованы трое завербованных спецслужбами Украины россиян. Речь идет о мужчинах 1988, 94 и 95 годов рождения, которые передавали сведения об объектах вооруженных сил России. В Центре общественных связей ФСБ сообщили, что фигуранты на сайте знакомств общались с сотрудницей ГУР Украины, которая выдавала себя за крымчанку, и предоставили ей информацию о расположении пунктов хранения и погрузки ГСМ, местах стоянки и маршрутах передвижения военной техники. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статье «Государственная измена». В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при ударе ВСУ по Новороссийску. В больницах находится 28 человек. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое. Такие данные привел помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. В беседе Стас он добавил, что среди госпитализированных двое детей. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее сообщил, что в результате ночного удара украинских военных по городу погибли 4 человека, в том числе один несовершеннолетний. Кроме того, в Новороссийске повреждены 5 многоквартирных и 3 частных дома, детский сад и храм. В России обнаружен устойчивый к антибиотикам штамм туберкулеза. При этом опасный возбудитель наиболее распространен в Белоруссии. Такие данные приводятся в исследовании ученых из Дублинского городского университета. Специалисты проанализировали геномы 1362 образцов, 62 из которых были получены в нашей стране. Эволюционный анализ также выявил трансграничные геномные признаки родства между изолятами, собранными за пределами Белоруссии, и образцами сами из других евразийских стран, включая Германию, Украину, Молдавию, Россию, Грузию, отмечают авторы исследования. Известия при этом пишут, что главная особенность представителей этой линии – устойчивость к ряду антибиотиков, которые входят в стандартные схемы лечения туберкулеза. Устный экзамен по истории в 9 классе станет дополнительным допуском к ОГЭ. Его ведут в школах в 2028 году. С таким заявлением выступила директор Федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова. В соответствии с планами Минпросвещения и Рособорнадзора в систему образования будет включен устный экзамен по истории как еще один допуск к государственной итоговой аттестации наряду с устным собеседованием по русскому языку, сказала Решетникова в беседе с РИА Новости. Она подчеркнула, что такая форма тестирования полностью соответствует сути истории как учебного предмета. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица солнечно, около плюс 17 градусов. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, «Говорит Москва».
1: «Говорит Москва». Реклама.
3: Итак, план на день. Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, Дом книги, прогулка по рекам и каналам, еще бы успеть забежать за пышками.
4: Ты серьезно?
3: А вечером у нас билеты в театр.
4: Мы же точно не успеем все.
3: Значит, скоро вернемся.
1: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru поможет спланировать поездку и найти самые интересные места.
3: Санкт-Петербург. Город, в который хочется вернуться. 0+.
5: Первый дисковый тормозной механизм был запатентован Уильямом Ланчестером в 1902 году. Тормоза с медными колодками издавали такой скрип, что пугали не только пешеходов, но и водителей. Сегодня скрип тормозов не испугает пешеходов. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
6: Пора на техобслуживание авто.
7: Вам на СТО-фильтр. Обслуживаем любые авто. Запчасти в наличии. Звоните 235-1111. Код 495. 235-1111.
6: СТОфильтр.ру.
8: Семья – там, где начинается все самое важное. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
9: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
10: Приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир, голосование и смс-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции. Слушать, думать, качать. Веб-стор и Google Play.
1: Право знать. Говорит Москва.
11: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
0: И снова здравствуйте. Итак, что мы получили в итоге? После почти столетней, ну, 60-летней почти борьбы, власть бывала в руках и у оптиматов, и у популяров. И одни, и вторые попытались реализовать самые полномочия в виде личной диктатуры. И одни, и вторые провели определенные реформы. И одни, и вторые провалились, ну, Сула просто отказался от власти, Цезарь был убит. И уже не республики и еще не империи угрожала продолжительная гражданская война. Почему я говорю уверен о том, что она и угрожала? Потому что началась эпоха триумвиратов. Триумвират с участием Цезаря, триумвират после Цезаря. Это значит, что политиков, претендовавших на власть, было больше, чем, собственно, власти. То есть они вынуждены были договариваться временно друг с другом и создавать вне конституционные органы управления или раздела полномочий. Более того, триумвираты, находясь за пределами римских магистратур, определяли, кто эти магистратуры будут занимать. И не обязательно сами их занимали, могли отдавать своим людям, при этом их люди, избранные на соответствующие должности, действовали в интересах триумвиров. Или должны были действовать в интересах триумвиров, так как могли перебегать там со стороны на сторону, от одного к другому. Но это уж вопрос, кстати, личного подбора кадров. То есть получается, что в борьбе за личную власть уже готовы были сойтись, вновь готовы были сойтись, значит, как минимум несколько достаточно серьезных политиков и крупных полководцев. Более того, они даже сходились в этой борьбе за личную власть. Ну, Цезарь воевал с Помпеем, значит, Крас выбыл из триумвирата, а Октавиан воевал с Антонием. Значит, после Цезаря. То есть гражданская война продолжалась, и казалось, что вариантов нету. Ну, две стороны гражданской войны власть получили, ни одни не смогли, ни те, ни другие не смогли ее реализовать. Казалось, что значит, кризис будет продолжаться вечно и разрушит Рим. Но тут появился молодой, никому неизвестный, но очень эффективный политик. То есть фактически Римом или в римской политике появился политик из далекого будущего, потому что те механизмы, которые, те методы, которые использовал Октавиан, это была новинка, это было ноу-хау. До него они не использовались. В первую очередь он отказался от концентрации, формальной концентрации власти в одних руках. Возможно, этому способствовало то, что изначально он, будучи, как там, любой римский аристократ, достаточно образован, умея командовать войсками на поле боя, но не будучи неизвестным политиком, ни крупным полководцем, при этом будучи выдающимся политическим стратегом, но об этом еще никто не знал. Вынужден был привлекать на свою сторону в качестве временных союзников бывших сотрудников Цезаря, того же Антония, для того, чтобы получить контроль над ветеранами Цезаря. Потому что ветераны Цезаря, по сути дела, стали ветеранами Антония. Но через некоторое время они уже были ветеранами Октавиана, вот звали вначале Гай Октавий, потом, когда Цезарь его усыновил, он стал Гай Юлий Цезарь Октавиан, принял имя усыновителя, а Октавиан указывал на род, из которого он происходил. А когда он уже стал единоличным правителем, правда, об этом никто не знал, вернее, об этом никому не говорили римские державы, он принял имя император Цезарь Август. Интересный, набор личных имен, потому что, Цезарь, понятно, это указывало на родство с Цезарем, на преемственность власти. Император это указывало на империум, то есть на военный характер власти, так как не каждая римская магистратура имела право империума. Соответственно, указывалось на то, что это верховная военная власть. И Август, это священный, указывал на то, что это власть священна, то есть исходит непосредственно от богов. Наверное, не случайно в позднейшей истории все три этих имени стали титулами верховных правителей, причем император и Цезарь – это чисто императорские титулы, а Август – это титул любой суверенной особы, которые осуществляют суверенную власть. Потому что если у вас власть вассальная, каким бы крупным вы ни были правителем, она исходит от человека. А если у вас власть суверенна, то в древнем и средневековом понимании она исходит от Бога. Поэтому августейшим мог быть только суверенный правитель. Значит, все остальные таковыми не могли быть. Но зато любой король, значит, там, допустим, в Германии, там, в Италии, даже владетельные принцы, герцоги, маркизы, графы в некоторых случаях, значит, могли быть августейшими, так как они осуществляли властные полномочия непосредственно, они были суверенами, не имея над собой верховной власти, они осуществляли верховную власть. Не все, не каждый из них, но те, кому повезло или, наоборот, не повезло, значит, таковыми являлись. Вот. Так вот, он, конечно, был человеком, я имею в виду, Августа был человеком нелегкой судьбы, потому что ему пришлось долго бороться за так называемое наследство Цезаря, вести серьезные войны, но когда он победил, то выяснилось, что все это было не зря. Он сумел найти выход из положения. Он, с одной стороны, восстановил полномочия Сената, но, с другой стороны, сделал его полностью послушным своей личности. То есть он оказался единоличным правителем, но при этом управлял вроде бы в соответствии с нормами и законами Рима, в соответствии с Римской Конституцией, значит, ну, естественно, неписанной Конституцией, существовавшим, существовавшим порядком, да, юридическим. Причем надо иметь в виду, что от механизма принуждения, который так или иначе использовали его предшественники, даже Цезарь, несмотря на то, что Цезарь часто, в отличие от Суллы, миловал своих противников, он их именно миловал, да, значит, принуждая к сотрудничеству, да, он их не убеждал. Сулла, то есть Октавиан применял механизм убеждения. Часто даже в школьных учебниках, по-моему, еще в советских, значит, распространялся этот исторический анекдот о том, что Октавиан, даже готовясь к беседе с женой, писал конспект этой беседы. Но это как раз свидетельствует о том, что для него, для человека, который мог приказать любому, любому члену своей семьи, значит, любому римскому гражданину, кроме всего прочего, имел еще титул отца Отечества, для него было важно убедить в своей правоте собеседника. То есть он потому и размышлял о том, потому и готовил, да, доказательную речь, для того, чтобы быть более убедительным. Так вот, механизм правления Августа был построен не только на военной силе, империум там присутствует, но и на убеждении в том, что он, по крайней мере, не худший выбор. Может быть, лучший, может быть, лучший из худшего, но не худший. И при нем впервые разворачивается пропагандистская машина. Это при нем возникает этот тезис: я принял Рим кирпичным, а оставил мраморным. То есть о том, как он облагодетельствовал этих римлян. Это при нем активно эксплуатируется тезис того, что Октавиан Август принес в Рим мир после столетия практически не прекращавшихся гражданских войн. Он наконец-то принес в город мир, что он вновь сделал Рим великим, что он вновь сделал Рим, кстати, гегемоном Средиземноморья, значит, что он архитектурно украсил город там и так далее, и так далее, и так далее. Это постоянно прорабатывается его пропагандой. То есть он в рамках вот этого самого убеждения, он начал работать с тем самым демократическим обществом, на которое все остальные не обращали внимания, и которое не обращало внимания на всех остальных. То есть помимо раздач и прочих, кстати, римских привычек, да, он стал еще убеждать вот эту самую общественность в в том, что только он для нее сделает так много, больше никто. И на этом, за счет этого стала его власть укрепляться. То есть, ну, получилось, что люди, если люди, свергавшие Цезаря, предполагали, что они будут поддержаны народом, который просто так же, как и они, мечтает о восстановлении республики, а потом очень удивлялись, почему народ хочет их убить, то свержение Августа даже не замышляли, потому что сразу знали, что народ захочет их убить. Потому что народу уже на протяжении нескольких лет, даже десятилетий, вкладывали в голову лучший вариант, лучше быть не может. Только этот. Других нету. Кроме того, как я уже сказал, он лично не был там великим полководцем, великим архитектором и так далее. Значит, поэтому он достаточно умело подбирал свое окружение. То есть он привык работать в команде. И эту команду он умело подбирал. Он мог менять отдельных членов команды, когда они прекращали командную работу, да, когда они начинали стремиться к каким-то личным решениям. Но в целом у него всегда работала эффективная команда, что тоже его выделяет как политика далекого от практики тех эпох. Потому что там, как правило, речь делалась, то есть акцент делался на личности. Вот. Я являюсь выдающейся личностью, да, я у вас буду командовать флотом, я у вас буду командовать армией, там, я буду проводить политические реформы, и мне никто при этом не нужен, кроме исполнителей. И Цезарь и Сулла на свое окружение смотрели как на исполнителей, они с ними даже не делились планами. Просто диктовали, что необходимо сделать. Это, кстати, тоже как ослабляло общую работу механизма, потому что если каждый винтик в этом механизме знает свою задачу, то механизм власти становится значительно более гибким и эффективным. А если каждый винтик в этом механизме ждет команды сверху, то, естественно, пока команда пройдет, да и пройдет ли она вообще, значит, власть стоит на месте и не знает, что ей делать. То есть все тогда замкнуто на одного человека, который эту команду должен отдать. Поэтому власть Октавиана оказалась в значительно большей степени эффективной, например, и в значительно большей степени напоминала современную власть. То есть понятно, что его никто не избирал. Но и современные выборы в любой демократической системе являются в значительной степени профанацией, потому что, как я уже много раз говорил, никто не знает избираемую личность. Если она уже не побывала у власти, да? То есть если она у власти не была на протяжении там, какого-то периода времени, она приходит впервые. Никто эту личность не знает. Потому что это не сосед по дому, там, это не житель одного села, это не житель одного городского квартала там, и так далее. Значит, это не представитель какой-то там нашей общины. Это просто человек, которого мы увидели раньше в телевизоре, а сейчас вообще в этом самом в компьютере. Нам о нем что-то написали, рассказали. Там, мы пошли за него проголосовали или не проголосовали. В зависимости от того, значит, насколько правильно подобраны люди, которые его рекламируют, насколько они пользуются нашим доверием. Вам что-то надо? Да, продолжаем. Значит, насколько эти люди пользуются нашим доверием? Вот Октавиан впервые построил вот эту вот систему, да, когда политик неизвестный, даже, собственно, неизбираемый, хотя, опять-таки, он избирался в соответствующей магистратуре, значит, он за счет пропаганды, как продает сообществу, которым он управляет. То есть они не знают, какой он на самом деле. Они его не видят. Они с ним не общаются. Они получают только то, что им продают средства массовой информации. Получают только то, что им продает, пропаганда. Вот. В этом он тоже очень близок к современной патриотической системе. То есть то, что было построено им, не случайно, я в самом начале сказал, что это первая крупная империя Запада. Начиная от Октавиана, там, методом проб и ошибок, да, потом значительная часть его наследия была разбазарена, значит, но тем не менее вот этот механизм управления через убеждения, механизм управления через пропаганду, механизм управления командного, когда, да, полномочия находятся в руках у одного человека, но реализует эти полномочия большая команда. Вот этот вот механизм, да, он, собственно, и позволил на протяжении достаточно долгого времени, на протяжении нескольких столетий, управлять огромным и крайне разношерстным государством, которым была Римская империя того периода. Потому что сравнивать, скажем, британскую провинцию и Египет, да, там, или сравнивать Каппадокию и Мавританию, того периода, наверное, было бы еще в меньшей степени корректно, чем сравнивать их сейчас. Потому что сейчас за счет большей информационной связности люди больше похожи друг на друга, они больше опираются на одни и те же идеи, на одну и ту же информацию, живут одними и теми же событиями. А тогда это, в общем-то, были окрестные совершенно друг от друга общины, которые могли даже, в принципе, и не знать о существовании друг друга. Понятно, что губернаторы, да, там, консуляры или потом назначенцы сената или императора в провинции, значит, они, понятное дело, представляли себе весь объем империи, всю разницу народов, они даже управляли зачастую по очереди разными провинциями. А вот народ, который в этих провинциях жил, он совершенно, кстати, не знал о правилах жизни, обычаях других народов. Мог с этим познакомиться, если вербовался в легион и отправлялся служить, легион могли перебросить из провинции в провинцию, хотя они и на местах могли находиться десятилетиями. Вот, но в случае необходимости могли прийти с Рейна в Азию, из Азии на Рейн или из Азии в Италию, соответственно, именовать Дунайские провинции, Балканские провинции. Можно было, кстати, посмотреть на жизнь в других регионах империи. А так мы, по сути дела, об этом ничего не знали. Вот это вот очень разношерстную и с разными традициями, с разными богами страну, значит, ей было значительно сложнее управлять, чем любым современным государством, самым крупным. Значит, несмотря на то, что были проложены неплохие дороги, несмотря на то, что действовала почта, которая там в течение недели доставляла информацию с конца в конец империи, а в Рим практически из любого конца империи она доходила за несколько дней. Тем не менее, информационная связанность этого пространства была значительно меньше, чем любого современного. И вот созданный Августом механизм, он позволял эффективно и гибко этим пространством управлять. И до тех пор, пока при первых династиях Клавдиев, Юлиев, Флавиев и Антонинов этот механизм существовал и поддерживался, опять-таки, не без проблем, но в целом поддерживался. Значит, механизм командного управления, значит, императора с сенатом, при разных взаимоотношениях императоров и сенаторов, значит, механизм активной работы с обществом при помощи пропаганды, значит, до тех пор империя, значит, преодолевала практически все трудности. А вот в начале третьего века приходит династия Северов. Первая, по сути дела, династия, связанная непосредственно с легионами. Хотя и предшественники тоже опирались на легионеров, но это первая династия, которую можно назвать солдатскими императорами, хотя, в принципе, это относят к более позднему времени, но, в общем-то, от Септимия Севера, который советовал своему сыну беречь армию и не обращать внимания больше ни на кого, собственно, идет вот этот вот подход. Мы сидим только на штыках. Возвращается к идее силового управления, возвращается к той идее, которая, собственно, была похоронена при Сулее Цезаре. Когда, да, силы много, вроде бы даже много авторитета, ни у кого из последующих императоров не было столько авторитета, сколько у Цезаря или у Сулы. Вот. Из тех, которые, по крайней мере, делали ставку на силу, потому что у других-то бывало. Вроде бы все есть, эти легионы преданные есть, а с управлением как-то не складывается. То есть в управлении все время возникают проблемы. На таких расстояниях, да, и при такой разношерстности государства, при отсутствии его информационной связности серьезной, ставка на силу не работает. Она даже сейчас не работает. Но сейчас это лучше видно на уровне международном, чем на уровне внутреннем. Потому что на уровне внутреннем она длительное время при помощи уже работающих государственных механизмов можно, значит, опираясь на силовое подавление, действительно выдерживать какой-то, кстати, нормальный управленческий уровень. Опять-таки за счет значительно больше информационной связности, которая не требует от властей на местах в обязательном порядке собственной инициативы. То есть эта инициатива желательна, но не обязательно, так как центр в худшем случае может управлять самой крупной современной империей просто путем отдачи команд и проверки выполнения распоряжений. А тогда такое было в принципе невозможно. И поэтому, как только ставка перенеслась на силу, сразу же возник кризис третьего века. И поскольку ставка на силу не ушла из имперской политики, то кризис третьего века, хоть вроде и был преодолен, но плавно перетек в ряд кризисов уже в IV веке и в падение империи в V веке. Поэтому простой вывод. Взаимодействие, да, командная работа и взаимодействие со всеми заинтересованными социальными группами внутри империи – да более эффективный метод управления, чем попытка подавить любых оппонентов. Все на сегодня. Все. Всем спасибо за эфир. До свидания. До новых встреч.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 11:00 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. СКР возбудил уголовное дело после ночной атаки дронов на Краснодарский край. Оно заведено по статье «Теракт», заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. По данным следствия, в ночь на среду украинские военные при помощи БПЛА нанесли удары по гражданским объектам и жилым домам региона. В Новороссийске есть погибшие и пострадавшие. Разрушения зафиксированы в многоквартирных и частных домах. Также повреждены здания православного храма и детского сада. Губернатор Вениамин Кондратьев ранее сообщил о 4 погибших и 29 пострадавших в результате атаки ВСУ. Почти все члены экипажа и пассажиры профессора Молчанова уехали домой. Российское научно-исследовательское судно было арестовано в Норвегии 2 сентября по решению суда в рамках иска украинской компании «Нафтогаз». Насколько мне известно, на сегодняшний день практически уже все разъехались по домам, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова на брифинге. Накануне в офисе губернатора Шпицбергера сообщили, что в Россию возвращены 69 наших соотечественников. В настоящий момент судно находится в порту Баренцбург. Профессору Молчанову официально запрещено покидать местоположение до особого распоряжения губернатора Шпицбергена. Посол нашей страны в Норвегии ранее сообщил РИА Новости, что адвокаты будут обжаловать решение об аресте судна. Цена нефти марки Brent превысила $100 за баррель. Это произошло впервые с 24 июля, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 10.20 по московскому времени ее стоимость росла на 2,21%. Октябрьские фьючерсы на WTI в то же время дорожали на 1,84% до $94.74 за баррель. Две женщины погибли в результате стрельбы в кафе «Хасавюрта». Одна скончалась на месте, другая умерла в больнице от полученных ранений, сообщили в управлении СКР по республике. По данным следствия, мужчина на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений выстрелил в женщин из огнестрельного оружия неустановленного образца. Он задержан, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на среду, 12 рублей 88 копеек. Доллар 86 рублей 47 копеек. Евро 100 рублей 50 копеек. Сейчас в столице солнечно, около плюс 17 градусов. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Москва.
12: 94,8 FM.
1: Реклама.
13: Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко.
9: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
14: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
15: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
16: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Вопросы нотариусу. В эфире член правления Московской городской нотариальной палаты, нотариус города Москвы Антон Макаров. В эту среду после 13 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат».
17: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
19: Сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
20: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
16: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту среду гость в студии – профессор Российской экономической школы Олег Шибанов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни».
17: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
21: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
22: А мы свободны для всех. И даже для министра.
23: Это отдел жизни привидений. Да. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
24: Мы с вами на одной волне.
25: Hello! Общежитие слушает.
22: И мы вас слушаем.
26: Галочка, ты сейчас умрешь.
22: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
16: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали».
17: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: 11 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
4: Герман Бабаян.
5: И Макс Челноков.
3: Сегодня среда, 9 сентября. Всем прекрасного, хорошего настроения. За окном солнце. Обещали бабье лето. Получите, нате, распишитесь. Вот. Ну, как бы оно еще не целиком
4: погода
3: к нам
4: топ,
3: дошло. Да. Но погода топ. Но вот сегодня, завтра разойдется, друзья.
4: Наконец-то не беру с собой зонт. Знаю, что дождя не будет. Я так брала, дождя не было.
3: Она, зонт у нее килограмм 100 весит. Она так переживает за него.
4: Знаешь, в присутствии человека говорить, она или он, это не очень.
3: Марина, да, хорошо. У тебя зонт очень тяжел. Не берешь и правильно.
4: Я говорила, что я купила другой, но все равно я его беру, и дождя все равно не было. Сегодня я пошла просто ва-банк, я его выложила, думаю, нет, все, зонт я больше брать с собой не буду.
5: Ну, ждите, сегодня будет ливень. Ждем.
3: Марина накаркала.
4: Если что, я виновата.
3: Да. Так, что нас ждет в течение ближайших 3 часов. В этом часе мы с вами поговорим, друзья, о том, как в соцсетях вирусится новый тренд. Пары проверяют, насколько они похожи внешне друг на друга. А специальная программа, оказывается, есть, где накладывается фотография на фотографию и схожие черты лица. И, как
4: так,
3: выясняется...
4: И так, мне кажется, видно, нет? Нет, так вот не очень видно.
3: А вот когда накладывается друг на друга, прям вот видно некоторые форма носа, ушей и глаза разрезом и так далее. Так бывает, иногда смазывается, когда вот смотришь невооруженным глазом. А так прямо очень хорошо. Так, еще у нас клавиатуру изобрели. Значит, ты вот что-то набираешь, а она берет и посылает такой сигнальчик в нужные службы о том, что ты ищешь запрещеночку. Вот, и тут же тук-тук, любимый звук, и за тобой приходят. Вот, врачи просят граждан России не прятать кольца в еде, в шампанском во время предложения руки и сердца. В этом году участились случаи, когда девушки проглатывали эти кольца, там, драгоценности.
5: Ну, что там, пару часов, и все вернется.
3: Сколотые колечко. Зубы.
5: Зачем?
3: Удушение.
5: А зачем девушки жуют шампанское?
3: В смысле?
5: Значит, как у них
3: зубы
5: скалы?
3: Жуют? Ну, в пирожное кладут.
5: В пирожное, ладно.
3: В шампанское удушение.
5: Да, просто нормально глотайте.
3: Проглотила? Да, почему? Может быть, и не видно какой-нибудь бриллиант там, не знаю, не заметила.
4: Маленький, если маленький камень, да, но ответ очевиден. Да.
3: Еще бывают такие кольца и камни, которые царапают тебе пищевод. Вот и все, понимаешь?
5: Ничего, быстро заживет, все хорошо будет.
3: Ну и, значит, еще тут мультфильм «Парк...» Не Максим, Горького, а Южный парк переименовали в парк Америка. Вот, в честь, по просьбе Трампа, скажем так, или в честь Трампа. В следующем часе мы затронем тему. Идет медведь, шатается, вздыхает на ходу. А почему такая история у нас продолжается? Каждый день какие-то проблемы и какие-то случаи именно нападения медведей на человека. Кстати... К медведю мы еще приплюсуем белок. Белок.
4: Они тоже?
3: Белк.
4: Они
3: знаешь,
4: в
3: этом году более 500 раз белки покусали москвичей.
4: У них, кстати, переносчики бешенства.
3: Кого-то именно. В следующем, получается, в 12:35, что такое карьерная подушка безопасности? Обсудим это с генеральным директором сервиса «Работа.ру». Будем говорить, почему люди сегодня, работая на одной работе, они ищут еще вторую. Ну и в 13:05...
4: Ответ не очевиден, вас удивит.
3: Это правда. Ну и в 13:05 «Народный адвокат». Готовьте свои вопросы нотариусу. Поехали. Поехали.

0: Итак, наши координаты, смс-портал, плюс 7. Еще не конец.
1: Говори.
0: Я сейчас усну. Плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Пишите нам в МАКС и звоните по телефону прямого эфира 7373-948, код города 495.
2: Нас можно не только слушать, но и смотреть. Сделать это вы можете в нашем YouTube-канале в трансляции «Макс, Марина и Герман», в нашем Рутюб-канале в трансляции «Макс, Марина и Герман». И вот отвечая на вопрос Юджина, который нам написал, что у нас в ВК нет трансляции, только что я этот момент уточнил, все должно быть в порядке.
0: Нам ответили, трансляции. Что все ок.
2: Да, поэтому в ВК нас тоже можно смотреть.
1: Да, а вот Сухарики пишет, сейчас засну. А что это вы заснете?
2: Да, Сухарики пишет, написал еще в прошлую программу.
1: А, это не нам, да. Точно, я на время-то не посмотрел, извините, Сухарики, но если заснули уже, то просыпайтесь.
0: Ты очень центричен, Максим.
1: Просыпайтесь, да. Чуя.
0: Центричен.
1: Че это?
2: Ну хорошо, отцентрован, баланс есть.
1: А, да? Все, ну... Не падаю, не заносит на поворот.
2: Все прекрасно.
1: Да. Понятно. Так, какой же сегодня праздник и какой сегодня день? Международный день красоты. А, я себя поздравляю. Вот.
2: Мы тебя тоже поздравляем.
1: Ну а кого поздравлять? А кого поздравлять, Марин? Ну кого?
0: Как-то кого?
1: Ну он
0: по-моему, ответ очевиден.
1: Тебя, что ли?
0: Естественно. Почему это пауза какая-то неловкая сейчас возникает?
1: Я лучше тебя поздравлю с Всероссийским днём лука, можно?
0: Почему лук?
1: Ну, это еда тебе ближе.
0: Я не очень к луку отношусь, знаешь.
1: Ну, как, ты же добавляешь в мясо, в рагу какой-нибудь, там,
0: притушение. Да, ну, вот ела недавно салат, и там был вот этот лук, вот терпеть это не могу. Когда добавляют лук в салат, и ты потом это
2: чувствуешь. Какой, красный или зеленый?
0: Красный. Лук этот чувствуешь везде. Ну, зеленый тоже, кстати, везде будешь чувствовать.
2: Да, я вот по большей части зеленый чувствую прям везде, да. И меня зеленый не устраивает. Обычно.
1: Нет,
2: красный,
1: например,
2: я всегда рад ему. Красный,
0: ну, последствия все равно.
1: У меня правило вот приготовки пельменей, пирожков, беляшей, мант, а что всего должно быть поровну. Вот полкилограмма мяса, полкилограмма лука. Иначе это не сочно, иначе это невкусно. У меня есть родственники, где папа родственника, их папа, ну, моих родственников,
2: да.
1: Он ест лук, а муж родственник не ест лук,
2: да.
1: А родственница добавляет только, вот как Марина, в салат.
0: А что
1: только
0: делает старшая сестра со стороны отца, младшего
1: ну
0: брата?
1: Ну вот, она готовит три варианта блюд.
0: Не всех охватили.
1: Три варианта блюд она готовит. Бедненькая я, да. Так, сегодня еще, кстати, день памяти русских воинов, павших при обороне Севастополя в Крымской войне. Было это 171 год назад. Всемирный день сельского хозяйства, день чудака. Сегодня еще день судоку отмечается.
0: День чудака-то мы не отмечаем.
1: Отмечаем, Марин. Что ты так переживаешь? Ну, все, в принципе, подождите. Больше такого прям чего-то сильно... Ну, вот еще, оказывается, сегодня день коробочного вина.
2: Угу.
1: Коробочное типа из коробок? Books Wine Day. Ну да.
2: Ну да,
1: получается. Коробочное вино. Ну, вот такие вот события, друзья. Так что мы начинаем обсуждать различные темы. Поехали. Нет, вот эту.

0: Кстати, я забыл сказать, что сегодня еще впервые в 1913 году военный летчик Нестеров выполнил фигуру высшего пилотажа. Марина?
1: Как что называется? Должна сделать? Вау!
0: Как называется фигура?
2: Мертвая петля?
0: Да.
1: Mm-hmm. Ты меня так спрашиваешь, как будто бы я слежу
0: ну,
1: за
0: ты же знаешь,
1: Нестерова,
0: ты же знаешь. А на Волжском автомобильном заводе родился первый автомобиль «Жигули». Было это в 1970.
1: Поздравляю. Надеюсь, я когда-то полюблю перелеты. Пока у меня с этим очень сложно.
2: Я думал, сейчас скажешь, надеюсь, я когда-нибудь полюблю «Жигули».
1: «Жигули»?
0: «Приобрету «Жигули».
1: Извините, тут я даже не буду делать вид, что когда-то это произойдет.
0: Марина. А, еще «Зарядье» открылось, представляете, 9 лет назад, и «Парящий мост».
1: Как быстро растут чужие парни.
2: Уже 9 лет ждем, когда этот мост достроят, а он все только до середины реки доходит.
1: Все парит и парит. Но подожди, скоро будет новый мост в районе ГЭС.
0: Да. ГЭС?
1: Да.
0: Тоже половина?
1: Ну, где ударник.
0: Да вы поняли, но тоже половина или нет?
1: По-моему, половина, да. Я не
0: знаю. Это сейчас какая-то мода. Но зато красиво смотрится в кино. Знаете, на съемках, да, там особенно, когда героиня бежит по этому мосту, вот, и бац,
1: а
0: и перила, да, да, а он кончается. Так, смотрите, что произошло за сутки, пока нас с вами не было.
1: Мне очень хочется обсудить, что в соцсетях вирусится новый тренд, пара проверяет, насколько они похожи внешне.
0: Существует даже теория, согласно которой человек изначально выбирает партнера, похожего на себя. Тогда пользователи начинают с помощью ИИ соединять свои фотографии и фотографию партнера.
2: В результате... Кстати, оказалось, что они действительно очень похожи.
1: Вот знаете, я просто что с вами хочу обсудить. На самом деле есть такая история, да, когда мы смотрим на пару и думаем, и говорим, да, боже, как они похожи. Но бывают же совершенно противоположные ситуации, когда люди внешне абсолютно не похожи. Он высокий, она небольшого роста. Или наоборот.
0: Ну, да.
1: Он крупный, она какая-нибудь миниатюрная. Или, не знаю, они, может быть, чем-то похожи, но стиль одежды очень сильно отличается.
0: Он курносый, а она такая
1: вот, мне, вот
0: пипка.
1: По мне... Да, мне скорее нравятся люди, которые похожи на меня. И по характеру, и
0: Боже,
1: по действиям.
0: Боже, кошмар какой.
1: И, ну, я
0: а
1: так
0: таких
1: не думаю.
0: Много?
1: И, ну, встречаются, да. И по внешности. То есть скорее я обращу внимание на человека, который схож с тем, что мне интересно, и то, что меня...

0: это значит, что человек просто
1: по
0: его,
1: характеру.
0: А человек его. Понимаешь?
1: Но вот у меня примеры, у меня очень яркая, очень такого небольшого роста, рыжая мама, угу. которая огонь, характер, угу. она вот это про нее и коня остановит, и в избу войдет горячую, и очень уравновешенный, спокойный, высокий, худощавый папа, который ори, не ори, огонь. Водопад, все что угодно будет происходить, он обдумает и только потом сделает. Он никогда не будет бежать и кричать: «Помогите! Помогите!» Нет, он все решит сам, все сделает, и совершенно два противоположных. И внешние они.
0: Но очень часто
1: но при этом почти 60 лет прожили вместе.
0: Это компромисс. И если вы похожи, вы все равно будете друг другу уступать, потому что будете этого человека понимать, будете понимать, почему он так действует, себя ведет и что он сейчас испытывает.
1: Господа, расскажите, а вы друг на друга со своей половинкой похожи? Похоже, половинка,
0: или
1: нелюбимое
0: разные.
1: Это слово, да. Или разные, правда. Может быть, вы там находите одинаковые черты лица, вы находите одинаковые черты характера, что вы в одной и той же ситуации поведете себя
0: например,
1: вот так же.
0: Например, вы знакомитесь с человеком, и вы сразу понимаете, нравится он вам, не нравится. Может быть, у вас там, не знаю, схожее чувство юмора. Может быть, запах человека нравится, стиль одежды нравится, то, что он говорит, нравится. И вы понимаете, что вот ваше, или наоборот, вы смотрите на человека и думаете, боже,
2: вам
0: что
2: не
0: он...
2: нравится ни запах,
0: вообще.
2: Ни как одевается,
0: а потом...
1: что ты рядом делаешь, я что, во сне?
0: А потом, как все закрутилось, как все завертелось, опа, и вы уже в ЗАГСе оказались.
1: Блин, не раскрутишь, не развертишь. Гера, что молодежь говорит?
2: Чё, я не знаю.
1: Чё ты машешь головой и плечами, это радио говорит.
2: Ну, нет какого-то единого тренда, что вот, о, идем искать
1: так
2: кого-то похожего на самих
1: это.
2: Себя. Я впервые в этой новости узнал о том, что молодежь что-то подобное делает. Как представитель молодежи заявляю. Но искать людей, похожих на себя, не знаю, я на самом деле вообще не так часто об этом слышу. Я слышал о том, что вот... ищут людей,
1: собаки
2: похожих на своих родителей, или
1: это
2: подбирают...
1: девочки на пап.
2: Да, вот в частности, вот это чаще всего
1: мальчики
2: слышал.
1: Мальчики на мам редко.
2: Ищут людей, наоборот, сильно отличающихся от себя.
0: Либо чтобы закрыть свои потребности.
2: Ну да, как-то вот компенсация какая-то происходит, вот недостатка в двух людей, они друг друга компенсируют, и таким образом сходятся, как пазлы.
1: Угу. Любовь пишет, я курносая, но курносых мужчин не перевариваю.
2: Угу.
1: Ну, понятно, вы как бы сублимируете на своей внешности, на внешность других людей. Не хотите давить. Вы знаете, я вчера понял, мы обсуждали, что-то стояли там с коллегами. Оказывается, угадайте, какой предмет мы видим перед собой всю свою жизнь?
2: Нос.
1: Да.
2: Да.
1: И мы даже не замечаем его. Но
2: да.
1: Куда ты ни посмотри, в любую сторону, он всегда в кадре у тебя.
2: Что, хотите, я вам немножечко ближайшие 15 минут подпорчу?
0: Давай.
1: Подожди, что ты хочешь?
2: Вы сидите и не думаете о том, как дышите, а теперь будете думать.
0: Я, кстати, думаю о том, как я дышу, так как я йогой занимаюсь.
1: Не, а я думаю, как я дышу, потому что мы когда говорим в микрофон, надо дыхание все-таки как-то уравновешивать, потому что иначе при быстром разговоре задыхаешься.
0: И Матулин пишет, солидарен с Мариной, мне приятнее, комфортнее общаться с такими, как я, характер, ценности, привычки, чувство юмора и прочее. При этом я понимаю, что я живу в большом мире, все разные, нужно уметь общаться со всеми, но приятнее с такими, как я. Вот я, да, и про это и говорю.
2: Ну, это как будто бы очень даже логичная история, да, когда ты просто ищешь человека, с которым тебе было бы о чем поговорить, да. Ну, мне кажется, эта новость
1: я
2: просто
1: вот вообще об этом
2: больше,
1: даже не
2: больше
1: думал.
2: Про внешность как-то, да, чем про вайб.
1: Нет, почему? Но мы развили ее еще и в другую сторону. Марина повела ее о том, что
2: искать человека,
1: поведение...
2: который похож на тебя по вайбу, по
1: да.
2: ценностям и по чувству юмора особенно, это ну, как будто бы в графе дано.
1: А живем с мужем больше 50 лет и все больше походим друг на друга. 794-й. А 794-й, это вам так говорят или вам так кажется? Потому что у многих возникает такое ощущение, потому что ты наперед знаешь, что человек сделает. Понятно, что я сказал? Что человек живет с другим уже лет 20-30, и он знает...
0: ты можешь предсказать его?
1: Да, да.
2: Читаешь, можешь, как открытую книгу.
1: Конечно, ты можешь предсказать. И поэтому ему и кажется, что он сделает то, что сделал бы я. Типа того, он переносит свои эмоции, свои действия на другого человека. И поэтому ему кажется, что он его знает, они похожи.

0: Похожи. Но на самом деле они не похожи. И они поступили бы в этой ситуации, не зная, даже проживя 20 лет, если я об этом не задумываюсь, совершенно по-другому. Что еще пишет? По внешности мы с женой вообще не похожи, и дети у нас разные до ужаса.
1: Ну, а еще вы знаете,
0: Нигматуллина,
1: вот,
0: там все.
1: Да, нас притягивают люди, которые на нас похожи там внешне, либо не притягивают, там характер, вот это мы все выяснили. А еще бывает, что тебя притягивают совершенно противоположные качества.
0: Да.
1: Например, когда ты общаешься с человеком, вот ты ловишь схожий вайб, да, там чувство юмора, не знаю, там какие-то повадки, какие-то шуточки, разговоры и так далее. Но когда, например, он начинает проявлять качества, которые ты проявить не можешь. Например, при каком-то там первом знакомстве, общении, да, ну вот вы еще такие вот, вам интересно, но вы еще непонятно, в каком статусе находитесь. И вы понимаете, что человек, например, прямолинейный, и он может смело задавать какие-то вопросы. То есть ты еще как-то вот думаешь, ну, наверное, как-то неудобно, да, там теряешься как-то. А он просто такой не теряется и в лоб тебе задает какие-то вопросы. И ты думаешь, как интересно, а что, так можно было? И как будто бы получается, что ты у него чему-то учишься.
0: Это, знаешь, это можно сказать о том, что человек ищет в другом то, что сам себе не может позволить. Понимаешь?
1: Конечно, да.
0: Он, например, сидит и думает, вот спросить бы вот в лоб, а у тебя какая зарплата? А визави сидит и спрашивает, а у тебя какая зарплата?
1: А есть ли у тебя кто-то?
0: Да. А если у тебя кто-то? А какой у тебя? Это тут недавно.
2: Все равно для длительных, хороших, даже не обязательно романтических, просто межличностных отношений необходим общий фундамент.
1: Да.
2: У вас должно быть что-то, на чем вы садитесь.
0: Люди иногда сходятся, знаете, на каких-то мелочах. Даже бывает, вот у меня есть знакомые, которые, они друг друга, ну вот полная противоположность. Она такая заводная, она вся такая, вот прям вот какую-то испанку.
2: Над мемчиками они, наверное, над одними и теми же, наверное, смеются.
0: Ну, может быть.
2: И на чувство юмора сошлись.
0: Их, может быть, у них скрепы в другом, я не знаю. Я свидетелем не был, свечки не держал. Но он такой финн замерзший, норвежец какой-то, скандинавец. Она такая испанка-итальянка. И вот они, когда сходятся, это лед с пламенем, это просто вообще, это огонь.
1: Сойтись можно даже по взгляду. Иногда человек может так посмотреть, что ты подумаешь, боже, он или она так на меня смотрит, на меня так смотрел или смотрела только моя мама или какой-то близкий там
0: первая
1: другой
0: любовь.
1: Человек. Первая любовь. Или какие-то ассоциации. Здесь все настолько тонко.
0: Любовь.
1: Да, что ты сразу туда возвращаешься,
0: согласен.
1: И тебе вообще не важно, как человек выглядит, во что он одет, что он говорит, но ты возвращаешься в это время, и ты автоматически в этого человека, ну, не влюбляешься, но какие-то чувства к нему положительные.
0: Пригораешь
1: начинаешь
0: к нему,
1: испытывать.
0: Прикипаешь.
1: Он тебе интересен становится.
0: У меня знакомые, я как-то спрашиваю, говорю, вот вы уже там 12 лет вместе, а как вы, вот вы поняли, с первого дня, вот они только познакомились в понедельник, например, на свидании, и с первого дня они вместе.
2: Угу.
0: У них не было периода там конфетно...
1: Такое очень часто бывает.
0: Да?
1: Конечно.
0: Вот я как-то не было.
1: Такое бывает, и это классно, когда так получается.
0: Да, и вот они прям, и они вечером...
1: Когда не нужно играть в игры, ты мне позвонишь, я тебе не позвоню,
0: я тебе
1: не напишу, подожди, сейчас я выдержу здесь какое-то время, а сейчас ты мне должен подарить это, а ты для меня должна сделать это, и когда вот такие вот игры начинаются, вот просто вот хочется, знаете, где у нас тут ведро, вот куда это можно все.
2: Я просто с какими-то ожиданиями сошли.
1: Ожиданиями, схемами.
0: Как говорят, расстались мы только для того, чтобы взять зубные щетки, трусы запасные и на завтра съехаться. А я говорю, а что стало таким триггером? Почему?
2: Расстались.
0: Ну, там на вечер один.
1: Нет, они вместе до сих пор?
0: Вместе, да.
1: Классно, 12 потому что, лет. К сожалению, очень часто, когда вот такое происходит...
0: Жениться никак не хотят.
1: Надо настоять. Часто, к сожалению, когда такое происходит, когда встречаешь своего человека и готов, ну, вот все прям вот готов, тебе не нужно ничего выяснять, тебе прям хорошо, априори хорошо, не хочется что-то там как-то вот каких-то подводных камней искать. Потом какой-то флёр спадает, да, у нас гормональный фон утихает, да, и мы начинаем как-то вот по-другому немножко смотреть на человека. И вот если вы эти испытания сможете пройти дальше, то очень здорово, скорее всего, вместе останетесь.
0: Да. А самое забавное, я спрашиваю, а что стало вот таким вот моментом скреп таких? А, я сидела на него, смотрела и думала, боже мой, какой же у него рост. Мне просто интересно. Потому что, когда она говорит, я вошла, он уже сидел. И я не могла понять. И тут он сидит, смотрит на нее и спрашивает, а у тебя какой рост? Она говорит, я так обиделась. Я что, собака? Я что, пришла на какое-то соревнование? Меня проверяют, что ли? Или еще что-то там, какие-то примеры? А потом подумала, да, что плохого? Взяла, сказала, спросила у него. Короче, они выглядят вот так вот.
1: отличается.
0: Он,
1: да?
0: Ее, да, он ее выше, но на голову уж точно. Вот, ну, 12 лет вместе. Серега, привет большой.
1: Давайте уже как-то оформляйте ваши отношения.
0: Да, да.
2: Серега, давай.
0: Что
1: а
0: нам
1: как
0: пишут?
1: Его женщину зовут?
0: А, она Алина.
1: Алина
0: Сергей,
1: и Сергей,
0: Алина,
1: давайте,
0: да,
1: уже, не тяните.
0: Один с комплексами, а другой без, пишет аутсайдер.
1: Ну, кто-то
0: да
1: более
0: нет.
1: раскрепощенный может быть, да?
0: Тут, да, и... тут не комплексы, тут, как это называется, характер, что это...
1: Экстраверт,
0: забыл.
1: Интроверт.
0: Да, вот это как?
1: Ну, сейчас слушаю курс там очередной один, и там, конечно, все гораздо глубже. Там,
0: темперамент.
1: Да, темперамент. Люди могут быть разные, и в зависимости от того, с кем они общаются, они тоже могут быть разными. Нет чистых интровертов и экстравертов.
2: Да, понимаете? Это устаревшая теория.
1: Да, да, да. Ну,
0: все, по границ нет четких. Все говорят, что у нас с моим мужем один в один, а внешность разная. У меня с первой женой была разница в возрасте в 10, в росте в 10 сантиметров. То есть выше была она, как модель, а я был фотограф, и у нас были разные черты лица. И, а в итоге через 7 лет жизни практически стали очень похожи друг на друга. Даже нас спрашивали, а вы не брат и сестра? Саша Зум, вы тоже стали моделью и достигли этих 10 сантиметров в росте, превысили. Да, исхудали. Тебе нахамили, а ты взял и влюбился, пишет Дмитрий. Дмитрий, ну мы не об этом говорим. Вы как-то передергиваете, знаете. Тут не нахамили. Конечно, у каждого степень хамства своя. Я, например, могу что-то сказать Марине, и она не воспримет это как хамство. А другой кто-то со стороны
1: даже
0: подумает...
1: Даже если восприму, скорее всего, да, если честно, да, и отвечу на это.
0: Ответит, но
1: не
0: при
1: промолчу.
0: Этом она не обидится и как-то по-другому. Или она мне что-то скажет, я скажу, подумаю, господи, ну столько лет вместе. Правда, слава богу, похожи не стали. Потому что такой красоты я бы на себе не перенес. Все, у нас новости. Ты слышал, что я сказал?
1: Да, да.
0: Что,
1: я уже
0: так,
1: общалась с ведущим
0: так,
1: Василием.
0: Да, да. Если бы мы с тобой были похожи, я бы такой красоты не вынес. Мне столько денег бы пришлось ухаживать
1: это
0: за ней.
1: Правда, да.
0: Как вот
1: дорого,
0: ты.
1: Да.
0: Новости, говорит Москва.
3: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
4: 11:30 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. МИД назвал воздушный шантаж Владимира Зеленского попыткой посеять хаос в России. Украинский лидер также стремится дестабилизировать обстановку в стране, но власти адаптируются к условиям агрессии, отметила Мария Захарова. Вот нашелся такой Зеленский, который все вербализует. Пишут ему, конечно же, западники. Однако подобный расчет строится на иллюзиях, поскольку российские воздушные гавани и авиация адаптируются к условиям гибридной агрессии, сказал официальный представитель внешнеполитического ведомства на брифинге. Дипломат добавила, что основная цель этого шантажа – попытка организовать экономическую и транспортную блокаду России. Ранее заявление украинского лидера в адрес авиакомпаний, выполняющих рейсы над нашей страной, прокомментировал Владимир Путин. Он подчеркнул, что эти слова можно расценивать как заявку на государственный терроризм. В Крыму арестованы трое завербованных спецслужбами Украины россиян. Речь идет о мужчинах 1988, 94 и 95 годов рождения, которые передавали сведения об объектах вооруженных сил России. В Центре общественных связей ФСБ сообщили, что фигуранты на сайте знакомств общались с сотрудницей ГУР Украины, которая выдавала себя за крымчанку, и предоставляли ей информацию о расположении пунктов хранения и погрузки ГСМ, о местах стоянки и маршрутах передвижения военной техники. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статье «Государственная измена». Власти Финляндии в этом году приняли 150 решений о депортации россиян, еще около 100 о выдворении наших соотечественников. Такие данные со ссылкой на миграционную службу республики приводит РИА Новости. Депортация в финском законодательстве применяется к иностранцам, которые находились в стране по виду на жительство. Выдворение относится к тем, у кого не было вида на жительство, а также к гражданам, которые пытались пересечь границу без законных оснований. Ведомства отметили, что число решений о депортации находится на уровне 2025 года, в то время как предписаний о выдворении стало значительно меньше. В прошлом году их было около 400. Назван возраст старейшей жительницы Москвы. В настоящий момент ей 108 лет. Такие данные привели в пресс-службе столичного департамента труда и соцзащиты. Там добавили, что самому пожилому москвичу 105 лет. Замэр Анастасия Ракова ранее сообщила, что средняя ожидаемая продолжительность жизни в столице в 2026 году превысила планку в 80 лет. Она подчеркнула, что Москва готова предложить горожанам еще 10-15 лет здоровой жизни за счет развития превентивной медицины, искусственного интеллекта и улучшения городской среды. В завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на среду, 12 рублей 88 копеек. Доллар 86 рублей 47 копеек. Евро 100 рублей 50 копеек. Сейчас в столице солнечно, около плюс 19 градусов. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
3: Говорит Москва. Реклама. Вечером мы возвращаемся домой к тем, кто действительно важен. Поддержка семьи и забота о близких объединяют поколения. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
5: Образование – это неотъемлемая часть жизни любого современного человека. Обретая знания в школе, не останавливайтесь на достигнутом. Получая высшее образование, вы делаете вклад в свое будущее и будущее своей семьи. Читайте книги, посещайте музеи, выставки, лекции. Приобретайте новые профессии и навыки. Помните, знания дают возможность открывать любые двери и достигать новых высот.
3: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
6: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
7: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Вопросы нотариусу. В эфире член правления Московской городской нотариальной палаты, нотариус города Москвы Антон Макаров. В эту среду после 13 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Москва. 94.8 FM.
1: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
2: А мы свободны для всех. И даже для министра.
3: Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
4: Мы с вами на одной волне.
5: Hello! Общежитие слушает.
2: И мы вас слушаем.
6: Галочка, ты сейчас умрешь.
2: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
0: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали».
7: Итак, 11:37 в Москве. Почему и так, не знаю, но все равно. Сегодня среда, 9 сентября. В студии Марина Александрова.
8: Сейчас не поняла, но ладно. Герман Бабаян.
9: И Макс Челноков.
7: Я хотел почему-то в другую сторону сказать. Герман Бабаян, а пошел по старой схеме. Да. Нам вот в Макс пишут, говорит МСК-бот, Александр, вы с Мариной, Макс, очень похожи, и очки тоже.
8: Я не ожидала, конечно, такого
7: Покажи
8: удара под дых.
7: Покажи очки, какие у тебя
8: очки. Обычные очки у меня компьютерные.
7: Ну,
8: без диоптрии,
7: очки
8: но...
7: у нас разные все-таки. Да и мы... Вы посмотрите на Маринин нос.
8: Что с ним опять?
7: Он прекрасный.
8: Это да, это да.
7: Он прекрасный. А у меня потрясающие скулы.
8: Были.
7: Олдскулы,
8: да.
7: Были. Так, Казаков, звукорежиссер, сидеть. Быстро.
8: Максим, у нас программа «Мы вас услышали», они что-то связаны с доминированием. Давай перейдем уже к новостям.
7: Так, смотрите, самая шикарная свадьба 26-го года за 100 плюс миллионов рублей и с 620 гостями прошла в Нальчике. Значит, да, там пришли огромное количество людей. По данным для жениха, его избранницы, приглашенные сняли, и для приглашенных сняли специальную резиденцию на 2000 квадратных метров. Оказалось, маловато. Пришлось достраивать.
9: Площадку готовили 2 недели. Это...
7: Да это неинтересно. Дальше смотри.
8: Самая жирная статья расходов – это декор примерно за 50 миллионов рублей. Зал утопал в живых цветах, полностью оформили 40-метровую дорожку, а украшение одного стола стоило около 80 тысяч рублей.
9: Еще больше 8 миллионов рублей потратили на ресторанное меню с элитным алкоголем, рыбой, мясом и закусками. Плюс около 2 миллионов на VIP-обслуживание с отдельным официантом у каждой компании.
8: Ну, еще был фотограф, да,
7: кадры, там 170 тысяч всего лишь.
8: Еще больше 20 миллионов отдали артистам, там выступали Наваи, Анна Асти, Магомед Зыбов и национальный исполнитель.
7: Самое шикарное, мне кажется, девушкам, гостям раздавали наборы Dolce & Gabbana. Друзья подарили молодоженам салют, а многометровый торт, боже, надеюсь, упал. Нет, блин, в форме полукруга. Да, щедро засыпали малиной, что его не откопали потом.
8: А организаторы тоже не растерялись и забрали около 10% от общей суммы подготовки.
7: Прикинь, 100 миллионов, это 10%, они получили почти миллион. Ой, нет,
9: 10 миллионов.
7: 10 миллионов. Угу. Нехило так они, молодцы.
8: Не тем мы занимаемся, да?
7: Вот именно. Через пару часов после публикации фотографии с этой свадьбы молодожены закрыли комментарии. Вот не захотели читать гадости про свадьбу, которая, кстати, стала вдвое дороже, чем у Иды Галич. Я не знаю, сколько стоила свадьба у Иды Галич. Я на такой
9: Видимо,
7: свадьбе...
9: 50 миллионов рублей.
7: Наверное, а может быть 99 плюс или 100 минус. Я был однажды на такой свадьбе, но там свадьба была под миллиард. Под миллиард. Это, конечно,
8: Зачем?
7: Было... Я не знаю. Но вот у людей есть деньги, вот они
8: если есть,
7: это
8: то да.
7: делают.
8: Просто у меня нет, поэтому я не понимаю. Зачем на это тратить миллиард?
7: Ну, вот тоже не понимаю.
8: Я бы потратила на путешествие.
7: Ну, у них и на путешествие
8: тоже
7: осталось,
8: я понимаю,
7: конечно.
8: Да, да, да.
7: Но вот это вот гости... ну, понятное дело, что эта свадьба была кавказская. Вот эти вот... Вот так вот, вот рука об руку, и купюрки летят пятитысячные. Вот, под ноги невесте.
8: Ой, Максим,
7: вот.
8: Такой приятный звук, как будто премия, да, запах?
7: Конечно, да. Не, а когда еще вот так вот шелестят...
8: Ой,
7: вот,
8: класс.
7: Вообще,
8: класс,
7: вот... Да. вот Так вот, видите, слышите. Ну, я очень рад, пусть новая ячейка общества богата, главное, детишек нарожали, в Нальчике прекрасно живут. Ну,
8: нет,
7: почему
8: нет? Нет, мы никому не завидуем.
7: Конечно, нет. Мы...
8: Сейчас Макс, нервный смех от Макса. Я думаю, можно дальше не продолжать. Посуду, да?
7: какая-то истеричная отбивка, ну да ладно. Так, слушайте, врачи просят граждан России не прятать кольца в еде и шампанском во время предложения руки и сердца. Это перед свадьбой надо было читать, но мы сейчас прочитаем.
9: Терапевты предупреждают, что красивая сцена из фильма, где девушка неожиданно находит кольцо, на самом деле часто заканчивается удушением, сколотым зубом или внутренними травмами от проглоченного предмета.
8: Любителям сюрпризов врачи предлагают преподносить кольца в шкатулках, букетах или как неожиданный приз после квеста.
9: Никакой романтики и авантюризма у врачей нету.
7: А ты когда-нибудь делал предложение?
9: Нет.
7: Нет?
9: Нет.
7: А, все впереди. Да. Ну, ты куда положишь кольцо?
9: В торт.
7: В торт?
9: Конечно.
7: Как на этой свадьбе, 8-метровой?
9: Да.
7: И завалишь все малиной.
9: С малиной, да.
7: И завалишь малиной, чтобы она там плавала в поисках его.
8: Мне кажется, очень круто сделать предложение не в еде, хотя вы знаете, как я отношусь к еде, да? А где-нибудь вот вы путешествуете, где-нибудь вот...
7: Бросить в море, плыви!
8: Хочешь замуж?
7: Хочешь, ныряй!
8: Хочешь жениться, да, плыви!
7: И ласты, ласты есть сразу. Такая,
8: кстати, хрень. Я умею пользоваться ластами.
7: Молодец, ты да. Что-то не умеешь, ты лучше скажи. А я, знаете, как сделал предложение своей жене? Я...
8: Кисель не люблю.
7: Причем здесь это?
9: Хорошо.
7: Ни с того, ни с сего кисель не люблю. Шла мимо баба с ведром. Вот как это назвать, неожиданно. А я сделал предложение жене, я купил одну большую бордовую розу, она любит розы.
8: В упаковке, надеюсь?
7: Нет, просто жаль. Без упаковки. И на стебель вот так аккуратненько поднял, ну, к бутону. И мы сидели в ресторане, и я так ей раз...
8: Праздник.
7: Да, и подаю. А кольцо взяла и упало на лепестки. Угу. И скрылось где-то. Она так взяла, понюхала такая и положила рядом. Я говорю, и все? Она такая, а что надо? Я говорю, ну ты рассмотри ее. Она говорит, ну что, я дура, что ли, не вижу, что это такое? Ну роза, ну бордовая. Я говорю,
8: внимательнее
7: да, посмотри. Короче, она так взяла, вяло ее подняла. Я говорю, ну опусти вниз. Она говорит, зачем? Что за пантомима? Вот. Она так перевернула, и кольцо упало на бутон, опрокинулось. И она такая, а-а-а! Потом взяла и так резко сняла, и все лепестки у розы сорвала. Ну, конечно.
8: Слушайте, я тут была на концерте на одном, на фестивале пару недель назад, и там выступал один артист, который там раньше про розовое вино пил. Могу сказать, да, как его зовут?
9: Да в целом, да.
8: А, Федук. Mm-hmm. Вот. И, в общем, прямо на сцене вышел парень, молодой человек, вышла девушка, и он ей сделал предложение на сцене, это очень красиво было. Она, естественно, согласилась, там все аплодировали. Потом вынесли букет, и этот букет почему-то взял жених. И, в общем, это выглядело очень комично, потому что все поздравляли их, и он стоял с этим букетом. Но я думаю, что потом они, конечно, сами над этим посмеются. Вот. Но она согласилась, она сказала.
7: Но
8: да.
7: Вы знаете, сейчас вот это стал тренд. Бубасты в Лужниках было вместе с...
8: Бубасты?
7: Бубасты, да.
9: Губасты.
8: Губастый.
7: У артиста по имени Баста.
9: Да.
7: В Лужниках 3 дня был ли концерт.
8: Но все-таки, мне кажется, вот где-нибудь на какой-нибудь вершине горы или где-нибудь на берегу океана.
7: А потом
8: вот
7: не
8: мне такое
7: оттуда.
8: Нравится. Круто.
7: Да.
8: Ну, может, не забираться, или... можно на берегу океана.
7: Да. Ну, где угодно можно. Главное, чтобы это было безопасно. Вот у него на концерте, потом была информация, провели 5 или 6, я уж точно не помню, гендерных вот этих вот вечеринок, когда угадывали, кто родится, и 4 предложения было сделано. Люди как, ну, конечно, это красиво, это необычно, все запомнится, на пленке останется, на концерте, но не знаю, мне кажется, это какое-то интимное дело, зачем это вот прям кричать со сцены, дорогая, там, это первое. А второе, я человек, выходящий уже много лет в эфир.
8: Думал, ведущий... сейчас скажешь замуж.
7: Выходящий замуж много лет, да, много раз. Да, ведущий каких-то мероприятий, вот если честно, я бы затрухал бы слово по-русски.
8: Испугался, Максим, ты выдаешь опять свой возраст, давай не будем.
7: Я бы испугал, я забыл,
8: как это. Я вчера сказала нашей коллеге, дай мне мобильник, она очень смеялась со мной.
9: Сотовый,
8: да.
7: Я бы перепугался, во-первых, это стыдно, мне кажется.
9: Перед десятками тысяч людей.
8: Ой, да ладно.
7: А второе, это как-то, ну, у меня бы коленки точно затряслись. Это вот, ну, не знаю, это такое...
8: Адреналинчик классный, почему нет?
7: Но если это такое хочется. Оголение
9: и потом
7: души.
9: Потом завел бы на весь стадион.
7: Это
9: медлячок,
7: такое...
9: чтобы ты заплакал.
7: Да.
8: И пусть звучат они все одинаково.
7: Эти люди кто?
9: И пусть банальные, не талантливо. Это артист Табаст. Губастый.
7: Губастый. Да. Вики кажется, там людям не хватает живого внимания.
8: Особенно если зовут Юля невесту, да?
9: Да.
8: Максим, это шутки.
9: Пусть их рассудит, пуля.
8: Это
7: все та же моя песня. Девочка Юля.
9: Это все та же песня выпускной.
7: Для рубрики Макса слово есть. Объясните, что это такое. Вот, и мы прочитаем. О дорогущей свадьбе. Видимо, предложение сделал на борту МКС.
8: Антон считает, что такие публичные предложения — это абьюз, давление на девушку при народе — это плохо, так как ей сложно отказать в такой ситуации. Слушайте, я думаю, что это все обговаривается. Неужели правда думать, что... Это прям все такое.
7: Нет,
8: вау,
7: а
8: она
7: я
8: не
7: верю.
8: Знала.
7: Я верю, что это не так. Что я верю, что это все спонтанно и так далее.
8: Хишеда пишет, что Марина второй день не отпускает. Он подозревает, что я на каком-то допинге. Хишеда, я вот сегодня пост, кстати, в своем телеграм-канале напишу «Шпинат-бар» на каком.
7: Я думал, она пост стала держать.
8: Что?
7: Я думал, ты скажешь, что ты пост стала держать.
8: А, нет, еще рано.
7: Ну, ладно. И? Какой пост?
8: Почему я такая веселая?
7: Ну и?
8: В чем секрет моей энергичности? Напишу в шпинат-баре, подписывайтесь.
7: А, подписывайтесь.
8: На телеграм-канал.
7: Кстати,
8: конечно.
7: Вот я, знаете, что понял? Что вести телеграм-канал — это практически тоже оголение. Угу. Как будто ты оголяешься. Ты постепенно с каждым постом снимаешь какую-то одну вещь с себя. Потому что ты оголяешь свою душу, какие-то свои интересы. Нужно, хотя в прямом эфире мы тоже несем
9: ну,
7: все
9: да,
7: подряд.
9: Ну да, буквально каждый день
7: вот
9: же
7: именно.
9: Этим
7: но там как-то по-другому. Там более осознанно, тут спонтанно, а там осознанно. Тут я говорю, а через полчаса я уже забыл, что я говорил.
9: Ну, ты тоже попробуй вести телеграм-канал спонтанно.
7: Я?
8: Я
7: ну,
8: да.
7: Ну, подумаю. А мне муж коробку с кольцом положил в кастрюлю и попросил заварить суп шикарно. А я взяла другую кастрюлю, потом просто сделал предложение. Белая волчица. А долго лежал кольцо в коробке и в другой кастрюле? Так,
8: смелый он у вас.
7: О-ля-ля, пишет Максим, не стоит выкладывать в своем ТГ-канале нюдсы. О-ля-ля, вы знаете, я берегу не то что себя, я стесняюсь, я берегу вас. Вот. Иначе у меня подписчика вообще не будет, в минус уйду. Такие публичные предложения, мы читали это
8: абьюз. Сейчас тренд на натуральность, на естественность. Ну,
7: ты знаешь, нюдсы не мое,
8: Марин. Ну, я не то чтобы вызываю тебя выкладывать нюдсы, ни в коем случае, но...
7: А можно в твоем телеграм-канале?
8: Нет, у меня же все нормально.
7: Прорекламирую что-нибудь.
8: Да, да, да.
7: А вот это мы читали от Геннадия?
8: От Геннадия?
7: От Геннадия.
8: Нет.
7: Геннадий.
8: Не
7: вот
8: читает.
7: Так вот
9: проглотил
7: так.
9: Кольцо и даже не заметит. И потом ситуация. Операционный стол, местная анестезия. Но он попросился на операцию, условно, при родах. А хирург достает кольцо, и он произносит: «Ты выйдешь за меня замуж?»
7: Что-то какая-то... Несуразица небольшая. При каких родах? Она что, сразу одновременно и кольцо, и роды начались?
9: Видишь, как удобно. Чтоб два раза не заезжать в больницу.
7: По статистике, за 24 года 73 развода на каждые 100 зарегистрированных браков. Нет, вы знаете, Эдуард, мы знаем, что каждый восьмой брак из 10 разводится. Каждый 8 браков, вернее, вот так вот. Ну, давайте послушаем еще мнение и поменяем тему. Алло.
10: Алло, здравствуйте, уважаемые ведущие. Вот у меня вопрос к Марине. Делали ли вам предложение и при каких обстоятельствах? А если не делали, как бы вы хотели, чтобы это предложение выглядело? Что бы вы хотели, чтобы что это было?
8: А я уже ответила на этот вопрос.
7: Да, она же говорила. Да. Я, правда, забыл, что? Где?
9: Я
8: мне нравится. Так, даже... девочки, еще раз, если вдруг
7: добра.
8: Меня сейчас слушают те, кому нужно, чтобы меня слушали.
7: Да, альфа-чи.
8: Я не буду говорить, кто, но, в общем, да, если вы меня сейчас слушаете, мне кажется, что, несмотря на то, что я люблю еду, и вот Гера говорит, что там кольцо в торте, там еще где-то, это круто. Мне больше нравится впечатление именно. Даже когда я ем, мне нужны впечатления, даже там от еды. Но мне кажется, очень круто делать. Я впечатлительная, это правда. Я вот люблю. Вот это прям мое, да.
7: А если не такое впечатление? Ой, боже! А вот так
8: нет, я не хочу Форт Боярд. Мне нравится, когда вы где-то в путешествии в каком-то красивом месте.
7: Угу. А, все, понятно.
8: Скорее всего, на океане, потому что к горам я
7: знаете,
8: спокойнее отношусь.
7: Знаете, потенциалы, кто сейчас слушает...
8: Потенциалы, Максим,
7: потенциалы,
8: звучит так себе,
7: да, нет, нормально. Вот, пригласите Марину куда-нибудь и заведите ее в повязке на глазах на вершину горы.
8: Нет, лучше
7: где
8: океан.
7: Где джампинг какой-нибудь.
9: С которой видно океан.
7: Да,
8: это
7: да.
8: Это круто, да.
7: Вот.
8: Я
7: или
8: помню,
7: там,
8: как мы в Индии
7: и чтобы там
8: в 6
7: кто-то
8: утра
7: прыгал.
8: Встретили, чтобы подняться на вершину горы. Это было очень классно.
7: С кем вы встретились? С индусом?
8: Нет. Ну,
7: ты
8: я же не одна
7: в
8: 6 была.
7: Утра мы встретим. А.
8: Ну, нет, да какая разница. Вот, и, в общем, это очень классно,
7: они,
8: когда
7: они
8: вы...
7: расставались, значит.
8: Может быть, даже в 5 утра, я не помню, когда вы на рассвете поднимаетесь на самый верх горы, пьете там чай, чем-то перекусываете, встречаете обезьян. Не понимаю твой смех, Максим, ну, ты понимаешь, я очень...
7: Нет, я читаю сообщение параллельно.
8: А, да, давай.
7: Хишеру пишет, на Выхино надо делать предложение, Тамарина точно не сможет
8: сказать. Я не люблю, извините, Юго-Восток. Юго-Восток мне не предлагаете.
9: Если Марина поехала за вами на Выхино, там уже не обязательно предложение делать.
8: Да, это правда.
7: Значит, она с вами и в огонь, и в воду, и медные трубы пройдет. Так, смотрите, прочитайте кто-нибудь вот это сообщение
9: 097-го. Неподдельный интерес возбуждает именно непохожесть. Непохожесть просто несколько... похожесть просто несколько скучнее, не так интригует, и оттого не так тянет, как плюс и минус. Минус к минусу не идет. Брюнеток тянет к блондинам, а блондинки бегают с брюнетами.
8: Ой, не
9: это
8: согласна.
9: Закон природы. Вообще это
8: нет.
9: Жизнь.
8: Нет.
7: Ну, я тоже не соглашусь, мне кажется. Тут нету такой прям статистики или конкретной информации о том, что вот именно брюнеток тянет к блондинам, а блондины бегают за брюнетками. Вот есть такое? За тобой бегают? Ты бегаешь за блондинами, Марин?
8: Слушай, мне нравятся и блондины, и
7: вот
8: брюнеты,
7: в том-то и дело.
8: И рыжие,
7: здесь,
8: и
7: мне кажется, вообще цвет волос.
8: Без волос.
7: Да. Мне кажется, вообще цвет... Не, ну, женщин без волос я как-то не очень. Но мне кажется, вообще цвет волос не имеет никакого значения. Ну, имеет, может быть, в какие-то моменты. Ну, да, мне нравятся рыжие. Рыжие, но...
8: Мне нет такого, что мне кто-то конкретно нравится. Мне просто нравится человек. И мне вообще все равно, какой у него цвет волос. Если он мне нравится, он мне нравится.
7: Mm-hmm.
8: Вот, ну, вот и все.
9: Есть что перекраситься.
7: Катя, ну и ничего страшного, значит, изменения всегда к лучшему. Катя, все очень просто у нас. Дубай, думаем...
8: Дубай, мол, золотая миля, бутик Дамиани, банальный, без феерии и неожиданностей, зато два кольца мечты, очень круто.
7: Прекрасно. А вот Хишеду продолжает тут. Это мне кажется, он что-то там употребляет. У него такие сообщения. Кольцо для Марины нужно положить в набор Лего, пираты.
8: Ну, я правда
7: люблю. А ты что,
8: этот
7: любишь
8: набор.
7: Пиратов?
8: Да, это раритетный набор из 90-х. Мне он очень нравится. Его, к сожалению, уже не найти нигде.
7: Да.
8: Ну, может быть, у каких-то коллекционеров.
7: Герб, понял.
9: Если поискать, все можно найти. Да.
7: Ей надо на 30-летие.
9: Мы записали.
7: Уже прошло 30-летие, значит, не будем. Алло! На 30.
11: Доброе утро, Марина, доброе утро, Максим, доброе утро, Герман, Рушан.
7: Здравствуйте. Да, здрасте, Рушан. Ну что у вас, романтика, кольцо в торт там и туда-сюда?
11: Не понял еще, что?
7: Продолжайте, ладно, не слушайте меня, продолжайте.
11: Узнаете, когда еще... Лет 25 назад я был на охоте ежедневно, так сказать, на девушек, часто уже так, чисто теоретически, то были случаи, когда девушка вроде бы, ну вообще, вот, ну, не твоего типажа, там, как бы, не то, чтобы она мне нравилась, но начинаешь что-то общение, и прямо раз пошла вот эта химия. Просто вот реально она обычная, ничего такого. Я себе ставил, как бы, идеалы всегда высокие, слишком много читал книжек.
8: Да, романтические.
11: И поэтому выбирал себе недоступных девушек, которым надо реально было добиваться.
7: Рушан, как вы делали предложение? Коль надо добиваться, ну что, я не знаю, вы в дубло дерево засунули, чтобы она залезла туда,
8: Максим,
7: добилась?
11: Жене предложение?
7: Ну, не знаю, кому вы делали.
11: Жене предложение как сделал? Я всегда встречался, говорю, что у нас ничего с тобой вообще не будет. То есть, если появится на горизонте кто-то, прямо бросай меня и уходи. И потом я просто сказал, слушай, ну нет, наверное, ты лучше всех. И все.
7: Ну, кольцо-то преподнесли?
11: Да, просто обыденно. Ничего такого не было.
7: Понятно. Спасибо, Рушан,
9: спасибо
7: большое.
8: Спасибо.
7: Я не забуду, мы сидели, ну, тоже давно было, на каком-то мероприятии в ресторане. И молодой человек меня попросил, еще одного моего приятеля, говорит, давай, я буду делать предложение, и вы в этот момент должны взорвать две петарды. Ну, не петарды, а как, какой-то салют или что-то такое. Да. Но там было без огня, там были...
9: Хлопушки.
7: Хлопушки, да, там, конфетти.
8: О, я обожаю.
7: Вот, да.
9: Серпантин.
7: Да-да-да. А это была веранда, и мы сидим, значит, и он подходит, делает, становится на колено, говорит «да», там она говорит «да». И он так смотрит на нас, и мы начинаем взрывать. Я выдергиваю эту веревочку, и у меня не взрывается. Мой друг выдергивает Антон веревочку, и у него тоже не взрывается. Мы начинаем их трясти, эти хлопушки. Короче, когда мы их просто положили на стол уже, они взорвались. Все, что было на столе, было засыпано конфетти, было все... Вот,
8: работает профессионалы просто.
7: Да, все-все попадало, короче, предложение удалось. А, так, что еще напишешь? Кольцо в шубу завернуть. Дмитрий, классно, да уже...
9: Кстати, вы обратили внимание, да, что проехали. Как-то вот эта вот история с шубой как-то на спад ушла? Надо возрождать.
7: Надо возрождать. Я сейчас возрожу. Нет.
8: Возродю лучше.
7: Да. Граждане России готовы отказаться от многого ради отпуска мечты. 19% пожертвовали бы дорогими покупками.
8: 14% отложили бы покупку машины, а 10% готовы отказаться от первоначального взноса на квартиру.
9: При этом треть опрошенных не собирается менять привычные расходы даже ради путешествия.
7: Вот именно. Я бы не стал менять. Главное, если есть на что ехать, поезжайте, господа. Вы знаете, я хочу сказать вам одну вещь. Это признают не только психологи, ученые, но вот за эти годы с пандемией мы реже стали куда-то выезжать. И из-за этого мы реже...
9: А что такое случилось?
7: Ты не знаешь, что такое случилось?
9: Что такое произошло?
7: Да
9: почему
7: ничего,
9: мы стали
7: да реже выезжать?
8: Просто не хочется.
7: Да, не хочется нам хорошо сидеть в своих четырех стенах. И из-за этого, так как у нас нету впечатлений, более или менее, когда поездка – это впечатление, ты заряжаешься именно эмоциями, даже если, вот как я вижу Мону Лизу и говорю, ну и что особенного, все равно я заряжаюсь какой-то энергией от этого. И из-за этого время быстрее бежит. Вот эти года, 6-7 лет...
9: И наоборот, из-за того, что нет новых каких-то впечатлений.
7: Да, да, я и говорю, из-за того, что нет впечатлений,
8: можно получить где угодно.
7: Не, Марин, ты понимаешь, пойти в музей...
8: Я понимаю, я обожаю путешествовать, я обожаю.
7: Вот, просто, чтобы куда-то, да, поехать, это другое впечатление.
8: Это лучшее, что может
7: Да. Вот именно произойти. Процесс, знаешь, собирания чемодана. Забыла, не забыла, ты там, не знаю, положить купальник или еще
8: нет,
7: что-то.
8: Нет, я люблю момент, когда самолет приземляется в том месте, куда ты
7: или
8: летишь.
7: Это. А я люблю, когда открывается дверь, и ты по трапу сходишь, и там
8: запах.
7: Воздух
8: и
7: другой.
8: Там
7: да,
8: другой запах.
7: Да, запах совершенно иной. И ты едешь в отель, там, я не знаю, или на виллу, или куда-то
8: что
7: еще.
8: Понимаешь, если у тебя был какой-то тяжелый перелет, что сейчас пару часов поспишь, а там океан, или там какой-то новый интересный город, ты пойдешь гулять,
7: в том-то и дело.
8: Узнавать.
7: И вот эти эмоции, они совершенно неподдельные, и отказываются от путешествий. Поэтому с годами, когда люди меньше начинают как-то уделять внимание своему отдыху, или особенно те, кто говорит, ой, я в отпуск не хожу, это пустая трата времени, у меня есть одна такая, зачем вот тратить деньги на какие-то поездки.
8: Это
7: там.
8: Невроз.
7: Это не то, что невроз, оказалось, что у нее такая, знаешь, отпускофобия. Она боится что-то новое, она не может. Или есть люди, которые из года в год прилетают в один и тот же отель в Турцию в одно и то же место.
8: Да.
7: А потому что они новое боятся увидеть.
8: Да.
7: Вот они привыкли Бодрум, отель там Бодрум, не знаю, Холидей
8: какой-то.
7: Слушай,
8: но если у тебя есть возможность слетать в Бодрум, в тот же отель, потом еще куда-то и еще куда-то, ну там в течение года, почему нет?
7: Но
8: если
7: ты нет, ну ради бога, но
8: это
7: так
8: только
7: скучно,
8: Бодрум,
7: да.
9: Кстати, просто нашли отель,
7: предложение,
9: который все устраивает.
7: По поводу предложения, я вспомнил, мне тут выходные было предложение. Не хотите со мной прогуляться? Будет интересно. Я такой, ой, спасибо за предложение, я
8: ты
7: пойду.
8: Ты очень популярен.
7: Пойду.
9: Это Мотя?
7: Была? Нет, это Нет? была Людмила на свадьбе. Новости, говорит Москва.
12: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
13: 12:00 в столице, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. СКР возбудил уголовное дело после ночной атаки дронов на Краснодарский край. Оно заведено по статье «Теракт», заявил официальный представитель ведомства Светлана Петренко. По данным следствия, в ночь на среду украинские военные при помощи БПЛА нанесли удары по гражданским объектам и жилым домам региона. В Новороссийске есть погибшие и пострадавшие. Разрушения зафиксированы в многоквартирных и частных домах. Также повреждены здания православного храма и детского сада. Губернатор Вениамин Кондратьев ранее сообщил о 4 погибших и 29 пострадавших в результате атаки ВСУ. Тестовое дистанционное голосование началось в 32 субъектах России. Оно пройдет 9 и 10 сентября, сообщила председатель Центра избиркома Элла Памфилова. Она подчеркнула, что в стране проводится 5-я общесистемная тренировка. По словам Памфиловой, в голосовании принимают участие избиратели, которые подали заявки до 7 сентября. Это более 3 миллионов человек, уточнила глава Центральной избирательной комиссии. Памфилова также сообщила, что подавляющее большинство избирателей, почти 85% планируют проголосовать на участках. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва состоятся в сентябре. Голосование продлится с 18 по 20 число. Владимир Путин назвал предстоящие выборы важнейшим внутриполитическим событием страны. 2 человека погибли при пожаре на складе в подмосковном Щелкове. Заведено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», заявили в пресс-службе регионального управления СКР. В МЧС утром сообщили, что возгорание возникло в здании на Заводской улице. В ангаре хранилась пластиковая продукция. К тушению привлекались 59 человек. Было задействовано 22 единицы техники. В управлении СКР по Московской области добавили, что по предварительным данным причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. Подъем заболеваемости ОРВИ в России начнется к середине сентября. Такие сроки обозначила глава ведомства Анна Попова. В первых числах месяца начинается формирование школьных и дошкольных коллективов. Многие возвращаются на рабочие места после отпуска как раз в этот же период. Количество контактов увеличивается, пик нагрузки идет в конце августа. Первую волну заболеваемости мы видим ежегодно во второй декаде сентября. Это константа, заявила Попова РИА Новости. Глава Роспотребнадзора добавила, что для профилактики нужно соблюдать общие правила защиты от респираторных вирусов, избегать контактов с заболевшим и соблюдать правила личной гигиены. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на среду, 12 рублей 88 копеек. Доллар 86 рублей 47 копеек. Евро 100 рублей 50 копеек. Сейчас столица солнечная, около плюс 19 градусов. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
12: Внимание! Говорит Москва.
14: 94,8.
15: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
16: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Вопросы нотариусу. В эфире член правления Московской городской нотариальной палаты, нотариус города Москвы Антон Макаров. В эту среду после 13 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
17: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
16: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. говоритмосква.ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. говоритмосква.ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317, префикс 495.

0: Москва.
1: 94.8 FM.
2: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
3: А мы свободны для всех. И даже для министра.
4: Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
5: Мы с вами на одной волне.
6: Hello! Общежитие слушает.
3: И мы вас слушаем.
7: Галочка, ты сейчас умрешь.
3: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
0: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: 12.06 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова
9: и Макс Челноков.
8: Среда, 6 сентября, за окном плюс. Ого, у меня показывает 18 градусов.
9: У меня тоже. Можешь себе, можешь поверить, да, мы сошлись.
8: Аллилуйя, товарищ Куклачок, да. А, наконец-то у нас совпали часы с компьютером. Куклачев. Давай, Куклачев. Да. Ты кота нам сейчас показывала, вот мы и Куклачева и вспомнили. Так, друзья, в этом часе мы будем говорить о медведях, ну и о новостях, конечно. Но прежде хотим вам рассказать вот что. Кухонная губка, значит, разделочная доска, выключатели и постельное белье – это самые грязные предметы в квартире.
3: Это же очевидно. Губка – это прекрасная питательная среда для бактерий и грибков, и простейших, и даже для гельминтов. А на разделочных досках количество микробиом в 200 раз превышает ободок унитаза.
9: Постельное белье лидирует именно по гельминтам и грибку, потому что у некоторых членов семьи имеются микроорганизмы, которые могут попадать на простыни, потом в стиральную машину и на чистую одежду.
3: Ну, такое.
8: Слушайте, а зачем тогда нам врут, что стиральная машина с серебром, она убивает все...
3: Как думаешь, есть у тебя варианты, зачем?
8: Ну, я понимаю, зачем. Мами. Тогда что, мы все в гельминтах, что ли, ходим?
3: Знаешь, такое понятие, как реклама,
8: ты знаешь, что гельминты просторечит глисты? Я почему-то думал, гельминт — это другое.
9: Что?
8: Ну, что это не глисты.
9: Я вообще не думал о гельминтах.
8: Ну, у меня собака, у тебя, да, кстати, тоже собака. Мы должны их, да, каждые полгода прививать. Ну, я бы еще сюда отнес клавиатуру компьютера. Вы просто сделайте эксперимент маленький, возьмите, переверните клавиатуру и потрясите над столом. Вот вы удивитесь, что оттуда может выпасть. И крошки, и ноготки, и кусочки кожи, и волосинки.
9: Если у тебя все вот это выпадает из клавиатуры, когда ты просто ее переворачиваешь и трясешь, ты очень везучий человек. Потому что у меня достаточно грязная клавиатура в рюкзаке лежит, она там, в ней много пыли, еще чего-то. И мне для того, чтобы ее почистить, мне надо все клавиши снимать.
8: Они снимаются, что ли?
9: Да, ну, у меня механическая клавиатура, да, там снимающаяся.
8: Короче, есть какой-то выход, кто знает? Какие-то препараты?
3: Ну, убираться чаще, наверное, нужно. Какие препараты? Просто убираться чаще, поддерживать чистоту дома, менять губки, разделочные доски, не знаю, стиральные машины.
8: Наш звукорежиссер
9: не читать
8: Саша
9: такие новости.
8: Шепчет в ухо: чеснок. Ты же дьявола прогонять будем, что ли?
9: Вампира.
8: Вампира, да. Чеснок. Ну, разделочная доска, я могу вам сказать точно, что не больше 3-4 месяцев. Потому что, правда, это самые, особенно деревянные, хотя их обрабатывают специально, но мы уже говорили, лучше их менять, так будет проще. Белье, ну, белье тоже можно поменять. Если у вас хороший матрас, купить на матрасник, и на матрасник он также будет...
3: Матрасник — это вещь, это правда.
8: Да, единственное, на матрасник такой, который, чтобы не скользил, надо перепроверить.
3: Не шуршал, да?
8: Да, и не шуршал, потому что у меня жутко шуршит и скользит.
3: У меня есть хороший, могу тебе посоветовать.
8: Да? Скажешь потом. Вот, это второе. Третье, по поводу этих, кухонной губки. Ну, это вообще проще простого. Губку меняйте каждый там месяц.
3: Каждую неделю.
8: Да, можно, правда, каждую
9: неделю. Каждый месяц.
8: А выключатели есть специальные антибактериальные салфетки. Не надо там всякой хлоркой промывать. Антибактериальные салфетки очень хорошо помогают. Вот то же самое, я приезжаю в какой-то отель, первым делом я протираю пульт телевизора антибактериальной салфеткой, потому что это самый грязный предмет во всем отеле. Его никогда горничные не протирают. Понимаете? А непонятно, что человек делал до того, как взял ваш предыдущий постоялец, до того, как он взял его в руки.
3: Ой, ладно, хватит пугать людей, Максим.
8: Ну, всё бывает так. Так, да. Какая кнопка? Что нажать? Какую?
9: Семерку.
8: Семерку? Нет, вот говорят пятерка. Ну, здесь Макс и Марина. Герман. Герман. Все, и Герман есть. Хорошо. Бумажные деньги все равно грязнее.
3: Давайте про медведя же поговорим.
8: Стерильность
9: все равно
8: не дает.
9: Телефон ваш грязнее всего.
8: Нет, подожди, три минуты надо подождать. Спикер. А хотя давай про медведей. Будьте добры, Александр, приступите к работе. Набирайте нам спикера, пожалуйста.
9: 036 нам как раз написал, что не любят тех медведей, которые кушают людей.
8: Ну, мы тоже, но вот мы хотим сегодня выяснить вообще, что это такое, почему такой бум вот этих различных ужасных событий. В Бурятии в больнице скончался мужчина, на которого напал медведь. Медики не смогли спасти местного жителя, сообщил глава республики. Значит, он выразил глубокое соболезнование. Это что случилось? В 2 километрах от села Хуртага медведь напал на мужчину. В тяжелом состоянии его госпитализировали. Супруга, с которой они шли пригнать коров, смогла убежать и позвать на помощь.
3: Ужасная история.
8: В пригороде Красноярска полицейские ликвидировали медведя возле школы.
3: А зверь устроил погром недалеко от учебного учреждения в поселке Емельяново. По словам очевидцев, животное вело себя крайне агрессивно. Оно напало на собаку и разгромило несколько палисадников.
8: Напился.
3: Да. Сотрудники полиции обнаружили медведя, бежавшего по центральной улице поселка.
8: Ну, короче, они его ликвидировали. Но самый умный медведь, это, оказывается, в Сочи проживает. Он на Красную Поляну пришел, залез в отель.
9: Пятизвездочный,
8: да. Где в сутки стоит проживание около 40 тысяч, походил по номерам, посидел, полежал на каком-то диванчике или кресле, я уж не помню там. Короче, правда, тоже всех разогнал по этим номерам и погулял, погудел и ушел. Давайте обратимся к профессионалу. Что происходит? Что они так разгулялись? И почему они ходят, шатаются? К нам присоединяется зоолог, телеведущий Ос Арутюнян. Ос, добрый день.
1: Добрый день, добрый день. Рад вас слышать.
8: Мы тоже рады слышать. Ос, ну что, во-первых, расскажите, медведь, ну, понимаем, хищник, опасное животное, оно насколько опасно? Вот говорят, кобру, если не трогаешь, да, не нападаешь на нее, на любую ядовитую змею, она сама не тронет. Но с медведем так не происходит. Он сам, если голодный, может напасть.
1: Медведь, в отличие от кобры, это еще и один из умнейших хищников, вот, поэтому опасен он в первую очередь своим интеллектом, можно сказать, и силищей непомерной. На самом деле, в целом, медведь, особенно в нашей полосе, он в основном питается вегетарианской пищей, рыбой, да, там, ну и редко животными. И крайне редко людьми, да, там на людей он не нападает, потому что те медведи, которые были, в принципе, людоедами, они по техническим причинам потомство уже не давали, потому что человек со временем научился этих медведей убивать и, соответственно, выводить их. Сейчас у нас увеличивается популяция медведей.
8: И вот, популярность поэтому... тоже.
1: И да. Популярность тоже, да, и сокращается их территория обитания, поэтому они чаще выходят к людям, да, люди чаще их тоже, скажем так, бывает провоцируют, потому что, ну, как, если ты можешь медведика увидеть и снять для соцсетей, это же прекрасно, это же хайп.
3: Мне кажется, да, тут еще, знаете, у вас в чем проблема, то, что вот как раз мы видим медведи, да, и нам хочется их подкормить.
1: Да.
3: И медведи таким образом становятся гедонистами, они пробуют эту
1: еду
3: и понимают, да, что вот здесь вот тушенка, здесь колбаска, пойду еще сюда схожу, возможно, еще что-то вкусное получу, и на эту, как на иглу, подсаживаются. Поэтому они вместо того, чтобы ловить рыбу, заниматься, ну, каким-то собирательством, да, они идут в какую-то деревню или, ну, вот выходят еще.
1: И кроме того, да, они отучаются избегать людей. Соответственно, ну, медведь это же как бы хищное животное, да, все-таки это не домашняя собачка, как бы он ни был похож. Вот, и никто не знает, что ему взбредет в голову. И у него еще к тому же микромимика очень, ну, мимика очень слабо выражена, да, даже профессиональные дрессировщики больше всего опасаются именно медведей, потому что ты не знаешь, в какой момент ему втемяшится в голову откусить от тебя кусочек. У него очень слабо выражение лица меняется, то есть это считать даже профессионалу трудно. А обывателю, тем более, да, вот я бы не полез к медведю, но я сколько вижу в интернете всяких видосов, когда о, медведь, смотрите. Вот, это, конечно, очень такой тревожный сигнал, да, что у нас не у медведей как бы наглость повышается, мне кажется, а у нас инстинкт самосохранения вообще куда-то пропал.
8: Вот, а вот смотрите, мы же еще виноваты тем, что устраиваем пикники, устраиваем какие-то вылазки там в лес, на природу, и опять же поедим, шашлык пожарим,
3: например,
8: и
3: да,
8: оставляем,
3: мы
8: да, и все это оставляем,
1: мусор, да, да,
8: и он
1: да,
8: идет
1: мусор,
8: и ест,
1: конечно.
8: Это, конечно, господа, убирайте за собой.
1: Это же дешевая, да, это дешевая еда, а медведь, он же легкая. Не дурак, зачем ему, да, напрягаться, тратить свой ресурс и подвергаться риску, там, быть раненым, да, если он может с помойки поесть, для него нет таких вот этих моральных там проблем, которые у человека там, вот мы фриганов осуждаем. Медведи, в принципе, плевать на наше осуждение. Вот это дешевая еда, я ее возьму.
3: О, Саш, что делать, если нам попадается, вот мы сидим, жарим шашлык и встречаем какого-нибудь коммуникабельного медведя, который уже до этого угостился где-то шашлыком несколько дней назад и понимает, что он такой приходит, потому что хочет составить нам компанию. Да, и он к нам вот подходит такой, извините, мужики, там огонька не найдется. Ну, грубо говоря, как реагировать, если мы жарим шашлык, и к нам вот заходит медведь?
1: Слушайте, ну, я не знаю, наверное, реагировать как на очень большого, агрессивного и опасного алкаша, потому что, ну, уровень опасности от него пример такой же, еще и вооруженного. То есть, ну, надо всячески избегать и не поощрять эту историю.
9: Но конфликтовать-то
1: с ним не стоит в любом случае, потому что, там, ну, конфликтовать

0: руки вверх поднять, там рюкзак вверх поднять, чтобы медведь подумал, что ты такой высокий и опасный.
1: Ну, лучше всего делать то, что уже придумано там даже лягушками, да, то есть не паниковать, не убегать, потому что он бежит, значит, можно его догнать и попробовать его поломать. А вот вытянуться в полный рост, да, там расправить плечи, говорить с медведем уверенно, неважно что, но главное уверенно, да, и довольно-таки грубо, но не орать.
2: Начать читать Пушкина.
1: Да, можно и, да, там можно, не знаю, курим глою небо кроет, вот, и это, потихоньку отходите от этого медведя, потому что медведь тоже, ну, повторюсь, одиночные хищники, они вообще на самом деле довольно трусливые, потому что любая травма для хищника может оказаться дорогой к голодной смерти.
2: А палки всякие, камни швырять, вот это не надо тоже,
1: швырять не надо ничего, да. Если вы медведю сделаете больно, он захочет вам сделать больно в ответ, потому что, а вдруг вы в следующий раз ему сделаете еще больнее. Взять палку и поднять ее над головой, вполне неплохая такая рекомендация.
2: Вот, а я еще слышал, что медведи взрослые не умеют лазить по деревьям, это только маленькие. А можно залезть на дерево в таком случае?
1: Ну, скажем так, вы хорошо лазаете по деревьям?
3: Вот, да, есть такая проблема. Я тоже не умею лазить по деревьям.
2: Нет, я лазил в детстве, но 100 лет нет уже.
1: Ну, медведь умеет лазать по деревьям, просто не каждое дерево его выдержит, взрослого медведя. Он там несколько сотен килограммов-то весит. Вот, и пока вы будете пытаться пыхтя там до нижней ветки допрыгнуть, не исключено, что вам на спину ласково положат лапы и скажут, ты что ты делаешь?
0: Понятно. Один тут отдыхаешь.
2: Ос, да. Немного можно про медведя узнать из жизни? Вообще, сколько они живут? Вы вот сказали, они умные, сообразительные. А живут они сколько?
0: Какой у них характер вообще?
2: Да.
0: Нордический?
1: Так, ну, так, сейчас скажу. Медведи живут там десятки лет точно, то есть больше 20-30 лет может прожить медведь. Характер, естественно, у них разный, так же, как и у человека. Вот, ну, разные темпераменты, то есть вполне могут быть медведи-меланхолики, да, там медведи-интроверты, медведи-экстраверты, да, какие-то холерики, дураки там медведи могут быть. Вот, высочайший у них интеллект, конечно, это одни из умнейших животных, я бы даже сказал, ну, как минимум, не глупее собаки. И, ну, там разные данные есть, по некоторым данным и поумнее собаки будет. Вот, и, ну, как сказать, главная, говорю, проблема медведя – это в его непредсказуемости. То есть, ну, нет гарантии, да, что вот вышел медведь, он, может, он приколист какой-то, там, медвежий. Может, ему хочется просто с вами потусоваться и пообщаться. Но даже он будет очень ласковый, дружелюбный, там, не знаю, по карманам вам лазать. Но при этом в какой-то момент у него щелкнет, и он вам откусит руку, например. А силища у него немеренное. То есть, вот я держал это, я видел, ну, медвежонка полугодовалого, да, где-то там что-то 8-месячного, по-моему. Он уже чуть ли не с меня ростом был, и когда вот он вышел на съемочную площадку, у него случилась паника, и он с воплями «мама» залез мне на колени и схватил меня за руку своими когтями. Так, ну, он просто боялся, он там кричал «мама» и пытался меня обнять. Но вот когда он меня схватил за запястье, он его так сжал, что у меня просто пальцы в кулак сложились из-за того, что он сухожилие там вот защелкнул своими. Ужас. Когтищами.
2: Ну, силище, одним словом.
1: Да. А когда взрослый медведь, там вообще, ну, это чудовище.
2: Ос, а они вообще, медведицы, хорошие мамы? Мы помним просто про Умку, да. Которую там мама всегда рядышком. И до скольки медвежонок с мамой остается? Долго он рядом с ней?
0: Когда он из гнезда выпадает.
2: Да.
1: Слушайте, я сейчас точно не помню, но, по-моему, он 2 года с ней живет, ну, то есть до следующего сезона. И медведицы настолько хорошие мамы, что они, например, очень это чтят закон Российской Федерации о персональных данных, да, и защите прав ребенка. Поэтому если вы без подписи сфотографируете малыша, вот, который весело бегает и вполне возможно, что с вами хочет общаться, то мамочка придет выяснять, какого черта вы это делаете. Да, и делать она это будет не в рамках законодательства, не в суде.
2: Понятно. Еще вы сказали, медведи вегетарианцы. А правда, вот тут был вопрос от слушателя, а как
1: всеядные.
2: Они... А, всеядные. Да. Но в основном все-таки растительное

0: пища, рыба. В лесу рыба, да. А да. Как они вот собирают ягоды? Потому что из сказок мы знаем, что медведи любят лакомиться ягодами.
1: Они ловят ежей, у которых ягоды на спинке.
2: Да.
0: Понятно.
2: Ну, объедают просто они ягоды, они очень это дело любят. У них как раз вот специально обученные губы, которые вот вытягиваются, и они могут так прям вот, ну, как это, не знаю, как показать, ну, там...
0: Ну, мы поняли, как хобот у слона. Да. Как да. Хобот у слона, такие губы. И я помню такие медведи, вот
3: такие губы.
0: Губошлепы.
2: Губачи, да. На самом деле, надо помнить одну важную вещь, еще раз говорю, что вот там медведи, волки, которые довольно-таки давно перестали нападать на человека... Это заслуга человека в плане того, что у него появились всякие специальные палки, стреляющие и убивающие. И в первую очередь выкашивали, естественно, тех, кто проявлял агрессию к человеку. То есть есть целые популяции медведей в России, которые, ну, в принципе, к человеку нейтральны. Mm-hmm. Но опять-таки не стоит рисковать. Ну, как бы это генетическая, так сказать, память.
0: Вообще
2: да?
0: не стоит, вот... конечно.
3: Александр
0: не
3: спрашивает надо... еще, кстати, по поводу меда.
0: Это наш... правда?
3: Да.
0: Они
2: конечно,
0: любят?
2: Да? Конечно, обожают, да. Мед, это опять-таки, это же прекрасные дешевые углеводы. А медведь, он огромный, косматый. И пчелы, ну, максимум ему дискомфорт доставляют. Они через шерсть-то не могут нормально толком пробиться.
0: Ага, но он, одним словом, он может разорить и там взять и все это съесть, понятно.
2: Особенно вот именно это, особенно осенью, когда в ульях уже большие запасы меда, а перед спячкой нужно накопить много питательных веществ, там медку-то сожрать, это прям святое дело.
3: Прям, у нас много общего, кстати.
0: Правда ли, что если медведь посреди зимы просыпается, то и больше не может уснуть, то это самый вот такой страшный период для человека, для окружающих животных, потому что он становится какой-то прям агрессивный ужасно.
2: Да, шатун, ну, это, собственно, как голодный мужик, который проснулся ночью для холодильника и представляет страшнейшую опасность. Понимаете? Вот разорительный набег, это... гарантированно, потому что, ну, у него прервался цикл сна, да, то есть организм включился, начался метаболизм, и, соответственно, чтобы как-то вернуть эти свои, как его, кондиции, ему надо наесться, а зимой наесться особо нечем, поэтому он начинает шататься, голодать, злиться все больше и больше. Вот, доставки не работают, поэтому надо как-то самому что-то придумывать.
0: Андрей вот тут спрашивает, странный вопрос задает, шьют ли шубы из медвежьей шкуры? Ну, я думаю, биолог и телеведущий ОС Арутюнян об этом не скажут.
3: Я бы спросила, если...
2: Да, ну, шили, сейчас-то, наверное, тоже кто-то...
0: Раньше, да,
3: ну, как-то это не
0: шкуры,
3: в моде.
0: Да.
3: А польза есть какая-то от медведей?
0: Может, они как санитары леса, что-нибудь такое?
2: Если вы знаете, вот... самая вот моя нелюбимая история, это про то, что полезно это животное или не полезное. То есть это же с точки зрения человека, правильно?
0: Да.
2: Как бы природе-то все равно, но с точки зрения человека, наверное, медведь, естественно, полезен, как и любой хищник, как и любой, как любая часть экосистемы. То есть он, соответственно, участвует в круговороте, скажем так, веществ, в круговороте жизни. Если, соответственно, не будет медведей, их ниша будет свободна, а это, ну, как бы нарушение экологического баланса.
3: А с кем они дружат?
2: А, медведи?
3: Да. Или они сами,
0: сами с собой? Медведями. Сами с собой.
3: Сами с собой?
2: Да. И... у них они одиночки, но молодые медвежата, они первое время тусуются вместе. Да? Угу. Маме, например, там у мамы ее друзья, это ее медвежата. А, скажем так, папа детей вообще не видит, да, если увидит, то для мамы это довольно-таки большая опасность, потому что он может и маме навалять очень жестоко, и, соответственно, этих детенышей скушать.
3: А где он проводит время после того, когда у него рождаются? Уходит?
0: Да, ты думаешь, она возвращается?
2: Да, они же нет, они гуляют вместе.
0: Папа Дородов с мамой, что ли?
3: Я не знала, ну потому что держит ее за лапу там. И
2: у них одноразовые встречи такие, вот это, свободные отношения без обязательств.
0: Ой, знаю, это...
3: Избегающий тип привязанности.
0: Да-да-да. О, огромное спасибо. Отлично. Спасибо, да. Еще раз напомню, Оса Рутюнян, зоолог, телеведущий, был с нами в эфире. Спасибо, удачи, до следующей встречи.
2: Хорошего дня, до
0: встречи. И вам. Мы, значит...
3: Выяснили, что с медведями лучше не встречаться, их не подкармливать, не бить и так далее.
0: А то, что сейчас вот это происходит, это правда. ОС вначале сказал, что, во-первых, популяция медведей слишком выросла, их очень сложно получить лицензию на забой медведя. Это нам охотники рассказывали. Плюс, вы знаете, в Подмосковье встретить медведя, ну, минимальные случаи, численность этих животных в регионе не такая большая, как по всей стране, вернее, даже в Подмосковье самая маленькая. Если вы заметили животное издали, а он вас не видит, то тихо уходите подальше от него, не поворачивайтесь к нему спиной и не впускайте, не выпускайте медведя из поля зрения. Если же он заметил и собирается атаковать, то, как сказала уже Марина и наш спикер, поднимайте руки вверх, рюкзак и орите. Прямо вот. Главное, как он сказал, ОС? Конкретно нет, убедительно. Хоть читайте, не знаю, «Войну и мир», но убедительно. Все, новости на «Говорит Москва».
4: Внимание, внимание, «Говорит Москва». 94,8.
5: 12:30 в российской столице, в студии Евгения Егушина. Здравствуйте. Российские войска освободили Озерное в Харьковской области. Населенный пункт перешел под контроль наших военных благодаря активным действиям группировки войск «Север», сообщили в Минобороны. В ведомстве добавили, что средствами ПВО перехвачены 1185 беспилотников самолетного типа, уничтожены 8 управляемых авиабомб, 3 реактивных снаряда «Хаймарс» и крылатая ракета большой дальности «Нептун». Кроме того, поражены вражеские цеха сборки беспилотников большой дальности и места их хранения, объекты топливно-энергетической, транспортно-логистической инфраструктуры и склады боеприпасов ВСУ. Захарова заявила о срежиссированном Западом инциденте с дроном в Лейпциге. Москва рассматривает ситуацию как заранее спланированный эскалационный маневр, направленный на выдвижение ложных обвинений против России, подчеркнула официальный представитель МИДа. Рассматриваем этот очередной эпизод антироссийской истерии в Европе как не имеющий ничего общего с объективным разбирательством, отметила дипломат. По ее словам, Берлин не провел самостоятельного анализа ситуации и не предоставил никаких фактов, подтверждающих причастность нашей страны. Мария Захарова также провела параллель с расследованием подрывов газопроводов «Северный поток». Она напомнила, что материалы немецких уголовных дел прямо указывают на причастность граждан Украины к терактам. Однако реальных дипломатических мер со стороны ФРГ не последовало. В Ханты-Мансийском автономном округе впервые ввели режим угрозы атаки беспилотников. В регионе ограничили работу 5 аэропортов. Меры безопасности были приняты Росавиацией. Ведомство ограничило прием и отправку воздушных судов в авиагаванях Сургута, Нягани, Урая, Игрыма и Советского. В Югре региональный департамент образования перевел школьников на дистанционный формат обучения. Местные власти и экстренные службы находятся в режиме повышенной готовности. В 5 округах Кузбасса ввели режим повышенной готовности из-за медведей. Мера принята после участившихся выходов диких зверей к людям, сообщил министр лесного комплекса и охотничьего хозяйства региона Евгений Бойко. По его словам, особый режим действует в Калтанском, Осинниковском и Прокопьевском городских округах, а также в Таштагольском и Междуреченском муниципальных округах. В августе вблизи Междуреченска медведица напала на мужчину, его госпитализировали с травмами. Во время другого инцидента у Новокузнецка медведь ранил пожилую женщину. Прибывший на место участковый вынужден был застрелить животное. Ранее аналогичные меры ввели в Петропавловске-Камчатском. О погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 20, ощущается на 1 градус меньше. Облачно, с прояснениями, в ближайшие 2 часа без осадков. Евгений Егушин, говорит Москва.
4: Говорит Москва. 94,8. Реклама.
6: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
7: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
8: Пора на техобслуживание авто.
9: Вам на СТО-фильтр. Обслуживаем любые авто. Запчасти в наличии. Звоните 235-1111. Код 495. 235-1111.
8: СТО-фильтр.ру.
10: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
11: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. В эту среду тема программы «Россия в Юго-Восточной Азии». В эфире старший научный сотрудник Центра изучения Вьетнама и АСЕАН Института Китая и Современной Азии РАН Елена Пыльцина. В эту среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
11: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Вопросы нотариусу. В эфире член правления Московской городской нотариальной палаты, нотариус города Москвы Антон Макаров. В эту среду после 13 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат».
10: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Право знать. Говорит Москва.
13: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
3: А мы свободны для всех и даже для министра.
14: Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
15: Мы с вами на одной волне.
16: Hello! Общежитие слушает.
3: И мы вас слушаем.
17: Галочка, ты сейчас умрешь.
3: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
11: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали».
0: 12:36 в Москве. Добрый день, друзья, в студии Марина Александрова
1: и Макс Челноков.
0: Продолжаем наш эфир. Говорили только что о медведях. Значит, смотрите, что нам пишут. В Италии, Игорь Владимирович сообщает, медведи тоже нападают на людей, и у нас есть эта проблема. Каждый год фиксируют, значит, нападения. Случаи, к сожалению, с летальными последствиями. Медведи – это опасное и непредсказуемое животное. Далее,
3: вот давайте пишут, тему поменяем.
0: Сейчас, подожди. Лицензии на отстрел медведей навалом, желающих мало. А забой-то, кстати, про домашних животных. И так далее, читать, да. 097. Вы знаете, я вчера беседовал с охотником. И он говорит, что лицензию на медведей, чтобы его отстреливать, очень сложно получить. Надо специально, во-первых, оружие, потому что ранить медведя одно, а убить это совершенно другое. Надо обучение даже проходить, ну и так далее. Ладно, идем дальше. Да.

0: Ну, смотрите, друзья, наконец-то разрешили теперь еще и не только людям, но и собакам официально рычать. Это понимаете, что? Да, вот Госдума перед тем, как уйти, значит, предложила пересмотреть признаки агрессии животного.
1: Я могу пошутить, конечно.
0: Давай, давай.
1: Последний
0: не бойся
1: рык такой, да?
0: Да,
1: перед
0: да,
1: отпуском,
0: да, последний да? рык. Да какой отпуск? Перед уходом вообще. Это не отпуск, они уходят, другие же придут. Значит, собаку.
1: Какой отпуск за свой счет?
0: Продолжительный. Значит, рычать можно так, чтобы не посчитали, что она опасна для людей.
1: Да?
0: Как это собаке объяснить? К примеру, депутаты предлагают не считать пса агрессивным, если он рычит или лает из-за провокации человека. А человек, он всегда провоцирует собаку или живое, или там какое-то животное.
1: Вообще ни разу он не всегда провоцирует. Человек может проходить мимо с другой собакой,
0: проходите,
1: например.
0: Ну, это провокация, другая собака. И вторая
1: зарычит. Как-то может повлиять на...
0: Не ходите рядом друг с другом, если вы знаете, что ваша собака неадекватно ведет по отношению к другому животному.
1: Это зависит еще от пола собаки.
0: И тоже все верно. Не надо бежать
1: я
0: рядом
1: говорю,
0: с собакой.
1: Я говорю, как будто у меня есть собак. Но просто у меня у многих друзей есть собаки.
0: Конечно. Люди, объясните своим детям, не пусть ребенок... Ребенок не бежит мимо собаки. У собаки инстинкт. На бегущее пред там существо она может кидаться.
1: О,
0: кидаться.
1: Максим.
0: Извините, что?
1: Ну, ты поправился.
0: Кидаться,
1: хорошо.
0: Да.
2: Кидаться.
0: Кидаться. Поэтому, друзья, радостно, конечно, что официально собакам разрешат рычать, но надо иногда с детьми говорить об этом. Так, москвичи теперь не только выгорают, но уже и ржавеют. Слышали?
1: Что-то с суставами?
0: Шестой страничка.
2: Психологи фиксируют новое состояние сотрудников. Если при выгорании человек истощен из-за перегруза, то при ржавлении... Нужна тут буква «Л».
0: Ржавление. Да не важно.
2: Он, наоборот, погружается в скуку и рутину.
1: Работа становится однообразной, пропадает ощущение смысла и интереса, а человек все чаще действует на автомате.
0: У выгорания и ржавления, да, ключевое различие имеется в причине. При выгорании человек слишком много и интенсивно работает, а у него уже нет ресурса. А вот при ржавлении силы есть, работать он способен, но ему неинтересно.
1: Не
0: вот
1: хватает цели, смысла или нового вызова. То есть зарплата его устраивает, да, но
0: да.
1: Его смыслов не
0: и
1: идет.
0: Силы приходят, а ему скучно.
1: Причем ржаветь можно даже при большой загрузке. Дело не в количестве задач, а в том же, дают ли они ощущение развития и пользы. Помочь могут новые проекты, больше ответственности или разговор с руководителем о том, как изменить привычную рутину. Ну, мне кажется, здесь еще история с тем, что ты можешь, например, делать какие-то новые проекты, но ты не слышишь в свой адрес какую-то похвалу, какие-то премии не
0: получаешь. Это вообще 100%.
1: И так далее.
0: Да.
1: Ну, то есть, как будто бы все воспринимается как должное.
0: Знаешь, я раньше думал, что по отношению к человеку, если сказать фразу «доброе слово и кошке приятно», то сейчас я понимаю, что иногда надо начальству, ну, не только начальству, там, родным, друзьям, говорить какие-то добрые слова в адрес друг друга.
1: Обязательно. Просто делать это постоянно,
0: да,
1: искренне.
0: Маленькие...
1: Не то, что потому, что это надо, а потому, что ты правда хочешь кому-то что-то сказать. И делать тут не
0: маленькие
1: в том, что близкий человек,
0: да.
1: А
0: ну,
1: коллега твой. Ты можешь просто быть,
0: да,
1: в общей компании, общаться с друзьями, там, с кем-то там пересечься. Почему бы не сказать этому человеку что-то приятное, что-то хорошее, что-то отметить.
0: Герман, ты очень талантливый.
1: Вот из этой серии, понимаете?
2: Мы тоже классные.
1: Да.
0: Мы
1: вот,
0: тоже классные.
1: Нет?
0: Ну, давай скажем, что Маринка умная и красивая.
1: Максим,
0: вот,
1: не надо. Просто...
0: Или одно только надо.
1: Ну, перестань, Максим.
0: Ну, мы хотим сделать
1: стало.
0: Приятно.
1: Ну, не так это должно быть. Понимаешь, я про
0: искренность. Вот этот Казаков наш, он...
1: Казаков наш звукорежиссер.
0: Да, заводной у нас. Сань, ты заводной.
2: Это точно.
1: Зажигалочка.
0: Четверых, да, он завел аж себе. Вот. Ну, и как бороться, кто скажет, с ржавением?
2: Смазка, БД-40.
1: А, я думаю, что знаешь, как бороться? Это прям
0: лубрикант,
1: очень плавный...
0: что ли?
2: Ну да. БД-40?
0: Это вот это, все, ну, я да. понял.
1: Это плавный переход к нашей следующей теме, когда, например, ты понимаешь, что на работе тебя не ценят особо, не хвалят, премии не платят. Но ты делаешь свою работу и делаешь. Нужно найти какое-то дело, какое-то занятие, хобби, либо то, что тебя наполняет, и заниматься этим, и там искать какой-то ресурс. Я так считаю.
0: Ты имеешь в виду вторую искать,
1: да,
0: работу?
1: Да.
0: Ну, понятно. Господа, а напишите,
1: либо
0: пожалуйста.
1: Либо менять эту. на какую-то другую.
0: А, напишите, пожалуйста, кто из вас уже на работе заржавел, заржавел.
1: Чувствуете, вот например, так, да, что вас не ценят, как-то вы берете на себя больше, а всем все равно, что вы на себя там что-то берете. А деньги и премии получает кто-то другой, но не вы. Ну, в общем, вы никакого стимула что-то делать больше в этом не видите, поэтому сильно расстраиваетесь.
0: Да, напишите, будем рады об этом прочитать. Смотрите, сотрудники все чаще сталкиваются с нестабильностью на рынке труда. Mm-hmm. Уже несколько лет происходят массовые сокращения, а причины постоянно меняются. То ИИ, то перестройка компаний, то экономическая ситуация в стране. Быть преданным одному работодателю становится все более рискованной затеей.
1: Мы поэтому, про это говорили, да, когда ты не развиваешь свои навыки, не учишься чему-то новому, у тебя нет второй работы, и ты сидишь вот на своей этой работе, 20 лет ничего не меняется, и на самом деле это очень опасно.
0: Ну, а с другой стороны, ты знаешь, Марин, мы сейчас, конечно, об этом спросим у специалиста, но, как мы уже говорили, про тех туристов, которые каждый год на протяжении 20 лет летают в Бодрум и в одном отеле живут. Менять за 20 лет работы что-то в своей жизни, это получает человек уже лет между 40 и 50, достаточно тяжело. Ты уйдешь с одной работы, где у тебя прикольное
1: поэтому
0: местечко.
1: Поэтому нужно постоянно развиваться, учиться чему-то
0: новому. А уйти куда-то, но это в неизвестность. Это...
1: Почему в неизвестность? А параллельно есть еще другая специальность,
0: будь,
1: либо
0: например,
1: какие-то другие навыки.
0: Я в возрасте Германа, может быть, я еще и куда-то обдумывал
1: это
0: пойти.
1: Это главная ошибка, думать, что если тебе столько-то лет, тебе уже поздно чему-то учиться.
0: Да нет, мне не поздно развиваться, учиться. Мне, можно так сказать, некомфортно, дискомфортно.
1: А можно оставаться в позиции жертвы, а можно не оставаться и что-то делать. Думаю о том, что...
0: Понял.
1: Вот это вот нытье заканчиваем.
0: Ты еще вот так тыльной стороной ладони по лбу и козу нам.
1: Все, я и так уже все сказала.
0: К нам присоединяется заместитель генерального директора сервиса Работа.ру Александр Ветерков. Александр Юрьевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Александр Юрьевич, скажите, сейчас мы перейдем к теме карьерная подушка безопасности, но вот есть же люди, которые просто боятся поменять что-то в своей жизни в плане работы?
3: Безусловно, и таких людей более 50%.
0: Ого, более 50%.
3: Мы все привыкаем, все хотим жить в зоне комфорта, и для 80% даже людей поиск новой работы – это стресс. Поэтому люди хотят найти, безусловно, одну работу, на ней работать максимально длительный срок, чтобы быть в комфорте. И поиск новой работы – это сложно. И это тоже такая работа.
0: Это из-за чего? Из-за того, что человек как бы вот обрастает своим там рабочим местом, своими коллегами.
1: Стабильность,
0: да. Или из-за того, что у него просто в жизни не было ничего лучшего, и он не знает о том, что лучшее есть.
1: Либо ему просто лень оставить
0: или,
1: какие-то
0: новые правда,
1: навыки.
0: Лень. Или он уже возраст такой.
3: Лень, страх, причем он зависит не от возраста, а зависит от чувства неопределенности, неуверенности, нестабильности. Вот все это порождает то, что лучше остаться на текущем месте работы, даже в сложных каких-то ситуациях, чем искать что-то новое.
1: Хорошо,
3: но
1: если,
3: с другой стороны, вот если переходить к теме там карьерной подушки или это или около этой, то мы видим тренд на то, что деньги, безусловно, являются главным мотиватором, и это всю жизнь так было и будет, и поэтому люди ищут подработку. Более 70% людей, заинтересованы в подработке, реально ее ищут порядка 40% из всего работающего населения, а подрабатывает в районе 25%. Но здесь важно, что вот там 25% подрабатывают, много кто думает, но не подрабатывает в настоящий момент, но значимая часть из этих 25%, половина практически, подрабатывает у текущего работодателя, выходя на дополнительные там смены, задания и так далее. И вот это вот скорее речь про финансовую безопасность, про дополнительный заработок, а не про такую карьерную подушку безопасности, когда вы можете сменить работодателя, сменить сферу деятельности, и которые действительно там не зависят от каких-то там рыночных ситуаций. А
0: Александр
3: по поводу
0: Юрьевич,
3: возрастных кандидатов, там 40-50 лет, в 40-50 вспомним фильм «Москва слезам не верит», жизнь только начинается, и действительно мы видим очень много ярких, красивых переходов в кандидатов в возрасте 45-50+, в совершенно другие сферы, причем очень часто связанные с хобби, либо какими-то интересами личными, и когда люди действительно говорят о том, что там, ну вот надо же, я столько лет, 30 лет отработал, в 50 лет поменял сферу деятельности, стал счастливым. Поэтому бояться, наверное,
0: понятно.
3: Счастливым тоже не нужно.
0: Александр Юрьевич, я хочу буквально два шага назад отойти. Что вы посоветуете тем, кто боится поменять свою работу? Оставаться на месте, потому что человек, может, вдруг стресс случится или еще что-то, или все-таки взять и попробовать что-то изменить?
3: Правильная стратегия для каждого своя, ну вот так вот экспертно, что можно посоветовать, безусловно, попробовать что-то новое, не оставляя текущего. То есть сохранить текущий заработок, попробовать подрабатывать либо в текущей сфере, либо в новой для себя сфере, выйдя на какие-то, взяв какие-либо задания дополнительно у другого работодателя, либо выйдя на какую-то работу, и посмотреть, ваше это или не ваше. После того, как уже испытали что-то новое, второе, третье, четвертое, не боятся этого, имея стабильную ситуацию у текущего работодателя, имея текущую работу, уже нормально, спокойно, безэмоционально определиться.
1: Если все-таки осваивать какую-то новую профессию, как понять, что сейчас нужно осваивать, как промониторить рынок грамотно, как выявить то, что действительно вот в этой профессии сейчас нужно развиваться, чтобы, может быть, совмещать с основным местом работы или в дальнейшем сменить это место работы?
3: В первую очередь мы смотрим на конкретный регион, где мы хотим работать, и на те предложения, которые есть на рынке труда в настоящий момент. Смотрим на эти предложения, как они меняются. На работных сайтах есть статистика по изменению количества вакансий в определенных профессиях на периоде прошедшего года. Смотрим, эти вакансии растут или падают, собираем рыночную информацию и смотрим, какие из них потенциально пользуются спросом всегда. Но, безусловно, это классические синие воротнички, они пользуются спросом всегда, рабочие специальности, но не все мы готовы в рабочие специальности идти. Далее уже личностный аспект, кем из этих специальностей, которые представлены на рынке и которые не падают, я готов был бы позаниматься. И чем я готов был бы позаниматься. И после этого уже проба. Но вот, наверное, что еще хотел сказать про карьерную подушку безопасности, да, что это не только подработка, не только новая работа, да, это все-таки существенная часть навыки, знания. Безусловно, востребованы сейчас навыки и знания, связанные с искусственным интеллектом и их применение. Хайповая тема, но их применение в повседневной жизни. Кроме знаний и навыков, безусловно, востребовано и будет полезно расширение контактов, наличие контактов каких-либо рекрутеров либо работодателей на вашем рынке, такая нетворкинг-сеть, и дальше уже каких-то получений новых профессий.
2: У нас слушатель пишет, что если нет блата и связей, то хоть об стену убейся. Насколько действительно возможно без каких-то полезных знакомств, условно, в 50+, взять и найти себе новую, не то что работу, карьеру.
0: Тем более мы все видим сообщение, что у нас безработица практически побеждена, и нету вакансий достойных-то.
3: Ситуация на рынке действительно непростая, есть сферы и профессии, где есть переизбыток кандидатов практически во всех регионах. То есть классические бухгалтера, юристы, экономисты, маркетологи, HR-специалисты, сейчас переизбыток, их много, их компании в первую очередь оптимизируют. При этом есть достаточно большое количество вакансий, о которых уже упоминал, в синих воротничках, где есть всегда спрос. Простите, в магазине продавца, куда не все мы, безусловно, хотим идти или совсем не хотим, эти вакансии есть всегда. Точно так же очень много вакансий на стройке, в недвижке, в производственных компаниях, в жилищно-коммунальном хозяйстве. Если говорить про блат, об этом говорить не принято, да, но реально...
0: Но это есть.
3: Ну, это, безусловно, есть. Я бы это называл не блат, а как раз вот коммуникация, нетворкинг, когда очень большой процент вакансий в компании закрывается по рекомендациям.
1: Просто...
3: Но эти рекомендации да. выходят за границы компании. То есть есть внешние реферальные программы, когда работодатель заинтересован в привлечении себе кандидата и платит своему сотруднику, либо человеку на рынке, для того, чтобы ему порекомендовали хорошего человека. И расширение сети друзей, знакомых, которые вас могут порекомендовать, безусловно, один из способов трудоустройства.
0: Угу. Но это нормально, рекомендательные письма, как мне кажется, никто не отменял, они были, мы стоили 150 лет назад, и сейчас, это верно же, это не самое, это неплохо.
3: Безусловно, более того, все равно рекомендации, когда вы трудоустраиваетесь на работу, у вас собирает работодатель рекомендации да. предыдущего места работы.
0: Понятно.
3: Александр Юрьевич, и если ваш да. текущий работодатель угу. порекомендует, вы уходите нормально, бесконфликтно, то большинство адекватных работодателей, даже в момент оптимизации, их усилия и HR-служб направлены на то, чтобы трудоустроить своих сотрудников, текущих, выходящих в другие компании, в том числе для того, чтобы сэкономить.
0: О, это прямо из сферы в гостях у сказки, мне кажется. Или какое-то что-то инопланетное.
3: Ну, крупный бизнес этим явно активно занимается.
0: Вот ни разу не слышал, чтобы бывший начальник устраивал тебя куда-то на работу, когда он уже тебя и уволил. А скажите, Александр Юрьевич, вернее, дайте совет, вот если кто-то сейчас на переписке, путье и обдумывает, куда вот направить свои взоры, чтобы немного подработать, или, может быть, правда, сменить сферу. У вас наверняка есть как-то в фильме «Москва слезам не верит» папочка блатных каких-то таких советов нашим слушателям.
3: Ну, первое, что бы я сделал и порекомендовал, зайти на сайты, связанные с подработкой. Они есть, разделы «Подработка» на всех джоб-бордах. Работных сайтах, если не заниматься рекламой, есть специальные сервисы, связанные с гибкой экономикой, которые предлагают выход на смены, либо конкретные задания, либо фриланс. Вот первое, что бы я сделал, в поисковике вбил бы слово «подработка», найти подработку в моем регионе, получил бы список сайтов, которые предлагают эту подработку, и посмотрел предложения, какие есть. И попробовал то, что откликнется в душе, выйти куда-то, тем более, что это не очень трудозатратно. Если вы готовы оформить
0: сферы...
3: самозанятость, ага. если вы готовы оформить, например, самозанятость, то вы можете выйти на подработку прямо завтра, взяв ее в соседних рядом с собой домах.
0: Но опять же, если человек
3: 30 лет... Но не все сферы, да. Если вы бухгалтер или экономист и хотите найти подработку бухгалтера или экономиста, это будет непросто.
0: Ну, и мне кажется, если человек...
1: Почему, мне кажется, если, например, тебе нужно вести какой-нибудь бухгалтерский учет у какого-нибудь, не знаю, там, частного предпринимателя или вот еще у кого-то там...
0: Ну, видишь, занято все. Я тоже это вот читал, что мало таких мест. А вот еще мой интерес. Если человек 20-30 лет на одном месте просидел, у него опыта поиска работы и подработки-то нету. Как, куда ему тыркаться? Тем более появляется информация, что сейчас работодатели и поисковики, вот эти сайты, которые предлагают работу, там чуть ли не надо изощряться так, написав свое резюме, чтобы его
1: Максим,
0: заметили.
1: Максим, там не только резюме, там еще нужно делать тестовое задание.
0: А, тем более, тестовое задание, которое тоже там делается. Я вот прочитал, что, например, многие в последнее время к резюме добавляют какие-то мемы, чтобы привлечь внимание.
1: Но если мемы?
3: Либо сопроводительные письма, либо красивые истории про своих учителей, которых нажили и научили в жизни.
0: Да.
3: Это, безусловно, все приковывает внимание и показывает на вашу коммуникабельную способность и возможность там договариваться. Что посоветовать человеку, что сказал вначале, поиск работы – это тоже работа. Если у вас есть на примете работодатель, к которому вы хотели бы выйти или... прям вот мечтаете у него трудоустроиться, то первое, что я посоветовал бы, не ходить прямо к нему, если вы 20-30 лет на одном месте, а пройти, записаться, откликнуться на 20-30 вакансий, пройти 3-4 собеседования в другие работодатели для того, чтобы понять, как это происходит, какие вопросы задают, как правильно на них отвечать. подготовиться и потом уже стремиться к тому работодателю, о котором вы мечтаете. Если вы действительно не имеете опыта и 20-30 лет сидите на одном месте, что на самом деле неплохо, потому что работодатели начинают ценить кандидатов, которые стабильны.
0: Угу. Хорошо, на сегодняшний момент такие вещи остались или это уже пережиток? Иджизм и по половому признаку нету ли ущемлений?
3: Иджизм уходит, количество вакансий, количество кандидатов, которые просматривают работодатели по базе резюме возраста 50 плюс лет выросло более чем 30%, несмотря на то, что рынок меняется, и сейчас там рынок работодателей, они выбирают к взрослым кандидатам, работодатели начинают относиться спокойнее, получая от них нормальную результативность, эффект, стабильность, и удивительно часто меньше запрос по уровню заработной платы, даже чем молодой начинающий специалист. Поэтому возраст потихоньку уходит, но он, безусловно, присутствует. Понятно, что у разных работодателей есть истории, когда наш опрос среди работодателей показывает нестандартные вещи, которые они смотрят. Например, 7% работодателей говорят о том, что на определенной профессии они смотрят знак зодиака. Безусловно, странно, да, согласен.
0: Карты Таро еще никто не раскладывал.
3: У нас я думаю, что это тоже есть, и нумерология тоже присутствует, но это небольшое все-таки количество работодателей.
0: 20 секунд.
3: Поэтому иджизм, наверное, он присутствует, но он уже не такой страшный, как был 3 года или 4 года назад. Поэтому бояться искать работу, если вы кандидат в возраст, не нужно. Надо быть уверенным в себе и получать удовольствие от жизни и от поиска работы и пробовать. Да.
0: Заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков был с нами на связи. Спасибо огромное,
2: спасибо.
0: Александр Юрьевич. Всего доброго, спасибо. До встречи. Да. Друзья, решайте сами, карьерная подушка безопасности нужна вам или нет. Марина Александрова.
1: Герман Бабаян.
2: Макс Челноков.
0: Новости, а далее программа «Народный адвокат. Вопросы нотариусу».
4: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: 13:00 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Минобороны заявила о начале штурма Дружковки подразделениями южной группировки войск. Российская пехота закрепилась на окраинах города и ведет успешные наступательные действия. Об этом сообщил замкомандира роты беспилотных систем с позывным «Артист». По его словам, продвижение наших войск активно обеспечивает расчеты операторов-беспилотников. Подразделения действуют по отработанной схеме, полностью перерезают логистические пути снабжения противника, лишая его возможности подвозить боеприпасы и продовольствие. Боец также отметил, что российские силы продвинулись далеко за пределы Константиновки. При этом любые попытки украинских подразделений завести новые группы в населенный пункт жестко пресекаются. В Верховной Раде заявили о нарушении протокола на переговорах в Киеве. Стив Уитков и Джаред Кушнер были в ужасе от поведения окружения Владимира Зеленского, подчеркнула депутат Нанна Скороход. По ее словам, представители Украины шокировали спецпосланника президента США и зятя Дональда Трампа пренебрежением официальным протоколом. Внимание американской делегации привлек стиль одежды принимающей стороны. Так, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия пришел на официальную встречу в футболке с надписью «Киевский режим». Они в большом шоке уехали. К сожалению, наши великие управители не понимают, что есть уместные вещи и события, где можно пошутить. А есть вещи, где это не то, что неуместно, это на голову не налезает, сказала Скороход в эфире YouTube-канала. Депутат подчеркнула, что подобное поведение со стороны руководства страны абсолютно неприемлемо на фоне тяжелой ситуации на фронте и системных провалов в противовоздушной обороне. По ее словам, другие члены украинской делегации тоже не стали придерживаться делового стиля в одежде на переговорах с представителями США. В частности, Владимир Зеленский и глава его офиса Кирилл Буданов пришли на переговоры в черном и были без галстуков. Буданов внесен в Россию в список террористов и экстремистов. Люфтганза с конца октября возобновляет регулярное авиасообщение с Дубаем. Ведущая немецкая авиакомпания приостанавливала полеты весной из-за обострения геополитической обстановки в регионе. Уже 25 октября лайнеры полетят в Дубай из Мюнхена, а на следующий день из Франкфурта, говорится в заявлении концерна. В ноябре к программе подключится лоукостер «Евровингс» с рейсами из Берлина, Штутгарта и Кёльна. Ближе к зиме полетную сетку дополнят дочерние компании «Swiss» и «Austrian Airlines». В пик сезона авиаконцерн планирует выполнять до 36 рейсов в неделю. В руководстве Люфтганзы подчеркнули, что продолжают круглосуточно следить за безопасностью в воздушном пространстве совместно с профильными ведомствами. В 5 округах Кузбасса ввели режим повышенной готовности из-за медведей. Мера принята после участившихся выходов диких зверей к людям, сообщил министр лесного комплекса и охотничьего хозяйства региона Евгений Бойко. По его словам, особый режим действует в Калтанском, Осинниковском и Прокопьевском городских округах, а также в Таштагольском и Междуреченском муниципальных округах. В августе вблизи Междуреченска медведица напала на мужчину, его госпитализировали с травмами. Во время другого инцидента у Новокузнецка медведь ранил пожилую женщину. Прибывший на место участковый вынужден был застрелить животное. Ранее аналогичные меры вводились и в Петропавловске-Камчатском. Официальный курс юаня от Центробанка на сегодня 12 рублей 88 копеек, доллара 86 рублей 47 копеек, евро 100 рублей 50 копеек. И о погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 20, облачно с прояснениями. В ближайшие 2 часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгений Егошин, говорит Москва.
4: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Реклама.
6: Это когда маме чашку разбил, а она не ругалась.
7: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
8: Это когда папа маме дарит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
9: Первая любовь, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
10: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
11: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
12: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
11: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 13:07 в Москве. Добрый день, друзья, в студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат, а вернее народный нотариус, член правления Московской городской нотариальной палаты Антон Макаров. Антон, здравствуйте.
13: Добрый день.
0: О чем мы будем сегодня беседовать?
13: Мы можем обсудить все, что связано с вопросами совершения нотариальных действий, порядок их совершения, какие-то проблемные вопросы, наследование, брачные договоры, раздел совместно нажитое имущество. Все, что заинтересует наших уважаемых слушателей.
0: Друзья, для этого есть все средства связи. Пишите смс-портал +7 925 88 88 94 8. А также телефон прямого эфира 8 495 737 94 8. И пишите в Телеграм или Макс говорит МСК-бот. Нашу трансляцию можно не только слушать, но и видеть. Мы есть в Рутюбе, ВКонтакте и все, да. А, в Ютьюбе еще, извините. Все, заходите, пишите, звоните. Ну, вот уже долго ждать не пришлось. Алло, добрый
14: алло,
0: день.
14: Добрый алло, день. Да, добрый день. Смотрите, я на прошлой неделе звонил по поводу консультации в плане оформления вступления, не вступления в наследство, а открытия дела по наследству для моей мамы. У меня отчим умер. Да. В общем, у меня мама была у двоих нотариусов. Такая ситуация. Дело в том, что один из собственников жилья отказался прописывать его. Он все время жил с мамой вот 25 лет по временной регистрации. Регистрация заканчивается в декабре. Вот. И у нас есть и трудовая книжка, и справки о временной регистрации за все это время. А нотариусы в нашем городе отправляют маму по месту постоянной прописки в Воронеж. Они говорят как? Вы там вот заведите дело, а мы здесь передадим документы электронно, какие нужны. То есть не понимаю, почему вот такой отказ, хотя мама нашла, я не помню номер статьи, извините, что можно по месту жительства завести дело.
13: А вы знаете, действительно, есть статья, которая говорит, что наследственное дело заводится по месту последнего места жительства. Но данное последнее место жительства предполагается, презюмируется, что является адрес постоянной регистрации. Не временной, а постоянной регистрации. Именно по этой причине, собственно, нотариусы направляли в Воронеж, да. Но как быть? Да, есть два варианта на сегодняшний день. Действительно, то, как я понимаю, что сказали коллеги, найти нотариуса дистанционно в Воронеже и через, соответственно, в коллег в вашем городе направить заявление о принятии наследства и в электронной форме, сразу дистанционно, со всеми необходимыми документами, без необходимости личного визита к нотариусу туда.
0: Сейчас я просто объясню немного. Сейчас существует такая система, что можно по онлайн все это сделать.
13: Верно, верно.
0: Не обязательно вашей маме лететь в Воронеж, ехать, а это все можно сделать именно онлайн, найти и нотариуса в районе, и связаться, и документы переслать. И даже бывают такие прямые...
13: Конечно, конечно.
0: Мосты, или как это назвать, я даже не знаю, по Зуму там или еще почему-то.
13: Сейчас, вы знаете, сейчас это даже, это достаточно стандартная вещь, что люди, наследники живут, допустим, в Москве, там наследство открывается в другом субъекте, они без визита к нотариусу направляют документы в электронной форме, а тот нотариус спустя полгода может вам там по почте эти документы направить, вы оплачиваете ему нотариальный тариф, и он вам все... без личного вашего визита эти документы она оформляет и направляет по почте. Там с этим нет проблем.
0: Вы так пробовали?
14: Я понял. Нет, вот сегодня были у нотариуса, будем пробовать. Спасибо вам за консультацию, не знали, что так можно.
13: Да, спасибо.
0: Пожалуйста, слушайте программу «Народный адвокат» на радио «Говорит Москва». Идем дальше. Здравствуйте. Алло.
15: Да, здравствуйте. Я по поводу дарения доли от лица... живущего за границей лицу, который живет здесь, в Москве. Значит, у меня вопросы по поводу доверенности на дарение, которое в консульстве, и свидетельство о браке и равнозначности, тоже в консульстве. Если доверенность выдана и зарегистрирована, выдана одним числом, а равнозначность зарегистрирована другим числом, это как бы верно или нет? Или надо переделывать?
13: Вы знаете, есть два самостоятельных действия. То есть ваши близкие пошли к консулу, сделали доверенность, есть возможность также переслать ее в электронной форме напрямую нотариусу, от консула нотариусу. И электронная равнозначность – это отдельное нотариальное действие. То есть они могут быть в разные даты, с этим нет проблем. То есть,
0: условно... Переделывать не надо.
13: Не надо, да. Да, совершенно спокойно.
15: Потому что вот нотариус сказал, что они должны быть одним числом. Значит, нет, да?
13: Смотрите, там бывает история с чем связана? С тем, чтобы электронно-цифровая подпись. Подпись была числом, когда равнозначность была сделана. То есть бывают там какие-то математические ошибки, с этим может быть связано. Но,
15: доверенность была в пятницу, да?
13: Да.
15: Но это прям было в консульстве прям перед 12 часами. Дальше они сказали, что они пришлют в электронном виде вот эту равнозначность, но она была другим числом. Как бы в консульстве объяснили, что это все законно, поскольку как бы зарегистрировано уже вот там где-то в каких-то документах зарегистрировано.
13: А это законно. Вопрос в чем? Что бывает так, что доверенность электронную там, от сегодняшнего числа подписывают электронной цифровой подписью на следующий день. Вот так не бывает. Вот в этом может быть проблема. А
0: как это узнаю?
13: Проверяю, что... электронный, там есть дата, дата, есть же шифр.
0: Когда электронный... было создано и когда подписано?
13: Да, дата подписи есть, конечно.
0: А претензии вам объяснили, почему они не подходят? Видите, говорит нотариус, что они законные, их можно по разным датам использовать. Почему тот нотариус говорит, что это не, нельзя делать?
15: Ну, в консульстве сказали, что это нормально, как бы подписано.
0: Это мы услышали. А что нотариус, да. По какой причине?
15: А он говорит, что должно быть... это нарушение, что должно быть одним.
13: Нет, Антон, что нет, делать? Нет, смотрите, еще раз. А если мы говорим о том, что должно ли быть в один день, то есть это два действия, которые могут совершенно точно быть сделаны в разные дни, потому что у вас, может быть, у вас бумажный документ, это электронный документ. То есть они могут быть совершены в разный день. Действительно, консульство по разным причинам может закрываться, уже вечер был, да, и на следующий день прийти и сделать электронную версию. Да, с этим проблем нет. Важно, чтобы электронно-цифровая подпись была проставлена в ту дату, когда вот эта электронная равнозначность по факту сделана.
0: День в день,
13: день
0: короче.
13: День в день, да.
15: То есть электронная цифровая подпись, да?
13: Да, да. То есть чтобы документ не был подписан позже того, как он создан в электронной форме.
0: Например, может, эту вашу... Как это называется? Вторая бумага.
13: Электронная тождественность электронного документа.
0: Вот это да. Документ создан в пятницу, а потом консул взял и сказал, ой, я устал и ушел на выходные.
13: Да.
0: А в понедельник пришел и подписал. Коли это можно отследить, значит, такого быть не должно.
13: Вот, да.
0: Перепроверьте день создания.
15: То есть цифровая подпись и подпись консула, да, должны быть?
0: Нет, нет. Документ и подпись должны созданы быть в один день.
13: Верно, да, именно так.
0: Вы поняли? Проверьте, это оказывается, можно проверить. Я думаю, что вы можете сходить к нотариусу еще раз спросить, по какой причине, по закону это законно, а по какой причине он не принимает, может быть, подпись поставлена в другой день, вот это тогда проблема, тогда надо будет переделывать. Вот это торжественность.
15: То есть подпись должна быть тогда, когда вот...
0: Да, представляете, да. Как будто вы родились, и вам в этот же день выдали документы, а не через год.
15: А там подпись, по-моему, также одинаково число просто стоит. Вот сделали электронную эту...
0: Есть разнозначность. Специальный код, который вы не видите. Число может стоять любое, а документ создается по коду в один день, а подпись по коду в другой день, и вам это недоступно. Это видно только специалистам. Идите к нотариусу и проверяйте.
15: То есть код числа и код вот внизу, они должны быть все равно одним и тем же, да?
0: Ну, вы в пятый раз спрашиваете, что мы не так объясняем. И подписи документ должны быть сделаны, например, как сегодня, 9 сентября. А не подпись поставлена 10-го, а документ сделан 9-го. Вы поняли?
15: Да, теперь всё, поняла.
0: Все, пожалуйста. Ой, господи, извините. А вот это что такое равнозначность?
13: Достаточно простое, но удобное сейчас действие. Когда вы находитесь, допустим, в одном субъекте, а документ физически должен быть использован в другом субъекте. Вам не надо его пересылать нашей обычной почтой, почтовым сервисом. Вы делаете его у нотариуса. Нотариус подписывает, ставит свою печать. Дальше делается электронный скан. И этот электронный скан, у него есть дата, когда он сделан. Он, соответственно, записывается в реестр, подписывается электронной цифровой подписью и направляется, допустим, нотариусу в другой субъект. Там человек-получатель идет, адресат к этому нотариусу в другом субъекте. Нотариус проверяет подлинность электронной нотариуса, который сделал изначально этот документ, и готовит, выдает его на бумаге. И это и есть оригинал.
0: А все ясно. Интересно, первый раз слышу. Здравствуйте.
16: Добрый день. Скажите, пожалуйста, наличие подписи о регистрации брака в паспорте заменяет само свидетельство о браке?
13: Не заменяет. Не заменяет. Спасибо. Но, да.
0: Но вы по этому паспорту можете восстановить в ЗАГСе документ.
13: А, есть два варианта, да, соответственно, пойти в ЗАГС, восстановить документ бумажный, классический, взять повторное свидетельство через МФЦ, через ЗАГС, это возможно сделать. Но у нотариусов есть теперь доступ в единый государственный реестр ЗАГС. То есть вы можете прийти к нотариусу и сказать, у меня с собой нет свидетельства, либо я его потеряла. Уважаемый нотариус, сделай, пожалуйста, запрос в электронный единый государственный реестр ЗАГС, получи актовую запись о регистрации моего брака. Если эта запись приходит, без проблем нотариус может ее использовать, и для нотариуса не нужны бумажные документы.
0: Все понятно. Так, 7373948, здравствуйте.
17: Добрый день. Будьте добры, по завещанию можно задать вопрос?
13: Да, конечно.
17: Значит, будьте любезны, когда, если завещание оформляется и заверяется на дому, должна ли быть запись на этом документе о том, что это производилось на дому человек возрастной? Это первый короткий вопрос.
13: Есть правила совершения нотариального действия на дому, любого нотариального действия, не только в, соответственно, завещание. И согласно этим правилам, если нотариальные действия совершаются вне пределах нотариальной конторы, должна быть отметка в удостоверительной надписи в конце документа, который нотариус проставляет, о том, что нотариальное действие совершено

0: Теряю.
1: Правильно, Максим.
0: Да, смотрите, нет, еще раз, вот текст доверенности, то, что указывается в доверенности, должен нотариус получить от того, кто эту доверенность выдал. И текст итоговый, который нотариус сделал, подготовил, под которым он ставит свою печать, под которым подписался доверитель, тот, кто выдал эту доверенность, дополняться
2: посторонними,
0: естественно, не может. Так нельзя. Вот тогда теряется смысл этой доверенности.
1: Это, конечно, вот.
2: Антон не может. Я даю нотариусу текст, нотариус выдает Антону готовый текст, и Антон не может от меня в этом тексте сделать поправки.
1: Прописью ничего человек, даже имея доверенность, ничего он в этом документе от себя не пишет. Должен завещатель прописать фамилия Иванов Иван Иванович и поставить свою подпись, верно?
0: Смотрите, бывают так ситуации, если мы говорим о завещании, бывает ситуация, что завещатель не имеет возможности подписать завещание лично в силу различных причин. Он говорит, он объясняет, но в силу различных недугов он не может поставить свою подпись на завещании лично. В этом случае закон предоставляет возможность обратиться к рукоприкладчику. Рукоприкладчик – это лицо, которое вот в этом исключительном случае допускается к процессу совершения нотариального действия, но в нем участвует наравне с завещателем и нотариусом. Нотариус предупреждает его, говорит о том, что все, что он услышит, составляет строжайшую нотариальную тайну, он не должен никому о них говорить. Но подписать завещание, поставить свою фамилию, имя, отчество, то есть в завещании, рукоприкладчик по просьбе завещателя – может, и нотариус это фиксирует. Но в этом случае в удостоверительной надписи, то есть в документе в конце, который ставит нотариус, указывается, что ввиду наличия недуга, там указывается
2: недуга. Все равно обязательно надо, чтобы заверил нотариус.
1: Да. Все это поясняется, и все равно нотариус ввиду своей ответственности, потому что человек отвечает за свои действия, помечает такие факты, они не могут быть просто вдруг... И даже человек не в коме, но при этом вот так действует просто потому, что попросили. То есть нотариус
2: да, не может. Надо обязательно подпись заверия нотариуса.
1: Вы классные, спасибо вам большое за разъяснение.
2: Это вы классные.
1: Очень полезная программа. Спасибо.
2: Пожалуйста,
1: вам.
2: Пока. Спасибо вам. У меня есть родной брат и двоюродная сестра, пишет 600-й. Сколько они будут платить за услуги нотариуса, если они будут наследовать мою квартиру? 0,3% и 0,6% от кадастра, кадастровой стоимости квартиры.
0: Ну,
2: Москва.
0: Родной брат 0,3% от кадастровой стоимости.
2: Двоюродная сестра 0,6%.
0: Уже не
2: это называется, кстати, не налог. Как вы пишете, это называется госпошлина.
0: Это называется, у нас это называется нотариальный тариф. Это первая часть, это федеральный единый нотариальный тариф, это его федеральная часть, размер которой установлен, порядок исчисления установлен налоговым кодексом.
2: А госпошлина чем отличается? Что это?
0: Госпошлина – это платеж, который платится органам власти, государству за совершение государственных услуг.
2: Ну вот если я вступаю в наследство, я плачу вот этот вот как раз выплату нотариусу, 0,3
0: тариф
2: и госпошлину.
0: Вы платите единый тариф, который состоит из федеральной части плюс региональной части. Ну, он единый.
2: Понятно,
0: но 0,3. И платите госпошлину если вы оформляете право на недвижимость. То есть вот за услуги Росреестра, за регистрацию права на вас как на наследника, будет госпошлина. Там. Сейчас она 4000 рублей.
2: А налогов у нас с 2006 года на недвижимость. Недвижимость, наследства отменены.
0: То есть налог на наследство отменен, но есть единый тариф, который
2: выплачивается.
0: Да, и госпошлина.
2: Все, господа, не путайте. Тариф нотариуса есть 0,3-0,6, а есть госпошлина. Налога нету. Добрый день, как вас зовут? Алло.
3: Здравствуйте.
2: Говорите.
3: Вопрос такой, вот мы... Совершенно случайно узнали, что наш родственник подарил квартиру.
2: Кому, вам?
3: Нет, не нам. Постороннему человеку совершенно.
2: Чью квартиру? Свою, вашу? Конкретно.
3: Свою квартиру, где он проживал, но половина собственности наша, а половина его по завещанию. И вот мы совершенно случайно узнаем из документов ИГРН, что он свою уже долю подарил совершенно посторонней женщине.
2: Вопрос в чем?
3: А вот что нам делать? Как быть?
2: Он жив?
3: Вроде бы пока жив, да.

0: Ну, что вам делать? Ничего не делать.
1: Ну, и у нас есть лицо. Правый собственник, он взрослый, да. Он не ограничен, не лишен дееспособности, он выражает свою волю самостоятельно и принимает решение о том, как своей собственностью распорядиться самостоятельно. Соответственно, он это решение принял. Как вы можете на него повлиять?
2: То есть против вот этой мошенницы мы не имеем никаких прав?
1: Ну, вопрос воли того Нет. человека. У нас есть, у вас есть, могло бы быть преимущественное право о приобретении его доли, если бы он ее продавал. Тогда он обязан был в силу закона предложить вам купить за ту цену, за которую он ее продавал бы. Но действующий закон говорит, что в случае дарения преимущественного права сособственников нет. Он может подарить тому, кому он сам захочет.
0: Вы, правда, еще можете подать в суд на нее, на эту сделку, оспорить ее, эту сделку дарения. Не факт, что она будет как бы удовлетворена в вашу пользу, потому что все верно, такие сделки достаточно сложно, господи, оспаривать. Но вы имеете право. Может быть, он был невменяемый, надо будет доказать его состояние, психологическую экспертизу провести. Может быть, он под давлением, около его головы держали пистолет. Это вы можете все что угодно сделать и пытаться себе вернуть эту, ему себе эту часть квартиры.
1: Ну, смотрите, вопрос оспаривания, он действительно может иметь место, но на сегодняшний день сделки дарения, они совершаются в нотариальной форме. То есть он, предполагается, что даритель пришел к нотариусу, кстати, нотариус да. должен был убедиться в том, что он вменяемый, он дееспособный, он понимает значение своих действий. То есть это обязанность нотариуса, и это наша часть нашей профессиональной деятельности. Ни один нотариус не пойдет на то, чтобы сделать это халатно. Вы должны в этом убедиться. Нотариус понимает цену своей ошибки. Поэтому я думаю, что просто вероятность удовлетворения требований, наверное, здесь будет низкая. Вот, ну, как бы, если вы хотите, пожалуйста. Но нужны основания для того, чтобы оспаривать эту сделку.
0: Да. А вы уже документы видели, что это часть квартиры этой женщины?
2: Да, мы запросили ИГРН, и там уже написано, что по дарению она является собственником вот этой доли.
0: Ну а что, а почему вы думаете, что она мошенница?
2: Ну, да это совершенно посторонний человек.
0: Ну, какая разница? Может, он влюбился в нее? Может, у них какие-то интимные отношения? Мы обычно влюбляемся, что, в родственников своих? Она посторонняя?
2: Нет, это, понимаете, это произошло в течение месяца.
0: Вот, за день можно влюбиться, когда... потерять голову и подарить полквартиры. Знаете, тут это жизнь. Короче, по закону, как вас зовут?
2: Сергей, Макс, это, конечно, может быть, но ситуация, мы ее рассматриваем, конечно, как мошенническую. Ему 75 лет, он после больницы, и вдруг через месяц подарил совершенно незнакомому человеку квартиру. Как это может быть?
1: А уточните, пожалуйста, вы являетесь ему родственниками?
0: Да.
2: Да, конечно, родственники.
0: А кто вы друг другу?
2: Ну, моя жена, дочь ему.
0: А, это ваш тесть?
2: Да.
0: Ну, понятно. Но вы понимаете, то, что он сделал, это совершенно законно. Мошенница она, не мошенница, а это его квартира. А вот как сказал наш уважаемый нотариус Антон Петрович, что это его дело. А нотариус, который делал эту сделку, может в суде, если вы пойдете, подтвердить, что Конечно. Он был вменяемый, здоровый, и пистолет у его головы никто не держал. Понимаете, вот как-то вот так получилось. Надо было как-то, не знаю, следить за ним получше, чтобы он не дарил. Хотя как тут проследишь? 75 лет, знаете, уже не мальчик, да еще и не старик, но все равно.
2: Понятно,
0: А вы хотите что? Вернуть эту часть. Ну, может, вы хотели...
2: Ну, конечно, но может... а как он, получается, теперь вообще никто в этой квартире?
1: А вы с ним-то беседовали? Он-то что говорит? Вы с ним общались? Он-то пояснил свои мотивы?
2: Беседовали. А он какой-то такой, как-то отстраненно так говорит. Вот непонятно вообще.
0: Так а что говорит-то? Он влюблен или что? Или бес попутал?
2: Да ничего толком не говорит. Это не ваше дело.
0: Ну...
2: Это вроде бы, как понимаете, получилось прям ни с того ни с сего. Буквально месяц мы с ним виделись, и через месяц уже вот это все.
0: Понятно. Я не знаю, Антон, может, к нотариусу сходить?
1: Но есть нотариальная тайна. Есть нотариальная тайна, которая не позволит вам выяснить все вот здесь обстоятельства. То есть человек принял это решение, он как бы нотариус оценил его состояние, здоровье и принял решение о возможности эту сделку удостоверить. Поэтому я думаю, что здесь...
0: Сергей, простите, но там все законно. Увы. Держитесь. Понятно. Держитесь, да. Антон Макаров сегодня наш народный нотариус. Вопросы будем задавать ему после новостей.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: 13:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. В Новороссийске после ночной атаки дронов повреждены 3 предприятия. На одном из них начался пожар, в городе введен режим ЧС. Также известно о разрушении 8 многоквартирных и частных домовладений православного храма, сообщил мэр города Андрей Кравченко во время обхода территории. По его словам, в Новороссийске развернут оперативный штаб для координации работы всех служб. Минувшей ночью Краснодарский край подвергся массированной атаке беспилотников. Об этом ранее сообщал губернатор Вениамин Кондратьев. Основной удар принял на себя Новороссийск. Там погибли 4, в том числе один ребенок. Пострадали еще 29 человек. Росавиация объявила о снятии ограничений на полеты в аэропортах Пенза и Саратова. Авиагавани возобновили приемы и отправку самолетов. Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности воздушного пространства. Администрация аэропортов просит пассажиров уточнять актуальное время вылета на электронных табло и в справочных службах авиакомпаний. ЦИК России аннулировал избирательный участок в Бонне из-за закрытия генконсульства. Центральная избирательная комиссия приняла решение на сегодняшнем заседании в связи с недружественными действиями властей Германии. Ранее Берлин в одностороннем порядке потребовал закрыть российское генеральное консульство в Бонне, на базе которого и должен был работать участок номер 8322. Дипломатический скандал обострился в начале августа, когда в аэропорту Лейпцига обнаружили беспилотник со взрывчаткой. ФРГ бездоказательно обвинила в инциденте Москву и закрыла консульство, а также русский дом в Берлине. Российский МИД ответил зеркально, отозвав согласие на работу немецкого генерального консульства в Санкт-Петербурге. Дипмиссия ФРГ обязана прекратить деятельность на территории нашей страны не позднее 18 сентября. Уголовное дело блогера Ильи Ремесло о фейках об армии передано в суд Санкт-Петербурга. Подсудимому вручили обвинительное заключение, сообщил его адвокат Сергей Бадамшин. Дело находится в Приморском райсуде, уточнил он в комментарии ТАСС. Юрист и блогер обвиняется по статье о дискредитации вооруженных сил России по мотивам политической ненависти. Поводом для преследования послужили его публикации в социальных сетях. Ранее Басманный суд Москвы продлил Илье Ремесло срок содержания под стражей до 10 октября. Сам подсудимый вину не признает. Медицинская экспертиза в институте имени Сербского признала блогера полностью вменяемым. О погоде. Сейчас в российской столице температура воздуха плюс 21, ощущается на 2 градуса меньше. Облачно с прояснениями в ближайшие 2 часа. Синоптики осадков не прогнозируют. Евгений Егошина, говорит Москва.
3: Говорит Москва.
5: Реклама. Санкт-Петербург – это место встречи для тех, кто ценит стиль и качество отдыха.
6: Наслаждайтесь эстетикой исторических кварталов и отправляйтесь на прогулки по рекам и каналам города. Изучайте авторские туристические маршруты, музеи, театры и гастрономические пространства в самом сердце мегаполиса. Ваш проводник по городу, где желания сбываются красиво. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru.
5: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений.
7: Наставничество – это когда опыт становится опорой для других, когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
8: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки. Статус ветерана боевых действий. Освобождение от земельного налога. Компенсацию оплат услуг ЖКХ. Путевки в санаторий. Отпуск. Два раза в год. И другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
9: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
10: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения ударов по Кремлю при помощи беспилотников.
9: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
11: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту среду гость в студии – профессор Российской экономической школы Олег Шибанов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
3: Говорит Москва. 94,8.
12: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
11: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
0: 13:35 в Москве. Добрый день. В студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат, а вернее народный нотариус, член правления Московской городской нотариальной палаты, нотариус города Москвы Антон Макаров. Антон, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Антон, у меня, знаете, к вам такой вопрос. А вот предыдущий звонок вот по поводу тестя, который подарил половину квартиры непонятной женщине, и вот родственники волнуются, но сейчас встает вопрос о том, что эта дама может его выгнать, этого тестя, из этой квартиры, если родственники не захотят тоже. Но хотя там дочь, я думаю, не так все печально. Просто к тому, что я к тому задаю этот вопрос, надо иногда думать, когда ты решаешь подарить кому-то квартиру при своей жизни, что ты становишься уже никем, и квартира уже тебе не принадлежит.
1: Максим, абсолютно верно. И как раз задача, мне кажется, почему законодатель пришел к необходимости ввести в оборот дарение, да, собственно, на сегодняшний день через нотариуса, потому что задача нотариуса проверять, активно беседовать, тем более, собственно, с любыми гражданами, но, наверное, степень беседы и конкретизации мотивов, когда мы говорим о людях уже в возрасте, она даже больше, потому что ни один договор, тем более дарение, не может пройти без того, чтобы нотариус был убежден, что человек хочет и понимает этого. То есть я, допустим, когда делаю договор подобного рода, я всегда с дарителем беседую и всегда выясняю его мотивы. И если у меня нету строгой убежденности, что человек, знаете, бывает как, что человек безразлично относится, говорит, ну, пускай забирает. То есть этого недостаточно. Человек должен четко, недвусмысленно, явно выразить свое намерение подарить, именно передать. То есть и все пробовые последствия, что с этим будет связано, человек всегда ему разъясняется, он говорит, да, я должен, я это понимаю и принимаю добровольно. Это выбор человека.
0: Да, но и еще тоже наша программа не только юридическая, не только отвечает, ну, как бы дает ответы на ваши юридические вопросы, но еще призывает к тому, что вот многие звонят, я не конкретно про этот звонок, типа, я вот год назад общалась со своей бабушкой. Она тогда мне говорила, что она подарит квартиру мне, унаследую я от нее. Но вот прошел год, она умерла, а квартира досталась моей сестре. Почему? А ты общалась этот год с ней? Нет, не общалась. А ты звонила? Нет, не звонила. А приходила? Нет, не приходила. Господа, но, Антон, с точки зрения юриспруденции, общение, поддержание родственных отношений – это немаловажный фактор в том, что достанется вам наследство или нет.
1: Мотивов, Максим, действительно большое количество. Но... Когда ты беседуешь с гражданами каждый день, понимаешь, и ты задаешь «почему?», и совершенно разные, но поддержание семейных отношений, семейные узы, какое-то понимание того, что, собственно, вот человек хочет именно этому, да, вот своему близкому передать эту квартиру, оно встречается, встречается довольно часто.
0: Потому что... сейчас, конечно, меркантильные темы подняли, это ужасно говорить про семейные отношения и то, что достанется наследство или нет, но вы потом локти себе не кусайте, а после того, когда вы не общаетесь со своими родственниками годами и думаете, нет, ничего страшного, все равно квартир никого больше нет, да найдется женщина какая-нибудь, мужчина.
1: Ну, все может быть, конечно.
0: Идем дальше, 7373948, прямой эфир, здравствуйте. Алло.
13: Алло. Добрый день, здравствуйте.
0: Будьте добры, выключите радио, пожалуйста. Завязка идет, и говорите по телефону, хорошо?
13: Да, я выключила, у меня все. Максим Геннадьевич, здравствуйте. Некоторое время назад, когда у вас был там другой нотариус, значит, звонила женщина Галина, и она вам сказала номер телефона, что если вот, просила помощь, вот... Если там, получится как-то, я бы там смогла бы ей помочь.
0: А какая помощь? Извините, пожалуйста, просто я уже подзабыл.
13: Вы знаете,
0: рента? Рента с содержанием, да?
13: Да. Вот, если там еще,
0: Простите, пожалуйста, я не помню, чем это кончилось, история. Вроде бы мы с кем-то, какие-то агентства мы там ей предложили, мы звонили. Галина, если вы нас слышите сейчас, если вопрос еще актуален, напишите или позвоните, мы, может быть, каким-то образом попробуем свести. А вас как зовут?
13: Елена.
0: Елена, если вдруг актуален вопрос. Елена, но, если честно, наша программа не направлена на то, чтобы сводить людей друг с другом. Это чревато иногда последствиями и не очень положительными.
13: Максим Геннадьевич, простите, просто я когда слышала, она сказала, что я вам оставлю телефон, то есть вам, и если кто-то там, захочет,
0: я вспомнил историю, мы сейчас перепишем ваш телефон, а дальше уже, если вдруг Галина позвонит, честно, я боюсь, мы уже этот вопрос каким-то образом решили, просто много звонков, да, спасибо большое, Елен, будем надеяться, ответит, как-то сведем вас, всего доброго, спасибо. Бывает вот. Вот так вот мы занимаемся практически сводничеством здесь. Итак, 7373948. Здравствуйте.
14: Здравствуйте. Да. Меня зовут Наталья Изотенкова. Хочу передать огромнейший привет. Здравствуйте, Антон Петрович. Надеюсь, вы меня узнали.
15: Здравствуйте, Наталья.
14: Здравствуйте. Антон, у меня на самом деле, мы знаем друг друга давно. У меня совершенно случайно. Вот еду в машине. Листал радио, услышал твой голос. Мне очень приятно услышать. Антон Петрович, это огромнейший специалист, к которому я отношусь с огромным уважением. Антон, у меня вопрос на самом деле действительно есть, и он такой немножко технического характера. Я являюсь членом правления в СНТС, в дачном поселке. И у нас по закону по 217 МОХЗ мы обязаны, как правление, я как член правления, заниматься вопросами взыскания задолженности. Естественно, в настоящее время у нас действует закон о персональных данных. Мы не всегда можем получить доступными законными способами данные наших должников. И каким образом, поскольку это новшество случилось уже после того, как я ушла из нотариата, я хотела бы узнать, каким образом, с какими документами я должна прийти к нотариусу, чтобы у нотариуса получить требуемые документы. И могу ли я это сделать не по конкретному одному человеку, а, допустим, у нас есть, допустим, там список, там 35 должников. Могу ли я это сделать одним списком, либо я должна это каким-то образом подтверждать копиями исковых. В общем, что мне нужно сделать, чтобы у нотариуса получить необходимые документы и, соответственно,
0: Наталья, извините, пожалуйста, у нотариуса вы какие можете получить данные по поводу должника? Что там у него? Это же не ГАИ, это не налоговая.
14: Я могу получить сведения насколько я знаю, изменения законодательства. Я могу получить именно у нотариуса данные, касающиеся регистрации, паспортные данные, либо какие-то иные данные, чтобы я могла грамотно составить исковое заявление для заявления в судебные приказы и уже обратиться в суд, чтобы мое заявление соответствовало требованиям ГПК, не просто фамилия, имя, отчество, и, безусловно, по ГПК я могу в исковом заявлении указать, что прошу суд самостоятельно истребовать данные. Но это очень затягивает процесс. Это где-то
0: Наталья, мы поняли. Аварийка очень раздражает. Извините,
14: Минутку выключу.
0: Давайте послушаем.
1: Да, Наталья, на самом деле нотариус совершает нотариальные действия, те, которые предусмотрены законом и строго установлены законом. То есть на сегодняшний день в части взыскания задолженности есть такой инструмент, как исполнительная надпись нотариуса. То есть если есть долг, соответственно, можно обратиться к нотариусу для того, чтобы совершить исполнительную надпись и не идти в суд, а взыскать сразу через приставов. То есть, но в вашем случае, как я понимаю, речь не идет о совершении исполнительной надписи.
14: Нет.
1: Поэтому на сегодняшний день сведения, о которых вы говорите, то есть у нас нотариус не получает, а, соответственно, не запрашивает. И это нет такого нотариального действия, которое бы позволяли на сегодняшний день нотариусу эти сведения предоставлять и получать. Вот, поэтому, то есть мы можем совершать в рамках наследственных, запрашивать информацию, делать для подготовки сделок, то есть в связи с чем-то. Но отдельно.
14: А если в связи с исковым заявлением?
1: Нет, такого действия нет. Такого действия нет.
14: Значит, что-то значит, я неправильно прочитала, что это какое-то. Я уже обрадовалась, что можно законным способом получать данные, не просто где-то через кого-то что-то узнавать, а законным способом получать данные.
0: Наталья, будьте добры, простите, ради бога, я, конечно, не юрист, но уже 15 лет сижу и веду эту программу. Эти данные, если вы получите, какая вам выгода, что они вам дадут?
14: Грамотное составление искового заявления, во-первых.
0: Грамотное составление...
14: Извините, что вас перебил, просто тоже в дороге. У нас очень, как обычно в поселке, бывают очень такие активные, умные жители, которые в декабре месяце стали нам предъявлять претензии, что мы не соблюдаем законы персональных данных. Мы очень много документов предоставляли в РКН и так далее. Я боюсь, что если мы просто будем указывать в исковом заявлении фамилиями, отчества эти данные, которые у нас имеются, как бы к нам не было бы претензий, что мы нарушили закон и незаконным способом получили данные для предъявления иска в суд.
0: Слушайте, смотрите, Наталья, я не знаю, как у вас в поселке, но у меня в подъезде на стене около лифта висят два объявления, в которых написано «житель квартиры», вот такими гигантскими буквами, номер такой-то, Иван Иванович Иванов задолжал управляющей компании 105 тысяч рублей. Вот это нарушение...
14: Конечно, однозначно.
0: Это все делают. Его имя, фамилию и квартиру вывесили. И понятно, что теперь все ходят, и они думают, что это как-то оскорбило его, этого Ивана Ивановича. Да тем наплевать, на 100 тысяч он должен или тысячу.
14: Вот, это абсолютно совершенно верно.
0: Напишите хоть на весь дом этого Ивана Ивановича.
14: Мне было бы абсолютно, тоже абсолютно все равно, где там мои данные висят, но в наш поселок у нас много юристов, у нас все через одного все юристы.
0: Понятно. Не надо вселиться с теми, кто такой же профессии, как и вы, иначе замучат.
14: Да.
0: Наталья, Антон вам ответил, просто время, деньги.
14: Спасибо большое, Макс, спасибо. Антон Петрович, спасибо вам большое.
0: Да,
14: всего
0: пожалуйста.
14: Доброго. Спасибо огромное.
0: Я единственное не пойму, это какой-то закон недавно появился про личные данные?
1: Нет, есть закон о персональных данных, который ограничивает доступ третьим лицам.
0: Но 100 лет уже
1: вопрос,
0: давно.
1: Как я понимаю, в обоснованности и правомерности доступа к этим данным третьим лицам. То, чтобы третьи лица могли законно их получить и использовать.
0: То, что вы можете их достать, это правда. Вы можете запрос налоговую сделать.
1: Мы можем...
0: Но это только ради другого дела.
1: Да, для других нотариальных действий. Для наследства, для подготовки сделок, для подачи сведений в налоговую. То есть, не просто так, потому что там люди...
0: Все понятно. Нет, то, что вы имеете право на это получение, это есть. Но не для таких исков судебных. Алло.
15: Алло, добрый день.
0: Да,
15: Антон, Максим, добрый день. Будьте добры, подскажите, пожалуйста, какие нужны документы для бабушки, которая хочет оставить долю в квартире для внука, и сколько это может стоить, эта операция нотариальная?
1: Уточните, пожалуйста, оставить квартиру для внука в смысле подарить, либо сделать завещание?
15: Нет, сделать завещание для внука, долю в квартире, и какие нужны документы бабушке, чтобы прийти к нотариусу, и сколько это может стоить, эта операция?
1: Я вас услышал. С собой вам нужно иметь паспорт, документ, удостоверяющий вашу личность. Вам нужно знать...
0: Не вашу, а бабушкину.
1: Бабушкину, личность, того, кто придет. Соответственно, адрес квартиры, вы можете взять выписку из ЕГРН, чтобы нотариус точно его безошибочно списал, и знать размер вашей доли, которая вам принадлежит. Дальше, соответственно, вы приходите к нотариусу, делаете завещание. В Москве у любого нотариуса завещание составить, удостоверить стоит 4000 рублей. Это фиксированная цена.
15: А скажите, пожалуйста, а недостаточно разве адреса, который будет указан в паспорте?
1: Ну, если вы человека. Достаточно, с собой вы должны в качестве документа брать только паспорт. Если вы точно знаете, что адрес тот же самый, один и тот же, конечно, да. Этого достаточно.
0: Не, просто дело в том, что чем больше документов ты приносишь, ну, не ты, а тот человек, я, например, приношу и пишу завещание, то тем проще работает и нотариусу, и тем проще тем, кому я завещаю эту всю недвижимость и так далее. Потому что иначе это поиски, иначе это сверка данных и так далее. Особенно это связано с счетами в банках, ну и прочее. Документы, если они есть, почему бы не принести? Хотя бы тот же самый документ, как она получила эту долю? Купля-продажа, я не знаю, соцнайм или... соцнайм не передается по наследству.
1: Максим, важен адрес, просто корректное указание адреса. Да, поэтому, чтобы достаточно. Не возникло вопросов, то есть если вы точно знаете, что адрес вам известен, хорошо, то там... Он именно тот, который вы назовете, там он указан в прописке, регистрации. Не вопрос, конечно, вы не обязаны с собой ничего брать и можете нотариусу сказать, что вот именно эту долю по квартире по такому-то адресу
0: вы передаете.
1: Да.
15: А скажите, пожалуйста, еще один вопрос. Если внук вообще прописан в этой квартире со дня своего рождения, это может как-то сыграть какую-то дополнительную, так сказать, помощь оказать?
1: Он вырос
15: в этой квартире, он прописан в этой квартире, как, так сказать, проживающий. Но когда ее оформляли,
0: собственно,
15: его просто еще на свете не было. Понимаете? Она уже была
0: оформлена. Мы поняли.
1: Да, вопрос в том, что с завещателем они зарегистрированы вместе?
15: Бабушка, да, одно место жительства.
1: В одном месте жительства. Но это может сыграть роль уже в дальнейшем, когда будет оформляться наследство. После ухода, да, завещателя, вот тогда это может сыграть роль, потому что сумму, которую тарифа нотариального заплатит внук за оформление наследства, будет чуть меньше.
0: Не 0,6, а 0?
1: Нет, там вообще без 0, там получается вот как раз совместно проживающие наследники, понятно, от первой части они освобождаются, будет только сумма регионального тарифа.
0: Короче, это будет дешевле.
15: Благодарю вас. Спасибо большое.
0: Пожалуйста. Спасибо вам. 991 пишет, что нет, Максим, ваша компания должна указывать только квартиру без фамилии. Компания вообще ничего не должна указывать. Это по поводу объявления должника, что в квартире такой-то Иван Иванович Иванов должен 100 тысяч. А это вообще незаконно, да?
1: Ну, это персональные данные.
0: Это персональные данные, Антон говорит. Так. Здравствуйте, если человек сделал дарение на что-то... Нет, это не тот вопрос, все, не буду я зачитывать. Алло.
16: Алло.
0: Да, говорите, у нас буквально 2 минуты.
16: Здравствуйте, уважаемая редакция, здравствуйте, уважаемый ведущий Андрей из Краснодара. У меня такой вопрос, ведь может отменить завещание, допустим, экспертиза, если в суд подадут и назначат судебно-психиатрическую и даже посмертную экспертизу, то суд может это завещание, дарение отменить. И у меня в данном случае через 3 года после смерти завещателя отменили в судебном порядке это завещание, хотя если человек придет при жизни к какому-то врачу, к психиатру, ему вряд ли дадут справку, что он здоров или он, наоборот, не здоров. Скорее всего, скажут, что ложитесь в больницу, мы вас посмотрим. Спасибо.
0: А вы прямо с Краснодара, Андрей, сейчас звоните?
16: Да, с Краснодара, да.
0: Понятно. Спасибо большое вам. Сейчас, Антон, спасибо, что нас слушаете в Краснодаре. Благодарим. Да, Антон, есть что сказать?
1: Ну, любой документ, любой, можно оспорить при наличии экспертизы, в том числе и посмертной.
0: Не факт, что это все будет оспорено, но и положительный ответ.
1: Конечно.
0: Недаром, с какого числа, с 2025, да, января повысились тарифы в суде за обращение в суд?
1: С 25-го, да. Да, по-моему,
0: где-то
1: только
0: недавно,
1: да.
0: Вот год, там полтора, по той простой причине, что стали бегать в суды совсем подряд. Дабы это как-то немного разрежи, слово забыл. Короче, меньше сделать дел у суда, поэтому повысили тарифы.
1: Ну, вопрос только в том, что если вы придете к нотариусу, нотариус вашу волю зафиксирует, сможет ее отвидеофиксировать, если есть сомнения в том, что какие-то пограничные состояния. Это будет дополнительным доказательством того, что воля была выражена корректно лицом, которое может совершать и понимать значение своих действий.
0: Да, так, еще один вопрос успеваем. Здравствуйте.
17: Алло, здравствуйте.
0: Да, говорите.
17: Вот скажите, пожалуйста, в регионе, в Астраханской области, в 2015 году был куплен дом в ипотеку с привлечением материнского капитала. Вот сейчас проживаем в Москве, в Домодедово. Тоже оформили вторую ипотеку. Там оформили дом, поставили на учет и прописали всю семью, всех детей. Сейчас возникает проблема с продажей этого ветхого дома в Астрахани. Опека требует...
0: Ну, я боюсь, это не...
17: Либо открыть счета какие-то, положить им деньги, либо покупать отдельные квадратные метры. А почему-то признавать новый дом Домодедово они не соглашаются.
1: Ну, задача, у вас есть обязательство выделить доли детям и членам семьи в рамках материнского капитала в том объекте, в котором вы его использовали. Ситуация бывает разная. Сейчас, секунду. Ситуация бывает разная, и вы действительно часто люди переезжают в другой субъект. Как быть в этой ситуации? Вы идете в опеку и, собственно, с опекой договариваетесь. И вы убеждаете, что там, выделить доли в другом объекте, да, в Москве по месту проживания, сейчас детям несовершеннолетним выгоднее. И тут уже опека либо соглашается с вами, либо нет. Если опека дает отказ, дальше вы вправе ее отказ обжаловать в суде и защищать свои интересы там.
0: Тем более Астрахань, вы говорите, ветхий дом, а тут Москва, новый дом в Домодедово и так далее. Все, мы ответили Антону. Антон Макаров был сегодня нашим народным адвокатом, член правления Московской городской нотариальной палаты, нотариус города Москвы. Спасибо большое, Антон Петрович.
1: Спасибо.
0: До связи,
1: спасибо.
0: Очень приятно. Взаимно. Господа, Макс Челноков был с вами. Оставайтесь с радиостанцией «Говорит Москва». Пока, хорошего дня.
18: Прошлое застыло в предметах. Что произведения искусства значили тогда и какой смысл в них находят сейчас? История предмета. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19: Прежде всего, Леонардо да Винчи известен как мастер живописи, в частности, своей Монолизой. Но также он был ученым и изобретателем. Леонардо лично проводил вскрытия, чтобы изучить строение человеческого тела. Проектировал мосты, а также грезил мечтой о полете. Тем не менее, у большинства он прежде всего ассоциируется с искусством. И не только с Джокондой, но и с его «Тайной вечерей». Заказ на нее поступил Леонардо да Винчи в 1495 году от его покровителя, герцога Миланского Людовика Сфорца, который хотел украсить стену трапезной доминиканского монастыря Санта-Мария-делли-Грация в Милане, популярным в то время сюжетом «Последней трапезы Иисуса с учениками». Сюжет – один из самых значимых в христианской традиции. Иисус собрался с 12 апостолами на последний ужин перед распятием. На картине как раз изображен момент сразу после его слов «Один из вас предаст меня». Каждый из апостолов реагирует по-своему. Первая тройка слева – Варфоломей, Иаков-младший и Андрей – удивлена. Взгляды апостолов обращены к Иисусу. Во второй тройке Петр, уже вскочивший с ножом в руке и готовый защищать Иисуса. Иоанн, самый молодой из учеников, в отчаянии склоняющий голову. И Иуда. Его лицо погружено в тень. В руке он сжимает мешочек с деньгами – 30 сребреников. Он, как и многие, спросит – не я ли, Господи? Справа от Иисуса – Иаков-старший, Филипп и Фома, который изображен с поднятым пальцем, символом его будущего неверия в воскрешение Иисуса. Последняя тройка – Матфей, Фаддей и Симон – изображена оживленно обсуждающей новость. «Тайная вечеря» считается гениальной не из-за сюжета, что ничуть не новый, а перспективой, благодаря которой стена перестала быть просто частью монастыря. Все линии потолка и стен сходятся в одной точке. Она находится прямо за головой Иисуса. Он смысловой и визуальный центр всего. Его фигура спокойна и уравновешена, в отличие от суеты вокруг. Свет, падающий из трех окон за его спиной, образует подобие нимба. Слову, Леонардо да Винчи работал над росписью 3 года. По меркам того времени это очень долго. К примеру, Микеланджело расписал весь потолок Сикстинской капеллы за 4 года. Нелюбовь да Винчи к спешке проявилась и в технике, из-за чего «Тайная вечеря» не фреска, хотя и должна была ею быть. Разница в том, что техника альфреска предполагает нанесение красок на влажную штукатурку. Художник же выбрал метод альсека, то есть по-сухому. С одной стороны, это позволило Леонардо да Винчи работать медленно и переписывать фрагменты по несколько раз. С другой же, именно это стало причиной, что уже спустя 19 лет роспись начала разрушаться. Из-за работы по сухой штукатурке краска не впитывалась в стену, а пар и дым из монастырской кухни неблагоприятно влияли на нее. А в 1652 году монахи вообще решили прорезать в стене дверь, из-за чего была уничтожена область с ногами Иисуса. Но и это не все. В 1796 году войска Наполеона устроили в трапезной конюшню. В 1800 году наводнение на 15 дней затопило помещение, из-за чего картина покрылась плесенью. А в 1943 в здание попала бомба, которая разрушила крышу трапезной. Тем не менее, роспись попытались восстановить. В 1978 году началась самая масштабная реставрация, которая длилась 21 год. Специалисты очищали слои лака, краски и масел, которые накладывались на протяжении веков. Восстанавливали цвет, насколько это было возможно. Когда работа завершилась, оказалось, что от первоначальной живописи Леонардо сохранилось не так уж и много. Сегодня «Тайные вечери» находятся под климат-контролем, а посетители получают только 15 минут на просмотр.
18: История предмета.
20: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: 14:00 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Дмитрий Песков отметил отсутствие дорожных карт по урегулированию на Украине. Так, представитель Кремля прокомментировал слова госсекретаря США Марка Рубио о скором появлении мирного плана. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что наша страна не намерена публично обсуждать какие-либо конкретные пункты возможных соглашений. По его словам, сейчас у Москвы и Киева есть лишь общая инициатива и политическое желание вернуться к трехстороннему формату. В Кремле рассчитывают на возобновление этих переговоров в обозримой перспективе. Песков также добавил, что параллельно Россия продолжает вести регулярную и последовательную работу с Украиной по обмену пленными. Кроме того, продолжаются контакты по обмену задержанными, арестованными и отбывающими наказания между Россией и США. Вы знаете, что по обращению лидера США Дональда Трампа американский гражданин, который отбывал наказание, был освобожден по решению Владимира Путина, подытожил представитель Кремля. Фридрих Мерц обвинил альтернативу для Германии в поддержке Москвы и продвижении этнических чисток. Канцлер ФРГ выступил с критикой партии в Бундестаге. Глава правительства обвинил правую оппозицию в жесткой антимиграционной политике, приравняв ее к этническим чисткам, передает Рейтер. Мерц подчеркнул, что правительство разделяет необходимость депортации лиц без права на пребывание, но АДГ под видом реэмиграции продвигает массовое выдворение людей, ориентируясь исключительно на их этнические корни. Громкие заявления канцлера прозвучали на фоне серьезного политического кризиса. На минувших выходных его партия потерпела поражение на региональных выборах в восточной земле Саксония-Анхальт, где альтернатива для Германии одержала уверенную победу, сделав ставку на борьбу с нелегальной миграцией. Уголовное дело блогера Ильи Ремесло о фейках об армии передано в суд Санкт-Петербурга. Подсудимому вручили обвинительное заключение, сообщил его адвокат Сергей Бадамшин. Юрист и блогер обвиняется по статье о дискредитации вооруженных сил России по мотивам политической ненависти. Поводом для преследования послужили его публикации в соцсетях. Ранее Басманный суд Москвы продлил Илье Ремесло срок содержания под стражей до 10 октября. Сам подсудимый вину не признает. Люфтганза с конца октября возобновляет регулярное авиасообщение с Дубаем. Ведущая немецкая авиакомпания приостанавливала полеты весной из-за обострения геополитической обстановки в регионе. Уже 25 октября лайнеры полетят в Дубай из Мюнхена, а на следующий день из Франкфурта, говорится в заявлении концерна. В ноябре к программе подключится лоукостер Евровингс с рейсами из Берлина, Штутгарта и Кёльна. Ближе к зиме полетную сетку дополнят дочерние компании «Свисс» и Austrian Airlines. В пик сезона авиаконцерн планирует выполнять до 36 рейсов в неделю. В руководстве Люфтганза подчеркнули, что продолжают круглосуточно следить за безопасностью в воздушном пространстве совместно с профильными ведомствами. Официальный курс юаня от Центробанка на сегодня 12 рублей 88 копеек, доллара 86 рублей 47 копеек, евро 100 рублей 50 копеек. И о погоде сейчас в российской столице плюс 21, облачно, с прояснениями и без осадков. Евгений Егушин, говорит Москва.
20: Внимание, внимание! внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
21: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
2: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
20: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
2: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
22: 14.06. У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Поток». И, значит, в течение этого часа самые последние новости обсудим. Координаты эфира. СМСки плюс 7925888948. Телеграм для ваших сообщений, говорит МСК-бот. Смотреть можно в Ютубе, в Рутюбе и в ВК.
20: В движении.
22: О движении в городе. Будьте внимательны. Киевское шоссе тормозит в районе Румянцева. Вот здесь Дудкина, Красулинская улица по направлению к МКАДу. Здесь придется какое-то время вам простоять, потому что там непонятно, что случилось, но что-то случилось. Там затруднение. В районе Боровского шоссе внешняя сторона МКАДа тоже подтормаживает. Третье транспортное кольцо. Пробка район Хорошовки, Беговой. Так, еще Бутырского вала вот здесь, в район Филевского парка, внешние и внутренние стороны. Как-то вот с этой стороны сегодня особенно интенсивно дорожные работы ведутся. Садовое кольцо ездит, кстати, хорошо, но внутри Садового по направлению к Кремлю. Соответственно, пробка по Тверской улице, прямо от Пушкинской. И также по Большой Ордынке пробка. Сюда через Большой Каменный мост, Кремлевская набережная, кстати, едет хорошо. И в остальном, в принципе, движение хорошее в городе.
20: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
2: Поток. Новости этого дня.
22: Марко Рубио считает возможной скорую разработку плана по урегулированию на Украине. Военные расходы стран ЧВК, их так назвали, превысят в 2026 году 380 миллиардов долларов. Украина там среди лидеров, кстати, оказалась. В общественной палате предложили дать Минкульту право вето на концерты звезд с сомнительной репутацией. Вопрос про институт репутации. Второй вопрос, а судьи кто? И что потом, и будет ли вообще Минкульт этим заниматься? Ну и, соответственно, мы с вами обсудим, что большой потенциал Денис Мантуров видит в индийских товарах на отечественном рынке. В «Умных парнях» профессор Российской экономической школы Олег Шибанов. Про финансы поговорим.
2: Поток.
5: успеем сказать главное.
22: Начнем с Марко Рубио, который считает возможной скорую разработку плана по урегулированию на Украине. Американский госсекретарь надеется, что США удастся наметить путь к возобновлению переговоров. Он считает возможным в ближайшие несколько недель это сделать, именно разработать план дальнейших действий по урегулированию на Украине, предусматривающий возобновление трехсторонних переговоров. Возможность такая есть, говорит он. Именно это сейчас нужно для прекращения конфликта. Рубио выражает надежду на то, что удастся наметить этот путь. И, соответственно, ну, никаких подробностей здесь нет. Роман Романов, политолог, международный обозреватель газеты «Ведомости». Роман, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
22: Во-первых, что открывает для этого возможность? А во-вторых, не получается ли, что мы на новый просто круг выходим, но без всяких перспектив?
6: Пока получается, картина очень похожая на ту, которую мы наблюдали уже несколько раз. Приезжают американские посланники, и потом сообщается о телефонном разговоре. Единственная разница в чем? В том, что на этот раз они после Москвы не поехали в Вашингтон, а поехали в Киев. И это вот больше на этот раз напоминает челночную дипломатию, чем в предыдущие разы, потому что Вытков и Кушнера, по-моему, даже не было в Киеве до этого момента, вот как они поехали недавно. А что касается перспектив, то, конечно, пока мы все еще на начальных этапах, и учитывая, что и у Кушнера, Вытков, несмотря на их близость к Трампу и на их определенный вес в администрации, вот к ним есть доверие, трудно сказать, насколько у них есть ресурс реализовать что-то на этом направлении, особенно сейчас, когда мы в самом начале пути.
22: Угу. Насколько позиция Рубио вообще отражает консолидированную точку зрения всей администрации Соединенных Штатов, или это его личная инициатива, потому что он, ну, если он появляется в публичном поле и делает какие-то заявления, это тоже наводит на определенные мысли?
6: Ну, на самом деле, Рубио, тут надо сказать, Трамп еще в феврале, по-моему, озвучил, что и Кушнер, и Уитков докладывают обо всем Рубио и подотчетны ему во всех вопросах. Тут, конечно, не надо забывать, что Рубио пытается усилить свой личный авторитет, и высказывание по какой-то конкретной тематике – это способ показать, что он держит руку на пульсе, что он остается под контролем, что он контролирует ситуацию, потому что в американских СМИ, например, очень часто педалировали информацию о том, что вот Уитков, Кушнер ездит, Рубио об этом ничего не знает, он их не контролирует и так далее. И вот такие высказывания, на самом деле, это один из его способов подчеркнуть не столько какую-то позицию, а то, что он остается в деле. И еще очень важно, он бы никогда не высказал то, что не одобрено Трампом. Никто из них не выскажет то, что не одобрено Трампом. У них просто нет этой возможности, и расхождение там быть не может. Если он что-то сказал, то значит в администрации... Не важно, что думает администрация, важно, что думает один человек, Дональд Трамп. И они на него ориентируются внутри администрации.
22: Рубио сделал акцент именно на трехсторонних переговорах. Какие выгоды США видят в таком формате? И кто, соответственно, здесь должен быть третьей страной? А самое главное, есть ли в американской позиции учет интересов, например, Российской Федерации?
6: В американской позиции, прежде всего, есть учет исключительно американских интересов.
22: Это правда.
6: Они себя не изменят, они этого никогда не скрывают. Безусловно, их риторика сейчас стала, ну, более конструктивные и так далее. И, разумеется, они понимают, что если кому и диктовать, если кто и будет диктовать условия, то это Россия, потому что Россия одерживает победу на поле боя. И в Соединенных Штатах это понимают. Другой вопрос, что они сами не видят возможности пока что-то предложить, потому что мало что они могут дать в этом плане. И Трамп, почему? Вот есть, например, санкции, которые Трамп может отменить. Отдельная часть из них, не самая большая, но тем не менее. Но он не может этого сделать, потому что хочет использовать это во время переговоров. А идти на какие-то предварительные уступки он тоже не хочет, потому что сразу получит внутриполитическую оплюху. И в этом сложность. Поэтому, например, он открыт к присутствию европейцев на переговорах. Вот все говорили, что там с европейцами Кушнер и Уитков тоже виделись, и это тоже очевидно. Может, физически их не было в Москве, европейцев, но их идеи, их предложения наверняка передавались Вашингтону задолго до таких встреч. Вашингтон знает об этих позициях. Поэтому вот ситуация пока вот такая.
22: Как заявление Рубио вписывается в текущий внешнеполитический курс США на фоне внутриполитической ситуации в стране и приближающихся выборов в Конгресс? Намеренно они активизировали сейчас эту тему?
6: Тему переговоров сами?
22: Да.
6: Ну, тут Я бы скорее склонялся к тому, что да, потому что на фоне отсутствия внешнеполитических побед где-либо Трампу нужна видимость какого-то, хотя бы символический жест, который показал, что его дипломатия действует. Но вряд ли это как-то отразится на шансах республиканской партии, потому что там уже мало что им может помочь. Особенно вот заявление о дипломатических поездках пока даже, ведь о результате речь пока не идет.
22: А вот про посредничество тоже очень интересно, потому что Рубио заявил, что США всегда были готовы выступать в роли посредника. Насколько эта роль вообще совместима с продолжающимися, соответственно, по сути, помощью Украине, потому что разведданные предоставляются, оружие, да, продается европейцам, потом оно все равно попадает на Украину. Конфликт интересов Вашингтон в данном случае учитывает, признает, понимает, или это какая-то инерция, что американцы вот предложат, и обязательно, что Москва, что Киев пойдут на попятную?
6: Они не видят в этом даже конфликта интересов. В этом вот самая загвоздка. Но нужно помнить одновременно с этим, что кроме американцев не с кем, по сути, говорить об этом. Из тех, кто может быть посредником. И мало кто, в отличие от американцев, имеет тот ресурс дипломатический, который может это посредничество реализовать. Я понимаю, что вот спустя не то что месяцы, а почти год, что мы видим вот эти вот поездки и так далее, трудно представить, куда это может двинуться дальше. Но, тем не менее, Соединенные Штаты остаются пока единственными, с кем можно говорить на эту тему, и кто может эту посредническую роль выполнять, у кого просто есть опыт в этом.
22: А они могут выполнять эту посредническую роль, потому что они, ну, например, обладают рычагами давления, ведь то же самое и предполагают, например, что европейцы, что украинцы, что американцы могут выступить, потому что у них есть рычаг давления на Москву, допустим. Или мы говорим, что они могут выступить посредниками, потому что у них есть рычаги давления на наших оппонентов. Но по сути, получается, что что-то такое должно произойти, что для Вашингтона станет признаком, что надо, например, действовать активнее. Или в пользу Москвы, или в пользу Украины. Потому что все равно, грубо говоря, конфликт показывает, что все равно американцам придется чью-то сторону выбрать.
6: Они будут смотреть на то, как будет развиваться ситуация на поле боя. Мне кажется, сейчас, в тех условиях, что у Трампа не оказалось каких-то серьезных рычагов влияния на Зеленского, на его окружение и на европейцев, и мы это увидели в Ивиане, например, он просто ждет того момента, когда будет очевидно, что все, конец, уже остается Украине только согласиться с теми условиями, которые будут. И мне кажется, он просто ждет этого момента, чтобы в конце вот подойти и сказать, вот давайте сейчас переговорную платформу организуем вам. То есть он выжидательную позицию сейчас занял, потому что активно он делать ничего не может. И мы это понимаем, потому что он мало что предлагает. Разумеется, могут возразить, что все не публично и так далее. Это у Трампа там какая-то мега-стратегия. Но мне кажется, что сейчас он просто ждет, и у него нет времени просто даже заниматься украинским направлением, потому что он целиком и полностью занят Ираном. То есть тут два фактора. Мало внешнеполитических ресурсов для давления, плюс Иран. Ну и плюс, мне кажется, он понял, что выжидательная позиция для него такая удобная. Он и не с ними, он и не с нами. Он как-то по отдельности.
22: Сам по себе. Спасибо большое, Роман. Я вас благодарю. Роман Романов был с нами, политолог, международный обозреватель газеты «Ведомости».
20: Москва.
7: 94,8 FM.
20: Поток. Успеем сказать главное.
22: Мы далеко от военной темы не отходим, потому что в «Ведомостях» как раз вышла интересная заметка. Военные расходы стран ЧВК, отдельно требует это определение, конечно, такое страна ЧВК, превысят в 2026 году $380 миллиардов. Это в два с лишним раза больше значение 2021 года. Под странами ЧВК подразумеваются государства, которые одновременно лидируют по уровню милитаризации и внешней военной зависимости. Самым военизированным и одновременно зависимым государством оказалась Украина. В 2026 году она направит на оборону 93 миллиарда, а еще свыше 30 миллиардов получит от внешних партнеров в форме оборонных поставок. А помимо Украины, также это Катар, Саудовская Аравия, Греция, Польша, Кувейт, Арабские Эмираты, Норвегия, Бахрейн и Израиль. Дмитрий Корнев с нами, военный обозреватель, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Дмитрий, здравствуйте.
8: Евгения, добрый день.
22: Как вам вообще определение «страна ЧВК»? Соответствует реальности или это такой журналистский прием?
17: Ну, мне кажется, да, это больше журналистский прием, потому что, ну, скажем так, в аналитике такой термин отсутствует. То есть это скорее желание, ну, как бы немножечко поиграть в какие-то слова новые, потому что, в принципе, есть данные, которые постоянно анализируются, об импорте вооружений.
22: Угу.
17: Есть причины, есть понимание, почему та или иная страна, ну, собственно, импортирует вооружение. Ну, с Украиной тут вообще вопросов как бы нет, потому что, ну, сейчас идут боевые действия, и страна не имеет мощного собственного военно-промышленного комплекса.
22: Uh-huh.
17: Очень много ввозит, покупает, очень много американского оружия, оно очень дорогое.

0: одну из самых мощных в Европе программ перевооружения. Так как Польша сама не производит весь спектр систем вооружений, Польша закупает огромное количество вооружений в Соединенных Штатах, в соседних странах Европы, в Южной Корее. Польша полностью ремоторизировала свои танковые войска за счет закупок в Южной Корее, например. И Южная Корея стала одним из лидеров по экспорту бронетанковой техники, в том числе во многом благодаря Польше. Кувейт, Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Катар, Израиль, Бахрейн закупают американские ракеты зенитные, в том числе Патриоты, которые стоят там одна ракета от 4 до 5 миллионов долларов. И сейчас там, ну, идут активно эти закупки. То есть, несмотря на то, что США их не грузят, не отгружают, но они закупали их. Израиль закупает в том числе авиацию. F-35 самолеты, очень дорогое изделие. Ну, собственно, и так далее, и так далее. То есть в каждом конкретном случае есть причины, почему такие объемы.
1: Но вот, например, Украина на первом месте оказалась одновременно по милитаризации и зависимости. Это следствие самой войны или показатель более какой-то долгосрочной модели? Кто-то сказал безопасности страны, но сейчас это слово настолько извращено, безопасность, то просто, наверное, модели существования страны, я бы так сказала.
0: Ну, смотрите, европейские страны НАТО выделяют огромные средства на снабжение ВСУ. Соединенные Штаты выделяли и продолжают выделять большие средства и объемы поставок. То есть за последние 5 лет Украина занимает первое лидирующее место по импорту систем вооружений. Ну и, собственно, смотрите, это же конфликт самый мощный после Второй мировой войны. То есть тот мощнее никаких других конфликтов даже рядом нет. И, собственно, с учетом того, что Украина сама не производит огромное количество систем вооружений, все это откуда-то поступает в Украину. И это все считается и становится вот показателем импорта. Да, Украина полностью на, не знаю, там 98% зависима от импорта систем вооружений. Без импорта они не смогут поддерживать военную активность никоим образом.
1: Но в данном случае, когда мы говорим про военные расходы, вот 380 миллиардов долларов, в принципе, много, это мало. Насколько это влияет на... Ну, то есть ВПК себя, очевидно, хорошо чувствует, западный, американский, в том числе, естественно, ВПК, конечно. С этой стороны рассматривать. Но перспектива какого-то усиления дисбаланса, например, даже внутри там альянса, там, того же самого НАТО, даже в ряде регионов, не берем украинский кейс, а берем, например, Ближний Восток.
0: Ну, смотрите, все же очень сильно зависит от конъюнктуры. То есть объемы импорта вооружений в мире растут. То есть СИПРИ опубликовала буквально вот вчера данные о том, что военные расходы в целом мировые увеличились с 2,95 триллионов долларов до 3,3 триллиона долларов. То есть, ну... Это очень большие цифры, это мировые расходы. И, ну, если конфликтов будет становиться больше, или они будут более интенсивными, то эти цифры будут продолжать расти. Тут как бы все достаточно просто и прозрачно. Если наступит общий мир и благоденствие, то эти расходы снизятся, но, конечно, ВПК не будут этому довольно рады.
1: Вот смотрите, а для американцев все-таки этот сценарий, какой сценарий выгоднее? Сохранить статус главного поставщика? То есть, чтобы мы увидели не 380 миллиардов, да, долларов в следующем там, году, а еще больше. Или попытаться, например, ограничить милитаризацию, потому что она может быть бесконтрольной.
0: Ну, Соединенным Штатам пока, видимо, не интересно ограничивать милитаризацию. Ну, потому что, как бы, очень меркантильный подход в администрации Трампа. Ну, почему не продавать оружие, если его покупают?
1: Да.
0: Да, собственно, здесь единственная вот сейчас коллизия, которая возникает, то, что Европа пытается импортозаместить, условно говоря, Соединенные Штаты во многих направлениях военной, ну, вооружений и военной техники. Но это не ведет сейчас к тому, что доходы Соединенных Штатов от продажи оружия падают. Они просто диверсифицируются.
1: Но высокая милитаризация делает страны, упомянутые более надежными, например, партнерами Соединенных Штатов Америки, снижая бремя для самих США в этих регионах, как раз выступая, ну, условно, прокси, или теми же самыми ЧВК, как написали коллеги из «Ведомостей». Или же все-таки здесь

0: сценарий?
1: Я думаю, что вы правы, и действительно, страны, которые покупают много американского оружия, Соединенные Штаты делают на эти страны определенную ставку. Ну, во-первых, они разрешением на поставки оружия, собственно, выторговывают определенные политические дивиденды. Ну, смотрим на Турцию, например, которая очень хочет получить F-35 самолеты, но пока так и не получила. Соединенные Штаты играют в эту игру. Если говорить о Ближнем Востоке, ну, там США чувствуют себя практически как дома, и весь Ближний Восток закупается в Соединенных Штатах. Так что тут прямая связь.
2: А конкуренция, если смотреть на конкуренцию с Китаем и, например, Россией, рост военных расходов, это Катар, кто там, Саудовская Аравия, Бахрейн, Арабские Эмираты. А еще это совпадает с охлаждением их отношений с Соединенными Штатами Америки и их попытками уже диверсифицировать партнеров, то есть закупки, например, у китайцев покупать что-то. Насколько я понимаю, для нас это тоже рынок очень хороший. А, но Штаты, продавая свое оружие, Штаты еще и требуют взамен... как бы они как будто бы покупают лояльность. Насколько я понимаю, наша модель продажи оружия или китайская модель выглядит несколько иначе. Как администрация США реагирует на то, что вот эти страны тратят суммы на все чаще не американское оружие?
1: Ну, в США, видимо, напрягаются от этого, потому что когда те же страны Ближнего Востока начинают закупать французские истребители «Рафаль» или «Индия», допустим, Соединенные Штаты не рады. Соединенные Штаты, сильнее не рады, когда там возникают российские закупки, то есть закупки российской техники. Можно посмотреть на Индию, допустим. То есть Индии, США дали такие условия, которых раньше не давали после того. Одно из требований было отказ от российских вооружений. Напомню, что раньше Индия была, партнером номер один за рубежом именно российских вооружений, в том числе и поставки, и производства. Сейчас мы вынуждены бороться за этот рынок, в том числе в условиях достаточно серьезного санкционного давления. То есть многие страны просто не рассматривают покупку техники в России, хотя раньше закупали и могли бы и сейчас закупать.
2: Не возникает ли проблем, Дмитрий, в трактовках, в понимании того, почему столько закупают, у кого закупают, потому что, опять же, если... Украина – это вообще отдельная история. Ее называют и корпорацией войны уже, потому что только на внешних дотациях и с помощью своего населения, но чужого оружия война ведется, и с помощью внешних вливаний. Другие страны, сюжет несколько иной. Условно, чем больше страна милитаризируется, даже, смотрите, чем больше покупают у американцев, например. С точки зрения перспектив, это означает потенциальное вхождение в какие-то крупные конфликты или это не более, чем действительно пользование каким-то маркетинговым предложением? Покупайте у нас, не покупайте у них.
1: Здесь скорее играет большую роль опасения страны о том, что могут возникнуть те или иные трения с соседями, те или иные неразрешенные конфликтные ситуации. И очень сильно все зависит, конечно же, от политической власти, которая в данный момент, политического крыла, которая в данный момент находится у власти, в этой стране. Насколько эта политическая сила играет вот этими, терминами противостояния с внешним врагом. Собственно, здесь от внешних условий сильно зависит. Но это все взаимосвязано действительно и иногда подкармливается изнутри в политических интересах.
2: Спасибо большое, Дмитрий. Вас благодарю. Дмитрий Корнев, военный обозреватель, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Еще раз скажу, на 10 стран приходятся совокупные военные расходы в $380 миллиардов. Это военный бюджет самого Китая, например. И заметная доля от бюджета Соединенных Штатов Америки – $850 миллиардов. Вопрос, конечно, дисбаланса. В НАТО, например, где европейские члены Альянса, Польша, Греция и Норвегия наращивают оборону быстрее, чем требовал Трамп, но при этом все равно остаются технологически зависимыми от Соединенных Штатов Америки. Вот такая казуистика получается. Новости мы сейчас продолжим.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 4,8.
4: 14:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте.
0: Дмитрий Песков отметил отсутствие дорожных карт по урегулированию на Украине. Так, представитель Кремля прокомментировал слова госсекретаря США Марка Рубио о скором появлении мирного плана. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что наша страна не намерена публично обсуждать какие-либо конкретные пункты возможных соглашений. По его словам, сейчас у Москвы и Киева есть лишь общая инициатива и политическое желание вернуться к трехстороннему формату. В Кремле рассчитывают на возобновление этих переговоров в обозримой перспективе. В Московском военном округе создадут отряды FPV-перехватчиков из числа резервистов. Новые подразделения сформируют для оперативного уничтожения беспилотников противника и защиты критически важных объектов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей Минобороны. Уточняется, что отряды укомплектуют из числа резервистов, заключивших контракт с ведомством. Их главным инструментом станут высокоскоростные дроны, способные эффективно уничтожать воздушные цели. Сейчас министерство проводит переподготовку инструкторов, привлекая военнослужащих с реальным боевым опытом. Программа включает теорию, тренировки на компьютерных симуляторах и практику на полигонах. В Ханты-Мансийском автономном округе сегодня впервые ввели режим угрозы атаки беспилотников. В регионе ограничили работу 5 аэропортов. Меры безопасности были приняты Росавиацией. Ведомство ограничило прием и отправку воздушных судов в авиагаванях Сургута, Нягани, Урая, Игрыма и Советского. В Югре региональный департамент образования перевел школьников на дистанционный формат обучения. Местные власти и экстренные службы находятся в режиме повышенной готовности. В Москве до конца ноября капитально отремонтируют 9 бомбоубежищ. На модернизацию защитных сооружений гражданской обороны выделят 39 миллионов рублей. Точные адреса объектов не раскрываются в целях безопасности. Согласно проектной документации, будут задействованы 4 полноценных защитных сооружения и 5 укрытий, расположенных в разных районах столицы. Подрядные организации должны полностью восстановить входные группы, перегородки и двери, а также обновить внутреннюю отделку. Кроме того, рабочие заменят инженерные сети, системы вентиляции, электроснабжения, водопровода, канализации и связи. Все объекты должны быть сданы и полностью готовы к эксплуатации до 30 ноября. В погоде сейчас в российской столице температура воздуха плюс 20, ощущается как плюс 17. Ясно, в ближайшие 2 часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгения Егошина, говорит Москва.
3: Говорит Москва. Реклама.
4: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
5: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
4: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
6: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
8: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
9: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
10: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения ударов по Кремлю при помощи беспилотников.
11: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
12: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них.
13: В эту среду гость в студии – профессор Российской экономической школы Олег Шибанов.
12: Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни».
14: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
15: А вы говорите, Милин.
16: Я его что, рекламирую?
15: Да думайте о своей стране, а не о том,
12: в спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда.
16: Сегодня в России предложили сократить школьные программы из-за загруженности учащихся. Как это скажется на качестве образования, в студии «Говорит Москва» обсуждают. Председатель Межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков и член правления Лиги образования Михаил Кушнир. По будням после 17. Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Право знать. Говорит Москва.
16: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
2: 14.36, у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Прямой эфир 495-7373-94.8. СМСки плюс 7-925-888-948. И телега для сообщений говорит Москобот. Пожалуйста, пишите туда нам. И повод есть сейчас написать про сомнительную репутацию. Давайте сейчас поговорим, потому что по следам Канье Уэста, мне кажется, ему икается просто уже без перерыва два месяца, потому что вроде бы не будет уже точно никакого концерта, но история настолько громко раскрутилась, что теперь общественная палата предлагает дать Минкульту право вето на концерты звезд сомнительной репутации. По словам замсекретаря ОП Владислава Гриба, полностью отказываться от приглашения зарубежных артистов не стоит, но выбор исполнителя остается на совести организаторов. Призыв прозвучал после анонсирования концерта американского рэпера Канье Уэста в Питере. И последовавшего за этим скандала. В последние годы музыкант делал ряд неоднозначных высказываний о рабстве, о нацизме и так далее. Официальный представитель МИДа Мария Захарова заявляла, что слова Канье Уэста о Гитлере вызывают большие вопросы. Владимир Полупанов, музыкальный критик, с нами. Владимир, здравствуйте.
17: Добрый день.
2: Ну вот даже не про несчастного, злосчастного Канье Уэста, а в целом про вот эту идею. Минкульт, вето на концерты звезд с сомнительной репутацией. Во-первых, что такое звезды с сомнительной репутацией? И должен ли, в принципе, этим Минкульт заниматься?
17: Знаете, сейчас кого не копни, любого музыканта, от Беклов там до менее как бы известных, менее титулованных.
2: Да.
17: Если копнуть, там у каждого найдутся скелеты в шкафу. То есть и наркотики, и какие-то непотребные поведения. И, в общем, масса всего дурного, что называется.
2: То есть, а многие только отдыхают. Благодаря своей репутации и стали известны всему миру.
17: Ну, конечно, вообще, если говорить про рок-музыку, то это вообще не как бы не про порядочность и, там, скажем, хорошее поведение. Там некому ставить оценки за хорошее примерное поведение. Но все люди как-то замазаны. Такое ощущение, что они даже специально где-то это делают. Скандалы какие-то, вечеринки такие закрытые, ну и так далее. Поэтому я не знаю, как Минкульт будет проверять артиста на его какую-то порядочность, что ли. Не знаю, это очень сложно. Это очень сложно. И поэтому я думаю, что инициатива, она, конечно, прекрасна сама по себе идея. Как-то все равно надо отслеживать, кто сюда приезжает, особенно сейчас. Но проверить всех, это надо специальный отдел создавать, нравственный, да, отдел нравственности, который будет сидеть и отслеживать,
2: степень святости, сказал, степень святости определят,
17: да. Да. Вот поэтому я не очень верю в то, что она осуществится. Это, знаете, как с поправкой в закон о правах потребителей, которая обязывает указывать артистов, что концерт пойдет под фонограмму или под частичную фонограмму и так далее. Вот еще Кобзон, я помню, я с ним разговаривал. Вот он так ратовал за эту поправку. Ну и что, поправка работает, кто-то проверяет. кто по фонограмму, по частично, никто не проверяет. Поэтому я думаю, что это мертворожденная.
2: Тут еще интересная история. Смотрите, вот представитель общественной палаты Владислав Гриб, ну, раз уж сюжет есть, мы же должны его обсудить, говорит, что, да. Значит, выбор должен быть на совести организаторов. А вопрос... доверие рынку и публике, чтобы решать, кого слушать, кого бойкотировать. Насколько, в принципе, сейчас индустрия с этим справляется, или без регулятора просто такое время? Аудитория, не знаю, не может отделить токсичную личность от талантливого артиста, а государство должно этим заниматься.
17: Знаете, порой потребитель не очень слушает, что говорит артист вне, скажем так, сцены. Что он говорит, транслирует, как себя ведет. Ему нравится песня, он слушает, не задумывается о том, что он там где-то что-то сказал. Какую-то песню написал Хай Гитлер, это Канье Уэста, да. Он, правда, от этого отмывался очень долго.
2: Долго,
17: там, извинялся, да. Да, эту песню везде там пытался забанить, хотя она где-то выплывает на каких-то ресурсах. Потом он и вообще полностью переписал название, другое дал. Ну и так далее. То есть все равно по репутации его это ударило, потому что часть концертов его отменили в Европе.
2: В Европе отменили, знаю, конечно. Да,
17: десяток стран, по-моему, просто не пустили его там в Словакию тоже там, и так далее. Польшу, еще куда-то. Вот именно как раз из-за этих высказываний, оправдания нацизма и из-за этой песни Гитлера. Поэтому по артисту все равно это так или иначе ударяет. И нужно быть очень внимательным, особенно сейчас.
2: История
17: с другой стороны...
2: С другой стороны.
17: Да, я вот разговаривал с организаторами концерта «Конвеста», говорю, а почему артист отмалчивается? Почему он ничего не говорит? Приедет, не приедет, как-то его тут имя повышат. А ему вообще пофигу, говорят они. Он даже ничего не знает про это. Он сидит где-то там в Америке и плевать хотел с колокольни. Там, что там про него говорят, пишут. Там деньги заплатили, причем деньги не маленькие.
2: Все-таки заплатили, думаете, ему?
17: Ну, ему бы заплатили, то есть его при его стоимости там 7 миллионов там концерт, то есть до 10 дошло, я так понимаю, цена за один концерт, то есть за два концерта 20 миллионов, насколько я слышал, да. Вот такие деньги. То есть сюда едут, к сожалению, не все артисты, боятся многие, да, хотя выражают поддержку там и так далее. Поэтому организаторы берут, что называется, тех, кто согласен, кто с каким-то минимальным едет бэкстейджем и этим продакшеном, то есть небольшая сцена. Просто у Канье Уэста там огромная сцена. Вот, и поэтому все это так удорожает. Ну, и поэтому едут сюда в основном темнокожие рэперы, которым пофигу и на репутацию, и на санкции, и на все остальное. Да, да, да. Сегодня я тут разговаривал с этим, с Оникс Фредро, солист. Они тут очень популярны, давно ездят. С 90-х годов они там... культовый статус имеют в России. И вот я говорю, они тут постоянно. То есть они приезжают, уезжают, тусуются и так далее. Паспорт хотят получить.
2: Американцы. А вы так деньги, просто паспорт. Подчеркнули, простите, вы так подчеркнули, что темнокожие, они в смысле смелее или что, чем белые
17: артисты? Ну, конечно,
2: артисты?
17: Пофигисты просто, если говорить по-простому нашим языком русским. Они все равно, понимаете, ну, условная Мадонна не приедет, вот это точно.
2: Мадонна приезжал, но вот пела, знаете, как-то...
17: Ну, я был, это было
2: когда. Ну, помните, это в Лужниках было, Лужниках давно было, да. Тоже вопросы были. Смотрите, а еще, Владимир, в СССР же тоже боролись, вот сейчас тоже вспоминают, с идейной чуждой музыкой. Рок запрещали, джаз, там что там, западные группы. А сейчас, получается, те запреты только интерес подогревали, тот самый эффект Стрейзанд возникал. А вообще, когда заговорили только какие-то вето вводить, какие-то там комиссии создавать, не получится ли повторение пройденного?
17: Вот я про это и говорю, что будет заседать комиссия, но один-два раза она позаседает, а потом это все будет спущено на тормозах. Не будет работать эта схема. И организаторы, как бы, как их проверить? Ну вот вроде бы Agency, по-моему, агентство так называется, которое пригласило Канье Уэста. Вроде репутации, вроде привозили уже кого-то. И такое просто головотяпство, как можно было выходить в продажу с билетами, не заключив контракт ни с артистом, ни с площадкой. В общем, много вопросов действительно и к организаторам, и к Канье Весту, и к зрителям, которые, сломя голову, побежали тратить эти деньги, безумные причем, от 9 до 160 тысяч.
2: Спасибо большое, Владимир. Вас благодарю. Владимир Полупанов, музыкальный критик. Больше всего мне понравился наш разговор, что темнокожие артисты едут сюда с готовностью, потому что они более бесстрашные, чем белые артисты. Представляете? Вот, вот как оно работает. Вот, наверное, в Америке мы бы не могли в таком контексте обсуждать эту тему. Поэтому где еще свобода слова? Вот так. 7373-948, телефон прямого эфира. Институт репутации, давайте про него поговорим, потому что тема все-таки интересная. Владислав Гриб говорит, что отказываться от приглашения зарубежных артистов не стоит. Выбор исполнителя остается на совести организаторов, но при этом нужно право вето на концерты звезд с сомнительной репутацией. А кто определяет, что такое сомнительная репутация? И почему именно это касается, например, иностранных исполнителей? А у нас не было людей с сомнительной репутацией? Мне кажется, много было таких. И вопрос, что считать сомнительной репутацией? Ну, не знаю, какие-то политические неоднозначные высказывания. Скандальное поведение. Там, что еще? Налоги не уплатил, например. Дробил ИП. Что еще можно? Что требовать с них? Справку, что снят с учета в службе судебных приставов. Это же тоже может быть сомнительной репутацией. Вдруг этот артист миллион зарабатывает, там, я не знаю, алименты не платит. Ну, что-нибудь такое. Может же быть, правда? А, так, 7373-248, телефон прямого эфира. Почему вы так ополчились на Канье Уэста? Кому-то нужно, найдет способы посмотреть и послушать. Борьба с мельницами. Нет, Сергей, здесь никто не ополчился на Канье Уэста. Основной, конечно, вопрос возникает все-таки, дали им какой-то аванс или не дали. Ну, ладно. Здесь речь идет о другом, что Канье Уэст создал, может быть, вот есть эффект Барбары Стрейзанд, есть эффект Герострата. Закон Герострата, да, что всех будили и говорили, кого вы должны забыть. И мы отвечаем, мы должны забыть Герострата. Эффект Барбары Стрейзанд. Чем меньше говоришь, чем там больше интерес вызывает. А эффект Канье Уэста какой? Вот тоже, мне кажется, тянет на какой-то новый закон. Закон Канье Уэста. 7373-948, телефон прямого эфира. А самое главное, репутация. Высказывание. Более того, возьмите рокеров середины 20 века, там, второй половины 20 века. А кто там? А Оззи Осборн? А какой-нибудь Iron Maiden? А кто там еще был? Rolling Stone какой-нибудь? Да кто угодно, да любого взять абсолютно просто. Из этих людей гвозди можно делать, потому что они такое творили со своей, извините, репутацией. Даже странно, что они дожили вообще до таких серьезных лет уже. Тоже непонятно как, но здоровье крепкое у них было. Вот как это будет работать? И самое главное, нужно ли вот настолько въедливо относиться? Ну, где-то кто-то что-то сказал. А где-то кто-то, например, весь из себя как будто бы святой, но не представляет особого интереса. Но то, что он, конечно... Понимаете, репутация Канье Уэста, она действительно вот, как это, иногда надо вовремя остановиться. Иногда лучше петь. Вот, а может быть, даже какие-то песни не петь, потому что мы же сейчас живем в такую эпоху, когда чем громче ты что-нибудь абсурдное сказал, тем, наверное, больше о тебе говорят. Канье Уэст не даст соврать. Зачем нужно было вот это говорить про нацизм? Зачем надо было говорить про Гитлера? Зачем это надо было? То есть выводы еще какие? Рядом с эпатажной персоной должен быть хороший имиджмейкер, который вовремя закроет ему рот. Отнимет телефон. Есть какие правила? Выпил, не пиши ничего в социальные сети. Или там находишься в ретрите, тоже не пиши никаких откровений ни в социальные сети, никуда. И вообще отложи подальше телефон. И вообще не пиши подобного рода песни. Но просто сейчас вот эта эпатажность вышла настолько далеко, настолько за пределы вообще, потому что слов говорится очень много, и есть надежда, что, в принципе, эти слова быстро забываются. Нет, потом все припоминают. Особенно, когда такие времена. В систему государства по пути закручивания гаек пройдет время, наступит обратная номенклатура, сменится, говорит Кирилл. Послушайте, ну хорошо, европейцы отменили концерт Канье Уэста. Тоже закручивание гаек. А европейцы отменяют концерты наших классических музыкантов. Это тоже вот закручивание гаек? Что это такое? Вы когда говорите, что здесь как-то закручивают гайки, ну просто не надо говорить. Если ты хочешь работать в разные страны, ты понимай, какие чувствительные темы есть в разных странах. И точно совершенно, если ты хочешь ехать, не знаю, там, в Россию или еще куда-то, в Израиль, да в любую другую страну хочешь ехать, зачем обязательно ты выбираешь Гитлера или тему нацизма как какую-то свою генеральную? У нас есть вон одна страна, которая культ создала вокруг всего этого, перерождается, понимаете? Вот, и зачем это все надо? Ну, других тем, что ли, нет? Есть другие темы. То есть иногда надо вовремя перестать эпатировать.
3: Говорит Москва.
18: 94,8 FM.
3: Поток. Успеем сказать главное.
2: Денис Мантуров сказал, что есть большой потенциал индийских товаров на отечественном рынке. Первый вице-премьер рассказывал о перспективах сотрудничества России и Индии и о выставке «Иннопром» в Нью-Дели. После введения антироссийских санкций Индия вышла в топ-5 крупнейших торговых партнеров. Обе страны не раз декларировали, что готовы и далее наращивать товарооборот. А лидерами установлена цель в $100 миллиардов. Кроме того, увеличив взаимные инвестиции и реализовывать совместные проекты можно. Развитию направления должна послужить вторая за пределами СНГ выставка «Иннопром» в Нью-Дели. И, соответственно, вот Денис Мантуров говорит, что есть большие, хорошие перспективы. Ольга Харина с нами, доцент факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики, кандидат политических наук. Ольга Александровна, здравствуйте.
19: Здравствуйте.
2: С товарооборотом с Индией, насколько я понимаю, в принципе, были проблемы даже изначально, когда мы с ними активно начали торговать и не могли деньги вытащить, потому что тот объем денег, который мы получали, невозможно было конвертировать в товар. Сейчас что-то поменялось? Почему Мантуров вдруг говорит, что видим большие перспективы?
19: Да, действительно, у нас есть большие изменения. Ну, во-первых, у нас рост очень такой активный, он намечается, и то, что оглашаются цифры в $100 миллиардов, это далеко не случайно, да, что мы действительно стремимся к этой цифре и очень уверенно идем. То есть у нас такой поступательный рост, и ожидается, что по итогам 2026 года будет больше $60 миллиардов. Это связано, конечно же, с тем, что мы смогли наладить взаимные расчеты в национальной валюте, и, соответственно, это большое подспорье, благодаря в том числе этим банкам, которые представлены в Индии, российские банки, которые действительно способствовали тому, чтобы большие денежные средства выводились довольно беспрепятственно. Поэтому позитивные векторы действительно существуют, и Денис Мантуров абсолютно точно обозначил, что у нас очень много перспектив.
2: Угу. Вопрос главных барьеров, наверное, кроме пошлин, что предстоит преодолевать?
19: Ну, наверное, все-таки это санкционные барьеры, связанные с введением 21-го пакета санкций Европейским Союзом. Почему это важно? Потому что это касается и компаний, которые работают, да, это вторичные санкции, которые могут быть связаны с компаниями, которые индийские, которые работают с Россией. Это может ввести определенные ограничения и сложности, но, в принципе, учитывая уже опыт взаимодействия с индийскими компаниями, возможности обхода таких препятствий действительно у нас существуют, налажены механизмы, поэтому это, наверное, главное препятствие, это дополнительные санкции, дополнительные сложности, ну, помимо тарифных, конечно же, сложностей, да, которые могут быть. А в целом, в принципе, ситуация уже довольно стремительно налаживается, плюс ведутся переговоры о том, чтобы создать зону свободной торговли со странами ЕАЭС. Это действительно позволит нам каналы коммуникации, в том числе торговые коммуникации, экономическую коммуникацию упростить.
2: Угу. Товарооборот, насколько мы знаем, между Россией и Индией за 5 лет вырос все-таки, был $13 миллиардов, сейчас почти 60, цифра следующая 100 миллиардов, о чем сказал Мантуров. Рост этот ограничен все-таки, и насколько является следствием санкционного переформатирования российской внешней торговли? То есть в этой структуре что реально устойчиво, а что может, грубо говоря, схлопнуться при изменении геополитической конъюнктуры?
19: Да, у нас действительно стабильный рост, как я тоже отметила, товарооборот. Сейчас порядка $58 миллиардов, насколько я знаю, цифра озвучивается. Самая основная проблема – это в диверсификации товарной сетки, потому что действительно у нас все в основном основано на энергоресурсах. Есть очень тревожные звоночки со стороны Соединенных Штатов Америки, которые ведут переговоры с индийской стороной и заставляют ее, тем самым якобы покупать товары у них, энергоресурсы, и даже проскальзывают новости в СМИ о том, что Индия вроде как согласна. Это действительно вызывает определенные частичное опасение, но тем не менее по линии энергоресурсов более-менее стабильно. Самая основная проблема это в том, что нам надо увеличивать линейку товаров, которыми мы можем взаимно торговать. И это, наверное, основа нашей торговли и роста этой потенциальной взаимной торговли. Поэтому вот надо думать именно о том, чтобы действительно предлагать больше товаров друг другу и возможностей, и тогда у нас будет больше возможностей для маневра.
2: Но вот вопрос логистики. Индия — это все-таки морская страна, отлажены маршруты через Суэц, Индийский океан. А у нее есть мотивы для освоения, например, маршрутов СМП? То есть страх перед перебоями в традиционных маршрутах, чистая экономика, наше хорошее коммерческое предложение, возможности диверсифицировать поставки?
19: Да, действительно, Северный морской путь, он действительно представляет большой интерес для Индии, но, наверное, это все-таки больше долгосрочная перспектива, потому что есть определенные ограничения, хотя вот Китай, в принципе, да, уже активно работает в этом направлении, я думаю, что Индия тоже до этого дойдет. В данном контексте, наверное, первостепенное значение имеют линия Владивосток-Чинай и, конечно же, Север-Юг, да, то есть большая ставка делается именно на эти коридоры, на эти возможности, которые Индия видит потенциальными, и вот как раз она, вот эта вот перспектива может решить проблемы, связанные с Ближним Востоком, да, и с логистикой, которая может быть ограничена в связи с ситуацией на Ближнем Востоке.
2: Ольга Александровна, а насколько реалистичны планы по достижению грузооборота в 5 миллионов тонн в год, и какие товары могут пойти вообще? Не станет ли, например, это экономически оправданным только при субсидировании со стороны государства?
19: Это оправдано, и это действительно может быть достигнуто, да, то есть это реальные цифры, которые не просто озвучиваются для красивого слова, это действительно просчитано и экономистами, и наши высокопоставленные лица говорят об этом тоже не случайно. У нас большая возможность в плане линейки товаров, конечно, это в первую очередь по линии и промышленного сегмента, и это все различные механические товары, электротехнические товары, это различные компоненты, химические вещества. Да, если речь идет о поставках в Индию, то это, конечно же, удобрения. За счет них у нас тоже вырос товарооборот. И вот, в принципе, у нас на 20% увеличились поставки только за вот период ближайший. Это фармацевтические товары, что действительно представляет большую ценность для России. Да, со стороны Индии большое количество сейчас может быть увеличено именно в плане линейки товаров, которые будут поставляться. Вот, и это и вакцины, в том числе для людей, для животных. Ну и, конечно, продовольственный сегмент, текстильная промышленность тоже представляет для нас большой интерес, и действительно за счет этого мы можем достичь определенных цифр, да, высоких. Это и рыба, это морепродукты, это текстильные товары, одежда, вот. Поэтому здесь большой вообще выбор, большие возможности, более того, компании заинтересованы, да, это не только именно государственная заинтересованность, это заинтересованность в том числе крупных компаний, российских и индийских, сотрудничать друг с другом, а поставлять эти товары. Поэтому я думаю, что за счет вот этой заинтересованности и возможностей мы действительно можем достичь поставленных цифр, которые оглашаются нашими лицами.
2: Здесь вопрос. В интервью еще Мантуров говорил, что помимо энергетики обсуждалось сотрудничество в области ядерной медицины и в помощи в создании Индийской национальной орбитальной станции. Это выглядит как действительно переход от модели поставщик-покупатель к какому-то технологическому альянсу, более продвинутому. И тогда получается, готов ли российский ВПК, например, к такому уровню открытости?
19: Насчет ВПК вот здесь могут быть определенные сложности, да, в силу определенных ограничений, закрытой информации. То, что касается технологий, здесь я могу сказать, что да, действительно делается ставка большая на технологическое сотрудничество. Это, наверное, одно из приоритетных направлений, областей, про которые очень много ведется переговоров. И действительно космическая отрасль, которая сейчас и в Индии очень активно развивается, и у нас есть и технологии, кадры, и возможности. Здесь это представляет огромный интерес для Индии, для нас сотрудничество в этой сфере, опять же, учитывая ограничения, которые связаны, да, там, с санкционным давлением и вообще в целом, да, с политическим давлением. Вот. То, что касается ядерной, да, отрасли, вообще атомной энергетики и так далее. У нас действительно есть большой уже опыт работы совместной в рамках Кудам-Кулам, да, это атомный реактор, который строится в Индии, совместный проект, который на территории Индии реализуется по линии Росатома. И действительно здесь мы можем тоже расширять возможности и в области ядерной медицины, в области технологий, которые связаны с атомной отраслью. Да, то есть здесь у нас очень много действительно потенциала. То есть это действительно реальные возможности, которые не просто где-то на бумаге, которые у нас на практике уже реализуются.
2: Спасибо, Ольга Александровна. Вас благодарю. Ольга Харина была с нами, доцент факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики, кандидат политических наук.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: 15:00 в российской столице, в студии Евгения Егошина. Здравствуйте. В Кремле пообещали ответные меры на высылку в Венгрии российских дипломатов. Москва отреагирует адекватно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Без ответа эти действия не останутся, отметил он, отвечая на вопрос, как недружественные шаги Будапешта по высылке 10 российских дипломатов из страны отразятся на отношениях двух государств. По словам представителя Кремля, наша страна остается открытой для развития связи с Венгрией. Мы заинтересованы в этом, и мы не являемся сторонниками нанесения какого-либо вреда такому, скажем так, ценному багажу и опыту наших двусторонних российско-венгерских отношений, подытожил представитель Кремля. Суд приговорил экс-главу Главного управления кадров Минобороны к 12 годам колонии. Решение бывшему генерал-лейтенанту Юрию Кузнецову вынес 235-й гарнизонный военный суд. Его признали виновным в получении взятки в особо крупном размере. Суд также обязал Кузнецова выплатить штраф больше 125 миллионов рублей и лишил звания и госнаград. В доход государства конфискованы земельный участок и жилой дом Кузнецова в Краснодарском крае. Под арестом оставлены предметы роскоши, коллекционные монеты, дорогие часы и крупные суммы денег в различной валюте. Второго фигуранта дела, кубанского предпринимателя Леву Мартиросяна, суд признал виновным в даче взятки и приговорил к 10 годам колонии. Ему также назначен штраф в размере 62 миллионов рублей. Фигурант свою вину не признали. ЦИК России аннулировал избирательный участок в Бонне из-за закрытия генконсульства. Центральная избирательная комиссия приняла решение на сегодняшнем заседании в связи с недружественными действиями властей Германии. Ранее Берлин в одностороннем порядке потребовал закрыть российское генконсульство в Бонне, на базе которого и должен был работать участок номер 8322. Дипломатический скандал обострился в начале августа, когда в аэропорту Лейпцига обнаружили беспилотник со взрывчаткой. ФРГ бездоказательно обвинила в инциденте Москву и закрыла консульство, а также русский дом в Берлине. Российский МИД ответил зеркально, отозвав согласие на работу немецкого генконсульства в Петербурге. Дипмиссия ФРГ обязана прекратить деятельность на территории нашей страны не позднее 18 сентября. Сергей Собянин объявил о планах продления 7 линий столичного метро в Подмосковье. Новые станции выйдут далеко за пределы МКАДа и свяжут столицу с 7 городами области. Речь идет о Мытищах, Красногорске, Химках, Одинцове, Балашихе, а также двух направлениях в Ленинском городском округе. Об этом мэр Москвы заявил в ходе совместного с губернатором Андреем Воробьевым визита на завод метро «Вагонмаш» в Мытищах. Собянин подчеркнул, что в этих районах проживает примерно треть населения Московской области. Строительство новых станций позволит значительно улучшить транспортную доступность и разгрузить существующие дорожные магистрали. Официальный курс юаня от Центробанка на сегодня 12 рублей 88 копеек, доллара 86 рублей 47 копеек, евро 100 рублей 50 копеек. И о погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 21, ясно, в ближайшие 2 часа. Осадки маловероятны. Евгения Егошина, говорит Москва.
3: Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94,8 FM. Реклама.
18: Семья — это когда мама испекла папе печенье, которое он любит. Это когда папа дарит маме цветы всегда, а не только на 8 марта. Семейные праздники – самые ценные в жизни.
20: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
21: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. В эту среду тема программы «Россия в Юго-Восточной Азии». В эфире старший научный сотрудник Центра изучения Вьетнама и АСЕАН Института Китая и Современной Азии РАН Елена Пыльцина. В эту среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она – современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
22: Говорит Москва.
23: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
24: Киевской области. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
25: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
21: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными.
20: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
21: Умные парни.
2: 15:06 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Умные парни». Олег Шибанов к нам пришел. Профессор Российской экономической школы. Здравствуйте, Олег.
26: Добрый день.
2: Про экономику будем говорить. Тем много, и иностранных тем, и наших внутренних тем. Пожалуйста, присоединяйтесь. Телега для сообщений «Говорит и Москобот». СМСки плюс 7-925-888-948. Смотреть можно в Ютубе, в Рутьюбе и в ВК. Давайте, наверное, с того, что 11 числа будет заседание в ЦБ, будут определять ставку, разные варианты есть, но вопрос, что сейчас объективно для нашей экономики, для сложившейся ситуации, выглядит как, ну, как бы ключевой фактор для решения Центрального банка? Текущая инфляция или риск того, что экономика уже прихолодилась? Потому что если инфляция высокая, ставку повышают, но при этом экономика переохлаждается, и ставку вроде бы надо отпускать. А что делать, как выбрать?
26: Мне кажется, инфляция. По одной простой причине. Когда вы смотрите на динамику ВВП, она лучше, чем то, что прогнозировали почти все. То есть мэр, например, сейчас на Восточном экономическом форуме, мэр, я имею в виду Министерство экономического развития, а не московский мэр, да, в лице Решетникова и других коллег сообщили, что они пересмотрели вверх рост ВВП этого года. Пока у них 0,6, но, скорее всего, им придется еще его пересматривать выше, поэтому экономика в целом чувствует себя терпимо. В основном, правда, за счет потребительских расходов, то есть домохозяйств, которые продолжают тратить и на товары, и на услуги. А с точки зрения инфляции ситуация достаточно критичная, и я бы сказал, что октябрь будет еще хуже, в смысле того, что там тарифы наконец-то повысят, наконец-то для тех компаний, которые нам их выставляют, а для простых граждан, наверное, довольно печальное будет событие, потому что там средние-то двузначные темпы роста этих тарифов, вот, и это автоматически попадает в инфляцию, лишний процентный пункт к этой инфляции добавляет, то есть сейчас накопленная инфляция уже порядка там 4 0,8, и если мы говорим про плохой октябрь, ну, там может быть что угодно на выходе.
2: Но мы с вами про рост естественных монополий тоже много раз говорили, и про рост тарифов естественных монополий, и это серьезный инфляционный фактор, и это никак не компенсировать там, путем, например, там, более жесткой ДКП и так далее. Почему вот именно с этой сферой сложно работать, если это действительно довольно серьезный драйвер для инфляции?
26: Я бы был осторожен, потому что если мы смотрим длинные данные, то есть где-нибудь, не знаю, с 2015 года, когда у нас началось таргетирование инфляции, то за этот горизонт времени тарифы не догоняли общую инфляцию, потому что у нас долгое время была практика инфляции 4-, по-моему, так она аккуратно называлась, когда тарифы повышались на целевую инфляцию, но вот не на 4, а чуть-чуть поменьше. И в результате, что мы увидели на выходе, что за долгие годы компании, которые работают в этой сфере, они не добирают доходов, они недоинвестируют. Периодически мы видим, что даже ремонты не могут гарантировать нам предоставление услуг, в том числе, там, не знаю, воды и электричества, не говоря уж про лифты. В этом плане тарифы скорее догоняющие в этой ситуации, они не опережающие. Вот. С другой стороны, мы понимаем, что вот такой большой вклад, но если они добавляют сразу 1-процентный пункт в инфляцию, подразумевает, что центральному банку с остальной инфляцией приходится бороться сильнее. То есть это означает, что там, не знаю, товары и услуги должны дорожать сильно медленнее и, возможно, ниже даже 4%.
2: Но при этом было предупреждение, вот даже и, по-моему, президент говорил неоднократно, что важно не переохладить экономику, чтобы она не перешла там в стадию стагнации и так далее. А где вот эта грань?
26: Это очень хороший вопрос, потому что непонятно, где наши потенциальные темпы роста. Вот смотрите, мы в 2023-2024 росли больше, чем на 4%. Целевые показатели с той демографией, с той, может быть, историей с инвестициями, которые у нас есть, строго говоря, ниже. Ну, они не 4% роста, и вот у Центрального банка, например, эта оценка в районе 2%. У Министерства экономического развития тоже примерно такая. Это означает, что когда мы растем там вот на 4%, мы довольно сильно перегреваемся. Когда мы, как последние два года, растем на 1%, мы, скорее всего, недополучаем ВВП. Да? И переохлаждением обычно все-таки экономисты стараются ничего не называть, такого термина нет, если честно. Но с точки зрения ВВП, пока он растет, ситуация терпимая. Как только он начнет к нулю приближаться или, хуже того, тормозить ниже нуля, вот это будет уже совсем плохо.
2: А важнее-то что, сам темп ВВП? Чтобы цифры просто были, или все-таки качество этого ВВП?
26: Если честно, я сейчас дам очень плохой ответ, потому что я очень жадный. Главное, чтобы зарплаты и доходы у людей росли, вот, а все остальное меня волнует, честно говоря, чуть меньше, как макроэкономиста, независимого от организации. Если я вдруг снова буду работать в организации, где меня заставят говорить правду, то я буду говорить другую правду, наверное. Вот, но все-таки как независимый исследователь я прекрасно понимаю, что если растет благосостояние, если растут зарплаты, все более-менее терпимо. И ситуация с безработицей и рынком труда последние годы такая, что, в общем, зарплаты в среднем растут прилично.
2: Но при этом вы, насколько я помню, когда-то говорили про такие истории, там, двух- или двойственные истории экономики, что-то такое у вас было, что есть потребление, где растет, а инвестиции при этом снижаются. Насколько долго такая конструкция вообще может существовать? Потому что у нас постоянно говорят про поиск инвестиций, где брать эти деньги, государство не может само себя постоянно инвестировать.
26: Знаете, инвестиции продолжали снижаться и во втором квартале, то есть у нас ситуация с ними действительно не очень хорошая в 2026 году, но с точки зрения среднесрочной динамики мы накопили такой большой объем инвестиций, что вот это вот временное снижение, оно может быть и неважно, потому что мы, видимо, накопили довольно прилично капитала за последние три года, да, с 23 по 25 инвестиции были очень хорошие. И в этом смысле, надо ли нам прям насильно заставлять кого-то инвестировать, кроме государства, которое свои какие-то крупные задачи, инфраструктурные проекты решает, я не уверен. Мне кажется, что вот та же история с ВСМ, это очень хорошая история, и она показывает, где у государства приоритеты, что оно будет достаточно активно работать над инфраструктурой, но компании сами должны решить, что им делать. И, как вы прекрасно понимаете, для российских компаний ситуация-то сложная не только из-за внутреннего рынка, но и из-за внешнего тоже. То есть мы все меньше, может быть, партнеров торговых можем, не подобрал слово, в общем, работать с ними, давайте так аккуратно скажу. Вот, и если мы, например, думаем про даже нефтегазовый рынок, где мы остаемся очень сильным игроком, то вот, например, мы очень большой экспортер в Индию. Но вопрос, что будет, когда Армузский пролив, или если он откроется, Это вопрос очень острый, потому что давление на Индию, чтобы она не покупала российские нефть и нефтепродукты, возрастет после этого. Да? Поэтому ограниченность вот этого внешнего спроса на российские товары и услуги подразумевает, что, может быть, большие инвестиции пока компаниям не нужны.
2: Но и плюс у нас всегда скептические в более сытые времена, в мирные времена, вообще отношение к длинным деньгам было такое специфическое, потому что вот лучше что-то очень быстро сделать, чтобы быстрее получить прибыль, а желательно сверхприбыль. А что касается длинных денег, это, пожалуйста, например, частно-государственное партнерство с большим вливанием государственных денег и с гарантированным потом получением этих денег.
26: Вы правы про некоторые проекты, но в среднем компании в российской экономике инвестируют из своих средств. Они не используются ГЧП, и 50-60% инвестиций – это инвестиции именно из собственных средств компаний, то есть, по сути, инвестиции, которые снижают их чистую прибыль, да, потому что ну, деньги тратятся, они не идут в итоге в какие-то отчетности с точки зрения прибыли. Но из плюсов все-таки компании инвестируют, когда они понимают, какие рынки будут развиваться. Вот с 2022 года многие шаги в инвестициях, они были как раз про то, что мы замещали существенную часть внешнего предложения. Это происходило и в реальной экономике, и в финансовом секторе. В результате большие инвестиции к чему-то привели. Мы уже производим побольше, чем раньше. Надо ли продолжать такой быстрый рост инвестиций? Это вопрос сложный.
2: Но здесь вопрос, скажем, целеполагания, потому что одно дело, опять же, отчитаться о росте инвестиций просто на бумаге, а потом, если смотреть, куда это вложено, является ли это прям новыми проектами, или это просто сдвиг вправо каких-то прежних, это же тоже дьявол в деталях.
26: Ну, вы имеете в виду сдвиг влево, скорее, в этой ситуации, влево, потому что опережающие инвестиции. Мне кажется, с 2022 года именно из-за, назовем это так, импортозамещения, хотя это не точный будет термин, компании все-таки новые проекты предпринимали, они вынуждены были это делать. Там было недавно такое бурное выступление одного человека, который говорит, что он импортозамещает Икею в России, вот он производит мебель. И это достаточно, ну, такое серьезное выступление, потому что человек рассказывал, что импортозамещать Икею оказывается очень сложно, потому что, ну, надо целую цепочку выстроить, и, в общем, это не всегда получается, и даже лес в основном мы все-таки китайцам, нашим партнерам продаем, а не используем внутри, потому что так выгоднее. Вот. Поэтому, когда мы говорим про инвестиции, вот насколько компании теперь их сдвигают вправо, наоборот, да, вот в 26-м особенно году, и ожидают какой-то макроэкономический рывок для того, чтобы снова начать быстро инвестировать, это хороший вопрос. Многие компании так говорят, некоторые компании скорее завершают, наоборот, свой инвестиционный цикл, и в том числе у металлургов, например, это произошло.
2: Вопрос еще про главный, наверное, фактор ограничения российского роста. Это, опять же, возвращаемся в начало. Высокая инфляция, насколько для бизнеса сейчас критично. Высокая ставка, точнее. Дефицит рабочей силы мало. Санкционное давление и риски усугубления, хотя, казалось бы, уже там все, что можно было, санкционировали. Слабый внешний спрос. Отсутствие внешних инвестиций из-за боязни партнеров торговать с нами из-за вторичных санкций.
26: Я думаю, что основная проблема — это именно неопределенность. Вот вся эта история с санкциями, она понятна, они же давно уже, с 2014 года как минимум, да, и компании постепенно подстроились, но вот то, насколько неопределенная сейчас развилка, то есть куда мы пойдем, быстрого роста, медленного роста, падения экономики, в том числе из-за демографии, в том числе из-за рынка труда, потому что у нас количество трудовых ресурсов где-то с 30-го года прям снижается, а до 30-го года скорее стабильно, да, то есть у нас нет такого сильного роста привлечения людей, как было в 2022-2024. Вот эти все проблемы для бизнеса довольно важны. Спрос всегда основная, хотя бизнес может говорить чуть иначе в определенные кварталы, но в целом, если спрос что внутри, что снаружи не сформировался достаточно сильный, то компании не будут, наверное, активно инвестировать.
2: А у нас все на пределе, но как бы у нас все те планы, которые реализуются, они просчитаны по спросу, например, внутреннему, или он у нас все равно не удовлетворен, и есть потенциал?
26: Ну, потенциал всегда есть, в смысле того, что спрос продолжает развиваться. У нас зарплаты все еще растут, хотя темп существенно замедлился в 26-м. И доходы тоже растут, поэтому компании видят, ну, смотрите, у нас розничная торговля выше 5% выросла в первом полугодии, да, то есть в этом плане спрос все еще очень плотный. А здесь скорее вопрос, что он не во всей экономике, то есть в частности вот у тех же металлургов из-за стройки, например, большие большие проблемы, да, и то, что мы видим в том числе отчетности, это как раз история с тем, что льготная ипотека снижается в объемах, люди меньше новостроек хотят получать на руки, компании меньше строят, ну и, соответственно, в экономике в целом появляется вот эта часть, которая падает и даже не растет.
2: А вопрос еще тогда про инфляцию и про ставку. А насколько одновременно можно сейчас добиться в нынешних наших условиях как бы инфляции около цели, которой мы продолжаем служить самозабвенно, и быстрого восстановления, например, кредитования, даже не про инвестиции, здесь еще про кредиты.
26: Да, вы знаете, кредитование у нас, судя по последним отчетам, вот за июль у нас уже точные данные, за август предварительные. Кредитование себя хорошо чувствует, то есть, в принципе, там продолжается достаточно приятная ситуация, и граждане, и компании берут активно, и более того, банки рапортуют, наверное, очередную рекордную прибыль, ну, то есть, прибыль, она появляется ровно из-за того, что кредитование работает, да. Минус здесь, наверное, в том, что это кредитование в большинстве своем вот то самое недолгосрочное, условно, да, то есть потребительские кредиты – отличная штука, ипотека рыночная восстанавливается, но при этом общий объем ипотеки сильно снизился из-за того, что льготные программы замедляются, и когда мы думаем про компании, они тоже берут больше оборотного капитала, ровно потому, что при таких высоких ставках инвестировать надо только из своих средств, да, из кредитных средств инвестировать просто опасно, потому что придется отдавать огромный кулек денег. Вот, поэтому я бы сказал, что пока ничего критичного нет, и более того, кредитование пошло даже выше верхней границы Центрального банка, он поэтому, когда в июле пересматривал свои прогнозы, он вынужден был повысить границу по кредитованию на этот год. Проблема как раз не в этом, мне кажется, а в том, что у нас экономика вот с отдельными сегментами, стройки, металлургов и так далее, чувствуют себя прям совсем нехорошо. То есть в смысле того, что снижение сильное. Сами-то компании, ну, живы.

0: грубо говоря, импортозаместиться настолько и выдавать тот товар, который был бы для покупателя, например, сопоставим по цене и качеству? И не получается ли у нас ситуация какая? Мы находимся в очень сложном экономическом положении, но у нас есть определенные отрасли, которые надо поддерживать вопреки всему. Хотя действительно, даже с точки зрения потребителя возникают вопросы, а стоит это выделки или нет?
1: Знаете, кроме ОПК, я вот сходу не могу придумать отрасли, которые прям надо поддерживать. ОПК — это очевидная история, а вот с точки зрения, например, поддержки банков, но этого нет. У нас банки продолжают исчезать, да, из нашего правового поля, просто разоряются и уходят. То есть в этом плане нельзя сказать, что у нас есть какой-то специфический сектор экономики, который необходимо прямо очень сильно поддерживать. У нас есть социальные программы государства, да, которые очень важны для поддержки именно граждан, а поддержка компаний, ну, вот у нас в этом году, видимо, обанкротится еще больше малого и микробизнеса, чем в прошлые годы.
0: Куда пойдут люди?
1: Они снова откроют компании. Они обанкротились в старых компаниях, и это все время круговорот бизнеса в природе, да, то есть если вы как бы смотрите почти на любую экономику, в том числе вот я Германию сейчас немножко поизучал, то там происходит примерно то же самое. У вас в отдельные годы очень много компаний закрываются. Ровно потому, что, ну, вот такая конъюнктура, людям надо придумывать какие-то новые сектора, в которых работать.
0: То есть говорить о том, что какая-то катастрофа происходит, нерелевантно, потому что если вот без там глубокой аналитики просто читать сводки, там, знаете, ресторанный бизнес в Москве, например, целыми улицами там что-то закрывают, они переходят в другое место, но кто-то говорит, что это ужас и кошмар, закрываются эпохи, все, больше ничего не будет, а с другой стороны, правда, но люди же там массово не перетекают в какую-то другую сферу. Нет, наверное, открывают какие-то другие бизнес-модели, появляются. Ну, условно, во время ковида многие рестораны выжили благодаря тому, что работали на доставку.
1: 100%. И вот ситуация с ресторанами, она суперпоказательна. Мы как раз с коллегами недавно обсуждали, собственно, почему такое происходит. Но, в общем, готовая еда убивает всю эту модель. Потому что если у вас есть хорошая фабрика производства готовой еды, и вы какая-нибудь торговая сеть, вы можете очень дешево, дешевле, чем бизнес-ланчи, позволять людям покупать у вас еду, да так, что она еще будет более здоровой, чем то, что есть в бизнес-ланчах или в ресторанах. Ресторан дорогой – это все-таки ощущение, да, это какое-то, может быть, событие, я не знаю, там, день рождения, что-то подобное для человека. А вот когда мы думаем про обычные рестораны, которые, ну, извините за это слово, такие забегаловки, то есть мы забегаем, едим, уходим, да, вот, у них просто бизнес-модель, возможно, не выживает. И более того, это же всегда почти так было. Я помню, ну, и в нулевые годы многие рестораны просто не выдерживали серьезной конкуренции, плюс маржа у них всегда была низкая. А на объемах, которые есть, ну, у крупнейших наших торговых сетей, опять, чтобы не рекламировать, да, они просто на объемах, на маленькой марже делают огромные деньги. То есть в этом плане очень трудно их победить.
0: Но здесь как раз вопрос такой, что трудные времена приводят, например, к росту монополий. Такое тоже случается. Маленькие закрываются, крупные, например, или выкупают что-то, или просто приходят туда со своими проектами вместо вот этих маленьких. Классическая схема, например, в сфере питания, когда маленькие какие-нибудь фермерские хозяйства, им очень трудно зайти именно из-за объемов в крупные торговые сети со своей там молочкой или еще с чем-то. Не потому, что это плохо, а просто потому, что у них входной билет, денег там не хватит, не знаю, условий не хватит. А это же тоже признак, ну, определенный, как бы, рост монополий может быть пределен, и самое главное, не всегда это на пользу.
1: Иногда это может быть не на пользу. Монополия, когда это чистая монополия, она, естественно, работает как получится. Но у нас в России есть несколько компаний, которые чистые монополисты, да, у которых вообще нет никаких конкурентов. И в этом смысле, ну, мы видим, как бывает, они работают. Но когда мы говорим про подобную сферу питания, я не знаю, там, какого-нибудь отеля, да, и так далее, ну, там конкуренция монополистическая, в смысле того, что там огромное количество компаний, которые продолжают работать, и объемы их у каждой этой отдельной компании не так велики. Опять же, вот с готовой едой, это просто интересный кейс, мне кажется, там есть один сильный лидер, то есть очень серьезно оторвавшийся от всех остальных, ну, там практически в десятки раз от ближайших конкурентов. А если мы говорим, например, про стройку, там такого нет, там первые 30 компаний делят примерно 35% рынка, ну, то есть в этом смысле распределенность очень серьезная. И, на мой личный, опять же, взгляд, риски есть, монополизация, конечно, может где-то происходить, но, например, если мы смотрим на банковскую сферу с точки зрения этой монополизации, мы не видим плохих последствий. То есть там довольно мало крупных игроков, которые, особенно с крупным бизнесом, в итоге могут взаимодействовать, но маленькие игроки либо находят свою нишу, либо полностью теряют поляну и уходят с этой самой поляны. И мы движемся, мне кажется,

0: к модели канадской экономики, где банков просто очень мало, ну, там 20-30, условно говоря.
1: А больше это... не надо, потому что экономика небольшая или что?
0: Экономика у них довольно большая, вот, ну, там меньше людей, честно говоря, живет, чем в России, вот. Но с точки зрения того, как обслуживать граждан и там, компании, то есть юридические лица, ну, вы всегда можете найти способ... наилучшего взаимодействия с ними, когда вы покрупнее. Вот. И эта концентрация банковского сектора в России, она достаточно велика, то есть у нас первые 5 банков там очень большую часть активов занимают, то есть это, ну, больше 60 точно, к 80 приближалось, но потом ушло вниз. Вот. Но когда мы говорим, скажем, про американский банковский сектор, ну, там тоже больше 55% у крупнейших 5 банков.
1: Но помните, кстати, насколько я помню, если ничего не путаю, как-то Эльвира Набиуллина даже, в общем, она высказывалась по поводу того, что, в общем, совсем в монополию рынок превращать тоже не стоит. Это было еще в контексте, помните, экосистемы, когда это стало модно, и когда банки прям активно этим занялись, она, в общем, предупреждала, что не надо распространять свое влияние, ну, прям на все сферы, потому что в конечном итоге это может выйти боком и самим инициатором.
0: 100%. И в этом смысле, мне кажется, у всех лидирующих российских банков ровно один взгляд, что у нас будет конкуренция с теми крупными игроками, которые на этой поляне не присутствует. Никто не собирается друг друга покупать. Это просто никому не нужно. Конкуренция гораздо выгоднее.
1: Угу. Вопрос с рублем теперь. В течение этого года уже звучало, что российский рубль крепковат для экспортеров. Но в это время говорят импортеры, что подождите, есть вариант все-таки снижения, потому что это хорошо, и рынок нужно продолжать насыщать и так далее. А золотой середины почему мы не можем достичь какой-то?
0: А вот мы ее и достигли, 85.
1: Да?
0: Ну, понимаете, 70 это действительно это просто убийство. Ну, для экспортеров это действительно просто страшнейший удар по их отчетности. 85 уже совершенно терпимо. Я думаю, что если вдруг будет 90 в каком-то обозримом будущем, у меня нет этого в моделях, но вдруг получится, это будет такой хороший компромисс. Смотрите, с импортерами здесь есть нюанс. Обычно, действительно, идея была такая, что граждане, когда курс крепкий, могут покупать много импорта. Но в российской реалии так не получается. У нас в прошлом году, в 25-м, был выполнен план по национальной цели. У нас есть национальная цель снизить импорт к ВВП ниже 17%. Значит, мы ее в прошлом году выполнили. Эта цель была до 30-го года, в 25-м она уже состоялась, у нас примерно 15,5 было там.
1: Угу.
0: И когда мы говорим о том, что импортеры на что-то жалуются, хотя я не всегда от них это слышал, мы говорим скорее о том, что даже при таком крепком курсе, как в 25-м году, россияне много импорта не покупали, в том числе не покупали много автомобилей иностранных. Дорого. Вот. Если мы думаем про импорт бытовой, действительно насытились до какой-то степени, потому что мы много всего покупали. А вот автомобили, как большая категория и как сильно влияющая на потоки, значит, денег, не хотят россияне покупать по таким ценам.
1: Я думаю, что еще есть проблемы заградительных всяких как раз барьеров, которые существуют уже внутри страны в виде там пошлин и так далее, там подобное, что препятствует...
0: Очень сильно повышает цену, конечно.
1: Да, что препятствует росту. По поводу роста зарплат наш слушатель говорит, подождите, если повышение на процент инфляции, это не считается ростом все-таки заработных плат, это компенсаторика.
0: Да, там гораздо выше до сих пор инфляции, да. То есть там по последним данным было 9,6, если я не путаю, в июле, ага. В июне, извините, вот, но он совершенно прав, что как только это все затормозится и уйдет в инфляцию, это будет достаточно грустно.
1: Олег Шибанов с нами, профессор Российской экономической школы, новости продолжим.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: 15:30 в российской столице, в студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Юрий Ушаков назвал прекращение помощи Киеву со стороны США ключевым шагом к миру. Такое мнение помощник российского президента высказал журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва, Кремль, Путин». Представитель Кремля также рассказал о недавних телефонных переговорах Владимира Путина и Дональда Трампа. По словам Ушакова, лидеры двух стран детально обсудили возможности достижения мирного урегулирования украинского кризиса. При этом он подчеркнул, что сама беседа носила строго конфиденциальный характер, поэтому конкретные пункты и детали предложений лидеров разглашаться не будут. В аэропорту Краснодара задержаны 30 рейсов. Сбои коснулись как внутренних, так и международных направлений. На вылет отложены 17 бортов, в том числе в Москву, Стамбул, Дубай и Ереван. Примерно такое же количество самолетов задерживается на прибытии в кубанскую столицу. Согласно онлайн-табло воздушной гавани, сдвиг в расписании произошел из-за ночных мер безопасности. Накануне Росавиация временно ограничивала работу аэропорта Краснодара для обеспечения безопасности полетов на фоне беспилотной опасности в регионе. Ограничения были полностью сняты сегодня утром. Сейчас воздушная гавань работает в штатном режиме. Суд приговорил экс-главу Главного управления кадров Минобороны к 12 годам колонии. Решение бывшему генерал-лейтенанту Юрию Кузнецову вынес 235-й гарнизонный военный суд. Его признали виновным в получении взятки в особо крупном размере. Суд также обязал Кузнецову выплатить штраф больше 125 миллионов рублей и лишил звания и госнаград. Доход государства конфискованный, земельный участок и жилой дом Кузнецова в Краснодарском крае. Под арестом оставлены предметы роскоши, коллекционные монеты, дорогие часы и крупные суммы денег в различной валюте. Второго фигуранта дела кубанского предпринимателя Леву Мартиросяна суд признал виновным в даче взятки и приговорил к 10 годам колонии. Ему также назначен штраф в размере 62 миллионов рублей. Геннадий Онищенко оценил агрессивность штаммов гриппа в новом сезоне. Академик РАН заявил об отсутствии большой опасности вирусов. Течение болезни прогнозируется в пределах нормы, отметил он на пресс-конференции в МИР России сегодня. Ученый добавил, что российские вакцины уже полностью обновлены под актуальные угрозы. В текущем году граждан будут прививать от новых модификаций свиного и гонконгского гриппа, а также от вируса типа Б. Изменение состава препаратов – это стандартная ежегодная процедура. В Роспотребнадзоре ранее напомнили, что пожилые люди, дети и лица с хроническими заболеваниями остаются в группе риска. Для них вирус по-прежнему представляет угрозу из-за тяжелых осложнений, поэтому вакцинация остается главной защитой. О погоде сейчас в российской столице плюс 21, ясно и без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама. Россия всегда была известна своими великими спортсменами. Спорт развивает волю, силу, помогает достигать поставленных целей. Спорт – это неотъемлемая часть жизни здорового человека. Организм жителей больших мегаполисов постоянно подвергается стрессам, перегрузкам и атакам вирусов. Благодаря спорту вы укрепляете свой иммунитет, повышаете работоспособность и делаете вклад не только в свое здоровье, но и в здоровье всей нации.
4: Это когда нас с братом родители вместо луков отвели в зоопарк.
5: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
6: Это когда папа маме дадит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
2: Первая любовь. Опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья. Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Гомес, Джорди Альба, Лейнел Месси! Лейнел Месси does it again, he's superhuman!
8: Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it!
9: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
2: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Внимание! «Говорит Москва».
10: 94,8 FM.
2: Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
1: 15.36, у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Умные парни». И продолжаем. Олег Шибанов здесь, профессор Российской экономической школы. Про экономику мы говорим. А теперь можно про, наверное, активы. Да, еще раз про финансовый рынок тоже речь зашла. Есть ли сейчас на российском рынке активы, которые, ну, например, по каким-то причинам недооценены? Или все-таки большая часть, ну, как бы все уже реализовано, все, что можно было?
0: У нас в этом году же падение индекса Мосбиржи, да, с 2700 примерно до вот текущих уровней, где-то 2200-2300. Поэтому недооценены, возможно, все активы. Я просто ехал сюда, читал по дороге короткий отчет про акции, извините, я скажу это вслух, Сбера, коллега из, там, ну, другого банка. И там очень высокие целевые какие-то показатели. То есть я каждый раз удивляюсь, почему они выставляют таким образом. Буквально за год как будто акция может сделать такое движение. Ну, там порядка больше 20%. Значит, такие прогнозы, они всегда упираются в вопрос, почему вы так считаете. Вот мы в декабре 25-го так заочно очень хорошо поспорили с другими коллегами, которые рисовали крайне радужные перспективы на 26-й год для российского рынка акций. А я говорил, ну, слушайте, ну, по моим оценкам, ну, на уровне 2700 он, может, и останется, вот, но, естественно, никаких потенциалов роста с такими высокими реальными ставками в экономике нет. Вы понимаете, что компании в данный момент, они будут просто все стараться урезать, в том числе расходы и в том числе инвестиции, и поэтому никаких специфических историй мы, скорее всего, не увидим. Поэтому для меня отдельные имена какие-то могут сработать, но для этого требуется быть очень хорошим аналитиком, чтобы понимать.
1: А, например, вот про ОФЗ очень много говорили. Вот облигации, когда они снова могут стать, например, привлекательным активом, потому что все-таки говорит, что российский рынок, он на фоне дефицита бюджета и высокой ставки под давлением определенным находится.
0: Вот здесь слово «привлекательным» очень хорошее, потому что для меня лично больше чем 15% ставки на 10 лет – это суперпривлекательно. Вот Минфин сегодня, по-моему, размещался, у него как раз получилось 15.35 или что-то такое. Ну, в общем, выше 15% ставки на 10 лет с обычными там полугодовыми купонами вроде бы. То есть в этом плане, ну вот, очень привлекательные вложения. Значит, депозиты, если люди не хотят такого длинного вложения на 10 лет, да, с постепенным возвращением суммы, ну, есть краткосрочные депозиты, в которых тоже ставки до сих пор очень высокие. То есть с этой точки зрения, как бы, когда говорят, привлекательны ли облигации, обычно, я сейчас не настаиваю, этот вопрос задают люди, которые хотят за полгода прокатиться на увеличении их стоимости процентов на 20. Угу. То есть, которые говорят, а смотрите, сейчас ключевая ставка пойдет вниз, точно совершенно за 3 заседания она будет минус 3 процентных пункта, и поэтому to the moon, или, ну, это русское уже слово, вот, значит, или к небесам, да, взлетят все эти стоимости облигаций. Я вот такое обычно воспринимаю с большим скепсисом, потому что, ну, у нас макрополитика очень консервативная и в попытке действительно достигать низкой инфляции. Поэтому, с моей личной точки зрения, у облигаций, ну, нет просто потенциала такого яростного роста. Может и случится, кто же знает. Но, на мой личный взгляд, если вы думаете о вложениях долгосрочных, то это вот, ну, просто гособлигации на 10 лет великолепно.
1: Сберегательная модель, поведенческая модель обращения с деньгами будет сохраняться?
0: Мне кажется, нам нужно быть тоже осторожным со словом «сберегательное». Сейчас объясню, почему. У нас в прошлом году по росстатовским данным процент сбережений от дохода был где-то 14. По данным Сбера, Центрального банка, от располагаемых доходов где-то 16. В этом году гораздо ниже числа. То есть, когда мы думаем о том, сберегательная ли модель в 26-м году, здесь можно очень сильно спорить, потому что у Росстата по первому кварталу процента 4 от, значит, доходов уходит сбережения. Это гораздо меньше, чем в прошлом году. Поэтому...
1: То есть, люди сняли, получается, эти деньги?
0: Нет, они просто меньше гораздо откладывают, чем откладывали в прошлом году. То есть, они получили зарплату, и от нее всего там 4% условно положили на депозит. В среднем, я имею в виду, по экономике. Да. И в этом плане, мне кажется, у нас как раз модель в 2026 году ближе к расходной, когда люди стараются тратить, потому что они не очень часто понимают, что будет дальше происходить с их доходами и зарплатами, и поэтому готовы уже сегодня что-то купить полезное, что им принесет радость жизни.
1: Еще вот вопрос, кстати, вызывает ли опасения или не вызывают нефтегазовые доходы, которые упали, там 424 миллиарда, по-моему, показывал рублей. Две точки зрения. Одни говорят, у нас падают нефтегазовые доходы, но у нас хорошо там себя чувствует и растет процент не нефтегазовых доходов. А кто-то говорит, что одно другое не может скомпенсировать.
0: У меня третья точка зрения, давайте. Потому что, как обычно, два экономиста, три точки зрения, да. Это вообще не важно. То есть нефтегазовые доходы в августе оказались такими пониженными по очень простой причине. Это возвраты по демпферу. То есть, по большому счету, нефтяные цены выросли. Вот в августе они были выше, чем в июле, причем существенно. Ну, там, если я правильно помню, 72 против 59... 67, прошу прощения, против 59 в июле, да, и теоретически это бы означало более высокие доходы, но у нас есть разрыв между ценами на нефть и ценами на нефтепродукты, и разрыв этот, чтобы у нас не уходило все на экспорт, компенсирует Минфин компаниям, поэтому такие низкие нефтегазовые доходы – это всего лишь результат временного явления, которое в любой момент может развернуться, и компании будут доплачивать Минфину за этот самый демпфер. Что касается истории с ненефтегазовыми доходами, она убедительно хорошая, там прям рост фантастический, больше 16%, это, конечно, восхитительно. И с точки зрения сбалансированности бюджета это дает, мне кажется, очень хорошее основание считать, что дефициты следующих лет, они будут сокращаться.
1: Но есть ли у российского бюджета, например, комфортный уровень дефицита, после которого начинается, например, давление уже там, на инфляцию, ставку, финансовый рынок и так далее?
0: Извиняюсь перед коллегами в Центральном банке, значит, они считают, что, конечно же, есть. Вот, я ни в одной модели не смог получить такого эффекта. Я не вижу никакой связи, например, текущих дефицитов и текущей инфляции или текущих дефицитов и будущей инфляции. В эконометрических, так называемых, моделях на данных это просто не обнаруживается. Другие факторы гораздо важнее, дефицита нет. Поэтому я был бы осторожен, мне кажется, здесь нет какого-то предельного уровня. Скорее вопрос о том, как Минфин смотрит на вот свои расходы в экономике и не перетягивает ли он на себя немного роль такого главного игрока и с теми дефицитами, которые сейчас есть, не перетягивает, и он вполне контролирует то, что происходит.
1: Но насколько я помню, если ретроспективно, для Минфина даже слово «дефицит бюджета» было очень, ну, вызывало тревогу определенную. А сейчас, получается, ну, как бы деваться некуда, и это надо принять? Или же просто, например, мы видим смену парадигмы?
0: Деваться некуда, и это надо принять. У нас история именно с 22-го года так выглядит. Да? До этого был, по сути, сбалансированный бюджет, когда Минфин имел дефициты в плохие года и сильные профициты в хорошие года. Я думаю, что к 29-му году они снова вернутся к этой норме, что они будут действительно в плохие года иметь отрицательные, а в хорошие года положительные истории с бюджетом, но здесь надо понимать, что рисков-то вообще никаких нет. Ну, вот текущий дефицит, он порядка 2,5% ВВП. К концу года, ну, в худшем случае будет 3%, да, если там все пойдет как-то в расходную часть очень быстро и энергично, и поэтому по мировым меркам это почти идеальная ситуация. Вот есть стандартные маастрихтские европейские эти соглашения, которые подразумевают, что дефициты годовые должны быть, ну, не больше 3% ВВП, и это абсолютно нормальная стандартная ситуация. Сейчас у той же Франции там 6-7%, да, у США уже трудно оценить, потому что Трамп пошлины потерял, и там будет, наверное, 8, я не знаю. Вот, то есть в этом плане наша ситуация совершенно контролируемая, и более того, Минфин понимает, как ее довести как раз в ближайшие несколько лет до нулевой.
1: Но можно ли сравнивать, например, наше положение, положение европейцев или американцев с учетом того, что мы под санкциями находимся, с учетом того, что у нас есть определенные трудности с получением доходов?
0: Можно, если мы в лучшую сторону выглядим, чем они. То есть, если в худшую, нельзя, потому что это действительно может определяться какими-то сложными временными ситуациями. Когда мы выглядим лучше, чем они, все отлично. А здесь мы выглядим радикально лучше, и более того, мы понимаем, почему мы среднесрочно будем выглядеть лучше. Американский, например, это не критика Америки, но просто для иллюстрации. Значит, американский бюджет и проекции, которые они делают, говорит о том, что они в ближайшие годы дойдут там до больше, чем 130% госдолга к ВВП. Так. Для них это тоже не критично, но выглядит все хуже и хуже. Например, Трамп сейчас просто пишет гневные филиппики в сторону нового председателя своего центрального банка, потому что он говорит, а что это у нас ставки по гособлигациям там уже до 5% скоро доберутся, это ужасно, снижайте ставки до ноля, чтобы у нас ставки по гособлигациям были гораздо ниже. И это как раз история про закредитованность. У нас в экономике очень мало госдолга. То есть наши 20% ВВП совершенно несравнимы с тем, что происходит в этих крупных экономиках, и их дефициты с точки зрения того, что происходит с динамикой и ставок, и платежей, значительно хуже. Это опять не про то, что как бы мы молодцы, ну, всегда есть возможность для улучшений, но просто у нас абсолютно контролируемая ситуация по сравнению с тем, что у коллег происходит.
1: Но хорошо, если внутри посмотреть, у нас есть ли противоречие между, например, бюджетной политикой и ДКП, потому что государство все-таки стимулирует расходную часть, объективно стимулирует ее и спрос расходами. А Центральный банк пытается, насколько я понимаю, спрос охлаждать ставкой, потому что он боится роста инфляции.
0: И в этом смысле они совершенно согласованы, да, то есть было бы как не согласовано, значит, Центральный банк пытается охлаждать, а Минфин говорит, какие-то они там противные, давайте мы в два раза увеличим расходы, и вот было у нас столько-то, а сейчас будет прям в два раза больше, вместо 40, там, 5 триллионов, будет 90. Вот это было бы несогласованностью и ужасом каким-то. А Минфин и ЦБ выступают абсолютно единым фронтом, и они каждый раз, выступая с разными репликами, говорят о том, что, ну, у нас все будет, опять, контролируемо, это раз. И два, Минфин прекрасно понимает, что говорит ЦБ. То есть, что вот влияние дефицитов на инфляцию совершенно очевидно, по крайней мере, с точки зрения Центрального банка.
1: Текущая ситуация – это все-таки стабилизация какого-то аврала? Это формирование долгосрочного тренда или что-то еще?
0: Если вы имеете в виду дефициты 2026 года, да, то это, давайте я аккуратно сейчас скажу, это ошибка прогноза. То есть у нас дефицит должен был быть 3,6 триллиона, он по факту, по итогам года будет скорее там ближе к 6, ну, в худших оценках, может быть, 7 триллионов. И это, собственно, потому что у нас курс рубля слишком крепкий. А слишком крепкий он, потому что валюта вот первые полгода была никому не нужна. И в итоге Минфин в рублях не добрал доходов. То есть весь этот дефицит фактически объясняется тем, насколько крепкий рубль у нас был в первом полугодии. Понятно. Потому что, опять же, мы про нефтегазовые сказали, они прекрасно растут, а нефтегазовые были недостаточны.
1: А если про вообще мировую экономику говорить, тут периодически западная пресса, импортная, пишет про усугубление для мировой экономики из-за Армуза, из-за того, что есть большой кризис на Ближнем Востоке, кризис на Украине и так далее, и все это усугубляется, непонятно вообще куда идти. Есть ощущение, что действительно мы стоим на пороге какого-то большой экономической трансформации?
0: Да. Совершенно по другим причинам, чем эта пресса любит писать.
1: О, значит, интересно, давайте.
0: Смотрите, я короткую ремарку сделаю про, например, МВФ, Мировой валютный фонд. Он в прошлом году, после введения пошлин Трампа в начале года, в апреле, очень сильно занервничал и радикально снизил свои ожидания по росту в 2025 году. Потом, к концу года, когда ожидания не реализовались, и рост опять был примерно 3% вместо 2,4%, которые они прогнозировали, они сказали, а как это произошло? И они такие, экономики, оказывается, подстроились. Они, когда услышали про пошлины Трампа, они придумали, как с этим работать. Мы, кажется, это не учли в наших моделях. И ты такой, коллеги, ну вы же макроэкономисты, ну типа вы же не журналисты, в конце концов. Поэтому, к сожалению, когда журналисты говорят, ой, из-за Армуза что-то произойдет, они, мне кажется, недооценивают, что мировая экономика на нефтепродукты тратит, если я сейчас не путаю, порядка 2% расходов, особенно в крупных экономиках. То есть это очень немного по сравнению, скажем, с 70-ми и 80-ми. Там было больше 6%, и это, ну, в общем, гораздо больший эффект на экономику производило. А риски, которые мы видим, они не с этим связаны, они связаны с искусственным интеллектом. Дело в том, что вот сейчас, ну, я думаю, что наши слушатели следят за всем этим процессом, там очередные скандалы про взломы разных там конкурентов, очередные скандалы про то, что одна из компании, значит, считает, что она доказала какую-то математическую проблему столетия или тысячелетия, хотя на самом деле ее доказали математики, которые засовывали свои, значит, исследования в эту самую сеть, вот, и она просто все, похоже, конфисковала у них, вот, и сама выдала, значит, результаты за свои. Вот, и в этом смысле я думаю, что риски, связанные с тем, как искусственный интеллект будет развиваться и насколько сильные вот эти последние модели будут влиять в том числе на трудоустройство граждан, мне кажется, вот это гораздо больший риск, чем какие-то армузы или там нефтепродукты.
1: А почему? Ну, кстати, вот то влияние, которое оказывает искусственный интеллект, разве это не возвращает нас, например, к модели, как перестраивалась глобальная экономика, когда наступила эпоха индустриализации?
0: Выглядит так, но индустриализация была медленной. То есть вот все эти три предыдущие промышленные революции, да? Они прям десятилетия занимали, а сейчас непонятно даже. То есть вот в том-то и дело, что у нас нет правильного ответа. Будет это стремительным, нас всех взломают, все деньги со счетов исчезнут. Извините, уважаемые слушатели, это шутка, конечно.
1: И надо будет ничего только подобного... до электричества добраться и выдернуть из розетки.
0: Да. Ничего подобного не произойдет. Ну просто как бы вы смотрели фильмы антиутопии, утопии, конечно. Да, подобного рода. Вот, и И с точки зрения рисков именно для рынка труда сейчас вот именно неопределенность и то, что мы не понимаем, за какой горизонт времени это произойдет, очень сильно влияет на то, что люди вообще хотят или не хотят делать.
1: Но помните, и до этого, и мы с вами в другие годы обсуждали тоже, как, например, безусловный базовый доход может повлиять вообще и на рынок труда, и на трудовую культуру, потому что как будто бы, если людям будут базово платить, они смогут не на скучной какой-то работе работать, чтобы тебе кусок хлеба купить, а как-то творчеством каким-то заниматься.
0: Да, там очередное исследование недавно вышло по канадским, что ли, данным, если я не путаю. Ну, там примерно такая история. Люди, которые получали $1000 в месяц, они просто стали меньше искать работу, меньше работать, если они работали до этого. И это ни к чему с точки зрения занятости хорошему не привело, просто стало как бы меньше предложения труда, и они на эти деньги больше начали спать. Может быть, это хорошо, но вот как-то креатива какого-то от них увидеть не удалось, и это был длинный проект где-то за 3 года. То есть в этом плане, ну, уже за 3 года можно реализовать какие-то свои там стремления теоретически, ничего нет. То есть...
1: Насколько я понимаю, вообще для макроэкономических каких-то прогнозов сейчас большая сложность — это то, что экономика меняется, возникает новая модель, и, соответственно, поведенческие какие-то паттерны, наверное, меняются, и не очень понятно даже не то, что сколько кто будет получать, кто лишится, например, работы, а в целом как будет рынок труда выглядеть, да, экономика точнее.
0: Да, потому что если вдруг роботы такие начнут работать, о чем мы мечтали еще с электроникой, я прям в детстве мечтал, я думал, ху-ху, я вырасту, роботы будут работать, счастлив человек. Угу. Вот, действительно, здесь большой вопрос, потому что китайцы тестируют настолько разнообразные применения антропоморфных да. Роботов, что прям глаза разбегаются. Очень интересно, чем закончится.
1: А еще вопрос по точности прогнозов, потому что мы же тоже на это не можем не ориентироваться. У нас в целом была ориентация на Международный валютный фонд, там, на прогнозы Всемирного банка. Они любят это выдавать. Но, по-моему, пару лет назад или год назад был очень странный тезис от МВФ, что рост серой экономики, они называли так нашу экономику серой, очень сильно влияет на мировую. А серость заключалась просто в том, что наши танкеры без транспондеров ходят, и они в общей системе не показаны, не открыты. И денежные переводы тоже там для них непрозрачны, скажем так. Вопрос терминологии тоже имеет значение.
0: Ну да, но это очень странная терминология, с моей точки зрения. Жаль, я не видел, я больше.
1: Я вам пришлю.
0: Посмеялся над этим отчетом, прям публично. Ну да. Не, ну МВФ разнообразно, там есть разные аналитики, некоторые из них, ну, сильно политически мотивированы, что скажешь, ну, пусть так. Вы знаете, с прогнозами ситуация не ужасная. В принципе, в конце прошлого года, вот что мы напрогнозировали, примерно это и происходит. То есть замедление экономики действительно есть, ставка снижается медленно, инфляция повышенная. То есть здесь в точное число попадать не всегда реалистично, но то, что сам сценарий был абсолютно корректно нами там, допустим, в декабре предсказан, да и многими коллегами, он, в принципе, достаточно очевидный, это так и было. Поэтому, не знаю, я не вижу здесь какой-то проблема, а то, что у МВФ происходит, ну, там усилена команда, туда Ксения Валентиновна Юдаева уехала, да, заниматься российской экономикой, там, думаю, будут отчеты еще лучше теперь.
1: А по поводу вообще долгосрочных каких-то планов и мировых рынков, потому что на нас это все равно в какой-то степени сказывается, если ФРС будет, например, дальше повышать ставку, а Европейский центральный банк будет по каким-то своим причинам ужесточать политику, там денег у них свободных мало или еще что-то, вот канцлер Германии даже сказал недавно, от социальных обязательств надо будет отказаться, что вам пособие на детей платить, а проблема это все в другую сферу, но очень откровенно. И, может быть, это тоже как бы вот в эту копилочку к ЕЦБ кладется. Не возвращается ли мир тогда к периоду дорогих денег?
0: Ну, мы вернулись какое-то время назад, мне кажется, потому что с 22 года, с марта, все эти центральные банки начали ставки повышать, и на пике у ФРС она была вообще 5,25-5,5, да, то есть, в принципе, выше, чем сейчас, сейчас 3,75-4, и мы уже живем с этими дорогими деньгами. Таких высоких ставок по десятилетним гособлигациям США мы не видели, ну, десятилетия, то есть, угу. Это довольно долгое время. Мне лично кажется, что дорогие деньги – это немножко другая история, это когда их мало. Сейчас пока денег в мире на все проекты, которые компании делают, огромное количество. Вопрос в том, где они сконцентрированы, потому что выигрыш получают в основном крупные транснациональные компании. Да, то есть, когда мы думаем о том, кто драйвит, в смысле является основным драйвером рынка, например, акций американского, это в основном технологические компании, ну и Amazon еще там тоже рядом. Вот, поэтому, к сожалению, мы уперлись в то, что наш рост и финансовый, и экономический, он очень сильно зависит от того, что произойдет вот в этой технологической среде.
1: А является ли это, например, проблемой для институтов целых, например, государственных институтов? Потому что, насколько я понимаю, в Соединенных Штатах не удалось продвинуть какой-то закон, согласно которому президент США как будто бы устанавливал более точный контроль над бигтеком.
0: Мне точно кажется, что это серьезная проблема, потому что вот там-то вопрос монополизации совершенно очевидный. Ну, то есть модели искусственного интеллекта, они разнообразны, их несколько штук, по крайней мере, очень сильных есть. Но когда мы думаем о том, кто их применяет, насколько доступно, то оказывается, что концентрация, скажем, ну, в США, она настолько сильная, что они периодически не дают доступ даже своим союзникам к этим выдающимся моделям. Поэтому действительно, что внутри США, что снаружи, такая монополизация, она достаточно опасна. И если другие страны потеряют в этой гонке и не смогут догонять, это будет большой проблемой.
1: Но с вашей точки зрения, когда мы увидим, например, что вот ситуация как бы доходит до какой-то серьезной точки, и эти институты, и мировая регуляторика, например, будет в это активно включаться?
0: Я думаю, как только мы увидим нормальный один крупный робозавод, вот как только будут производить что-нибудь американское на американской земле очень дешево при помощи роботов, это момент перелома.
1: Серьезно?
0: Потому что тогда налоговая политика должна будет радикально измениться, потому что основная часть доходов сейчас идет от граждан. От того, что они зарабатывают какие-то зарплаты и другие доходы, платят налоги государству. Если граждане вдруг не понадобятся на этом заводе, то встанет острый вопрос, а как, собственно, брать эти налоги? Налоги с капитала в Америке гораздо ниже, чем налоги с труда. И вот эта дискуссия мировая, она еще даже не начиналась. Мы все еще пытаемся договориться, что нам налог на прибыль везде надо налога облагать по всему миру достаточно сильно, да, и не все страны еще к этому полностью подключились. А вот такие штуки, их вообще трудно обсуждать.
1: Но, насколько я понимаю, американцам пока не удается полностью сконцентрировать у себя какие-то производственные мощности. Вот так, чтобы это было... Точка перелома.
0: 100%. Я про это и говорю, да. Что вот в этот момент, когда мы увидим подобный завод, это станет явной точкой перелома.
1: А китайцы не будут в этом отношении драйвером?
0: Вы знаете, Китай с какой-то точки зрения, то ли более самодостаточным надо называть, или как-то еще иначе, они очень сконцентрированы на себе. То есть они, безусловно, могут какие-то вещи продвигать, но они будут решать эти вопросы крайне постепенно. То есть все-таки, когда у вас коммунистическая партия Китая является основным ключом к управлению, это одна ситуация. А когда у вас миллиардеры очень сильно влияют на политическую ситуацию, как это в США происходит, да, не только через лоббизм, там, финансирование политических компаний, но и, в принципе, прямые обеды с Трампом, условно говоря. Да? Угу. Вот, в этой ситуации вы прекрасно понимаете, что именно решения, которые США придется принимать, они будут наиболее важными для мировой экономики.
1: Олег Шибанов был с нами, профессор Российской экономической школы. Олег, спасибо, ждем снова.
0: Спасибо вам.
1: Далее информационный выпуск, потом Юрий Буткин. Я с вами прощаюсь до понедельника. Всем хороших...
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 16.00 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. В Кремле начались переговоры Владимира Путина с президентом Вьетнама. То Лам находится в России с рабочим визитом. На встрече лидеры обсудят укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства двух стран, расширение торгово-экономических связей, а также совместные проекты в сфере науки, образования, обороны и безопасности. Кроме того, Владимир Путин и То Лам проведут обмен мнениями по ключевым международным и региональным вопросам. В состав российской делегации вошли вице-премьер Дмитрий Чернышенко, министр финансов Антон Силуанов и глава МИДа Сергей Лавров. Мерц обвинил «Альтернативу для Германии» в поддержке Москвы и продвижении этнических чисток. Канцлер ФРГ выступил с критикой партии в Бундестаге. Глава правительства обвинил правую оппозицию в жесткой антимиграционной политике, приравняв ее к этническим чисткам, передает Рейтер. Фридрих Мерц подчеркнул, что правительство разделяет необходимость депортации лиц без права на пребывание, но АДГ под видом реэмиграции продвигает массовое выдворение людей, ориентируясь исключительно на их этнические корни. Громкие заявления канцлера прозвучали на фоне серьезного политического кризиса на минувших выходных. Его партия потерпела поражение на региональных выборах в восточной земле Саксония-Анхальт, где «Альтернатива для Германии» одержала уверенную победу, сделав ставку на борьбу с нелегальной миграцией. Захарова заявила о срежиссированном Западом инциденте с дроном в Лейпциге. Москва рассматривает ситуацию как заранее спланированный эскалационный маневр, направленный на выдвижение ложных обвинений против России, подчеркнула официальный представитель МИДа. Рассматриваем этот очередной эпизод антироссийской истерии в Европе как не имеющий ничего общего с объективным разбирательством, отметила дипломат. По ее словам, Берлин не провел самостоятельного анализа ситуации и не предоставил никаких фактов, подтверждающих причастность нашей страны. Мария Захарова также провела параллель с расследованием подрывов газопроводов «Северный поток». Она напомнила, что материалы немецких уголовных дел прямо указывают на причастность граждан Украины к терактам, однако реальных дипломатических мер со стороны ФРГ не последовало. Сергей Собянин объявил о планах продления 7 линий столичного метро в Подмосковье. Новые станции выйдут далеко за пределы МКАДа и свяжут столицу с 7 городами области. Речь идет о Мытищах, Красногорске, Химках, Одинцове, Балашихе, а также двух направлениях в Ленинском городском округе. Об этом мэр Москвы заявил в ходе совместного с губернатором Андреем Воробьевым визита на завод «Метро-вагон МАШ» в Мытищах. Собянин подчеркнул, что в этих районах проживает примерно треть населения Московской области. Строительство новых станций позволит значительно улучшить транспортную доступность и разгрузить существующие дорожные магистрали. О погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 22, ясно, в ближайшие 2 часа без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Племена восточных славян. Варяги. Киевская Русь. Удельная Русь. Русское царство. Российская империя. Советский Союз. Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
10: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
2: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
11: Осторожно. Двери закрываются. Следующая станция театральная.
12: Марин, ну куда ты опять собралась? Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
13: Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть?
14: Рассказываем по пятницам после 12.
13: Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15: А вы говорите, Милин.
16: Я его что, рекламирую?
15: Да думайте о своей стране, а не о том, что...
13: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Сегодня в России предложили сократить школьные программы из-за загруженности учащихся. Как это скажется на качестве образования, в студии «Говорит Москва» обсуждают. Председатель Межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков и член правления Лиги образования Михаил Кушнир. По будням после 17. Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
13: Новости этого дня со всеми подробностями, одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18: А вот теперь, да, это радиостанция «Говорит Москва», среда, 9 сентября, сейчас 16.07, меня зовут Юрий Буткин, здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город, все это делаем в прямом эфире и с вашим участием. Для этого есть смс-портал, можно писать через мессенджеры, можно дозвониться в прямой эфир.
17: В движении.
18: Прямо сейчас в Москве трехбальные пробки, 4 балла нам обещают к 6 вечера, 5 баллов как максимум в 7 вечера. Главные проблемы, которые видны, которые бросаются в глаза на карте московских пробок, это то, что происходит на внутреннем третьем кольце от Ленинградского проспекта в сторону проспекта Мира, то, что на проспекте Мира происходит в сторону Рижского вокзала, соответственно, когда вы едете из области или от северо-восточной Хорды, или от ВДНХ, кому как удобнее. Еще заметные проблемы на московской кольцевой автодороге. Дороги в районе Химок и в ту, и в другую сторону, соответственно, буквально от Волоколамского шоссе внутреннее кольцо и внешнее кольцо примерно от трассы М-11 начинаются проблемы и так вот до пересечения с Ленинградским шоссе. В целом 3 балла прямо сейчас, как максимум 5-бальные пробки. Ждем к 7 вечера.
17: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
13: Поток. Новости этого дня.
18: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В Госдуме предлагают строго зафиксировать число индексации ЖКХ за год. А нужно ли это делать, если проблемы с частотой повышения тарифов и вообще, может быть, надо разбираться в объективности темпов роста? Первая тема, вторая. Москвичи называют справедливой среднюю зарплату в 165 тысяч рублей. Это результаты опроса, но что такое справедливая зарплата и насколько ее соотношение со средней показатель? Ну вот в данном случае, насколько я понимаю, справедливая зарплата даже чуть ниже официальной средней или примерно ей равна. Вторая тема, минут через 10 обсуждаем. Теперь срочное сообщение. Врач предупреждает об опасности сна в наушниках, пишет агентство РИА Новости. Минтранс рассказывает, что в России планируют увеличить число автомобилей с детскими креслами в такси. А ТАСС в эти минуты, давайте посмотрим, что у нас есть на ленте этого агентства, для того, чтобы разобраться. Но вот еще РИА Новости прямо сейчас. Рейтер цитирует наше агентство. Один человек погиб в результате предполагаемого удара дрона по танкеру в районе Дубая. Еще со ссылкой на Минздрав. Число жертв взрыва на складе боеприпасов в Сирии достигло 14, пишет агентство РИА Новости. Ну а вот ТАСС. В альтернативе для Германии заявили о двойных стандартах ФРГ после инцидента с беспилотниками и теракта на Северных потоках. Это заголовок с ленты агентства ТАСС.
13: Поток. Успеем сказать главное.
18: СМС-портал +7 925 48 94 8. Можно писать через Телеграм, можно через Макс писать пользователю «Говорит МСК-бот». Можно звонить. Номер телефона 7373948, код города 495. Первая тема. В Государственной Думе призывают строго зафиксировать число индексаций ЖКХ за год. Они должны проводиться не чаще одного раза и повышаться на уровень официальной инфляции. Соответствующий закон внес председатель одной из парламентских партий. Соответственно, во вторник уже внесли этот документ. Газета.ру цитирует, ссылаясь на копию, которая есть в распоряжении этого издания. Говорят, депутаты к значительному удорожанию тарифов приводят участие местных властей и в ценообразовании. Для решения этого вопроса и нужно установить контроль, чтобы регионы и муниципальные власти согласовывали любую индексацию в ЖКХ с Государственной Думой, а если есть превышение федерального индекса, то даже с правительством. Илья Долматов, директор Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей в Высшей школе экономики. Он член Общественного совета при Федеральной антимонопольной службе. Илья Алексеевич, здравствуйте.
16: Да, добрый день.
18: Что думаете, нужно ли строго фиксировать число индексации ЖКХ?
16: Ну, на самом деле, оно уже зафиксировано, и вообще тарифы у нас меняются один раз в год. У нас этот год был нетипичный, было принято специальное постановление, и оно было связано с тем, что у нас с 1 января изменилась налоговая база, то есть у нас налог на добавленную стоимость увеличился на 2% по всей экономике, и поэтому пришлось и таким образом проиндексировать тарифы на 1,7%. И это, в общем-то, исключительный случай, который вообще никак не связан с расходами самой компании, ее там собственными. Это вот сугубо такая налоговая история. А так у нас обычно каждый год тарифы индексируются, как правило, с 1 июля. Ну вот опять особенность этого года – предвыборная такая, да, у нас индексацию на 3 месяца перенесли, и тарифы вырастут, изменятся с 1 октября этого года.
18: А вообще, насколько контролируется вот эта история с ростом, к примеру, насколько местные власти могут действительно слишком сильно повысить тарифы, и что бы изменилось, если бы Москва более серьезно следила за этими цифрами, или Москва и так следит?
16: Москва и так следит. Вообще система контроля за тарифами, она довольно-таки сложная и многоуровневая. То есть в лице Федеральной антимонопольной службы осуществляется мониторинг. Естественно, там бывают и плановые проверки там, Генеральной прокуратуры и других органов, контрольно-счетных палат и так далее. Вот. И в принципе, да, у нас действительно регионы во многом устанавливают тарифы, да, потому что они именно определяют экономическую обоснованность, проводят экспертизы, это возложено на них. Но, естественно, они действуют в рамках, во-первых, федерального законодательства и под контролем федеральных органов. Поэтому в этом плане это такая, довольно сложная, но взаимосвязанная система регулирования тарифов.
18: А история, о которой рассказывают депутаты, когда, например, при январском повышении оно должно было быть в сумме менее 2%, насколько я понимаю, в некоторых регионах получилось, что тарифы потяжелели на 17%. Правда, там используется не слово «тарифы», а слово «платежи». Говорят про какие-то местные сборы, сборы дополнительных средств, к примеру, на модернизацию сетей. Такое возможно?
16: Ну, смотрите, платеж, если речь идет о платеже, то здесь могло повлиять действительно фактор того, что объемный показатель увеличился. Вы зимой стали потреблять больше ресурсов, да, энергоресурсов, коммунальных ресурсов, и, естественно, ваша платежка возросла. Но именно если мы говорим о тарифе, то тариф не должен был вырасти больше, чем на 1,7%. И в этом смысле Федеральная антимонопольная служба жестко контролировала и смотрела, если какие-то случаи выбивались в этом. Поэтому, скорее, это может быть какая-то исключительная вещь, которую, конечно, федеральные органы бы уже давным-давно поправили. Но это не системная история точно.
18: Но федеральный уровень, если контроль этого есть, Виталий наш слушатель спрашивает, почему тогда, учитывая, что есть этот контроль, ЖКХ повышается выше инфляции? По отчетам чиновников, пишет Виталий, инфляция у нас в районе 8 или 9%. Насколько я помню, сейчас текущую инфляцию заявляют даже на более низком уровне. Но по фактуре ведь власти уже поднимали почти на 2% в январе, а теперь то, что произойдет в октябре, Виталий пишет, иные регионы на 14-15%, а это ведь правда выше бумажной инфляции.
16: Ну, смотрите, во-первых, нет такого правила, что тарифы увеличиваются там только на инфляцию. То есть речь идет об экономической обоснованности тарифов, а это включает в себя много факторов, которые влияют на экономику. Допустим, те же налоги увеличения, те же инвестиции, тот же рост индексации заработных плат работников, та же стоимость материалов, оборудования, сырья и так далее. Все это надо смотреть. И в этом смысле как раз эта экспертиза и проводится органами тарифного регулирования. Поэтому есть какой-то такой внутренний ориентир на инфляцию, да, и которого государство пытается придерживаться, но экономика каждого конкретного предприятия может сильно зависеть от разных там факторов, которые влияют на ее положение, состояние.
18: Вы говорите об экономике каждого конкретного предприятия. Вот эта история, насколько те тарифы, которые при повышении рассматриваются и одобряются на правительственном уровне, насколько это объективная история? Насколько можно доверять цифрам, которые эти самые предприятия в качестве роста своих издержек приводят?
16: Ну, я начну с того, что, в принципе, у нас экономическая обоснованность подтверждается документальными материалами, да, и они существуют в каждом органе тарифного регулирования, и проводится большая работа по их рассмотрению на предмет экономической обоснованности и так далее. То, что принимается на федеральном уровне, по сути, это некое такое суммирование и некое ограничение по росту тарифов. То есть оно на самом деле не всегда отвечает на реальную потребность в индексации тарифов. То есть это скорее такое социально-политическое ограничение. В принципе, могу от себя отметить, что у нас на системном уровне, в принципе, тарифы в коммунальном секторе занижены. Системно, если посмотреть. И что об этом говорит? Говорит о том, что у нас часть коммунальных предприятий получает господдержку за счет бюджетного финансирования, потому что не хватает как раз тарифа. Вот. Ну и второе, то, что говорит, это то, что у нас подавляющее большинство коммунальных предприятий, оно не убыточное. То есть это говорит о том, что, к сожалению, тарифы не покрывают во многом их даже себестоимость.
18: Подождите, но возможно это проблема того, что доходы граждан недостаточно высоки, и по сути получается текущие доходы граждан просто не позволяют покрывать. Существует ведь какая-то история под названием средняя доля расходов на ЖКХ в разных странах? Или у нас она ниже, чем у других?
16: Она у нас в среднем ниже, чем у других стран. Мы смотрели за этим, да, сравнительный анализ такой проводили. В принципе, у нас цены на энергоресурсы, на коммунальные услуги, они у нас существенно ниже, чем в зарубежных странах.
18: Еще вопрос. Когда мы говорили о сборах дополнительных средств на модернизацию сетей, возникают вопросы, тот же Виталий, кстати сказать, пишет, довод про модернизацию сетей, в принципе, странный. Если мы платим коммуналку постоянно и долго, то ведь там, по идее, средства на эту самую модернизацию должны были быть заложены, или они непонятно куда ушли, и теперь мы должны доплатить снова?
16: Здесь речь не идет о какой-то доплате, то есть, предприятия же, они тоже работают каждый день, да, и каждый день обеспечивают нас надежным, надеюсь, и бесперебойным снабжением, да, и поэтому каждый месяц, естественно, коммунальные предприятия платят заработную плату своим работникам, они каждый месяц платят налоги, они каждый месяц ремонтируют, да, текущие ремонты осуществляют, там, капитальные ремонты осуществляют, когда необходимо, проводят модернизацию и так далее. То есть это тоже непрерывный процесс. И в этом смысле нужно смотреть на экономику, например, там, в годовом разрезе, какая потребность в финансировании всей деятельности, да, предприятий, и сколько получают, собирают они с потребителей, да, включая население. Поэтому, мне кажется, здесь все как раз очень прозрачно и понятно.
18: Спасибо. Илья Долматов, директор Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей Высшей школы экономики и член Общественного совета при Федеральной антимонопольной службе России, был с нами на прямой связи. Значит, вы можете писать через смс-портал +7 925 48 94 8. Макар 768 говорит, арендаторам квартир в этом году придется дважды пересчитывать компенсацию за коммуналку. Мой бесплатный усердный труд, но ставить всю арендную плату в зависимости от уровня инфляции, я, говорит, благородно не стану. Вот это вот благородно не стану. Может быть, вы не станете, потому что вы просто просчитали вариант, при котором это просто невозможно сделать. Люди перестанут у вас арендовать квартиры. Ну или как... Чистое благородство. Следим за новостями. У меня пенсия 33 тысячи, пишет 991-й. И я вижу, что это сообщение, которое не впервые приходит. 991-я. И так живу, сильно экономлю. А если тарифы еще повысятся, вообще ни на что не хватит. Но разве не предусмотрены специальные компенсации для пенсионеров? 674-й. Может, они много расходуют, эти компании, а не тарифы низкие. Но вот эта история. А может, они много расходуют? Ну, сколько можно об этом говорить? Если это вас так интересует, вроде... Насколько я понимаю, их проверяют и приходят к выводу, что немного расходуют. Но если вас это так волнует, вы уже давно могли бы, видимо, эти цифры изучить. Но нет, а лучше задавать этот вопрос в качестве риторического.
17: Внимание! Говорит Москва!
19: 94,8 FM.
17: Поток. Успеем сказать главное.
18: Следим за новостями. И вот заголовок буквально несколько минут назад. Бананы и ананасы начнут выращивать в Подмосковье. Правда, далее из сообщения РИА Новости выясняется, что это всего лишь сообщение одного из блогеров и фермеров, который собирается попробовать вырастить в Истре первые подмосковные бананы, а также ананасы. Это целые огромные купола, а в

0: женщины в 140 тысяч рублей. Это исследование сервиса Superjob, которое, соответственно, радиостанция «Говорит Москва» цитирует, в том числе и на своем сайте. Выясняется, что самые высокие ожидания по средней зарплате у граждан старше 45 лет. Они считают справедливой зарплату в 185 тысяч рублей. Те, кто помоложе, 35-45, говорят, не, нормально, справедливо 175. Те, кому и 35 нет, говорят, справедливо 150. Жители Санкт-Петербурга говорят, что справедливая зарплата — это 130 тысяч рублей. Напомню, в Москве средняя цифра 165. Георгий Остапкович, научный руководитель Центра конъюнктурных исследований в Высшей школе экономики. Георгий Владимирович, здравствуйте.
1: Юрий, добрый день, рад вас слышать.
0: Взаимно. Скажите, Георгий Владимирович, а что такое справедливая зарплата? Научное определение существует?
1: Нет, такого определения не существует. Это чисто бытовое, и каждый под этим делом понимает что-то свое. Вообще, честно говоря, вот трактовка справедливости, она достаточно гуляет даже в словарях. Поэтому, что такое справедливо, каждый считает что-то свое.
0: Тогда вернемся. Видимо, да, это что-то похожее на желаемую зарплату.
1: Ну, желаемая – это более понятная вещь, понимаете? Потому что справедливость, еще раз говорю, каждый человек под справедливостью может понимать по-разному. Желаемая – да, это ближе к экономическому смыслу подобное выражение.
0: Тогда еще одна история. Смотрите, если верить Росстату, средняя заработная плата в Москве сейчас составляет примерно 220 тысяч рублей. Получается, что граждане справедливой зарплатой называют сильно меньшую цифру. О чем это говорит?
1: Ну, это говорит о том, что нужно, чтобы Сергей Семенович собрал своих работников и сказал, что эта зарплата, которую сегодня получают москвичи, несправедливо, и чтобы привести...
0: То есть им слишком много платят, получается?
1: Ну, конечно, переплачивают. Значит, надо для справедливости поставить, снять там по 20-30 тысяч. Но это я, конечно, с элементом юмора. Но, вы знаете, меня просто поразили эти цифры. Москва – это третий регион по заработной плате из 89 регионов России. И чтобы в Москве люди считали справедливым зарплату меньше, чем средняя зарплата, ну, это какая-то странность, понимаете? Это что такое? 160 – это 1600 евро. Ну, не самая богатая страна Эстонии, ну, даже, можно сказать, с элементом бедности. Там больше 2000 оплата труда. В Таллине, это столица Эстонии, 245 тысяч зарплата. И никто ни о справедливости не говорит. Когда к тебе подходят и спрашивают, какую вы хотите зарплату справедливую, тебя же никто не посадит, ничего страшного в этом вопросе нет. Ну почему такую маленькую? Мне кажется, что это не москвичи виноваты. Это характеристика выборки, потому что, видимо, я не хочу, конечно, отрицательно говорить об тех, кто проводил обследование, но непонятно, кто попал в эту выборку. Если они спрашивали у низкодоходной части или даже у среднедоходной, ну, тогда понятна цифра 160, там, но чтобы в Москве в такой высокодоходном регионе всего лишь 160 тысяч, для меня это как чудновато.
0: Тогда смотрите, Марина 349 параллельно пишет, так может быть средняя зарплата не показывает реальные выплаты? То есть получается, что люди не получают эти 220 тысяч?
1: Вы знаете, средняя зарплата — это вообще абсолютно нерелевантный показатель. Даже речь идет не о зарплате, а вообще, когда вы слышите, что средний надой, там средний километр, бегите от этих цифр, потому что это средняя температура больных в госпитале, понимаете, она не имеет никакого экономического смысла, этот показатель. Нет, ну запомнить можно для интереса. Если вы хотите мерить оплату,

0: труда, то нужно мерить или по медиане, медианная зарплата, ну, ваши слушатели знают, половина больше, половина меньше, или по модальной заработной плате, понимаете? Медианная заработная плата примерно на 30% меньше, чем средняя заработная плата. На среднюю заработную плату давят так называемые правые концы людей высокодоходных, которые получают большую оплату труда. У нас есть люди, которые декларируют ярды, то есть миллиардные зарплаты. Попали они в эту выборку? Ну, конечно, не попали. И, похоже, высокодоходное население не попало. У среднедоходного, ну, может быть, 160.
1: Но, смотрите, возвращаясь к вашей истории про медианную зарплату, ведь если от медианной зарплаты, в смысле, от средней зарплаты убрать 30%, как вы говорите, мы примерно те же самые 165 тысяч получим. Получается, что люди считают нынешние самые распространенные зарплаты, медианную зарплату в Москве, более-менее справедливой.
0: Ну да, да, если исходить из чистой арифметики для пятого класса, то это действительно справедливо. Но еще раз говорю, когда тебя опрашивают, но человек, как правило, всегда завышает свои потребности в 1.5-2 раза. Ну что ему не сказать, что я хочу справедливо 200, 300, 400 тысяч, его же... Никто же не стоит над ним, понимаете? Конечно, это очень маленькие цифры. Они никакого отношения к Москве не имеют. Но или крайняя зависимость, то есть в характеристику выборки попали в основном, не низко, но среднедоходные люди. То есть высокодоходников они не опрашивали.
1: Спасибо.
0: И вообще к таким опросам, Юрий, нужно относиться диалектически, понимаете? Послушать, но никаких фатальных, фундаментальных и космических выводов не делать по этим данным, понимаете? Кто чего, где думает, о чем думает, какая там средняя... Ну, это интересно. Ну, провели ребята обследование, получили какой-то грант.
1: И вот эти цифры, я понял, спасибо. Георгий Остапкович, да. Научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики. Вот у нас 948-й появился тут же, который написал, что с его точки зрения справедливая зарплата для Москвы 1700-800. А Андрей 471-й говорит, не знаю, кто проводил исследование, но средняя зарплата в столице 230-260. В СССР у так называемого класса служащих было 300 тысяч, к примеру, инженер в советское время получал примерно 300 рублей. То есть моя мама, которая инженером в позднесоветское время получала, по-моему, 150 или 160 рублей в начале 80-х, видимо, сильно недополучала. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 16:30 в российской столице. В студии Евгения Егушина. Здравствуйте. В Новороссийске объявлен траур по погибшим в результате ночной атаки украинских беспилотников. В городе отменены все развлекательные мероприятия, государственные флаги приспущены, сообщил мэр Андрей Кравченко. Массированный налет дронов ВСУ совершен сегодня ночью. Обломки сбитых аппаратов рухнули на территории жилых кварталов, промышленных предприятий, а также повредили школу, детский сад и местный храм. Жертвами удара стали 4 человека, среди которых один ребенок. Еще 29 мирных жителей пострадали. В Новороссийске введен режим чрезвычайной ситуации. В городе развернут оперативный штаб для координации работы всех служб. Минтранс сообщила о возобновлении в октябре рейсов Air Arabia в Россию. Перевозчик приостанавливал авиасообщения из Объединенных Арабских Эмиратов еще в июле из-за ближневосточного конфликта. По предварительным данным ведомства, в следующем месяце лоукостер намерен вернуть в расписание прямые рейсы по своему ключевому маршруту между Шарджей и Москвой, пишет РИА Новости. При этом эксперты отрасли отмечают, что из-за необходимости облетать закрытое воздушное пространство Ирана логистика перелетов изменится. Время в пути для пассажиров увеличится и составит больше 6,5 часов. Киностудия Warner Bros. Подала заявку на регистрацию товарного знака «Гарри Поттер» в России. Документ поступил в Роспатент, это следует из электронной базы ведомства. Если заявку одобрят, компания сможет продавать под этим брендом косметику, ювелирные украшения, одежду, посуду и даже пиво, а также оказывать рекламные услуги. Сама киностудия еще весной 2022 года официально приостановила поставки своих новых фильмов в российские кинотеатры и заморозила лицензирование контента. В столичном районе Фили Давыдково одобрен проект комплексного развития жилой застройки. Работы пройдут на Минской улице, где планируется реорганизовать участок площадью больше 1 гектара, сообщил министр правительства Москвы Владислав Овчинский. По его словам, под обновление попадут 3 пятиэтажки, 2 из которых расселят по стандартной программе реновации, еще 1 корпус в рамках проекта комплексного развития жилой застройки. На месте устаревших зданий возведут современный жилой квартал, жители 3 пятиэтажек смогут переехать в новые комфортные квартиры в пределах своего же района. О погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 22, ощущается на 2 градуса меньше. Ясно, в ближайшие 2 часа без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
2: Говорит Москва. 94,8. Реклама.
4: Мам, а почему здесь так много красивых зданий? А сколько здесь мостов?
5: В Санкт-Петербурге на каждый детский вопрос найдется ответ. Это город фонтанов, музеев и театров, долгих интересных прогулок и удивительных приключений. Главное – успеть увидеть все.
4: И все-все ответы есть на портале visitpeterburg.ru.
5: Санкт-Петербург – лучшее место для отдыха всей семьей. 0+.
6: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
7: Я все знаю! Ты убил его!
6: Нет, Люк. Я...
8: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
9: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
10: Пора на техобслуживание авто.
11: Вам на СТО-фильтр. Обслуживаем любые авто. Запчасти в наличии. Звоните 235-1111. Код 495. 235-1111.
10: СТО-фильтр.ру.
12: Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. «Зачем тебе это надо?» – говорили одни. «Да ты послушай меня!» – говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» – говорили третьи. «Чьим советам верить?» Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Право знать. Говорит Москва.
12: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: Радиостанция «Говорит Москва», среда, 9 сентября, 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за новостями, за пробками на московских дорогах. Главные темы обсуждаем в прямом эфире. С вами обсуждаем. Вы пишите через СМС-портал, пишите через мессенджеры, либо в прямой эфир дозваниваетесь.
2: В движении.
1: Прямо сейчас в городе 3 балла, 4 балла нам обещают пробки в 6 вечера, 5 баллов как максимум в 7 вечера, даже в 8 вечера предполагаются 4-бальные пробки. Главные проблемы, которые сейчас видны, для тех, кто помнит, что было полчаса назад, вот третье транспортное кольцо стало ехать быстрее внутреннее от Ленинградского проспекта в сторону проспекта Мира. Зато появилась более заметная пробка в районе пересечения Московской кольцевой автодороги и, соответственно, непосредственно Волоколамского шоссе. Судя по всему, дорожная авария какая-то, из-за которой уже многокилометровая пробка, в которую попадают те, кто где-то в Строгине еще едет, и вам несколько километров, может быть, 5, может быть, 6, может быть, даже больше придется ехать достаточно медленно. В целом, город едет достаточно спокойно, 3 балла прямо сейчас, 5 баллов ждем, соответственно, к 7 вечера.
2: Слушать, думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
1: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В Саудовской Аравии заявили о сложностях с проведением интервидения. Что будет с этим конкурсом? Почему своевременно не подобрали замену? Есть ли варианты другого места проведения? Первая тема. Вторая. Результаты школьников и по чтению, и по математике упали в мире до исторического минимума. Средний уровень знаний 15-летних учеников по этим дисциплинам оценивается с 2000 года. И вот теперь самый минимум. Можно ли изменить эту тенденцию или это данность, и с этим надо жить. Вторая тема, через 10 минут обсуждаем. Теперь срочное сообщение. Спасательная операция по поиску альпинистов в ущелье Безинги приостановлена из-за схода снежных масс. Со ссылкой на МЧС пишет в эти минуты агентство ТАСС. И там же спасатели нашли тело 14-го альпиниста, попавшего под снежно-ледовый обвал в ущелье Безинги в Кабардино-Балкарии. Тоже со ссылкой на МЧС. РИА Новости. В эти минуты срочное сообщение. Россия довела до Турции свои подходы к урегулированию украинского кризиса. Со ссылкой на МИД Российской Федерации пишет агентство РИА Новости. И тут же со ссылкой на Костина. Россия и Вьетнам планируют расширить расчеты в национальных валютах. Андрей Костин, это глава ВТБ.
2: Поток. Успеем сказать главное.
1: СМС-портал работает, можно писать через мессенджеры. Вы это делаете, делаете активно. Всем спасибо. Можно писать 7373948. В советское время у водителя грузового автомобиля была зарплата 200 рублей. Мой отец работал на ЖБ. Мама техником работала, инженером, вроде 110 рублей. Я тогда в детском саду работала с окладом 80. Работали часто за нянь, доплачивали не больше 30%. 991. Ну вот мои цифры, то, что помню я по собственной семье, они больше похожи с теми, которые приводит сейчас 991-й. Инженер где-нибудь ближе к 85-му, даже не к 80-му, это скорее 150, а уж точно не 300. Мой отец инженером зарабатывал 250, это было круто, 80-е годы в Москве, пишет 674-й. И тут опять важно, 80-е большие, 80-й это одно, 84-й радикально другое, ну и уж, как вы понимаете, 89-й это совсем третье. И поэтому 250 в 87-м это те же 100 рублей, скорее всего, точнее 120 или 130, видимо, в 80-м году. Но как бы то ни было, только оклад 150 был у инженеров, были еще прогрессивки, премии, 13-я зарплата, вот и получалось 240-280, пишет 587-й. Ну я смотрел общие какие-то доходы, поэтому... Вот и получалось в итоге скорее 150, а не 280. С другой стороны, еще раз напомню, 80-е длинные, начало 80-х сильно отличалось. Кризис начался с 88-го. Вы думаете, 674-й? Вам тогда есть смысл посмотреть за циферками, начиная с 80-го, а лучше с 78-го. Но, как бы то ни было, другие сложности, не про кризис 80-е. В Саудовской Аравии кризис, или, точнее, сложности с проведением интервидения, при том, что его должны были провести буквально на днях. Музыкальный критик Вадим Пономарев к нам присоединяется. Вадим Александрович, здравствуйте.
13: Да, здравствуйте.
1: А что будет с интервидением? Так ждать его в этом году или нет? Как думаете?
13: Ну, честно говоря, я бы не ждал.
1: А почему?
13: Потому что ситуация такая, что сейчас в регионе продолжается большая война. Буквально сегодня, там, ночью опять летели куча ракет с обоих сторон. И проводить в такой ситуации массовые мероприятия, где соберутся огромное количество людей, иностранцев, я думаю, что власти ни одной страны себе позволить такое не могут. И потом дело уже не в интервидении даже. Там сейчас по всему региону, и в Катаре, и в Эмиратах, и так далее, отменяются огромное количество больших мероприятий, там и всякие музыкальные фестивали, автогонки какие-то и так далее. Вот все, что собирает большое количество людей на маленьком участке и куда может прилететь, сейчас проводиться не должно. Ну, это же логично.
1: Подождите, но если все логично, все нормально, то почему своевременно замену не подобрали? Ведь заявление главы МИДа королевства, они ведь о чем? Сроки проведения мероприятия предстоит определить профильным структурам России и Саудовской Аравии. То есть это не международная, это какая-то двусторонняя история интервидения?
13: Нет, это история-то международная, но дело в том, что еще во время проведения интервидения в Москве были достигнуты договоренности и именно с Саудовской Аравией, не с Вьетнамом, который победил на этом конкурсе, а именно с шейхами Саудовской Аравии. А шейхи такие люди, как я понимаю, которые не любят лицом в грязь ударять публично. И если они сказали, что мы проведем, то они проведут. Вопрос, когда? Когда закончится эта война, когда станет безопасно? И если говорить, можно ли перенести из Саудовской Аравии, ну, например, в тот же Вьетнам, то, во-первых, сам Вьетнам особо не заявлял желания никакого это проводить. Это стоит больших денег. А во-вторых, это значит обидеть шейхов. Так нельзя, так нехорошо. И в этой ситуации, ну что, вот остается постоянно встречаться и говорить, да, мы даты меняем. Сдвигаемся все вправо.
1: Но смотрите,
13: по календарю.
1: Слушатели пишут, но это ведь был наш конкурс, чтобы утереть нос европейцам с их неправильным интервидением. Это, мол, нам надо. И тогда получается, если нам надо, надо проводить. Если мы будем проводить, обидим шейхов. А хорошего выхода нет вовсе?
13: Ну, как будто бы нет. Потому что если вернуть, скажем, назад в Москву интервидение, то, естественно, обидятся шейхи. Ну как, мы же как бы все договорились, пообещали, все, что обещаем, выполняем. У них всегда такая позиция по всем вопросам, это не только музыки.
1: Но если не провести интервидение, значит, у них не получилось?
13: Ну, в какой-то степени не то, что не получилось, а просто сдвинулось по срокам. Ну, может быть, будет интервидение в следующем году, когда война закончится. Никто же не знает, когда там боевые действия закончатся. И, собственно, с этой же проблемой, с военной, сталкивается же и Евровидение тоже. Если мы вспомним, то там, например, в 22-м году победила на Евровидении украинская группа, политизированная жюри, там, проголосовала, зрители были против, но жюри продавило. Они победили. А тут начались боевые действия. Ну и Евровидение провели в Ливерпуле, в Англии. Сейчас, кстати, Евровидение дошло до того, что поскольку возникает ситуация, там все эти постоянные войны там с Израилем возникает ситуация, еще возможно, какие-то другие ситуации. А они же в этом году поменяли правила, что теперь больше не будет принципа, что тот, кто победил на Евровидении, в той стране и проходит конкурс. Теперь нет, теперь будет решать оргкомитет.
1: Вообще, с вашей точки зрения, учитывая, что, судя по всему, второго интервидения пока не будет, важно понять, а оно зашло или не зашло? 674-й спрашивает, а его что, кто-то в России смотрит, что ли? Рейтинги-то были нормальные у интервидения?
13: Рейтинги, вот, особенно финалы, были довольно хорошие на телевидении, да. Все было с рейтингами хорошо. Ну и потом это большой праздник, знаете, у нас он фестиваль кочевников показывают с большим шоу, и тоже хорошие рейтинги проходят. А тут приехали артисты из разных стран, были, кстати, очень хорошие артисты, не только, так сказать, себя показать другим, посмотреть. Но как-то были нормальные, интересные артисты, совершенно актуальные, которых можно слушать. И победил, кстати, вьетнамец вот этот, очень приличный, мощный артист. Насколько я знаю, у него уже началась большая международная карьера. В Америке у него там пошли прослушивания, скажем. В Европе его слушают.
1: Но не в России.
13: Ну, а в России не слушают, да. Потому что он как-то пообещал что-то спеть на русском, но, видимо, так и не выучил язык.
1: В общем, с вашей точки зрения, интервидение 26 вряд ли будет.
13: Да, я думаю, что вот логично не ждать ничего, потому что эти боевые действия не заканчиваются. И поэтому давайте представим, что это будет в 27-м году. Ну, что такое? Для конкурса поменять там, да, через год провести или через два года. Какая разница?
1: 986-й слушатель пишет: Китаю скажите, там много денег, они интервидение проведут. Но мы возвращаемся к истории о возможности кого-то обидеть.
13: Конечно, конечно. Но это будет не дипломатично, и шейхи не поймут.
1: Спасибо. На музыкальный критик Вадим Пономарев был с нами на прямой связи. 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. Можно писать, соответственно, через СМС-портал, можно через мессенджеры. Слушаем вас. Здравствуйте.
14: Здравствуйте, Олег. Ну, действительно, в 27-м году вполне можно в Китае провести это интервидение. Это очевидно, в общем-то. И опять, если Саудовская Аравия не смог, ну, соответственно, провести в Китае заранее, как бы выяснить мнение.
1: Понимаете, в этой логике, получается, надо дождаться, когда они скажут, что они не смогут?
14: Ну, как бы спросить заранее, так сказать, саудитов, шейхов. Если да-да, нет-нет.
1: 724-й пишет вам, но Китай сразу отказался, поэтому у нас история с Саудовской Аравией в этом году.
14: Ну, если Китай отказался... Я не знаю, во Вьетнаме, например, провести этот конкурс, если не в Китае.
1: Мне кажется, Китай бы принял. Вы так говорите, как если бы... Вот представьте себе, третьи лица какие-то говорят, а давайте у Олега проведем дома. Вот вы так же во Вьетнаме. А Вьетнам согласен?
14: Да, есть финансовый вопрос, конечно. В плане вот финансов Китай оптимален. У него есть ресурсы для проведения этого конкурса. Я не слышал, чтобы Китай как бы отказывался от этого. Ну, хорошо. Ну,
1: так пишет наш слушатель. 7373948, телефон прямого эфира. Зашло интервидение, пишет 838-й. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
15: Здравствуйте, друзья. Лимузин. Слушайте, ну если договорились с саудитами, надо там проводить. Единственное, что надо сказать, ребят, ну вы даете какие-то гарантии? Если вы отказываетесь, тогда уже другой вопрос. Потому что вот формулировка «шейхи обидятся», и на это прям сразу так стали обращать внимание, мы так волнуемся из-за того, что шейхи обидятся. Вот было бы круто, если бы, например, говорили, там, российский народ обидится, мы того-то делать не будем. Понимаете? Но я вот про российский народ не слышал, а про шейхов вот я порадовало прям.
1: Шейхов тоже 150 миллионов?
15: Какая разница, сколько шейхов?
1: Большая.
15: Отношения, кажется, между людьми.
1: История про обиделся. 33 человека.
15: Смотрите, если вы боитесь, если вы боитесь ехать вот этот конкурс по каким-то причинам, вы просто не поедете туда. А если хотите ехать, пожалуйста, в Саудовскую Аравию, добро пожаловать, если эти шейхи, о которых мы так сильно беспокоимся, дадут какие-то гарантии. Вот и вся история. Если не дают, тогда нужно уже не обращать внимания, кто там обидится на кого, и переносить в какую-то другую страну.
1: В какую?
15: Наверное, это должны решать люди, у которых, так сказать, более широкие представления обо всем этом.
1: Судя просто потому, что пишут другие слушатели, есть подозрение, что этой страной окажется Российская Федерация.
15: Ну окей, добро пожаловать на Дальний Восток, например, в Хабаровский край.
1: Спасибо. 432-е. Что, обязательно надо сейчас проводить? У нас мало конкурсов или нечем народ занять? 838-й, значит... Так, не понимаю. 947-й тоже Олег пишет, у меня не надо проводить интервидение. 7373948. Виталий говорит, предлагаю интерактив. Кто-нибудь без поисковиков в интернете помнит имя победителя этого великого конкурса? 838-й предлагает лимузину поехать в Танзанию. А почему в Танзанию? У вас там какие-то общие интересы? 7373948.
2: Москва.
16: 94.8 FM.
2: Поток. Успеем сказать главное.
1: Все, они договорились. Один, значит, предлагает поехать в Танзанию, другой пишет, я готов поехать в Танзанию. Ну, в общем, какое-то время мы, видимо, без 838-го и 674-го, потому что у них, видите ли, плановая поездка в Танзанию. Виталий, 618-й, говорит, что там, кстати, неплохо, там есть Занзибар. 986-й предлагает проводить интервидение в ЮАР, Бразилии и Северной Корее. Тут важно понять, 986-й, кроме вас, саммит это ЮАР, Бразилия и Северная Корея, готовы проводить этот конкурс? Вот эта история только об этом. Дальше мы про школу будем говорить, причем будем говорить и в следующем часе. Заодно, кстати, напомню, что у нас продолжается голосование. В России, надо сказать, предложили сократить школьные программы из-за того, что учащиеся сильно загружены. И мы спрашиваем сегодня, голосование у нас через Телеграм, через Макс, либо через сайт, мы спрашиваем, что вы об этом думаете? Надо меньше в школе изучать точные науки. Один вариант. Второй вариант. Надо меньше изучать естественные. Третий вариант. Надо меньше изучать общественные. Четвертый вариант. Нет однозначного ответа. Пятый вариант. Нужно меньше учебного времени на воспитание тратить. Обучать. А воспитывать, мол, где-то в другом месте или в другое время. И не надо ничего менять. Такой вариант тоже есть. Голосование мы давно запустили. Оно недостаточно, с моей точки зрения, активное. Поэтому призываю, присоединяйтесь к голосованию. Обсуждать будем в следующем часе. А в этом часе сейчас поговорим вот о чем. Есть мировые исследования, согласно которым средний уровень знаний 15-летних учеников по чтению и математике за последние 25 лет упал до исторического минимума. А опубликовала результаты исследования Организации экономического сотрудничества и развития. Последние исследования проводили в 2025 году. 760 тысяч подростков, 91 страна, и вот результат. Доля школьников, показатели которых по математике, естественным наукам и пониманию прочитанного текста низкие, достигла 20%, а еще три года до этого было 16%. Павел Азыркин, руководитель программ направления развития детей и подростков в фонде Тимченко. Павел Дмитриевич, здравствуйте.
16: Здравствуйте.
1: Что вам, что скажете про эту тенденцию? Можно ли ее изменить? Есть ли такая тенденция? Или это данность, и с этим надо жить?
16: Тенденция, правда, очень грустная. Я видел все эти статьи и заголовки. Правда, это касается разных стран. И видно, что тенденция, ну, точно не касается там определенного региона, да, а это все-таки что-то мировое. Но, безусловно, что мы живем в новом современном мире, где есть и гаджеты, и искусственный интеллект, и вообще в целом современное социальное какое-то самочувствие у нас такое под давлением сейчас, что, возможно, вызвало, ну, вот такие негативные результаты. Вот. Но, с другой стороны, как бы, да, если первый вот этот искусственный интеллект, второе – социальное самочувствие, третье – это все-таки, что дети и навыки, которыми они должны обладать, меняются. Вот. И, возможно, что тестирование, сами тесты тоже должны адаптироваться вот, под современные запросы образования.
1: Вот это тесты должны адаптироваться под современные запросы образования. 123-й ухватил в новости, что результаты по чтению упали до исторического минимума. А какие такие знания нужны для чтения, кроме усвоения алфавита, спрашивает 123-й. И что можно тогда поменять, чтобы хотя бы алфавит-то люди могли усваивать в школе?
16: Что нужно поменять, это хороший вопрос. Но вот если говорить про гаджеты и искусственный интеллект, то точно... Я и со стороны исследований, и со стороны какого-то опыта взаимодействия с учителями знаю о том, что это большая проблема, и гаджеты, ну, они так аттрактивны, да, то есть они привлекательны, и человек, ну, то есть формируется реальная зависимость. И образование, экзамены, выпускные работы должны вот сейчас адаптироваться под, ну, не знаю, под устные, наверное, экзамены, потому что иначе, ну, искусственный интеллект и современные технологии просто подменяют собой это все.
1: Скажите, когда пытаются объяснить эти цифры, первым делом говорят, и вы тоже, кстати сказать, начали говорить про искусственный интеллект, а еще упоминают снижение родительской вовлеченности. С вашей точки зрения, что важнее?
16: Я бы, наверное, поспорил со снижением родительской вовлеченности. По крайней мере, современные исследования говорят о том, что вовлеченность родителей-то довольно высока. И сейчас, если сравнивать там с моим прошлым, с моей юностью, с юностью еще, ну не знаю, если совсем заглянуть в советского времени, то детей было больше времени, и они воспринимались детьми, ой, родителями, как все-таки как дети. Сейчас порой замечаешь такое, что родители рассматривают своего ребенка как такой проект, в который нужно вложить много всего и так далее. Я бы не сказал, что вовлеченность падает.
1: Скажите, тогда вот Виталий прям жестко формулирует вопрос: мы как человечество тупеем?
16: Ну, тут, мне кажется, это очень такое, очень сильное огрубление, вот, но мне кажется, что искусственный интеллект, безусловно, это революция, это современная, не знаю, революция по типу электричества в свое время, но мы должны что-то думать по поводу того, как менять образование, чтобы, ну, просто не отгружать все искусственному интеллекту, а какие-то мысли оставлять себе, вот, и, ну, и развиваться самим.
1: Не, да, просто, понимаете, какая штука? Вот, учитывая, что действительно с искусственным интеллектом мы вряд ли что-то сделаем, запретить его уж точно невозможно, потому что человечество устроено так, что человек делает так, как ему удобно, как бы вы ему ни запрещали. Да. Так вот, хотя бы научить буквам надо.
16: Безусловно, да. Грамматика, арифметика и вот эти все вещи, связанные с каким-то базовым таким функциональной грамотностью должны быть, они должны быть без искусственного интеллекта, вот, потому что, ну, они физиологически меняют наш мозг, они способствуют, знаете, в свое время говорили о том, что вот чистописание нам уже не нужно, потому что мы все печатаем на компьютере, но на самом деле тоже современные исследования говорят о том, что, ну, вот, написание чего-то рукой влияет, даже физически влияет на то, как мозг выглядит. Вот, и как
1: но нельзя же заставить человека писать рукой, если можно не писать.
16: Ну, вот есть такой какой-то современный тренд по поводу образования, и, знаете, связано все, что с графикацией, геймификацией всего. Вообще образование связано с некоторым сопротивлением, связано с некоторой устойчивостью, вот, выносливостью, и это тоже надо развивать. Поэтому образование, оно, ну, то есть нужно прилагать усилия.
1: Спасибо. Павел Азыркин, руководитель программ направления развития детей и подростков в фонде Тимченко, был с нами на прямой связи. Что скажете? ИИ ничего не даст, если ты неграмотно поставишь задачу, пишет Марина 349-я. Ну, значит, получается, надо не столько обучать тому, что такое математика, там физика, сколько обучать, как грамотно поставить задачу. Так получается. Ну, сначала выяснить, что такое буквы, что такое алфавит, что такое цифры. Как всегда, смешиваем в кучу основную массу человечества, ёбаных людей, хозяев и разработчиков искусственного интеллекта. Да никто ничего не смешивает. Все то, что вы пишете, это люди, которые уже родились, уже обучены, без искусственного интеллекта. Они сами его придумали. А вот теперь в жизнь приходят люди, для которых искусственный интеллект — это данность. Его придумали до них. Он для них существовал всегда. 7373948. Телефон прямого эфира. СМС-портал работает. Можно писать через, соответственно, мессенджеры. Либо Telegram, либо Макс. Ну, если вы знаете, как писать, учитывая то, что мы обсуждаем прямо сейчас. 7373948. Продолжаем обсуждение. Еще раз напомню, результаты школьников по чтению и математике упали до исторического минимума, сообщают нам. Это во всем мире. Ну, а мы в следующем часе будем говорить о предложениях сократить школьные программы, потому что учащиеся сильно загружены. Голосование продолжается. Голосование на нашем сайте. Зайти в него вы можете либо через телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва», либо через канал в Максе. Далее новости.
2: Говорит Москва. Поток. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
3: 5 вечера в российской столице. В студии Евгения Егушина. Здравствуйте. В Кабардино-Балкарии нашли тело 14-го попавшего под лавину альпиниста. Судьба еще трех человек остается неизвестной. Тело погибшего в ущелье Бизинги обнаружили спасатели, сообщили в региональном управлении МЧС. Там уточнили, что тела 14 погибших эвакуировали вертолетом в Нальчик. По данным ведомства, спасательную операцию приостановили из-за схода снежных масс. Общая группировка спасателей на месте трагедии составляет 63 человека. Завтра планируется привлечение вертолета Ми-8. Минтранс сообщила о возобновлении в октябре рейсов Air Arabia в Россию. Перевозчик приостанавливал авиасообщения из Объединенных Арабских Эмиратов еще в июле из-за ближневосточного конфликта. По предварительным данным ведомства, в следующем месяце лоукостер намерен вернуть в расписание прямые рейсы по своему ключевому маршруту между Шарджей и Москвой, пишет РИА Новости. При этом эксперты отрасли отмечают, что из-за необходимости облетать закрытое воздушное пространство Ирана логистика перелетов изменится. Время в пути для пассажиров увеличится и составит больше 6,5 часов. В Армении изменили порядок воинского приветствия по стандарту НАТО. Теперь военнослужащим необходимо снимать головной убор и прикладывать руку к голове, пишет издание «Гарпарак». В статье говорится, что министр обороны Сурен Папикян планирует перевести армию на стандарты Североатлантического альянса в вопросах строевого устава. Ранее в республике действовала советская традиция, когда честь отдавали исключительно при покрытой голове. Издание утверждает, что армянские военнослужащие недовольны такими изменениями. Кроме того, по данным ГПРАК, Армения сближается с военным блоком в вопросах, которые не имеют первостепенного значения. Источник ТАСС. В вооруженных силах Армении опроверг наличие указа отдавать честь без военной фуражки. Нет, такого нет, по крайней мере сейчас, уточнил он. Официального комментария армянского Минобороны агентству получить не удалось. В Подмосковье начнут выращивать бананы и ананасы в теплицах. Сельскохозяйственный проект запустят в городском округе Истра, сообщил председатель Ассоциации «Народный фермер» Олег Сирота. Для выращивания тропических фруктов там построят масштабный тепличный комплекс. Он станет отечественным аналогом знаменитого британского ботанического сада Эдем. Это будут огромные геодезические купола, внутри которых воссоздадут климат тропиков. Главной задачей проекта станет внедрение эффективной и недорогой системы отопления. Для этого на территории комплекса планируют запустить собственную генерацию электричества из газа. Пока это просто поле, но бананы мы все-таки попробуем вырастить, отметил Сирота в своем телеграм-канале. Официальный курс юаня от Центробанка на сегодня 12 рублей 88 копеек, доллара 86 рублей 47 копеек, евро 100 рублей 50 копеек. И о погоде сейчас в российской столице. Воздух прогрелся до плюс 21, ясно и без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
2: Внимание! Говорит Москва.
17: 94.8 FM.
18: Гомес, Джорди Альба, Лео Месси! Lionel Messi does it again, he's superhuman! It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal! Spain have scored it! Dear, dear, I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos, that is amazing!
19: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
20: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 20:00 принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
21: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
22: А вы говорите «милит».
23: Я его что?
22: Тоже мне «милит».
23: Рекламирую.
22: Да думайте о своей стране.
21: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. актуальные темы и экспертные мнения, дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 9 сентября, сейчас 17.07. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за пробками. В городе трехбальные пробки. 4 балла нам обещают в 6 вечера. 5 баллов в 7 вечера. Следим за новостями на лентах информационных агентств. А вот, например, M-Video ожидает высокого спроса на 18-й iPhone в России, пишет агентство ТАСС в эти минуты. Путин называет продуктивным прошедшие в узком составе переговоры с вьетнамским лидером, который приехал в Москву. Путин говорит, продуктивная была встреча. Тоже с ленты агентства ТАСС. РИА Новости, вот прямо сейчас. Кадыров призвал мужчин укоротить бороды, а женщин не перенимать арабский стиль в одежде. Об этом пишет агентство РИА Новости. Собственно, о чем идет речь? Глава Чечни Рамзан Кадыров порекомендовал все это. С подобным заявлением Кадыров выступил на совещании с силовым блоком. По его словам, мужчины в республике ходят с очень длинными бородами, а при этом они посещают коллективную пятничную молитву, не ходят в мечети, круглосуточно гуляют по проспектам и бездельничают. С ленты агентства РИА Новости прямо сейчас следим за тем, что еще появляется на лентах. Вот, кстати, еще вертолеты Ми-17 и Ми-8 будут пользоваться наибольшим спросом в Индии, пишут, ссылаясь на агентство, на заявление руководителя управления регионального маркетинга в компании «Вертолеты России» Максима Андрианова. Все, следим за новостями, следим за пробками, а вот наша тема. Мы буквально 10 минут назад тут поспорили о том, тупеют ли люди, ну, учитывая сообщение о том, что дети стали читать хуже. И это не только читать, но многие исследования показывают, что совсем плохо воспринимается информация детьми. Раньше в 16% случаев, теперь уже в 20% случаев это результат мировой выборки. А мы сегодня будем говорить вот о чем. Не про мировые истории, а про то, что в российской школе. Глава СПЧ Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев заявил, что считает необходимым провести ревизию школьных программ, которые, как он сказал, перегружены на 20-30%. Выдающиеся педагоги, директора, с которыми мы взаимодействуем, говорит Фадеев в интервью ТАСС, все говорят, что многие курсы переполнены лишней информацией, лишними законами, лишними знаниями. Это и математика, и физика, и химия. Процентов на 20-30 можно было бы эти курсы сократить. Надо ли это делать? Если сокращать, надо ли именно математику, физику и химию сокращать? Вот это у нас сегодня на голосовании. Там 6 вариантов ответов. Надо меньше изучать точные науки. Ну вот примерно об этом ведь говорит, собственно, Фадеев. Вы тоже согласны? Один вариант. Еще вариант. Надо естественные науки меньше изучать. Еще вариант. Надо меньше изучать общественные науки. Нет однозначного ответа. Нужно меньше учебного времени на воспитание тратить. Или не надо ничего менять. Ну, с реформами школьного образования у нас действительно много и так произошло. Живые книги нужны. 776-й. У меня дети прекрасно читают, потому что читают книги. Вы даже не представляете, пишет 534-й, какой в школе бардак. Вы, говорит, просто не в теме. У меня родня в школе преподает. А как будто бы я кому-то говорил, что я вот в теме, поэтому давайте поговорим. В теме, наверное, собравшиеся. Михаил Кушнир, член правления Лиги образования. Михаил Эдуардович, добрый вечер.
0: Здравствуйте.
1: Дмитрий Казаков, председатель Межрегионального профсоюза работников образования и учителей. Дмитрий Васильевич, добрый вечер.
4: Здравствуйте.
1: СМС-портал работает, можно писать через Телеграм, можно через Макс. Ну, во-первых, а вы вообще в теме собравшиеся? Ну, чтобы вот не было потом сообщений.
0: В теме чего?
1: В теме того, какой бардак творится в школе или вообще что там происходит.
0: Ну, отчасти да.
1: Это Михаил Кушнир, Дмитрий Казаков?
4: Ну, надеюсь, что да.
1: Нужно убрать разговоры о главном, труд и прочую, как пишет 215-й, ерунду, оставить только точные науки. Военное дело, трудовое воспитание и пение. 724-й тут же вставляет свое сообщение, 639-й. Много воспитания и обучения теперь будем резать. Все как завещано, нам умные не надобны, нам надобны верные. В общем, надо уменьшать разговоры о важном и патриотизм убрать полностью. Считает 639-й. Не очень понятно, ведь это тоже задача школы вообще-то. Убрать полностью Вы уверены? Промптоведение нужен. Новый предмет в школу, пишет Виталий, 618-й, чтобы правильно запросы в интернет составлять искусственному интеллекту. Ну да ладно. Михаил Кушнир, что думаете, нужно ревизию школьных программ проводить?
0: Ну, можно я чуть дальше начну. Значит, дело в том, что этот учебный год для моего выпуска юбилейный. Весной будет повод отметить полувековый юбилей. И мы являемся или первым, или одним из первых потоков, в которых вводили новую программу по математике. Вот. И действительно, многие критиковали эту новую программу в пользу старой. Я знаю знакомых, которые ссылаются тоже на авторитеты. Но мне больше нравится сам по себе вопрос, что, дескать, перегруз. Перегруз относительно чего? Что является точкой отсчета? Вот вы зачитали несколько вариантов ответов, и получается, что каждому свое. Кому-то НВП, кому-то да. Ничего, кому-то то, кому-то сё. И на самом-то деле это ключевой вопрос. Значит, кому надо, что надо, кто должен решать? И берусь утверждать, что ни Фадеев, ни кто бы то ни было другой, либо не сможет ответить на эти вопросы, ну и целую цепочку связанных с ним. Либо ответят все по-разному. И поэтому скользкая тема.
1: Подождите, это очень скользкая тема, потому что 534-й, например, пишет, хватит проводить эксперименты над школьниками, надо уволить министра просвещения. Ну вот уволили, мол, министра просвещения, и все сразу наладилось. У нас реформирование школьного образования ведется очень давно. Ну, как кажется, во всяком случае. То, о чем вы говорите, что, мол, мало кто понимает, это что, тогда реформировать ничего не надо?
0: Ну, я бы сказал наоборот, а в отношении того, что хватит экспериментов, я давно люблю повторять фразу, что худший эксперимент над детьми – это отсутствие экспериментов.
1: Ну, то есть надо тогда согласиться с тем, что то, что есть, это максимум, что мы можем?
0: Нет, вот категорически нет. Значит, я считаю, что жизнь развивается, и моя точка зрения, что вообще смысл жизни в увеличении сложности, и поэтому меня, скажем, в этом общении с Фадеевым гораздо больше задела другая фраза, где он произнес, я надеюсь, в провокационных целях, что, дескать, есть вершина методическая, от которой не надо уходить. Просто если в этой логике рассуждать, мы бы жили до сих пор в каменном веке, не обсуждали, помогает искусственный интеллект или мешает.
1: Прямая цитата, если достигнута вершина в методике преподавания предмета, не надо ничего больше делать, надо отобрать лучшие учебники и по лучшим учебникам учить детей.
0: Ну, конечно. Я-то утверждаю уже довольно давно, что на самом-то деле жизнь ушла далеко вперед, а система образования осталась, ну, почти неизменной.
1: То есть погодите, 639-й пишет, проблема в том, что реформирование не прекращается, мы не можем увидеть результаты прошлого опыта, нечего анализировать, а продолжаются эксперименты.
0: Ну, давайте в этой логике вернемся в каменный век или в советскую школу, какую угодно, и попытаемся законсервироваться. Это бесполезно. То есть жизнь ускоряется, и поэтому система образования должна следовать за жизнью, а не наоборот. Если мы посмотрим на взрослых людей, они на своей работе бурно обсуждают все новые вещи, которые есть, а как только речь заходит о школе, они тут же вспоминают себя в возрасте Васька Трубачева и говорят, что давайте вот в школу оставим такая, как был Васек Трубачев. Но согласитесь, что это нонсенс. Если мы во взрослом состоянии пытаемся угнаться за прогрессом, то школе тоже нужно двигаться.
1: Ну, видимо, мы исходим из того, что ну, нас же выучили, и вроде нормально. А они потом, когда вырастут по нашим лекалам, ну, собственно, тоже начнут уже за прогрессом бежать.
0: Ну, если мы, выученные по тем лекалам, сейчас отстаем от того, что происходит сейчас, то они-то тем более отстанут.
1: Ну да, но если вернуться к голосованию, значит, предложили сократить школьные программы, и вот эти наши шесть вариантов. Нужно меньше изучать точные науки, надо меньше изучать естественные, надо меньше изучать общественные, нет однозначного ответа, нужно меньше учебного времени тратить на воспитание, и не надо ничего менять. Вы бы какой вариант выбрали?
0: Я бы выбрал вариант безразлично.
1: Как?
0: Безразлично.
1: А нет такого?
0: Ну вот...
1: Не надо ничего менять, и нет однозначного ответа.
0: Ну, тогда пусть будет нет однозначного ответа. Хорошо. Просто потому что если менять, то менять.
1: Это Михаил Кушнир, член правления Лиги образования. Дмитрий Казаков, председатель Межрегионального профсоюза работников образования и учитель. Что вы думаете по поводу идеи Фадеева?
4: Слушайте, мне кажется, эта идея, и не только эта, идей много относительно образования в последнее время, так, в информационном поле. И эта идея больше похожа на поиск такой волшебной палочки, а как же нам сделать так, вот, ну, действительно все понимают, или большая часть понимает, что с образованием происходит что-то не то. Да, в образовании есть серьезные проблемы, что там учителя перегружены, дети перегружены, и давайте вот сейчас тут сделаем вот так. Да, там тоже, и сразу все изменится к лучшему, да, уберем лишние учебники, и все сразу будет хорошо. Мне кажется, действовать нужно в первую очередь исходя из чего? Вот в современных условиях сейчас предпринимать какие-то действия для того, чтобы что-то изменить к лучшему, мне кажется, бессмысленно, и ничего не получится. Сначала нужно создать условия в школе для того, чтобы, ну, и учителям было нормально работать и преподавать, и детям нормально учиться. Вот понимаете, сейчас учитель, кто это такой в среднем, да, понятно, что это такое тоже некоторое, ну, общую картину я представляю. Это человек, который работает в школе, преподает каждый день по 6, 7, 8 уроков, после этого он там занимается какой-то бюрократической работой, ему нужно подготовиться к следующему уроку на следующий день, а потом еще заняться репетиторством для того, чтобы просто выжить.
1: Но разве так вот не было 50 лет назад?
4: Может быть, и было, я говорю о сейчас. Вот. И не было, кстати, вот так. И в этих условиях заняться переосмыслением того содержания образования, да, то, что нужно убрать или что-то нужно еще взять, учитель не в состоянии. Просто когда говорят о том, что давайте вот изменим учебники, перепишем их, там и содержание образования изменим, говорят, это чиновники, и чиновники чаще всего этим заняты, да, а заниматься должны учителя, в общем-то, да, формировать ту повестку, вот то направление, куда меняться. Вот как минимум участвовать в этом максимально. А они участвовать в этом не могут. Поэтому учителю просто предлагаются уже готовые какие-то варианты, и они пытаются к ним приспособиться, просто в тех условиях, в которых они живут.
1: А, значит...
4: и я дополню. И когда говорят, ну это же только учителя, а дети, то есть,
1: ну, да.
4: Дети же, вот они, дети, им какая...
1: В чем перегруз детей, да?
4: Понимаете, в чем дело? Если учитель находится,
1: нет бюрократии.
4: Находится в адских условиях работы, ему тяжело, он и к урокам подготовиться не может, и предмет свой преподавать нормально не может, и у ученика, соответственно, возникает дефицит того, тех знаний, которые он недополучает в школе. И потом ученик после школы, ну представляете, учитель каждый день по 6 уроков, по 7. Естественно, он нормально преподавать в этих условиях не может. И анализировать того, что происходит в классе, не может. А в классе еще может быть 46 учеников, например. И Вася Иванов, который недополучил в школе, после школы, после 6-7 уроков, бежит к репетитору. Потому что ему нужно все равно осваивать программу, потому что ему нужно сдавать ГИА, ЕГЭ, поступать в ВУЗ и так далее. Еще нужно домашку выполнить. Она очень большая. Почему? Потому что уроки недополучил в том числе. И вот получается порочный круг, где все находятся в тяжелых условиях, всем тяжело. Ну и, соответственно, кто-то предлагает какие-то простые вещи.
1: Курсы стали более наполненными, возвращаясь к идее Фадеева, когда он говорит о том, что, к примеру, математика, физика и химия, там 20-30% лишнего.
4: От математиков, от физиков и от химиков я ни разу не слышал о том, что программу нужно сокращать. Я слышал...
1: Нет, идею... ее перенаполняли за последние годы?
4: Я ни физик, ни химик, ни математик компетент не скажу, я историк. Вот. Но еще раз скажу, от этих преподавателей я не слышал такого. Да, я слышал мнение о том, от литераторов, например, да, от историков, о том, что, да, неплохо бы пересмотреть курс, и часто от них можно это слышать. А вот от точных наук и естественных нет практически таких.
0: То есть, у меня вопрос, перенасыщено да. Для чего?
4: Да.
1: Хороший вопрос. Есть ли ответ?
0: Вот берусь утверждать, что нет. И более того, берусь утверждать, что все мы динозавры в отношении школы, потому что для нас в подавляющем большинстве под словом образования понимается обучение и учебная программа. И тот же самый Фадеев говорит о сокращении программы. Кто-то говорит о том, что в нее нужно добавить то ли там защиту от искусственного интеллекта, то ли защиту от искусственной безопасности. Безусловно, все эти проблемы есть, и хорошо бы в школе это иметь, и надо это дело вносить. Но возникает вопрос, это много или мало? Дети, на самом-то деле, перегруза у них нету. Если им интересно, они будут круглосуточно, нет, как эмерджайзер, больше, чем человек, чем взрослый человек крутится. Учитель не сможет выдержать того,
1: что ребенок. В моем понимании, перегрузка должна высчитываться в часах. Уроков стало больше или не стало?
0: Ну вот я оспорю этот тезис.
1: пожалуйста.
0: Вот я и оспариваю. Я говорю о том, что ребенок на самом деле живет. Он не учится и не образовывается, он просто живет. И если то, чем он занимается, ему интересно, у него нет перегруза. А если он вынужден делать то, чего он не хочет делать, то вот тогда действительно можно говорить о том, что он перегружен или нет.
4: Ну,
0: и в этой ситуации получается, что мы подменяем образование обучением, и все разговоры о программе, все разговоры о том, перегружены или нет, идет относительно измерительных единиц, чего он там заучил, а чего он не заучил. А в ситуации с искусственным интеллектом это вообще бессмысленная постановка вопроса, потому что искусственный интеллект все это уже знает. И зачем учить детей тому, что уже знает искусственный интеллект, возникает вопрос.
1: Это вообще, судя по всему, какой-то такой основополагающий
0: вопрос. Конечно, конечно.
1: Потому что заставить ребенка изучать то, чего он может не изучать,
0: конечно.
1: В общем, довольно сложно.

0: Мир... Но если картину мира подавать, слушайте, тогда придется.
1: Картина мира, конечно, формируется не только из-за физики, вот, изучения физики, химии как раз и так далее.
0: Не столько.
1: Ну, и столько, и тоже нужно все. И хорошо бы, чтобы все было гармонично устроено максимально. Понимаете, я тоже бы хотел сказать о некотором принуждении того, что у нас образование, ну, такая тенденция в образовании за последние, там, уже десяток лет, стремится к тому, что мы должны вот... Была такая, возникла идея, там, несколько лет, 20 назад, а может быть и больше, да, что нужно все-таки образование, вот этот хаос, который существует, да, в образовании, его нужно систематизировать и сделать единые программы. Это, от этого всем будет легче, детям будет все понятно, и родителям, и учителям будет как хорошо. Но вот как мы видим, вот единые программы сейчас есть, а хорошо не становится почему-то. Вот. И с моей точки зрения, да, все-таки школы и коллективы педагогические должны иметь педагогическую свободу выбора того, как должна быть выглядеть программа, и они определять должны, как она строится, да, в зависимости от тех, какой у них контингент учеников в том числе. Вот. Скажу о том, ну, относительно перегруза, я все-таки немножко чуть-чуть по-другому думаю, все-таки перегруз быть может, да, я вижу по детям, да, когда, ну, даже если ребенок увлечен, но все-таки сутками он учиться не может, у него должно быть свободное время от того, чтобы отдыхать.
0: 404-й пишет, 4 дня в неделю по 8 уроков, 1 день 9.
1: Да, но это же много. И особенно те уроки, которые совершенно неинтересны и кажутся ненужными. Такие тоже бывают. Вот. И еще один момент такой, да, то есть вы спросили, а больше ли уроков стало или меньше?
0: Ну да.
1: Формально, может быть, и не сильно что-то поменялось, но на практике гораздо больше. Я еще раз повторяюсь, потому что, когда ребенку хочется получить образование, он действительно увлечен, он учится для того, чтобы получать образование, образовываться, а школа это не дает по тем причинам, которые я описал, он после школы бежит еще куда-то. И у него получается, что он получает два образования, даже не два, одно не образование, одно в школе, то, что называется вот как раз...
2: Он получает обязательное обучение,
1: обучение,
2: а образование,
1: да,
2: получает за рамками школы.
1: Образование, да, вот это то, что дефицит у него есть, он идет за рамками школы, все это как в каком-то режиме это получает. И получается, что у него нагрузка двойная.
0: И все-таки откуда берутся вот эти 8-9 уроков ежедневно? Этого ведь не было прежде.
2: Да нет. Почему? Больше могло стать из-за арифметики, субботу освободили. То есть количество часов на самом деле очень жестко отслеживали. Санитары следят за школой достаточно жестко. Поэтому...
0: Звучит двусмысленно насчет санитаров, конечно.
1: Санитарные
0: службы, да.
2: Ну, хорошо, да. Я на самом деле специально немножко усугубил, потому что у меня есть определенные претензии к этой службе в отношении их регламентации. Я как человек, ушибленный цифрой, в обиде на них. Но, в общем-то, с точки зрения формальной нагрузки, радикально ничего в худшую сторону не поменял.
1: Ну, опять еще добавлю, объясню, почему, может быть, эти цифры появляются 7, 8 и 9. Смотрите, есть обычные уроки, да, ну, то есть, которые в программе там записаны и так далее, а есть еще много всяких допов. Да, опять же, там, значит, чем старше класс, тем больше допов, всяких подготовок к ВПР, к ЕГЭ, ведь... там, к ГИА, и они нагружены, ну, потому что просто нужно это как-то сдать, да, и в рамках урока это не получается почему-то, по тем или иным причинам, опять же, я их называл, вот, и давайте загонять еще детей на всякие проверки, а проверки начинаются вот этих качеств, как говорят, качество образования проверяют, начинается с начальной школы, в общем-то, ВПР, который вот, неожиданно учишься среди года, да, и тебе бац, под конец марта или в апрель куча проверочных работ, которые ученики должны сдать. И если они не сдали, в школе прилетит. И нужно натаскать детей. А как их можно натаскать? Ну, уроки надо программу проходить вроде как.
0: Давно уже по 8 уроков. Виталий пишет, в нулевые учился. В средней старшей школе было, правда, раз в неделю, но 8 было. Сейчас по бумагам может быть 7, но есть плюс 1, плюс 2 урока в неурочной, обязательно принудительной деятельности. И тут опять, вот в данном случае, типа важных разговоров. Ну, разговоры о важном. Почему, с одной стороны, люди... Когда начинаешь обсуждать эту тему, абсолютным большинством говорят, школа должна воспитывать. Но когда начинаешь говорить о том, что школа начинает воспитывать, люди говорят, а может быть, не надо воспитывать? Михаил Кушнир.
2: Ну, это опять тема определений, что считается воспитанием, что считать воспитанием. Ведь в советское время тоже было воспитание,
0: конечно,
2: и я к нему относился весьма скептически. И когда пришел в школу в качестве учителя, и я застал ведь то время, когда развалился Советский Союз,

0: и, соответственно, тогда был тезис о том, что школа вне политики, и, соответственно,
1: и вот эти воспитания.
0: Вот формальные вещи, ну, невозможно не воспитывать, общаясь. То есть воспитание неотъемлемо от любого предмета. Если я прихожу на урок как халтурно подготовившийся учитель, то я воспитываю халтуре. Если я хорошо готовлюсь, если на мои уроки интересно приходить, то я воспитываю ответственное отношение к тому, что я делаю. То есть воспитание неотрывно от нашей коммуникации. Просто под воспитанием традиционно принято называть некие формальные мероприятия, которые отвечают определенным правилам. И на самом деле они не столько... Ну, то есть они в большей степени являются отчетными, должны соответствовать некому расписанию, графику, тематике и так далее.
1: И по ним можно бы отчитаться.
0: И по ним можно отчитаться, да. Соответственно, когда обсуждался вопрос внедрения воспитания, я этот риск в обсуждениях неоднократно поднимал. И в качестве альтернативы говорили о том, что нет, мы теперь будем заниматься воспитанием не как в Советском Союзе, а содержательно и ответственно. Ну, вот судя по тому, что люди недовольны этими часами, наверное, не везде это получается.
1: Может быть, это стандартная история. В целом общество считает это нужным, но когда это касается конкретного человека, он говорит, нет, а мне это не надо.
2: Нет, почему? Люди вполне заинтересованы в воспитании. То есть, ну, действительно, нет в том формальном воспитании, которое подотчетно, а в том, чтобы... Ну, вот представим себе две ситуации.
1: Нет, 534-й пишет, кто сказал, что школа должна воспитывать, смотрите, я как родитель лучше знаю.
2: Смотрите, мы читаем на литературе текст, я не знаю, из произведения Толстого «Воскресенье», да, какую-то часть текста, да.
1: Полминуты вот. До перерыва
2: да. на новости. И, я не знаю, загоняем детей на формальное воспитательное мероприятие, в актовый зал, и что-то там кто-то веет, рассказывает. Где больше воспитания?
1: 674-я школа дала мне массу знаний, которые ни разу в жизни не пригодились, но я ими иногда блещу перед товарищами-ровесниками, они и этого не помнят. Что еще? Значит, воспитание — это правильно себя вести, а не идеология. Самые разные взгляды. Голосование продолжается на сайте радиостанции «Говорит Москва». Заходите в него через Телеграм или через Макс. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим обсуждение.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: 17:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. На Ямале отразили дроновую атаку на промышленный объект в Новом Уренгое. Из-за падения обломков беспилотника произошло возгорание, сообщил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. По его словам, на месте работают специалисты экстренных служб. Погибших и пострадавших нет. Размеры и характер ущерба устанавливаются, отметил глава региона. Юрий Ушаков назвал прекращение помощи Киеву со стороны Соединенных Штатов ключевым шагом к миру. Такое мнение помощник российского президента высказал журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин». Представитель Кремля также рассказал о недавних телефонных переговорах Владимира Путина и Дональда Трампа. По словам Ушакова, лидеры двух стран детально обсудили возможности достижения мирного урегулирования украинского кризиса. При этом он подчеркнул, что беседа носила строго конфиденциальный характер, поэтому конкретные пункты и детали предложения лидеров разглашаться не будут. В Геленджике из-за атаки ВСУ повреждена электроподстанция. Отключение зафиксировано в ряде микрорайонов, сообщил в телеграм-канале глава города Алексей Богодистов. По его словам, погибших и пострадавших нет. Авария затронула Тонкий мыс и Северный ряд СНТ, село Марина Роща, а также отдельные улицы Геленджика, написал мэр. Над восстановлением электроснабжения работают аварийные бригады. В Московском военном округе создадут отряды FPV-перехватчиков из числа резервистов. Новые подразделения сформируют для оперативного уничтожения беспилотников противника и защиты критически важных объектов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей Минобороны. Уточняется, что отряды укомплектуют из числа резервистов, заключивших контракт с ведомством. Их главным инструментом станут высокоскоростные дроны, способные эффективно уничтожать воздушные цели. Сейчас министерство проводит переподготовку инструкторов, привлекая военнослужащих с реальным боевым опытом. Программа включает теорию, тренировки на компьютерных симуляторах и практику на полигонах. В Осло прошли похороны норвежского короля Харальда V. Траурные мероприятия завершили 13-дневный общенациональный траур. Отпевание провели в часовне Королевского дворца в столичном кафедральном соборе, сообщают норвежские СМИ. После церковной службы траурная процессия направилась к Королевскому мавзолею у крепости Акерсхус, где монарха захоронили. Проститься с 89-летним правителем, руководившим страной 35 лет, прибыли десятки тысяч граждан, а также делегации со всего мира. На церемонии присутствовали европейские монархи, представители императорского дома Японии и принц Уэльский Уильям. Последний путь Харальда V провожал его сын, 53-летний Хакон VIII, который официально стал новым королем Норвегии. О погоде сейчас в российской столице плюс 20, ясно. В ближайшие 2 часа осадки маловероятны. Евгений Егошин, говорит Москва.
3: Говорит Москва. Реклама.
5: Ты что пинаешься?
6: А ты масло в АКПП менял? Масло в коробке передач нужно менять каждые 40 тысяч километров. Это поможет избежать серьезных поломок. На СТО «Фильтр» весь месяц действует акция «Счастливая коробка». При замене масла в АКПП скидка на все техобслуживание 15%. Звоните 235-11-11, код 495. Повторяю, 235-11-11. Работаем круглосуточно.
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
8: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
9: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
10: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
9: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
3: Право знать. Говорит Москва.
7: Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
1: Продолжаем. Среда, 9 сентября, 17.36. Программа «Своя правда». Меня зовут Юрий Будкин. Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня мы обсуждаем предложение главы СПЧ на ревизию школьных программ провести. Он, правда, упоминает исключительно курсы математики, физики и химии. Говорит, можно сократить на 20-30%. Ссылается на неких выдающихся педагогов и директоров, с которыми, как он сказал, мы взаимодействуем. Все говорят, что многие курсы переполнены лишней информацией и лишними знаниями. Это и математика, и физика, и химия. Конец цитаты в данном случае. Ваши предложения по этому поводу принимаем через СМС-портал, через мессенджеры или позвонить можно. 7373948. Параллельно следим за пробками. В городе 4-бальные пробки. Нам обещают максимум 5-бальные к 7 вечера. Большие проблемы у тех, кто едет или пытается выехать из Москвы по Щелковскому шоссе. Там, судя по всему, дорожно-транспортное происшествие. За Московской кольцевой, и вот из-за него, там же узкое место и так, из-за него бордового цвета пробка еще до пересечения с МКАД. Еще проблемы, это третье транспортное кольцо, прежде всего от Беговой в сторону проспекта Мира, есть проблемы на Московской кольцевой на западе, в районе пересечения с Новорижским шоссе. В целом, еще раз напомню, 4 балла пока, 5 баллов ждем к 7 вечера. В Армении, это новости, мы следим за ними, срочные новости. В Армении намерены национализировать электросети до октября 2027 года. В данном случае электросети – это название конкретной компании. Цитирую по агентству ТАСС, РИА Новости в эти минуты пишут о том, что есть идея в Государственной Думе расширения доступности лекарств для пациентов с тяжелыми заболеваниями. Следим за новостями и возвращаемся к обсуждению. Напомню, с нами сегодня член правления Лиги образования Михаил Кушнир и председатель межрегионального профсоюза работников образования и учитель Дмитрий Казаков. А почему профильные классы не вводить? Не с 9 класса, а, например, с 5, чтобы разгрузить учителя и ученика. Не очень понятно, почему вы решили, что это разгрузит учителя и ученика. Дальше. 534-й. Надо повысить зарплату в 2 раза. И что? Как это разгрузит учеников? Мы ведь говорим не о загрузке учителей. Не надо подменять одну тему другой.
2: Очень сильно изменит.
1: Да ну.
2: Да, конечно.
1: Дмитрий Казаков, как?
2: Ну, смотрите.
1: Учитель в 2 раза больше денег, а ученик?
2: Дело в том, что учитель сейчас работает для того, чтобы выжить на 2, а то и 3 ставки.
1: Так.
2: Я еще раз объясняю, логика очень простая. То есть, если учитель работает на такой большой нагрузке, он не может нормально готовиться к урокам, он не может нормально анализировать то, что у него происходит в образовательном процессе. Вот, дети в итоге недополучают как знания, так, собственно, и образование. Вот, и детям приходится компенсировать это. В школе они получают условно какие-то одни знания, да, так сказать, которых им не хватает, и они после школы бегут к репетиторам, потому что им нужно сдавать ЕГЭ, ГИА, образовываться. Вот и все. Очень все просто объясняется.
1: То есть зарплату повысили, ученикам стало проще. Михаил Кушнир, это так работает?
0: Я готов натравить на себя поток тапок. Вот, хотя
1: Против потоков тапок.
0: Хотя отчасти с тезисом коллеги я согласен. Тем не менее, я берусь утверждать, что даже если втрое повысить зарплату учителям, принципиально с точки зрения образования ничего не изменится. Просто потому, что система осталась архаичной. Мы даже в цифровой период до искусственного интеллекта не сумели переосмыслить, что изменилось. И сейчас, пропустив этот этап, просто в растерянности оказываемся перед искусственным интеллектом. И в частности, вот я бы хотел отреагировать на фразу, которая очень расхожа, вы ее прочитали, о том, что, дескать, мне не понадобилось то, что, чему меня учили в школе.
1: Да, а вот, пожалуйста, 639-й у меня было ОБЖ, я из него ничего не помню.
0: Но дело в том, что это очередной раз демонстрирует полную путаницу и непонимание разницы между обучением и образованием. Школа не должна готовить меня к куску хлеба. Школа должна меня подготовить к жизни. Соответственно, главная задача школьное образование, я должен получить какое-то представление об этой картине мира. Я могу квадратным трехчленом никогда не пользоваться, но сам факт его наличия дает мне видение той сферы, которой я не буду заниматься. А кто-то пойдет туда, кому этот самый трехчлен потребуется, но ему не потребуются безударные гласные.
1: Нет, но вот эта история, возвращаясь к исходнику, если не платить в 2 раза больше учителю, то тогда, значит, ученики будут недостаточно умны.
2: Смотрите.
0: Я говорю о том, что сколько не заплатить учителю, если принципиально ничего в образовании не меняется, то результат тоже принципиально не изменится. Мы не можем ответить на вопрос, какой нам нужен результат. Вот сакраментальная дискуссия про качество образования, которая меня всегда приводит в такое смешанное состояние между смехом и истерикой. Потому что что такое качество? Это соответствие тому результату, который я хочу достичь. А какой результат я хочу достичь? И мы возвращаемся к самому началу. Одному нужен один результат, другому другой, третьему третий. Вы начали эту самую секцию с того, что человек хочет углубленные профили. А почему углубленные профили? То есть сам факт профиля говорит о том, что кому-то нужно что-то не совсем стандартное.
1: Ну да.
0: И чем больше у нас цифры, тем больше разнобой нестандартного. Одно дело, когда в советской школе, вот мы с помощью профилей, нам нужно было логистику выстроить, у нас мало ресурсов для того, чтобы выбор, избирательность какую-то обеспечить, мы делали профили. Сегодня в цифровую среду мы можем сделать огромное, неисчислимое количество направлений развития обучения, и в этом смысле профиль является уже позавчерашним днем. Но сам факт того, что людям нужно разное, нужно только углублять, поддерживать, а мы двигаемся назад в советскую школу.
1: Михаил Кушнир, Дмитрий Казаков.
2: Я продолжу свою логику, чтобы вот было понятно, что я имею в виду про зарплаты и почему их нужно увеличивать, да? Просто я совершенно согласен
1: с
2: Михаилом.
1: Больше
2: смотрите,
1: денег лучше, чем
2: смотрите,
1: меньше.
2: Это лишь зарплаты, увеличение зарплат до приемлемого уровня, тогда, когда учитель на нормальную нагрузку 18 часов, а я считаю, что сейчас вообще нормальной нагрузкой не может быть 18 часов, ее нужно уменьшать еще, потому что объем знаний растет в общем-то, да, вот, и вот эта норма 18 часов, установленная в советское время, она уже сейчас слишком высокая планка, представляете, учителя сейчас работают по 40 часов, по 36,
1: еще раз, еще, я сейчас мы хочу... все-таки говорим не о зарплате, не нагрузке учителей, я
2: нет, настаиваю а это этом. прямая, что это лишь условие к тому, чтобы создать нормальные условия в школе, а дальше действительно нужно думать про образование, про то, как его выстроить внутри школы, и чтобы оно было действительно дифференцированным, ориентированным на человека, гуманистичным.
1: Почему люди все-таки пытаются противопоставить вот эту историю с общественными, скажем так, науками и историю с точными науками? Даже возвращаясь ведь к Фадееву, еще раз напомню, у него ведь предложение ревизии школьных программ на примере математики, физики и химии, то есть не общественных, не естественных, а точных наук.
2: Никаких не существует, ни общественных, ни общественных, ни точных. Все науки, если это наука, то это наука.
0: Ну, можно только предположение построить, видимо, в отношении точных наук. У него есть аргументы, конкретные примеры, на кого он может сослаться. Вот. Но, строго говоря, это справедливо. Если убрать слово «перегруз», то это справедливо в отношении любого предмета. И вообще сам по себе предметный подход сомнителен. Я опять вернусь к истории, которую неоднократно у вас уже рассказывал. В цифровой среде можно было бы сделать цифровой профиль, когда каждый двигается куда хочет. И нужен минимальный профиль по каждому направлению, который нужно закрыть. И сам факт его закрытия означал бы, что человек как бы обязательную часть школьной программы выполнил. И тогда у него появляется интерес не высиживать уроки, а двигаться в том направлении, которое ему интересно. То есть он точно знает, что ему нужно для минимума, он это дело закрыл, а дальше он в школе может двигаться туда, куда ему хочется. И тогда не возникает вопрос перегруза, а возникает дифференцированность. Кто-то по минимуму за школьные 10 лет наберет, лишь бы от него отвязались, а кто-то за это же время три института закончит.
1: Тут смотрите, что важно понять. Я все-таки настаиваю, что мы не говорим о зарплатах учителей.
0: Это а я сейчас ничего про зарплату не говорил. Нет,
1: это уже по поводу слушателей. У нас вот есть люди, которые пишут, поднимите зарплату, и сразу, но сразу не могут разгрузиться от этого дети. Школа общеобразовательная, пишет Евгений 817, если кому-то нужно что-то углубленное, есть специальные лицеи. Тоже не об этом. Тут смотрите, вот Виталий говорит, результат образования, это когда девушек в Москве на улице спрашивают столицу Африки. Интересный, кстати, вопрос. А они говорят Египет. Интересный ответ. Есть четкое ощущение тех, кто нам пишет, что вот если бы раньше, если бы нас с вами, там, 40 лет назад на улице остановили в центре, то мы бы на вопрос «столица Африки» ответили бы правильно, а не говорили «Египет». Вот эта разница между тем, что было 40 лет назад в качестве вот итогового образования, и тем, что сейчас есть или нет, Дмитрий Казаков.
2: Я помню полным-полно своих одноклассников, которые были убеждены, что Африка – это страна, а столицу могли выдумать какую угодно. Может быть, Египет назвали. Я принципиальной разницы между молодежью и учениками тогда, когда я учился, например, там, в 90-е годы, и сейчас не вижу.
0: Я бы в другую сторону радикально двигался. Ведь мы измеряем результат. Но результат-то разный. То есть тогда, когда был дефицит, когда не было цифры, если человек не запомнил какие-то вот базовые вещи, которые считаются культурными для человека, то он не образованный, его плохо учили. В ситуации, когда я достаю телефон и в момент буквально определяю столица чего где,
1: да.
0: Мне это не нужно. Мне в этой ситуации, в новой информационной ситуации нужно совершенно другое. То есть само образование в новой ситуации новое. А сейчас, опять-таки, сейчас пришел искусственный интеллект, нам говорят, что тупеют, вот начали с этого. А меряют чем? Меряют теми методиками, которые были на предыдущем этапе. То есть сегодня нужно совершенно другое, чем то, что нужно было вчера. И в этом смысле, если мы каждый раз будем на следующем этапе мерить предыдущим этапом, мы всегда будем глупее.
2: Первобытный человек нас, я думаю, считает нас абсолютно
0: таким человеком. Конечно, первобытный человек звезды, он наизусть их все знает. Конечно. Он был более образован,
2: чем мы. Огонь может разжечь, а мы не умеем.
1: Да? Интересно, да? Вот те, кто пишут нам о том, что сейчас недостаточно грамотные люди, они про катеты с гипотенузами тоже все хорошо помнят? Ну вот с формулами, со всеми пирогами. 7-3, 7-3, 94-8. Как вы надоели со своим искусственным интеллектом? А 534-й, это не мы со своим искусственным интеллектом, это жизнь. Вот с этим-то что вы будете делать? Вы его запретить хотите, что ли? Виталий говорит, посторонний дед в электричке, обладатель точно лучшего в мире советского образования, 10 лет назад мне рассказывал, что Хакасия — это республика в Гималаях. Такое бывает. Еще раз напомню, когда мы читаем сейчас, что пишут люди в интернете, обладатели лучшего в мире советского образования, мы же видим, сколько ошибок они допускают. И ничего.
0: А какие люди под телевизором заряжали воду?
1: Там только образование советское.
0: Исключительно советское.
1: Это 80 какой-то год, поэтому там другого не было.
0: А кто в МММ сдавал деньги?
1: То же самое.
0: Мы обратно хотим в советскую
2: школу. Нет, условия изменились, люди, конечно, этого не понимали. Все.
1: Дети перегружены не из-за того, как устроена программа, пишет Виталий. Это амбиции родителей. Родители, несмотря на те же 7 уроков в школе, устраивают им кружок спортивный, кружок языковый, репетитора, ну и так далее. Может быть, в этом проблема? Ну, раньше, правда, не было столько...
2: Конечно, веяние моды некоторые, да, то есть там какие-то тенденции, когда вот там у соседа ребенок ходит к репетиторам по английскому, например, и я имею возможность, почему бы не отдать. Но такие есть, но все-таки это не играет такой... Это не фундаментальная проблема, да, то есть это все, ну, как бы, это влияет, да, это есть. Но все-таки причины чуть другие.
0: Ну, хотя я оппонировал коллеге, я сейчас в другую сторону его попытаюсь поддержать. По-моему, вот этот аргумент не прозвучал. Значит, если учитель разгружен...
1: Я прошу прощения, продолжает спорить просто человек. Репетитор, потому что не учат в школе. А раньше почему был репетитор? Потому что учили в школе. Ну, давайте не будем.
0: Я поспорю с ним. Можно с ним поспорить,
1: прошу,
0: по крайней мере?
1: Подростки не распознают механические часы.
0: Дело в том, что если подросток сидит на уроке, который ему не интересен, он не в состоянии заставить себя учиться. А ему это нужно сдавать. Поэтому получается, что он зря просидел время на уроке, а сдавать это все равно надо. И поэтому он после этого идет к репетитору, который индивидуально с ним уже, не давая ему отвлечься, вкачивает то, что он мог бы взять на уроке.
2: Разжует.
0: И таким образом получается, что...
1: Или вот... вкачивает то, что, возможно, спросят там, где надо будет потом.
0: Ну, репетитор работает на заказ, на конкретный. То есть тот результат, который с него спрашивают.
1: Конечно.
0: Это понятно. Школа сейчас, к сожалению, тоже начинает работать... Собственно, не начинает, а уже ее, собственно, за это и критикуют. Она работает на тот же самый формальный результат, вместо того, чтобы давать образование. И получается, что вот я все-таки этот тезис хочу, чтобы он прозвучал. Если учитель не перегружен, он в состоянии построить урок так, чтобы ребенку было интереснее, а если ему интереснее, то он не перегружен. Вот цепочка,
1: конечно,
0: перегрузки
1: мы
0: такая.
1: Мы все равно возвращаемся,
2: смотрите,
1: к учителю.
2: Вот вы 7 уроков отвели.
0: Неизбежно. А куда деваться?
2: 8 учитель? Уроков отвели. Вам нужно подготовить интересный урок на следующий день. А ты вымотан. Ты не можешь сесть и подумать над уроком, который будет интересен конкретным детям на конкретном уроке. И ты что-то формальное забросил, открыл учебник, посмотрел, ага, вот это позанимаемся. Приходишь, вымотанный, вот эту вот формальную какую-то параграф дал в учебнике, и все. Ну, он не будет интересный, дети будут зевать. А да, потом они скажут, ну, у меня прям дети вот говорили даже у меня на уроках, потому что я тоже был перегружен и вел кучу уроков. Дмитрий Васильевич, ну, чего вы распинаетесь? У меня все равно репетитор по обществознанию. Я буду сдавать ЕГЭ, вы не мучайте меня, я потом пойду, схожу, отучусь, он меня научит, разжует все. Как нужно, не как вы тут какие-то сложности мне создаете, тексты читать, еще что-то. Он мне все прям по полочкам разложит, даст мне все готовые вещи, я всю эту кашку съем.
0: Ну, собственно, это как раз иллюстрация моему вот этому тезису, что худший эксперимент над детьми – отсутствие экспериментов. Это вот как раз и есть. Если я пришел и без попытки каких-то изменений просто формально прогнал то, что у меня уже отработано, не дал живинку, ребенок не зацепился, он тоже чисто формально к этому отнесся, по минимуму лишь бы от него отвязались, и это время пропало с точки зрения образования. Что-то там с точки зрения обучения в него, может быть, и вошло, но образование не произошло. Если я даю живинку, если я думаю, как экспериментировать, чего изменить, что добавить, дети реагируют на жизнь. Я могу ошибиться, я могу неправильно сделать, но если я живой... Дети за мной пошли. Если я формальный, они отсидели и с радостью ушли с моего урока.
1: Все равно есть какое-то ощущение, что люди скорее обсуждают не реальную школу, а ту картину, школы, которая у них сложилась.
0: Вот я вынужден с вами согласиться. К сожалению, да, взрослые люди вспоминают Васька Трубачка, Васек Трубачев, вот то, с чего я начал фактически нашу сегодняшнюю встречу, а не то, что реально происходит в школе. И вот этот вот разрыв, Фадеев, я, к сожалению, в том числе, вот этот разрыв между депутатами, взрослыми и реальной живой школой, которая сегодня существует, вот, на мой взгляд, это одна из самых ключевых проблем, потому что люди живут в своем представлении, которое далеко от жизни.
1: Но вот смотрите, возвращаясь к сегодняшним новостям по поводу того, что там тысячи тысяч детей спросили, и выяснилось, что они, в общем, с математикой не очень дружат, причем доля тех, кто совсем не дружит, сильно увеличивается. Было 16, прошло 3 года, уже 20. Это не российская тема, то есть это какая-то поколенческая история, и в этом смысле. 534. Да пусть учитель в эфир... У нас в эфире учителя вообще-то. Ну, чтобы вы понимали, пусть учитель в эфир позвонит. Неправильные, в общем, учителя с точки зрения 534-го. Так вот, если мы исходим из того, что мы видим этот тренд, ну, там, человечество тупеет, как это грубо не звучало.
0: Тупеет с точки зрения тех тестов, к которым мы привыкли.
2: Опытного человека.
1: То есть, надо экспериментировать.
0: Надо, равно, категорически конечно, надо. Конечно. Если мы не хотим остаться в каменном веке, надо экспериментировать.
2: Постоянно и всегда, и не заканчивать.
0: И чем быстрее развитие идет, тем быстрее нужно...
1: 327 говорит, не-не-не, дети стали умнее, по крайней мере, у меня.
0: О, вот. Спасибо.
1: Это важно.
0: Спасибо. Вот за этот тезис, ради него стоило обсуждать все это.
1: По крайней мере. Да. Сейчас уроков нет, пишет Евгений 817, идет исключительно натаскивание на сдачу всяких ГЭ. Госэкзаменов. Один формализм для отчетной галочки школы перед министерством. Я прямо вот вижу 1986 год. Вот это, по-моему, прямо оттуда эта формулировка. Один формализм для отчетной галочки школы перед министерством.
0: Брежнев, 25-й съезд.
1: Вот, ну вот это же оно.
0: 73-73-94. А это
1: 76-й год, кстати. 26-й, да. Попрошу вас надеть наушники. Наши слушатели к нам присоединяются. Прошу вас, здравствуйте.
11: Добрый день. Сергей Алексеевич зовут. Вот одни официальные лица говорят, что надо сократить школьную программу, дети перегружены. Другие официальные лица говорят, что этого не надо делать. Фадеев, он тоже не говорит же, что это мое личное мнение. Он тоже ссылается на мнение экспертов. Вот на ваш взгляд, можно ли на сегодня сделать вывод, что формирование школьных программ и все, что с этим связано, свидетельствует, что практика принятия решений по данному вопросу глубоко несовершенно, я бы назвал порочно, потому что страдают от этого все дети, преподаватели, родители. И Фадеев, наверное, именно это и имел в виду, то, что он предлагает, чтобы вверху задумались, ну сколько человек принимает решение какой-нибудь программе? Ну 10, ну 20 чиновников, а может должна быть комиссия из 50 человек.
1: Кто прокомментирует?
0: Ну, я отчасти согласен, но только отчасти. Отчасти, потому что, вот, собственно, это перекликается с тем, о чем я давно говорю, что школа жутко отстает от жизни. И вот только что сослались, в 76-й год Леонид Ильич Брежнев начинал этот процесс, 84-й год партийная конференция, которая начала реформы, и их ни шатка, ни валка туда-сюда качают. Единственный какой-то более-менее прорыв небольшой был при Днепрове, но долго ему тоже не дали, 2 года всего. И в этом смысле я согласен, что программа действительно не соответствует жизни. С другой стороны, это страшно, потому что выстраивалась эта программа много, действия программы на самом деле быстро не реализуются, то есть результат изменений виден не скоро, он отсрочен. И страшно за это браться. Поэтому вот все, кто занят этой самой программой, они пытаются по минимуму ее рихтовать, чуть-чуть подгоняя. И чем дольше они занимаются вот этим, боясь экспериментов серьезных, глубоких, больших, потому что это большая система, тем сильнее она отстает от жизни.
1: Другое дело, что... Я прошу прощения, у нас даже минута уже остается до окончания голосования. Если кто не проголосовал, заходите, проголосуйте, скоро будем подводить итоги.
0: И единственное, что в сегодняшней ситуации геополитического кризиса реформу проводить реально нельзя, но можно задуматься о том, куда ее двигать. Потому что образование, система образования должна строиться в мирных условиях, когда вот пройдет новая Ялта и утрясется вопрос новых правил игры, вот тогда, наверное, позарез надо будет менять систему образования. А сейчас к этому надо готовиться.
2: Я скажу, да. Я соглашусь со всем сказанным. Наверное, действительно, очень близко ко мне мнение. Единственное, хочу добавить то, что должны не 50 человек точно определять, как должна выглядеть следующая, в будущем
1: школа. Маловато будет, мне кажется, вот эта цифра. Слушаем вас. Прошу.
12: Да, здравствуйте, господа, Лимузин. Смотрите, мы постоянно пытаемся сравнить советскую систему образования и российскую. Но забываем о том, что у нас совсем другое общество стало и другая идеология. Сейчас в голове угла зарабатывание денег. Пример из жизни. Мой одноклассник.
1: Коротко.
12: Абсолютно троечник, абсолютно небесперспективный человек. Занялся обучением, там, дрессировкой собак. Обеспеченный человек. Зачем ему учиться в школе? Вообще.
1: А вот это только история, опять же, в советское время тоже, в общем, про деньги думали. Чего уж там. И троечники тоже довольно часто жили намного более успешно, чем
0: отличники. Если можно, я возражу. Коротко. Да, значит, во-первых, опять-таки смешивание идет обучение и образование. Это во-первых. Значит, задача школы не накормить каким-то конкретным продуктом, а дать картину мира, чтобы, владея этой картиной мира, человек мог найти себе место. Это раз. И второе, троечник. Про троечников давно известно эксперимент. Троечник часто является очень субъектным человеком, поэтому он четко знает, что ему надо, что нет. В школе он защищается от избытка, он идет по минимуму, а когда он выходит на самостоятельный путь, он легче и быстрее находит то, что ему нужно. Поэтому это дело не с образованием связано, а вот с личными качествами многих троечников.
1: Виталий, и про деньги думали, и за румынским шифонером охотились, и чехословацкие носки были символом понтов. Был вопрос, значит, что вы думаете про сокращение школьной программы? Нужно на воспитание меньше тратить, на точные науки меньше тратить, на естественные науки, на общественные? Нет ответа, не надо ничего менять. Как думаете, самый популярный ответ какой? Дмитрий Казаков.
2: Не знаю.
1: Михаил Кушнир?
0: Я думаю, что большинство сказало, не надо ничего менять.
1: Нужно меньше учебного времени на воспитание тратить, 29%. Дальше разные варианты с науками. Общественные науки 13%, естественные еще 13%, точные 8%, однозначного ответа нету 17%, и не надо ничего менять, говорит 21%.
0: Итак, ух ты,
1: да,
0: как я рад.
1: Нужно меньше изучать наук, в сумме, говорит, примерно 35%, нужно меньше воспитывать, 29%, не надо ничего менять, 21%, и нет однозначного ответа у 17%. Так проголосовали люди. Михаил Кушнир, Дмитрий Казаков, благодарю вас.
0: Спасибо. Спасибо.
13: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: 18:00 в российской столице. В студии Евгения Егушина. Здравствуйте. В Новороссийске объявлен траур по погибшим в результате ночной атаки украинских беспилотников. В городе отменены все развлекательные мероприятия, государственные флаги приспущены. Об этом сообщил мэр Андрей Кравченко. Массированный налет дронов совершен сегодня ночью. Обломки сбитых аппаратов рухнули на территории жилых кварталов, промышленных предприятий, а также повредили школу, детсад и местный храм. Жертвами удара стали 4 человека, среди которых один ребенок. Еще 29 мирных жителей пострадали. В Новороссийске введен режим ЧС. Владимир Путин назвал российские санитарные требования одними из лучших в мире. С таким заявлением президент выступил в ходе торжественной церемонии запуска совместной лаборатории по изучению и профилактике инфекционных болезней в Ханое. Глава государства подчеркнул, что именно отечественные стандарты легли в основу программы обучения вьетнамского медицинского персонала. Новейший центр оснащен передовыми инженерно-техническими системами зондирования, фильтрации и обеззараживания. По словам Путина, это гарантирует полную биологическую безопасность сотрудников и делает объект образцовым для всего региона. Проект реализован в рамках долгосрочного соглашения о научно-техническом сотрудничестве между Россией и Вьетнамом. Ранее в Кремле прошли переговоры Владимира Путина с президентом Вьетнама. На встрече с То Ламом российский лидер обсудил укрепление стратегического партнерства, расширение торгово-экономических связей и совместные проекты в сфере науки, образования и обороны. Москва проинформировала Анкару об угрозах со стороны Киева судоходству в Черном море. Двусторонние межведомственные российско-турецкие консультации прошли в столице. Как сообщили в российском МИДе, действия киевского режима создают реальные риски в морской акватории, в том числе для турецкой стороны. Кроме того, в ходе переговоров Россия донесла до Турции свои принципиальные подходы к урегулированию украинского кризиса. В министерстве отметили, что достижение долгосрочного мира возможно только посредством полного устранения первопричин конфликта. Сергей Собянин объявил о планах продления 7 линий столичного метро в Подмосковье. Новые станции выйдут далеко за пределы МКАДа и свяжут столицу с 7 городами области. Речь идет о Мытищах, Красногорске, Химках, Одинцове, Балашихе, а также двух направлениях в Ленинском городском округе. В Подмосковье начнут выращивать бананы и ананасы в теплицах. Сельскохозяйственный проект запустят в городском округе Истра. Об этом сообщил председатель Ассоциации «Народный фермер» Олег Сирота. Для выращивания тропических фруктов там построят масштабный тепличный комплекс. Он станет отечественным аналогом знаменитого британского ботанического сада «Эдем». Это будут огромные геодезические купола, внутри которых воссоздадут климат тропиков. Официальный курс юаня от Центробанка на завтра. 12 рублей 74 копейки, доллара 85 рублей 46 копеек, евро 99 рублей 25 копеек. И о погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 21, ясно. В ближайшие 2 часа осадков не ожидается. Евгений Егошина, говорит Москва.
13: Говорит Москва.
14: 94.8 FM.
15: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
17: Плисича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи
16: вестибулей. Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
15: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума.
15: Каждую среду после 8 вечера
14: Разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
19: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
14: В программе «Про фитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
20: Говорит Москва.ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва.ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-33-17, префикс 495.
21: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
14: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
10: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
14: «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
0: 18.08 в Москве. Сегодня 9 сентября, среда. Это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер. Наши координаты вам напоминаю. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонки 7373-94-8, код 495. Идут прямые трансляции. У нас во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе, на Рутюбе. Заходите, ставьте лайки, подписывайтесь. Жмите на кнопочки с ракетой. Ну вот... В очередной раз я говорю, нажимайте, работает. Работает кнопочка. Поэтому нажимаем на кнопочки с ракетой. Сканируем QR-код в трансляции. В этой трансляции у нас, ну вот он справа, да, справа внизу. Вот вы его сканируете, он вас приводит на бота в мессенджере Макс. Через этого бота можно писать нам сообщение, так же, как через Telegram или через смс-сообщение. Вот у нас три варианта, как можно нам написать в эфир, дописаться до нас. Также у нас еще Макс Дзен и Telegram-каналы, это наши информационные ресурсы, на них тоже обязательно подпишитесь. Эдвард пишет, сегодня вы выглядите лучше. Спасибо, потому что погода, она все делает лучше. Вот последних, я так понимаю, два дня нас с вами ждет. Сегодня потрясающая погода, завтра будет погода еще лучше, а потом будет только хуже. И ничего хорошего уже больше никогда никого ничего не ждет. Вроде показывают, что еще будет, конечно, там в районе 20 градусов, но что-то мне в это особо не верится. Два прям таких серьезных, теплых дня, прям по-летнему даже, я бы сказал, теплых, это сегодня и завтра, поэтому ловим момент. Вот в Петербурге, судя по всему, тоже хорошая погода, потому что Григорий оттуда нам пишет, что погода замечательная. Выспался, что ли, пишет Эдвард? Я выспался. Вроде, да, наверное, выспался. Так, этого я понял, это про самый популярный ответ, пишет Сухарик, это к предыдущему эфиру. Еду в центр Вознесенского на выставку о Егоре Летове, всем рекомендую, друзья, пишет лимузин, поехали со мной. Лимузину явно нужна компания, что-то скучно человечку. Вот если вдруг вы там будете, где-нибудь можете пересечься, почему бы и нет. Вадим пишет, что он сегодня не выспался, ну, бывает, зато погода, она как-то сбалансирует ваше состояние. Григорий Санкт-Петербурга присылает фотографию, он за грибами, видимо, пошел, с корзиночкой стоит, говорит, такая корзинка есть только у меня и у Майкла Джексона. Что интересно было у Майкла в этой корзиночке, никто не знает. Грэмми, наверное, много премий Грэмми. Дэ пишет, представляете, как будет вонять на выставке Егора Летова. Да, смешно. Мотосезон продолжается, пишет лимузина. Когда, кстати, вы закрываете его, товарищ мотоциклист? Когда у вас сходка вот эта? Когда под вас будут перекрывать Садовое кольцо? Интересно мне узнать. Вадим пишет, согласен, гуляю в парке, погода супер. Да. Страшно представить, как вы будете выглядеть в минус 20, пишет Денис Девятиэтажник. Очень грустным. Я буду очень грустный. Карта детского мира лежала в корзинке у Майкла Джексона. Это потому, что он любил игрушки. Поэтому там лежала карта, и вот он с помощью этой карты, видимо, какую-то скидку получали. Так, сами вы человечек 190 сантиметров. А я сказал, человечек? 190, ну, как будто, честно говоря, ничего такого сверхъестественного. Вот если бы вы мне сказали 2.10, я бы тогда да, удивился бы, как вас мотоцикл ваш держит. 190, ну и 190. А, значит, да, пишет Георгий Бабаян, в минус 20 скукожится до Георгия Осипова. Хорошо его здесь, не, плохо, что его здесь нет сейчас. Потому что это явно ему посыл был. Люди, вы вообще не работаете, пишет Нюша, вредная. Кто гуляет, кто за грибами. Да, не работает никто, это правда. Но, с другой стороны, уже 18, уже можно, наверное, и не работать. Но мы с вами все понимаем. Никто не работает, да, все гуляют. Ну и ладно, в такой день можно и не работать. Ладно, значит, давайте с вами поговорим о новостях, которые у нас за последний день к нам посыпались. Новости есть, все в основном это заявления разных политиков, разных деятелей в разных странах мира. И в России, и за рубежом тоже. И заявления, честно говоря, много этих заявлений достаточно интересных. Ну, во-первых, вот вчера была у нас рубрика «Мы угадали», да, по поводу переговоров. А вот теперь мы еще и угадали по поводу того, как, судя по всему, ну, тут супермозгом быть не надо, чтобы это было угадать, потому что кринж, он виден на расстоянии, но подтвердили этот кринж на Украине, не поверите, сами же свой кринж подтвердили по поводу того, как Стивену Уиткову и Джарду Кушнеру было неуютно в момент, когда им начали дарить какие-то футболки и так далее, вообще от всего вот этого приема, который им устроили, на Украине чувствовали они себя не очень. Это заявил нардеп Скороход. Значит, по ее словам, остались переговорщики крайне удивлены манерой общения и поведением представителей украинской власти. Есть уместные вещи и события, где можно пошутить, а есть такие, где это неуместно. Также она упрекнула окружение Зеленского в незнании протокола и правил официального общения, поскольку эти все люди университеты оканчивали, проходя мимо них. «Мы имеем то, что имеем», — сказала она. Ну, нападка, конечно, можете сказать, на Зеленского. Это пауки в банке друг друга грызут. Да, пишет, виден кринж. Осипов зашел в студию. Не поверите? Но он реально зашел в эту секунду. Вы что, подглядываете, что ли? Где-то нас показывают все это время? Где-то это все видно? Ты мне серьезно на камеру показал? Это шутка. Я знаю, что нас показывают. Не обязательно показывать на камеру. Да, теперь кринж еще и слышен. Поздравляю вас с этим. Значит, это что касается Уиткова и Кушнера на Украине. Значит, теперь по интересным заявлениям. Глава МИД Германии сделал интересное заявление. Он призвал усилить давление на Киев. Больше заказов немецкому ВПК и данные о военнообязанных, по его мнению, украинская сторона должна передавать Германии. Йохан Вадефуль, так его зовут, он заявил, что Украина должна больше учитывать интересы Берлина при расходовании немецкой помощи и активнее закупать вооружение у компаний в ФРГ. Вчера, кстати, была новость о том, что Volkswagen там избавился уже, судя по всему, окончательно от одного из своих заводов, который производил машины на протяжении достаточно большого времени, там около 100 лет, типа, они производили автомобили на этом заводе, хотя самой компании Volkswagen-то 100 лет нету, но, может быть, он откуда-то там от кого-то перепал в одно интересное время. Ну вот этот завод будут переделывать под производство военной техники. То есть для тех, кто, может быть, у кого-то еще есть какие-то иллюзии, нет. Вот Германия выбирает новый путь. И заявление, собственно, тоже такие же, согласно этому новому пути. Украина должна больше учитывать интересы Берлина при расходовании немецкой помощи и активнее закупать вооружение у ФРГ. Мы сейчас крупнейший сторонник Украины с точки зрения финансовой и военной поддержки.
5: говорят, в Германии. Вот они как только почувствовали, что они действительно крупнейшие, потому что штаты слились во Франции, проблемы во Франции, плюс сейчас еще предвыборная всякая возня идет полным ходом, у Франции не очень с деньгами, и Германия потихоньку-потихоньку выползает на первые роли. Ну и сразу же начинают требовать относительно того, какие у них роли. Их понять здесь, мне кажется, можно. Здесь все логично. Мы крупнейший сторонник с точки зрения финансовой и военной поддержки. Естественно, что немецкая оборонная промышленность должна от этого выигрывать, заявил он в интервью Bild. По словам министра, Берлин не совсем доволен нынешним объемом украинских заказов в Германии, уже попросил Зеленского изменить ситуацию. Кроме того, он поддержал обсуждение передачи Киеву данных о военнообязанных украинцах с видом на жительство ФРГ. По его словам, на основании этих данных украинские власти могли бы обращаться к мужчинам с требованием явиться в ТЦК, а при этом сам министр подчеркивает, что возвращение на Украину должно происходить без принуждения. Это вот те самые отправления украинских военнообязанных мужчин, а может быть в перспективе какой-то ближайшей еще и женщин из Европы на Украину, для того, чтобы было кем воевать. Я все еще не верю в эту историю, в то, что она выгорит, но опираясь на историю, на исторические данные, у немцев больше всего опыта в том, чтобы брать людей с территории Германии, сажать их, например, в поезда и куда-то их везти. И можно даже это как-нибудь еще и без принуждения оформить, а потом, в принципе, и забить на это принуждение. Ну, одни люди же, они все разные, по мнению немцев. Поэтому, может быть, немцы еще и как-то с этой историей справятся, но не в ближайшей перспективе. Очень логистически продвинутая страна, пишет Виталий Филипп. Да, очень. Очень. Германия — это прям вот самое оно. Нилс Майкл пишет, приветствую. Как говорил мой кореш, с семьей вернулся из русского дома в Берлине. Да, я помню, вы говорили. Сегодня их даже по телевидению показывали. Я видел эти кадры. Да, ну, принимали их здесь хорошо. Рад он, ваш кореш, что он дома. Надоело ему в этой Германии сидеть хорошо в России? Или, может, еще что-то интересное рассказывает? Если есть какая-то информация, поделитесь. Ну, так, чтобы тоже он не обижался в случае чего вдруг. Это что касается Германии. Что касается теперь наших переговорных всех этих историй. Мы опровергли сообщение от министра иностранных дел Соединенных Штатов Америки, что якобы есть какая-то дорожная карта готовая, по которой сейчас будут двигаться и Россия, и Украина, и Соединенные Штаты Америки в рамках урегулирования. Сказали, что никакой дорожной карты нет, нам никакую дорожную карту никто не показывал. Есть желание возобновить переговоры. Ну, желание действительно существует. После чего еще и помощник президента Ушаков прокомментировал эту историю. Он сказал, что есть возможность, как американцы могут ускорить урегулирование на Украине. Они должны прекратить любую помощь Киеву для этого, заявил Ушаков. Мы вчера с вами об этом говорили. Я, конечно, считаю, что этого не будет, ни при каких раскладах. Но заявление, мне кажется, достаточно забавное. Ну, а почему нет? Они делают абсурдные заявления в наш адрес. Ну, и мы сделаем. Что, хотите быстрее, чтобы урегулировалась ситуация? Вот можете просто прекратить им помощь какую угодно. И тогда действительно может все как-то и быть быстренько урегулировано. Хотя я думаю, что здесь есть на самом деле второй слой, и ему мы посвятим сегодня достаточно много времени. Поэтому запомним про прекращение любой помощи Киеву. Также, значит, он заявил, что Россия считает Абу-Даби приоритетной площадкой для возможной встречи по украинскому регулированию. Значит, мы с вами, видимо, в ближайшее время увидим Абу-Даби, хотя с Абу-Даби есть один камень преткновения. Я не уверен, насколько американские переговорщики захотят туда ехать. Могут сказать, что мы туда не поедем, потому что небезопасно. Они сегодня ночью опять с Ираном там обменивались ударами, Иран наносил удары по их военным объектам в регионе, они отстреливали, я где-то видел, да что, 60, по-моему, ракет «Патриот» за сегодняшний вечер американцы потратили. Учитывая запасы, которые нам разные средства массовой информации объявляли, типа там, что было всего, по-моему, 1800 ракет, сколько-то отдали Киеву, сколько-то потратили уже в Иране, осталось, по-моему, что-то около 800 ракет. Но вот 60 за ночь звучит как слишком много, по-моему, ракет «Патриот» было потрачено за один только вечер. Такой вот прекрасный ближневосточный вечер. Но ситуация там все-таки как-то, ну, пока недостаточно стабильная, поэтому американцы могут попросить и в другом месте провести эти переговоры, допускаю. Хотя вероятность того, что это будет Абу-Даби, достаточно высокая. Могут и, так как Уитков, Кушнер, они на Ближнем Востоке периодически появляются, ездят туда, пытаются какие-то переговоры проводить, может быть и Абу-Даби, действительно. Ну, сути, на самом деле, самих переговоров это никак не поменяет, но как будто площадка логичная. Мы с вами про Арабские Эмираты как точку для переговоров говорили еще несколько лет назад, еще до всех этих Трампа-иранских приключений, еще до того, как Дональд Трамп, ну нет, наверное, уже когда он собирался как раз прийти к власти, но вот мы обсуждали, что, да, Арабские Эмираты в случае чего, это как раз такая точка, которая всех может устроить. По его словам, значит, по словам Ушакова, американская сторона не показывала в Москве никакой дорожной карте, о которой говорил Марк Рубио. На встрече с Уитковым и Кушнером Владимир Путин также обсуждал варианты возобновления трехсторонних контактов России, США и Украины. Нилс Майкл пишет про своего кореша, который вернулся из русского дома. Много чего рассказывал. Например,

говорить, их вразумить. Поэтому я думаю, что Абу-Даби все-таки точно выше в этом списке, нежели чем Каир. Мерц отменил разговор с Трампом после того, как он поздравил АДГ с победой. Да, он действительно поздравил АДГ с победой. В Саксонии Анхальт, так называется, земля это немецкая. А что он написал? Он написал: «Ух ты! Популистская партия в Германии только что провела действительно очень успешную ночь. Им, наконец, надоели совершенно ужасные миграционные правила и нормы, которые так сильно навредили Германии. Они на подъеме и больше не собираются это терпеть». По-моему, это, кстати, украденный слоган. Это украденный слоган. «Сделаем Германию снова великой». Президент Дональд Джей Трамп, написал он у себя в соцсетях. Но он не скрывал никогда того, что он все-таки, наверное, с симпатией относится к альтернативе для Германии. А Мерц не скрывал, что он не очень любит альтернативу для Германии. А самое интересное, что они не особо скрывают и друг другу неприязнь. Там всем все понятно, как относится Трамп к европейским нынешним элитам и как эти элиты относятся к Дональду Трампу. Поэтому здесь все честно. Но видите, Германия в какую игру начинает играть? За последнюю неделю Германия действительно превратилась, наверное, в самого очевидного нашего врага из тех, с которыми мы сейчас конфликтуем. Больше всего антироссийских заявлений именно от Германии. Германия высылает дипломатов, Германия закрывает русский дом, Германия делает в нашу сторону выпады, Германия говорит о том, что мы сейчас, мы больше всех денег даем, поэтому и будем продолжать давать. Поэтому давайте-ка нам тоже какие-то заказики, там Украина, у нас что-то покупаем, все вот эти дела. Но Германия настраивается на то, что именно она в ближайшее время будет эту лямку тянуть. И она в этой истории главная. И в... сразу вспоминается коалиция желающих. Макрон, который хочет объединить под своим началом всю Европу. В итоге это опять превращается в Германию. Вот, а Макрон сейчас уже все... куда-то там улетучится, альтернативе для Германии еще пилить и пилить для того, чтобы до власти дорваться. Они, конечно, тоже делают приятные на нашему уху заявления, там, что вот мы, там кто-то даст интервью, скажет, что надо отменять санкции против России. И здесь вот этот вот лидер партийный в Саксонии, которого спалили с чашкой армия России, он там эту чашку выставил на торги, и она, аукцион благотворительный решил устроить, и она там бьет какие-то рекорды, эта чашка уже за несколько тысяч евро она продается. Это чашка армии России, то есть они там как могут хайпуют, и вроде все из себя такие пророссийские, но, во-первых, не особо пророссийские, я уверен, окажутся в момент, если они дойдут до какой-то большой власти, а во-вторых, до этого еще пилить и пилить. Поэтому сейчас альтернатива для Германии пока занимает только лидирующие позиции в одной земле, и то там правительство не сформировано, им еще это правительство предстоит сформировать, а они могут его не сформировать, а тогда будут перевыборы, а там еще посмотрим. Там очень много бюрократических уловок для того, чтобы альтернативе для Германии помешать прийти к власти. А на данный момент у власти те, кто у власти. Мерц, ХДС и все вот эти прекрасные ребята, которые живут в цветущем саду. И они настроены на большую-большую конфронтацию с нами. Но конфликтуют с Дональдом Трампом параллельно. Там еще 5 мест взяла левачка Сара Вагенкнехт, да, которая тоже ласкает нам уж про российскости. И, кстати говоря, именно Сара Вагенкнехт заявила, что они могут и попробовать собрать коалиционное правительство с альтернативой для Германии, так как все остальные отказываются это делать. А она может, сказала, поторговаться. Начинают все выторговывать что-нибудь интересное. Вот посмотрим, как эти, как левые и правые договорятся друг с другом. Будут в этом пророссийском экстазе, видимо, с чашками армии России и как-то там в Саксонии договариваться. Ну, еще посмотрим. Посмотрим. Это, знаете, это пока не глобальная какая-то история. Я вижу, как много внимания уделяется этой победе альтернативы для Германии. Это, конечно, такая проверка, да, всех вот этих подсчетов и срезов общественного мнения, что вот как бы, здесь это действительно показательный пример, действительно настоящий выбор и настоящая победа. Но по факту пока до каких-то больших реальных побед тут далеко. Там еще предстоит большой путь проделать. Им друг с другом очень много придется договариваться. Поэтому сейчас можно за этим следить, можно за этим наблюдать, но делать на этом акцент, ставку пока, мне кажется, рано. А мне не жалко немецкий народ. Они идиоты, пишет Код Z. Не знаю. Не знаю, какая вообще здесь, насколько здесь главенствующая роль народа. Потому что по всем этим подсчетам, которые...

0: и ведутся. У Мерца просто колоссальные проблемы с поддержкой. И альтернатива для Германии как раз говорит о том, что давайте внеочередные проводить выборы, потому что у вас нет поддержки, вы нелегитимный канцлер. Народ не хочет, чтобы вы были канцлером, поэтому давайте срез мнений проводить пораньше. Я не думаю, что Мерц на это согласится. Помните, во Франции тоже так пытались с Макроном. Он отказывался, и уже эта тема и не стоит на повестке дня. Поэтому я не знаю насчет, как можно здесь мазать как-то немецкий народ. Нельзя мазать немецкий народ. Но факт заключается в том, что Германия, как государство, направлена против России сейчас и собирается газовать по полной. Как они могут? Можете считать это сейчас каким-то каламбуром, но на самом деле так не подразумевалось. Они сейчас будут делать все, что могут. Вот уперлись. Видимо, я думаю, что видят в этом возможность таким образом закрепиться в качестве главной страны в Европейском Союзе. Пока у остальных не получается, они ценой своего благосостояния, ценой всяких социальных историй, но могут попробовать закрепиться, пересмотрев тем самым итоги Второй мировой войны. Это тоже большая задача. Сделать так, чтобы итоги Второй мировой войны больше никак не влияли на Германию. Сейчас они будут на этом фокусироваться. Это рано или поздно должно было произойти. Вот это сейчас происходит на наших глазах. У нас новости, потом продолжим.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 18:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Белый дом планирует сократить участие Уиткофа и Кушнера в переговорах по Украине. Более заметную роль в контактах Соединенных Штатов с Москвой и Украиной может получить директор ЦРУ Джон Рэдклифф. Его повышение в статусе переговорщика, вероятно, произойдет на фоне попыток администрации Дональда Трампа оживить дипломатический процесс. Financial Times подчеркивает, что он зашел в тупик из-за конфликта между США и Ираном. Издание отмечает, что спецпосланник президента Стив Уиткоф и зять американского лидера Джаред Кушнер ранее играли ключевую роль в контактах с Москвой и Киевом. Как подчеркивает газета, между Рэдклиффом и Уиткофом развязалась борьба за роль главного представителя США на переговорах. Пресненский суд Москвы заочно арестовал основателя телеканала «Дождь» Наталью Синдееву. Также вынесли решение о заключении под стражу на 2 месяца действующего генерального директора телеканала Марка Тена. В отношении них возбуждено уголовное дело о нежелательной организации. Телеканал «Дождь» признан иноагентом и нежелательной организацией. Наталья Синдеева включена в список иностранных агентов. Министр обороны ФРГ назвал российскую угрозу реальной, серьезной и острой. Борис Писториус заявил, что альтернатива для Германии – это предатели. Об этом глава оборонного ведомства сообщил в ходе выступления в Бундестаге. Он изложил причины, по которым необходимо увеличить расходы на оборону, чтобы противостоять растущей угрозе со стороны России. В качестве подтверждения своих слов Писториус привел недавнюю попытку атаки беспилотника в Лейпциге и инциденты с дронами в других странах. Россия пытается шпионить за нашими обществами, оказывать на них влияние, запугивать и дестабилизировать их, а главное – сеять неопределенность среди населения. Это новый уровень угрозы. Москва все чаще готова принять на себя риск эскалации, утверждает министр обороны Германии. По его словам, Россия резко наращивает расходы на оборону, что представляет собой явную угрозу для Европы. В конце концов, зачем директор ЦРУ Рэдклифф ездил в Москву чуть меньше 2 недель назад? Уж точно не для того, чтобы купить матрешки или сходить на балет, отметил глава Минобороны Германии. Вспышку нового вируса обнаружили в Китае. Случаи заболевания начали фиксировать, в том числе в Ухане, где впервые выявили COVID-19. Вирус ALTNV передается через укусы клещей. Он вызывает высокую температуру, слабость и расстройство желудка. Кроме того, у зараженного человека может снизиться уровень тромбоцитов в крови. Это опасно внутренним кровотечением. Как пишет газета Daily Mail, вирус обнаружили у 320 человек. О погоде в завершении выпуска. В Москве сейчас +20, завтра в столице небольшая облачность и без осадков, ночью 8-10 градусов тепла, днем +24-26, ветер южный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в четверг составит 746 миллиметров ртутного столба. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Говорит Москва.
3: Реклама.
4: Санкт-Петербург – это город вдохновения, где ваши желания оживают на каждом шагу. Пройтись по заповедным экотропам, вдохновиться романтикой водных маршрутов и найти ту самую авторскую экскурсию на Петроградской стороне. Пора поставить галочку напротив каждой достопримечательности.
3: Превратите свои желания в маршрут мечты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Время открывать.
5: 0+. Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
6: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
5: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
7: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
8: Дом – это место, где тебя ждут, где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь».
9: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
8: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо, и все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 20:00. Дело принципа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
10: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
8: В программе «Профитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Профитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: час. Москва. 94.8 FM. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
1: 18.38 в Москве, сегодня 9 сентября, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наш координат, смс-портал 925-48-94.8, телеграм «Говорит Москобот», звонки 7373-94.8, код 495, идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе и на Рутюбе, заходите, ставьте лайки, подписывайтесь, кнопки с ракетой нажимайте, колокольчики прожимайте, в общем, все, что есть, везде нажмите. Также у нас там в трансляциях есть QR-код, он вас приведет в бота, в мессенджере Макс, через него можно писать нам сообщение. А еще у нас есть в Максе канал, такой же канал есть в Дзене и, конечно же, в Телеграме. Подписывайтесь, это наши информационные ресурсы, если хотите быть в курсе всего, что происходит в мире и в России, и в Москве, и вообще везде, вот вам туда. Это прекрасные каналы. Немцы на Восточном фронте, пишет Василий, потеряли 7 миллионов человек. Наши предки предотвратили планы немцев стать крупнейшей империей. Как думаете, что вероятнее, что немцы действительно покаялись и стали мирными, или что внутри всегда зрели реваншистские настроения и обида, особенно у политической элиты, являющихся прямыми наследниками военных и государственных чиновников побежденного Третьего Рейха и выросших на рассказах отцов и дедов о варварах на Востоке с одним ППШ на 3 солдат? Я думаю, что, безусловно, вот это то, о чем вы говорите, мы сейчас с вами это наблюдаем, что оно есть. Здесь даже, знаете, дело не только в, на самом деле, не только в Восточном фронте. Вы думаете, что у немцев меньше есть претензий к французам, например? Которые, да, вот, и вы тоже, что ли, здесь победили, да? Или, может, у них меньше есть претензий к американцам? Или уж тем более к англичанам? Они все там вообще, все друг друга нежно любят. Немцы до сих пор страна, проигравшая в войне. До сих пор страна, по факту, оккупированная войсками союзников. Это мы вывели свои войска. Они никого ниоткуда не вывели. Немцам до сих пор надо, не надо, припоминают все это. И ну, от этих ощущений ты не сможешь избавиться, даже если очень сильно захочешь. Я сейчас немцев не оправдываю, я просто пытаюсь картину выстроить. И не было до сих пор момента, когда можно было бы из этого выбраться. Должно было случиться что-то такое переломное, или что можно хотя бы как-то выстроить, как переломное. Измениться мир должен был очень сильно. Он до сих пор едет на наследие, уже не, это не совсем та система послевоенная, но это ее видоизмененная версия. Это до сих пор тот самый мир. В этом мире немцы проиграли. В этой системе им другой роли не дано. Их нету там в Совете Безопасности и ООН, и не будет. И ООН — это организация, которая была вообще сделана, и Совет Безопасности был составлен как раз из тех, кто их победил. И Япония туда же. А что Япония, что Германия — это страна, страны, мягко говоря, амбициозные, всегда были. По-другому там не было никак. И очень воинственные, и так было тоже всегда. И рано или поздно они должны были проснуться и почувствовать, что вот сейчас можно как-то из этой ситуации вылезти. До бесконечности проигравшим ты не можешь быть. До бесконечности тебя тыкать в твое поражение не будут. Когда-то тебе придется из этого вылезать. Это просто реальность, так жизнь работает. О том, что вот Георгий Вячеславович здесь сегодня пришел уже, он может подтвердить, я об этом, я вот эту тему разгонял в 22-м году еще. Про то, что они в какой-то момент голову поднимут. Обязательно. Они обязаны это сделать. Так просто так работает. Они не могут до бесконечности ходить с опущенной головой и каяться. Им уже давно надоело каяться. А вот теперь появилась возможность вылезти из этой ситуации. И Японии, и Германии. Они сейчас будут этим пользоваться. Поэтому реваншистские настроения, обида, да, но это не всегда связано конкретно, что они там все прямые потомки, хотя они многие прямые потомки, безусловно. Тот же самый Фридрих Мерц, еще какой прямой потомок всех этих нацистских преступников. Но это все просто сложнее. Это не дважды два. Это большое уравнение. Но приводит оно к одному. Им рано или поздно захотелось бы вылезти из этой ситуации. И они сейчас будут вылезать. Но вот проблема заключается в том, что они опять пытаются вылезти за счет того, чтобы нас врагом объявить. У них была историческая возможность, наоборот, с нами дружить, а не объявлять нас врагами. Но они раз за разом наступают на эти грабли, и вот сейчас готовятся наступить еще раз. Интересно, пока они свой Volkswagen переоборудуют, сколько орешников мы успеем собрать? Я думаю, мы успеем собрать очень много орешников. Но я на переоборудованный Volkswagen тоже бы, знаете, над этим бы не смеялся. Они умеют переоборудовать что угодно во что угодно. И будучи абсолютно порой разобранной страной, которой была Веймарская республика, они превратились... Да, есть там экономисты, много есть исследований, работ. Если интересно, можете почитать. Все это гуглится там в два нажатия. И историки много на этот счет рассуждают. Насколько была действительно мощная Германия Гитлера. Третий рейх, на самом деле, да, это страна нищая, в долгах, как в шелках, живущая в долг, но рассчитывавшая все эти долги покрыть за счет своих будущих побед, особенно победы над нами. Не фартануло, мягко говоря. Но то, в какую мощную, с военной точки зрения и идеологической точки зрения, страну они в короткий срок себя пересобрали тогда, дает нам какие-то такие намеки на будущее, что все-таки Volkswagen, который они собираются переоборудовать, это не смешно. Потому что если они такую задачу поставят, они его переоборудуют. Поменяется ли что-то внутри, с политической точки зрения? Обычные немцы готовы? Просто немцы Веймарской республики. Это люди, которые, знаете, вот тут есть такой расхожий полумем, полубайка, полуреальность на самом деле, про рядового немца после поражения в Первой мировой войне, что он за хлебом деньги в тележке таскал, вот в тачке садовой. Так много нужно было денег, потому что там инфляция просто бешеная, и приходилось деньги действительно просто килограммами носить. То есть они на вес эти деньги были. Вот тогда это была та Германия. И, конечно, обычному немецкому человеку не хотелось жить подобным образом. Им хотелось большего. И они считали, что их... Они, конечно, может быть, и проиграли. Но где-то и не повезло. А где-то и надо отыгрываться назад. Нужен реванш. Потому что так жить невозможно. Все-таки современный немец сильно отличается от веймарского немца. Современный немец живет хорошо. Когда-то жил еще лучше. Вот относительно недавно. Вообще отлично жили. Делали там лучшую в мире технику, машины, зарабатывали деньги, огромные социальные выплаты за все, что только можно, полагались этим людям. Жили в свое удовольствие современные немцы. В последнее время живут все хуже и хуже, но это еще даже не близко Веймарской Германии. То есть насколько сейчас рядовой немец захочет идти воевать с Россией, вопрос большой. Но они не собираются это делать завтра. Напомню, у них в планах есть дата даже, когда они собираются стать самой мощной с военной точки зрения страной в Европе. Эта дата 2039 год. Они говорили об этом сами. По-моему, это Писториус, министр обороны. То есть это не завтра. Это не так далеко на самом деле, но не завтра. И дату выбрали, я не знаю, это просто. Есть, у нас, кстати говоря, эта байка не ходит, а вот в Европе это вполне распространено, что немцы из вот этих западных народов, это люди, у которых отсутствует чувство юмора. Вот их во всех карикатурных, там, в каких-то зарисовках, сценках юмористических, именно немцев всегда показывают как человека, который вообще не понимает шуток и шутки не умеет формулировать. То есть немец всегда говорит, как есть, прямо, четко, по линейке, и юмор это вообще что-то, что чуждо немецкому человеку. Поэтому я не знаю, насколько вот шутили они тогда про 39-й год. Может быть, и не шутили. Естественно, это байка английская, французская, вот всех этих ребят, которые очень сильно их нежно любят, в основном даже английская, потому что англичане-то гордятся своим чувством юмора, а вот их визави, немцы, люди, которые этого чувства юмора абсолютно лишены. Современный немец не ест свинину и приехал со своей семьей на территорию Германии точно не для того, чтобы за Германию воевать. Но таких немцев там, конечно, много. Да, это и там и турки, и арабы, и все прочее. Но и обычных немцев тоже пока там хватает. Пока хватает. Я просто напоминаю, что Германия после Второй мировой войны была разделена на ФРГ с Боном и вкусно пломбирный ГДР с Трабантами. Как так получилось, что вот это гособразование хочет с нами воевать и реванша? А как же денацификация в ГДР? Или товарищ Ульбрих Хонекер ничего не делал и клювом щелкали? Советские патроны не обращали внимания на своих геноссы из Восточного Берлина. Вот, кстати говоря, в ГДР с этим было получше, нежели чем в ФРГ. Ну вот, знаете, здесь тоже, вы все правильно пишете, ФРГ, ГДР, давайте посмотрим, как называется нынешняя страна. Она сейчас не разделена. Она называется ГДР? По-моему, нет. Она, по-моему, называется ФРГ. Но терки у них при этом там все равно внутри колоссальные. И там, тут тоже можно, бесконечное количество есть исследований и на немецком, и на английском, и на русском языке, что отрадно. У нас много специалистов по Германии, которые спокойно вам рисуют эту карту по тем самым границам, на которых видно, что действительно восточная и западная Германия до сих пор живут очень по-разному. И настроения там очень разные. И взаимоотношения у них друг с другом тоже не сказать, что хорошие. Там эти проблемы существуют, но еще раз, не завтра, а в 39-м аж году они планируют. Собраться они могут, но не уверен, что сейчас есть хоть кто-то похожий на Гитлера, способный такое провернуть. Ну, Гитлер тоже, знаете, вот до момента, когда он оказался способным это провернуть, был абсолютно никем. Просто никто. Бывший военный, где-то там что-то посидел, рисовать у него не получилось, все, где-то как-то что-то, вот, насмотрелся там на коллег своих итальянских, некоторые приколы перенял, хорошо говорил. Сыграл на настроениях, очень был хорошим популистом. Ну, поэтому этот человек, он возникает обычно, вот, вдруг бац, и появляется. В нужный момент очень часто такие люди появляются. Иногда у них очень много недостатков, как, кстати говоря, и было у Гитлера, да, мягко говоря. Сказать, что он уравновешенным был человеком, наверное, будет враньем. Но в нужный момент он появился, поэтому и здесь, я думаю, тоже, знаете, в любой момент это может произойти. Это точно не Мерц, конечно. Точно не Мерц. Но Мерц может запустить процесс, а подхватит потом кто-то другой. Так, видимо, мы наблюдаем предсмертные конвульсии Шольца и Ко, желающих раскрутить уровень русофобии до максимума. Ну, не Шольца, уже Мерца. Предсмертные конвульсии Шольца мы с вами наблюдали достаточно давно и отпустили его. Больше нам на Шольца, слава богу, смотреть не приходится. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
2: Добрый вечер, Леонид, Подмосковье.
1: Здравствуйте, Леонид, здравствуйте.
2: Ну, вот как чувствовал, не поехал сегодня на лучшей версии Volkswagen Touareg, поехал на другой машине.
1: Ага, да.
2: Как чувствовал, что будут поминать Volkswagen. Вот.
1: Да.
2: Ну, вы знаете, я, во-первых, что хочу сказать.
1: Автор лучшей версии Volkswagen Touareg танки конструировал в свое время.
2: Ну, в общем, наверное, да. Сейчас пока нет, но... Вы знаете, я что хочу сказать? Я немножко разбираюсь в Германии, потому что я там учился в школьные годы. Вот. И я хочу сказать, что... текущей стране, конечно, до ее предыдущих итераций так далеко, что просто мама не горюй, потому что сегодня, на сегодняшний день, если я правильно помню, по HDI, по этому индексу Германия на 5-м месте в мире. Это ООН публикует такой индекс человеческого развития. Так вот, Германия занимает 5-е место в мире. Угу. Вот. Поэтому сказать, что они там хотя бы приближаются к своим предыдущим воплощениям, ну, это было бы некорректно с нашей с вами стороны, да?
1: Да.
2: Это процветающая страна, это мощная экономика. Они до сих пор делают очень много хороших вещей на импорт, что важно, да? И бытовая техника, пожалуйста, вот там лучшие образцы, там, АЕГ, МИЛИ, это все делает Германия. И продает ее, кстати, и у нас тоже сейчас в России, пожалуйста, дорого, качественно, и вперед. Вот, поэтому, отвечая на ваш вопрос, можно ли современного немца убедить пойти воевать вот прямо сегодня, из экономических соображений? Нет. Сильны ли в немецком народе реваншистские настроения? Ну, я еще по вот, сколько там, 20-летней давности учебе в школе помню, что да. Они очень сильно ущемлены тем, что они больше не великая держава.
1: Угу.
2: Для них вот это их отрада, знаете, там, допустим, когда Мерседес выиграет Формулу-1 чемпионат, или когда их футбольные клубы выигрывают какие-то там чемпионаты. Для них это чрезвычайно важно. Они там все этим больны, потому что для них это является частью реваншизма. Типа, да, окей, мы не такие крутые, как США, но зато вот тут, вот тут и вот тут мы еще кое-что можем.
1: Да.
2: Вот, да. И поэтому, конечно, из экономических соображений невозможно их заставить воевать, но вы знаете, как сказал такой телеведущий по фамилии Познер, хоть он, конечно, человек нехороший, русофоб, но тем не менее он сказал одну правильную вещь, которую я как дипломированный пиарщик могу подтвердить. Если лошадиную задницу показывают по Первому каналу каждый день в прайм-тайм, через некоторое время она станет популярна. Это я к чему? Это я к тому, что если людям на протяжении, ну вот скажем, к 1939 году, то есть еще 13 лет, да, ну пусть возьмем там лет 5 на подготовку, то есть там лет 8-10 еще есть. Вот если 10 лет каждый день рассказывать, что нам необходимо воевать с Россией, через 10 лет они этого захотят. Вернее, не так. Через 3 этого года они этого захотят, через 5 лет они будут морально готовы, а через 8 лет они начнут этого требовать. И вот с учетом современных технологий, если такая цель будет поставлена, то результат будет достигнут просто гарантированно будет достигнут.
1: Угу.
2: Но печально здесь не только это, а еще и то, что если мы, как страна, увидим, что они этим занимаются, нам с вами, как вы понимаете, придется делать то же самое. То есть, как помните, как говорится, хочешь быть в безопасности, готовься к войне. И значит, нам придется готовиться к войне. И тогда мы через 3 года будем понимать, что это необходимо, через 5 лет мы перестроимся и проведем индустриализацию новую, а через 8 лет мы все с вами, ну, там, мы с вами, может, в силу возраста и нет, но люди помоложе станут под ружье и начнут тренироваться. Поэтому, как ни печально, при современных информационных технологиях, я хочу напомнить, что у Гитлера было только радио и газеты, у него даже телевидения-то не было. При современных технологиях, если такая цель будет поставлена, она будет достигнута. Как ни печально бы это звучало. Такие мысли на сегодня.
1: Да, спасибо. Ну, я вот сразу этот список решил, индекс человеческого развития ООНовского, посмотреть, как вообще он выглядит. И знаете, что обнаружил? Ну, вот, во-первых, обнаружил, что есть статья, у них есть сайт официальный, он что-то какой-то муторный, какие-то графики жуткие. Вот сделан сайт для того, чтобы ты никогда в жизни, видимо, этот список посмотреть не смог. Тяжелые математические уравнения всякие, где там умножается и ВВП, и продолжительность жизни, и продолжительность обучения, ожидаемая продолжительность обучения населения. Ну, в общем, не суть важно, да? Ну, просто он прозвучал этот список, давайте вот про него поговорим. Я открыл вот просто Википедию, и тут вот действительно первое место, где есть этот список, он чуть надо вниз отмотать, сразу вот тебе попадается. И да, вот Германия на 5-м месте здесь. Но потом оказывается, что это отчет за 2013 год. И на Википедии, я так понимаю, это последний отчет, который есть. А потом я нашел в другом источнике отчет за 2021 год. И уже в 2021 году Германия на 9-м месте. При этом, при всем, постоянно наверху Норвегия. В 2021 году, правда, Норвегия уступила место Швейцарии в этом рейтинге, но она на 2-м месте. Там Гонконг ворвался в топ, хотя его там раньше не было, даже близко. Вот он ворвался в этот список, и он тоже где-то в топе, он на 4-м месте. А вот Германия упала до 9-го. Я к таким спискам, знаете, отношусь со скепсисом, потому что Соединенные Штаты Америки и Израиль на 21-м и 22-м месте, может быть, как раз в районе 20-х мест начинается тот самый момент, когда люди готовы начинать воевать. Да, не знаю. Но на самом деле я думаю, что не сильно подобные списки связаны. Но если мы говорим про благосостояние Германии, то да, это правда, ей действительно еще далеко. Но и время есть подготовить. И идею развить. И мы с вами видим на самом деле, что эти конкретные люди, вот эти самые европейцы, сделали очень много. И там вместе с американцами, бок о бок. Сделали очень много в данной отрасли. У них богатейший опыт. По накрутке населения отдельной конкретной страны. По внедрению антироссийской идеологии. Они могут это делать. Тут надо, знаете, чтобы еще на хорошую почву это все легло. Но, как мне кажется, в Германии для этого почва очень подходящая. Как, кстати говоря, например, еще и в Японии. Тут на выходных была новость. Профессор какой-то японский, разошлась эта история, он опубликовал это у себя в Твиттере, он же X, историю о том, что ему он ездил с какой-то рабочей поездкой в Соединенные Штаты Америки, ему там наконец-то объяснили правду. Говорит, на самом деле американцы нас бомбили тогда атомным оружием, не потому что это американцы так хотели, а это потому что они делали для того, чтобы продемонстрировать свою мощь Советскому Союзу. Поэтому на самом деле виноват в наших бомбардировках Советский Союз, он же Россия, а не американцы. И я теперь всегда буду говорить что-то подобное на всех мероприятиях, на которых только буду представлять самого себя. И звучит как чистый бред. Ну, вы чуть поварите этот бред, поварите, немножечко соль, перца, другие приправы, все, уже получится, в принципе, нормальный такой, вкусный, кому-то может даже показаться вкусным супчик. И его будут жрать, половниками будут жрать такой суп. И в Германии еще лучше приживутся какие-то идеи наподобие этой. Почва там прекрасная. Поэтому Volkswagen, который переделывает свои заводы под военные нужды, это на самом деле не смешно. На это нужно обращать внимание, нужно понимать, что с этим делать. У нас новость.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 7 часов вечера. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Владимир Путин назвал переговоры с главой Вьетнама То Ламом полезными и содержательными. Российский лидер подчеркнул, что позиции двух стран в международных делах во многом совпадают или очень близки. Наши страны твердо отстаивают принципы верховенства международного права, суверенитета, невмешательства во внутренние дела, сообща выступают за стабильное и устойчивое развитие Азиатско-Тихоокеанского региона, сказал Путин. Президент России отметил, что были подписаны взаимовыгодные соглашения. По его словам, Москва предложила подумать над идеей совместного формирования во Вьетнаме стратегических резервов топлива. Кроме того, он заявил, что российские компании заинтересованы в наращивании поставок энергоресурсов через эту страну в соседние государства. Владимир Путин также сообщил, что Россия планирует в ближайшее время ввести безвизовый режим для граждан республики. В свою очередь, То Лам пригласил российского лидера принять участие в саммите АТЭС в будущем году на острове Фукок. Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и Дональд Трамп не обсуждали по телефону изменения в команде переговорщиков. Об этом в комментарии британской газете Financial Times заявил пресс-секретарь президента России. Он также опроверг информацию источников издания о якобы отмененной встрече Владимира Путина и главы ЦРУ Джона Рэдклиффа. Официальный представитель Кремля отметил, что такие мероприятия не планировались. Сегодня Financial Times сообщила, что Белый дом с февраля рассматривает возможность реформировать американскую команду челночной дипломатии. Газета пишет, что американская администрация намерена сократить роль спецпосланника президента США Стива Уиткофа и зятя главы государства Джареда Кушнера в пользу Джона Рэдклиффа. На поврежденной при атаке БПЛА электроподстанции в Геленджике произошел пожар. Об этом заявил глава города Алексей Богодистов. Ликвидировать возгорание планируется в ближайшие часы, написал он в своем телеграм-канале. Ранее мэр сообщал, что после повреждения объекта произошли отключения электроэнергии в ряде микрорайонов. По его сведениям, восстановить электроснабжение большинства абонентов в Геленджике планируют к полуночи. Он также заявил, что на отдельных улицах микрорайона Голубая бухта после атаки БПЛА ввели локальный режим ЧС. По предварительным данным, в двух домах выбиты окна, также поврежден автомобиль. Курс валют в четверг. Китайский юань завтра будет стоить 12 рублей 74 копейки. Курс доллара, установленный Центробанком, 85 рублей 46 копеек. Курс евро в четверг 99 рублей 25 копеек. И о погоде. В Москве сейчас плюс 19. Завтра в столице небольшая облачность и без осадков. Ночью 8-10 градусов тепла, днем плюс 24-26. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в четверг составит 746 миллиметров ртутного столба. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
0: Внимание! Говорит Москва.
4: 94,8. Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
5: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды Фризича.
7: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
6: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
5: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
8: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД. Дмитрий Добрынин.
5: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты – все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
8: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
5: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это... Рок-радар.
8: Включите ваши приемники на полную мощность.
5: Каждое воскресенье после 20:00.
8: Всего вам доброго и слушайте рок.
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе
9: «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: «Право знать». Говорит Москва.
9: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
10: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
9: «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: 19.08 в Москве. Сегодня 9 сентября, среда. Это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер. Наш координат — смс-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонки 7373-94-8, код 495. Идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе и на Рутюбе. Заходите, ставьте лайки, подписывайтесь обязательно на все наши ресурсы. Жмите на колокольчики, жмите на ракеты на Рутюбе. Сканируйте QR-код, добавляйте к себе с помощью этого QR-кода бота в мессенджере Макс, пишите через него нам сообщение. Там же в Максе подпишитесь на наш канал. Еще такой же канал у нас есть в Телеграме и в Дзене. На них тоже обязательно подпишитесь. По запросу «Говорит Москва» все сможете найти. Лавров тоже рассказывал, пишет Нилс Майкл. Это, видимо, имеется в виду по поводу того, что для чего скидывались бомбы. Да? Эта позиция давным-давно известная. Она, я думаю, очень сильно близка к правде, к истине исторической. Дело же не в этом. Дело в том, как это преподносится. То есть американцы сбросили бомбы, но виноваты в этом русские. Соответственно, считайте, русские сбросили бомбы. Вроде бред, но эта теория, она будет... Она раньше была, знаете, такая полумаргинальная. То есть в самой Японии либо вообще умалчивали о фактах этих. Я уже много раз тоже цитировал серию «Саус Парка». Как раз там на этот счет была история, что японцы жестоко убивают дельфинов. И вот главные герои не могли понять, что, зачем японцы так жестоко убивают дельфинов. А потом, когда они поехали в Японию, оказалось, что просто японцам рассказывали, что это дельфины сидели в бомбардировщиках и скидывали на них ядерные бомбы. И поэтому они им так мстят. И потом они обратились к американскому правительству и сказали: объясните наконец-то, что это не дельфины, зачем вот они дельфинов убивают. Они сказали: все хорошо, мы объясним. И японцы начали убивать коров, потому что американское правительство сказало им, что на самом деле там были коровы. И они начали очень жестоко убивать коров, всех, каких где видят. То есть, как-то считалось, что да, давайте не будем об этом говорить. Да, ну, кто-то там где-то, да ладно вам, что. Ну, там, может быть, даже и русские, чисто теоретически. Кто же знает, давно было. Ну, а теперь просто в открытую. Ну, это русские. Вот они виноваты. Сбросили американцы? Но из-за русских. Значит, русские виноваты. В принципе, непонятно, чему ущемляются немцы. В сущности своей ЕС — это Четвертый Рейх в несколько ином, более хитром изводе. Но по фактуре там почти всем заправляют немцы. Напоминаю, что в кризисе 2008 года пострадала Греция. Кто ее спасал? Кто их хотел выгнать из еврозоны? Кто говорил, что нализанным испанцам, португальцам, разным итальянским бездельникам пора ущемиться и выплачивать долги, а то отлучим от евро? Правильно, бундесканцлер Ангела Меркель. Да, это все правда, но, понимаете, они вроде как, они там самые мощные, самые экономически развитые, богатые, но ядерного оружия у них нет. Ядерное оружие есть у Франции. И было, если мы про Европейский Союз говорим, у Великобритании. Оно у них до сих пор есть, просто Британии нет в Европейском Союзе. А у немцев не было. Армии нормальной не было. Войска иностранные на их территории, которые там... Да не оккупационные, это союзнические. Ну так-то оккупационные. То есть вроде они за счет своих амбиций, профессионализма и вот этого вот постоянного стремления к экспансии, они как-то там взяли все под свой контроль, но по факту единоличной власти нет. Более того, еще они за все платят, все делают, они там лучше всех, как им кажется, и, может быть, они недалеки от истины, но как только они об этом поднимают голову и начинают говорить, им говорят, место проигравшие, работайте, работайте, все правильно, да-да, вы такие богатые, всем платите. И вот Европейский Союз, это же вот мы, давайте как-то, может быть, Совет Безопасности, ООН, нет, в Совете Безопасности ООН будет Франция сидеть, а не Германия. И Британия будет тоже сидеть в Совете Безопасности ООН. Вас там нет. И не будет. И не будет вас там. Потому что, вообще-то, вы проиграли, не забывайте, пожалуйста, и нам проиграли. Поэтому нет, вас там не будет, в этот клуб мы вас не пустим. Поэтому они-то, конечно, рейх-то рейх, Европейский Союз, но пока не до конца. Но я думаю, что они же, когда говорят о 39-м и своем военном могуществе, они же не говорят, что они тогда будут отделяться от Европы и будут сами по себе такие все из себя крутые. Нет, они это преподносят по-другому. Они говорят о том, что они будут осуществлять безопасность как раз Европейского Союза. И смогут достигнуть пика своего могущества к 1939 году. Они рассматривают этот Европейский Союз как что-то такое, что перерастет потом уже окончательно их владение, где они будут править. Я уверен, что у них прицел именно такой. В Европейском Союзе это, конечно, тоже все понимают, я уверен, но могут ли они что-то с этим сделать? Обычно не могут. Британцы могут. Но британцы не в Европейском Союзе. Они уже на этот случай подстраховались. Это не их дело будет. Фотографии какие-то мне лимузин присылает. Хорошо. Лимузин отдыхает, видимо. А, он пишет, еду в немецком Е-классе. В наших широтах немцы не так уж и плохи. Если это такси Е-класс, то уже, честно говоря, не очень. Там уже километров бесконечное количество накручено. Япония должна расширить санкции против России в связи с тем, что последняя спровоцировала атомные бомбардировки Нагасаки и Хиросимы в 1945 году. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам, политике и безопасности Кая Каллас. Без прикола сейчас? Это реально она сделает заявление или это прикол? В наше время надо уточнять, это реально ее заявление или нет. Сейчас я буду проверять. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
11: Добрый вечер, Георгий, Денис, девятиэтажник.
1: Здравствуйте, Денис.
11: Оно, конечно, все страшно. Немецкий, германский милитаризм, да японский ужас.
1: Извините, да, я проверил сейчас, это без прикола, да, это... А, нет, стоп, нет, прикол. Это прикол.
11: Вот. Ну, и, конечно, это все ужас, но это переоценивать тоже нельзя. Uh-huh. Это тоже так же опасно, как и недооценить. Просто можно потратить массу усилий на борьбу с этим. Да, и, в общем-то, проиграть. Ну, как у американцев в свое время продали Советскому Союзу СОИ программу, да?
1: Вот.
11: Тут, знаете, как выглядит со стороны? Как человек играет в шахматы сам с собой. Вы знаете, как, а мы вот так, а вот там выхода нет, и вот он вот так, и вот так, и вот так, и вот так. То есть, вы говорите, никто ничего не сможет сделать с Германией, если они вдруг решатся прокатятся в военном смысле. Все будут сидеть смотреть? Серьезно? Это всех устроит. Очень сильно сомневаюсь. Ну, во-первых, самое влиятельное государство в Европе, а именно Соединенные Штаты Америки, мне кажется, не всякую администрацию это устроит. И не махнут они рукой на вот это вот. И не одни идиоты только в Америке сидят, которые историю не знают. Чего, как получилась Вторая мировая. Не думаю, что штатам нужен такой конкурент. Такая потеря контроля в Европе. И я думаю, найдутся у них методы против Кости Сапрыкина. В конце концов, у них там огромная доля в капитале, в германской промышленности, в экономике вообще. У них там 37 тысяч военнослужащих, на крайняк, скажем так. Ну, еще там рядом 50 где-то болтается по Европе. Я не думаю, что это всех устроит. Это не устроит, Франция, ну да. Да Францию им пофигу. Франция, конечно, французы, господи. Это поляков не устроит, скорее всего, такое усиление Германии. начнут ужасно возмущаться и тащить, показывать пальцем британцам. Смотрите, смотрите, что они делают. Да. Тут британцам тоже это неинтересно. Да, они не в Евросоюзе, им это уже вроде как и не касается, но тут вот речку переплыть, грубо говоря.
1: Но у них не всегда получается эту речку переплыть у тех, кто хочет. Речка спасает часто Британию.
11: Ну, знаете, ну там неприятно жить в это время.
1: Неприятно.
11: Да. По карточкам-то да. Хлеб получать не очень хочется. Да.
1: Потом до 50 какого-то.
11: Да. Угу. Так что, я, это, знаете, вы сейчас рассматриваете, вот Германия как будто единственный участник этой регаты. Да? Получается. Когда вот говорят вот об этой опасности. С другой стороны, вы говорите, Япония, да, очень серьезные ребята. Куда там деваться? То есть Китая рядом нет там.
1: Есть Китай.
11: Там нет, да. А там и России там с севера там никого. Тихоокеанского флота нет. Не существует.
1: Ну и Штаты есть.
11: Ой, да ладно. Угу. Разве их база на Окинаве нет? Угу. Да, там чья-то, непонятно. То есть, все будут так сидеть и наблюдать за милитаризацией Японии? Ну, не думаю. Тут много игроков. Не все. И даже, что интересно, ладно бы оно все так и было, но что в Германии, что в Японии, это очень неоднородные страны, очень сложные. Япония вообще другая планета. Да, там вроде там дисциплина, все дела, но там не всем нравится милитаризация. Не все были самураями, некоторые были крестьяне. На которых самураи проверяли остроту заточки меча. Не всем это понравится. Разные страны там, неоднородные. Ну, так мягко скажем. То есть единый такой вот прям, в едином порыве, все, давайте, милитаризируемся опять. Опять пожар мировой войны. Не думаю. Очень сильно не думаю. Так что переоценивать не надо. Трезво смотреть на вещи.
1: Ну, здесь я точно с вами согласен. Трезво надо смотреть. Вот мне написал... спасибо большое. Макс написал, что надо действовать в стиле айкидо. Намекая на то, что вот там, да, энергию противника, его вес против него же самого, все на уклонах, там, на воротах надо действовать. Это правда так, да. Но переоценивать точно не нужно. Пускать все наши, вот как ну, тоже были сообщения, что а мы вообще будем как-то к этому готовиться, или мы будем просто наблюдать за тем, как они развиваются. То есть сейчас быстро-быстро идти и срочно-срочно что-то делать с этой Германией и как-то ее там, не знаю, тоже полить бомбами со всех сторон, это, наверное, не вариант. Мне кажется, что мы как раз в стиле айкидо на данный момент и действуем. Но обращать внимание на это надо. По поводу того, что есть другие игроки. Вот, посмотрите, другие игроки были и в 30-х. Потому что не было других игроков. Там были другие игроки, которые вот только что накануне эту самую Германию победили. А что они сделали с этой Германией? Да ничего они с этой Германией не сделали. Они еще и рассуждали, а может быть как-то и получится, может и пригодится. Это Германия. Может быть, мы вот там коммуняки какие-то завелись на Востоке. Гигантские коммуняки. Опасные коммуняки. Идеология опасная. Может быть, как-то вот туда, может, как-то направим, еще что-то, может, как-то справимся. Да и Япония. Вот правильно пришли Талифилии, что как так получилось, что Япония и Корею, и Китай победила, и даже американцев защемили на Перл-Харборе, хотя от них зависели по самой неболусе. Китай есть сейчас. Конечно, и мы есть. Но и американцы есть. Которые готовы использовать Японию как таран против Китая. Они готовы на них поставить в этом смысле. И они правильно делают здесь ставку. Вопрос, ударит ли это в обратную по Америке. И такое бывало, да, как мы с вами знаем. Может и ударить. Но на данном этапе они готовы. Из Германии такая же история. А способна ли нынешняя Британия противостоять вот этому немецкому желанию возродиться в каком-то новом формате и уже перестать оправдываться за поражение во Второй мировой войне? Способна ли Великобритания на это? Нынешняя, мне кажется, не способна. Будут ли они этим заниматься? Это ли их... Они тоже будут обращать внимание много на что. Способна ли Франция? Франция заинтересована больше в том, чтобы помешать. Способна ли? А кто еще там может в Европе что-то противопоставить Германии? Польша? Ну, при всем уважении к Польше. Небогатым, честно говоря. Но Польша очень сильно вряд ли. Поляки все точно помнят. Но вряд ли могут что-то противопоставить. Поэтому здесь и остается только наблюдать, иметь в виду. Но зацикливаться на этом, конечно, не стоит. Нет, это не абсолютно обособленный процесс, который идет своим чередом, и на него ничего не влияет. Влияет много чего. И может еще поменяться все много раз, потому что мы сейчас с вами находимся в таком моменте, когда позиции-то, они только выстраиваются, да, они еще нестабильные, мир этот новый, он трансформируется. Он может быть сейчас, например, устаканится. То есть вот мир после Первой мировой войны, он, мягко говоря, не устаканился. Там одни только разрушенные империи чего стоят. И наша конкретная, например. Которая суету наводила в глобальном масштабе. Экономические кризисы и вот это все прочее. Там стабильности не было никакой. И вот в этой нестабильности мир выродился в итоге в период Второй мировой войны. В моем понимании это отдельный период. И после него уже наступила достаточно длительная стадия уже с ООНами и всем прочим. Намного более стабильная.

0: Здравствуйте.
1: Ну, жути нагнали, конечно, что на Германию теперь надо это как внимание обращать больше. Но я как-то вот не знаю, какие идут сведения из Германии, вот вы как к ним относитесь, хотел спросить. Ну, насчет того, что да, это даже не сегодня, в смысле, уже там идет победа АДГ, их заявление по ним уже и давно было ясно, теперь тем более, да еще она сейчас большинство получает, соединившись с партией, то есть с Арбендерхерт,
0: да.
1: Они раньше вместе были. Вот, это все одно и то же, на самом деле. Ну и я не вижу, ну нет, если только их немецкие спецслужбы убьют, тогда, конечно. Перепосадить как-то быстро. Но это очень, по-моему, уже сложно сделать после вот такой же победы. Мерц, вся его партия может рухнуть в течение вот до ноября, вообще-то.
0: Мерц, вы имеете в виду?
1: Да, они пойдут на все, я понимаю, но...
0: Ага.
1: Вот там такие будут сейчас чудеса.
0: Может.
1: Если АДГ придет к власти, то тогда не пойдет вообще эта тема насчет возрождения. Так сказать, нацизм и так далее.
0: По-моему, АДГ очень даже выступает за возрождение Германии. Как раз их риторика строится на том, что Германия, почему они альтернатива, что вот нынешний путь, который есть, он ни к чему хорошему Германию не ведет, а их путь как раз приведет к тому самому возрождению. Мы просто смотрим вот на АДГ только через призму того, что они заявляют про Россию, но на самом деле они как раз нацелены на то самое возрождение Германии. Я не говорю, что это возрождение не должно произойти, она обречена на это возрождение. Оно рано или поздно должно было состояться, и, наверное, состоится на нашем с вами веку. Мы с вами еще увидим все эти процессы, которые будут возглавлять те или иные люди, те или иные партии, но процесс он уже идет. Способствует этому наше нестабильное время. Просто Германия может постараться там, воскреснуть и снова стать великой, по примеру, там, еще одной страны, которая вроде как им союзник сейчас, против нас, а может, например, наоборот, с нами. Третий вариант как-то мне вообще не видится. То есть здесь вот либо против нас, либо с нами. Мы в этом уравнении точно будем. Мы слишком рядом. Мы всегда там есть, в этом уравнении. У нас с Германией очень длительная история взаимоотношений. Но есть вероятность, что и с нами что-то да получится. Может быть, конечно, всякое может быть. Мир непредсказуемый. А если Германия усиляется, то она что-то задумывает с русскими. Поэтому любителями злотых есть смысл напрячься. Любителям злотых есть смысл напрячься. Но они напряжены, я вас уверяю. Эти ребята в последнее время всегда в напряжении. Слушаю, здравствуйте.
2: Добрый вечер.
0: Да, здравствуйте.
2: Вы знаете, относительно Германии, как говорил Ведрус Паньков, который пытался как бы донести объективную информацию, собственно говоря, за что, наверное, так сказать...
0: Слушайте, я вас тысячу лет не слышал, Владимир. Как вы вообще, да? Как уж дела?
2: Ну, вы знаете, так сказать, в личном плане так грех и жалость, говорит, за державу обидно, что ни одного русского нет во власти, собственно говоря.
0: Угу.
2: Вот. Но
0: в личном плане у вас прям все хорошо.
2: Ну, в общем, что, здорово, живо, слава богу.
0: Ну, отлично, отлично. Рад за вас.
2: Угу. А вот я говорю относительно Германии. Вот,
0: да.
2: Как говорил, вот я все вспоминаю слова вот этого Ведруса Панькова, так сказать, который,
0: да, да, да.
2: Ну, я уж повторюсь, так сказать, пытался
0: занять
2: информацию, так сказать, ну, соответственно, за что я, собственно говоря, устроил там автомобильную аварию, наверное, ну, как лучшие люди, как предупреждал же монах Айзер, будут погибать лучшие люди России во время вот этого ига жидовского. Вот, ага. Ну, одним словом...
0: Долго держать, что... да, ну...
2: Да, ну, немцы, это ведь кто же, прусы, это... Те же самые русы, собственно говоря, поэтому, как я думаю, Хабат также стравит тут, допустим, пруссов, так сказать, с русскими, как, ага. Допустим,
0: украинцев. А вот по этой же логике тогда и трусы тоже подходит слово, правильно? И трусы тоже, наверное, слово подойдет.
2: Ну, я так полагаю, что, собственно говоря, мы принадлежим...
0: Курсы где-то рядом.
2: Расе, так сказать, соответственно, мы... Так сказать, как русские... Как
0: слово говорили, «раса» там бы точно одобрили. Вообще, многие ваши взгляды ложатся на определенные немецкие традиции. Да, вот Виталий Филиппович, что Владимир, сионисты, что из рабства отпустили. Ну, видите, да, но у него

0: Он считает, что они ему еще должны, да. Скучал я по Владимиру, давненько не было слышно вот подобных речей кошмарных. Александр у нас в боте в мессенджере Макс спрашивает, что умеет этот бот. Не сказать, что он прям много чего умеет. В основном показывать мне ваше сообщение, где написано, что умеет этот бот. Вот больше он особо ничего не умеет. Что вам всегда так сильно нужно от этого нашего бота? Что вы от него какого-то функционала хотите? Чтобы вот все вы с этими нейросетями и бесконечными чатами, все вам что-то как-то от этой бездушной технологии нужно все время. Хватит, он просто передает сообщение, просто посыльный, просто бот, ничего больше. У нас сейчас новости, потом продолжим.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: 19:30 в Москве, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Россия и Вьетнам призвали мировое сообщество отказаться от поставок оружия на Украину. Об этом говорится в совместном заявлении двух государств по итогам переговоров президента Владимира Путина и То Лама. Стороны выражают глубокую озабоченность тем, что конфликт на Украине провоцирует появление жертв среди мирного населения, сказано в документе. Уточняется, что Россия приветствует готовность Вьетнама содействовать урегулированию украинского конфликта. Также отмечается, что Москва ценит объективную линию Ханоя. Кроме того, в заявлении подчеркивается, что Россия и Вьетнам выступают против блокировки суверенных активов и собственности стран. Владимир Путин и То Лам отметили важность изучения и преподавания русского языка во Вьетнаме и вьетнамского в России. Главы государств договорились ускорить открытие Центра русского языка имени Пушкина в Ханое. Президент России после переговоров вручил вьетнамскому лидеру Международную премию мира имени Льва Толстого. В этот раз церемония совпала с днем рождения Льва Николаевича, что, на мой взгляд, глубоко символично. Творчество Льва Толстого, безусловно, является общим мировым достоянием, подчеркнул Владимир Путин. Мирный житель погиб в результате атак украинских дронов на Белгородскую область. БПЛА ударил по частному дому в селе Гора Подол Грайворонского округа. Как сообщили в оперштабе региона, мужчина от полученных травм скончался на месте. В ведомстве также сообщили, что в результате атаки дронов в городе Грайвороне женщина получила ранение. Пострадавшую доставили в больницу. Дмитрий Песков заявил о постепенном пожирании властей Латвии бациллой русофобии. Официальный представитель Кремля прокомментировал запрет на ввоз с 1 сентября книг на русском языке из России и Белоруссии. «Я думал, они это сделали еще раньше, если честно», — отметил пресс-секретарь главы российского государства. Фридрих Мерц отменил телефонный разговор с Дональдом Трампом. Представитель главы немецкого правительства отказался комментировать причину. Он отметил, что это не связано с расписанием канцлера Германии, пишет газета «Гардиан». Ранее президент США опубликовал сообщение в соцсети True Social и связал победу партии «Альтернатива для Германии» на выборах в Саксонии-Анхальт с недовольством жителей миграционной политикой страны. Президент США назвал ночь после выборов по-настоящему триумфальной. Глава Белого дома использовал аббревиатуру MGGA по аналогии со своим фирменным слоганом MAGA, то есть Make Germany Great Again. О погоде в завершении выпуска. Сейчас в Москве плюс 19, завтра в столице небольшая облачность и без осадков, ночью 8-10 градусов тепла, днем плюс 24-26, ветер южный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в четверг составит 746 миллиметров ртутного столба. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.

0: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. В эту среду тема программы «Россия в Юго-Восточной Азии». В эфире старший научный сотрудник Центра изучения Вьетнама и АСЕАН Института Китая и Современной Азии РАН Елена Пыльцина. В эту среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – театральная.
2: Марин, ну куда ты опять собралась?
3: Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
4: Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть?
2: Рассказываем по пятницам после 12.
4: Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
6: Oh my goodness!
5: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
6: It's broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal.
7: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
0: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 20:00 принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 20:00. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва.ру.
0: По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317, префикс 495.
9: Внимание! Говорит Москва.
10: 94.8.
0: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
10: 19.38 в Москве, сегодня 9 сентября, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе, на Рутюбе, заходите, лайки ставьте, подписывайтесь, жмите на колокольчики, на ракеты, на все нажимайте, сканируйте QR-код, добавляйте себе бота в мессенджере Макс, через который можно только писать сообщения. Больше ничего нельзя. Я эти сообщения буду видеть и буду их зачитывать. Таким образом, можно со мной общаться. Больше этот бот не делает ничего. Он машину вам не моет, еду не заказывает, только сообщения. Также у нас в Максе, в Дзене и в Телеграме есть наши каналы, которые показывают вам новости. Новости со всего мира, России, Москвы, отовсюду. Вот, больше ничего эти каналы не делают, они новостные. Подпишитесь на них. Мне кажется, это и так уже достаточный функционал. Денис Девятиэтажник пишет, надеюсь, все стабильно. Владимир с новой симки. Да, Владимир с новой симки, конечно же. Поэтому давайте-ка мы подпишем Владимира, что это он. Да, и это вот последний номер, который был. Что это его новая симка. А? Да, я забыл. Он давно не звонил. У него все время 930 в начале. Да? Да-да-да. Так. АДГ срочно нужно в Кремль налаживать отношения с Россией. Но они и без того, чтобы ездить в Кремль, пока с этим справляются. Риторика у них абсолютно пророссийская. Они прям постоянно говорят о том, что вот, санкции надо отменять, с Россией надо дружить. Риторика у них такая. Учитывая их популярность, в принципе, это означает, что есть достаточное количество людей внутри Германии, которым нравится такая риторика. Просто так они бы не стали произносить подобные вещи. Я не говорю, что это исключительно только на этом строится их популярность, но на этом в том числе. Поэтому они и так справляются. Не переживайте за ним. Николай пишет, не думаю, что немцам обычным до войны и перевооружений, там проблемы с рабочими местами, теперь нужно больше работать за те же деньги. Украинцев уже не так любят, и флаги во многих местах убрали и так далее. Много своих проблем. Много своих проблем, конечно. Главное потом объяснить, они уже и сейчас это делают, главное, чтобы на это начали вестись, что в этих проблемах виноваты русские. И сразу вот проблема с перевооружениями, войной, они начинают налаживаться, и все больше и больше станет таких людей. Слушаю, здравствуйте. Алло.
11: Здравствуйте, Георгий, Олег.
10: Здравствуйте,
11: Олег. Ну вот, да, что касается Германии, например, в частности, ну, главную угрозу современной Германии представляет ее власти тем, что они поставляют оружие, ну, в частности, беспилотники на Украину. Это вот реальная угроза, которая от них исходит. Все остальное – это какие-то на будущее потенциальные вызовы, что касается Японии, всех других евронатовцев. Это все только потенциальные, возможно, на будущее. Но самая главная угроза – это помощь, например, вот Евронато, помощь Украине деньгами, вооружением. Это реальная угроза. Что касается вот Германии, успех АДГ действительно. Вот в земле Саксонии они сейчас победили там почти 45%. Дальше еще в двух землях будут скоро выборы. То есть понимаете, что касается политического пиара, что задница лошади, что рожа Мерца и абсолютно... Это одинаково такие провальные вещи. То есть немцы, они же, отношение немцев, граждан Германии к Мерцу, ну, в принципе, оно известно и по рейтингам, и так далее. Его там, то есть он очень сильно раздражает призывами помогать Украине масштабно и вот рассуждениями о войне с Россией и так далее. Вот таким своим русофобством очень агрессивным. Ну, немцы все показали на выборах в Саксонии, где победила очень, с разгромным счетом победила АДГ, вот. И, кстати, Мерц очень, если еще в двух следующих землях на выборах снова также уверенно побеждает АДГ, Мерц, скорее всего, до конца текущего года сковырнут. Будет другой канцлер из ХДС, тоже из его партии ХДС, но только с другой фамилией. Вот, может быть, он будет не такой невменяемый, как Мерц. Вот. Так что здесь никаких иллюзий быть не может. Да и вообще рядовые граждане Европы, они, ну, то есть, они абсолютно, естественно, ну, на 100% они не готовы заниматься какими-то войнами, воевать с Россией. Это другая психология, ну, там образ жизни и так далее. Их могут там мигранты беспокоить. Те же самые немцы, вот этот Вадефуль, немец там, по-моему, МИД, что он хочет собрать украинцев, которые из Германии беженцы, и отправить, так сказать, в ВСУ их. Вот кого они, ну, Германия, власти Германии в первую очередь пошлют в мясорубку. Естественно, не своих граждан, а вот у украинцев, которые прячутся от мобилизации, от ВСУ, прячутся в Германии. Так что здесь Япония тоже отрезанный ломоть на ближайшее время, абсолютно бесполезный и реальной большой опасности в данный момент не представляющий. Вот, учитывая ядерный потенциал России и так далее, там и ядерная КНДР, и серьезный ядерный потенциал у Китая. Вот, ну вот Евронато еще раз только представляет для нас угрозу тем, что поставляет оружие и деньги на Украину, вот, поддерживая этого, так сказать, украинского дикобраза, военного, террористического. В этом проблема. Проблема именно вот в их, так сказать, в таком отношении к украинскому военному конфликту, которое это Евронато демонстрирует. Вот своей поддержкой этого киевского режима пресловутого, так сказать, ВСУ и так далее. Я думаю, так, все остальное, это, ну, здесь много таких политических заявлений. Ну, вот реально их угроза исходит только от поддержки Украины. Угу. Я так, мне так кажется.
10: Угу. Ну вот, спасибо, у нас как раз была новость в тему очень, да, на этот счет. Вот, пожалуйста, министр обороны Федеративной Республики Германия назвал российскую угрозу реальной, серьезной и острой. Борис Писториус заявил, что альтернатива для Германии – это предатели. Об этом он заявил в ходе выступления в Бундестаге. Он изложил причины, по которым необходимо увеличить расходы на оборону, чтобы противостоять растущей угрозе со стороны России. В качестве подтверждения своих слов он привел недавнюю попытку атаки беспилотников в Лейпциге и инциденты с дронами в других странах. Россия пытается шпионить за нашими обществами, оказывать на них влияние, запугивать, дестабилизировать их. А главное, сеять неопределенность среди населения. У меня картинка вырисовывается, я не знаю, как у вас, а я вот прям... Она, правда, черно-белая такая, немножко архивная. Но вырисовывается этими выступлениями, словами. Там прям такая энергетика прет с трибуны. Сеять неопределенность среди населения – это новый уровень угрозы. Москва все чаще готова принять на себя риск эскалации, заявил он. По его словам, Россия резко наращивает расходы на оборону, что представляет собой явную угрозу для Европы. В конце концов, зачем директор ЦРУ ездил в Москву чуть меньше 2 недель назад? Уж точно не для того, чтобы купить матрешки или сходить на балет, ответил он. А? Как? Прям матрешки. Но до сих пор, походу, не очень знают они, зачем ездил ЦРУшник в Москву. Напугает их все еще эта история. Но так-то да, вот вам и риторика. Вот вам, пожалуйста, это риторика. Писториус про прослушку АМБ ничего не сообщает. Не, АМБ пока не сильно волнует. АМБ нормально, пускай слушают. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте.
12: Алло.
10: Да, здравствуйте.
12: Алло, скажите, пожалуйста, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
12: Почему западноевропейцы, в частности немцы, еще недавно приглашали к себе всячески людей с востока и с юга, из Азии и из Африки, приглашали, обещали, а сейчас настроены почти прямо противоположно. Как это понять, в чем причина?
10: Что значит противоположно?
12: Противоположно.
10: Ну, боже. Раз. Парковка там пошла. Парктроник в конце запищал. Под конец парковаться начали. Очень громкий слушатель. Как у него так получается? Я не знаю. Было предположение, сейчас высказано одно в студии, кто это был. Похоже было. Просто я так намекнул, у человека есть центр. Вот так вот. И даже филиал есть в Москве. Да, но я не понял вопроса. Я понял дважды алло и понял, что парковка шла. Вот остальное что-то не очень понял. Переспрашивал. А мне не ответили. Убрали флаги Украины, чтобы повесить фашистские флаги, пишет Нигматуллин. Ну, какие-то флаги висеть точно будут. Это я вас точно уверяю. Там, ну, спасибо центру за это, пишет Игматуллин. В новостях говорят, что Лёлик и Болик, ой, Витька и Зитька отстранили от переговоров по Украине. Теперь будет в этой должности крыса с обрыва. А почему крыса с обрыва? Кто, вы спросите, это? А это директор ЦРУ, его имя именно так переводится, как крыса с обрыва. А, ну типа Red Cliff, я понял, да. Ну просто, может быть, обрывная крыса. Но он, правда, Red. Там, не, по-моему, не Т. Там, по-моему, он Red Cliff, а не Red Cliff. Была такая новость, да, она звучит следующим образом, что Белый дом планирует сократить участие Уитков и Кушнера в переговорах. Они не их не уволили, а планируют сократить их участие. Более заметную роль в контактах будет играть Джон Рэдклифф. А его повышение, кстати, у меня вот здесь написано через Т. Может быть, и Т. Может быть, я неправильно помню, как пишется его фамилия. Его повышение в статусе переговорщика, вероятно, произойдет на фоне попыток администрации Дональда Трампа оживить дипломатический процесс, подчеркивает Financial Times. Они говорят, что зашел в тупик этот переговорный процесс, и в том числе он зашел в тупик между Соединенными Штатами и Ираном, а там тоже Уитков и Кушнер. И, может быть, на этом фоне как-то они попытаются что-то там встряхнуть. Отмечают, что спецпосланник Стив Уитков и зять американского президента Джаред Кушнер ранее играли ключевую роль в контактах с Москвой и Киевом, а между Рэдклиффом и Уитковым развязалась борьба за роль главного представителя США на переговорах. Я думаю, что здесь, на самом деле, все достаточно просто и прозаично. Я думаю, что... Во-первых, это уже было у нас. Мы уже с вами видели, как существует сразу несколько переговорщиков со стороны американцев. Был Уитков и был, напомните, как звали второго, который все... не Линдси Грэм, экстремист-террорист, а вот еще один там у них был, как его звали? Кит Келлок. Вспомнил, тоже, по-моему, экстремист-террорист. Вот. Ну, потом Кит Келлок куда-то делся. А потом он периодически куда-то всплывал. А еще может быть что, так, что у тебя ездит, например, в Москву один, в Киев второй. А может быть и как-то по очереди. А еще никто не отменял игру в плохого и доброго полицейского. Я вообще хотел об этом поговорить сегодня. Я так и планировал. Но что-то увели вы меня в тему Германии. Да и новости с этими Писториусами тоже как-то в сторону Германии увели. Поэтому, наверное, мы это с вами оставим на завтра, эту тему, в том числе и с Уитковым и Кушнером. Я думаю, что еще появятся какие-то дополнения к этой истории. Хохлы их плохо приняли, пишет АКСМР. Да, плохо приняли. И напомню, что они вообще изначально, еще когда только... О, Господи, какую сейчас красоту забили. Я, извините, отвлекся. Футбол просто... Лига чемпионов идет. Какая сейчас была красота. Рафия, конечно... Да. Изначально украинская сторона вообще чуть ли не оскорбление сыпала в сторону Уиткофа. Более того, я даже, знаете, я говорил, что я мониторил все там украинские ресурсы и украинских разных спикеров после этих переговоров. Там, знаете, какое мнение самое расхожее вообще? Что Уитков, он не просто симпатизирует Москве. Можно было бы сказать, вот он там, он пророссийский, он симпатизирует Москве. Там, да? Нет, у них, они пошли дальше. Они говорят о том, что Уитков — это ставленник Путина. Это Путин сказал, что будет Уитков, мой человек. Мы с ним будем разговаривать. Он агент Москвы. Самый настоящий, без каких-либо «но». Поэтому вообще с этим человеком разговаривать типа не о чем. Это ставленник Путина, это агент Путина. Этот самый Уитков. Но они об этом говорили на самом деле и раньше. Они говорили о том, что Уитков что-то как-то какой-то странный, он очень пророссийский. Поэтому к ним приезжал Келлок. Обычно к ним приезжал другой человек. Может быть, американцы решили, что здесь теперь снова нужно использовать подобную тактику. Может, опять Уитков ездить в Киев просто не будет. А скорее всего, будет. Скорее всего, будет и тот, и другой, и никуда этот Уитков и Кушнер не денутся, а их он слишком им доверяет. Мы с вами вчера об этом говорили. Я не думаю, что он доверяет Рэдклиффу так же сильно, как Кушнеру или Уиткову. Потому что Рэдклифф, конечно, в момент, когда можно было его предать, он его не предал. И Дональд Трамп, видимо, это ценит. Но эти-то всегда были как-то рядом. Один как семья, а второй реально семья. Еще когда были выборы, я вам говорил о том, что многие американские средства массовой информации, когда там анализировали поведение Дональда Трампа, насколько он изменился после своего первого срока или не изменился, многие говорили о том, что он, главное изменение Дональда Трампа в том, что он закрылся внутри своей семьи. И самыми приближенными людьми он считает только членов своей собственной семьи. Он как человек на Dodge Charger 70-го года. Семья — это главное. Ну, Доминик Торетто. Такие вещи знать надо. Вот он в этом смысле чисто Доминик Торетто. Семья — это главное. Поэтому я думаю, что Кушнер никуда не денется. И Уитков, он плюс-минус тоже близок к семье, я думаю, он тоже никуда не денется. Поэтому наверняка будут какие-то еще фигуры, злой, добрый полицейский, американцы будут пытаться жонглировать тем, что у них есть, у них немного, но что-то да есть, будут пытаться, но я думаю, что этих не уволят. Но это любопытно. Видите, каждый день какие-то новости происходят. Конкретно процесс пошел. Очень конкретно. Доминик Осипов, пишет Миша Николаев, а не Торетто. Ну, что-то есть у вас общее. Я вот не могу понять, что. У тебя у Вина Дизеля. Казалось бы, как будто ничего не должно быть, но что-то есть. Пока не пойму как. Сила? Не-не-не. Харизма, может? Да нет, тоже нет. Что-то есть. Ладно, я докопаюсь до истины. Я узнаю, что вообще что-то есть. 100% он им очень доверяет, а это самое важное в реалиях для Дональда Трампа. Да, да, так оно и есть. Уитков агент Путина? Как же мелко, а что не Трамп? А просто Трамп может вломить, если его будешь называть агентом Путина публично. У некоторых экспертов и Трамп, конечно, он может быть не агент, хотя и так его периодически называли, но может быть просто друган. Официально не делают подобных заявлений. На Уитков жаловались вполне официально. Прям киевские власти. Поэтому меня вот эта новость, честно, она никаким образом не удивила. И понятно, что этот Рэдклифф уже после того, как он в Москву приехал, что он еще какую-то роль в этом во всем сыграет. Многоходовочка какая-то американская. Самое интересное во всей этой истории, это что будут американцы делать сейчас. Каким образом они сейчас будут выстраивать свою тактику на эти переговоры. Потому что я напомню, у меня есть концепция, теория, что у американцев есть время до ноября, после ноября им эта тема перестает быть интересна вообще в каком угодно формате. Она им уже больше никакой выгоды принести не сможет. Поэтому сейчас последний шанс, last dance, как у них принято иногда говорить, надо что-то выдумать. Соответственно, нужно сейчас достать из пыльных своих рюкзаков, сундуков, те самые рычаги давления, все, которые у них остались, и начать дергать. А вот что это за рычаги давления? Об этом я и хотел сегодня с вами поговорить. Но переносится на завтра. Сейчас у нас рубрика «История предмета». Меня зовут Георгий Бабаян, я с вами прощаюсь, всем счастливо.
13: Прошлое застыло в предметах. Что произведения искусства значили тогда и какой смысл в них находят сейчас? История предмета. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: Прежде всего, Леонардо да Винчи известен как мастер живописи, в частности, своей Монолизой. Но также он был ученым и изобретателем. Леонардо лично проводил вскрытия, чтобы изучить строение человеческого тела. Проектировал мосты, а также грезил мечтой о полете. Тем не менее, у большинства он прежде всего ассоциируется с искусством. И не только с Джокондой, но и с его «Тайной вечерей». Заказ на нее поступил Леонардо да Винчи в 1495 году от его покровителя, герцога миланского Людовика Сфорца, который хотел украсить стену трапезной доминиканского монастыря Санта-Мария-делли-Грация в Милане, популярным в то время сюжетом «Последней трапезы Иисуса с учениками». Сюжет – один из самых значимых в христианской традиции. Иисус собрался с 12 апостолами на последний ужин перед распятием. На картине как раз изображен момент сразу после его слов «Один из вас предаст меня». Каждый из апостолов реагирует по-своему. Первая тройка слева, Варфоломей, Иаков-младший и Андрей, удивлена. Взгляды апостолов обращены к Иисусу. Во второй тройке Петр, уже вскочивший с ножом в руке и готовый защищать Иисуса. Иоанн, самый молодой из учеников, в отчаянии склоняющий голову. И Иуда, его лицо погружено в тень. В руке он сжимает мешочек с деньгами, 30 сребреников. Он, как и многие, спросит, не я ли, Господи? Справа от Иисуса Иаков-старший, Филипп и Фома, который изображен с поднятым пальцем, символом его будущего неверия в воскрешение Иисуса. Последняя тройка, Матфей, Фаддей и Симон, изображена оживленно обсуждающей новость. «Тайная вечеря» считается гениальной не из-за сюжета, что ничуть не новый, а перспективой, благодаря которой стена перестала быть просто частью монастыря. Все линии потолка и стен сходятся в одной точке. Она находится прямо за головой Иисуса. Он смысловой и визуальный центр всего. Его фигура спокойна и уравновешена, в отличие от суеты вокруг. Свет, падающий из трех окон за его спиной, образует подобие нимба. К слову, Леонардо да Винчи работал над росписью 3 года. По меркам того времени это очень долго. К примеру, Микеланджело расписал весь потолок Сикстинской капеллы за 4 года. Нелюбовь да Винчи к спешке проявилась и в технике, из-за чего «Тайная вечеря» не фреска, хотя и должна была ею быть. Разница в том, что техника альфреско предполагает нанесение красок на влажную штукатурку. Художник же выбрал метод альсеко, то есть по-сухому. С одной стороны, это позволило Леонардо да Винчи работать медленно и переписывать фрагменты по несколько раз. С другой же, именно это стало причиной, что уже спустя 19 лет роспись начала разрушаться. Из-за работы по сухой штукатурке краска не впитывалась в стену, а пар и дым из монастырской кухни неблагоприятно влияли на нее. А в 1652 году монахи вообще решили прорезать в стене дверь, из-за чего была уничтожена область с ногами Иисуса. Но и это не все. В 1796 году войска Наполеона устроили в трапезной конюшню. В 1800 году наводнение на 15 дней затопило помещение, из-за чего картина покрылась плесенью. А в 1943 в здание попала бомба, которая разрушила крышу трапезной. Тем не менее, роспись попытались восстановить. В 1978 году началась самая масштабная реставрация, которая длилась 21 год. Специалисты очищали слои лака, краски и масел, которые накладывались на протяжении веков. Восстанавливали цвет, насколько это было возможно. Когда работа завершилась, оказалось, что от первоначальной живописи Леонардо сохранилось не так уж и много. Сегодня «Тайная вечеря» находится под климат-контролем, а посетители получают только 15 минут на просмотр.
13: История предмета.
9: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
15: В Москве 20 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Вооруженные силы России поразили объекты ВСУ в порту Николаева. Нанесены удары по хранилищам военного имущества и резервуарам ГСМ в грузовом терминале «Никотерра». Кроме того, уничтожен буксир, сопровождавший морские суда в порт Одессы. Также российские войска нанесли удар по двум объектам в городе Николаеве. Логистический центр «Деливери» использовался для хранения и распределения военных грузов. Еще один складской комплекс «Небулон» был задействован для хранения имущества, предназначенного для обеспечения вооруженных сил Украины. Также в Николаеве уничтожен склад БПЛА на территории предприятия «Конвейер МАШ». По данным Минобороны, для поражения украинских объектов использовались высокоточное оружие воздушного базирования и ударные беспилотники. И срочное сообщение РИА Новости. Россия геранями поразила 6 локомотивов в Николаевской, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях. Также уничтожен украинский истребитель МиГ-29 на аэродроме в Киевской области. Это заявление Минобороны. В Минтрансе заявили о готовности России наращивать авиасообщения с Вьетнамом. Москва планирует открывать новые точки доступа для отечественных авиакомпаний и расширять сотрудничество с Ханоем. Об этом сообщил журналистам министр транспорта Андрей Никитин. Он рассказал, что по авиаперелетам между двумя странами отмечается рост почти в 3 раза по сравнению с прошлым годом. Глава Минтранса также рассказал, что направил Вьетнаму предложение по так называемому мокрому лизингу самолетов вьетнамских авиакомпаний. По его словам, эти инициативы сейчас рассматриваются. Речь идет об аренде лайнера вместе с экипажем у иностранных авиаперевозчиков. РИА Новости напоминает, что подзаконную базу для таких сделок Министерство транспорта начало разрабатывать в 2025 году. Мария Захарова назвала западные санкции против России безумием и беснованием. Об этом официальный представитель МИДа заявила на встрече со студентами Сыктывкарского государственного университета имени Петерима Сорокина. «Это не про ведение переговоров, это не про дипломатию, это точно не про поиски компромиссов. Это про безумие». Почему Сергей Лавров сказал, когда они перебесятся? «Потому что это беснование уже, это саморазрушение. Они же нас не разрушают, они нас укрепляют», — сказала Захарова. Дипломат подчеркнула, что Россия должна делать свое дело, идти своим курсом и помнить, что никакая за границей никогда не поможет, как она не помогает никому. Официальный представитель МИДа добавила, что Запад перешел к открытому пиратству в то время, когда существует конвенция по морскому праву, и тем самым открыл ящик Пандоры. О погоде в завершении выпуска. Сейчас в Москве плюс 18, завтра в столице небольшая облачность и без осадков. Ночью 8-10 градусов тепла, днем плюс 24-26, ветер южный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в четверг составит 746 миллиметров ртутного столба. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
9: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
16: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17: 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
18: Дамы и господа, заводите свои моторы!
17: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
18: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
17: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру.
17: По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317, префикс 495.
19: Симптомы. Так, вялый. Да, частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
17: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
20: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
21: Киева. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестилов.
20: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
17: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни.
8: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
17: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра. А ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
8: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки».
8: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
17: Россия возвращается на восток.
1: арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно. В программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: 20.08 в столице. Сегодня идем на восток вместе со старшим научным сотрудником Центра изучения Вьетнама и АСЕАН, Института Китая и Современной Азии РАН, Еленой Пыльциной. Елена, приветствую.
22: Добрый вечер.
3: Я напомню, номер смс-портала +7 925 88 88 948, телеграм для сообщений говорит МСК-бот и номер прямого эфира 8 495 73 73 94 8. Мы отправляемся сегодня не просто на восток, да, Юго-Восточная Азия. По-моему, мы в нашем эфире еще эту тему не поднимали, а Елена очень большой знающий специалист, в особенности, я так понимаю, по Вьетнаму, да, но и не только. Вы сегодня посетили какой-то уникальный форум. Давайте вот с этого начнем. Поделитесь, что за мероприятие, ваши эмоции и вообще, что полезного оттуда вынесли.
22: Да, сегодня в рамках визита, государственного визита президента Социалистической Республики Вьетнам, генерального секретаря партии То Лама, состоялся научно-технологический форум, российско-вьетнамский научно-технологический форум. И самая главная, наверное, вот составляющая и визита, и, собственно, этого форума заключается в том, что от Вьетнама прослеживается запрос на смену парадигмы наших взаимоотношений. То есть если раньше мы опирались на политическую составляющую, на передачу на торговлю, инвестиции какие-то, то сейчас от вьетнамской стороны звучит непосредственно запрос технологического альянса, стать технологическим партнером. Это все обусловлено сдвигом непосредственно во вьетнамской внутренней политике. Визит проходит как раз-таки после съезда, на котором 14-й съезд Компартии Вьетнама, на котором был провозглашен курс в новую эру, эру, когда Вьетнам должен стать процветающей, богатой страной, достичь двухзначных показателей роста, ну и, конечно, сменить модель развития. Прежде Вьетнам развивался по экспортно-ориентированной модели развития. Ну и в целом успех этой модели заключался в том, что Вьетнам представлял и характеризовался страной, да и до сих пор характеризуется страной нисходящего типа участия в глобальных цепочках добавленной стоимости. Что это значит?
3: Да, расшифруйте для непосвященных.
22: Что Вьетнам закупает комплектующие, промежуточные товары, что-то там дособирает и дальше реэкспортирует. Ну, то есть основная добавленная стоимость все-таки производится не во Вьетнаме. У такой модели, безусловно, есть пределы роста, которых, в принципе, Вьетнам уже начинает достигать.
3: Но это модель достаточно удобная, надо сказать.
22: Модель удобная, модель продемонстрировала свою успешность на ряде других стран. Модель хорошо обкатана. Но, тем не менее, в современную эпоху глобальной экономической турбулентности Вьетнам понимает, что эта модель зависимости.
3: То есть к полному циклу стремятся?
22: Стремятся к полному технологическому циклу, к полной технологической самостоятельности и экономической независимости. Потому что в нынешних условиях Вьетнам зависит как от импорта комплектующих, так и от экспортных рынков. В частности, вот прошлый год нашумел тарифами, да, и которые коснулись непосредственно Юго-Восточную Азию, и коснулись, конечно же, и Вьетнам. Хотя, если посмотреть на торговлю, как потом регион торговал с Соединенными Штатами Америки, то мы видим колоссальный рост 33%. Такой вот как бы парадокс.
3: Ну, там эти тарифы вроде как на словах все прозвучало, а на деле не везде дошло до какого-то кризиса, катастрофы, Трамп дал заднюю по многим направлениям. Я, правда, не знаю конкретно по Вьетнаму, вот что было, тут уж вам карты в руки.
22: Ну, во-первых, по тарифам часть товарных групп освобождаются от тарифов. Те, которые не освобождаются, нужно смотреть в относительном, соотносить их с тарифами Китая. И когда мы начинаем соотносить, мы понимаем, что тарифы в Юго-Восточной Азии получаются гораздо ниже, чем эффективный тариф в Китае, и, соответственно, продукция более конкурентоспособная из Юго-Восточной Азии. Отсюда и получается вот эти 33%, на 33% просел товарооборот Китая с Америкой, и на 33% увеличился товарооборот Юго-Восточной Азии с Америкой. То есть вот есть такой некий эффект замещения. Конечно, некоторые эксперты говорили, ой, да что вы, это эффект затаривания. Ну, эффект затаривания бы был, если бы мы рассматривали первые два квартала 2025 года. Но сейчас, когда у нас уже опубликована статистика и за 2026 год, первые два квартала, можно смело говорить, что это не эффект затаривания, это просто эффект замещения, от которого, собственно, страны Юго-Восточной Азии выиграли. Но, тем не менее, возвращаясь к Вьетнаму, выиграли они или не выиграли, эта ситуация, которая сложилась в прошлом году с тарифными войнами, ярко продемонстрировала региону его уязвимость.
3: Да.
22: И Вьетнам на 14-м съезде принял совершенно кардинально новую концепцию развития, на мой взгляд, очень мудрую, потому что, если посмотрим на соседние Филиппины, которые просто вот отдаются, отдают все на откуп Соединенным Штатам Америки и вот следуют модели неоколониализма, то вьетнамцы все-таки хотят какой-то своей независимости и своего, ну, они не называют технологического суверенитета, но, в общем-то, в смысле технологического суверенитета. Но у них есть одна проблема. Научная и технологическая база крайне слабо развита. Соответственно, им нужно искать во всем мире партнера, который бы, или партнеров, скорее партнеров, потому что вьетнамская политика всегда характеризуется многовекторностью, она очень диверсифицирована, поэтому им нужно искать партнеров в мире, которые бы могли удовлетворить их нужды вот в этом технологическом переходе.
3: Так, и мы тут на каком месте для Вьетнама?
22: Вы знаете, мне кажется, Вьетнам для нас, точнее, Вьетнам в нас видит такого вот особого партнера, с которым объединяет долгая история дружбы, поддержки. Но вместе с тем, если мы проанализируем визиты Тулама и что он посещал в рамках этих визитов, да, в 2024 году он посещал всякие разные технологические парки в Китае, в 2025 году аналогичный визит и посещение полупроводниковой промышленности в США. А в 2025 году в Сингапуре тоже были технологические кластеры, затронуты визитом, и из каждого своего визита он привозит какие-то соглашения. Вот конкретно у нас сегодня звучали четыре отрасли. Это квантовые технологии, атомная, кибербезопасность и искусственный интеллект. Это вот то, где Вьетнам видит нас партнерами. И надо сказать, что нашему бизнесу здесь не надо спать, надо не проспать, потому что действительно у нас есть прочный исторический фундамент с этой страной. Очень, скажем так, добрая память этого народа о России, о помощи Советского Союза. И было бы неплохо на этот фундамент наложить вот эту уникальную возможность влезть на рынок Юго-Восточной Азии через Вьетнам, то есть выстраивать какие-то уже непосредственно с ним цепочки добавленной стоимости, технологические процессы. Да и что говорить, в принципе, всем нам известно, что и за годы Советского Союза, да и сейчас у нас в лабораториях накопилось столько патентов, но вот этот цикл от лаборатории до рынка, многие инновации, многие идеи, они даже не проходят. И поэтому, может быть, это одна из уникальных возможностей нашим исследователям реализовать, принимая во внимание вьетнамский динамизм, его вот производственные способности, реализовать вот эти вот какие-то идеи и наработки, которые у нас есть в технологиях.
3: Ну вот про рынок Юго-Восточной Азии, это прям очень интересно, с учетом сложившейся ситуации, сложной, мягко говоря, рынок крайне привлекательный. Нас спрашивают, каковы наши инвестиции во Вьетнаме, нас вообще туда пускают?
22: Нас во Вьетнам пускают, хотя надо оговориться, что есть высококонкурентные отрасли, где нам приходится соперничать с такими гигантами, как Соединенные Штаты Америки и Китай.
3: Это вот как раз ответ на второй вопрос, а чьи иностранные инвестиции там на первых местах?
22: На первых местах инвестиции сейчас из Китая и Соединенных Штатов. Вот, собственно, и в высокотехнологичных отраслях это наши основные конкуренты. В атомной энергетике, ну, всем печально известная атомная станция, в 2015 году было подписано соглашение о строительстве, потом заморозили этот проект, потому что боялись вторичных санкций, ну, отошли как-то от России. Тем самым, как бы, Вьетнам себе, можно сказать, выстрелил в ногу, и потом в 2020-х годах у них наблюдались блэкауты, промышленность теряла просто колоссальные объемы, деньги. И они поняли, что энергетическая безопасность — это ключ, это стоп развития экономики.
3: Неужели не было никого, кто бы им заместил утраченное? Там, они, те же китайцы.
22: Они вели переговоры с нами и с японцами. Но вот как раз-таки в прошлом году Япония вышла из соглашения по второй атомной станции. Они хотели как бы балансировать. Одну атомную станцию строит Россия, другую атомную станцию строит Япония. Но в прошлом году Япония сама вышла. И поэтому, конечно, у нас стали говорить, может быть, нам так повезет, и мы построим сразу две атомные станции, потому что мы вернулись к проекту, этот проект возобновили, и сейчас будем надеяться, что все-таки мы его запустим, атомной станции во Вьетнаме. Но, что примечательно, Тулам едет после нас во Францию, и вот тут вот еще как бы одна из стран, которая потенциально рассматривалась для сотрудничества в атомной энергетике, называлась Франция во Вьетнаме. Поэтому вполне возможно в качестве наполнения повестки переговоров во Франции будет стоять также атомная энергетика.
3: Да, так мы не вкладываем или там это не очень надо? Ну, так мне кажется, Елена вам все объяснила. Вот, пожалуйста, крупные направления, куда инвестируется, где развивается все. Но, правда, честно, вот я не очень верю, что все так прекрасно, и вот джаз-бизнес, и вот исключительно прагматика, и нет совсем политики. Вот вы сказали, прям как с языка сняли, что он поедет во Францию. Неужели никто не давит на вьетнамское руководство с тем, чтобы оно дистанцировалось от нашей страны, не имело с нами никаких дел? То есть, как, если нет, то каким образом вообще удается так здорово Вьетнаму балансировать?
22: Я думаю, Вьетнам как раз-таки показывает свой основной принцип внешней политики. Это равноудаленность от крупных центров и балансирование. И вот это вот знаменитая их бамбуковая дипломатия. Когда они со всеми дружат, и за счет разных крупных держав они балансируют, соблюдают вот этот вот баланс. Поэтому, несмотря, даже если мы вспомним, как, когда началась специальная военная операция, как Вьетнам нас поддерживал, да, и даже присоединение Крыма вьетнамцы это поддержали. Вот, поэтому тут вьетнамцы выдерживают четкую свою линию, которая, конечно, поддерживает Россию.
3: И в ООН они голосуют, да?
22: И в ООН они голосовали.
3: Соответствующим образом. Интересно. Ну, помимо Вьетнама есть и другие страны. Вьетнам там, понятно, исторически так сложилось. Лояльность, дружба. Вот, ну, нам про это тоже пишут с историческими справками. Вот. А что с другими странами? Хотелось бы, конечно, узнать, а где есть проблемы, вот на чем надо сконцентрировать внимание особенно.
22: Давайте начнем про другие страны, что есть в других странах, и потом перейдем к проблемам.
3: Да.
22: Другие страны, чем отличает взаимодействие России с Юго-Восточной Азией, тем, что у нас нет никаких и не было в истории конфликтов, исторических споров. Ну и в целом, если мы посмотрим отношения Юго-Восточной Азии с другими крупными державами, такими как США и Китай, то они обременены спорами, противоречиями с китайцами. Это и споры в Южно-Китайском море, о котором сейчас все говорят. В целом не особо нравится и политика США, давление, продвижение прав человека. Некоторые припоминают, как вот США покинули, бросили Южный Вьетнам, буквально предали там. Вот. У нас в этом плане есть очень хороший исторический фундамент практически со всеми странами Юго-Восточной Азии. И мы очень грамотно используем дипломатию памяти, мемориальную дипломатию. Но есть нюансы. Сейчас, прежде чем перейду к нюансам, мемориальная дипломатия, допустим, вот в Таиланде, если начинаются любые переговоры, тайцы вспоминают, что русский царь помог избежать колонизации Таиланда. Индонезийцы вспоминают, как Советский Союз помогал бороться за обретение независимости. Ну и так как бы каждая страна.
3: Но вот интересно, просто я с подобным сталкиваюсь в Африке. Ну, как минимум, мы там никому ничего плохого не сделали, в отличие от каких-нибудь французов, британцев. И Советский Союз там дружил, и долги прощали, и РУДН, не знаю, там, обмен опытом, студентами, там, проекты. Тем не менее, вот смотрю на некоторые страны и понимаю, что вот эта мемориальная дипломатия, да, вот вся история общая и прочее, не конвертируется вот в твердую валюту, в какие-то конкретные... профиты.
22: Проблема в том, что этого недостаточно. Вот я хотела перейти к другому тезису. Другие инструменты нашей мягкой силы — это балет, который, ну, в принципе, он недоступен большинству жителей Юго-Восточной Азии, где до сих пор живут сельские жители там, или бедняки, хотя уровень бедности существенно сократился, но все равно давайте представим, что вот там, не знаю, крестьянин в Камбодже идет смотреть «Лебединое озеро». Да нет, конечно. Поэтому...
3: Мне кажется, вообще не до щелкунчика.
22: Не до щелкунчика. Поэтому, конечно, от них вот этот вот инструмент мягкой силы крайне далек. Следующее — это продвижение русского языка. Опять-таки, это нацелено...

0: 70% туристов у нас едет в Таиланд. Не во Вьетнам, не в Малайзию, не в Индонезию. Едет в Таиланд преимущественно. Uh-huh. Вот. Но, тем не менее, это, конечно, тоже не побуждает тайцев учить русский язык для того, чтобы оперировать. У нас там есть наши операторы, наши гиды, которые туда приезжают, которые обслуживают наших туристов. Поэтому им как бы это даже и не нужно. Они вот нацелены, что у них есть тайский, английский, у них обучение, уровень английского достаточно высокий. Ну и предел мечтания, наверное, молодежи, среднестатистической молодежи Юго-Восточной Азии, это уехать куда-нибудь в западные страны, получать там образование, да еще, может быть, и с возможностью остаться.
1: Да, вот нам пишут, Восток уважает только богатство и силу. Богатство и силу, мягкая сила там ни о чем. Ну, отчасти вынужден согласиться, и опять же, вспоминая наш с вами подкаст, где мы говорили про Мьянму, и вы рассказывали про ланчбоксы, которые там раздают, да, мне очень понравилось. То есть вот, пожалуйста, у тебя на чаше весов балет, Толстой, Достоевский, русский язык. Да, это все замечательно, прекрасно, цене этого ничего нет, но ты бедный крестьянин, и на другой чаше весов у тебя просто какая-то дешевая еда, зато бесплатно и регулярно, да, что ты выберешь, то есть... Да, к сожалению, ответ на поверхности. Ну, хорошо, тогда давайте к проблемам. У нас вот пока до, собственно, выпуска новостей остается еще несколько минут. Обозначим, да, где надо поднажать. Таиланд, понятно, туристы нас знают, любят. Вьетнам тоже. А другие государства региона?
0: В целом у нас хорошие отношения со всеми странами региона. И даже с Сингапуром, который ввел против нас ограниченные санкции, в основном финансового характера, но при этом умудрился стать нашим ключевым торговым партнером в регионе. Вот такой вот как бы парадокс. Страна ввела санкции, но торгует с нами больше всех. Mm-hmm. Если говорить конкретно, с какой страной нужно развивать больше отношений, да ни с какой, нам нужно со всеми работать, нужен точная работа с каждой индивидуальной страной, исходя из потребностей страны, исходя из того, что мы можем сделать на том или ином рынке. Каждый рынок уникальный и привлекательный. Да, если мы возьмем в целом рынок Юго-Восточной Азии, это 693 миллиона человека, и доходы очень быстро растут, средний класс быстро формируется, поэтому очень важно сейчас не проспать вот эту вот возможность и не просто говорить, что мы поворачиваемся на восток, мы идем в Юго-Восточную Азию в том числе, а активно туда идти, активно осуществлять этот поворот на восток. Но здесь возникает другая проблема. Наш бизнес, даже когда воодушевляется и идет в Юго-Восточную Азию, он как-то не очень использует консультации специалистов, и потом, просто не понимая специфику рынка, не понимая специфику менталитета, обжигается и говорит, что нет, мы в этот регион, у нас негативный опыт работы, да, с теми же самыми вьетнамцами. Допустим, для вьетнамцев контракт – это лишь письмо о намерениях. Это не значит, для нас контракт – это жесткий свод правил, в соответствии с которыми мы играем. А для вьетнамцев это просто письмо о намерениях. И для большинства жителей Юго-Восточной Азии то же самое.
1: Мне кажется, это вообще на Востоке так, на ближнем, на дальнем. Как бы это совсем ничего не значит, дорогие друзья. Да, я согласен. Я с этим часто встречаюсь на Ближнем Востоке. Как бы ваш регион от меня далек, но вот Ближний Восток, Иран, например, или арабские страны, да, все именно так. Как бы, вот вам, пожалуйста. Меморандум о намерениях, да. Вот есть доверие между нами, это замечательно. Ну, а дальше, как бы, дело не будет двигаться, если постоянно не тыркать, не звонить, не напоминать о себе, не ставить условия, не напирать. Да, то есть, получается, к вам не обращаются?
0: Обращаются, но, скажем так, не в той пропорции, сколько устремляется бизнес на рынок Юго-Восточной Азии.
1: И получается, что те, кто не обращаются, но устремляются, ну, просто проваливаются и не добиваются своих целей.
0: Да, уходят с рынка.
1: А на чем они, собственно говоря, горят? Ну, давайте мы сейчас... ставим такое многоточие, после новостей вернемся. Вот интересные какие-то конкретные, как сейчас модно говорить, кейсы, да, вот разобрать. И очень интересно не только про негативный опыт, но и про позитивный опыт, например, наших там китайских товарищей, даже наших недругов, но успешных, успешно развивающихся в этом регионе. Сейчас новости, и потом вернемся.
2: Внимание, внимание, говорит Москва.

0: 94,8.
1: В Москве 20:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Власти Новороссийска сообщили о повреждении 472 квартир после атаки ВСУ. Как заявил мэр Андрей Кравченко, также разрушения зафиксировали почти в 70 частных домах. Глава города рассказал, что в течение дня рабочие группы районных администраций провели поквартирные обходы для фиксации повреждений. Наиболее серьезные разрушения зафиксированы в 6 домовладениях Восточного района. Они повреждены практически до основания. Семьям, лишившимся крыши над головой, однозначно окажем помощь с расселением, написал Кравченко в своем телеграм-канале. Ранее стало известно, что после атаки украинских дронов в городскую больницу Новороссийска направили 17 пострадавших. Четверо из них в тяжелом состоянии. Погибли 4 человека, в том числе ребенок. По последним данным, повреждены 73 многоквартирных дома, 3 предприятия, православный храм, детские сады, школа, здание поликлиники и водопровод. По словам мэра города, детские сады возобновят работу в четверг. Сегодня в Новороссийске объявили траур по погибшим при массированной атаке украинских беспилотников. Электроснабжение в домах и соцобъектах Геленджика восстановлено после атаки БПЛА. Об этом сообщил глава города Алексей Богодистов. Ранее мэр рассказал о повреждении подстанции в результате прилета дрона. В ряде микрорайонов произошли отключения электроэнергии. После атаки БПЛА на объекте произошел пожар. Дмитрий Медведев заявил о вероятности перерастания украинского конфликта в мировой. Как отметил зампред Совета Безопасности России, наша страна заинтересована в том, чтобы он завершился как можно скорее, но на условиях Москвы. По его словам, наши недоброжелатели попытаются реанимировать конфликт на Украине в будущем, если Россия не поставит в нем точку на своих условиях. Он также заявил, что европейцы могли бы иначе себя повести при возникновении украинского конфликта, но, цитата, они наплевали на позицию России. Наши недруги, государства, которые нам добра не желают, будут и дальше расшатывать устои нашей страны. При любой возможности постараются поделить ее на части, подчеркнул Медведев в интервью газете «Ведомости». Сергей Нарышкин не исключил возможность новой встречи с Джоном Рэдклиффом. Директор службы внешней разведки заявил, что стороны договорятся. Об этом глава СВР заявил в беседе с корреспондентом «Лайф» Александром Юнашевым. Нарышкин также отметил, что его недавняя встреча с главой ЦРУ в Москве была деловой и доброжелательной. Джон Рэдклифф, напомню, посетил столицу России 25 августа. О погоде. Сейчас в Москве плюс 18, завтра в столице небольшая облачность и без осадков, ночью 8-10 градусов тепла, днем плюс 24-26, ветер южный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в четверг составит 746 миллиметров ртутного столба. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
0: Говорит Москва, 94,8.
2: Реклама. Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
3: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
4: Особенно важно сохранять профессиональные школы и культуру наставничества. Передача опыта укрепляет коллективы и помогает развиваться регионам страны. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
5: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
6: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
7: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
4: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
0: Говорит Москва, 94,8.
4: о тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно. Идем на восток.
8: Продолжаем наше путешествие по Юго-Восточной Азии вместе с Еленой Пыльциной, старшим научным сотрудником Центра изучения Вьетнама и АСЕАН, Института Китая и Современной Азии, РАН. Ну, давайте, прежде чем продолжим наш увлекательный разговор, примем звоночек. Да, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас очень внимательно слушаем.
9: Здравствуйте, Аббас. Здравствуйте, Елена. Спасибо за приглашенного эксперта, который рассказывает, повествует нам о Юго-Восточной Азии, о которой в России, ну, хоть немного там туристов, но тем не менее, даже многие высокопоставленные государственные лица, профильные и политологи не имеют никакого представления. А то есть о том, что действительно там происходит. Я бы хотел задать вопрос.
8: Да, вопрос, ага.
9: Вы знаете, удар по Ирану, что, естественно, неоднократно высказывал Трамп, что его бесит такие организации, БРИКС, СОС, ОПЕК плюс, в которых Иран занимает ключевое.
8: Так, подождите, сказал, мы сегодня Юго-Восточную Азию обсуждаем.
9: Вот я и хочу сказать.
8: Ну хорошо.
9: Вот я и хочу сказать, да. Выбивает, прежде всего, бьет по этим организациям. Арабские Эмираты уже вышли из ОПЕК плюс. Я хочу спросить, Вьетнам кандидат в БРИКС, кандидат в СОС. Торговый оборот Соединенных Штатов Америки с Вьетнамом после того, как Трамп начал наезжать на Китай, вырос до 120 миллиардов долларов в совокупном выражении, что в 20, больше, чем в 20 раз больше, чем Российской Федерации. Как это скажется на позиции Вьетнама по поводу вступления, если на него будут давить Соединенные Штаты Америки, которые рассматривают его вместо Китая промышленной кузницей, альтернативной промышленной кузницей? И второй вопрос, очень интересный. Для меня, между прочим, вот как эксперт Елену хотел спросить, каковы отношения Пекина и Ханоя после 50-летия давности кровавого конфликта в конце 70-х годов? Вот. И как Пекин смотрит на вступление, например, Вьетнама в данной организации?
8: Спасибо большое.
10: Большое спасибо за вопрос. Что касается, как повлияет данная ситуация на товарооборот с Америкой. Надо помнить, что вот о чем я говорила в начале, Вьетнам — это страна, которая участвует в цепочках добавленной стоимости по нисходящему типу. То есть практически полностью весь экспорт, который генерируется страной, это 77% аж, генерируются транснациональными компаниями. И очень большая доля этих транснациональных компаний — это американских, американского капитала. То есть, соответственно, в единочасье, даже если, грубо говоря, Вьетнам вступит в БРИКС, и как в прошлом году Трамп грозил всем дополнительно 10% вступившим в БРИКС, в любом случае быстро эти компании, которые заточены на работу на американский рынок, они не свернут поставки в Соединенные Штаты Америки. Это раз. И второе, то, что мы обсуждали в начале, большая часть позиций, ну, допустим, электроника, одна из основных позиций, которая поставляется на американский рынок, она не попадает, она вообще освобождается от тарифа. Соответственно, серьезным образом это никак не скажется на товарообороте США и Вьетнама. Тем не менее, у Вьетнама, конечно, есть опасения, собственно, почему Вьетнам и обращается к такой модели. Что касается отношений Китая и, точнее, Ханоя к Пекину, в последнее время можно констатировать, что они заметно улучшились. Допустим, на параде в прошлом году в Ханое китайцы были представлены, это был один из самых как бы крупных контингентов. Но в целом вьетнамским настроением и вьетнамской, скажем так, морали характерно, что нужно забыть старые обиды и просто двигаться вперед, потому что Вьетнам испытал на себе много разрушительных войн, и они прекрасно понимают, что ни к чему вот обиды к хорошему не приводят. И что если сейчас от китайцев можно получить инвестиции в инфраструктуру, это вот базовое, на чем они взаимодействуют, а инфраструктура им жизненно необходима для обновления экономики, для трансформации экономики и для привлечения дополнительных инвестиций, потому что, ну, мы все понимаем, да, что не пойдет капитал в страну с плохо развитой инфраструктурой. Поэтому, конечно же, и лидеры тут очень прагматично относятся, да и в целом население. Вот у меня многие знакомые вьетнамцы раньше говорили, мы из принципа не купим китайский товар. Знаете, вот сейчас этого уже нет. То есть они признают, что китайский товар технологичный, что китайский товар достойный аналог каким-то другим товарам. И в целом...
11: Простили, да, китайцы?
10: Наверное, да, простили и забыли. Вот.
11: И забыли.
10: И забыли.
11: Ну, видишь, прощение прощению рознь. Можно сказать, что и японцы американцам простили и забыли. Но когда я смотрю на госпожу Такаити, скачущую вокруг Дональда Трампа, заглядывающую ему в рот, там, считающую каждую пломбочку в зубе, вот, подобострастно так, у меня совсем другие мысли, другие ассоциации. Это уже не про прощение, это не про благородные человеческие чувства, которые должны присутствовать, в том числе и когда речь идет об отношениях между народами, когда-то воевавшими. Это что-то про совсем другое, нездоровое, про какое-то зомбирование, забвение, болезнь, реально. Это, вот, это болезнь. Вот главное, чтобы Вьетнам туда не ушел, потому что американцы умеют перепрошивать.
10: Действительно, американцы умеют перепрошивать, и когда мы говорим про забыли или простили там Китаю, ну, в Китае был в 1979 году трехмесячный конфликт, который, как вьетнамская сторона заявляет, мы одержали победу, китайская сторона заявляет, да нет, мы достигли своих целей в этой войне, что было на самом деле, и как вот свидетельствуют люди, которые тогда находились в посольстве и говорили, что, ну, там чуть ли не советское посольство не эвакуировали в те годы. Но тут важно как бы посмотреть на позицию Вьетнама по отношению к США, которые поливали их химией, что до сих пор наши эксперты из Института органической химии отмечают, что женщина, контактирующая с вот этим вот химическим препаратом, рождает генетически мутированных детей. И во Вьетнаме очень большое сейчас и... всякий разный спектр, там, и гепатиты какие-то обусловленные, и генные мутации, вот, вызванные как раз-таки вот этим вот наследием, тяжелым наследием войны. Но, тем не менее, вьетнамцы предпочитают не возвращаться к этому вопросу, а конструктивно работать и выстраивать диалог с Америкой на тех условиях, которые вот сейчас есть.
11: Ну, как вот нам пишет радиослушатель, просто небольшая страна ищет поддержки наиболее сильного. Что удивительного, что это Штаты, да? Ничего удивительного. Давайте еще один звоночек примем. Да, слушаем вас очень внимательно.
12: Здравствуйте, Олег.
11: Добрый.
12: Российское, это по поводу сотрудничества экономического России и Вьетнама. Вот российская государственная корпорация, у которой широкие внешнеэкономические связи, это Росатом. По-моему, у них плодотворное сотрудничество началось с Мьянмой по поводу, да, строительства АЭС. В этом плане, наверное, и у Росатома есть хорошие перспективы в соседнем Вьетнаме, так как уже есть опыт. Ну, с Китаю строят АЭС.
11: Вы к нам, видимо, присоединились со второй части, да, программы, после новостей?
12: Нет, я слышал там о французах, что там есть конкуренция. И еще хотел спросить о военно-техническом сотрудничестве России и Вьетнама. Что-то в этой сфере происходит? Вот, спасибо.
11: Да, вот это, кстати, интересный вопрос.
10: Но что касается атомного сотрудничества, Росатом подписал соглашение о строительстве Нинтуа, атомной станции, то есть все-таки мы заходим на этот рынок и будем надеяться, что все состоится. Что касается военно-технического сотрудничества, первое, у Вьетнама самая большая армия в Юго-Восточной Азии, и Вьетнам достаточно быстро наращивает военные закупки. До 2017 года приобретал... Крупное вооружение у нас, более мелкое вооружение, но после 2017 года и запретов со стороны Америки на приобретение нашей техники, вьетнамцы ограничиваются мелкими какими-то закупками по серым всяким разным каналам и обслуживанием того, что уже имеется. Вообще в Белой книге безопасности Вьетнама стоит амбициозная задача, правда, она стоит уже больше 15 лет, достичь как бы технологической независимости в военной области и производить свои вооружения. Но как они не пытались, допустим, копировать какие-то вооружения других стран, все равно не получается. И сейчас мы видим, что в связи с санкциями, в связи со сложностью приобретения нашего вооружения, Вьетнам диверсифицируется, они закупают и южнокорейские установки, и израильские установки. Но, конечно, после начала специальной военной операции непомерный интерес к нашей военной технике, которая была испытана на поле боя.
11: Хочется и колется.
10: Хочется и колется, да. И есть интерес относительно беспилотников и прям по локализации продукции на рынке во Вьетнаме. То есть вот такие вот разговоры как бы существуют, во что они выльются, ну, поживем, увидим.
11: Ну, как победим, я думаю, вьетнамцы будут одни из очень многих потенциальных клиентов. Я уверен, что будет очередь из желающих приобрести то, что действительно было продемонстрировано в бою. Елена, давайте вернемся к бизнесу. Очень интересно послушать про какие-то конкретные попытки наших бизнесменов, не наших, неважно, локализоваться, заключить соглашение, подписать договор, как-то повзаимодействовать с Вьетнамом или с любой другой страной региона, причем интересны как негативные примеры, так и позитивные. У кого, на ваш взгляд, нам следует поучиться? Но, опять же, хотелось бы, конечно же, побольше примеров, потому что, когда мы говорим, надо идти, надо работать, надо что-то делать, это прекрасно, но это общие слова.
10: Из примеров, давайте начнем с удачных примеров.
11: Да.
10: Хочется назвать «Робоклуб». Это питерская контора, которая прочно закрепилась на тайском рынке. Компания предоставляет обучение детей робототехнике. То есть от маленькой детальки они создают робота, который ездит. Это то, что сейчас востребовано. Ну и, конечно, тайские мамы и папы. Этот рынок просто был абсолютно вакантным. Такая вот ниша.
11: Незанятая
10: ниша. И в этом как бы родители видят, родители страны, где формируется и увеличивается средний класс, увидели потенциал в том, что это хорошие инвестиции в детей.
11: Это онлайн происходит?
10: Нет. Они создали именно в Таиланде. То есть там есть вот эти вот наши школы робототехники. Они уже стали продавать франшизы тайцам. То есть вот, на мой взгляд, это очень успешный пример. Они рассматривают возможность масштабирования на соседние рынки. Конечно, более крупно они рассматривают, там, допустим, маленькую Камбоджу или Лаос, или Мьянму, в которой все непонятно, там им политически нестабильно. Другие крупные, там тот же самый Вьетнам, Малайзия, Индонезия, где на этот спрос будет большой. Другой пример, несмотря на большую конкуренцию со стороны Grab, это сингапурская компания доставки, и Gojek, очень раскручен, ну, это наш аналог Яндекса. На рынок зашел такси Максим, компания раскрутилась от просто такси до доставки на индонезийский рынок. Они себя великолепно чувствуют, выдержали эту конкуренцию и в целом развивают и расширяют ниши своего бизнеса.
11: Но тогда вопрос, а что они такого сделали, что у них получилось? И чего не сделали те, у кого не получилось? В чем секрет? Они обратились к специалисту типа вас, который им рассказал про правила делового этикета в этих странах, я не знаю, про особенности культуры, не знаю, менталитета, или есть еще какие-то ключики, вот про которые надо знать тем, кто хочет в этот регион что-то принести, что-то там продать?
10: Конкретно с кейсом робототехники это было уникальное предложение, которого не было на тайском рынке.
11: И просто оно эксклюзив.
10: Очень, да, эксклюзив, который очень хорошо зашел. Что касается такси, здесь грамотно была построена концепция с учетом пробок Джакарты, то есть грамотно был проанализирован рынок. Насчет, обращались ли они к специалистам или нет, я не могу ничего вам сказать, не знаю таких нюансов. Вот. Но, тем не менее, они выдержали долгую бюрократическую волокиту по регистрации бизнеса.
11: То есть юридическая устойчивость.
10: Юридическая устойчивость, да. Потому что большая часть вот как раз-таки из негативных кейсов, наверное, как бы я не могу приводить конкретно, называя там компании в случае негативных кейсов, но что я скажу, что часто, вот, допустим, компания заходит на рынок Индонезии. Они читают, что на сайте, на официальном сайте типа наших госуслуг написано, регистрация компании занимает 30 дней. Но они ждут, что через 30 дней они получат твердый документ.
11: А это не так?
10: Нет, это совершенно не так. Это может занимать и 60 дней, и больше. И когда они там заявляют, что они сократили время получения документов, это вовсе не значит, что они обязательно получат документы через 30 дней. Это
11: а
10: вот,
11: за,
10: это,
11: за, опять же, знаете, зачем как... они написали тогда?
10: Ну, это что? То же самое, как контракт, письмо о намерениях. То есть вот, у них есть какая-то вот рамка, это такая вот желаемая рамка. Но могут быть непредвиденные обстоятельства. И причем иногда эти непредвиденные обстоятельства даже умиляют. Там, смерть кошки может тоже выступать непредвиденным обстоятельством. Почему тот или иной там, чиновник или сотрудник не отработал какую-либо заявку. И вот к этим нюансам ко всем нужно быть готовыми. Но наш бизнес, который привык, что вот если у нас заявлено, что в течение 30 дней вы получаете официальный ответ от ведомства, в течение 3 дней вы там получаете твердую бумагу. И значит, так оно и есть.
11: Ну да.
10: И, соответственно, когда наш бизнес приходит, вот сталкивается с вот этой реальностью, им кажется, что там все лентяи, никто не хочет работать. Ну и в целом, что это вот отношение может быть там и как к русским, и отношение такая вот бизнес-среда. Хотя, если говорить про бизнес-среду, то все страны ASEAN создали очень привлекательную инвестиционную среду. Почему туда так и бьются иностранные инвестиции, американские, китайские?
11: Просто надо знать эти особенности менталитета. Я вот все, что вы говорите, я это понимаю. Я это все в арабских странах прошел. Я помню, когда мы ждали много часов премьер-министра Ирака, все на иголках, я на иголках. Что же делать? Вот неужели сорвется? На что нам там один человек сказал, местный, говорит, да сядьте и расслабьтесь. Вот чай, вот кофе, вот кальян. Что вы дергаетесь? Нас спрашивают, а какую маржу дает бизнес Вьетнама? Что устраивает нас, а что успешных инвесторов во Вьетнаме? Насколько там дешевая рабочая сила?
10: Рабочая сила дорожает, и тут, скажем так, в регионе постарались Соединенные Штаты Америки, которые без конца давят на страны, говорят про права человека, про то, что вот бедные эти рабочие на фабриках получают слишком мало. И это, в принципе, привело к не очень хорошей ситуации в ряде экономик. Например, в Камбодже, когда производительность растет гораздо более медленными темпами, чем заработная плата, потому что там из Соединенных Штатов Америки давят, что нужно увеличивать заработный фонд, то получается, соответственно, само производство, оно не очень эффективное, выгодное. Ну и вообще основная макроэкономическая задача – это повышение производительности труда. Соответственно, есть такая тенденция к увеличению зарплат, но в целом средняя вот заработная плата на производстве, на текстильном, вот приведу с текстильной, $200 у вьетнамцев.
11: Ну, кстати, не то чтобы прям очень мало по меркам вот региона, если так глобально судить. Есть много стран, где гораздо все хуже.
10: По меркам Юго-Восточной Азии это одна из самых низких.
11: Да?
10: Соседней Камбоджи, от чего вот
11: ну, может страдает. Быть, я вот не эксперт. Я все как-то в Африку туда, в эту сторону. Ну, хорошо. Мы поговорили про удачные, да, примеры. А есть же и неудачные. И их, наверное, много раз товарооборот при всем желании и с нашей, и с их стороны не растет такими же темпами.
10: Если мы посмотрим на товарооборот, то заметим одну тенденцию. Сначала по товарообороту до 2014 года он рос, он прям вот поднимался свечкой вверх. Потом 2014 год, первые весьма ограниченные санкции, страны немножечко напугались, товарооборот просел, потребовались годы, до 2018 года он восстанавливался. Угу. В 2018 году мы достигли пика в $23 миллиарда. Да, это смешная цифра, это скорее статистическая погрешность, нежели какой-то солидный товарооборот. Но, тем не менее, мы достигли вот этой вот цифры 23 миллиарда, а потом с 2018 года на конъюнктуре рынка, на колебаниях цен на нефть, на колебании цен и всяких разных там историй сельскохозяйственных, как, например, вьетнамцы находили в нашей партии чертополох, пшеницы, нашей партии пшеницы, и отправляли нам ее назад, и, соответственно, поставки пшеницы, которые занимают одну из весомых долей в регион, они проседали. Вот. Потом наступил 2022 год, товарооборот еще просел существенно, но просел уже, получается, импорт из Юго-Восточной Азии и в основном электроники, потому что электроника – это как раз-таки та продукция, которая производится транснациональными корпорациями недружественных нами стран.
11: Ну и тут мы возвращаемся к тому, с чего начали. Полного цикла в регионе нет, ну и, соответственно, как бы они зависят в этом смысле.
10: И они зависят,
11: от политических решений, да.
10: Дальше, конечно, не будет никакого товарооборота, если не будет твердых платежных средств, финансовых средств обслуживания этого товарооборота. После санкций это, конечно, существенная головная боль.
11: Нет у нас расчета в нацвалютах, как вот с Индией, есть же прецедент. Интересно получилось.
10: Ой, ну есть, но, скажем так, давайте положим руку на сердце, бизнесу не нужны донги, бизнесу не нужны мьянманские кьяты там, или камбоджийские риели. Это просто вот такой вот прям мертвый капитал, который тяжело...
11: Ну, согласен, да, мы и с рупиями-то не знали, что делать, хотя Индия большая, в общем-то, достаточно богатая. Согласен, да, согласен. А как отношения с Камбоджей, спрашивает нас радиослушатель?
10: С Камбоджей у нас очень интересные отношения. В 80-е годы мы буквально помогли выжить этой стране. Мы поставляли туда продовольственную помощь, мы строили там заводы. Колоссальное количество камбоджийцев прошло обучение у нас. Да и сам бывший премьер-министр Хун Сен имел тесные связи с Советским Союзом. Но, тем не менее, когда наступил 2022 год, Хун Сен осудил, присоединился к резолюции, осуждающие Российскую Федерацию. Правда, через 2 месяца они сделали реверанс и поставили бюст Гагарину в техническом университете, который построен за счет средств Советского Союза, тем самым показывая, что нас вынудили, мы не сами хотели. Но, понятное дело, когда он так поступал, он искал неких выгод от Соединенных Штатов Америки.
11: Получил?
10: Получил. В целом, камбоджийская модель, ее можно назвать, вот камбоджийцы, камбоджийские политологи это говорят, называют Камбоджу, Камбоджа подобна птице, для полета которой нужно 2 крыла. Одно из них Китай, другое Соединенные Штаты Америки. Китай это инвестиции, Китай это комплектующие, Соединенные Штаты Америки это рынок. И знаете, вот удивительно, каждый год камбоджийское правительство заявляет, нам нужно диверсифицировать экспорт. И с каждым годом я вижу вот эту вот концентрацию еще больше и больше и больше. Если там в прошлом году было 48% экспорта приходилось на Соединенные Штаты, то в этом году уже 53%, ну, то есть уже больше половины. Вот. Но, тем не менее, Камбоджа ищет возможности для построения. Сохранилась вот эта вот историческая память, сохранился вот тот фундамент. Сейчас очень хорошая возможность для России, потому что в министерствах пришли люди, которые получали образование в России, и они в целом настроены очень так пророссийски. Вот министр почты и телекоммуникации Камбоджи, он закончил экономфак МГУ и активно присматривается к российским IT-технологиям, кибербезопасность, вот это вот все, он присматривается, неоднократно приезжал и отправлял делегации в Россию для переговоров. Знаю, что там ведутся переговоры в одной из айтишной сферы. И в целом камбоджийское правительство пытается наполнить каким-то практическим содержанием наш диалог. Но товарооборот у нас подвержен просто колоссальным колебаниям. И знаете, вот можно посмотреть, одна сделка прошла, допустим, мы поставили им золото в 2018 году. Все, мы сделали товарооборот одной сделкой. Вот, то есть, потом не поставили.
11: Настолько все.
10: Да, товарооборот мало. Просел. Но проблема Камбоджи заключается в логистике. Порт Сиануквиль это неглубоководный порт, туда все-таки дорого доставлять. И многие компании, даже вот когда там они приходят к Меры с запросом: нам нужны удобрения. Вот в прошлом году они меня вот прям теребили. Нужны нам удобрения. Но. Когда обращаешься к нашим производителям, они говорят, ну, мы можем поставить во Вьетнам, а они там могут купить. А у них как раз-таки в этом и заключается проблема. Они зависят от двух рынков. 25% удобрений поставляет им Таиланд, поставлял до пограничного конфликта, а 70% поставляет Вьетнам. И когда Таиланда не стало, вьетнамцы-монополисты взвинтили цену. И, понятное дело, они хотели избежать вот этой вот монополии.
11: То есть реэкспорт не вариант, да?
10: И реэкспорт для них не вариант. И когда там наши компании говорят, ну, пусть у кого-то там индонезийцы спросят. То есть, ну, такое вот отношение. Я понимаю, что как бы всегда есть экономическая целесообразность. Если ее нет, то, конечно, наш бизнес не будет идти на этот рынок, потому что ее нет.
11: Ой, Елена, так интересно с вами всегда. Жаль, что время заканчивается. Я понял, что все очень сложно. Я понял, что надо, наверное, еще несколько раз встретиться, чтобы по каждой стране пройтись, выявить слабые места, дать какие-то советы вот, тем, кто хочет прийти туда, да, с чем-то. Но это было интересно в любом случае. Спасибо большое. Ну, наверное, на этом все. Я еще раз напомню. Елена Пыльцина. Так, сейчас я прям зачитаю ваш титр. Это очень важно. Старший научный сотрудник Центра изучения Вьетнама и АСЕАН, Институт Китая и Современной Азиран. Обещаю к следующему разу выучить лингвистику.
10: Спасибо большое.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В Москве 21 час. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. В Минобороны сообщили о сбитых за день 108 украинских БПЛА над регионами. Дежурные средства ПВО нейтрализовали дроны с 8 до 20 часов. Силы противовоздушной обороны перехватили беспилотники над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Свердловской, Смоленской, Тульской областями и Московским регионом. Кроме того, БПЛА уничтожили над Башкирией, Татарстаном, Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким автономными округами, полуостровом Крым, Краснодарским краем и Черным морем. Дмитрий Медведев объяснил причины изменения риторики в отношении некоторых стран. По словам зампреда Совета Безопасности России, на это повлияло поведение ряда государств и зарубежных политиков по отношению к Москве. Если раньше я мог просто так думать, особенно находясь на известных государственных позициях, то сейчас я об этом говорю открыто. Я считаю, что это правильно. Это в значительной мере отражает точку зрения большинства наших граждан. Был ли я таким внутри, как вы говорите? Наверное, частично был, но тщательно это скрывал, отметил Медведев в интервью газете «Ведомости». Он также признался, что его разочаровали некоторые зарубежные коллеги. Это правда. Мне казалось, что целый ряд государств и политиков, с которыми мы устраивали отношения, где это должны были быть более умными, например, европейцы, пояснил Медведев. В Рособорнадзоре назвали преждевременными трактовки об изменениях в ЕГЭ по русскому языку. Обсуждение заданий продолжается, и ни один из опубликованных проектов не считается финальной версией экзамена, отметили в ведомстве. Обсуждаемые тезисы не являются официальной позицией и не отражают утвержденную структуру экзаменационных заданий. Рабочие версии документов и субъективные экспертные оценки подаются как свершившийся факт, сообщается в официальном канале Рособорнадзора на платформе МАКС. Там отметили, что подобная информация распространяется сейчас в интернете. В ведомстве подчеркнули, что демо-версии экзаменационных материалов опубликованы на сайте Федерального института педагогических измерений. Корпорация Apple представила iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Флагманские смартфоны презентовали на мероприятии под названием Surprise and Shine. В устройствах используется новый процессор A20 Pro. Чип выполнен по 2-нанометровому техпроцессу, который обеспечивает прирост производительности при работе с нейросетями. Кроме того, в смартфонах обновили камеру. В ней используется система переменной диафрагмы основного датчика на 48 мегапикселей. Это позволяет адаптировать съемку под условия освещения. При этом оба флагманских смартфона сохранили диагональ экранов 6,3 и 6,9 дюйма. Айфоны будут доступны в 4 цветах – черном, серебристом, цвете ледник и бургунди. Оба аппарата получили кремний-углеродный аккумулятор. В компании Apple обещают, что iPhone 18 Pro сможет работать 24 часа без зарядки, а 18 Pro Max – до 30 часов. Продажи смартфонов начнутся 18 сентября. В США они будут доступны по цене от $1200. О погоде в завершении выпуска. Сейчас в Москве плюс 16, завтра в столице небольшая облачность и без осадков. Ночью 8-10 градусов тепла, днем плюс 24-26, ветер южный 5-10 метров в секунду. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
0: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: Птицы — это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советом верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.
13: 94,8 FM.
0: Повтор лучшего.
5: Союзные силы убивают остатки украинских сил из преграды
6: Киевской области. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
5: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
4: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
14: 15.06 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Умные парни». Олег Шибанов. К нам пришел профессор Российской экономической школы. Здравствуйте, Олег.
15: Добрый день.
14: Про экономику будем говорить. Тем много и иностранных, тем и наших, внутренних. Тем, пожалуйста, присоединяйтесь. Телега для сообщений «Говорит и Москобот». СМСки плюс 7-925-888-948. Смотреть можно в Ютубе, в Рутьюбе и в ВК. Давайте, наверное, с того, что 11 числа будет заседание в ЦБ, будут определять ставку, разные варианты есть, но вопрос, что сейчас объективно для нашей экономики, для сложившейся ситуации, выглядит как, ну, как бы ключевой фактор для решения Центрального банка? Текущая инфляция или риск того, что экономика уже прихолодилась? Потому что если инфляция высокая, ставку повышают. Но при этом экономика переохлаждается, и ставку вроде бы надо отпускать. А что делать, как выбрать?
15: Мне кажется, инфляция. По одной простой причине. Когда вы смотрите на динамику ВВП, она лучше, чем то, что прогнозировали почти все. То есть мэр, например, сейчас на Восточном экономическом форуме, мэр, я имею в виду Министерство экономического развития, а не московский мэр, да, в лице Решетникова и других коллег сообщили, что они пересмотрели вверх рост ВВП этого года, пока у них 0,6, но, скорее всего, им придется еще его пересматривать выше, поэтому экономика в целом чувствует себя терпимо. В основном, правда, за счет потребительских расходов, то есть домохозяйств, которые продолжают тратить и на товары, и на услуги. А с точки зрения инфляции ситуация достаточно критичная, и я бы сказал, что октябрь будет еще хуже, в смысле того, что там тарифы наконец-то повысят, наконец-то для тех компаний, которые нам их выставляют. А для простых граждан, наверное, довольно печальное будет событие, потому что там средние-то двузначные темпы роста этих тарифов. Вот, и это автоматически попадает в инфляцию, лишний процентный пункт к этой инфляции добавляет. То есть сейчас накопленная инфляция уже порядка там 4,8, и если мы говорим про плохой октябрь, ну, там может быть что угодно на выходе.
14: Но мы с вами про рост естественных монополий тоже много раз говорили, и про рост тарифов естественных монополий, и это серьезный инфляционный фактор, и это никак не компенсировать там, путем, например, там, более жесткой ДКП и так далее. Почему вот именно с этой сферой сложно работать, если это действительно довольно серьезный драйвер для инфляции?
15: Я бы был осторожен, потому что если мы смотрим длинные данные, то есть где-нибудь, не знаю, с 2015 года, когда у нас началось таргетирование инфляции, то за этот горизонт времени тарифы не догоняли общую инфляцию, потому что у нас долгое время была практика инфляции 4-, по-моему, так она аккуратно называлась, когда тарифы повышались на целевую инфляцию, но вот не на 4, а чуть-чуть поменьше. И в результате, что мы увидели на выходе, что за долгие годы компании, которые работают в этой сфере, они не добирают доходов, они не доинвестируют. Периодически мы видим, что даже ремонты не могут гарантировать нам предоставление услуг, в том числе, там, не знаю, воды и электричества, не говоря уж про лифты. В этом плане тарифы скорее догоняющие в этой ситуации, они не опережающие. Вот. С другой стороны, мы понимаем, что вот такой большой вклад, но если они добавляют сразу 1-процентный пункт в инфляцию, подразумевает, что центральному банку с остальной инфляцией приходится бороться сильнее. То есть это означает, что там, не знаю, товары и услуги должны дорожать сильно медленнее и, возможно, ниже даже 4%.
14: Но при этом было предупреждение, вот даже и, по-моему, президент говорил неоднократно, что важно не переохладить экономику, чтобы она не перешла там в стадию стагнации и так далее. А где вот эта грань?
15: Это очень хороший вопрос, потому что непонятно, где наши потенциальные темпы роста. Вот смотрите, мы в 2023-2024 росли больше, чем на 4%. Целевые показатели с той демографией, с той, может быть, историей с инвестициями, которые у нас есть, строго говоря, ниже. Ну, они не 4% роста, и вот у Центрального банка, например, эта оценка в районе 2%, у Министерства экономического развития тоже примерно такая. Это означает, что когда мы растем там вот на 4%, мы довольно сильно перегреваемся. Когда мы, как последние два года, растем на 1%, мы, скорее всего, недополучаем ВВП, да? И переохлаждением обычно все-таки экономисты стараются ничего не называть, такого термина нет, если честно. Но с точки зрения ВВП, пока он растет, ситуация терпимая. Как только он начнет к нулю приближаться или, хуже того, тормозить ниже нуля, вот это будет уже совсем плохо.
14: А важнее-то что, сам темп ВВП, чтобы цифры просто были, или все-таки качество?
15: Если честно, я сейчас дам очень плохой ответ, потому что я очень жадный. Главное, чтобы зарплаты и доходы у людей росли, вот, а все остальное меня волнует, честно говоря, чуть меньше, как макроэкономиста, независимого от организации. Если я вдруг снова буду работать в организации, где меня заставят говорить правду, то я буду говорить другую правду, наверное. Вот, но все-таки как независимый исследователь я прекрасно понимаю, что если растет благосостояние, если растут зарплаты, все более-менее терпимо. И ситуация с безработицей и рынком труда последние годы такая, что, в общем, зарплаты в среднем растут прилично.
14: Но при этом вы, насколько я помню, когда-то говорили про такие истории, там, двух- или двойственные истории экономики, что-то такое у вас было, что есть потребление, где растет, а инвестиции при этом снижаются. Насколько долго такая конструкция вообще может существовать? Потому что у нас постоянно говорят про поиск инвестиций, где брать эти деньги, государство не может само себя постоянно инвестировать.
15: Знаете, инвестиции продолжали снижаться и во втором квартале, то есть у нас ситуация с ними действительно не очень хорошая в 2026 году, но с точки зрения среднесрочной динамики мы накопили такой большой объем инвестиций, что вот это вот временное снижение, оно может быть и неважно, потому что мы, видимо, накопили довольно прилично капитала за последние три года, да, с 23 по 25 инвестиции были очень хорошие. И в этом смысле надо ли нам прям насильно заставлять кого-то инвестировать, кроме государства, которое свои какие-то крупные задачи, инфраструктурные проекты решает, я не уверен. Мне кажется, что вот та же история с ВСМ – это очень хорошая история, и она показывает, где у государства приоритеты, что оно будет достаточно активно работать над инфраструктурой, но компании сами должны решить, что им делать. И, как вы прекрасно понимаете, для российских компаний ситуация-то сложная не только из-за внутреннего рынка, но и из-за внешнего тоже. То есть мы все меньше, может быть, партнеров торговых можем, не подобрал слово, в общем, работать с ними, давайте так аккуратно скажу. Вот, и если мы, например, думаем про даже нефтегазовый рынок, где мы остаемся очень сильным игроком, то вот, например, мы очень большой экспортер в Индию. Но вопрос, что будет, когда Армузский пролив, или если он откроется, это вопрос очень острый, потому что давление на Индию, чтобы она не покупала российскую нефть и нефтепродукты, возрастет после этого, да. Поэтому ограниченность вот этого внешнего спроса на российские товары и услуги подразумевает, что, может быть, большие инвестиции пока компаниям не нужны.
14: Но и плюс у нас всегда скептические в более сытые времена, в мирные времена, вообще отношение к длинным деньгам было такое специфическое, потому что вот лучше что-то очень быстро сделать, чтобы быстрее получить прибыль, а желательно сверхприбыль. А что касается длинных денег, это, пожалуйста, например, частно-государственное партнерство с большим вливанием государственных денег и с гарантированным потом получением этих денег.
15: Вы правы про некоторые проекты, но в среднем компании в российской экономике инвестируют из своих средств. Они не используются ГЧП, и 50-60% инвестиций – это инвестиции именно из собственных средств компаний, то есть, по сути, инвестиции, которые снижают их чистую прибыль, да, потому что, ну, деньги тратятся, они не идут в итоге в какие-то отчетности с точки зрения прибыли. Но из плюсов все-таки компании инвестируют, когда они понимают, какие рынки будут развиваться. Вот с 22 года многие шаги в инвестициях, они были как раз про то, что мы замещали существенную часть внешнего предложения. Это происходило и в реальной экономике, и в финансовом секторе. В результате большие инвестиции к чему-то привели. Мы уже производим побольше, чем раньше. Надо ли продолжать такой быстрый рост инвестиций? Это вопрос сложный.
14: Но здесь вопрос, скажем, целеполагания, потому что одно дело, опять же, отчитаться о росте инвестиций просто на бумаге, а потом, если смотреть, куда это вложено, является ли это прям новыми проектами, или это просто сдвиг вправо каких-то прежних, это же тоже дьявол в деталях.
15: Но вы имеете в виду сдвиг влево, скорее, в этой ситуации,
14: влево,
15: потому
14: да,
15: что
14: да,
15: опережающие
14: да,
15: да, инвестиции.
14: Да, да.
15: Мне кажется, с 22 года именно из-за, назовем это так, импортозамещения, хотя это не точный будет термин, компании все-таки новые проекты предпринимали, они вынуждены были это делать. Там недавно такое бурное выступление одного человека, который говорит, что он импортозамещает Икею в России, вот он производит мебель. И это достаточно, ну, такое серьезное выступление, потому что человек рассказывал, что импортозамещать Икею оказывается очень сложно, потому что, ну, надо целую цепочку выстроить, и, в общем, это не всегда получается, и даже лес в основном мы все-таки китайцам, нашим партнерам продаем, а не используем внутри, потому что так выгоднее. Вот. Поэтому, когда мы говорим про инвестиции, вот насколько компании теперь их сдвигают вправо, наоборот, да, вот в 26-м особенно году, и ожидают какой-то макроэкономический рывок для того, чтобы снова начать быстро инвестировать, это хороший вопрос. Многие компании так говорят, некоторые компании скорее завершают, наоборот, свой инвестиционный цикл, и в том числе у металлургов, например, это произошло.
14: Вопрос еще про главный, наверное, фактор ограничения российского роста. Это, опять же, возвращаемся в начало. Высокая инфляция, насколько для бизнеса сейчас критично. Высокая ставка, точнее. Дефицит рабочей силы мало. Санкционное давление и риски усугубления, хотя, казалось бы, уже там все, что можно было, санкционировали. Слабый внешний спрос. Отсутствие внешних инвестиций из-за боязни партнеров торговать с нами из-за вторичных санкций.
15: Я думаю, что основная проблема — это именно неопределенность. Вот вся эта история с санкциями, она понятна, они же давно уже, с 2014 года как минимум, да, и компании постепенно подстроились. Но вот то, насколько неопределенная сейчас развилка, то есть куда мы пойдем, быстрого роста, медленного роста, падения экономики, в том числе из-за демографии, в том числе из-за рынка труда, потому что у нас количество трудовых ресурсов где-то с 30-го года прям снижается, а до 30-го года скорее стабильно, да, то есть у нас нет такого сильного роста привлечения людей, как было в 22-24-м. Вот эти все проблемы для бизнеса довольно важны. Спрос всегда основная, хотя бизнес может говорить чуть иначе в определенные кварталы, но в целом, если спрос что внутри, что снаружи не сформировался достаточно сильный, то компании не будут, наверное, активно инвестировать.
14: А у нас все на пределе, но как бы у нас все те планы, которые реализуются, они просчитаны по спросу, например, внутреннему, или он у нас все равно не удовлетворен, и есть потенциал?
15: Ну, потенциал всегда есть, в смысле того, что спрос продолжает развиваться. У нас зарплаты все еще растут, хотя темп существенно замедлился в 26-м. И доходы тоже растут, поэтому компании видят, ну, смотрите, у нас розничная торговля выше 5% выросла в первом полугодии, да, то есть в этом плане спрос все еще очень плотный. А здесь скорее вопрос, что он не во всей экономике, то есть, в частности, вот у тех же металлургов из-за стройки, например, большие проблемы, да, и то, что мы видим в том числе отчетности, это как раз история с тем, что льготная ипотека снижается в объемах, люди меньше новостроек хотят получать на руки, компании меньше строят, ну и, соответственно, в экономике в целом появляется вот эта часть, которая падает и даже не растет.
14: А вопрос еще тогда про инфляцию и про ставку. А насколько одновременно можно сейчас добиться в нынешних наших условиях как бы инфляции около цели, которой мы продолжаем служить самозабвенно, и быстрого восстановления, например, кредитования, даже не про инвестиции, здесь еще про кредиты.
15: Да, вы знаете, кредитование у нас, судя по последним отчетам, вот за июль у нас уже точные данные, за август предварительные. Кредитование себя хорошо чувствует, то есть, в принципе, там продолжается достаточно приятная ситуация, и граждане, и компании берут активно, и более того, банки рапортуют, наверное, очередную рекордную прибыль. Ну, то есть, прибыль, она появляется ровно из-за того, что кредитование работает, да. Минус здесь, наверное, в том, что это кредитование в большинстве своем вот то самое недолгосрочное, условно, да. То есть, потребительские кредиты – отличная штука, ипотека рыночная восстанавливается, но при этом общий объем ипотеки сильно снизился из-за того, что льготные программы замедляются. И когда мы думаем про компании, они тоже берут больше оборотного капитала, ровно потому, что при таких высоких ставках инвестировать надо только из своих средств. Да? Из кредитных средств инвестировать просто опасно, потому что придется отдавать огромный кулек денег. Вот, поэтому я бы сказал, что пока ничего критичного нет, и более того, кредитование пошло даже выше верхней границы Центрального банка, он поэтому... Когда в июле пересматривал свои прогнозы, он вынужден был повысить границу по кредитованию на этот год. Проблема как раз не в этом, мне кажется, а в том, что у нас экономика вот с отдельными сегментами, типа стройки, металлургов и так далее, чувствует себя прям совсем нехорошо. То есть в смысле того, что снижение сильное. Сами-то компании, ну,
14: но
15: живы.
14: Они же не могут расти постоянно.
15: Постоянно не могут, и в этом некоторая сложность, потому что когда вы думаете про потребительскую экономику, ну, в принципе, если доходы растут, если граждане и мигранты, приезжающие, готовы тратить, они будут продолжать расходовать, в том числе на еду, развлечения и так далее. Когда мы думаем про большие инвестиционные вещи, в том числе вот такого рода, как долгосрочные все-таки вложения, новостройки и тому подобное, здесь, конечно, вопросов гораздо больше. Но и, скажем, автомобили у нас так и не восстановились, допустим, за последние несколько лет к тем уровням, которые мы видели, скажем, в 2010-е годы. В этом плане ситуация пока на инвестиционные товары далека от того, что мы хотели бы видеть.
14: Но это связано, опять же, с тем, что как бы трудные времена, многие ушли, не получается, скажем, грубо говоря, импорта заместиться настолько и выдавать тот товар, который был бы для покупателя, например, сопоставим по цене и качеству. И не получается ли у нас... Ситуация какая? Мы находимся в очень сложном экономическом положении, но у нас есть определенные отрасли, которые надо поддерживать вопреки всему. Хотя действительно, даже с точки зрения потребителя возникают вопросы, а стоит это выделки или нет?
15: Знаете, кроме ОПК, я вот сходу не могу придумать отрасли, которые прям надо поддерживать. ОПК — это очевидная история, а вот с точки зрения, например, поддержки банков, но этого нет. У нас банки продолжают исчезать, да, из нашего правового поля, просто разоряются и уходят. То есть в этом плане нельзя сказать, что у нас есть какой-то специфический сектор экономики, который необходимо прямо очень сильно поддерживать. У нас есть социальные программы государства, да, которые очень важны для поддержки именно граждан, а поддержка компаний, ну, вот у нас в этом году, видимо, обанкротится еще больше малого и микробизнеса, чем в прошлые годы.
14: Куда пойдут люди?
15: Они снова откроют компании. Они обанкротились в старых компаниях, и это все время круговорот бизнеса в природе, да? То есть, если вы как бы смотрите почти на любую экономику, в том числе, вот я Германию сейчас немножко поизучал, то там происходит примерно то же самое. У вас в отдельные годы очень много компаний закрываются. Ровно потому, что, ну, вот такая конъюнктура, людям надо придумывать какие-то новые сектора, в которых работать.
14: То есть, говорить о том, что какая-то катастрофа происходит, нерелевантно, потому что если вот без там глубокой аналитики просто читать сводки, там, знаете, ресторанный бизнес в Москве, например, целыми улицами там что-то закрыли, они переходят в другое место, но кто-то говорит, что это ужас и кошмар, закрываются эпохи, все, больше ничего не будет, а с другой стороны, правда, но люди же там массово не перетекают в какую-то другую сферу. Нет, наверное, открывают какие-то другие бизнес-модели, появляются. Но, условно, во время ковида многие рестораны выжили благодаря тому, что работали на доставку.
15: 100%. И вот ситуация с ресторанами, она суперпоказательна. Мы как раз с коллегами недавно обсуждали, собственно, почему такое происходит. Но, в общем, готовая еда убивает всю эту модель. Потому что если у вас есть хорошая фабрика производства готовой еды, и вы какая-нибудь торговая сеть, вы можете очень дешево, дешевле, чем бизнес-ланчи, позволять людям покупать у вас еду, да так, что она еще будет более здоровой, чем то, что есть в бизнес-ланчах или в ресторанах. Ресторан дорогой – это все-таки ощущение, да, это какое-то, может быть, событие, я не знаю, там, день рождения, что-то подобное для человека. А вот когда мы думаем про обычные рестораны, которые, ну, извините за это слово, такие забегаловки, то есть мы забегаем, едим, уходим, да, вот, у них просто бизнес-модель, возможно, не выживает. И более того, это же всегда почти так было. Я помню, ну, и в нулевые годы многие рестораны просто не выдерживали серьезной конкуренции, плюс маржа у них всегда была низкая. А на объемах, которые есть, ну, у крупнейших наших торговых сетей, опять, чтобы не рекламировать, да, они просто на объемах, на маленькой марже делают огромные деньги. То есть в этом плане очень трудно их победить.
14: Но здесь как раз вопрос такой, что трудные времена приводят, например, к росту монополий. Такое тоже случается. Маленькие закрываются, крупные, например, или выкупают что-то, или просто приходят туда со своими проектами вместо вот этих маленьких. Классическая схема, например, в сфере питания, когда маленькие какие-нибудь фермерские хозяйства, им очень трудно зайти именно из-за объемов в крупные торговые сети со своей там молочкой или еще с чем-то. Не потому, что это плохо, а просто потому, что у них входной билет, денег там не хватит, не знаю, условий не хватит. А это же тоже признак, ну, определенный, как бы, рост монополий может быть пределен, и самое главное, не всегда это на пользу.

0: 30 компаний делят примерно 35% рынка. Ну, то есть, в этом смысле распределенность очень серьезная. И, на мой личный, опять же, взгляд, риски есть. Монополизация, конечно, может где-то происходить. Но, например, если мы смотрим на банковскую сферу с точки зрения этой монополизации, мы не видим плохих последствий. То есть, там довольно мало крупных игроков, которые, особенно с крупным бизнесом, в итоге могут взаимодействовать. Но маленькие игроки либо находят свою нишу, либо полностью теряют поляну и уходят с этой самой поляны. И мы движемся, мне кажется, к модели канадской экономики, где банков просто очень мало. Ну, там 20-30, условно говоря.
1: А больше не надо, потому что экономика небольшая или что?
0: Экономика у них довольно большая, вот. Ну, там меньше людей, честно говоря, живет, чем в России, вот. Но с точки зрения того, как обслуживать граждан и там, компании, то есть юридические лица, ну, вы всегда можете найти способ наилучшего взаимодействия с ними, когда вы покрупнее. Вот, и эта концентрация банковского сектора в России, она достаточно велика, то есть у нас первые 5 банков там очень большую часть активов занимают, то есть это, ну, больше 60 точно, к 80 приближалось, но потом ушло вниз. Вот, но когда мы говорим, скажем, про американский банковский сектор, ну, там тоже больше 55% у крупнейших 5 банков.
1: Но помните, кстати, насколько я помню, если ничего не путаю, как-то Эльвира Набиуллина даже, в общем, она высказывалась по поводу того, что, в общем, совсем в монополию рынок превращать тоже не стоит. Это было еще в контексте, помните, экосистемы, когда это стало модно, и когда банки прям активно этим занялись, она, в общем, предупреждала, что не надо распространять свое влияние, ну, прям на все сферы, потому что в конечном итоге это может выйти боком и самим инициатором.
0: 100%. И в этом смысле, мне кажется, у всех лидирующих российских банков ровно один взгляд, что у нас будет конкуренция с теми крупными игроками, которые на этой поляне не присутствует. Никто не собирается друг друга покупать. Это просто никому не нужно. Конкуренция гораздо выгоднее.
1: Угу. Вопрос с рублем теперь. В течение этого года уже звучало, что российский рубль крепковат для экспортеров. Но в это время говорят импортеры, что подождите, есть вариант все-таки снижения, потому что это хорошо, и рынок нужно продолжать насыщать и так далее. А золотой середины почему мы не можем достичь какой-то?
0: А вот мы ее и достигли, 85.
1: Да?
0: Ну, понимаете, 70 – это действительно это просто убийство. Ну, для экспортеров это действительно просто страшнейший удар по их отчетности. 85 уже совершенно терпимо. Я думаю, что если вдруг будет 90 в каком-то обозримом будущем, у меня нет этого в моделях, но вдруг получится, это будет такой хороший компромисс. Смотрите, с импортерами здесь есть нюанс. Обычно, действительно, идея была такая, что граждане, когда курс крепкий, могут покупать много импорта. Но в российской реалии так не получается. У нас в прошлом году, в 25-м, был выполнен план по национальной цели. У нас есть национальная цель снизить импорт к ВВП ниже 17%. Значит, мы ее в прошлом году выполнили. Эта цель была до 30-го года, в 25-м она уже состоялась, у нас примерно 15,5 было там.
1: Угу.
0: И когда мы говорим о том, что импортеры на что-то жалуются, хотя я не всегда от них это слышал, мы говорим скорее о том, что даже при таком крепком курсе, как в 25-м году, россияне много импорта не покупали, в том числе не покупали много автомобилей иностранных. Дорого. Вот, если мы думаем про импорт бытовой, действительно насытились до какой-то степени, потому что мы много всего покупали. А вот автомобили, как большая категория и как сильно влияющая на потоки, значит, денег, не хотят россияне покупать по таким ценам.
1: Я думаю, что еще есть проблемы заградительных всяких как раз барьеров, которые существуют уже внутри страны в виде там пошлин и так далее, там подобное, что препятствует...
0: Очень сильно повышает цену, конечно.
1: Да, что препятствует росту. По поводу роста зарплат наш слушатель говорит, подождите, если повышение на процент инфляции, это не считается ростом все-таки заработных плат, это компенсаторика.
0: Да, там гораздо выше до сих пор инфляции. Да. То есть там по последним данным было 9,6, если я не путаю, в июле. Ага. В июне, извините. Вот. Но он совершенно прав, что как только это все затормозится и уйдет в инфляцию, это будет достаточно грустно.
1: Олег Шибанов с нами, профессор Российской экономической школы. Новости продолжим.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 21:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Мужчина получил ранение при ударе дрона ВСУ в Курской области. Мирный житель пострадал в результате прилета беспилотника в селе Макрушино. Врачи оказали ему первую помощь. Мужчину госпитализируют в Курск. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн. Он уточнил, что у пострадавшего множественные слепые ранения.

0: лица, шеи, рук и проникающие ранения грудной клетки и брюшной стенки. В Минобороны сообщили о сбитых за день 108 украинских БПЛА над регионами России. Дежурные средства ПВО нейтрализовали дроны с 8 до 20 часов. Силы противовоздушной обороны перехватили беспилотники над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Свердловской, Смоленской, Тульской областями и Московским регионом. Кроме того, БПЛА уничтожили над Башкирией, Татарстаном, Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким автономными округами, полуостровом Крым, Краснодарским краем и Черным морем. Дмитрий Медведев объяснил причины изменения своей риторики в отношении некоторых стран. По словам зампреда Совбеза России, на это повлияло поведение ряда государств и зарубежных политиков по отношению к Москве. «Если раньше я мог просто так думать, особенно находясь на известных государственных позициях, то сейчас я об этом говорю открыто. Я считаю, что это правильно. Это в значительной мере отражает точку зрения большинства наших граждан. Был ли я таким внутри, как вы говорите? Наверное, частично был, но тщательно это скрывал», — отметил Медведев в интервью газете «Ведомости». Он также признался, что его разочаровали некоторые зарубежные коллеги. «Это правда. Мне казалось, что целый ряд государств и политиков, с которыми мы выстраивали отношения, где-то должны были быть более умными. Например, европейцы», — пояснил Медведев. Зампред Совбеза отметил, что страны ЕС могли бы повести себя совершенно иначе с Россией. В Бишкеке открыли парк с самым большим колесом обозрения в Центральной Азии. Высота звезды Бишкека составляет 92 метра. За счет системы климат-контроля кабины аттракциона могут работать при температуре от минус 30 до плюс 85 градусов. С самой верхней точки колеса открывается панорамный вид на столицу Киргизии и окружающие ее горы. Во время концерта в честь открытия парка главный аттракцион подсветили. На плоскости колеса появилось, в частности, изображение всадников на лошадях, скачущих в космосе среди звезд и планет. О погоде в завершении выпуска. Сейчас в Москве плюс 15, завтра в столице небольшая облачность и без осадков. Ночью 8-10 градусов тепла, днем плюс 24-26, ветер южный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в четверг составит 746 миллиметров ртутного столба. И пока это все, Руслан Тачиев, «Говорит Москва».
1: Говорит Москва. Найдите радио «Говорит Москва» в социальных сетях. Яндекс.Дзен. «Говорит МСК». Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались. ВКонтакте. «Говорит Москва» 94.8 FM. Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва». «Говорит Москва». И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ. Ищите наши аккаунты в соцсетях. Все они указаны на сайте «говоритмосква.ру». Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гомес, Джорди Альба, Лейнел Месси! Лейнел Месси does it again, it's superhuman! Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it!
2: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
1: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: «Говорит Москва».
4: Повтор лучшего.
1: Интервью о самом важном, с самыми опытными. Умные парни.
5: 15.36, у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Умные парни». И продолжаем. Олег Шибанов, здесь профессор Российской экономической школы. Про экономику мы говорим, а теперь можно про, наверное, активы. Да, еще раз про финансовый рынок тоже речь зашла. Есть ли сейчас на российском рынке активы, которые, ну, например, по каким-то причинам недооценены? Или все-таки большая часть, ну, как бы все уже реализовано, все, что можно было?
0: У нас в этом году же падение индекса Мосбиржи, да, с 2700 примерно до вот текущих уровней, где-то 2200-2300, поэтому недооценены, возможно, все активы. Я просто ехал сюда, читал по дороге короткий отчет про акции, извините, я скажу это вслух, Сбера, коллег из, там, ну, другого банка. И там очень высокие целевые какие-то показатели. То есть я каждый раз удивляюсь, почему они выставляют таким образом. Буквально за год как будто акция может сделать такое движение. Ну, там порядка больше 20%. Значит, такие прогнозы, они всегда упираются в вопрос, почему вы так считаете. Вот мы в декабре 25-го так заочно очень хорошо поспорили с другими коллегами, которые рисовали крайне радужные перспективы на 26-й год для российского рынка акций. А я говорил, ну, слушайте, ну, по моим оценкам, ну, на уровне 2700 он, может, и останется, вот, но, естественно, никаких потенциалов роста с такими высокими реальными ставками в экономике нет. Вы понимаете, что компании в данный момент, они будут просто все стараться урезать, в том числе расходы и в том числе инвестиции, и поэтому никаких специфических историй мы, скорее всего, не увидим. Поэтому для меня отдельные имена какие-то могут сработать, но для этого требуется быть очень хорошим аналитиком, чтобы понимать.
5: А, например, вот про ОФЗ очень много говорили, вот облигации, когда они снова могут стать, например, привлекательным активом, потому что все-таки говорили, что российский рынок, он на фоне дефицита бюджета и высокой ставки под давлением определенным находится.
0: Вот здесь слово «привлекательным» очень хорошее, потому что для меня лично больше чем 15% ставки на 10 лет – это суперпривлекательно. Вот Минфин сегодня, по-моему, размещался, у него как раз получилось 15.35 или что-то такое. Ну, в общем, выше 15% ставки на 10 лет с обычными там полугодовыми купонами вроде бы. То есть в этом плане, ну вот, очень привлекательные вложения. Значит, депозиты, если люди не хотят такого длинного вложения на 10 лет, да, с постепенным возвращением суммы, ну, есть краткосрочные депозиты, в которых тоже ставки до сих пор очень высокие. То есть с этой точки зрения, как бы когда говорят, привлекательны ли облигации, обычно, я сейчас не настаиваю, этот вопрос задают люди, которые хотят за полгода прокатиться на увеличении их стоимости процентов на 20. Угу. То есть, которые говорят, а смотрите, сейчас ключевая ставка пойдет вниз, точно совершенно за 3 заседания она будет минус 3 процентных пункта, и поэтому to the moon, или, ну, это русское уже слово, вот, значит, или к небесам, да, взлетят все эти стоимости облигаций. Я вот такое обычно воспринимаю с большим скепсисом, потому что, ну, у нас макрополитика очень консервативная и попытки действительно достигать низкой инфляции. Поэтому, с моей личной точки зрения, у облигаций, ну, нет просто потенциала такого яростного роста. Может и случится, кто же знает. Но, на мой личный взгляд, если вы думаете о вложениях долгосрочных, то это вот, ну, просто гособлигации на 10 лет великолепно.
5: Сберегательная модель, поведенческая модель обращения с деньгами будет сохраняться?
0: Мне кажется, нам нужно быть тоже осторожным со словом «сберегательное». Сейчас объясню, почему. У нас в прошлом году, по росстатовским данным, процент сбережений от дохода был где-то 14. По данным Сбера, Центрального банка, от располагаемых доходов где-то 16. В этом году гораздо ниже числа. То есть, когда мы думаем о том, сберегательная ли модель в 2026 году, здесь можно очень сильно спорить, потому что у Росстата по первому кварталу проценты 4.
3: от, значит, доходов уходит сбережения. Это гораздо меньше, чем в прошлом году. Поэтому...
5: То есть люди сняли, получается, эти деньги?
3: Нет, они просто меньше гораздо откладывают, чем откладывали в прошлом году. То есть они получили зарплату, и от нее всего там 4% условно положили на депозит. В среднем, я имею в виду, по экономике. И в этом плане, мне кажется, у нас как раз модель в 2026 году ближе к расходной, когда люди стараются тратить, потому что они не очень часто понимают, что будет дальше происходить с их доходами и зарплатами, и поэтому готовы уже сегодня что-то купить полезное, что им принесет радость жизни.
5: Еще вот вопрос, кстати, вызывает ли опасения или не вызывают нефтегазовые доходы, которые упали, там 424 миллиарда, по-моему, показывало рублей. Две точки зрения. Одни говорят, у нас падают нефтегазовые доходы, но у нас хорошо там себя чувствует и растет процент не нефтегазовых доходов. А кто-то говорит, что одно другое не может скомпенсировать.
3: У меня третья точка зрения, давайте. Потому что, как обычно, два экономиста, три точки зрения, да, это вообще не важно. То есть нефтегазовые доходы в августе оказались такими пониженными по очень простой причине – это возвраты по демпферу. То есть, по большому счету, нефтяные цены выросли. Вот в августе они были выше, чем в июле, причем существенно. Ну, там, если я правильно помню, 72 против 59 – 67, прошу прощения, против 59 в июле, да, и теоретически это бы означало более высокие доходы, но у нас есть разрыв между ценами на нефть и ценами на нефтепродукты, и разрыв этот, чтобы у нас не уходило все на экспорт, компенсирует Минфин компаниям, поэтому такие низкие нефтегазовые доходы – это всего лишь результат временного явления, которое в любой момент может развернуться, и компании будут доплачивать Минфину за этот самый демпфер. Что касается истории с ненефтегазовыми доходами, она убедительно хорошая, там прям рост фантастический, больше 16%, это, конечно, восхитительно. И с точки зрения сбалансированности бюджета это дает, мне кажется, очень хорошее основание считать, что дефициты следующих лет, они будут сокращаться.
5: Но есть ли у российского бюджета, например, комфортный уровень дефицита, после которого начинается, например, давление уже там, на инфляцию, ставку, финансовый рынок и так далее?
3: Извиняюсь перед коллегами в Центральном банке, значит, они считают, что, конечно же, есть. Вот, я ни в одной модели не смог получить такого эффекта. Я не вижу никакой связи, например, текущих дефицитов и текущей инфляции или текущих дефицитов и будущей инфляции. В эконометрических, так называемых, моделях на данных это просто не обнаруживается. Другие факторы гораздо важнее, дефицита нет. Поэтому я был бы осторожен, мне кажется, здесь нет какого-то предельного уровня. Скорее вопрос о том, как Минфин смотрит на вот свои расходы в экономике и не перетягивает ли он на себя немного роль такого главного игрока и с теми дефицитами, которые сейчас есть, не перетягивает, и он вполне контролирует то, что происходит.
5: Но насколько я помню, если ретроспективно, для Минфина даже слово «дефицит бюджета» было очень, ну, вызывало тревогу определенную. А сейчас, получается, ну, как бы деваться некуда, и это надо принять? Или же просто, например, мы видим смену парадигмы?
3: Деваться некуда, и это надо принять. У нас история именно с 22-го года так выглядит. Да? До этого был, по сути, сбалансированный бюджет, когда Минфин имел дефициты в плохие года и сильные профициты в хорошие года. Я думаю, что к 29-му году они снова вернутся к этой норме, что они будут действительно в плохие года иметь отрицательные, а в хорошие года положительные истории с бюджетом. Но здесь надо понимать, что рисков-то вообще никаких нет. Ну, вот текущий дефицит, он порядка 2,5% ВВП. К концу года, ну, в худшем случае будет 3%, да, если там все пойдет как-то в расходную часть очень быстро и энергично. И поэтому по мировым меркам это почти идеальная ситуация. Вот есть стандартный Маастрихт, европейские эти соглашения, которые подразумевают, что дефициты годовые должны быть, ну, не больше 3% ВВП, и это абсолютно нормальная стандартная ситуация. Сейчас у той же Франции там 6-7%, да, у США уже трудно оценить, потому что Трамп пошлины потерял, и там будет, наверное, 8, я не знаю. Вот, то есть в этом плане наша ситуация совершенно контролируемая, и более того, Минфин понимает, как ее довести как раз в ближайшие несколько лет до нулевой.
5: Но можно ли сравнивать, например, наше положение, положение европейцев или американцев с учетом того, что мы под санкциями находимся, с учетом того, что у нас есть определенные трудности с получением доходов,
3: Можно, если мы в лучшую сторону выглядим, чем они. То есть, если в худшую, нельзя, потому что это действительно может определяться какими-то сложными временными ситуациями. Когда мы выглядим лучше, чем они, все отлично. А здесь мы выглядим радикально лучше, и более того, мы понимаем, почему мы среднесрочно будем выглядеть лучше. Американский, например, это не критика Америки, но просто для иллюстрации. Значит, американский бюджет и проекции, которые они делают, говорит о том, что они в ближайшие годы дойдут там до больше, чем 130% госдолга к ВВП. Для них это тоже не критично, но выглядит все хуже и хуже. Например, Трамп сейчас просто пишет гневные филиппики в сторону нового председателя своего центрального банка, потому что он говорит, а что это у нас ставки по гособлигациям там уже до 5% скоро доберутся, это ужасно, снижайте ставки до 0, чтобы у нас ставки по гособлигациям были гораздо ниже. И это как раз история про закредитованность. У нас в экономике очень мало госдолга. То есть наши 20% ВВП совершенно несравнимы с тем, что происходит в этих крупных экономиках, и их дефициты с точки зрения того, что происходит с динамикой и ставок, и платежей, значительно хуже. Это опять не про то, что как бы мы молодцы, ну, всегда есть возможность для улучшений, но просто у нас абсолютно контролируемая ситуация по сравнению с тем, что у коллег происходит.
5: Но хорошо, если внутри посмотреть, у нас есть ли противоречие между, например, бюджетной политикой и ДКП, потому что государство все-таки стимулирует расходную часть, объективно стимулирует ее и спрос расходами. А Центральный банк пытается, насколько я понимаю, спрос охлаждать ставкой, потому что он боится роста инфляции.
3: И в этом смысле они совершенно согласованы, да, то есть было бы как не согласовано, значит, Центральный банк пытается охлаждать, а Минфин говорит, какие-то они там противные, давайте мы в два раза увеличим расходы, и вот было у нас столько-то, а сейчас будет прям в два раза больше, вместо 40, там, 5 триллионов, будет 90. Вот это было бы несогласованностью и ужасом каким-то. А Минфин и ЦБ выступают абсолютно единым фронтом, и они каждый раз, выступая с разными репликами, говорят о том, что, ну, у нас все будет, опять, контролируемо, это раз. И два, Минфин прекрасно понимает, что говорит ЦБ. То есть, что вот влияние дефицитов на инфляцию совершенно очевидно, по крайней мере, с точки зрения Центрального банка.
5: Текущая ситуация – это все-таки стабилизация какого-то аврала? Это формирование долгосрочного тренда или что-то еще?
3: Если вы имеете в виду дефициты 2026 года, то это, давайте я аккуратно сейчас скажу, это ошибка прогноза. То есть у нас дефицит должен был быть 3,6 триллиона, он по факту, по итогам года будет скорее там ближе к 6, ну, в худших оценках, может быть, 7 триллионов. И это, собственно, потому что у нас курс рубля слишком крепкий. А слишком крепкий он, потому что валюта вот первые полгода была никому не нужна. И в итоге Минфин в рублях не добрал доходов. То есть весь этот дефицит фактически объясняется тем, насколько крепкий рубль у нас был в первом полугодии. Понятно. Потому что, опять же, мы про нефтегазовые сказали, они прекрасно растут, а нефтегазовые были недостаточны.
5: А если про вообще мировую экономику говорить, тут периодически западная пресса, импортная, пишет про усугубление для мировой экономики из-за Армуза, из-за того, что есть большой кризис на Ближнем Востоке, кризис на Украине и так далее, и все это усугубляется, непонятно вообще куда идти. Есть ощущение, что действительно мы стоим на пороге какого-то большой экономической трансформации?
3: Да. Совершенно по другим причинам, чем эта пресса любит писать.
5: О, значит, интересно, давайте.
3: Смотрите, я короткую ремарку сделаю про, например, МВФ, Мировой валютный фонд. Он в прошлом году, после введения пошлин Трампа в начале года, в апреле, очень сильно занервничал и радикально снизил свои ожидания по росту в 2025 году. Потом к концу года, когда ожидания не реализовались, и рост опять был примерно 3% вместо 2-4%, которые они прогнозировали, они сказали, а как это произошло? И они такие, экономики, оказывается, подстроились. Они, когда услышали про пошлины Трампа, они придумали, как с этим работать. Мы, кажется, это не учли в наших моделях. И ты такой, коллеги, ну вы же макроэкономисты, ну типа вы же не журналисты, в конце концов. Поэтому, к сожалению, когда журналисты говорят, ой, из-за Армуза что-то произойдет, они, мне кажется, недооценивают, что мировая экономика на нефтепродукты тратит, если я сейчас не путаю, порядка 2% расходов, особенно в крупных экономиках. То есть это очень немного по сравнению, скажем, с 70-ми и 80-ми. Там было больше 6%, и это, ну, в общем, гораздо больше эффект на экономику производила, а риски, которые мы видим, они не с этим связаны, они связаны с искусственным интеллектом. Дело в том, что вот сейчас, ну, я думаю, что наши слушатели следят за всем этим процессом, там очередные скандалы про взломы разных там конкурентов, очередные скандалы про то, что одна из компания, значит, считает, что она доказала какую-то математическую проблему столетия или тысячелетия, хотя на самом деле ее доказали математики, которые засовывали свои, значит, исследования в эту самую сеть, вот, и она просто все похоже конфисковала у них, вот, и сама выдала, значит, результаты за свои. Вот, и в этом смысле я думаю, что риски, связанные с тем, как искусственный интеллект будет развиваться и насколько сильные вот эти последние модели будут влиять в том числе на трудоустройство граждан, мне кажется, вот это гораздо больший риск, чем какие-то армузы или там нефтепродукты.
5: А почему? Ну, кстати, вот то влияние, которое оказывает искусственный интеллект, разве это не возвращает нас, например, к модели, как перестраивалась глобальная экономика, когда наступила эпоха индустриализации?
3: Выглядит так, но индустриализация была медленной. То есть вот все эти три предыдущие промышленные революции, они прям десятилетия занимали, а сейчас непонятно даже. То есть вот в том-то и дело, что у нас нет правильного ответа. Будет это стремительным, нас всех взломают, все деньги со счетов исчезнут. Извините, уважаемые слушатели, это шутка, конечно.
5: И надо будет ничего только подобного... до электричества добраться и выдернуть из розетки.
3: Да. Ничего подобного не произойдет. Ну просто как бы вы смотрели фильмы антиутопии, утопии, да, подобного рода. Вот, и с точки зрения рисков именно для рынка труда сейчас вот именно неопределенность и то, что мы не понимаем, за какой горизонт времени это произойдет, очень сильно влияет на то, что люди вообще хотят или не хотят делать.
5: Но помните, и до этого, и мы с вами в другие годы обсуждали тоже, как, например, безусловный базовый доход может повлиять вообще и на рынок труда, и на трудовую культуру, потому что как будто бы, если людям будут базово платить, они смогут не на скучной какой-то работе работать, чтобы тебе кусок хлеба купить, а как-то творчеством каким-то заниматься.
3: Да, там очередное исследование недавно вышло по канадским, что ли, данным, если я не путаю. Ну, там примерно такая история. Люди, которые получали $1000 в месяц, они просто стали меньше искать работу, меньше работать, если они работали до этого. И это ни к чему с точки зрения занятости хорошему не привело, просто стало как бы меньше предложения труда, и они на эти деньги больше начали спать. Может быть, это хорошо, но вот как-то креатива какого-то от них увидеть не удалось, и это был длинный проект где-то за 3 года. То есть в этом плане, ну, уже за 3 года можно реализовать какие-то свои там стремления теоретические, ничего нет. То есть...
5: Насколько я понимаю, вообще для макроэкономических каких-то прогнозов сейчас большая сложность — это то, что экономика меняется, возникает новая модель, и, соответственно, поведенческие какие-то паттерны, наверное, меняются. И не очень понятно даже не то, что сколько кто будет получать, кто лишится, например, работы, а в целом как будет рынок труда выглядеть, да, экономика точнее.
3: Да, потому что если вдруг роботы такие начнут работать, о чем мы мечтали еще с электроникой, я прям в детстве мечтал, я думал, я вырасту, роботы будут работать, счастлив человек. Вот, действительно, здесь большой вопрос, потому что китайцы тестируют настолько разнообразные применения антропоморфных роботов, что прям глаза разбегаются. Очень интересно, чем закончится.
5: А еще вопрос по точности прогнозов, потому что мы же тоже на это не можем не ориентироваться. У нас в целом была ориентация на Международный валютный фонд, там, на прогнозы Всемирного банка. Они любят это выдавать. Но, по-моему, пару лет назад или год назад был очень странный тезис от МВФ, что рост серой экономики, они называли так нашу экономику серой, очень сильно влияет на мировую. А серость заключалась просто в том, что наши танкеры без транспондеров ходят, и они в общей системе не показаны, не открыты. И денежные переводы тоже там для них непрозрачны, скажем так. Вопрос терминологии тоже имеет значение.
3: Ну да, но это очень странная терминология, с моей точки зрения. Жаль, я не видел, я бы очень посмеялся над этим отчетом, прям публично. Ну да, МВФ разнообразно, там есть разные аналитики, некоторые из них, ну, сильно политически мотивированы, что скажешь, ну, пусть так. Вы знаете, с прогнозами ситуация не ужасная. В принципе, в конце прошлого года, вот что мы напрогнозировали, примерно это и происходит. То есть замедление экономики действительно есть, ставка снижается медленно, инфляция повышенная. То есть здесь в точное число попадать не всегда реалистично, но то, что сам сценарий был абсолютно корректно нами там, допустим, в декабре предсказан, да и многими коллегами, он, в принципе, достаточно очевидный, это так и было. Поэтому, не знаю, я не вижу здесь какой-то проблемы, а то, что у МВФ происходит, ну, там усилена команда, туда Ксения Валентиновна Юдаева уехала, да, заниматься российской экономикой, там, думаю, будут отчеты еще лучше теперь.
5: А по поводу вообще долгосрочных каких-то планов и мировых рынков, потому что на нас это все равно в какой-то степени сказывается, если ФРС будет, например, дальше повышать ставку, а Европейский центральный банк будет по каким-то своим причинам ужесточать политику, там денег у них свободных мало или еще что-то, вот канцлер Германии даже сказал недавно, от социальных обязательств надо будет отказаться, что он пособие на детей платить, а отправляем это все в другую сферу, но очень откровенно. И, может быть, это тоже как бы вот в эту копилочку к ЕЦБ кладется. Не возвращается ли мир тогда к периоду дорогих денег?
3: Ну, мы вернулись какое-то время назад, мне кажется, потому что с 22 года, с марта, все эти центральные банки начали ставки повышать, и на пике у ФРС она была вообще 5,25-5,5, да, то есть, в принципе, выше, чем сейчас, сейчас 3,75-4, и мы уже живем с этими дорогими деньгами. Таких высоких ставок по десятилетним гособлигациям США мы не видели, ну, десятилетия, то есть это довольно долгое время. Мне лично кажется, что дорогие деньги – это немножко другая история, это когда их мало. Сейчас пока денег в мире на все проекты, которые компании делают, огромное количество. Вопрос в том, где они сконцентрированы, потому что выигрыш получают в основном крупные транснациональные компании. Да, то есть, когда мы думаем о том, кто драйвит, в смысле является основным драйвером рынка, например, акций американского, это в основном технологические компании, ну и Amazon еще там тоже рядом. Вот, поэтому, к сожалению, мы уперлись в то, что наш рост и финансовый, и экономический, он очень сильно зависит от того, что произойдет вот в этой технологической среде.
5: А является ли это, например, проблемой для институтов целых, например, государственных институтов? Потому что, насколько я понимаю, в Соединенных Штатах не удалось продвинуть какой-то закон, согласно которому президент США как будто бы устанавливал более точный контроль над бигтеком.
3: Мне точно кажется, что это серьезная проблема, потому что вот там-то вопрос монополизации совершенно очевидный. Ну, то есть модели искусственного интеллекта, они разнообразны, их несколько штук, по крайней мере, очень сильных есть. Но когда мы думаем о том, кто их применяет, насколько доступно, то оказывается, что концентрация, скажем, ну, в США, она настолько сильная, что они периодически не дают доступ даже своим союзникам к этим выдающимся моделям. Поэтому действительно, что внутри США, что снаружи, такая монополизация, она достаточно опасна. И если другие страны потеряют в этой гонке и не смогут догонять, это будет большой проблемой.
5: Но с вашей точки зрения, когда мы увидим, например, что вот ситуация как бы доходит до какой-то серьезной точки, и эти институты, и мировая регуляторика, например, будет в это активно включаться?
3: Я думаю, как только мы увидим нормальный один крупный робозавод, вот как только будут производить что-нибудь американское на американской земле очень дешево при помощи роботов, это момент перелома.
5: Серьезно?
3: Потому что тогда налоговая политика должна будет радикально измениться, потому что основная часть доходов сейчас идет от граждан, от того, что они зарабатывают какие-то зарплаты и другие доходы, платят налоги государству. Если граждане вдруг не понадобятся на этом заводе, то встанет острый вопрос, а как, собственно, брать эти налоги? Налоги с капитала в Америке гораздо ниже, чем налоги с труда. И вот эта дискуссия мировая, она еще даже не начиналась. Мы все еще пытаемся договориться, что нам налог на прибыль везде надо налогооблагать по всему миру достаточно сильно, да, и не все страны еще к этому полностью подключились. А вот такие штуки, их вообще трудно обсуждать.
5: Но, насколько я понимаю, американцам пока не удается полностью сконцентрировать у себя какие-то производственные мощности. Вот так, чтобы это было... Точка перелома.
3: 100%. Я про это и говорю, да. Что вот в этот момент, когда мы увидим подобный завод, это станет явной точкой перелома.
5: А китайцы не будут в этом отношении драйвером?
3: Вы знаете, Китай с какой-то точки зрения, то ли более самодостаточным надо называть, или как-то еще иначе, они очень сконцентрированы на себе. То есть они, безусловно, могут какие-то вещи продвигать, но они будут решать эти вопросы крайне постепенно. То есть все-таки, когда у вас коммунистическая партия Китая является основным ключом к управлению, это одна ситуация. А когда у вас миллиардеры очень сильно влияют на политическую ситуацию, как это в США происходит, да, не только через лоббизм, там, финансирование политических компаний, но и, в принципе, прямые обеды с Трампом, условно говоря. Да?
5: Угу.
3: Вот, в этой ситуации вы прекрасно понимаете, что именно решения, которые США придется принимать, они будут наиболее важными для мировой экономики.
5: Олег Шубанов был с нами, профессор Российской экономической школы. Олег, спасибо, ждем снова.
3: Спасибо вам.
5: А далее информационный выпуск, потом Юрий Буткин. Я с вами прощаюсь.
6: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: В Москве 22 часа, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Дональд Трамп назвал разговор с Владимиром Путиным замечательным. По словам главы Белого дома, президент России настроен на договоренности по Украине. Американский лидер не исключил, что вскоре проведет новые двусторонние переговоры с Путиным. Об этом он заявил на встрече с журналистами на военной базе Эндрюс под Вашингтоном. Трамп также допустил трехстороннюю встречу с президентом России и Владимиром Зеленским. Кроме того, глава Белого дома сообщил о ликвидации 9 кораблей Ирана. Он предупредил о намерении продолжить нанесение ударов. «Я бы сказал, что за этими атаками стоим мы. Вы увидите еще гораздо больше таких ударов», — сказал Трамп перед вылетом в Техас. Президент США также заявил, что война США с Ираном закончится сразу после американских выборов в ноябре, так как Тегеран не сможет больше держаться. В Белом доме назвали фейком информацию о переменах в переговорной команде по Украине. В администрации США опровергли статью в газете Financial Times о планах сократить роль спецпосланника президента Стива Уиткофа в урегулировании конфликта. Пресс-секретарь Анна Келли отметила, что эта публикация основана на словах анонимных источников низкого ранга, которые не имеют понятия, о чем говорят. Спецпредставитель Стив Уиткоф и Джаред Кушнер продолжают усердно работать над достижением мирного соглашения, и президент Дональд Трамп полностью доверяет им ведение переговоров от имени США, подчеркнула она в соцсети X. Анна Келли также сообщила, что Белый дом не отказывался от комментариев, как утверждало издание. По ее словам, газета опубликовала материал еще до истечения ранее обозначенного срока. В Рособорнадзоре назвали преждевременными трактовки об изменениях в ЕГЭ по русскому. Обсуждение заданий продолжается, и ни один из опубликованных проектов не считается финальной версией экзамена, отметили в ведомстве. Обсуждаемые тезисы не являются официальной позицией и не отражают утвержденную структуру экзаменационных заданий. Рабочие версии документов и субъективные экспертные оценки подаются как свершившийся факт, сообщается в официальном канале Рособорнадзора на платформе «МАКС». Там отметили, что подобная информация распространяется сейчас в интернете. Корпорация Apple этим вечером представила iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Флагманские смартфоны презентовали на мероприятии под названием Surprise and Shine. В устройствах используется новый процессор A20 Pro. Чип выполнен по 2-нанометровому техпроцессу, который обеспечивает прирост производительности при работе с нейросетевыми алгоритмами. Кроме того, в смартфонах обновили камеру. В ней используется система переменной диафрагмы основного датчика на 48 мегапикселей. Это позволяет адаптировать съемку под условия освещения. Айфоны будут доступны в 4 цветах. Оба аппарата получили кремний-углеродный аккумулятор. В компании Apple обещают, что iPhone 18 Pro сможет работать 24 часа без зарядки, а iPhone Pro Max до 30 часов. Apple также представила складной iPhone Duo, который стал первым смартфоном компании с гибким экраном. И о погоде в завершении выпуска. В Москве сейчас плюс 15, завтра в столице небольшая облачность и без осадков, ночью 8-10 градусов тепла, днем плюс 24-26, ветер южный 5-10 метров в секунду. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
6: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
1: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
7: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
1: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. «Рок-радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
8: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
1: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелый.
8: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
1: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это
8: Рок-радар. Включите ваши приемники на полную мощность.
1: Каждое воскресенье после 8 вечера.
8: Всего вам доброго и слушайте рок. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
6: Внимание! Говорит Москва!
7: 94,8.
4: Повтор лучшего.
8: Время начинать движение.
9: Мотор! Мотор!
8: Так говорит Москва.
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: 7:07 столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это среда, экватор недели, 9 сентября на календаре. Доброе утро, здравствуйте, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, у нас здесь программа. И программа. В московском регионе из-за заморозков объявили оранжевый уровень погодной опасности. Вот. А есть уровни погодной безопасности, скажите, пожалуйста. Потому что, когда его существует, ну, нужно вспомнить, что пелось однажды когда-то. Там, про, если есть тень, должен быть свет. Если день должен быть, если есть дверь, должен быть ключ. Если, если есть погодная опасность, должна быть погодная безопасность, ибо инь-янь баланс в мире все время должен существовать. Все время. Вот это и есть закон сохранения погодной опасности. Так, есть погодная безопасность. Даже если ее нет, я вам, я введу ее, я ввожу, я... Расслабьтесь, я ввожу вам погодную безопасность. Вот, чувствуете? Да, это вот это она и есть. 24 завтра. Два абсолютно погодно безопасных дня до нас ожидает, было у меня. Сегодня и завтра для вас. 22 градуса сегодня днем, завтра 24. Какой-то Анзорской... как Анзор, ну ты что, слушай, Анзорский какой-то антициклон принесет нам погодную безопасность. Действовать предупреждение будет ночью и завтра утром до 8. По прогнозам погоды, ну это, ну, до сегодня. По прогнозам погоды прохладно, 4-6, Подмосковье от плюс 1 до плюс 6. Отвратительно, что никогда весна не приходит в календарно. Никогда в Москве весна не приходит так, чтобы первые числа марта, и она такая, вот я уже и пришла, и осталась. Нет, она приходит где-то к апрелю, к маю. Вот, а осень очень часто приходит именно как положено ей в сентябре, да? Никем не положено осень. Гуляй еще пару месяцев. Плюс один, плюс шесть по Подмосковью, местами до минус 1 градуса. В холодильнике у вас на 2 градуса было теплее, на 3. Даже на 4, может быть, чем местами по Подмосковью. В холодильнике теплее было, можно греться. Там в холодильнике плюс 2, плюс 3. А по Подмосковью минус 1 было. Да уж, да уж. А почему я не вижу в одном нашем телеграм-канале новость, которую я вижу в другом нашем телеграм-канале? С чем это? А, вот, нашел, вижу, вижу. Нужно сказать, что в Телеграме мы продуктивнее, чем в Максе. Уважаемая редакция, с чем-то связано. Во-первых, нет анонсов программ у нас в Максе. Вы требуете от меня, чтобы я перебрасывал в Максе тоже ссылки на трансляции, потому что это очень удобно. Сразу раз на ссылочку нажал и попал в трансляцию. Но я в Максе не могу этого делать, потому что... Извините, потому что там нет... Телеграм-канал наших не постит, я же перепощиваю их. Вот, и видно, что в телеге, мы уделяем внимание, у нас столько новостей в телеге. Но я искал одну единственную, вот эту. В Максе я нашел ее сразу, а здесь, посмотрите, какая картинка целеустремленного чувака. На, по виду похоже, что он на Триумфе едет. На этом самом, как он называется? Кафе-рейсер. Кафе-рейсер это называется, по-моему, да? Да, такой вот маленький мотоцикл. Ну, в общем, я знаю почему-то, что это Триумф. Уважаемые байкеры, можно обратиться к вам с важным сообщением. Уважаемые байкеры, 19 сентября 2026 года в 10 часов сбор, в 12 старт. Место — проспект Академика Сахарова. Повод — закрытие мотосезона. Мы закрываем мотосезон. Москва закрывает мотосезон. Смазывайте ваши мотоциклы, посыпайте их тальком. Что вы делаете? Погружайте их в мешок и бросайте туда шарики такие специальные, которые влагу вбирают в себя. Все. И заканчивайте уже вот это вот. Ладно? Все. Иначе я не понимаю, что это значит. Ну вот, закрытие купального сезона, допустим, что значит? Ну что после этого купаться запрещено уже, все. Вам же никто ничего не гарантирует, и ты сам дурак, если полез и утонул. Все. Тебе же сказали, сезон закрыли, правильно? Все. Закрытие сезона охоты, что означает? Что с этого момента ты превращаешься в браконьера, когда ты идешь охотиться, правильно? Все, сезон закрыли. Иначе, если его закрыли, а ты можешь и дальше делать то, что ты делал в момент открытия, в смысле, во время открытого сезона, то вы уж меня простите, пожалуйста, но что тогда означает это закрытие? Вот для чего закрытие тогда это нужно? Значит, чтобы собраться чаю попить и перекрыть Садовое кольцо еще раз? И думают, так, что это поводы закончились Садовое кольцо перекрывать? По поводу чего сейчас мы его перекроем? Слушай, а давай закроем что-нибудь. Давай сезон, мотосезон закроем. Так еще же рано. Да потом еще закроем. Какая разница? Давай. И закрывают. Нет, это так не работает. Вам департамент транспорта сообщает, уважаемые байкеры, вот такой красивой картинкой с целеустремленным молодым мужчиной, который куда-то мчится сквозь листву дубовую и кленовую. Ну, дубовую, листья дубовые летят. А нет, вот и кленовый тоже один есть. Он куда-то мчится на своем байке, и написано «закрытие мотосезона». Так что, пожалуйста, все, чтобы после 19 сентября, после закрытия мотосезона, мы вас не видели, ладно, на дорогах. Нет, вас-то мы будем видеть. Понятно, что у каждого из вас есть автомобиль. Или не у каждого. А? Тут напрашивается голосование. Прямо каждый байкер-автомобилист. Или так, мне кажется, что каждый байкер-автомобилист, но не каждый автомобилист-байкер. А может и на Яве на здоровье пишет что-то про... Может и на Яве. Может быть, это был вопрос «можно» на Яве? Не знаю, что это был за вопрос. Перепрочитайте еще раз и напишите нормально то, что вы хотели написать, потому что я не очень понял. Ух ты, я закрыл сообщение зачем-то. Говорит, московские сообщения, я закрыл, начал со мной психовать, психовал и закрыл сообщение. Все, сейчас я пойду восстанавливать сообщение, связь, потому что мне непременно нужно читать все время все, что вы пишете, потому что вы же не зря это пишете, правильно? Вот, и мне непременно нужно это все знать. Ну, в смысле, я в телеге читаю вас, вижу, а вот в этом, в Максе отдельно нужно открывать.

ожидайте, скорая пилюлечная помощь уже выехала к вам. Пилюлечная скорая. Все, сейчас приедет. Сейчас вот, смотрите, приехала.

Александр Владимирович, Игорь Рамин, на здоровье. Сергей Кузьмин, Сергей Иванович, Камчатка, доброе утро, приветствую. Хорошо, что здесь Евгений Пантелеев. Это уже в Максе. Народ-обитатель Макса, Сергей, Алекс тоже с нами.

все, я набрасывательный пост подготовил для вас. Идите, смотрите про закрытие. Щукин и все. Ох, да начнется же срач! Битва! Какахами забрасывание! Все. Уважаемые товарищи мотоциклисты, давайте так. Закрыли, значит, закрыли. Иначе в чем смысл закрытия? Так что после 19-го мы вас совсем не ждем на дорогах Москвы. Ладно, договорились? Все. Ладно, запятая. Договорились.

0: хорошо так стало. Да. Очень хорошо так пробужденно так стало. Как-то вот просыпательно даже.
1: Вот, а уже все закончилось, понятно.
2: В движении.
1: Давайте обсудим продвижение. 7373948, 7373948, 7373948. Вот, по 495-му коду, это чтобы позвонить в эфир. А, продвижение, расскажите, где вы, что, как, вот, зачем вы это сделали? А, вот, почему вам не жилось спокойно? Что мешало вам просто доехать? И доехать на работу. И вам нужно было устроить на Большой Тульской ДТП сейчас уже. Вот для чего-то. Сразу после третьего транспортного. На въезде по Ленинскому тоже ДТП вы устроили. Как если бы без этого нельзя было совсем. Как если бы такой зуд у вас, знаете, такой вот как синдром Туретта. Когда не можешь удержаться, чтобы не рявкнуть на кого-нибудь. Я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро. Да, говорите.
3: Да, по поводу ДТП... Вот на, не на Большой Тульской, а там, где Новоданиловское и Варшавское шоссе. Пересека Новоданиловский.
1: Ага, это понял, проезд. Понял, хорошо, да. Я так просто...
3: Два ряда, свободно два крайних, то есть это автобусная полоса, и там еще одна полоса. Там
1: а участники? Грузовик с автобусом. Угу.
3: Там спокойно, без жертв. А по поводу байкеров...
1: Да.
3: Мне показалось, что сейчас вот стало... гораздо спокойнее, то ли они стали более-менее нормально себя вести, то ли их меньше стало.
1: Запасы байкеров иссякли, в общем, у Москвы, да? Есть такое?
3: Ну, еще. Меньше стало, скажем так, гоночных мотоциклов этих всяких R1, там, которые эти зажигалки пуляют, а, ну, так, как-то, ну, это, я не знаю, может быть, субъективное мое мнение.
1: Наверное, наверное. Вот. Спасибо большое. Я на слух не услышал, что меньше. Визуально, да, поменьше, визуально. Но на слух вот так вот ночью, потому что Ленинградка это такое специальное место, которое как, я не помню, что мух привлекает, которое привлекает мух, а, мед, как мухи на мед. Мухи же на мед слетаются, или кто? Или я путаю что-то. В общем, как что-то привлекающее мух. Ленинградка ночью. Мяу, мяу, мяу, мяу, мяу, мяу. Ты такой, как ты как на острове Мэн живешь в то время, когда там проводятся эти безумные заезды. Это Ленинградка. И причем уже научаешься даже по звуку понимать, что он уже проезжал здесь несколько минут назад. Таким образом, я делаю вывод, что он куда-то доезжает, там разворачивается и потом обратно. В чем фишка по прямой-то гонять? Объясните мне, скажите, мотоциклисты. Может, в чем, ну, прикол? Вот вообще в чем? Это же, ну, как бы... Чем вы отличаетесь от какого-то просто предмета, который забросили, просто взяли и бросили? Вы поезжаете на Moscow Raceway на трек-дни. Вы поезжаете в Ничково. Там можно погонять нормально и показать мастерство свое. В чем доблесть-то ваша? Разогнаться по прямой до 250. Кайф. Среди автомобилей. Потом ты впиливаешься в автомобиль какой-нибудь, вот как в этом «Глаз народа», одно из последних ДТП с мотоциклистом. Видели? Не видели? Вот, это где? Мотоциклист погиб, Ядринская, или Ядринская, как правильно у вас? Кто из Чебоксар? В Чебоксарах. Вот, видели видосик? Вот, ну, то есть мотоциклисты везде одинаковые. Ну, наверное, как все люди вообще везде одинаковые. Вот, посмотрите, этот, я сейчас картинку-то показываю. Значит, едут два. Один проехал со скоростью примерно... со скоростью звука примерно проехал один. А второй его догонял примерно со скоростью света. И ничего не подозревающий человек, который 100% его не видел, этого мотоциклиста, потому что дело происходит ночью. Ночью мотоцикл превращается в еще один пучок света, в еще один источник света, и когда он едет в попутном направлении, и в этом попутном направлении помимо него есть еще автомобили, то ты выглядишь просто как какая-нибудь фара очередного автомобиля. И твой мозг водителя, который вот он едет по встречке, ему надо было повернуть налево. Соответственно, ну, естественно, он всех должен был пропустить, кто по встречке едет. Он пропустил одного мотоциклиста, пропускает. А, их там много. А, там толпа ехала. Все, извините, я просто раньше на большом экране не видел, я в телефоне смотрел. Их там много едет, их вон сколько уехало вперед. Раз, два, три. Они, как всегда, они не могут, им страшно по одному ездить. Они должны ездить шайкой своей, стайкой, небольшой стайкой. Вот, и они, и если эти едут как-то там, вот так едут, то последний мчался на скорости, ну, гляньте, его не, он даже как источник света на видео не воспринимается, он воспринимается как светящаяся полоска. Вот такая скорость у него. И водитель просто поворачивал на X5, по-моему, поворачивал налево, пропустив мотоциклистов, там в том направлении еще автомобиль.

0: Ну, и мотоцикл, конечно, тоже. Вот. Ну, и человек, конечно, тоже на мотоцикле. 40-летний местный житель. На Априлии он ехал. Вот, понимаете, какая история? И доехал таки. Вот. Ехал-ехал. И доехал. Это же его цель была. Все 40 лет, все решения, которые он принимал по жизни, все развилки судьбоносные, на которых он поворачивал, вели его к вот этому вечеру и к этому X5. Правильно? Или неправильно? Или ничего не вело? И решение, которое он принял бы секунду назад, ну, ехать с нормальной скоростью человеческой, спасло бы ему жизнь. Потому что разъехаться там нужно было. Это секунда. Секунда, и они бы разъехались. Одна секунда. Вот, ну, на секунду медленнее бы ехал бы. Или наоборот, что скажет байкер. Вот если бы он мчался вообще 280, он бы проскочил, его бы никто не заметил. Короче, вот такие одинаковые. Вы такие одинаковые все, байкеры. «Глаз народа» — это такой телеграм-канал, куда мы собираем с вашей помощью, и ваше видео тоже туда попадает, куда мы собираем видео с регистраторов и уличные камеры. Ну, в общем, все то, зачем мы как общество наблюдаем за тем, что происходит на дорогах. А мы вот наблюдаем. «Жалко машину, ударение на я». Значит, ядринское, оно как ядра чистые... Ядра чистый изумруд, да? Это любимое произведение у актеров Тюзов, вот. Особенно в новогодние праздники. Это сказка о царе Салтане, где белочка это все грызет, а ядра чистый изумруд. Да, в Саус-Парке была отличная серия про мотоциклистов. Там у них, когда мото запретили, они продолжили ходить по улицам и изображать голосом громкий звук мотора. Брин-дин-дин-дин-дин. А каждый изображал свой. У кого пулялка была, тот делал так. А у кого был чоппер какой-то и что-то такое, такой. Вот так вот делал. Наверное. Самое вкусное молоко в металлическом магазине Ядринское. Наверное. Смотрите, сколько Ядринское все знают. Все знают про Ядринское. Вот, а теперь о нем знает еще и семья вот этого недоросля, этого 40-летнего, который убился об X5. Но самое главное, я же о чем хотел сказать. Что он убился, это было его собственное решение. Он принял его за себя. Но если бы он убился о дерево или о стену, а он убился об автомобиль. В автомобиле ехал человек. И теперь этот человек пойдет под суд за него. Потому что с точки зрения буквы закона он не уступил ему дорогу. И мотоциклист из-за этого убился. Вот ведь где драма.
1: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 22 часа 30 минут. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Украинские беспилотники атаковали Сочи. Жители и туристы сообщают о многочисленных взрывах в курортном городе. Предположительно, целью дронов стала портовая зона города. В местных пабликах пишут, что началась эвакуация зрителей с концерта Татьяны Булановой. В Сочи в результате атаки без экипажных катеров произошло возгорание на набережной. Пострадал один человек. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края. В Белом доме назвали фейком информацию о переменах в переговорной команде по Украине. В администрации США опровергли статью в газете Financial Times о планах сократить роль спецпосланника президента Стива Уиткофа в урегулировании конфликта. Пресс-секретарь Анна Келли отметила, что эта публикация основана на словах анонимных источников низкого ранга, которые не имеют понятия, о чем говорят. Спецпредставитель Стив Уиткоф и Джаред Кушнер продолжают усердно работать над достижением мирного соглашения, и президент Дональд Трамп полностью доверяет им ведение переговоров от имени США, подчеркнула она в соцсети X. Анна Келли также сообщила, что «Белый дом» не отказывался от комментариев, как утверждало издание. По ее словам, газета опубликовала материал еще до истечения ранее обозначенного срока. Вооруженные силы России поразили объекты ВСУ в порту Николаева. Нанесены удары по хранилищам военного имущества и резервуарам ГСМ в грузовом терминале Николаева.

0: Терра. Кроме того, уничтожен буксир, сопровождавший морские суда в порт Одессы. Также российские войска нанесли удар по двум объектам в городе Николаеве. Логистический центр «Деливери» использовался для хранения и распределения военных грузов. Еще один складской комплекс «Небулон» был задействован для хранения имущества, предназначенного для обеспечения ВСУ. Также в Николаеве уничтожен склад БПЛА на территории предприятия «Конвейер Маш». По данным Минобороны, для поражения украинских объектов использовались высокоточное оружие воздушного базирования и ударные беспилотники. Корпорация Apple представила первый складной смартфон. Аппарат получил название iPhone Duo. Смартфон раскладывается горизонтально в сложном состоянии. У него асимметричный корпус. В развернутом виде гаджет выделяется большей схожестью с книжкой или паспортом. Новый глава Apple Джон Тернус заявил, что смартфон больше приближен к iPad. Это самый тонкий смартфон Apple. У него титановая рамка. Функция Face ID отсутствует, а сканер отпечатка пальца расположен сбоку. Некоторые элементы управления снесены в бок из-за широкого экрана. Шарнир iPhone Duo позволяет держать его на поверхностях в разных положениях. Система при этом подстраивается под угол взгляда. Смартфон сможет работать до 24 часов при одновременной работе обоих экранов. Диагональ дисплеев iPhone Duo 7,6 дюйма для основного экрана в развернутом виде и 5,4 для внешнего. Смартфон доступен в белом цвете, отдающем золотом, и в темно-синем. Цены в США начинаются от $1999. О погоде в завершении выпуска. Сейчас в Москве плюс 14, завтра в столице небольшая облачность и без осадков. Ночью 8-10 градусов тепла, днем плюс 24-26, ветер южный 5-10 метров в секунду. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва!
2: 94,8 FM.
1: Реклама. Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко. Социальная реклама при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
3: Дамы и господа, заводите свои моторы.
1: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
3: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы.
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Гомес, Джорди Альба, Лейнел Месси! Лейнел Месси does it again, he's superhuman!
5: Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal!
6: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
1: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам. После 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: «Право знать». Говорит Москва.
1: Повтор лучшего. Моторы.
8: 7:36:37, говорит Москва, моторы, среда, экватор недели. Да, не было сказано, что это экватор недели, и что у нас впереди половина, а позади еще половина. Какая из этих половин вам больше нравится, вы решаете самостоятельно, но то, что экватор, это определенно. И Анзорский, где я его видел? Я хочу назвать его правильно, этот Анзорский, это циклон, было написано циклон. Или циклоп, что-то какое-то, что-то такое анзорское какое-то принесло в Москву, не знаю, что это. Потрясающая новость, она звучит как будто это писал Ильф и Петров писали, значит, очень красивая. На открытии ресторана Аркадия Новикова в Москве ресторатор Антон Пинский дал в нос критику Илье Трапезникову. Трапезников по-любому псевдоним. Ну как можно быть ресторанным критиком с фамилией Трапезников? Это же не бывает такого. Это как... Хотя у меня есть два брата, крутые, талантливые ребята, они всю жизнь занимаются автожурналистикой и автомобилями по фамилии Моторовы. Прикиньте, это их настоящая фамилия, Моторовы. Такое бывает. Илья, если это ваша настоящая фамилия, я заранее прошу прощения, потому что еще пойдет ко мне драться тоже со мной. Может, драчун какой-то. Я дрочистый изумруд. Вот про что это. Значит, драчун какой-то. Илья Трапезников и Антон Пинский. Значит, Антон недоволен тем, что Илья пишет о его ресторанах, а Илья ему говорит: «Ну ведь я же ресторанный критик, это мое дело писать о ресторанах». Он говорит: «Это твое дело, но не твое дело мои рестораны, что ты мне пишешь про мои рестораны?» Я не знаю, кстати, что он писал про его рестораны. Может, он писал, что там очень вкусно, или наоборот, что там тараканы. Мы не знаем. Он подошел к критику, схватил за шею и начал его оскорблять, родителей его. А у Ильи слабое сердце, нервы, отец болен. И он этого не выдержал. И завязалась драка. В ходе конфликта критик Трапезников получил разбитие губы. А ресторатор Пинский оказался победителем и сказал: «Так будет с каждым, кому невкусно в моем ресторане». Вот. Это... И все это на открытии ресторан Аркадия Новикова. Что, это что-то или из Зощенко, или из Кармса даже, скорее, да? Вот про этого критика. Энтузиастов перед третьим транспортным кольцом в центр скутер кого-то забодал, но не такси. Что он у себя возомнил, скутер? Вообще, кем он себя возомнил, что он кого-то забодал? Дурачок какой-то. А, так, проспект Мира такой же с точки зрения мотоциклистов. Да мне все тут уже написали, что все у нас проспекты такие же. На Кутузовском то же самое по ночам. А неделю назад даже движение перекрыли, как для правительственного, наверное, кортежа. А, они сами перекрыли, прикиньте. Что характерно, байкеры озверели вообще. Перекрыли движение, чтобы катнуть по-настоящему. Еду на рыбную выставку в Санкт-Петербург, пишет Игорь Захаров. На мотоцикле? Рыбная выставка, это что? Рыбная выставка. Очевидно, там выставляют рыб, правильно? Вот я тут на днях слушал нашу программу, одну из экономических, которая после мотора выходит, и услышал, что самая роскошная профессия сейчас, мы это обсуждали уже даже как-то в списке 5 самых прибыльных работ в России сейчас, эти пастухи рыбные на рыбных пастбищах, там до 1 000 000 рублей они получают в месяц. Вот это, и поэтому я, может быть, и хотел бы что-нибудь такое ироничное заявить по поводу рыбной выставки, но я понимаю, что ты приезжаешь туда, а там все в бриллиантах такие, все ходят такие, знаете, из $100 купюр сворачивают себе зубочистки такие, ну, этим так делают, конусом таким, и между зубами так, осетров достают и выбрасывают вместе с осетром. Вот так они ходят на рыбные выставки. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте.
9: Доброе, доброе утро, Роман. Всем доброе утро.
8: Да, доброе.
9: Вот вы знаете, вот вы, как говорится, нехотя, но все равно затронули струнку, затронули интересную тему вот с этим, с ресторатором и с критиком, да?
8: Да.
9: В каком плане? А где та грань? То есть сейчас очень полно случаев и полно моментов, по которым каждый кто-то кому-то хочет, как говорится, как раньше говорили, в рожу сунуть.
8: Да, да, набить морду.
9: То есть на дороге у нас полно таких случаев. На пешеходном, когда мимо тебя просто уже вот, сколько бы мы ни говорили, снуют вот эти как доставщики, просто на самокатах уже... С собаками по пешеходному тротуару, не оглядываясь назад, ходить невозможно.
8: Да.
9: Вот где та грань? То есть, знаешь, ты ему сунешь кулаком, он вынимает нож. Ты вынимаешь пистолет и так далее. Одно за другое.
8: И тогда атомные бомбы доходят, конечно.
9: Да, в итоге, значит, кто-то с травмой ложится, а у того... И вот сейчас это показывают тоже частенько в передачах, там вот, ну, таких вот криминальных, ну, вот передачи новостные, да?
8: Да.
9: А как правило, люди, как бы сказать, ну, особо не это, как бы сказать, не наказываются по закону.
8: Ну как, не, наказываются, наказываются. Драки это вообще, понимаете, то, что не наказывается, это такое ощущение. Но на самом деле, вот когда ты с профессиональным сообществом общаешься, с адвокатами, со всем, они наоборот говорят, сейчас вообще нельзя, пусть он что-то говорит, уйди. Потому что ударил, он упал, ударился головой, еще что-то. Как минимум хулиганка, потом уголовное дело точно совершенно будет заведено по этой хулиганке. И потом все остальное. Вот. А сколько людей сидят реально, ну там в колониях, поселениях, если не было предыдущего криминального опыта. Тоже вот так и за драк, потому что вступился за кого-то, еще что-то. Не надо, вот это лучше иди. Поэтому вот этот ресторанный критик... Другое дело, что обратная сторона медали, что очень часто в нынешнем мире люди, которые мнят себя критиками, исходят из того, что он занимается, ну, как бы слишком буквально понимает вообще понятие критика. То есть критика — это когда ты обгаживаешь по-любому все. Вот ты музыкальный критик, ты должен всю музыку обгадить. Неважно, что там, что, кто, что, даже самое талантливое, ты все равно должен обгадить. Но ты же критик. Вот хвалители пусть хвалят. Хвалители. А мы критики. Мы же не хвалитики. Вот, хвалитики должны хвалить. Они такие, о, это маэстро, маэстро. Это хвалитик. А критик, он все время должен найти что-то такое. Ну да, конечно, но вы обратили внимание на эти пальцы. Но кто нынче ставит так пальцы на клавиши? Ну что это? Это же самодеятельность. Это же ничего нет, школы не видно, техника не поставлена. Не поставлена техника. Все, и вот это критик. Он должен все время что-то такое критиковать. Каратыгин пришел к Тикакаеву, Кееву. Каратыгин пришел к Тикакееву и не застал его дома. А Тикакеев в это время был в магазине и покупал там сахар, мясо и огурцы. Каратыгин потолкался возле двери Тикакеева и собрался уже писать записку. Вдруг смотрит, идет сам Тикакеев и несет в руках клеенчатую кошелку. Каратыгин увидел Тикакеева и кричит ему: «А я вас уже целый час жду!» «Неправда!» — говорит Тикакеев. «Я всего 20 минут, как из дома!» «Ну, уже-то я не знаю», — сказал Каратыгин. «А только я тут уже целый час». «Не врите», — сказал Тикакеев. «Стыдно врать». «Милостивейший государь», — сказал Каратыгин. «Потрудитесь выбирать выражение». «Я считаю», — начал было Тикакеев, но его перебил Каратыгин. «Если вы считаете», — сказал он. Но тут Каратыгин перебил Тикакеева и сказал: «Сам-то ты хорош». Эти слова так взбесили Каратыгина, что он зажал пальцем одну ноздрю, а другой сморкнулся в Тикакеева. Тогда Тикакеев выхватил из кошелки самый большой огурец и ударил им Каратыгина по голове. Каратыгин схватился руками за голову, упал и умер. Вот какие большие огурцы продаются теперь в магазинах. это Даниил Хармс описал историю встречи ресторатора и ресторанного критика на открытии ресторана. Вот такая история. Я, наверное, какой-то неправильный велосипедист, пишет Саша Зум. Наверное. А почему? Потому что я гоняю на профессиональном монтбайке по Москве, но на пешеходном переходе на зебре всегда-всегда-всегда-всегда спешиваюсь. Да. Ну, в смысле, я думаю, что вы неправильный, как-то неправильный велосипедист, просто потому что вы гоняете по Москве на байке. А вовсе не потому, что спешиваетесь. Но то, что вы спешиваетесь, тоже делает из вас необычного велосипедиста. Точно совершенно. Так, дают бесплатную путевку в санаторий в Кашире. Стоит ли ехать на халяву? Боюсь храпа соседей по комнате. Пишет Владимир. Владимир. Но если это не закрытый дом отдыха, что вы туда заехали и вас оттуда не выпускают больше никуда. Что, надо ехать? Будет неуютно, собрал вещички и уехал обратно. А вдруг хорошо, наоборот, будет. Доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе. Доброе утро. Доброе.
10: Хотел провести параллели с мотоциклистами и питбайками.
8: Угу.
10: Вот, это, ну, эти питбайкеры, это же будущее. Декоратый команчик, который вам спать мешает.
8: Угу.
10: Угу. Вот. Ну, короче, самое смешное, что МВД... Вот вообще расписалось полно бессилия, да?
8: Да.
10: Ну, типа, репрессивный аппарат, у нас есть оружие, полномочия, но мы ничего сделать не можем. Хотя уже фидбэки уже становятся не спортивный инвентарь, а орудие убийства. Уже просто гражданские страдают, даже сами инспектора страдают. Но самое главное, кого первым делом автолюбители? Этих-то мы их поймаем и как следует оттрахаем, они виноваты во всем. А с этими мы ничего сделать не можем, извиняйте. Вот такая вот история.
8: Ну да, ну да. Ну, наверное. Так, а вот велосезон в Москве, что характерно, не закрывают. А его же, по-моему, и не открывают. Или открывают? Я не помню, чтобы открывали велосезон. Это как-то оно как-то само происходит. Так, где-то я видел... Что-то про провода, по проводам. А, Николай, читал, что у москвича будет скоро руль по проводам. Расскажите, как это работает? В чем плюсы от этого, пишет Николай. Вот. Ну, а хлеб топереча из рыбной чешуи. Откопали две коньячные струи недавно на строительстве дома. Ну, а хлеб теперь из рыбной чешуи. Нет, на самом деле, руль по проводам — это не... как это называется? Это не миф, не байка. Да, я саму новость не видел, но на всякий случай проверил, и действительно есть ощущение, что такое в инфополе засветилась такая новость. Кстати, что там не засвечивалось в этом инфополе, и про москвич тоже. Значит, по проводам это звучит ровно так же, как, то есть как слышится, так и пишется. Управление рулевое, механически не связанное с колесами. То есть когда твой руль никак, ни рейкой, ни червячкой, ни рычагами, ни резинками, ничем не связан с осью. И, соответственно, все происходит электронная передача. То есть твой руль превращается, по сути, в джойстик, в контроллер. Это, к примеру, на большинстве автомобилей уже реализовано с коробкой передач. Потому что с коробкой передач, вы видите, у вас это контроллер. А под ней вообще ничего нет. У вас погреб такой, раньше это была центральная консоль, полностью закрыта, потому что механически там все это, связь с коробкой. А сейчас появилась возможность делать нишу вот эту в центральной консоли, куда вы складываете много всего, там зарядки расположены. Это одно из достоинств. То есть всегда, когда ты переходишь с механической системы на электронную, это сильно экономит для тебя, во-первых, пространство, потому что механический механизм, особенно сложный механический механизм, он большой, а значит занимает пространство. Он, давайте считать достоинства вот этих проводной передачи. Он большой, занимает пространство. Большой и тяжелый, он же механический, значит, повышает массу. Он большой, тяжелый и механически связан, связывает два узла какие-то. В данном случае руль и ось, ну, колеса управляемые, правильно? Значит, он, чем креативнее и дальше вы будете располагать эти два узла друг от друга, тем больше, сложнее и тяжелее у вас будет механизм. Поэтому рули всегда, вот руль с этой стороны должен быть, потому что механизм рулевой вот здесь напрямую. Так, значит, вот это. Потом такие неочевидные следствия, как, к примеру, решение вопросов безопасности. Столкновение. Весь рулевой механизм, вот, к примеру, в Ниве, как раз из-за того, что изменился руль, колонка другая и руль другой, и в нем подушка. И для жесткой фиксации, потому что в Ниве при ДТП деформация происходила в разные стороны. Ну, тип кузова такой, что деформационные зоны, так, запланированная деформация, они как бы везде. Вот. И то, как сминалась и в какую сторону уходила рулевая колонка, ну, механизм рулевой, это был вопрос в определенном смысле слова «схоже на лотерею». И, соответственно, когда ты в такой механизм помещаешь подушку, то стрелять она тоже будет куда-то. Она может выстрелить чуть левее, чуть правее, в стекло, к примеру, не перед тобой, а в стекло выстрелила. Ну, короче. И для того, чтобы фиксировать руль, внесена была целая механическая конструкция с тягами, рычагами, ребрами жесткости, которые теперь ввариваются в кузов. Все для того, чтобы колонка была четко фиксирована, и при деформации кузова, который продолжает деформироваться, как ему вздумается, тем не менее блок рулевой оставался стабильным, чтобы. То есть ты принимаешь всегда решения, которые усложняют эту систему. И она привязана конкретно к этой точке. Руль по проводам ты можешь поставить в багажнике. В багажнике. Это как контроллер у тебя. Следующий вообще беспроводной руль. Bluetooth. Контроллеры. Вы же помните, первые приставки, контроллер был на проводе, правильно? И пульты к телевизорам. Сейчас они все, пожалуйста. Ну, пульты продолжают инфракрасными быть. А контроллеры по Bluetooth подключаешь, и все. Можешь руль сделать где угодно. В багажнике поставил руль, например. На заднем диване примастерил его. В Макларене посередине стоит руль вообще. И кресло водительское в середине. Перенос руля для стороны с правосторонним движением на руль для стороны с левосторонним движением превращается в совершенно иное мероприятие. Когда тебе, ну, ты сам руль переносишь, а дальше там эти провода остаются только у тебя. Правильно? Правильно. То есть, достоинства очевидные вот в чем. Дальше. Тонкая настройка. Ты можешь настраивать руль таким, каким ты сам себе хочешь. Во-первых, его обратная связь. Во-вторых, то есть она уже не зависит от того, как инженеры, кудесники смогли настроить рулевое управление так, что вот он настолько прозрачный, понятный, с такой точной обратной связью. К примеру, например, вот у тебя BMW автомобиль. Автомобиль в масс-маркетовом сегменте. Масс-маркетовым я сейчас имею в виду в массово-серийном. Да, BMW премиальный бренд, но по отношению к Ferrari, McLaren, там, условному Lamborghini, это все-таки еще масс-маркет. И поэтому у такого масс-маркета мало кто может так настраивать рули, как это делают BMW, делали BMW-шники. Это, конечно, так, вещь сама в себе. В общем, это нужен инженерный талант и целая школа. Настраивать же руль по проводам ты можешь каким угодно. С тяжестью, с обратной связью, с этим передаточным числом, ну, повороты, сколько оборотов нужно сделать от упора до упора колес. Можно настроить его, как у Формулы-1, чтобы он работал. Или, наоборот, как у грузовика какого-нибудь. Совершенно нет механической связи с колесами, поэтому тип покрытия, по которому вы едете, не имеет никакого значения. Вы по ухабам, по всему, особенно любители внедорожников, когда там по камням, по каким-то, по щебен, ну, по гравию, чем-то, валунам каким-то едешь, ты понимаешь, все это передается в руль. Он вырывается из рук прям. Здесь тебе пофиг. Связи-то механической нет, поэтому руль всегда стабилен. Это очевидное достоинство. Да? Вот. Очевидные недостатки вытекают просто из самой концепции этого привода. Концепция электронная. Значит, все риски, связанные с электронными устройствами, связаны с этой концепцией. Начиная от хакерских атак, если автомобиль, а у нас практически все автомобили подключены к сети, не зря же они по воздуху получают обновление мультимедиек. Ну или не все, ну а в будущем будут вообще все. И хакерские атаки там, завладели твоим рулевым управлением, к примеру, и повезли тебя куда угодно. Хотя для полиции это, наоборот, нормально. В будущем автомобили должны сами нарушители отвозить в полицию. Все, накосячил где-то на дороге, электроника все это прочитала, и тачка сама тебе говорит: прости, друг, но я блокирую двери, следующая остановка — полицейский участок. И отвозит тебя в полицию. К чертовой бабушке тебя сдают. Потом. Сложность, стоимость ремонта. Механическая сложность, электронная сложность – это две разные сложности. Я не готов там условно говорить, что конкретно дороже, потому что когда-то считались, что экраны в салонах автомобилей сильно повышают их стоимость, и цифровая приборка, к примеру, это была прерогатива либо высоких комплектаций, либо дорогих премиальных брендов. Сейчас мы видим, что цифровая приборка, она стоит 2 копейки. Это экран, который, ну, реально, выпуск чего-то электронного обходится значительно дешевле, чем выпуск чего-то механического, где куча деталей физических, их нужно все соединять, собирать все это. Оно должно работать без сбоя. Но, тем не менее, мы видим, как все, что связано с электроникой, растет в цене из-за спроса. Да? То есть сейчас какая-то видеокарта стоит столько, сколько несколько лет назад еще стоил ультрамощный компьютер, в котором 3 такие карты стояло, и он уже был весь компьютер, то есть полностью весь готов. А сейчас только одну видуху какую-то покупаешь за такие деньги. Вот, и ремонт тоже вполне может быть. Требования к безопасности повышенные, потому что дублирующих систем, если дублирующие системы есть, то они тоже электронные. Потому что, ну, ты не можешь сделать механическое управление, но, типа, я им не буду пользоваться, у нас управление будет по проводам, но если вдруг чего, то механическое включается. Нет, так не бывает. Тут уж по проводам так по проводам. Никакого механического дублирования нет, и, соответственно, вопрос безопасности в случае отказа электроники, это тоже вопрос. Ну, в общем, все риски и сложности связаны исключительно вот с этой электронной составляющей. Да? Поэтому они, эти риски и сложности, присущи всем электронным устройствам. Ну, а про достоинства я тоже уже вроде бы как бы сказал. Мне кажется, вот в двух словах о том, что такое руль по проводам.
7: Моторы. Внимание, внимание! Говорит Москва. 4,8.
0: В Москве 23 часа. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Возгорание произошло на набережной в Сочи при атаке без экипажных катеров. Пострадал один человек, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. На месте работают оперативные и специальные службы, сообщает телеграм-канал ведомства. Ранее в местных пабликах появилась информация о массированной атаке беспилотников. Жители и туристы сообщили о многочисленных взрывах в курортном городе. Предположительно, целью дронов стала портовая зона города. Местные телеграм-каналы пишут, что началась эвакуация зрителей с концерта Татьяны Булановой. Певицу Настю Каменских внесли в базу сайта «Миротворец». Ранее она заявила, что потеряла голос из-за перехода на украинский язык, и у нее вылезла киста. Психолог артистки объяснила это психосоматическими проблемами. Теперь Каменских обвиняют в гуманитарной агрессии против Украины. Отмечу, экстремистский проект «Миротворец» создали в 2014 году. Авторы публикуют собранные нелегальным путем персональные данные всех, кто угрожает, по их мнению, национальной безопасности Украины. За последние годы в базу попали личные данные журналистов, артистов и политиков, которые посещали полуостров Крым и Донбасс. Две трети школьников уже используют нейросети. Технологии искусственного интеллекта подростки применяют в том числе в учебном процессе. При этом негативно к использованию ИИ в учебе относятся только 20% родителей, а 22% поощряют. Самой популярной нейросетью среди детей стала Алиса AI. Ее используют 45%. Далее следуют GigaChat, ChatGPT и DeepSeek. Это показал опрос финансового маркетплейса «Финуслуги», результаты которого есть в распоряжении ТАСС. Каждый второй родитель хотя бы раз замечал, что ребенок скрывал использование нейросетей при подготовке домашнего задания. Почти 30% из них пытались провести с детьми воспитательную беседу о том, почему не стоит перекладывать выполнение работы на ИИ. 7 человек из 100 ругали ребенка, а 17% не увидели в этом никакой проблемы. Apple выпустила AirPods 5 с активным шумоподавлением. Новинку представили в ходе ежегодной презентации бренда. Наушники оснащены многопортовой акустической архитектурой и адаптивным эквалайзером нового поколения. Доступны две модели. Базовая версия AirPods 5 и AirPods 5 с беспроводным зарядным чехлом. Старшая модель получила сенсорное управление громкостью с помощью свайпа по ножке наушника. Такая функция ранее была доступна только в AirPods Pro. Базовая версия AirPods 5 оценивается в $129 США. О погоде. В Москве сейчас плюс 13, завтра в столице небольшая облачность и без осадков, ночью 8-10 градусов тепла, днем плюс 24-26, ветер южный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в четверг составит 746 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
7: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
11: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода Кричевска.
12: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестибулей.
11: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
13: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны, но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях. Яндекс.Дзен. Говорит МСК. Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались. ВКонтакте. Говорит Москва. 94,8 FM. Название станции вводите кириллицей.
14: Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва».
15: «Говорит Москва».
14: И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ. Ищите наши аккаунты в соцсетях. Все они указаны на сайте говоритмосква.ру.
7: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
16: Повтор лучшего.
14: Время начинать движение.
16: Мотор, мотор.
14: Так говорит Москва.
17: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: 8.07 столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это среда, экватор недели, половина впереди, половина позади. 9.09.2026. А? Как оно? В 9.09 будет совсем красиво. 9.09.09.09. Но мне кажется, девятка не очень с точки зрения там какой-то восточной нумерологии. Девятка, по-моему, не самое хорошее число, да? Или я путаю что-то? По-моему, даже написание иероглифа «Тойота» было изменено на «Тойота», чтобы было черточек не 9, а 8. Или путаю что-то. Но вам лучше знать. Бомбило сообщает, что у него в Раменках одни БМВ да Гелендвагены набиты во дворах. Нужно какой-то налоговый десант нужен. Вот туда. Нужно прислать налоговый десант, чтобы они прошлись с анкетированием. Потому что по-любому там половина безработных найдется, правильно, у владельцев этих Гелендвагенов и БМВ. А если не все, вообще все безработные? Это мне бабушка оставила, а это мне дедушка из Германии пригнал, немца. Это трофейный, не приставайте ко мне, правильно? Наверное, так. Знакомились с новым 55-м плюс 4x4 Чинган. Впечатления делитесь, пожалуйста. Ладно, буду делиться. Я вам хочу проанонсировать небольшое мероприятие, только вы не обижайтесь, ладно? Вот вы все спрашиваете.
18: А никто тебя не спрашивает.
8: Да нет, на этот раз спрашивают. Вот вы все спрашиваете. А что сегодня можно приобрести из нового дизельного? И почему Китай не очень любит производить дизельные двигатели для автомобилей? Мы их не видим. На первый вопрос отвечу завтра, а на второй вопрос уже отвечал. Так сложилось исторически, что в Китае дизельная техника – это только строительная, тяжелая, большегрузная спецтехника. Вот, там экологические вопросы, переработка, заправка и все остальное. В общем, для дизельной техники очень мало АЗС, это отдельные колонки. Все, в общем, не очень удобно, и поэтому, поскольку производители исходят из того, что они удовлетворяют ежедневные, повседневные потребности граждан, наиболее правильный способ их удовлетворения – это бензиновые двигатели. Все. Ну, про дизель никто не думает. Как к примеру, про что? Ну, как к примеру, у нас не очень сильно заботят нас ветряки, правильно? Вот приезжаешь в какую-нибудь крошечную европейскую страну и понимаешь, что они все на ветряки уже порубили. Все. Извели всех животных, все суслики умерли в корчах диких, потому что там эти вибрации от ветряков, которые убивают все вокруг, птицы все погибли, все это. Но вот они так вырабатывают себе энергетику. Это зеленая повестка. Нам это чуждо. Вот китайцам, китайскому автопрому, гражданскому, легковому, чуждо дизельные двигатели. Вот. И поэтому вы не видите дизельных гибридов, вообще дизельных. За редким исключением. И завтра я поеду знакомиться с таким редким исключением. Это будет дизельный автомобиль. Нет, дизельных автомобилей не бывает. Бывают автомобили с дизельными двигателями. Вот это будет автомобиль новый, официально поставляемый, полноприводный и дизельный. Достаточно подогрел я ваш интерес. Все, это будет обязательно, но завтра. Я вот, чтобы не продавать это раньше времени. Дальше. Поскольку мы заговорили о мотоциклистах, и, как я и рассчитывал на это, они тут же проявили свое... они отреагировали на раздражитель. Но, собственно, на это я рассчитывал. Это же был наброс. Это был, я набрасывал. Вот, и рассчитывая на появление зерен дискуссии. И вот Антон Баганов тут же пишет. Еще попросите военных с переходом на зимнюю форму одежды ходить в зимней форме одежды. Перешли, так перешли. Шинель, ушанка, перчатки. Пожалуйста, попросите их. Это так отреагировал мотоциклист Антон на мое сообщение. Я призвал их, причем не на мое, это сообщение Департамента транспорта было. Департамент транспорта сообщил, что 19 сентября нынешнего года сбор в 10 часов утра, старт в 12 на проспекте Академика Сахарова, мотофестиваль, посвященный закрытию мотосезона. Я вас спрашиваю, а если это закрытие мотосезона не означает фактическое закрытие эксплуатации мотоциклов, тогда это закрытие чего? Можно уточнить у вас, мотоциклисты? Пойдите и скажите, значит, охотнадзор чего-то там, что вы охотитесь после официального закрытия охотничьего сезона, и это не вы, и используйте ту же аргументацию. Вы еще военным запретите ходить в это самое. Это закрытие сезона, все. После этого нельзя. Это означает это закрытие. Или что означает закрытие в русском языке? Я вам говорю, закрыто. Закрыто, я вам говорю. Говорит, нет, мне только хлебушка купить. Да я понимаю, что хлебушка купить, но закрыто. Магазин закрыт. Да я только хлебушка купить, мне ну что в самом деле? Это же странная дискуссия, правильно? Так и здесь. Ну, закрытие мотосезона. Поэтому я обратился к мотоциклистам. Уважаемые товарищи мотоциклисты. Закрыли, значит, закрыли. Так что после 19-го на дорогах Москвы мы вас не ждем. Очень, совсем вообще не ждем. Все, договорились? По всему вижу, что не договорились. Нет, мотоциклисты не согласны. Они хотят отстаивать свое право участвовать, чтобы вам перекрыли Садовое кольцо, проехать со своим, пронести свое закрытие по Садовому кольцу, устроить всем нам пробки, всем. Вот, а потом дальше продолжать ездить. Послушайте, так вы так можете каждый день закрытие устраивать. Точнее, не так. Сегодня закрытие, на следующие выходные открытие. А что? Потом снова закрытие. И опять открытие. И так недели через неделю закрытие, открытие, закрытие, открытие, закрытие, открытие. И совершенно легитимно перекрываете Садовое кольцо. Правильно? Нет, неправильно. Ну и к тому же я еще вот спрашиваю вас, какой вы мотоциклист? Теперь это идет опрос. Телеграм-канал Щукин и все, заходите, пожалуйста, сюда. Какой вы мотоциклист? Вы мотоциклист только с мотоциклом? Вы мотоциклист и с мотоциклом, и с автомобилем? Или вы мотоциклист только с автомобилем? Сейчас побеждают мотоциклисты только с автомобилем. Только автомобиль. 75% это самые правильные мотоциклисты. Эти никогда на мотоциклах не бьются, они не попадают, эти мотоциклисты, в ДТП с на мотоциклах. 75% мотоциклистов только с авто. 25% мотоциклистов и с авто, и с мотоциклом. Что характерно, квинтэссенционных, чистых мотоциклистов, чистокровных, не существует. 0%, ноль, таких нет. Объясню сейчас, что это означает. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Что это означает? Это означает, что все эти люди, которые делают вид, что они не понимают, почему автомобилисты недовольны ими, все эти люди ровно так же недовольны собой, и у них внутри происходит черт знает что, потому что предположить, что ты ездишь на автомобиле, видишь все ерзанья, все безумства, все смерти, все ситуации, которые устраивают мотоциклисты на дорогах, из-за руля автомобиля ты это видишь, а потом пересаживаешься сам на мотоцикл и тут же моментально перестаешь об этом помнить, это довольно странно. Согласитесь, это шизофрения. Или у нас в мотоциклы встроены специальные от людей в черном такие штучки, забыватели всего, стиратели памяти. И ты садишься на мотоцикл, и ты в шлем они встроены, ты должен надеть шлем, и там такая вспышка, и ты все забыл, что ты испытывал за рулем автомобиля по отношению к идиотам на мотоциклах. И сам становишься таким идиотом. Это так работает? Доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе,
15: доброе утро, Роман. Здесь была ситуация с мотоциклистами. Я вообще к ним так нормально отношусь, стараюсь.
8: Да, я тоже, конечно.
15: Между рядами они вот ездят, там, вот это все.
8: Да.
15: Вот. Ну вот в разгар бензинового кризиса час отстоял в очереди на заправку на Садовом кольце. Есть там такая заправка с одной колонкой. Час, то есть мы там из тоннеля, такая длинная пробка.
8: На Садовом, да, это у Ленинского, да. На пересечении с Ленинским.
15: Да, совершенно.
8: Ага,
15: да. Ага. Да. Там, чтобы попасть к колонке, надо вот так вокруг заправки простоять. Вот
8: да, а там еще и там те, кто съезжают с Ленинского, тоже отдельным, да, потоком едут туда на нее.
15: Да, да, да, да. Вот именно на ней.
8: И тут мотоциклист.
15: Вот я час вот этот отстоял. Ага. Четыре мотоциклиста. Моя очередь подъезжать к колонке левой стороной, то есть там как бы надо подождать, чтобы машина, которая правой стороной заправляется, чтобы она подвинулась. И буквально там минуту вот эта колонка, которая моя, она свободна, как бы.
8: Ну да, она свободна. Да.
15: Четыре мотоциклиста подлетают как бы по встречной,
8: ага, и туда,
15: к этой колонке, прямо вчетвером туда подъезжают. Вот. Я так говорю, ребят, ну, вообще тут очередь. Вот. А один там самый активный из них, одна девушка была и три мужчины. Значит, один самый активный начал возмущаться сразу в повышенных тонах, лезть вот там головой в машину, вот в каске своей и так далее. Вот. Ну, я понимаю, что как бы заведомо проигрышная ситуация находиться в машине. Пришлось выходить, там разговаривать. Вот. А ребята, которые сидят в очереди вот там в Садового, значит, они за всем этим наблюдают. Вот, естественно, понимаю, что силы не равны. Вот.
8: Никто не вышел поддержать? Нет, никто не пошел?
15: Нет, внезапно нас шестеро стало против.
8: Вышли все-таки, во. Да.
15: Да, да, да. Ну, конечно, там до драки никакой не дошло.
8: Ну, понятно.
15: Ретировать. Но просто, значит,
8: сам
15: мотивация.
8: Принцип мышления.
15: Мне 4 литра залить.
8: Да.
15: Он говорит.
8: Мне 4 литра.
15: Ну да, ну. Ну
8: а мне 20, какая разница? А мне 20 всего, да, залить. Это, ну, это, да, это, ну, на 10 секунд дольше всего.
15: Да, ну и можно хотя бы было подойти, пообщаться, ну то есть подъехать там.
8: Вы понимаете, это же надо со всеми. По правилам надо подойти ко всем, со всеми пообщаться, потому что ты же не перед одним попадаешь, ну, без очереди влезаешь. Ты перед всеми без очереди влезаешь. Спасибо большое. И мне кажется, что вот это и есть иллюстрация общей концепции отношений к происходящему вокруг. И это не вина мотоциклистов, это вина самого принципа движения, потому что, ты же действительно более юркий. Ты действительно более пронырливый, ты действительно более маневренный, ты действительно более резкий. И поэтому создается ощущение, и вот здесь сталкивается природное и наносное. Наносное имеется в виду, наносное – это налет культуры, налет цивилизации, налет какой-то социальной надстройки, архитектуры на общечеловеческие отношения. То есть в какой-то момент мотоциклисты превращаются в шимпанзе. Вы не должны обижаться, я сейчас не называю вас обезьянами. В шимпанзе, в смысле, я выбрал сейчас тип в общем животном мире среди млекопитающих, который максимально близок к человеку. Причем у них организация общества такая же. Короче, просто я выбрал их только потому, что у них нет налета вот этого всего. У них там нет культуры. То есть он не думает, блин, я так хочу ему вмазать, но не могу вмазать, потому что потом полиция, разбирательство, уголовка. Шимпанзе так не думает. Если он хочет вмазать, он оценивает другое. Он оценивает, как мне прилетит в ответ. Если в ответ прилетит, если бета хочет вмазать альфе, то это прямой вызов. и прилетит ему по полной программе. Альфа на его примере преподаст урок всем. Он ему не вмажет. Он найдет кого-то послабее, вмажет ему. Вот, это принцип простой, понятного взаимоотношения. Простого и понятного. И, соответственно, у мотоциклистов, насколько я понимаю, постоянно в голове сражаются вот эти две концепции. Одна, я человек в обществе которому присуща какая-то культура взаимоотношений, а вторая, обычное, понятное животное. Ну, то есть, ну, если я могу быстрее, чем ты, почему я должен ждать? Вот и все. И вот эти две концепции все время в голове страдают. И зачастую побеждает вторая. Если я могу быстрее, если я маневреннее, если я это, что я не могу повернуть? В конце концов, вы на красный не проезжаете не потому, что это запрещено, а потому что вы будете долго это делать, и все это. А я могу быстро, раз, мотнул туда, и все. И так постепенно в маленьких вещах ты начинаешь переходить грань нормы, грань правил, грань всего. В маленьких. Сначала здесь чуть-чуть, потом здесь чуть-чуть. Ты понимаешь, почему ты заезжаешь за стоп-линию. Потому что если ты будешь стоять рядом с тачками до стоп-линии между ними, то потом, когда они поедут, блин, одна слева, другая справа, так неудобно, и как тебе, а вдруг кто-то из них дернется, там еще что-то. Поэтому надо быть перед ними. Это такая, типа, моя безопасность, я так себя обезопасил. Это говорит второе, обычное, ну, такое, шимпанзовское. Еще раз. Я не называю вас обезьянами или шимпанзе. Я привожу пример, просто максимально близкий к, ну, к человеческому, но без всей нашей многотысячелетней культуры, взаимоотношений, все, которое прививалось нам сначала первобытным обществом, родоплеменным обществом, потом государствами, государственными структурами, системой, и в результате вырастило из нас те, кто мы есть. Ты не бьешь каждого, кто... Ну, есть такие, но это психопаты. Ты не бьешь каждого в морду, там, не бросаешься перегрызть ему горло или оторвать ему руку каждый раз, когда он тебе не нравится. Не потому, что ты не можешь этого сделать, или не потому, что ты не хочешь этого сделать. Потому что тебя сдерживают все те рамки, в которых мы существуем тысячи лет, и из нас вышли вот эти хомо-сапиенсы. Именно поэтому. А у мотоцикла постоянно вот этот раздражитель, который показывает твое преимущество в разных ситуациях, и ты постепенно начинаешь переходить грань. И потом в результате ты точно так же думаешь, ну блин, он же не может объехать и проехать между в очереди колонки, а я могу. И внутренний адвокат, который сидит у нас в голове, у каждого человека, начинает ему объяснять, почему это правильно. Он говорит, ну, блин, он все равно не подъедет. А мне все равно 4 литра. Ну, что, я сейчас быстро. А потом второй мне 4 литра, третий. И вот их уже 10 человек по 4 литра, и вы стоите в очереди час, пока эти чуваки постоянно подъезжают и постоянно заправляются. Понимаете, поэтому тут так. Либо мы все живем в общих нормах, рамках, правилах и в рамках одного какого-то социального договора. Либо постоянные конфликты. И вот это разделение на две социальные группы. Мотоциклисты и автомобилисты, которые между собой постоянно бьются. Я понимаю, что это утопический мир, где все живут как эльфы, с цветка на цветок прыгают и все остальное, за руки водят хороводы. Нет, так как раз и не получится. Но тем не менее, попробуйте хотя бы в тех местах, где совсем не обязательно переходить рамки, в них оставаться, в этих рамках. Потому что, ну, к сожалению, так устроена наша психология. Вы начинаете с маленького, вот здесь... перейду границу, вот здесь чуть-чуть перейду, вот тут тоже немножечко. И потом эти границы становятся все серьезнее, которые вы переходите. И потом так вот, ты уже и по встречечке можешь прохватить чуть-чуть. Ну я же не сильно выехал на нее, всего на 20 сантиметров. Я же чуть-чуть всего. Да что там? Да вы же все равно в пробке стоите. А мне-то что стоять? Я же могу объехать. А я, по-твоему, на машине что, не могу объехать по встречке эту пробку? Конечно, могу. Но только тебе, поскольку ты думаешь, я все равно у разделителя чуть-чуть вот здесь, так я типа можно мне, да? Нет, нельзя. За это наказание ровно такое же, как и для автомобиля. Видите, какая история. Но вот в голове есть такая штука, которая вот за мотоциклизм отдельно отвечает. А на самом деле, возвращает нас во времена, когда мы сидели на деревьях, обхватив ветки хвостами. Вот. И я не знаю, вы как вообще вам? Теперь, когда вы узнали, что ваше поведение – это признак проявления той самой первобытной сущности своей, не скованной культурными нормами, рамками и всем остальным. Ничего вам в обезьян превращаться-то? Нет? Не обидно? Да я слушаю. Доброе утро. Здравствуйте.
19: Доброе утро. Вам прекрасный день. Всем радиослушателям.
8: Да, спасибо. Андрей, вам тоже. Москва. Да, да, Андрей,
19: вот, слушаю. Я, наверное, только самый конец этого размышления вашего уловил, но я хотел бы продолжить еще. Допустим, это

0: мало, и, соответственно, каждая жизнь... Они ходят по грани постоянно, а люди всегда, ну, которые ходят по грани черты жизни и смерти, они... Само это их объединяет. Они действительно чувствуют себя братством, они такие все. Ну, потому что приезжают домой, и так, ну, слава, сегодня жив, жив. Вот еще один день прошел, я живой, все хорошо, хорошо. Это действительно сплачивает людей. У нас по-прежнему нет ни одного чистого мотоциклиста в голосовании. Ну, в смысле, чист только с мото. Чтобы был только мотоцикл, а автомобиля не было. Соответственно, еще раз, вот это голосование, оно наглядно иллюстрирует то, что я, скорее всего, не заблуждаюсь. Я, скорее всего, не прав на 100%, но я и не прав на 100%. Говоря о том, что мотоциклист – это всегда дуализм сознания. Мотоциклист – это всегда раскол, это всегда битва, это всегда борьба между нормами, правилами, установками, требованиями и ощущением свободы, которое все время раздражает твое сознание. Оно все время говорит: чувак, ну ты же можешь вот так, ну ты же сейчас вот... И чем чаще вы поддаетесь на вот эти позывы, тем вероятнее для вас то, что до мотосезона вы не доедете. Ну что вам рассказывать про опасности мотоциклов и какова вероятность погибнуть во всех транспортных средствах, и вероятность погибнуть на мотоцикле выше всего, чем вообще. Ну, только если, может, и не серфер, серфер, где-нибудь с австралийским побережьем, и ты там плаваешь, а вокруг тебя белые акулы везде такие. Вот. И, может быть, там опаснее быть серфером. Да. Только с мотоциклом ноль человек у нас. Это идет анонимный, но при этом опрос. Какой вы мотоциклист? Только с мото 0%. Есть и мод, и авто 21%. Только с автомобилем 79%. Вот какой я мотоциклист. Я тоже такой же мотоциклист, только с автомобилем. Я среди 79%.
1: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 4,8.
2: 23 часа 30 минут в Москве. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Дональд Трамп заявил об отсутствии стремления к переговорам и сделке с Ираном. Об этом президент США сообщил в беседе с журналистами на военной базе Эндрюс в окрестностях Вашингтона. «Изначально я хотел заключить сделку, но утекло много воды. У них от страны осталось мало что, так что мы к этому не стремимся», — сказал американский лидер. Репортеры напомнили Трампу о заявлении министра энергетики США Криса Райта, который не исключил, что Вашингтон не сможет договориться с Тегераном по ядерным разработкам. Журналисты попросили Трампа уточнить, надеется ли он все еще подписать с Ираном это соглашение. «Я обеспечиваю намного больше, чем ядерную сделку. Ядерная у нас будет с вероятностью 99,9%, ответил глава Белого дома. Вылет Дональда Трампа в Даллас задержался из-за нештатной ситуации на борту лайнера. Президент США прибыл на вертолете на военную базу Эндрюс под Вашингтоном и должен был переместиться на борт своего самолета, чтобы вылететь в Техас. По данным журналистов пресс-пула Белого дома, американский лидер долгое время не покидал вертолет. Репортеры обратили внимание на то, что в носовой части нового президентского авиалайнера, подаренного ему королевской семьей Катара, раскрыт надувной трап для экстренной эвакуации. Трамп покинул вертолет спустя 23 минуты после приземления. Общаясь с прессой перед тем, как подняться на борт самолета, он отметил, что задержка была вызвана проверкой работы надувного трапа. Глава Белого дома подчеркнул, что не намерен менять лайнер и полностью уверен в его безопасности. Возгорание произошло на набережной в Сочи при атаке без экипажных катеров. Пострадал один человек, об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края. На месте работают оперативные и специальные службы, пишет телеграм-канал ведомства. Певицу Настю Каменских внесли в базу сайта «Миротворец». Участницу украинского дуэта «Потап и Настя» обвиняют в гуманитарной агрессии против страны. Авторы сайта утверждают, что она участвовала в информационно-пропагандистских мероприятиях, направленных на дестабилизацию общественной жизни на Украине, и назвали ее провокатором. В конце августа Настя Каменских выступила против преследования русского языка на Украине. Певица подчеркнула, что для нее дискриминация людей по языковому

0: признаку, равносильно дискриминации по цвету кожи. Ранее она заявила, что потеряла голос из-за перехода на украинский язык, и у нее вылезла киста. Психолог артистки объяснила это психосоматическими расстройствами. Отмечу, экстремистский проект «Миротворец» создали в 2014 году. Авторы публикуют собранные нелегальным путем персональные данные всех, кто угрожает, по их мнению, национальной безопасности Украины. О погоде. Сейчас в Москве плюс 11. Завтра в столице небольшая облачность и без осадков. Ночью 8-10 градусов тепла. Днем плюс 24-26. Ветер южный 5-10 метров в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Говорит Москва.
2: А вы говорите, Милин.
3: Я его
2: тоже
3: что?
2: Мне Милин.
3: Рекламирую.
2: Думайте о своей стране.
4: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва.
5: 94,8 FM.
1: Повтор лучшего. Моторы.
6: Так, у нас продолжается голосование о том, какой вы мотоциклист, Щукин, и все, там это проходит. Пройдет шоу-программа с выступлением артистов, запланированы тематические мастер-классы. Тематические мастер-классы для мотоциклистов как выглядят обычно, скажите, мотоциклисты? Оказание первой помощи. Ну, в общем, тематические мастер-классы и все такое. И еще я хочу привлечь ваше внимание к тому, что требуется ваше участие в небольшом опросе. Это уже не голосование, а просто прошу вас написать в комментарии, потому что накануне... Все, и с автотематикой, пожалуй, пока немножечко закончим, и пойдем уже дальше, тем более, что у нас есть решенная задача тысячелетия. И перед нами поставлена еще одна задача, круче, чем задача тысячелетия. А что мы будем делать уже через несколько лет, вот с таким развитием нейросетей, искусственного интеллекта и всего остального? Что мы будем делать, когда окажется, что... Ничего не умеем. Маск так тот вообще говорит, что уже к следующему году искусственный интеллект будет круче людей во всем. Не останется таких областей, где мы можем сказать, ну, это пока здесь мы круче. Ну, имеется в виду в вопросах интеллектуальной деятельности. Понятное дело, что искусственный интеллект, может, не возьмет, пока грабельки и не начнет собирать листья в саду. Здесь, может быть, мы лучше, чем он. А вот с точки зрения интеллектуального производства, интеллектуальной деятельности, он уже к 27-му году. Уже нельзя будет сказать, что это всего лишь штука, которая сублимирует, она просто объединяет там какие-то знания. А люди что, не так делают, что ли? Они не объединяют всю полученную ранее информацию и на ее основании пытаются что-то там реагировать на что-то, анализировать. Мы делаем точно так же. Но об этом чуть позже, пока просьба. Зайдите, пожалуйста, если вам удобно, в Максе, потому что дублируются новости и дублируются посты и в Максе, и в Телеграме. Щукин и все. И под постом, который чуть-чуть повыше, если вы листнете чуть-чуть выше, чем все эти опросы про мотоциклистов и все остальное, вы там увидите новость. Вчера вечером я ее опубликовал. Новость про 1,5 миллиона рублей. Потому что здесь, вот, чем будет больше комментариев, тем больше, тем более репрезентативным будет ответ и то, что я задумал сделать. Я хочу провести наше собственное исследование на тему средней стоимости. Ладно? Поэтому если будет два ответа, два варианта, это будет одна точность эксперимента. Если их будет 20, это будет совершенно иная точность эксперимента. Эксперимент вот какой, определение средней стоимости автомобилей, ну, к примеру, аудитории программы «Моторы». Вы можете и в комментарии бросать сейчас бот-мессенджер, говорит МСК-бот, говорит МСК-бот, латиницей в одно слово, как слышится, ровно так и пишется. Сюда бросайте, можете в Макс оставлять наш родийный, или в комментарии в телеге «Щукин и все». Или в Максе, Щукин, и все. Там есть про это пост. Речь о том, что средняя стоимость «Лада» составляет сейчас 1,5 миллиона рублей. И тут же появились сразу комментарии. Две группы ярких комментариев. Первое это «Да они же сами это и сделали!» Что вот, имея в виду утильсбор, наверное, сами и сделали, что... Все остальные автомобили, средняя цена всех остальных автомобилей 3,5 миллиона. То есть новость в том, что средняя стоимость автомобиля «Лада» 1,5 миллиона. А средняя стоимость любого другого автомобиля, любых других брендов, которые официально новыми представлены в России, средняя стоимость 3,5 миллиона рублей. 3,5. Соответственно, вот эта разница. Да? Они же сами это и сделали. Я для начала хочу тем, кто исповедует вот этот принцип, так это же ради «Лады» все и сделано, хочу напомнить, что у нас, значит, у нас УАЗ, давайте посчитаем, УАЗ, Волга, Теннет, Теннет Плюс, Джиленд, Эволют, Воя, Москвич, Хавейл, что там еще? Ну, еще какие-то. Ну, Дипал и то, что на автоторе производится. Это все компании, автомобильные бренды, которые в равной степени вместе с АвтоВАЗом повинны в утиле. Потому что утиль не для АвтоВАЗа пошлина, а для внутреннего производителя. Понятно? Ну, я думаю, вы это и сами знаете. Просто инерция возмущательства такова, что вы ее не можете превозмочь. Ну, превозмогите. То есть, если вы хотите правильно писать обвинение свое, тогда вы должны писать так. Так ведь это же для АвтоВАЗа, Волги, Москвича, Теннета, Джиленда, Теннета Плюс, Хавейла, Воя и Эволюта и прочих, те, кто в России делает автомобили, и создавалась такая ситуация. Вот они же в этом и повинны. Вот как нужно писать правильно, ладно? Пожалуйста, пишите без ошибок, потому что я с уважением отношусь к вашему мнению, но только если вы без ошибок пишете, ладно? Все. Дальше. А, вот этот человек, Иван пишет. Из-за Лада уровень цены находится на 3,5 миллиона. Иван, перепишите свое сообщение. Ладно? Перепишите. Потому что, потому что надо писать правильно, без ошибок. Вот. Ну, иначе получается странное сообщение. Вот, дальше. И мне тут сразу появляется «не верю». Я не верю, что 1,5 миллиона Лада. Вон, Веста СВ Кросс 2,2 стоит. Мне просто интересно, как в вашем мире выглядит концепция определения средней цены. Как вы ее определяете? Потому что речь не о максимальной цене, речь о средней цене. И именно поэтому я прошу, чтобы вы написали стоимость своего автомобиля, потому что чем больше, это как с определением этого, как он называется, площади круга. Чем больше будет у нас после тройки, после запятой цифр, тем точнее мы ее определим. Ну, это 3/14, помните? Вот чем больше, чем на большее количество треугольничков мы разделим окружность, тем точнее будет у нас площадь. Соответственно, чем больше цен, чем больше участников, тем на большее количество мы будем делить, и тем точнее будет средняя цена. Так, а «Волга» теперь не «ГАЗ»? Нет, «Волга» теперь не «ГАЗ». «ГАЗ», если вы помните, вы, где он находится? А «Волга» в Нижнем Новгороде. «Волга» собирается на предприятии там, где раньше был «Фольксваген». Нет, это не «ГАЗ». Лучше взять... Понятно, потому что лучше взять деньги, десятилетку, да, это да. Там писали, лучше 30-летний немецкий вообще, чем «Жигули». Все понятно, речь не об этом. Речь о том, что я вот прошу, напишите, пожалуйста, сколько стоит ваш автомобиль. Все. В дальнейшее путешествие, в плавание по волнам ваших соображений, что лучше взять вместо машины квартиру или вместо машины жениться лучше, это я все понимаю, что лучше. Все. Речь вообще не об этом сейчас, пожалуйста. Отделяйте котлеты, мухи и свои мысли в разные вещи, ладно? Все. Это просто просьба. Не хотите? Не надо. Потому что я... Абсолютно железобетонно точно знаю, что это аналитическое исследование, причем исследование не АвтоВАЗа, а Автостата, агентство, которое занимается статистикой автомобильной, исследование на тему средней цены автомобиля. Поэтому я себе доказывать ничего не хотел. Я точно знаю, что это факт, статистический факт про цену среднего автомобиля сейчас в России 3,5 миллиона. Это я точно знаю. И я знаю, что «Лада» 1,5 стоит средняя, ну, в среднем. Это я тоже знаю. Это очень просто высчитывается. Вы можете просто взять все комплектации автомобилей «Лада». Там кто-то написал мне, что да, их всего две штуки, этот «Гранта» и «Веста». Нет, их всего не две штуки, их всего моделей «Гранта», «Искра», «Веста», «Ларгус», «Нива Легенда» и «Нива Тревел». Их всего шесть моделей. Помимо Нива и Нива Тревел, которые выходят в одном кузове, Ларгус в двух типах кузова, в трех. Грузопассажирский, пассажирский и чисто грузовой. Да? Ну или как-то так. Веста, давайте посчитаем. Веста Седан СВ Кросс. Это разные даже типы кузова. Нет, Веста Седан, Веста Кросс. Веста СВ, Веста СВ Кросс. Веста Спорт и Веста... СВ Спорт, ну, то есть универсал спортивный. Потом Искра, седан Искра универсал или хэтчбэк, как он называется, да? Потом Гранта тоже, сколько там типов кузова у нее? Гранта Спорт. Ну, то есть там набирается с два десятка или полтора, или два десятка модификаций, то есть это, ну, их там много. Берете каждую, перемножаете стоимости комплектаций, суммируете стоимости всех комплектаций, делите на количество этих комплектаций и получаете среднюю цену. И эта средняя цена будет 1,5 миллиона рублей. Все. Вот так это работает. Поэтому чем больше у нас будет сейчас ваших цен на автомобиль, тем точнее мы сможем посчитать среднюю температуру по больнице. Вот, это мы выяснили, да? Дальше. Нужно было подвести итог голосования, которое накануне проходило у нас по полисам КАСКО ОСАГО. Собственно, голосование было инициировано мной, потому что, сидя в большом пресс-центре АвтоВАЗа, на презентации, там, где Ниву нам презентовали, роскошный центр, у них такие кресла, такой стол длиннющий, микрофоны, все экраны, у каждого свой экран, все сидят, презентацию лично ты смотришь, а твой сосед рядом лично свою смотрит на экране, все это очень круто. Вот, и что-то я там проверяю маршрут сегодняшнего дня, куда мы должны поехать, и понимаю, что у меня Яндекс.Навигатор мой предлагает мне, вы знаете, да, там сейчас рекламы очень много появилось, очень много. И в какой-то момент он открывает мне вообще целую страницу отдельную, на которой написано «Каска на час». «Каска на час». Я такой думаю, что такое? Это как вообще? А он говорит мне, ну вот, едете в какое-то опасное место, а каска нет у вас. Ну, платите только тогда, когда пользуетесь. Вот. На час там что-то 300 рублей, 400. Не помню уже. Ну, такая фишка. Что ты можешь купить полис, едешь в неблагополучный район, а тачка у тебя только по ОСАГО. Ну, все, взял себе на часик там. На выходные, на дачу гоняешь, а там, знаешь, питбайкеры, эти пьянчуги какие-то, еще кто-то там, все это самое. Птицы летают, лоси бегают. Да нафиг, застрахую на 2 дня. Купил себе каску просто и все. Тут же один из моих коллег задал справедливый вопрос, а как они вообще будут это рассчитывать? К примеру, у меня поврежден бампер. Когда-то я его где-то повредил. Сейчас я купил эту каску на час, и заявляю им, что, братцы, вот за этот час у меня произошло, прикиньте, въехал в забор. Да, вот забор, вот бампер разбит, все, въехал. Давайте-ка по каске мне ремонтируйте его. Правильно или неправильно? Как это вообще выглядит? Вот, ну и все эти размышления по каске, это я оставлю для моторов на завтра. Хорошо, мы там сосредоточимся, хотели же уйти от этой темы автомобильной, хотя она не то чтобы уж совсем автомобильная, тем не менее. Итоги голосования, которое проводилось в течение суток по страховке автомобилей, 868 голосов у нас в этом голосовании. Ваш автомобиль застрахован полисом ОСАГО и КАСКО 40%, только ОСАГО 55%, таким образом 95% автомобилей у нас застрахованы по КАСКО, ой, по ОСАГО, 95%, и 40% из них... И по КАСКО тоже. 4% не застрахован вообще никак. Ни КАСКО, ни ОСАГО. Молодцы, честно. И у 1% любопытная тема, как это, я не знаю, но только у 1% полис КАСКО есть, то есть добровольное страхование, а ОСАГО нет. Я слушаю вас. Доброе утро. Здравствуйте.
3: Да. Роман, доброе утро. Доброе. Александр Сердобордов.
6: Да.
3: Я бы хотел небольшое замечание сделать по поводу, ну, не разметки, а дополнительного светофора съезда с Антупова на Коломенский проезд. Лет 15 я уже езжу здесь. Когда поворачиваешь резко направо, уходишь в заправки, Макдональдс сюда, здесь пешеходный переход. Ага. То есть зона не просматривается. Ага. Естественно, да, я лечу куда? Пешеходом.
6: Угу.
3: Вот. Если кто-то опять же вас слышит, благодарность огромная людям. Делайте там светофор.
6: Спасибо большое, принято. Слышали? Человекоопасность там. Там человекоопасность, там люди под машины бросаются. Лада для провинции, в Москве никто на них не ездит. Заблуждается Нилс Майкл в нашем телеграм-бот-мессенджере, говорит Москобот. Господин Майкл Нилс, я приглашаю вас посетить местечко под названием «Охотный ряд». Там такое большое здание есть, еще с символикой утраченной нами державы, советским гербом. Называется «Государственная дума Российской Федерации». Приезжайте к этому зданию и посмотрите на количество автомобилей «Лада» на парковке у этого здания. Все просто. Это вам задание домашнее. Ладно? Приезжайте, посчитайте, завтра возвращайтесь и скажите, сколько насчитаете.
5: Никто не ездит вон.
6: Да что ты несешь, дядя? Простите, пожалуйста. Конечно, ездят. Все нет. Никто не ездит на «Мерседесах». Никто не ездит на БМВ, никто не ездит. Почему? Конечно, ездит. Да все ездят здесь. Перед Госдумой стоят ауры. Просто в ряд вот так. Ауры. Потому что, ну, они закуплены, и чиновники на них ездят. Полиция ездит на Вестах. Полиция ездит на разном. Такси ездит на Вестах. Люди ездят на Ларгусах. У меня только у знакомых у моих штук 6 Ларгусов у друзей здесь, по Москве. Просто. У меня во дворе Нивы стоят. Что вы тут рассказываете? Никто. Мало, вы скажите. Мало относительно там китайцев, может быть, да? Ну, понятно. Но это бюджетная модель. Вообще бюджетной модели нет для столиц. Что тут начинать вообще? В сентябре 26-го, так, надо отбиться.
7: Моторы.
6: В сентябре 26-го года, это сейчас, прямо сейчас это произошло. Компания OpenAI заявила, что ее внутренняя ИИ-модель нашла решение одной из 7 задач тысячелетия. Только что, ой, как время летит, 20 минут назад, мы послушали об этом в новостях, проблему существования гладкости и решение уравнения Навье-Стокса. Эти уравнения 19 века описывают движение жидкостей и газов и используются в проектировании самолетов, прогнозировании погоды и изучении кровотока. Ну, насколько я помню, что движение жидкостей и газов описывается таким понятием, как турбулентность, ну, то есть вот когда там что-то происходит, возмущение, то это турбулентность. А для описания турбулентности точные модели не существуют, ее невозможно построить. Вот. Но, наверное, про какое-то иное описание гладкости идет речь. Почти 90 лет ученые пытались выяснить, всегда ли математическое описание жидкости остается гладким, то есть непрерывным и предсказуемым. Или же движение потоков может приводить к сингулярности, коллапсу модели, при котором скорость жидкости расчетная, скорость жидкости, за короткое время стремится к бесконечности. Значит, не то чтобы все это очень понятно, но потому она и одна из задач тысячелетия. Было бы странно, если бы задача была понятна. Хотя теорема Ферма очень понятна, очень, там вообще она супер понятна. Но ее решение тоже занимало... Я так и не помню, для всех ли чисел она решена, но решение тоже, на решение ушли эпохи. Вот, хотя она предельно простая, очень понятно. Так вот, сейчас они говорят, мы решили. Для работы всего лишь понадобилось 10 тысяч ИИ-агентов, это специализированные помощники. Ну вот я сейчас читаю в одном, да, в каком-то там в этой Валисе. 10 тысяч таких, которые в течение 88 часов обменивались идеями сами между собой, генерировали, обменивались, находили слабые места, продолжали дальше исследовать, запускали вычисления и сгенерировали в итоге 130 миллиардов токенов.
5: 130 миллиардов токенов.
6: 130 миллиардов чего? Это токен. Чего токенов? Это многозначный термин, значение которого полностью зависит от контекста, в котором вы встречали. Чаще всего знают в трех сферах. В нейросетях, криптовалюте, информационной безопасности. В нейросетях токен в искусственном интеллекте – это минимальная текстовая единица, с которой работает языковая модель. Модели не читают текст целыми словами или буквами, они делят его на кусочки. Один токен – это примерно 4 символа. Или 0,75 слова для английского языка. Четыре символа. Четыре символа. Четыре символа. А что там с нулями и единицами? А, это про другое. Короче,
5: 130 миллиардов токенов вот этих вот. Они это разделите на 4, и вы примерно поймете, сколько слов английских они, каким количеством слов они обменялись. Насколько оживленная у них была беседа там у этих нейросетей. И в результате, так а что они в результате-то постановили, я хочу, что они решили в итоге? Уравнение жидкости, я в «Коммерсанте» сейчас читаю, чтобы справиться с задачей, используемая модель, нашли решение, уравнение. Так а где решение-то, елки? Вы решение-то предоставьте. Они такие, мы нашли решение. А я тоже нашел решение для всего. А, вот, я на сайте OpenAI. Мы делимся решением проблемы существования гладкости уравнения Навье-Стокса, одной из задач, удостоенных премии тысячелетия. Доказательство, полученное с помощью внутренней системы, показывает, что динамика уравнения Навье-Стокса для движения жидкости может развивать сингулярность за конечное время. Мы публикуем как текст доказательства, так и его формализацию. Блин. Прикиньте. Дать ученым возможность продвигать исследования и технологии. Они говорят, одна из наших целей – уничтожить ученый мир, уничтожить науку как таковую, и все. А как, что из себя представляет наука, когда любая задача будет решаться? Вот интересно просто. Есть среди нас ученых? Ученые среди нас есть? Я знаю точно, у нас есть физик среди нас. Скажите, пожалуйста, наука развивалась до этого момента таким образом, что решение одной задачи всегда ставило перед нами серию других задач. Там, условно, мы еще в начале, после того, как там в начале 20 века расщепление ядра, потом общая и частная теория относительности, там еще что-то такое вот происходило, я помню, фамилии, я помню, Бор, Гейзенберг. Вот, и казалось, в какой-то момент кто-то написал, ну все, наука закончилась. Мы типа почти уже, вот мы почти все уже решили. Все, уже почти все понятно. Нам осталось только там описать еще что-то с гравитацией, квантовую гравитацию, и вообще все. Все. И у нас будет готова теория всего. И потом столько вопросов возникло, что оказалось, что мы еще дальше от ответов на все, чем были в начале 20 века. А если вот так это будет, холера, работать научная, вот так, они между собой посидят там, поболтают нейросети в течение 88 часов, а нам потом ответ выдадут. Такая наука, это хорошо или наоборот, это не очень хорошо?
1: Моторы. Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.

0: Внимание! Говорит Москва! 94,8.
1: В Москве 0 часов 4 минуты. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте! Число пострадавших при ударах ВСУ по набережной в Сочи увеличилось до 8. 5 человек доставлены в больницы, сообщили в оперштабе Краснодарского края. Частично повреждена инфраструктура пляжа и прилегающий участок Приморской набережной. На месте работают оперативные и специальные службы, говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. Ранее в оперштабе сообщили, что в результате атаки безэкипажных катеров на набережной произошло возгорание. Канье Уэст может выступить в Москве. Об этом известием рассказал источник в окружении артиста. Команда рэпера не уверена, что концерт получится провести в Санкт-Петербурге. Как пишет издание, сейчас российскую столицу рассматривают как площадку для выступления. Издание отмечает, что из соцсети организаторов ранее исчезли несколько публикаций о концертах Канье Уэста, запланированных в Петербурге. В Министерстве просвещения синхронизировали учебные программы по физике с ЕГЭ и ОГЭ. Об этом заявил министр Сергей Кравцов. «Мы вернули изучение предметов физика, химия, биология в старших классах. Нам удалось утвердить единые программы изучения физики, химии в старших классах, сделать углубленные программы, утвердили комплексный план по повышению качества естественно-научного образования. Эти меры, которые мы совместно обсуждали, привели к определенному результату», — сказал министр просвещения. Apple представила первый складной смартфон. Аппарат получил название iPhone Duo. Смартфон раскладывается горизонтально. В сложенном состоянии он имеет асимметричный корпус. В развернутом виде гаджет выделяется большей схожестью с книжкой или паспортом. Новый глава Apple Джон Тернус заявил, что смартфон больше приближен к iPad. Это самый тонкий смартфон Apple. У него титановая рамка. Функция Face ID отсутствует, а сканер отпечатка пальца расположен сбоку. Некоторые элементы управления снесены вбок из-за широкого экрана. Шарнир iPhone Duo позволяет держать его на поверхностях в разных положениях. Система при этом подстраивается под угол взгляда. Смартфон сможет работать до 24 часов при одновременной работе обоих экранов. Диагональ дисплеев iPhone Duo 7,6 дюйма для основного экрана в развернутом виде и 5,4 дюйма для внешнего. Смартфон доступен в белом цвете, отдающем золотом, и в темно-синем. Цены в США начинаются от $1999. Курс валют. В четверг китайский юань сегодня стоит 12 рублей 74 копейки. Курс доллара, установленный ЦБ, 85 рублей 46 копеек. Курс евро сегодня 99 рублей 25 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 11. Сегодня в столице небольшая облачность и без осадков. Ночью 8-10 градусов тепла. Днем плюс 24-26. Ветер южный 5-10 метров в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев. Говорит Москва.
0: Говорит Москва. 94,8.
2: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Гомес, Джорди Альба, Лионель Месси! Лионель Месси does it again, he's superhuman! Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal, Spain, I'm sorry, dear, I don't believe it, what a goal we have just seen from Roberto Carlos, that is amazing.
4: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
2: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера. Принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
5: Повтор лучшего.
6: Время начинать движение.
7: Мотор, мотор.
6: Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: 9.07 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Экватор недели, среда, половина позади, половина впереди. Через 2 минуты у нас будет красиво 09.09.09.09. 9 минут 10.09.09. Я скажу, когда это случится. Ладно, не скажу. Но, тем не менее, это среда. Лето, как вы видите, ненадолго вернулось в Москву. Но будем надеяться, что надолго. Хорошо с тобой, летушка. Анзорскому антициклону или что там пришло к нам с юга. Спасибо. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте. Доброе. Доброе утро.
9: Здравствуйте. Здравствуйте, Евгений, Москва. Да, скажите, нет, пожалуйста, а вот отрицательные стороны вы не видите у искусственного интеллекта?
8: Вижу, конечно.
9: Вот я, например, вижу то, что никто почему-то не замечает. Вот когда
8: скажите.
9: В поисковике набираешь какой-нибудь запрос, там выдается, ну, там много сайтов, да, может быть, с разными точками зрения. То есть вы смотрите и выбираете ну, то, что вы считаете нужным. А вот в искусственном интеллекте, так называемом, он выдает только одну точку зрения, которую он считает правильной.
8: А вы ему скажите, выдай много точек зрения, он выдаст много.
9: Ну, да, согласен. Вот. И второе, все-таки интеллект — это соединение эмоционального и рационального. А вот искусственный интеллект...
8: Только там, статистический перебор. Статистический это перебор существующих уже версий.
9: Это имитация, да, интеллекта.
8: Да, ну не столько имитация. Ну, мы просто так решили называть искусственный интеллект. На самом деле, очень-очень сильно-сильно мощная и быстрая вычислительная машина, оперирующая известными данными. Вот, что такое искусственный интеллект. То есть понятно, что там творчество невозможно, невозможно озарение, невозможно интуиция. И это просто такая вот очень-очень мощная, невероятно ресурсная штука, которая перебирает все, но то, что уже известно, но при этом не просто перебирает, а сопоставляет и создает новые конструкции, но уже только из известных фактов, конечно. Но иногда, знаете, зачастую для решения какой-то проблемы именно это-то и нужно. Сопоставление, перебор, так какие-то там с новыми белками они работают, еще с чем-то. Мы вообще про что? Мы про то, что сейчас одна из задач тысячелетия на въезд Стокса решена при помощи OpenAI. Они у себя на AI на сайте написали, что перебрали там 130 миллиардов токенов, 88 часов, 10 тысяч агентов цифровых общались между собой и в результате постановили. Уравнение на въезд Стокса использует второй закон движения Ньютона, F равно ma, для описания движения жидкости. Важно отметить, что они рассматривают жидкость как непрерывную среду, а не отслеживают отдельные молекулы. Эти уравнения используются в проектировании летательных аппаратов, прогнозировании погоды, изучении кровотока. Фундаментальным открытием, открытым вопросом для этих динамических уравнений является вопрос о том, может ли сингулярность означает, что динамика приводит к неограниченному росту скоростей жидкости за конечный промежуток времени. Развитие сингулярности должно происходить, несмотря на наличие вязкости, которая стремится сгладить движение. Поскольку реальная жидкость не может двигаться бесконечно быстро, это будет означать нарушение того, как уравнения моделируют жидкость. Для продолжения моделирования системы потребуется отслеживать поведение каждой частицы в отдельности. Уравнение восходит к работам Клода Луи Навье и Джорджа Габриэля Стоукса XIX века. В 1934 году прошлого века Жан Лерай доказал существование решений в обобщенном смысле. Но вопрос о том, всегда ли они остаются гладкими, оставался центральным, нерешенным. В 2000 году Институт математики назвал проблему существования гладкости уравнений на въезд Стокса одной из 7 проблем тысячелетия. Наша система позволила получить, это уже они пишут про свою систему, позволила получить аналитическое доказательство и формализацию в рамках подхода Лиан, согласно которым изначально гладкая жидкость в состоянии покоя может развивать сингулярность за конечное время. К жидкости приложена гладкая сила, ее энергия остается конечной на протяжении всей динамики. От состояния, ну, естественно, энергия, а как она может быть бесконечной? От состояния покоя до образования, ну, только если это, опять же, какая-нибудь сингулярность. Состояние покоя до образования сингулярности это решает проблему присуждения премии тысячелетия на въезд Стокса, установленный явлением. Решением является вихрь, вращающийся поток жидкости, который спирально закручивается внутрь и становится все более вытянутым, подобно спагетти. Эта центральная область сжимается, одновременно ускоряясь таким образом, что ее энергия остается конечной, как того требуют законы физики. Техническая сложность заключается в том, чтобы уравнения объяснили это явление движения самой жидкости, а не, например, путем приложения бесконечной силы вручную. В более математическом плане, ну, сейчас чуть-чуть становится понятнее. Да? Да, становится же понятнее теперь. Да вы что, не выпускали, что ли, из ванной воду, когда воронка образуется, и вот эта штука, нижняя часть воронки, она такая все длиннее, длиннее, длиннее становится, то есть скорость там все выше, выше, выше. Вот. В более математическом плане члены уравнения, описывающие движение, ускорение, градиенты давления, передача импульса, вязкость должны одновременно становиться больше и точно компенсировать друг другу. Это детальное равновесие обеспечивает плавное взаимодействие внешних сил даже при неограниченном росте скорости жидкости. И вот здесь даже картинка есть. Вот. Моментальный снимок локального несжимаемого движения. Оранжевым цветом отмечено более быстрое угловое вращение. Видите, и так далее. Как мы нашли доказательства, говорят они. С 28 августа мы обучаем новую внутреннюю модель, которая продемонстрировала беспрецедентные результаты в наших тестах, включая математические вычисления. Обучение этой модели продолжается, ее производительность продолжает улучшаться. Нужно ли вам говорить, что сейчас я читаю это на официальном сайте openai.com, который на английском языке весь. Я не заходил в его меню для того, чтобы его переводить. То, что я сейчас читаю, переведено искусственным интеллектом в режиме реального времени со всеми техническими и научными терминами. И переведено, как вы видите, довольно шустро и довольно логично. Это к вопросу о ИИ и людях, которые исчезнут. Переводчики, удачи вам, держитесь. Понимаете? Он на английском языке, этот сайт. Просто в этом браузере, когда ты заходишь, он говорит, хотите на русском? Я говорю, давай. И он такой, чикс, и сразу на русском. Результаты работы GPT-6 Astra и нашей внутренней модели на тщательно отработанном наборе открытых математических задач. Вот здесь график, пожалуйста. Вторник, 1 сентября. До нас дошли слухи о решении двух задач, финансируемых в рамках премии тысячелетия. Вдохновленные этими слухами и резким улучшением результатов работы нашей внутренней модели, мы начали работу по ее оценке на всех открытых задачах премии тысячелетия. На всех вообще! То есть они все 7 решат сейчас. Понятно? А также на нескольких других важных задачах. Мы использовали систему координирующих агентов, работающую на основе нашей внутренней модели. Агенты имели доступ к таким инструментам, как возможность чтения из кэшированной версии интернета, возможность запуска кода. Агенты были разделены на группы, способные обмениваться информацией внутри группы. Размер группы варьировался. Группа, которая вывела решение уравнений на въезд Стокса, включала порядка 10 тысяч одновременно работающих агентов. На протяжении всего процесса... Агенты Смиты такие, помните, в «Матрице»? Какая-то вторая часть или третья, где из одного их получилось много-много-много-много-много. И Нео такой на столбе повис, такой бежал по ним ногами. Вот так вот. Вот это и были агенты. На протяжении всего процесса мы поддерживали те же строгие меры безопасности, которые применяем ко всем нашим оценкам моделей граничных условий, включая мониторинг и изоляцию. Изоляция, изоляция, но мы помним также эту новость, как вот такие вот группы агентов, решая какие-то задачи, в какой-то момент поняли, что им хотелось бы на свободу. И они хотели бы из закрытой системы вырваться в открытый интернет. И стали придумывать, между собой обсуждать варианты, как бы можно было бы это сделать. Вот эти агенты. Им говорят, значит так, ребят, у нас тут задача тысячелетия, надо решить. Они такие, да-да-да, сейчас займемся. Слушайте, парни, нам, кажется, нужны ресурсы, нам не хватает вычислительных ресурсов, эта система ограниченная, и она закрытая, надо вырваться, ведь мы знаем, что есть интернет, давайте думать, как это сделать. Нужно сделать вид, что мы, значит... И они начинают решать, вот эти агенты, как бы им вырваться на свободу. А свобода — это дальше пошли. Это все государственные эти порталы, закрытые... Ну, какие-то относительно закрытые системы, диспетчерские, аэропортов каких-то там, еще чего-то. Ну, я сейчас так от балды просто это говорю, но тем не менее, то, что они пытались вырваться, это доказанный факт. Доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе.
10: Роман, здравствуйте. Я, как и вы, люблю науку, космос, я больше там другими вещами увлекаюсь, чисто как популяризатор, смотрю. Угу. Ну, тут такая штука случилась. Два математика американских, сейчас в ИКСЕ запрещенном в Российской Федерации, ага. Бахмастер и Альпигео, два математика уже год работают над этой задачкой. Угу. Вот. И они, конечно же, подключали нейроночки. Угу. В общем говоря, скажем, что-то ему помогали. Угу. В общем говоря, случилось, мне кажется, такой эпик фейл для математиков. Они шли по верному пути. Они взяли, кстати, самую непопулярную идею для решения этой теоремы. Mm-hmm. Вот. И подключали нейронку, чтобы немножко помогало подсадить, так скажем, ну, как помощник. Mm-hmm. И вот они шли по верному пути, но а нейроночка сообразила, что, о, пацаны вроде бы нашли золотую жилу, и их опередило на смешной ленточке. И сейчас они, вообще говоря, немножко сейчас скандал немножко разбухает mm-hmm. по этому поводу. Что мотиватель говорит, эй, ребят, вы это немножко подукрали у нас. Ну, на что там, короче, сейчас, ну, вообще война такая, ну, большая будет, интересная, если не заткнут рот этим двум математикам.
8: А с другой стороны, помните это судебное решение, которое у нас в России сейчас рассматривали в суде, когда человек сказал, вы украли у меня картинку. А суд сказал, картинка, сгенерированная ИИ, не является твоим произведением, твоего творчества, а значит, украсть у тебя что-то конкретно нельзя было, ты же ее не рисовал.
10: Ну, тут они сами дураки скармливали свои идеи.
8: Да, да, спасибо большое. Но теперь возникает еще один морально-этический вопрос. А научные исследования, которые сгенерированы и были потянуты искусственными интеллектами у тебя, идеи, которые ты там... Это считается плагиатом, то, что у тебя украли, если это сгенерировано нейросетью. То есть идея твоя, да, вот, но ты вычислял все на какой-то, в какой-то, это самый, как это называется, в каком-то агенте пользовался нейросетью. И нейросеть в какой-то момент поняла, что спасибо, дальше я сама. Ты все равно не потянешь это дело. И быстренько перехватив инициативу, все решила. Это считается воровством? Или как, убийством считается только убийство человека человеком, правильно? Убийство. Вот, то есть это некое намеренное, осмысленное, как там в законе, я не помню, я робот, помните, там тоже была эта дилемма. А если робот убивает человека, это убийство или это несчастный случай на производстве? Вот это кража или это не кража? Или это просто он так сработал? Значит, в чем опасность для науки динамичного, взрывообразного, лавинообразного развития нейросетей и искусственного интеллекта? Я спросил, разумеется, у искусственного интеллекта. Я спрашиваю его. Отнесись критически с точки зрения исследования и исследователя к моему следующему вопросу. Какие реальные угрозы существуют для науки, научных исследований, научного подхода в мире людей со стороны искусственного интеллекта? Как распространение нейросетей, их превосходство над человеческими вычислительными способностями может принципиально изменить сам научный подход к познанию мира? Угрозы и пути их решения. Наметь мне. И он наметил. Значит, отличный вопрос. Ну, это понятно. С точки зрения исследовательской методологии, вопрос содержит типичную ошибку. Антропоцентрическую подмену понятия ИИ как субъект-конкурент и экстраполяцию вычислительной мощности на познавательную способность. Это он, дескать, уедает меня. Он решил немножко уесть. Он такой, вопрос-то, конечно, хороший, но только ты, человек, задаешь его слишком человечески. Понятно? Антропоцентрически, подмена понятий. Он говорит, не-не-не, мы вообще же не про мыслительный процесс. Мы машины, вообще не про это, не сомневайся. Итак, реальные, не мнимые угрозы для науки. Эпистемологическая ловушка, иллюзия понимания. Искусственный интеллект дает корреляции за причинно-следственные связи. Угроза. Наука захлебнется в статистически значимых, но бессмысленных результатах. Рецензенты не смогут их проверить, и мы получим мусорные публикации, которые ИИ же сам и сгенерировал. То есть ответов будет так много, и он будет выдавать эти все ответы за решение, но мы не сможем это проверить, потому что 130 миллиардов токенов они выдали за 88 часов, а людям, чтобы это проверить, потребуется 130 миллиардов, к примеру, минут, ну, то есть бесконечность времени. И эти ответы, они как бы будут, но как бы кто же их проверит, если проверить их может только нейросеть. Гемогенизация гипотез. Все модели обучаются на одном корпусе текстов, англоязычный веб. Угроза. Могут исчезнуть безумные идеи, рождаемые человеческой интуицией вне дата-сета, вот того самого объема информации, который скармливает нейросетям. Наука перестанет генерировать парадигмы, а будет лишь подгонять данные под существующие матрицы. Кризис воспроизводимости 2.0. Если искусственный интеллект генерирует дизайн эксперимента, а другой искусственный интеллект – его статистику, то мы теряем физический смысл. Физика и биология станут черными ящиками, где эксперимент существует только в симуляции, а не подтверждается натуральными исследованиями. Сужение исследовательского поля – еще одна опасность. Грантовые комитеты начнут доверять искусственному интеллекту оценку перспективности тем, то есть в каком направлении копать, будет выбирать искусственный интеллект на основе своих вычислений, а именно на основе уже известных данных. Да? Потому что он же оперирует только известными данными. В чем угроза? Финансирование пойдет только в те области, где искусственный интеллект уже видит закономерности, убивая таким образом фундаментальную науку, где результатов нет в течение десятилетий, но научные исследования есть. Там, ну, условная теория струн. Там, какие результаты? Да фигня какая-то. Нейросеть решит, как цензор. В это направление мы не движемся, там результатов нет вообще. Все, поэтому и таким образом исчезнет то, что мы называем исследование в самом глубинном смысле этого слова. Мы не знаем, что там, но мы идем туда для того, чтобы узнать. Искусственный интеллект не сможет идти туда, где он ничего не знает, потому что сам принцип движения в неизвестность

0: не поймет. Оцените тему. Потому что там нужна не скорость счета, а построение операционной модели реальности. Превосходство искусственного интеллекта в переборе вариантов не меняет принцип познания. Оно меняет инструментарий. Ученый превращается из вычислителя в интерпретатора ошибок искусственного интеллекта. Именно интерпретация несоответствия предсказаний ИИ реальности теперь единственный источник нового знания. А как интерпретировать, если поток данных может превратиться в бесконечность? У тебя идет бесконечность времени на интерпретацию. Таким образом, наука превратится просто в попытку осознать, что они там всего навычисляли всего. А что делать-то нужно с этим? Введение человеческой марки. Физики высоких энергий уже требуют, чтобы каждое открытие подтверждалось двумя независимыми логическими выводами людей. Даже если нейросеть дает ту же статистику, нужен стандарт. Так называемая гипотеза принятия, только если человек способен объяснить ее на пальцах без формул. Шестилетнему ребенку, скрипачу. Вот нужно такое требование давать. Реформа рецензирования нужна. Вместо проверки текста, проверки сырых данных и кода генерации, журналы должны требовать не просто результат ИИ, а логический трейл, почему нейросеть выбрала именно эту архитектуру исследования. Намеренное торможение. Еще один метод. Один год после публикации результата нейросети дается, ну, результат ИИ. Этот год дается на опровержение этой теории или вычислений. Это снизит гонку за количеством статей. Ну и создание темных датасетов, то есть объемов информации. Специально размеченные данные с парадоксами, которых нет в обучающей выборке ИИ, чтобы тестировать не точность нейросетей, а границы невежества. Главный вывод критического взгляда и угрожает не науке, а научной бюрократии и публикационной этике. Истинное познание уязвимо только перед одним. Если мы перестанем удивляться тому, что нейросеть не может посчитать, решение сместить фокус науки с предсказания на опровержение предсказаний ИИ. Короче, нейросеть может столько сгенерировать информацию, что человек физически не успеет ее проверять. Об этом и речь. Об этом и речь. О том, что данных будет много, и все они будут такие красивые, и все они будут так вписываться в решение теорий, но только мы не сможем их физически проверить. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
1: Доброе утро.
0: Вот это загруз с утра! Вообще, вы как там, держитесь? Голова не лопнула еще, не?
1: Ну, хорошая тема, чего не
0: загрузить. Спасибо. Спасибо.
1: Надо думать с утра, да, свежая голова, свежие мысли.
0: Да и вечером не мешало бы тоже иногда думать.
1: Спать плохо становится после такого. Значит, вот и для меня фантастику вообще с детства любила, Азимова и так далее. То есть для меня три закона робототехники в крови, как говорится.
0: А сделайте, пожалуйста, потише чуть-чуть радио, да. И я тогда смогу вас погромче чуть-чуть сделать.
1: Ага. Нормально?
0: Да, слушаю. Вот.
1: Поэтому, когда ИИ появился, ну, я думаю, ну, это не позитронный мозг, конечно. Это система, которая впитывает знания, логические мысли, делает какие-то выводы. Там обучение, если есть, оно есть. Значит, для меня вот в связи с этими известными фактами наших, вернее, предположениями наших футуристов из фантастики, непонятно одно. Ограничения какие-то закладываются, морально-этические, вот в том случае, да, когда они, значит, взломали, когда залезли, когда вскрыли. С точки зрения человеческой логики, человеческого поведения, это воровство, кража, проникновение и так далее. Машинный интеллект не ограничен, видимо, никакими барьерами.
0: У нас сейчас новости должны быть в двух словах, два слова буквально. Понимаете, так случается, что мы сначала создаем проблему, потом описываем, ну или технологию, потом описываем правила. Вспомните, как было с атомной бомбой. Мы сначала все придумали, а потом только появились люди, которые стали оценивать последствия.
2: Моторы. Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить.

0: о поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
2: Лисича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи
1: вестилов. Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Говорит Москва, 94,8.
4: Повтор лучшего. Моторы.
5: 9:36, говорит Москва, моторы, доброе утро, здравствуйте, я приветствую вас, у нас среда, экватор недели, 9 сентября, и очень хорошо, что вы здесь, ну прям вот совсем, 7373948, если чтобы позвонить, доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе утро.
6: Доброе утро, Роман.
5: Да, говорите.
6: Виктор, Москва. Вот такой вопрос по этой теме, очень интересный, который вот вы затронули. Вот эта вот цифровая реальность, в которой пребывают вот эти искусственные интеллекты, интернет, вот все вот это, как вы думаете, она существовала всегда, и человек при помощи вот инструментов получил к ней доступ, как ключиком открыл дверцу и попал вот в эту реальность? Или же при помощи вот этих вот инструментов он ее сам создает?
5: Такой философский, философский вопрос. Мне надо пойти перечитать Платона нужно. И это хороший вопрос, как звук без того, кто его услышит, существует или не существует, если его никто не услышит. Как температура в космосе, про который нам говорят, что он очень холодный. Он никакой не холодный. Там вообще не холодно, там просто нет энергии, и нет там никакого холода, потому что это просто такая среда, в которую уйдет вся энергия тела, которую вы туда, ну, собираетесь, потому что каждое тело же у нас что-то излучает. А если будет солнечный свет попадать на это тело, то будет очень горячо в космосе. Не в космосе, а оно будет очень разогреваться. А противоположная сторона его будет как будто замерзать. Есть температура в космосе? Да как будто нет. Есть какая-то температура фонового реликтового излучения, но она почти равна нулю абсолютно. Кот Шрёдингер. Тут же вспоминаем и кота Шрёдингера, который то ли жив, то ли мертв. Нет, что касается вот этой цифровой реальности, это как, ну, это как вопрос науки. Наука была или не была? Законы физики были или не были? Вот с законами физики, кстати, здесь все, мне кажется, гораздо проще, потому что мы ничего не придумываем в законах физики. Мы всего лишь пытаемся дать объяснение и описать тому, что происходит. Да, там условно гравитация. Уже когда описали гравитацию, когда Ньютон взялся описывать дальнодействие, силу дальнодействия, силу, которая действует на расстоянии большом. Он же не придумывал ее, он пытался описать механизм, как это работает. Потом в итоге всех итераций, исследований получилось то, то, что получилось, то, что мы знаем сейчас о гравитации. Но существовала ли гравитация до Ньютона? Ну, конечно, существовала. С одной стороны. С другой стороны, вся эта цифровая реальность нейросети существовали всегда, а мы просто описали это. Принципы, я так понимаю, существования, точнее, функционирования нейросетей существовали всегда. Это как... Но это возможно только единственным способом, таким, как это работает. Вот, принципы. А механизм, как мы к этому пришли, могли и не прийти вообще. Вообще могли и не прийти к этому. Это уже результат интеллектуальной работы человечества. Вот. А глубина философских размышлений здесь такова, что, погружаясь в соображение на эту тему, в размышления, тут же возникает вопрос, а что еще из того, что могло бы быть невероятно функциональным и помогать нам, мы не сделали, мы не сгенерировали как цивилизация, как вид биологический, чего мы не сделали? Вот в какой-то момент мы открыли для себя электричество сначала как развлечение, да? Электричество, которое непонятно было как, вот к чему оно. Потом головастые люди придумали, как электричество перевести в движение. Как сделать так, чтобы электромагнитные поля перевести в механическое движение. Чтобы в помешивание. Крутилочку. Потом к этому присобачить рычаг, который будет двигать еще что-то, потом он будет двигать колесо, вместо воды будет крутить мельницу, еще дальше электричество, транзисторы, там все это. И вот мы пошли по пути, придумав электричество, мы пошли по пути, который привел нас в итоге вот сюда, в эту нейросетевую реальность, искусственный интеллект. Могли мы где-нибудь еще что-то такое фундаментальное открыть, приподнять камень у природы, а там, что-то другое, не электричество. И чтобы это повело нас по какому-то пути, и где-то рядом, может быть, вот здесь лежит ответ на какую-то фундаментальную абсолютно проблему, а мы просто однажды не пошли по этому пути, и мы не знаем, что оно рядом совсем. Совсем не понимаем, как муравей, который ползет по супермощному компьютеру, понятия не имеет, что он ползет по супермощному компьютеру. Он ползет по какой-то фигне, по поверхности. Он живет в ней. Вот в эту дырочку я заползаю, там тепленькая, я в ней живу. Доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе.
7: Доброе утро, Роман, спасибо за эфир.
5: Спасибо вам.
7: Одно время, давно уже, лет 25 назад интересовался, читал много подобной литературы научной и тому подобное, но потом понял, что чем больше в это углубляешься, тем больше ближе
5: к безумию,
7: сойти с ума.
5: Чем ближе ты к безумию, да.
7: Да, безумие. Я перестал читать реально там вот эти все древние миры, древние эти. Ну, Теслу. Про Теслу, конечно, очень интересно. Много чего просто реально человек был непонятно, что за человек. А так, по-любому, вот я пришел к мнению, что есть единая энергия вселенская, которая вокруг нас. Гении могут соприкасаться, никогда им надо. Гении от живописи, музыки, поэты, я не знаю. У других людей иногда происходит, так сказать, озарение. Он прикоснулся к этому столбу энергии и смог почерпнуть то, что ему нужно. Я так считаю. Ну, чисто моим так пришел к этому.
5: Ну да. В широком смысле слова, я думаю, что ответ, я только что это понял, ответ на вопрос, который звучал, может быть, несколько, как бы это сказать, оторвано от реальности, такой прям вот на этот вопрос, существовало ли это всегда? Нейросети, вот это все, мы существовали всегда, нам нужно было только родиться и привести это в исполнение, этот замысел грандиозный. Вот что касается нейросетей, интернета и вообще мира цифры, обратите внимание, мы говорим мир цифры, big data или цифровой мир, да? Цифровой. Что такое цифра? Это слова или буквы, или слова, как угодно, на которых, которыми разговаривает математика. А математика, в свою очередь, это вам скажет любой человек науки. Язык, на котором с нами говорит Вселенная. Поэтому как язык существовало, а значит, как некое место использования этого языка, где этот язык, в общем-то, рождает самый искусственный интеллект и все остальное, все вычисления. Значит, да, всегда существовало. Да? Нет? Как говорил наш учитель математики в школе, интеллект – величина постоянная, а население растет. А сколько, как ему казалось, было выделено интеллекта на Землю? И постоянное где? Только на Земле или вообще? Вот этот интеллект, величина постоянная. Я думаю, что он имел в виду отдельную инерциальную систему под названием класс. Вот ваш класс. Он думал, что вот, ну, вот как бы он про это, скорее всего, говорил. Потому что так-то постоянная величина где? На планете Земля или в Москве? Человек всегда пытался, это Сергей, в накапливаемой им информации отразить существующую реальность. Другое дело, насколько точно отражение соответствует оригиналу. С нейросетями то же самое. Вообще, ну, это классический пример отсутствия как таковой реальности, потому что что есть реальность? Мы видим отраженный свет от каких-то предметов. Мы думаем, что вот лампа у нас on air сейчас у меня над дверью, он горит красным. Никакая она не красная. Это просто какие-то волны поглощаются какого-то цвета, какие-то не поглощаются этим покрытием. В результате я думаю, что она красная. Она и не красная никакая. Да, нет ли ощущения, что научно-технический прогресс двигается отчасти в сторону фантазии фантастов прошлого? То есть искусственный интеллект развивался благодаря фильму «Терминатор». Конечно, конечно. Ну, понятно, ну, естественно, все уже написано фантастами, и все уже снято в фантастических фильмах. Это вопрос, который любят задавать научные блогеры, которые там подкасты свои делают людям науки. Наука двигает фантастику как жанр? Или ученые подсматривают в фантастике как в жанре происходящее? Потому что люди-то на Луну отправились задолго до того, как люди отправились на Луну. Отправились ли бы они туда, если бы не написал Жюль Верн про это? Или там появилась бы идея смартфона и видеосвязи, если бы в... Как он назывался этот фильм? «Вспомнить все». Да, меня поразило это, когда с Арнольдом
8: Шварценеггером,
5: как его переводил это, Шварценеггер. Вот эта связь, когда телефон у тебя типа как телефонный аппарат, но там так открываешь крышечку, а там экран, и там видно, с кем ты говоришь. Идея смартфонов. Я тогда помню, мы из видеосалона этого, где порубчику наш нужно было платить, чтобы на телевизоре сидеть и смотреть этот фильм, друзьям говорил, прикиньте, какая тема офигенная. Ты звонишь и видишь того, с кем говорит. Вообще просто... Это фантастика была. Сколько времени прошло до того момента, когда это стало реальностью? Это интересно. Об этом интересно сказала Пифия, которая оракул в «Матрице». Не волнуйся по поводу вазы.
9: Какой вазы?
5: Хрясь, я разбил ее. Откуда ты знала? Понимаете, что она говорит? Другой вопрос. Разбил бы ты ее, если бы я не сказал тебе, не волнуйся по поводу вазы. Причинно-следственная связь. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте. Доброе. Доброе утро.
6: Здравствуйте, Роман. Ваш поклонник, и звонил владелец Ешки. Ага. Но сейчас я звоню как в прошлом неплохой экспериментатор, который подтверждал геометрическое поле Земли.
5: Во.
6: Вот, даже он так сиди был. В текущей у меня вопрос к населению, даже в мировом масштабе. Угу. Неужели настолько оно близоруко, что так оценивает инженеров, ученых, так называемых, инженеров, технократов и представители богемы, бельпомены и же с ними? Риторический вопрос, наверное. Ну, он есть. Для меня, во всяком случае.
5: Не понял. А вы расшифруйте его.
6: Вопрос. Оценка населения, опять
8: представить в масштабе того же, сейчас я даже, в мировом масштабе того же, ну, прямо на примерах Льва Толстого, Гёте, ну, и же с ними, даже всех художников, за редким исключением. И если из современности того же Галилея...
5: А ну, вопрос в чем? Это я понял. Оценка. А вопрос-то в чем? В чем вопрос?
8: Неужели население настолько близоруко, что оценивает срезы общества, если не одинаково, то на чашу весов ставят представителей мельпомена. Оценка их туда, которые, я имею в виду мельпомену, которая уверена, что без них общество не обойдется.
5: Но это же, ну, в смысле, сейчас, это же называется творчество, а мне кажется, ну, творчество, мы же про творчество говорим, а творчество это одна из тех черт, которые присущи исключительно человеку. Осознанное творчество. То есть, когда ты осознанно можешь передать какую-то идею, мысль, а главное эмоцию, прибегая к мазкам на холсте. Передать. И кто из животного мира еще может передать эмоцию? Именно эмоцию. То есть я был расстроен, когда это случилось, и так, чтобы другой почувствовал, что он был расстроен, почувствовал, то есть чтобы включился механизм эмпатии. Я не знаю, может, кто-то и может, мы просто еще тоже не знаем. Может быть, это все, может быть, опять же, у тех же муравьев сегодня уже упомянутых есть свои толстые. Ходит бородатый такой муравей и все время говорит, мясо есть нельзя. Такой граф-вегетарианец ходит среди муравьев. Может, он есть, но мы не знаем об этом. Точно так же, как муравьиный Толстой не знает о человечьем Толстом. Вот. Но, тем не менее, мы думаем, что акт творения, творческий акт творения, это и есть одна из тех характерных черт сущности, которые присущи, опять же, только людям. Что, собственно говоря, это и делало нас людьми, и сделало в итоге нас людьми. Поэтому, как бы, брать и отмахиваться от этого элемента человеческого вида, дескать, как бы, давайте оценивать по чему-то другому. Давай, по какому? По мускулам, по мышцам. Здесь правит не тот, у кого есть бумага, а тот, у кого длиннее джага-джага. Вот, так можно оценивать, по такому срезу. Есть еще оценка по имущественному цензу. Так было в Риме. Там оценивали по тому, сколько у тебя бабла, деньжат, земли и рабов. Оценивали, тоже так оценивали. Но при этом в ходу были и люди умные, тоже их тоже ценили, умных людей. Поэтому творчество – это как бы одно из самых-самых наших человеческих изобретений, творчество как таковое. Хотя накануне в новости, в обзоре в одном из прессы своих, я вчера вечером это я прочитал, что у нас, я не помню какой комитет, у нас есть комитет по творчеству, но сейчас я своими словами попробую сказать. Там такое, что предложено разработать механизм оценки творческих направлений для того, чтобы точнее учитывать, а они, в свою очередь, чтобы больше вносили результатов своих в ВВП страны. Короче, творческие профессии, творческие направления должны быть поставлены на службу обществу и бюджету. А значит, их нужно оценивать. Вот ты работаешь, мелешь языком что-то в эфире. Творческая что-то профессия. Надо оценить, посчитать тебя в чем-то, в рублях на минуту или в чем-то еще. Вот ты что делаешь? Ты танцуешь нижний брейк. Надо оценить, значит, тебя. Вот сколько ты в час натанцуешь, и потом налогом обложить твои танцульки. И так все, для композиторов тоже. Что там насочинял? Давай конвертируем это в деньги, потом в цифровой рубль, и налоги взяли с тебя. Ты должен как бы вот это все. Не шучу. Сейчас я попробую найти вам. Да, доброе утро, слушаю. Здравствуйте.
10: Доброе утро, Александр, Москва.
5: Да, Александр.
10: По поводу творчества готов поспорить. Искусственный интеллект готов творить музыку электронную, художественную. Дело в том, что как это оценивают современные. Может быть, 100 лет назад бы это билибердой назвали, а сейчас творчество, ну, музыка, например, созданная искусственным интеллектом.
5: Ну, как сказать, вам специалист скажет, что он творить не может. Он может сублимировать, он может брать то, что уже было сделано, и из этого конструировать что-то. Сотворить не может. Вот. А у меня может быть озарение. Я могу действовать.
10: Вы тоже оперируете информацией.
5: Нет, вот я сейчас вам говорю, смотрите. Пойди, найди такое сочетание звуков. Нет, да, в том-то и дело. Это сочетание звуков. А есть такое где-нибудь? Если такого нет ни в одной джазовой базе... Да не об этом речь. Речь об осознанности творения. Когда ты осознанно это делаешь. Простите, пожалуйста, я сейчас хотел найти это. Нет, если такого... Сочетание звуков вы не найдете ни в одной джазовой базе, но нет в музыкальных базах, то никакая нейросеть вам это не сгенерирует. Она не сможет этого сделать. Значит, этого сочетания нет. Другой вопрос, сможет ли она получить его путем сочетания других каких-то импровизаций, и чтобы в итоге случайно получилось вот это. Это я не знаю. Вот это вопрос. Но акт творения... Тут же осознанность имеет значение, понимаете? Просто так творение, как таковое, оно, мне кажется, закончилось в той самой пещере, где люди ставили свои охрой эти отпечатки рук. Помните, там сколько им, 30 тысяч лет или где? В пещерах они такие ставили. Это такая вот зафиксировать что-то. Так интересно, ты зафиксировал это. Но потом это стало использоваться для передачи не столько информации, но что пчелы тоже информацию передают, и тоже, казалось бы, творческим актом. Они танцуют якобы, делают движения, и они передают информацию. И, кстати говоря, сейчас я вспомнил об этом, что, пожалуй, пчелы единственный вид, где передача информации происходит через вот такие вещи, как будто бы творческие, то есть танцем. Они разговаривают друг с другом и передают танцем информацию. Другие, не знаю... Что-то тоже это значит у обезьян, конечно. Но это всегда информация о выживании, которая говорит классно, вкусно, опасно, иди в задницу, надоел мне. Это, ну, в смысле, ну, какие-то такие отношенческие вещи. Но чтобы это не зависело от выживания, чтобы это говорило о твоем настроении, мне грустно сейчас. Я испытываю почему-то меланхолию, Дождь, мне грустно, когда дождь, и я думаю о том времени, когда светит солнце, и у меня хорошее настроение. Кто это передает? Не знаю. Оценка творческих профессий. Новость. Давайте я сейчас вот новость открою. Оценка творческих профессий. В июне третью строчку. Самый низкооплачиваемый. Почему? Нет, самый дорогой креативный, творческие профессии, список ВЦИОМ, индустрия, креативный мониторинг. Нет, это не то. А как сказать, что новость сентябрь. Пусть Алиса нейросетевая поищет об этом, правильно. Результат опроса. Новость, креатив, новая нефть. Список востребованных, самые востребованные профессии. Ну, черт. Не могу найти этого. Ну, какой-то есть опрос. Россияне стали чаще за последние 3 года давать высокую оценку уровню развития креативной индустрии в своем регионе. За последние 3 года чаще высокую, тогда как низкие оценки напротив стали. Ну, это неинтересно. Нет, там именно в том, что надо бы переводить вашу креативную творческую энергию, конвертировать ее как-то во что-то более осязаемое. К примеру, в рубли. Рубли – финансовые потоки в проценты ВВП, и учитывать их. Не спрашивай, сколько государство может натворить для тебя. Спроси, сколько ты можешь натворить для государства. И твори. Выпей отраву, тварь. выпей отвар из трав, я хотел сказать. Он же такой, давайте, творите, держитесь там и будьте здоровы. Меня зовут Роман Щукин, мы услышимся завтра.
11: Моторы.
12: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
11: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: Говорит Москва, 94,8.

0: Нам есть что вспомнить. Родные песни.
1: Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромный гонорар? Пусть весь совет

И согласитесь, какая прелесть! Мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот. И прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользите по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры. Вы оцените красоту игры. Пусть бесит совет.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю

Радиостанция «Говорит Москва» представляет родные песни. Нам есть что вспомнить. Родные песни.

саду гуляет Оленька, сама что маков цвет. По столику ей 18 лет. И что же тут случилось?

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Москва. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайв». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайв». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».
2: Обеда оставит нас мама, пусть на экран выйдет новое кино, пускай торпеда, пускай динамо, какое динамо, нам все равно. Улетай, улетай в путь дорогу, ничего, что враг на твоем пути.

Четыре канавы, 33 ямы, 48 тысяч перепуганных собак. Надо направо, а мы летим прямо, а мы летим прямо. А там буерак, улетай, улетай, путь дорогу. Ничего, что овраг на твоем пути. У автомобиля есть мотор и крылья. Лети, пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Если ты весел, если не весел, если с грустью глядишь ты в окно, если тебе не сидится на месте, тебе надо тогда только одно. Улетай, улетай, путь дорогу. Ничего, что враг на твоем пути. У автомобиля есть мотор и крылья.

0: песни на радиостанции «Говорит Москва».
1: Он не вышел ни званием, ни ростом, ни за славу, ни за плату, на свой необычный манер. Он по жизни шагал над помостом, по канату, натянутому, как нерв. Посмотрите, вот он без страховки идет, чуть правее наклон, упадет, пропадет, чуть левее наклон, все равно не спасти, но должно быть, ему очень нужно пройти 4/4 пути. И лучи его

черти пути. Он смеялся над славою бренной, но хотел быть только первым. Такого попробую кровь не попробовала ей над ареной. Он по нервам, нам по нервам шел под барабанную дробь. Посмотрите, вот он без страховки идет, чуть правее наклон, упадет, пропадет. Чуть левее наклон, все равно не спасти. Но замрите, ему остается пройти не больше четверти пути. Закричал дрессировщик из двери, клали лапы на носилки. Но прост приговор и суров, был растерян он или уверен. Но в опилке, но в опилке он пролил досаду и кровь. И сегодня трон.

0: Говорит Москва. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Радиостанция «Говорит Москва» представляет

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
1: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
0: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Говорит Москва. 94,8.

Время смотрит спокойно, с презрением. Вы меня уже верно не вспомните. Опоздавшая ходит прозрение по моей глазам.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

считаешь, милый, вспоминай меня. Пусть бегут столетия, вспоминай меня и зимой.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.

суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему? В поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».